0: Доллар ослаб до 73,5 рублей на внебиржевом рынке. Это минимум с конца февраля 2023 года. Ранее Минфин сообщил, что возвращается к покупкам валюты по бюджетному правилу, что должно затормозить укрепление рубля. Однако закупки будут ограниченными и ниже ожиданий рынка, поэтому и грядущее ослабление рубля остается под большим вопросом, считает инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
1: Рубль начал укрепляться после того, как Минфин объявил о достаточно скромных покупках иностранной валюты где-то на 110 миллиардов рублей, хотя рынок ожидал, что объемы покупок валюты будут в районе 400 миллиардов рублей. Это, в общем-то, небольшие покупки, которые не могут противостоять притокам достаточно большой экспортной валютной выручки из-за высокой цены на нефть. Пока США и Иран, хотя ведут переговоры, но эти переговоры не приводят к каким-то значимым результатам, Армузский пролив остается в значительной степени заблокирован, поэтому в мире растет дефицит нефти, сокращаются запасы. Это говорит о том, что цена на нефть может оставаться высокой еще относительно продолжительное время. И это означает достаточно большие притоки экспортной валютной выручки в Россию. Ну и как следствие, можно ожидать, что при скромных покупках Минфином валюты и большом притоке экспортной валютной выручки рубль, скорее всего, продолжит укрепляться и может достигнуть отметок 72-73 рубля уже достаточно скоро.
0: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». Многое в дальнейшем укреплении или ослаблении рубля будет зависеть от вероятной сделки Вашингтона и Тегерана. Будут и другие факторы, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
2: Так складываются события на ближайшие недели, что очень многое будет зависеть от того, как пройдет договоренность между США и Ираном по ближневосточному конфликту. Вроде бы последние дни есть надежда на то, что какой-то худой, но перемирие все-таки будет заключено. Это, конечно, повлияет коренным образом на настроение центральных банков, снизит инфляционные ожидания и, в общем, наверное, предотвратит желание центральных банков мира повышать ставки и укреплять позиции своих мировых резервных валют, в том числе и доллара. Поэтому есть вероятность того, что доллар на ближайшей неделе будет все-таки не укрепляться, а в таком боковом состоянии находиться. По поводу того, что влияет на укрепление рубля, по-прежнему влияет избыток иностранной валюты в национальной денежной массе. Если на следующей неделе Минфин реально начнет покупать иностранную валюту, то это может поспособствовать тому, что рубль все-таки начнет ослабевать. Пока этот фактор работает в пользу укрепления рубля. Ждем данных по инфляции в среду, 13 числа, и ждем, конечно же, официальных данных по инфляционным ожиданиям. Они во многом определят дальнейший тренд по ключевой ставке. И ждем начала покупок со стороны Минфина иностранной валюты, которые были анонсированы на прошлой неделе, дабы рубль начал ослабевать.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Как считают аналитики, разовое укрепление рубля в понедельник произошло, так как российская валюта отыгрывала заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы. Другим новостям, как бизнес решает проблемы с иностранным программным обеспечением. В редакцию обратился предприниматель, у которого встала работа из-за блокировок. Раньше он пользовался западным софтом, ушедшей из России компании, с помощью VPN. Но сейчас у нас блокируют способы обхода иностранных ограничений. Причем касается это самых разных отраслей. Рассказы бизнеса у Михаила Сафонова.
3: Бизнес говорит. Бизнесмен Андрей, написав в редакцию, обратил внимание на следующее. Компаниям рекомендуют переходить на отечественное программное обеспечение. И тогда не будет проблем с блокировками с иностранной или с нашей страны. Но как быть, если российское ПО либо вовсе отсутствует, либо не подходит по качеству? Андрей работает в полиграфии, где весь мир использует продукты американской корпорации Adobe. У нас ее называют просто Adobe. Ее программы знакомы каждому. Самое известное, пожалуй, Photoshop. Компания ушла из России в 22-м году. Близкого по качеству софта у нас не появилось, рассказывает предприниматель. Зарубежные ограничения, например, для продления лицензии, можно было обходить, используя VPN. Но сейчас эти сети в России блокируют. И вообще, применять их, по ощущениям бизнесмена, становится небезопасно.
4: Без VPN буквально позавчера адобовские сервера перестали считывать лицензии. все встает, программу не загрузить, ничего не сделать. Лицензии удается как-то покупать, продлевать, но сейчас они не отвечают, нет соединения с серверами. То есть, соответственно, что нам нужно? Ставить VPN. Мы ставим VPN, нас начинают кошмарить о том, что сейчас вам прилетит штраф там или что-то, какая-то комиссия за иностранный трафик.
3: Справедливости ради, штрафы за VPN пока не ввели, хотя утечки, что операторы начнут брать плату за использование иностранного трафика, а это и есть VPN, уже были. И все это касается далеко не только полиграфии. Руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ Олег Капранов, на вопрос, какие сферы сталкиваются с трудностями из-за недоступности зарубежного ПО, отвечает: спектр широкий. Можно обходными путями купить и поставить иностранный софт, но ему требуется постоянная поддержка и обновление. И даже установка обычного драйвера превращается в проблему.
5: Наверное, самые болезненные сегодня вещи – это обновления различные, это какие-то решения Microsoft, например, это драйвера, патчи безопасности, какие-то обновления, например, для ядра Linux. То есть это на самом деле довольно большой объем очень технического софта. Это даже во многих случаях не какие-то программные продукты целиком.
3: Что же касается непосредственно отраслей, то в первую очередь приходит на ум инженерный софт, который наши компании традиционно покупали за рубежом. Гендиректор холдинга «Адитим» – это инжиниринговая компания в области переработки полимеров — Георгий Солдатов рассказывает, что частично использует отечественное ПО, и уклончиво объясняет, что проблемы с иностранным софтом компания решает за счет качественной IT-поддержки, а иного выхода нет.
6: Мы обновляем, хитрим, еще что-то и так далее. Еще раз, заменить весь софт, особенно инженерный софт, российским софтом невозможно. Смысла в этом нет. И, конечно же, если мы хотим быть лучшими, то мы используем лучший софт.
3: То же самое касается, например, автосервиса, где софт нужен для диагностики или переоборудования. Как в случае с компанией Итал Газ Инжиниринг, которая занимается установкой на автомобиле газовых баллонов. И, как можно понять из названия, использует итальянский софт. А на вопрос, можно ли чем-то заменить ПО из недружественной страны, гендиректор компании Алексей Банковский ответил так.
7: К сожалению, это уникальный продукт, и, естественно, никто не даст ключей для создания копий или каких-то доработанных российских версий. Это все защищено, и, ну, опять же, ломать это, поступать некорректно по отношению к партнерам, что тоже не есть хорошо.
3: Даже если есть российские или китайские аналоги, нужно еще и обучить персонал на них работать. По оценке генерального директора производителя высокотехнологичного оборудования «Троицкий инженерный центр» Евгения Горского, для крупной компании это обойдется в 7-8 значную цифру. Для его производства меньше, но делать это он пока не собирается.
8: Нам нет смысла менять ПО, и мы будем биться до последнего с точки зрения VPN-ов и прочих технологических вещей только для того, чтобы не трогать людей и не заставлять их переучиваться просто потому, что поменялась политическая обстановка.
3: Правда, власти не раз говорили, что сам по себе VPN не запрещен, и ответственности за его использование нет. Более того, признавали, что в нем есть польза, потому что он помогает обходить блокировки Запада. Но дело в том, что сами по себе эти сети не делятся на плохие и хорошие. Они лишь шифруют трафик, и использовать это можно с разными целями. И легальному бизнесу этот инструмент сейчас нужен, потому что зарубежный софт можно заменить не всегда. И фотошопом такую реальность не исправить, особенно если из-за блокировок его нет. Михаил Сафонов, Елена Марчукова, Анна Моргунова. Бизнес FM.
0: Впервые с начала войны на Ближнем Востоке вырос дисконт на российскую нефть «Юралс». Это произошло на фоне ожиданий скорого завершения конфликта в Иране, пишет Bloomberg. По данным Argus Media, в пятницу «Юралс» из-за западных портов продавалось в среднем по $80.6 за баррель. Это почти на $24 дешевле, чем Brent. До этого, напомню, после перекрытия Армузского пролива интерес к российской нефти вырос, а скидка, наоборот, сократилась. Текущие дисконты – это разовая коррекция или тренд, говорит ведущий эксперт Фонда национэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
9: Сейчас рынки постоянно отыгрывают новости то про то, что конфликт Ирана и США близится к завершению, то новости о том, что на самом деле он не завершен. И поскольку эти новости, они друг друга сменяются, соответственно, меняется и динамика дисконта российского нефти. Тут еще важно понимать, что одновременно в личном пространстве сравниваются разные совершенно вещи. Есть стоимость нефти в порту отгрузки, есть стоимость нефти в порту разгрузки. И, например, поскольку российская нефть, она физически может быть востребована в порту разгрузки, то там может быть даже премия, скажем, по отношению к бренду. А, например, в портах отгрузки ситуация может быть иной. Не будем забывать, что есть еще рынок нефтяных фьючерсов и есть рынок физических поставок. Если, например, конфликт текущий будет затягиваться, если не получится установить полный объем производства и экспорта нефти и других ресурсов из Персидского залива, то российская нефть по-прежнему останется востребованной. И тут даже не так принципиально, в какой конкретный день какие были дисконты. Главное, что эта нефть все равно будет стоить намного дороже, чем она стоила до марта 2026 года. Для России, конечно, стоимость энергоресурсов – это плюс. Скорее всего, текущий уровень цен действительно может поменяться, но вот что может измениться и остаться измененным, это, допустим, параметры соглашения или параметры вообще доверия друг другу между, скажем, Россией и Китаем или Россией и Индией, как между странами, которые торгуют друг с другом, минуя Персидский залив. Если, например, у нас будет подписан новый контракт с Китаем, скажем, по Сибири-2, или будет подписан новый контракт с Китаем по новому нефтепроводу, то вот это будет уже серьезным результатом кризиса на Ближнем Востоке. Китайцы никогда не хотели делать ставку в пользу одного поставщика, но в текущих обстоятельствах, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, там, возможно, поставки восстановятся, и цены могут снизиться. Но стратегически более безопасно для Китая будет получать, допустим, нефть и газы в России в значительной степени под трубопроводом. И вот это может быть результатом действительно фундаментальным от того, что произошло на Ближнем Востоке.
0: Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. Ранее Financial Times сообщила, что в первом квартале этого года три крупнейшие нефтяные компании Европы, Shell, BP и Total Energy, заработали около 5 миллиардов долларов на турбулентности мировых энергетических рынков, которую вызвала война на Ближнем Востоке. Евросоюз ввел санкции против «Орленка», одного из крупнейших в России детских лагерей. Вместе с ним в черный список попали центры «Алые паруса» и «Смена». Все три организации обвиняют в идеологической обработке украинских детей. О чем конкретно идет речь и что думают об этих санкциях в России, расскажем в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
10: Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
11: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
10: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Повторы программы во вторник после 7 и после 10 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
12: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Власти Приднестровья создают фонд социальной поддержки «Вместе» на фоне экономического кризиса, который вызван подорожанием энергоресурсов и ограничительными мерами со стороны Кишинева. Об этом заявил премьер-министр непризнанной республики Александр Розенберг в обращении к представителям бизнес-сообщества. Он отметил, что экономика Приднестровья функционирует в режиме чрезвычайного положения. Основная задача на сегодня – сохранить предприятия, трудовые коллективы и обеспечить выплату зарплат, пенсий и пособий. Bloomberg предупредил, что Европейский центральный банк может дважды повысить процентные ставки в этом году из-за ускоренной инфляции на фоне войны в Иране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на прошлой неделе среди экономистов. Они прогнозируют повышение ставки на четверть пункта в июне и еще одно в сентябре. В предыдущем опросе ожидалось лишь одно повышение. Сейчас депозитная ставка ЕЦБ находится на уровне 2%. Дональд Трамп подтвердил временную отмену налога на топливо из-за высоких цен в Соединенных Штатах. На вопрос журналистов, как долго будет действовать такое решение, президент ответил: «Пока это будет уместно». При этом он вновь подчеркнул, что американо-израильская военная операция против Ирана фактически обеспечивает передел мирового энергетического рынка и его переориентацию на закупки нефти у США. Куба планирует к 50-му году перейти на возобновляемые источники энергии. Карибская республика продвигает свою программу энергетического перехода, стремясь к большей независимости в этом секторе, заявил глава МИДа страны Бруно Родригес Парилья. По его словам, уже в этом году доля использования возобновляемых источников энергии прогнозируется на уровне 15%. К 30-му году этот показатель планируется повысить до 24, а к 35-му до 40, что позволит полностью отказаться от импорта топлива. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Первый безвиз комом. 11 мая вступил в силу безвизовый режим Саудовской Аравии. В нашу редакцию обратился россиянин, который хотел им воспользоваться и первым пересечь границу королевства сразу после полуночи на такси из Бахрейна. Что из этого вышло и можно ли купить тур в Саудовскую Аравию? Наталья Воробьева подробнее.
14: Антон хотел в числе первых воспользоваться новой опцией – посетить без визы Саудовскую Аравию. Для этого он заранее накануне вечером приехал в Бахрейн и планировал заехать в королевство по суше, по 25-километровому мосту короля Фахда, соединяющему оба государства. К полуночи он прибыл на границу. Вот что Бизнес ФМ рассказал Антон.
15: Пограничники были к этому не очень готовы. Они сначала были удивлены, что в принципе больше не нужна виза гражданам Российской Федерации. Потом, к их чести, они достаточно быстро разобрались, что действительно есть такое соглашение. Разбирались достаточно долго, порядка 2 часов разные начальники куда-то звонили. Но в итоге, я так понимаю, они системно просто не смогли оформить мой въезд. Пограничники рекомендовали мне вернуться в 10 утра 11 мая. Я предпринял еще одну попытку сейчас отправиться на автобусе, но, к сожалению, до автобусной компании тоже не дошла официальная коммуникация по поводу безвизовых поездок, поэтому мне отказали в посадке. Я думаю, это техническая ошибка, потому что пограничники достаточно были приветливы. Видно, что они пытались решить этот вопрос, но просто не удалось технически.
14: Ранее россияне для въезда в Саудовскую Аравию могли использовать электронную визу или поставить штамп по прибытии. Почему у Антона возникли проблемы, рассуждает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
16: Несмотря на то, что оба варианта оформления виз в Саудовскую Аравию были разрешены для граждан России, многие, конечно, предпочитали туристы все-таки делать электронную визу заранее, потому что она давала меньше риск на регистрацию рейса, поскольку сотрудники авиакомпании иногда путались в правилах и могли не зарегистрировать на рейс, если пассажир не предъявлял визу. И, кроме всего прочего, сотрудники на вылете требовали готовую визу. То есть она давала меньше зависимости от разных ситуаций и в аэропорту прибытия тоже.
14: Сейчас на безвизе можно прилично сэкономить. Стоимость годовой электронной визы составляла 395 реалов. Это около 8 тысяч рублей по нынешнему курсу. Полная цена с обязательной страховкой порядка 10,5 тысяч. Туры в Саудовскую Аравию из Москвы начинаются примерно от 200 тысяч рублей на двоих за неделю. Поездки в отеле 4-5 звезд обойдутся в 250-300 тысяч рублей и выше. Правда, пока поездки возможны только для самостоятельных путешественников. Как сообщили туроператоры, сейчас действуют рекомендации Минэкономразвития и МИДа о приостановке продажи организованных туров в ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
17: Мы как туроператор не имеем права посылать пока туда людей, пока действует предписание МИДа и Минэко. По поводу того, что небезопасно ехать в страны Персидского залива, и до 1 сентября рейсы Flynas, это дубайский лоукостер, и Сауди, национальная компания, они сняты.
18: При всем этом с 11 мая заработал безвизовый режим,
17: да,
18: с Саудовской.
17: Да, безвизовый режим, да.
18: То есть только индивидуальные.
17: Пока да. Но сейчас не сезон в Саудовской Аравии, поэтому мы ждем, что ближе к осени начнется бронирование. Участники при этом могут самостоятельно бронировать Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока, что сейчас я считаю справедливым по отношению к туриндустрии.
18: Если мы сравниваем с тем же Оманом, Саудовскую Аравию, ну и с Эмиратами, как можно их сопоставить по будущей популярности у россиян?
17: Я думаю, Саудовская Аравия гораздо больше страна и гораздо больше возможностей дает, так что будет больше популярности.
14: Однако во время путешествия в Саудовскую Аравию не стоит забывать, что это страна, где действуют строгие правила. Полный запрет алкоголя, одежда должна быть скромной, нельзя фотографировать военные объекты, королевские дворцы и людей без их разрешения. Нецензурная брань и грубые жесты считаются оскорбительными действиями, а также никаких проявлений нежных чувств в публичных местах. То есть целоваться, обниматься и держаться за руки тоже недопустимо. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Целая армия узбекских пчел пропала на территории России. Несколько тысяч насекомых находились в трех фурах, которые пересекли границу, но так и не довезли их до карантинной зоны. Первая фура потерялась где-то в Башкирии. В понедельник, как написал ряд СМИ, два других грузовика с пчелами въехали в Россию через пропускной пункт Челябинской области и скрылись. Чем опасные пчелы-нелегалы для российского пчеловодства, продолжит Алина Орлова.
19: Поиски развернулись по всей Башкирии, где и затерялась еще месяц назад машина с узбекскими насекомыми. Подключили полицию и Россельхознадзор, но обнаружить пропавшую фуру пока не удалось.

0: виноваты те, кто давал разрешение на ввоз этих пчелопакетов. Вот они оттуда аспергиллез завозят, аскосфероз завозят. Аспергиллез, он опасен для человека. На самом деле, особенно кто держит большие пути, для них это беда. Допустим, большие пасеки до 2-3 тысяч. Да, у нас не хватает пчелосемей, да, у нас это проблема. Ну, если ввозить, значит, ввозить грамотно.
1: Но от года к году ситуация повторяется. В 24-м из-за нелегального импорта после зимовки погибла половина популяции домашних российских пчел. В прошлом четверть, но только благодаря тому, что профильные сообщества вовремя забили тревогу. Продолжает председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
2: Общественные организации поднялись, зная, кто каким образом они завозятся и что там действительно обнаружены заболевания. Союз пчеловодов России, общественные организации другие подключились, пчеловоды, энтузиасты. И мы ездили в Россельхознадзор, в Министерство сельского хозяйства в Москву, где был круглый стол, и мы все эти задачи обозначили. После чего был прекращен завоз пчелопакетов, то есть зашло на территорию Российской Федерации в прошлом году из 360 116 тысяч. Пчелопакетов. В этом году Союз пчеловодов России написал более 60 писем, уведомляющих, что мы опасаемся, что опять будет такой же ввоз произведен в этом году. Ветеринары, что Россельхознадзор нас услышал, и в принципе в одном регионе 5 раз пытались площадку карантинную обозначить и говорить, что она была готова, но при выезде выяснялось, что такие площадки не готовились совсем. Да, здесь есть небольшая проблема, что у нас вроде бы пчел немножечко в этом году не хватает, но я считаю, что здесь больших проблем нет, что в течение года-двух мы полностью закроем потребность пчел в Российской Федерации своими силами.
1: Пока контролирующие органы ищут пропавший груз, ульи российских пчеловодов пустеют, а нелегальный импорт может сказаться не просто на объеме производимого меда, но и на его качестве. Этой зимой Роспродсоюз прогнозировал дефицит натурального меда в России из-за капризов природы прошлым летом. Так что в этом сезоне нашим пасечникам придется собирать мед буквально по капле. Алина Орлова, Диана Чебанова, ГАР, Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Транспортная полиция не регистрировала случаев незаконного провоза пчел из Узбекистана через Челябинскую область, сообщили ТАСС в отделении информации и общественных связей Управления на транспорте МВД. Армения не будет вступать в полемику по вопросу членства в ЕС и ЕАЭС, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он отметил, что Ереван будет находиться в составе ЕАЭС до тех пор, пока это возможно, но продолжит европейский путь. Ранее Владимир Путин заявил, что Армении стоит определиться, в каком союзе она хочет состоять, ЕАЭС или ЕС, и посоветовал вынести этот вопрос на референдум. Идея Пашиняну не понравилась.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
5: Плей-офф – это тот отрезок сезона, когда звезды должны блистать еще ярче и тащить команду за собой. Но они тоже люди, и их игра может давать сбой. В таких ситуациях должны мобилизоваться партнеры. Если один из лидеров команды не в ударе, то часто есть кому подстраховать и взять ответственность на себя. А если трое не могут найти свою игру, тогда победить практически невозможно. Именно это и случилось с Boston Celtics в 7-м и решающем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вдвойне обидно, что это произошло после того, как Бостон смог победить в 2 матчах подряд после счета 1-3 в серии. Трое из стартовой пятерки Celtics не смогли набрать ни одного очка. Тут особо и подстраховать уже некому. Объективности ради нужно отметить, что лучший игрок команды, форвард Джейсон Тейтом, с зарплатой в 54 миллиона долларов в этом сезоне не смог выйти на паркет из-за травмы сустава левого колена. Еще не совсем понятно, почему тренер Джо Мазула не выпустил на площадку ветерана Николу Вучевича. Но это не отменяет факта, что Рон Харпер, Лука Гарза и Бейлор Шейерман, выйдя в старте на решающий матч, не набрали ни одного очка на троих. Подстраховали лучшего игрока команды, так подстраховали. Вторая звезда Бостона Джейлен Браун старался. Он набрал 33 очка за 40 минут игрового времени, но в одиночку ему не справиться. Особенно, когда скамейка не помогла. Выходившие на замену Джордан Уолш и Уго Гонзалес тоже остались с бубликом в графе «набранные очки». Обидно, конечно, доведя серию до 7-го матча, проиграть вот так. Но зато во 2-м раунде нас ждет возвращение классического противостояния Нью-Йорка и Филадельфии.
4: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Вы
6: слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77.

0: 81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая. Об этом сообщил МИД КНР. По данным ведомства, поездка состоится по приглашению Си Цзиньпина. Стороны обсудят двусторонние отношения и ситуацию в мире. По данным Bloomberg, Белый дом предложил сопроводить Трампа в поездке крупным предпринимателям. В список входят основатель Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, глава Goldman Sachs Дэвид Соломон и другие. Всего делегация включает более десятка руководителей компаний из финансового, технологического, аэрокосмического и аграрного секторов. Число депутатов Палаты общин британского парламента, призывающих премьер-министра Кира Стармера подать в отставку, стремительно растет. С таким призывом публично выступили уже порядка 60 лейбористов, передает Sky News. По данным телеканала, в отставку уже начали подавать помощники министров из-за отказа Стармера уходить. Поводом для недовольства стал провал правящей партии на региональных выборах. В Грузии избрали нового католикоса-патриарха. Им стал 57-летний местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. За его кандидатуру проголосовали 22 члена Священного Синода. После избрания новый глава грузинской православной церкви принял имя Шио III. Интронизация пройдет 12 мая. Предыдущий патриарх Илья II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Его патриаршество было самым продолжительным в истории грузинской церкви. Он возглавлял ее с 1977 года. 5 стран отказались от участия в Евровидении, протестуя против допуска Израиля, передает BBC. Речь идет об Испании, Ирландии, Нидерландах, Исландии и Словении. Многие вещатели связывают свое решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, начавшейся после нападения палестинской группировки «Хамас» в октябре 2023 года. Некоторые вещатели также считают, что участие Израиля приводит к политически мотивированному голосованию, что, по их мнению, подрывает принцип нейтральности конкурса. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Европа ищет кандидата для переговоров с Москвой. Толчком послужило заявление Владимира Путина о том, что конфликт с Украиной идет к завершению. Предложение Москвы отправить на переговоры экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера сходу не понравилось главе евродипломатии. Она видит в этой роли себя. Каковы шансы достичь компромисса по ключевым условиям мирной сделки с участием ЕС и ждать ли новых инициатив от США? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Количество зараженных хантавирусом достигло 9 человек. Большая часть из них – пассажиры злополучного рейса круизного лайнера MV Hondius. И хотя ВОЗ продолжает отрицать угрозу эпидемии, эвакуация людей с судна была похожа на спецоперацию с участием полиции и медиков в костюмах химзащиты. Российских врачей обещают освободить от бумажной работы. Ею займется искусственный интеллект. В планах у Минздрава и более амбициозные цели – подключить нейросети к анализу данных пациентов и постановке диагноза. Что думают об этом в медицинском сообществе? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Будет ли создан европейский трек переговоров по Украине? В Кремле ждут скорого визита посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера для продолжения диалога, сообщил помощник президента Юрий Ушаков и добавил, что переговоры будут стоять на месте, пока Украина не выведет войска из Донбасса. Ранее Владимир Путин заявил, что предпочтительным переговорщиком с Европой для Москвы мог бы стать экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Каковы перспективы дальнейших дипломатических усилий? Об этом Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
4: Москва не получала ответ из Европы по кандидатуре Шрёдера для переговоров России и ЕС, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, у европейцев по этому вопросу идет целая буря обсуждений. Впрочем, какой-то ответ все же последовал. 11 мая во время заседания Совета ЕС по иностранным делам глава евродипломатии Кая Каллас жестко отвергла кандидатуру Шрёдера, пояснив: «Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень мудро». И добавила, что Шрёдер многие годы был высокопоставленным лоббистом российских госкомпаний, а посему в Европе ему доверия нет. Киев, разумеется, поддержал эту позицию. Тем не менее, можно говорить о том, что по теме Украины, помимо российско-американского трека, может сформироваться российско-европейский, где только начинается поиск участников и формата. Обозначение кандидатуры Шрёдера станет при этом тестом пределов европейских разногласий, но также и сигналом о том, что желательный для Москвы формат переговоров может быть не привязан к институтам Евросоюза, с которыми отношения полностью разрушены. В Европе сейчас действительно нет общего мнения относительно возобновления диалога с Москвой. За переговоры выступают Франция, Италия, Бельгия и Словакия. Им противостоят страны Балтии, Польша и фактически все руководство Еврокомиссии. Председатель ЕС Антонио Кошта уже говорил, что ведет консультации с лидерами стран-членов для определения повестки будущего диалога с Россией. В том числе надо понимать в целях нейтрализации действий Трампа, которого в ЕС считают якобы слишком уступчивым по отношению к Путину. Вопрос о переговорах с Москвой может быть вынесен на саммит ЕС уже в июне. При этом в самой Германии в качестве возможного переговорщика с Москвой обсуждают кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В свое время, будучи главой МИД ФРГ, он предлагал свою формулу выхода из тупика Минского процесса. Немецкая пресса даже допускает возможность создания переговорного дуэта с участием и Штайнмайера, и Шрёдера. Для России Штайнмайер, конечно, не идеален, но он точно менее раздражает, чем Кая Каллас. Впрочем, поскольку нынешнее руководство ФРГ занимает последовательно жесткую проукраинскую позицию, то, видимо, главный парламентер Европы будет все же не из Германии. Есть еще кандидатура президента Франции Макрона. Однако его неоднократные неудачные попытки дозвониться до Путина в начале конфликта привели к тому, что Россия воспринимает его с нескрываемым скепсисом. Теоретически переговорщиком мог бы стать и президент Финляндии Александр Стуб, учитывая богатый опыт советско-финского и позже российско-финского взаимодействия. Но он уже не относится к политикам, которые, как выразился Путин, не успели наговорить гадостей в наш адрес. Так что ЕС находится в поиске лица, которое было бы приемлемо одновременно для Брюсселя, Берлина, Парижа, Варшавы и Киева, которое не вызвало бы отторжения у Москвы. Задача на сегодня близкая к нерешаемой. На этом фоне Москва напомнила о своей жесткой переговорной позиции. Помощник президента Ушаков заявил, что Россия, США и Украина понимают, Киеву нужно сделать один серьезный шаг, после которого приостановятся военные действия и откроются перспективы для долгосрочного урегулирования. Речь, конечно, о выводе ВСУ из Донбасса. Каковая тема выведена Кремлем из разряда обсуждаемых пунктов в разряд предусловий для начала разговора вообще. До сих пор Киев такие условия отвергал и продолжает это делать. В этой связи не очень понятно, зачем в Москву снова собираются Уитков и Кушнер, хотя дата визита пока не названа. Тот же Уитков уже 7 раз встречался с Путиным, тогда как визит в Киев откладывался много раз. Зеленский считает это неуважением ездить в Москву и не приехать в Киев. Это потенциально создает проблему легитимности американского посредничества для Киева, который все больше апеллирует к Европе. Да и военная помощь Украине со стороны Европы не ослабевает. В ходе визита министра обороны Германии Бориса Писториуса было только что объявлено о договоренности запустить совместное производство дальнобойных дронов с радиусом действия до 1500 километров. Так что Берлин не собирается ждать результатов переговорного процесса. ЕС со своей стороны тоже не ставит на переговоры, а собирается выделить Украине первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро уже на этой неделе. Ближайшие несколько недель покажут, способен ли переговорный процесс выйти за рамки обмена заявлениями и угрозами. Если Уитков и Кушнер снова прилетят в Москву, не посетив Киев, это может окончательно разрушить доверие Украины к американскому посредничеству и подтолкнет Киев к еще более тесному сближению с европейцами как альтернативным гарантом безопасности. Если июньский саммит ЕС выработает хотя бы основные принципы и формат переговоров с Москвой и назовут имя переговорщика, это создаст новый дипломатический трек, пусть и без гарантии на успех. Если кандидатура Штайнмайера или какого-либо другого европейца будет официально предложена, Москве придется реагировать, соглашаться на такой диалог или же закрыть тему переговоров до тех пор, пока на поле боя не возникнет качественно новая ситуация. На что могут уйти как месяцы, так и годы.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Евросоюз в понедельник ввел санкции против «Орленка», одного из крупнейших детских лагерей в России. Также под санкции попали и всероссийские детские центры «Алые паруса» и «Смена». ЕС обвиняет все эти три организации в идеологической обработке детей. По мнению председателя Ассоциации детских лагерей Краснодарского края, руководителя компании «Резорт Юг» Артема Гаврилова, новые санкции ни на что не повлияют.
5: Я вообще не понимаю, как это может негативно сказаться на наших детях, ни в коей мере на деятельности «Орленка», которая напрямую финансируется, как и наши все федеральные центры из бюджета Российской Федерации, как мы правильно понимаем. Негативного сценария развития событий в данном случае не вижу.
6: Наверное, можно предположить, что граждане стран ЕС, но при этом стран дружественных или относительно дружественных к России, не смогут отправлять детей в эти лагеря. Не знаю, венгры, например, не смогут отправлять детей.
5: Предполагаю, что да, дети из ЕС, наверное, туда не смогут поехать. Но я не знаю, какое у нас сейчас там количество детей из ЕС отдыхает. Но смею предположить, что, наверное, небольшое.
6: Ну а по поводу опыта Артека, вот уже 2 года как?
5: У нас в прошлом году произошло большое событие, большое празднование 100-летия Артека. 100 лет Артек простоял в разных экономических, политических, в разных событиях. Пережил Великую Отечественную войну. Я думаю, что на наши федеральные центры это никак не повлияет. Я думаю, что дети как отдыхали в них, так и будут отдыхать. По-честному скажем, мы с коллегами сейчас поулыбались. Вот переписывались, сейчас написал с улыбкой поздравления о заметности на международном уровне деятельности, так что во благо страны. Вот поэтому не вижу, как это может отразиться. Ну, думаю, пообсуждаем с коллегами в той или иной степени ироничности отношения к этому событию.
3: Артем Гаврилов, председатель Ассоциации детских лагерей Краснодарского края. Лондон в понедельник также расширил свои санкционные списки. В него попали еще 85 физлиц и организаций. Среди них оказались Российское агентство социального проектирования, Севастопольский госуниверситет и санаторий «Здравница» в Евпатории. ВОЗ подтвердила 9 случаев заражения хантавирусом в связи с ситуацией вокруг круизного лайнера MV «Хондиус». И хотя Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия планете не грозит, эвакуация пассажиров судна превратилась в зрелищную спецоперацию. Причал острова Тенерифе, на который в защитных костюмах и респираторах небольшими партиями выводили пассажиров, был оцеплен силовиками. Перед посадкой в самолеты всех, кто был на корабле, обрабатывали дезинфицирующим раствором прямо на взлетной полосе. Координировала эвакуацию Еврокомиссия. Степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается низко, тем не менее, ЕС активировал механизм гражданской обороны для эвакуации пассажиров. Чего боятся еврочиновники и есть ли у них основания? Светлана Чередникова подробнее.
7: Штамм ант – единственный вариант хантавируса, который передается людям от южноамериканских грызунов, но может передаваться и от человека человеку. Его летальность доходит до 40%. Инкубационный период – до 6 недель. Вирус развивается стремительно, вызывает поражение сердца и легких, температуру и желудочное расстройство. Вначале симптомы напоминают грипп. Если срочно не начать лечение, потребуется реанимация, ИВЛ или ЭКМО. Пассажиры лайнера MV «Хондиус», где произошла вспышка заболевания, граждане 23 государств. Они отправлены в свои страны. Но каждому предстоит длительный карантин в серьезных клиниках, даже при отрицательном ПЦР-тесте и отсутствии симптомов болезни. ВОЗ пока подтвердил 9 случаев заболевания среди пассажиров злосчастного судна. 3 человек умерли, поскольку точный диагноз им поставили слишком поздно. Однако сообщений о заболевших туристах из разных стран, бывших на борту, становится все больше. О них говорят власти США, Британии, Франции, Испании и Польши. Наряду с этим появляются новости о симптомах болезни у тех, кто на самом корабле не был, но контактировал с его пассажирами, например, в самолете. Пока эти случаи в официальную статистику ВОЗ не попали. Человек с хантавирусом становится заразен, когда появляются первые симптомы. Передача болезни происходит контактно-бытовым путем. Один человек при отсутствии профилактики может заразить 1-2 людей рядом. Так, последняя вспышка заболевания штаммом ант, при которой зафиксировали его передачу от человека человеку, произошла в 2018 году на юге Аргентины. Заболели 34 жители деревни. Многие попали в реанимацию. 11 человек скончались. Выяснилось, что нулевой пациент, мужчина, заболевший от грызунов, пришел на массовое мероприятие с температурой. Но власти страны тогда приняли меры, и вспышка пошла на убыль. Похожая ситуация, вероятно, сложилась и на корабле. Первые двое заболели заболевших супруги из Нидерландов заразились от грызунов, а потом передали инфекцию остальным, считает кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
8: Есть несколько путей передачи, которые характерны для этого вируса, когда можно заразиться от животных. Воздушно-пылевой путь выделения у человека зараженный, ну, например, у слюна, и другие тоже. Они попадают в окружающую среду, могут высыхать, могут попадать в воздух, особенно в закрытых помещениях, плохо проветриваемых помещениях. И когда длительно люди находятся, человек может заразиться. Также, возможно, когда инфицированное содержимое, оно может попадать на поверхности помещения. Здоровый человек касается вот этого материала, зараженного вирусом, и переносит, не помыв руки, как это было при ковиде, например, переносит на слизистые рта, носа, глаз. Нужна длительная экспозиция, большое количество вот этого зараженного материала, большое количество активных вирусных частиц для того, чтобы заражение произошло. В этом смысле условия круиза вполне себе подходят.
7: Вакцины ни в США, ни в Европе от штамма ант нет. Но есть тесты. О точности такой диагностики и о том, может ли вспышка на корабле перерасти в масштабную эпидемию, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.
9: Он не сможет вызвать такой вспышки или эпидемии, как грипп, корь или COVID-19. Другой случай, другая эпидемиология, так что шум, который сейчас возник в средствах массовой информации и в интернете, он преувеличен.
10: Ну вот эта история с ПЦР-тестами, насколько они чувствительны?
9: Они есть, и они весьма чувствительны, они точны, так что можно вполне на них полагаться. Есть серологические тесты, тесты с антителами. Но быстрее всего сейчас полимеразная цепная реакция или ПЦР. Надежная штука, да.
7: Важно, что если хантавирус вовремя начать лечить, пациент выздоровеет. В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что ни эпидемия, ни пандемия человечеству не грозят, а мутация инфекции оценивается как крайне низкая. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: IPO.
11: Производитель чипов для искусственного интеллекта Cerebras Systems повысил ценовой диапазон своего первичного публичного размещения акций, сообщает CNBC. Теперь компания планирует продавать бумаги по цене от 150 до 160 долларов за штуку, что выше заявленного на прошлой неделе уровня от 115 до 125 долларов. По верхней границе нового диапазона Cerebras в ходе IPO сможет привлечь почти 5 миллиардов долларов. Разработчик заявляет, что его процессоры работают быстрее и стоят дешевле, чем графические ускорители от NVIDIA, которые сейчас являются стандартом в отрасли.
1: Отчеты и планы.
11: Основной конкурент TikTok, китайская Kuaishou, запланировала выделить видеогенератор Kling AI в отдельную компанию и вывести ее на биржу в 2027 году, узнала The Information. Перед этим компания хочет привлечь инвестиции по оценке Kling AI в 20 миллиардов долларов. Американский производитель электромобилей Tesla прекратил выпуск Model S и Model X на заводе во Фремонте в Калифорнии. Об этом компания сообщила в соцсети X. 14 лет истории для Model S и 11 лет для Model X, сказано в сообщении.
1: Конфликты.
11: Британская певица Дуа Липа подала иск на 15 миллионов долларов против компании Samsung, обвинив ее в незаконном использовании своего изображения, сообщает журнал People со ссылкой на судебные документы. Согласно иску, поданному в окружной суд в Калифорнии, Samsung использовал репортажный снимок 30-летней певицы на картонных коробках с телевизорами, продаваемыми по всей территории США. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Нейросети снизят бумажную нагрузку на врачей. все будут показывать медкарты пациентов искусственному интеллекту, чтобы он помог поставить диагноз, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Одна из разработок на основе ИИ, которая уже внедряется, позволяет за считанные секунды анализировать электронную историю болезни и выдавать медикам именно ту информацию, которая нужна здесь и сейчас. Раньше на такой анализ могло уходить до получаса, добавил министр. Мы узнали мнение действующих врачей, какую работу сейчас можно доверить искусственному интеллекту и во всем ли можно на него полагаться. Оказалось, что он уже повсеместно внедряется, однако постановка диагноза и определение методов лечения всегда остаются за медиками.
12: Главврач Федеральной сети клиник экспертной онкологии Евроонко, кандидат медицинских наук, врач-онколог Андрей Пылев.
13: Естественно, ИИ не поручат поставить диагнозы вместо врачей. Конечно же, это всегда будет компетенция врача, но что касается каких-то оформительских моментов, это уже достаточно давно происходит в морфологической диагностике, в компьютерной диагностике. Безусловно, искусственный интеллект помогает врачам. И если речь идет о том, чтобы избавить врача от заполнения каких-то документов, это, да, вполне может иметь место. Но что касается клинических решений, то они, безусловно, всегда остаются за живым человеком. Тем более, что искусственный интеллект, особенно в моей области, он и близко не может заменить живого человека.
12: Врач-терапевт Людмила Лапа.
14: Пока используем как поиск информации, но анализ никто не поручает, конечно, сделать искусственному интеллекту. Это делает все-таки доктор.
12: Профессор-хирург-травматолог, доктор медицинских наук Андрей Королев.
15: Конечно, искусственный интеллект может очень сильно облегчить работу врачам. Есть ряд специальностей, которые вообще находятся под угрозой исчезновения из-за активного внедрения искусственного интеллекта. То есть такие вещи, как рентгенология, например, чистая, описательная часть МРТ, компьютерные томографии, рентгенограмм, это все может, к сожалению, уйти в прошлое. Все равно люди в каком-то количестве останутся, но не в таком количестве, в котором они есть сейчас. Что касается описательных вариантов и описательных зон медицинских, ну, таких как терапия или хирургия, рукодействие и так далее, искусственный интеллект, конечно, окажет положительное воздействие, но не столько с точки зрения нагрузки на врачей как таковых, сколько с точки зрения администрирования. Администрировать может помочь искусственный интеллект, то есть анализировать, правильно или неправильно написано, правильно или какие-то выполнены стандарты. Но тут тоже надо учитывать, что стандарты все, они довольно быстро устаревают. И иногда что-то, что кажется сегодня супер правильным и абсолютным, если оно вдруг успевает попасть в стандарт, то оно может на следующий год оказаться совершенно неправильным. И эти изменения не могут быть так быстро отслежены. Ожидать, что искусственный интеллект полностью заменит человека, невозможно. Особенно, скажу прямо, в нашей такой специальности, как хирургия, вообще невозможно. Нет ни одного одинакового перелома, нет ни одного одинакового пациента, нет ни одной одинаковой абсолютно на 100% болезни.
3: Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что его министерство активно прибегает к помощи ИИ, в том числе при формировании бюджета. Впрочем, последнее слово всегда остается за человеком, постарался успокоить министр. Краснодар на выезде проиграл московскому «Динамо» в центральном матче 29-го тура РПЛ со счетом 1-2. Действующий чемпион России теперь отстает от «Зенита» на 2 очка. Судьба золотых медалей решится в последнем туре. В других встречах «Спартак» дома победил казанский «Рубин», а ЦСКА «Пари НН» в гостях. Подробности тура в материале спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: В Москве случилась настоящая футбольная драма. Краснодар и «Динамо» действовали на встречных курсах с первых минут. Эдуард Спирциан великолепно навесил со штрафного, и Диего Коста головой отправил мяч в угол. Сразу после перерыва Константин Тюкавин восстановил равновесие. Краснодар много раз был близок к тому, чтобы забить, но бело-голубых спасал Андрей Лунев. А в добавленное время Иван Сергеев, похоже, похоронил мечту быков о втором чемпионстве подряд. 2-1. И у Краснодара осталось 63 очка, у «Зенита» 65. В последнем туре команда Сергея Симака играет с Ростовом на выезде. Подопечные Мурада Мусаева принимают Оренбург. «Зениту» достаточно сыграть в ничью, и он чемпион. В матче с Рубином Спартак уже на 4-й минуте вышел вперед, отличился Кристофер Ву. В середине первого тайма еще один гол забил Манфред Угальде, но из офсайда. Хозяева не стали переживать и удвоили счет после перерыва. Это сделал Пабло Салари. В добавленное время полузащитник гостей Александр Юкич отыграл один мяч. 2-1 в пользу Спартака, и теперь у красно-белых 51 очко, а у Лока 53. Все решится, как и в борьбе за золото в последнем туре. Спартак в Махачкале сыграет с местным «Динамо», которое борется за выживание в РПЛ, а «Локомотиву» предстоит дерби с московским ЦСКА. Армейцы едва не продолжили свою черную весну. Фабио Челестини уехал, но проблемы остались. На этот раз ЦСКА проигрывал по ходу матча с Пари-НН в Нижнем Новгороде после гола Даниила Лисового, а между собой сцепились футболисты красно-синих Владислав Тороп и Жоао Виктор. Это вновь указало на разобщенность в стане ЦСКА, на отсутствие единства. Бывший полузащитник армейского клуба Дмитрий Хамуха считает, что ситуация очень серьезная, и причиной тому отсутствие у легионеров должного отношения к делу.
17: Очевидно, легионеры не до конца выкладываются в матчах, и отсюда такие стычки. Как только пошли первые неудачи, и футболисты не справились с этой ситуацией, не нашлось лидеров, которые бы смогли бы за собой своим личным примером повести команду. Только победа в кубке могла дать импульс. Команда не попадает в призовую тройку. Я думаю, что сейчас уже глубина проблемы очень серьезная, и ее нужно решать уже сейчас.
16: Казалось, что ЦСКА потерпит очередное необъяснимое поражение, но сработали замены исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Игдисамова. В течение 2 минут под занавес основного времени матча армейцы забили 2 гола. Сначала счет сравнял Данила Козлов, и практически тут же победный мяч в сетку отправил 18-летний Имран Фиров, который вообще проводил свою дебютную игру за ЦСКА в РПЛ. Кстати, решающий пас Козлову в моменте с голом отдал тоже он. 2-1 – важная для психологии победа ЦСКА. Вратаря армейцев Владислава Торопа, который совершил большое количество сейвов, признали лучшим игроком встречи. Но он в эфире Матч ТВ сказал, что награды больше достоин другой футболист.
18: Сами себе сделали проблему. Честно, считаю, что надо дать Имрану Фирову. Все-таки его первое голевое действие, первый гол, первый пас. Молодцы, все проделали огромнейшую работу.
16: Позже в раздевалке Тороп передал свою награду Фирову. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась скандалом. Вратарь и капитан Пари-НН Никита Медведев обматерил болельщиков, которые стояли на трибунах с баннером в поддержку бывшего тренера команды Алексея Шпилевского. Посыл голкипера был в том, что именно из-за Шпилевского клуб оказался на 15-м месте и одной ногой уже в первой лиге, поэтому такая поддержка фанатов не нужна. Позже за Медведева извинился гендиректор Пари-НН Виталий Карасев. Ростов на выезде победил Акрон. Благодаря этому южане гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. Акрон уже с большой долей вероятности предстоят стыки. Впрочем, многое решит гостевой матч последнего тура с крыльями советов. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Подводный музей скульптур находится возле мексиканского города Канкун, расположен прямо на границе Карибского моря и Мексиканского залива. Идея его создания принадлежит директору морского парка Хайме Гонсалесу Кано. Ученый хотел отвадить дайверов от местных коралловых рифов, которые из-за своей чрезмерной популярности уже начали разрушаться, и переключить внимание ныряльщиков на что-то другое. В результате в 2010 году на дне моря на глубине от 3 до 6 метров появились 500 скульптур, сделанных из специального морского бетона. В основном это статуи людей в полный рост, но есть и изваяния мебели, автомобиля, дома и даже подводной мины. Увидеть экспозицию можно с лодки, у которой прозрачное дно, или плавая с аквалангом. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек. Музейные ценности на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
19: Ты бываешь в самых дальних уголках света, в необитаемых землях, и путешествуешь так больше 20 лет. Встречал ли ты тишину в тех местах, которые громче звука? Такой эзотерический вопрос задаю я Вадиму Мамонтову, путешественнику, основателю компании Russia Discovery.
20: Есть совершенно точно много мест, где тебе не хочется заполнять какими-то звуками пространство. Тебе хочется либо слушать самому, и это может быть каких-то набор абсолютно природных звуков, те самые, не знаю, выдохи китов, когда вылетающий фонтан забрызгивает тебя самому, тебе даже очки приходится снимать и протирать, чтобы продолжать это все видеть так же выразительно. Но иногда действительно звуки эти останавливаются, и вот эта вот звенящая тишина, тебе хочется даже просто остановиться, чтобы не нарушать его там даже каким-то шорохом травы. То год назад у себя на родине в Архангельской области я взял туда собаку, и мы пошли гулять вдоль озера по тем местам, где когда-то в школе очень много ходили с одноклассниками. Там сбор лекарственных растений, березовые почки, сосновые почки, еще что-то там. И вот мы шли вдоль этого берега озера по огромным таким заливным лугам. Собака бегала большими-большими кругами, очень счастливая, довольная. И вот мы подходим к лесу, никаких звуков из леса не доносится. Она как будто что-то начинает слышать. Она подбегает, заглядывает в глаза, как будто спрашивает: ну, ты же тоже слышишь, что там что-то есть. При этом абсолютнейшая тишина.
19: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Инфляция в России продолжает замедляться, а выйти на целевой уровень в 4% планируется в 2027 году. Об этом сообщил изданию «Ведомости» вице-премьер Александр Новак. По его словам, по итогам 2025 года инфляция снизилась до 5,5% против 9,5% годом ранее. В 2026 году показатель прогнозируется на уровне около 5,2%. Новак отметил, что сдерживать рост цен помогают совместные меры правительства и Центробанка, включая денежно-кредитную политику и поддержку конкуренции. Евросоюз пытается усилить влияние в Армении и отдалить республику от России. Об этом заявил директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин в интервью ТАСС. По словам дипломата, ЕС использует предстоящие парламентские выборы в Армении для укрепления контроля над общественно-политической жизнью страны. Калугин также отметил, что европейские структуры пытаются сформировать в армянском обществе негативный образ России. Объединенные Арабские Эмираты могли нанести несколько ударов по территории Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, среди возможных целей был нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван. Отмечается, что США якобы положительно восприняли участие Объединенных Арабских Эмиратов в противостоянии с Ираном. Ранее Эмираты подверглись ракетным атакам и ударам беспилотников, ответственность за которые Абу-Даби возложил на Тегеран. Новый штамм коронавируса обнаружили в Таиланде у летучих мышей. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости. По его словам, случаев заражения людей не выявлено, поэтому оснований для ограничения поездок в страну нет. Ученый отметил, что специалисты будут наблюдать за новым штаммом, поскольку подобных разновидностей коронавируса существует значительно больше, чем известно официально. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российская валюта рекордно укрепилась к доллару. В понедельник на Межбанке за него давали 73,5 рубля впервые с февраля 2023 года. В чем причина нового витка роста российской валюты и как долго это может продлиться? Как заменить иностранный софт отечественным, особенно когда его нет? В редакцию Business FM обратился предприниматель, чей бизнес критически зависит от зарубежного программного обеспечения. Раньше он пользовался западным ПО с помощью VPN, но теперь эти сервисы блокируют. Есть ли выход? Визы не нужны, но въехать без них получается не у всех. Попытка россиянина первым пересечь границу Саудовской Аравии без специальной отметки в паспорте потерпела фиаско. Официально безвизовый режим с королевством заработал в ночь с субботы на воскресенье. Что пошло не так? Все подробности в эфире Business FM. Доллар ослаб до 73,5 рублей на внебиржевом рынке. Это минимум с конца февраля 2023 года. Ранее Минфин сообщил, что возвращается к покупкам валюты по бюджетному правилу, что должно затормозить укрепление рубля. Однако закупки будут ограниченными и ниже ожиданий рынка, поэтому и грядущее ослабление рубля остается под большим вопросом, считает инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
0: Рубль начал укрепляться после того, как Минфин объявил о достаточно скромных покупках иностранной валюты где-то на 110 миллиардов рублей, хотя рынок ожидал, что объемы покупок валюты будут в районе 400 миллиардов рублей. Это, в общем-то, небольшие покупки, которые не могут противостоять притокам достаточно большой экспортной валютной выручки из-за высокой цены на нефть. Пока США и Иран, хотя ведут переговоры, но эти переговоры не приводят к каким-то значимым результатам, Армузский пролив остается в значительной степени заблокирован, поэтому в мире растет дефицит нефти, сокращаются запасы. Это говорит о том, что цена на нефть может оставаться высокой еще относительно продолжительное время. И это означает достаточно большие притоки экспортной валютной выручки в Россию. Ну и как следствие, можно ожидать, что при скромных покупках Минфином валюты и большом притоке экспортной валютной выручки рубль, скорее всего, продолжит укрепляться и может достигнуть отметок 72-73 рубля уже достаточно скоро.
3: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». Многое в дальнейшем укреплении или ослаблении рубля будет зависеть от вероятной сделки Вашингтона и Тегерана. Будут и другие факторы, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
21: Так, складываются события на ближайшие недели, что очень многое будет зависеть от того, как пройдет договоренность между США и Ираном по ближневосточному конфликту. Вроде бы последние дни есть надежда на то, что какой-то худ но перемирие все-таки будет заключено. Это, конечно, повлияет коренным образом на настроение центральных банков, снизит инфляционные ожидания и, в общем, наверное, предотвратит желание центральных банков мира повышать ставки и укреплять позиции своих мировых резервных валют, в том числе и доллара. Поэтому есть вероятность того, что доллар на ближайшей неделе будет все-таки не укрепляться, а в таком боковом состоянии находиться. По поводу того, что влияет на укрепление рубля, по-прежнему влияет избыток иностранной валюты в национальной денежной массе. Если на следующей неделе Минфин реально начнет покупать иностранную валюту, то это может поспособствовать тому, что рубль все-таки начнет ослабевать. Пока этот фактор работает в пользу укрепления рубля. Ждем данных по инфляции в среду, 13 числа, и ждем, конечно же, официальных данных по инфляционным ожиданиям. Они во многом определят дальнейший тренд по ключевой ставке. И ждем начала покупок со стороны Минфина иностранной валюты, которые были анонсированы на прошлой неделе, дабы рубль начал ослабевать.
3: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Как считают аналитики, разовое укрепление рубля в понедельник произошло, так как российская валюта отыгрывала заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы. Другим новостям, как бизнес решает проблемы с иностранным программным обеспечением. В редакцию обратился предприниматель, у которого встала работа из-за блокировок. Раньше он пользовался западным софтом ушедшей из России компании с помощью VPN, но сейчас у нас блокируют способы обхода иностранных ограничений. Причем касается это самых разных отраслей. Рассказы бизнеса у Михаила Сафонова.
22: Бизнес говорит.
23: Бизнесмен Андрей, написав в редакцию, обратил внимание на следующее. Компаниям рекомендуют переходить на отечественное программное обеспечение. И тогда не будет проблем с блокировками с иностранной или с нашей страны. Но как быть, если российское ПО либо вовсе отсутствует, либо не подходит по качеству? Андрей работает в полиграфии, где весь мир использует продукты американской корпорации Adobe. У нас ее называют просто Adobe. Ее программы знакомы каждому. Самое известное, пожалуй, Photoshop. Компания ушла из России в 22-м году. Близкого по качеству софта у нас не появилось, рассказывает предприниматель. Зарубежные ограничения, например, для продления лицензии, можно было обходить, используя VPN. Но сейчас эти сети в России блокируют. И вообще, применять их, по ощущениям бизнесмена, становится небезопасно.
24: Без VPN буквально позавчера адобовские сервера перестали считывать лицензии.
2: деле. Все встает, программу не загрузить, ничего не сделать. Лицензии удается как-то покупать, продлевать, но сейчас они не отвечают. Нет соединения с серверами. То есть, соответственно, что нам нужно? Ставить VPN. Мы ставим VPN, нас начинают кошмарить о том, что сейчас вам прилетит штраф там или что-то, какая-то комиссия за иностранный трафик.
23: Справедливости ради, штрафы за VPN пока не ввели. Хотя утечки, что операторы начнут брать плату за использование иностранного трафика, а это и есть VPN, уже были. И все это касается далеко не только полиграфии. Руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ Олег Капранов, на вопрос, какие сферы сталкиваются с трудностями из-за недоступности зарубежного ПО, отвечает: спектр широкий. Можно обходными путями купить и поставить иностранный софт, но ему требуется постоянная поддержка и обновление. И даже установка обычного драйвера превращается в проблему.
4: Наверное, самые болезненные сегодня вещи – это обновления различные, это какие-то решения Microsoft, например, это драйвера, патчи безопасности, какие-то обновления, например, для ядра Linux. То есть это на самом деле довольно большой объем очень технического софта. Это даже во многих случаях не какие-то программные продукты целиком.
23: Что же касается непосредственно отраслей, то в первую очередь приходит на ум инженерный софт, который наши компании традиционно покупали за рубежом. Гендиректор холдинга Aditim, это инжиниринговая компания в области переработки полимеров, Георгий Солдатов, рассказывает, что частично использует отечественное ПО и уклончиво объясняет, что проблемы с иностранным софтом компания решает за счет качественной IT-поддержки, а иного выхода нет.
5: Мы обновляем, хитрим, еще что-то и так далее. Еще раз, заменить весь софт, особенно инженерный софт, российским софтом невозможно. Смысла в этом нет. И, конечно же, если мы хотим быть лучшими, то мы используем лучший софт.
23: То же самое касается, например, автосервиса, где софт нужен для диагностики или переоборудования. Как в случае с компанией Ital Gas Engineering, которая занимается установкой на автомобиле газовых баллонов. И, как можно понять из названия, использует итальянский софт. А на вопрос, можно ли чем-то заменить ПО из недружественной страны, гендиректор компании Алексей Банковский ответил так.
6: К сожалению, это уникальный продукт, и, естественно, никто не даст ключей для создания копий или каких-то доработанных российских версий. Это все защищено, и, ну, опять же, ломать это, поступать некорректно по отношению к партнерам, что тоже не есть хорошо.
23: Даже если есть российские или китайские аналоги, нужно еще и обучить персонал на них работать. По оценке генерального директора производителя высокотехнологичного оборудования «Троицкий инженерный центр» Евгения Горского, для крупной компании это обойдется в 7-8 значную цифру. Для его производства меньше, но делать это он пока не собирается.
24: Нам нет смысла менять ПО, и мы будем биться до последнего с точки зрения VPN-ов и прочих технологических вещей только для того, чтобы не трогать людей и не заставлять их переучиваться просто потому, что поменялась политическая обстановка.
23: Правда, власти не раз говорили, что сам по себе VPN не запрещен и ответственности за его использование нет. Более того, признавали, что в нем есть польза, потому что он помогает обходить блокировки Запада. Но дело в том, что сами по себе эти сети не делятся на плохие и хорошие. Они лишь шифруют трафик, и использовать это можно с разными целями. И легальному бизнесу этот инструмент сейчас нужен, потому что зарубежный софт можно заменить не всегда. И фотошопом такую реальность не исправить, особенно если из-за блокировок его нет. Михаил Сафонов, Елена Марчукова, Анна Моргунова. Бизнес FM.
3: Впервые с начала войны на Ближнем Востоке вырос дисконт на российскую нефть «Юралс». Это произошло на фоне ожиданий скорого завершения конфликта в Иране, пишет Bloomberg. По данным Argus Media, в пятницу «Юралс» из-за западных портов продавалось в среднем по $80.6 за баррель. Это почти на $24 дешевле, чем Brent. До этого, напомню, после перекрытия Армузского пролива, интерес к российской нефти вырос, а скидка, наоборот, сократилась. Текущий дисконт – это разовая коррекция или тренд, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
8: Сейчас рынки постоянно отыгрывают новости то про то, что конфликт Ирана и США близится к завершению, то новости о том, что на самом деле он не завершен. И поскольку эти новости, они друг друга сменяются, соответственно, сменяется и динамика дисконта российского нефти. Тут еще важно понимать, что одновременно в личном пространстве сравниваются разные совершенно вещи. Есть стоимость нефти в порту отгрузки, есть стоимость нефти в порту разгрузки. И, например, поскольку российская нефть, она физически может быть востребована в порту разгрузки, то там может быть даже премия, скажем, по отношению к Бренту. А, например, в портах отгрузки ситуация может быть иной. Не будем забывать, что есть еще рынок нефтяных фьючерсов и есть рынок физических поставок. Если, например, конфликт текущий будет затягиваться, если не получится восстановить полный объем производства и экспорта нефти и других ресурсов из Персидского залива, то российская нефть по-прежнему останется востребованной. И тут даже не так принципиально, в какой конкретный день какие были дисконты. Главное, что эта нефть все равно будет стоить намного дороже, чем она стоила до марта 2026 года. Для России, конечно, стоимость энергоресурсов – это плюс. Скорее всего, текущий уровень цен действительно может поменяться, но вот что может измениться и остаться измененным, это, допустим, параметры соглашения или параметры вообще доверия друг другу между, скажем, Россией и Китаем или Россией и Индией, как между странами, которые торгуют друг другом, минуя Персидский залив. Если, например, у нас будет подписан новый контракт с Китаем, скажем, по Сибири-2, или будет подписан новый контракт с Китаем по новому нефтепроводу, то вот это будет уже серьезным результатом кризиса на Ближнем Востоке. Китайцы никогда не хотели делать ставку в пользу одного поставщика, но в текущих обстоятельствах, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, там, возможно, поставки восстановятся, и цены могут снизиться. Но стратегически более безопасно для Китая будет получать, допустим, нефть и газ в России в значительной степени по трубопроводам. Вот это может быть результатом действительно фундаментальный от того, что произошло на Ближнем Востоке.
3: Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Ранее Financial Times сообщила, что в первом квартале этого года три крупнейшие нефтяные компании Европы, Shell, BP и Total Energy, заработали около 5 миллиардов долларов на турбулентности мировых энергетических рынков, которую вызвала война на Ближнем Востоке.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Фейк-ньюс. Одна из первых и самых резонансных фейковых интернет-новостей появилась в 1994 году. Материал, написанный в стиле агентства Associated Press, начинался с заголовка «Билл Гейтс покупает католическую церковь». Далее статья убедительно доказывала, что сделка обещает быть выгодной обеим сторонам. К миллиардеру должны были перейти права на издание Библии и богатейшее собрание произведений искусства Ватикана. Он же, в свою очередь, обязался провести пиар-кампанию католической церкви и разработать онлайн-сервисы для отпущения грехов, причастия и даже сокращения срока пребывания в чистилище. Папа Римский становился вице-президентом компании Microsoft, а топ-менеджеры корпорации – кардиналами. Возмущенных наглостью Билла Гейтса читателей оказалось столько, что в Microsoft до сих пор спорят, кто из недоброжелателей мог заказать этот фейк. Фейк-ньюс. Истории фальшивых новостей на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Власти Приднестровья создают фонд социальной поддержки «Вместе» на фоне экономического кризиса, который вызван подорожанием энергоресурсов и ограничительными мерами со стороны Кишинева. Об этом заявил премьер-министр непризнанной республики Александр Розенберг в обращении к представителям бизнес-сообщества. Он отметил, что экономика Приднестровья функционирует в режиме чрезвычайного положения. Основная задача на сегодня – сохранить предприятия, трудовые коллективы и обеспечить выплату зарплат, пенсий и пособий. Bloomberg предупредил, что Европейский центральный банк может дважды повысить процентные ставки в этом году из-за ускоренной инфляции на фоне войны в Иране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на прошлой неделе среди экономистов. Они прогнозируют повышение ставки на четверть пункта в июне и еще одно в сентябре. В предыдущем опросе ожидалось лишь одно повышение. Сейчас депозитная ставка ЕЦБ находится на уровне 2%. Дональд Трамп подтвердил временную отмену налога на топливо из-за высоких цен в Соединенных Штатах. На вопрос журналистов, как долго будет действовать такое решение, президент ответил: «Пока это будет уместно». При этом он вновь подчеркнул, что американо-израильская военная операция против Ирана фактически обеспечивает передел мирового энергетического рынка и его переориентацию на закупки нефти у США. Куба планирует к 50-му году перейти на возобновляемые источники энергии. Карибская республика продвигает свою программу энергетического перехода, стремясь к большей независимости в этом секторе, заявил глава МИДа страны Бруно Родригес Парилья. По его словам, уже в этом году доля использования возобновляемых источников энергии прогнозируется на уровне 15%. К 30-му году этот показатель планируется повысить до 24%, а к 35-му до 40%, что позволит полностью отказаться от импорта топлива. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Первый безвиз комом. 11 мая вступил в силу безвизовый режим Саудовской Аравии. В нашу редакцию обратился россиянин, который хотел им воспользоваться и первым пересечь границу королевства сразу после полуночи на такси из Бахрейна. Что из этого вышло и можно ли купить тур в Саудовскую Аравию? Наталья Воробьева подробнее.
10: Антон хотел в числе первых воспользоваться новой опцией – посетить без визы Саудовскую Аравию. Для этого он заранее накануне вечером приехал в Бахрейн и планировал заехать в королевство по суше, по 25-километровому мосту короля Фахда, соединяющему оба государства. К полуночи он прибыл на границу. Вот что Business FM рассказал Антон.
11: Пограничники были к этому не очень готовы. Они сначала были удивлены, что в принципе больше не нужна виза гражданам Российской Федерации. Потом, к их чести, они достаточно быстро разобрались, что действительно есть такое соглашение. Разбирались достаточно долго, порядка 2 часов разные начальники куда-то звонили, но в итоге, я так понимаю, они системно просто не смогли оформить мой въезд. Пограничники рекомендовали мне вернуться в 10 утра 11 мая. Я предпринял еще одну попытку сейчас отправиться на автобусе, но, к сожалению, до автобусной компании тоже не дошла официальная коммуникация по поводу безвизовых поездок, поэтому мне отказали в посадке. Я думаю, это техническая ошибка, потому что пограничники достаточно были приветливы. Видно, что они пытались решить этот вопрос, но просто не удалось технически.
10: Ранее россияне для въезда в Саудовскую Аравию могли использовать электронную визу или поставить штамп по прибытии. Почему у Антона возникли проблемы, рассуждает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
12: Несмотря на то, что оба варианта оформления виз в Саудовскую Аравию были разрешены для граждан России, многие, конечно, предпочитали туристы все-таки делать электронную визу заранее, потому что она давала меньше риск на регистрацию рейса, поскольку сотрудники авиакомпании иногда путались в правилах и могли не зарегистрировать на рейс, если пассажир не предъявлял визу. И, кроме всего прочего, сотрудники на вылете требовали готовую визу. То есть она давала меньше зависимости от разных ситуаций и в аэропорту прибытия тоже.
10: Сейчас на безвизе можно прилично сэкономить. Стоимость годовой электронной визы составляла 395 реалов. Это около 8 тысяч рублей по нынешнему курсу. Полная цена с обязательной страховкой порядка 10,5 тысяч. Туры в Саудовскую Аравию из Москвы начинаются примерно от 200 тысяч рублей на двоих за неделю. Поездки в отеле 4-5 звезд обойдутся в 250-300 тысяч рублей и выше. Правда, пока поездки возможны только для самостоятельных путешественников. Как сообщили туроператоры, сейчас действуют рекомендации Минэкономразвития и МИДа о приостановке продажи организованных туров в ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
13: Мы как туроператор не имеем права посылать пока туда людей, пока действует предписание МИДа и Минэко. По поводу того, что небезопасно ехать в страны Персидского залива, и до 1 сентября рейсы Flynas, это дубайский лоукостер, и Сауди, национальная компания, они сняты.
14: При всем этом с 11 мая заработал безвизовый режим,
13: да,
14: с Саудовской.
13: Да, безвизовый режим, да.
14: То есть только индивидуальные.
13: Пока да, но сейчас не сезон в Саудовской Аравии, поэтому мы ждем, что ближе к осени начнется бронирование. Участники при этом могут самостоятельно бронировать Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока, что сейчас я считаю несправедливо по отношению к туриндустрии.
14: Если мы сравниваем с тем же Оманом, Саудовской Аравией, ну и с Эмиратами, как можно их сопоставить по будущей популярности у россиян?
13: Я думаю, Саудовская Аравия гораздо больше страна и гораздо больше возможностей дает, так что будет больше популярности.
10: Однако во время путешествия в Саудовскую Аравию не стоит забывать, что это страна, где действуют строгие правила. Полный запрет алкоголя, одежда должна быть скромной, нельзя фотографировать военные объекты, королевские дворцы и людей без их разрешения. Нецензурная брань и грубые жесты считаются оскорбительными действиями, а также никаких проявлений нежных чувств в публичных местах. То есть целоваться, обниматься и держаться за руки тоже недопустимо. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Business FM.
3: Целая армия узбекских пчел пропала на территории России. Несколько тысяч насекомых находились в трех фурах, которые пересекли границу, но так и не довезли их до карантинной зоны. Первая фура потерялась где-то в Башкирии. В понедельник, как написал ряд СМИ, два других грузовика с пчелами въехали в Россию через пропускной пункт Челябинской области и скрылись. Чем опасные пчелы-нелегалы для российского пчеловодства, продолжит Алина Орлова.
15: Поиски развернулись по всей Башкирии, где и затерялась еще месяц назад машина с узбекскими насекомыми. Подключили полицию и Россельхознадзор, но обнаружить пропавшую фуру пока не удалось. Импортерами узбекских пчел стали два юрлица. Они ждали фуру на карантинных пасеках в Кетомском районе Курганской области. Однако уже в конце апреля стало известно, что пчел не доставили на обязательный карантин. Более того, выяснилось, что площадка не была оборудована, отсутствовали даже ульи. Из Средней Азии пчел завозят в страну нелегально по двум причинам. Первая – ранняя активность. Благодаря теплому климату эти особи готовы к работе прямо сейчас, тогда как российские еще пробуждаются. Вторая причина – цена. Узбекские пчелопакеты обходятся значительно дешевле отечественных – от 1,5 до 2 тысяч рублей, а местные стоят 4-5 тысяч. Сэкономив на насекомых, пасечники приобретают себе другие проблемы. Основная – это тропический клещ. В Среднюю Азию он попадает с племенными матками из Америки и Африки. Он тяжело лечится и наносит колоссальный ущерб пасекам, приводя к гибели до 70%.

0: просто так в Россию невозможно отправить. Есть адресная площадка карантинная. Они должны были отстоять месяц, заново провести там обследование. Если там поехали в пустырь, а как же им разрешение дали? Что это за площадка карантинная, если там нет условий содержания? Может быть, какие-то обнаружены были карантинные заболевания. В этом же не виноваты пчеловоды. Виноваты те, кто давал разрешение на ввоз этих пчелопакетов. Вот они оттуда аспергиллез завозят, аскосфероз завозят. Аспергиллез, он опасен для человека. На самом деле, особенно кто держит большие пасеки, для них это беда. Допустим, большие пасеки до 2-3 тысяч. Да, у нас не хватает пчелосемей, да, у нас это проблема. Ну, если ввозить, значит, ввозить грамотно.
1: Но от года к году ситуация повторяется. В 24-м из-за нелегального импорта после зимовки погибла половина популяции домашних российских пчел. В прошлом четверть, но только благодаря тому, что профильные сообщества вовремя забили тревогу. Продолжает председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
2: Общественные организации поднялись, зная, кто, каким образом они завозятся и что там действительно обнаружено заболевание. Союз пчеловодов России, общественные организации другие подключились, пчеловоды, энтузиасты. И мы ездили в Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства в Москву, где был круглый стол, и мы все эти задачи обозначили. После чего был прекращен завоз пчелопакетов, то есть зашло на территорию Российской Федерации в прошлом году из 360 116 тысяч. Пчелопакетов. В этом году Союз пчеловодов России написал более 60 писем, уведомляющих, что мы опасаемся, что опять будет такой же ввоз произведен в этом году. Ветеринары, что Россельхознадзор нас услышал, и в принципе в одном регионе 5 раз пытались площадку карантинную обозначить и говорить, что она была готова, но при выезде выяснялось, что такие площадки не готовились совсем. Да, здесь есть небольшая проблема, что у нас вроде бы пчел немножечко в этом году не хватает, но я считаю, что здесь больших проблем нет, что в течение года-двух мы полностью закроем потребность пчел в Российской Федерации своими силами.
1: Пока контролирующие органы ищут пропавший груз, ульи российских пчеловодов пустеют, а нелегальный импорт может сказаться не просто на объеме производимого меда, но и на его качестве. Этой зимой Роспродсоюз прогнозировал дефицит натурального меда в России из-за капризов природы прошлым летом. Так что в этом сезоне нашим пасечникам придется собирать мед буквально по капле. Алина Орлова, Диана Чебанова, ГАР, Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Транспортная полиция не регистрировала случаев незаконного провоза пчел из Узбекистана через Челябинскую область, сообщили ТАСС в отделении информации общественных связей Управления на транспорте МВД.
4: Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Продолжение начатого в прошлый раз разговора о том, как с помощью дачной амнистии бесплатно приватизировать садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ, еще одна методичка Росреестра. Она призвана помочь в упрощенном порядке, без обращения в суд, бесплатно зарегистрировать права на жилой дом, возведенный до 14 мая 98 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, а также на участок, где этот дом расположен. Механизм, действующий до 1 марта 31 года, позволяет подтвердить право собственности даже в случае, если у человека нет на руках всех правоустанавливающих документов. Кроме того, он дает возможность наследникам оформить права на недвижимость, в том числе, если право наследодателя на дом не было зарегистрировано в установленном порядке. Важно только учитывать несколько моментов. Дом, который предполагается оформить по дачной амнистии, не должен быть признан самовольной постройкой по решению суда или органа местного самоуправления. Дом и земельный участок должны располагаться в границах населенного пункта. И нужны документы, подтверждающие факт проживания в доме до 14 мая 98 года. Например, о подключении объекта к инженерным сетям, оплате коммунальных услуг, о наследстве и так далее. В случае их отсутствия местные органы власти наделены полномочиями по определению других достаточных документов. После завершения всех необходимых процедур уполномоченный орган сам подает в Росреестр заявление о постановке жилого дома на кадастровый учет, а также о

0: регистрации права собственности на него и на земельный участок. В результате заявитель получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают его права на данные объекты, и на этом дело можно считать оконченным. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая. Об этом сообщил МИД КНР. По данным ведомства, поездка состоится по приглашению Си Цзиньпина. Стороны обсудят двусторонние отношения и ситуацию в мире. По данным Bloomberg, Белый дом предложил сопроводить Трампа в поездке крупным предпринимателям. В список входят основатель Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, глава Goldman Sachs Дэвид Соломон и другие. Всего делегация включает более десятка руководителей компаний из финансового, технологического, аэрокосмического и аграрного секторов. Число депутатов Палаты общин британского парламента, призывающих премьер-министра Кира Стармера подать в отставку, стремительно растет. С таким призывом публично выступили уже порядка 60 лейбористов, передает Sky News. По данным телеканала, в отставку уже начали подавать помощники министров из-за отказа Стармера уходить. Поводом для недовольства стал провал правящей партии на региональных выборах. В Грузии избрали нового католикоса-патриарха. Им стал 57-летний местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. За его кандидатуру проголосовали 22 члена Священного Синода. После избрания новый глава грузинской православной церкви принял имя Шио III. Интронизация пройдет 12 мая. Предыдущий патриарх Илья II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Его патриаршество было самым продолжительным в истории грузинской церкви. Он возглавлял ее с 1977 года. 5 стран отказались от участия в Евровидении, протестуя против допуска Израиля, передает BBC. Речь идет об Испании, Ирландии, Нидерландах, Исландии и Словении. Многие вещатели связывают свое решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, начавшейся после нападения палестинской группировки «Хамас» в октябре 2023 года. Некоторые вещатели также считают, что участие Израиля приводит к политически мотивированному голосованию, что, по их мнению, подрывает принцип нейтральности конкурса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Европа ищет кандидата для переговоров с Москвой. Толчком послужило заявление Владимира Путина о том, что конфликт с Украиной идет к завершению. Предложение Москвы отправить на переговоры экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера сходу не понравилось главе евродипломатии. Она видит в этой роли себя. Каковы шансы достичь компромисса по ключевым условиям мирной сделки с участием ЕС и ждать ли новых инициатив от США? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Количество зараженных хантавирусом достигло 9 человек. Большая часть из них – пассажиры злополучного рейса круизного лайнера MV Hondius. И хотя ВОЗ продолжает отрицать угрозу эпидемии, эвакуация людей с судна была похожа на спецоперацию с участием полиции и медиков в костюмах химзащиты. Российских врачей обещают освободить от бумажной работы. Ею займется искусственный интеллект. В планах у Минздрава и более амбициозные цели – подключить нейросети к анализу данных пациентов и постановке диагноза. Что думают об этом в медицинском сообществе? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Будет ли создан европейский трек переговоров по Украине? В Кремле ждут скорого визита посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера для продолжения диалога, сообщил помощник президента Юрий Ушаков и добавил, что переговоры будут стоять на месте, пока Украина не выведет войска из Донбасса. Ранее Владимир Путин заявил, что предпочтительным переговорщиком с Европой для Москвы мог бы стать экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Каковы перспективы дальнейших дипломатических усилий? Об этом Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
4: Москва не получала ответ из Европы по кандидатуре Шрёдера для переговоров России и ЕС, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, у европейцев по этому вопросу идет целая буря обсуждений. Впрочем, какой-то ответ все же последовал. 11 мая во время заседания Совета ЕС по иностранным делам глава евродипломатии Кая Каллас жестко отвергла кандидатуру Шрёдера, пояснив: Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень мудро. И добавила, что Шрёдер многие годы был высокопоставленным лоббистом российских госкомпаний, а посему в Европе ему доверия нет. Киев, разумеется, поддержал эту позицию. Тем не менее, можно говорить о том, что по теме Украины, помимо российско-американского трека, может сформироваться российско-европейский, где только начинается поиск участников и формата. Обозначение кандидатуры Шрёдера станет при этом тестом пределов европейских разногласий, но также и сигналом о том, что желательный для Москвы формат переговоров может быть не привязан к институтам Евросоюза, с которыми отношения полностью разрушены. В Европе сейчас действительно нет общего мнения относительно возобновления диалога с Москвой. За переговоры выступают Франция, Италия, Бельгия и Словакия. Им противостоят страны Балтии, Польша и фактически все руководство Еврокомиссии. Председатель ЕС Антонио Кошта уже говорил, что ведет консультации с лидерами стран-членов для определения повестки будущего диалога с Россией. В том числе надо понимать в целях нейтрализации действий Трампа, которого в ЕС считают якобы слишком уступчивым по отношению к Путину. Вопрос о переговорах с Москвой может быть вынесен на саммит ЕС уже в июне. При этом в самой Германии в качестве возможного переговорщика с Москвой обсуждают кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В свое время, будучи главой МИД ФРГ, он предлагал свою формулу выхода из тупика Минского процесса. Немецкая пресса даже допускает возможность создания переговорного дуэта с участием и Штайнмайера, и Шрёдера. Для России Штайнмайер, конечно, не идеален, но он точно менее раздражает, чем Кая Каллас. Впрочем, поскольку нынешнее руководство ФРГ занимает последовательно жесткую проукраинскую позицию, то, видимо, главный парламентер Европы будет все же не из Германии. Есть еще кандидатура президента Франции Макрона. Однако его неоднократные неудачные попытки дозвониться до Путина в начале конфликта привели к тому, что Россия воспринимает его с нескрываемым скепсисом. Теоретически переговорщиком мог бы стать и президент Финляндии Александр Стуб, учитывая богатый опыт советско-финского и позже российско-финского взаимодействия. Но он уже не относится к политикам, которые, как выразился Путин, не успели наговорить гадостей в наш адрес. Так что ЕС находится в поиске лица, которое было бы приемлемо одновременно для Брюсселя, Берлина, Парижа, Варшавы и Киева, которое не вызвало бы отторжения у Москвы. Задача на сегодня близкая к нерешаемой. На этом фоне Москва напомнила о своей жесткой переговорной позиции. Помощник президента Ушаков заявил, что Россия, США и Украина понимают, Киеву нужно сделать один серьезный шаг, после которого приостановятся военные действия и откроются перспективы для долгосрочного урегулирования. Речь, конечно, о выводе ВСУ из Донбасса. Каковая тема выведена Кремлем из разряда обсуждаемых пунктов в разряд предусловий для начала разговора вообще. До сих пор Киев такие условия отвергал и продолжает это делать. В этой связи не очень понятно, зачем в Москву снова собираются Уитков и Кушнер, хотя дата визита пока не названа. Тот же Уитков уже 7 раз встречался с Путиным, тогда как визит в Киев откладывался много раз. Зеленский считает это неуважением ездить в Москву и не приехать в Киев. Это потенциально создает проблему легитимности американского посредничества для Киева, который все больше апеллирует к Европе. Да и военная помощь Украине со стороны Европы не ослабевает. В ходе визита министра обороны Германии Бориса Писториуса было только что объявлено о договоренности запустить совместное производство дальнобойных дронов с радиусом действия до 1500 километров. Так что Берлин не собирается ждать результатов переговорного процесса. ЕС со своей стороны тоже не ставит на переговоры, а собирается выделить Украине первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро уже на этой неделе. Ближайшие несколько недель покажут, способен ли переговорный процесс выйти за рамки обмена заявлениями и угрозами. Если Уитков и Кушнер снова прилетят в Москву, не посетив Киев, это может окончательно разрушить доверие Украины к американскому посредничеству и подтолкнет Киев к еще более тесному сближению с европейцами как альтернативным гарантом безопасности. Если июньский саммит ЕС выработает хотя бы основные принципы и формат переговоров с Москвой и назовут имя переговорщика, это создаст новый дипломатический трек, пусть и без гарантии на успех. Если кандидатура Штайнмайера или какого-либо другого европейца будет официально предложена, Москве придется реагировать, соглашаться на такой диалог или же закрыть тему переговоров до тех пор, пока на поле боя не возникнет качественно новая ситуация. На что могут уйти как месяцы, так и годы.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Евросоюз в понедельник ввел санкции против «Орленка», одного из крупнейших детских лагерей в России. Также под санкции попали и всероссийские детские центры «Алые паруса» и «Смена». ЕС обвиняет все эти три организации в идеологической обработке детей. По мнению председателя Ассоциации детских лагерей Краснодарского края, руководителя компании «Резорт Юг» Артема Гаврилова, новые санкции ни на что не повлияют.
5: Я вообще не понимаю, как это может негативно сказаться на наших детях, ни в коей мере на деятельности «Орленка», которая напрямую финансируется, как и наши все федеральные центры из бюджета Российской Федерации, как мы правильно понимаем. Негативного сценария развития событий в данном случае не вижу.
6: Наверное, можно предположить, что граждане стран ЕС, но при этом стран дружественных или относительно дружественных к России, не смогут отправлять детей в эти лагеря. Ну, не знаю, венгры, например, не смогут отправлять детей.
5: Предполагаю, что да, дети из ЕС, наверное, туда не смогут поехать. Но я не знаю, какое у нас сейчас там количество детей из ЕС отдыхает. Но смею предположить, что, наверное, небольшое.
6: Ну а по поводу опыта Артека, вот уже 2 года как?
5: У нас в прошлом году произошло большое событие, большое празднование 100-летия Артека. 100 лет Артек простоял в разных экономических, политических, в разных событиях. Пережил Великую Отечественную войну. Я думаю, что на наши федеральные центры это никак не повлияет. Я думаю, что дети как отдыхали в них, так и будут отдыхать. По-честному скажем, мы с коллегами сейчас поулыбались. Вот тут переписывались, сейчас написал с улыбкой поздравления о заметности на международном уровне деятельности, так что во благо страны. Вот поэтому не вижу, как это может отразиться. Ну, думаю, пообсуждаем с коллегами в той или иной степени ироничности отношения к этому событию.
3: Артем Гаврилов, председатель Ассоциации детских лагерей Краснодарского края. Лондон в понедельник также расширил свои санкционные списки. В него попали еще 85 физлиц и организаций. Среди них оказались Российское агентство социального проектирования, Севастопольский госуниверситет и санаторий «Здравница» в Евпатории. ВОЗ подтвердила 9 случаев заражения хантавирусом в связи с ситуацией вокруг круизного лайнера MV «Хондиус». И хотя Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия планете не грозит, эвакуация пассажиров судна превратилась в зрелищную спецоперацию. Причал острова Тенерифе, на который в защитных костюмах и респираторах небольшими партиями выводили пассажиров, был оцеплен силовиками. Перед посадкой в самолеты всех, кто был на корабле, обрабатывали дезинфицирующим раствором прямо на взлетной полосе. Координировала эвакуацию Еврокомиссия. Степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается низко, тем не менее, ЕС активировал механизм гражданской обороны для эвакуации пассажиров. Чего боятся еврочиновники и есть ли у них основания? Светлана Чередникова подробнее.
7: Штамм ант – единственный вариант хантавируса, который передается людям от южноамериканских грызунов, но может передаваться и от человека человеку. Его летальность доходит до 40%. Инкубационный период – до 6 недель. Вирус развивается стремительно, вызывает поражение сердца и легких, температуру и желудочное расстройство. Вначале симптомы напоминают грипп. Если срочно не начать лечение, потребуется реанимация, ИВЛ или ЭКМО. Пассажиры лайнера MV «Хондиус», где произошла вспышка заболевания, граждане 23 государств. Они отправлены в свои страны. Но каждому предстоит длительный карантин в серьезных клиниках, даже при отрицательном ПЦР-тесте и отсутствии симптомов болезни. ВОЗ пока подтвердил 9 случаев заболевания среди пассажиров злосчастного судна. 3 человек умерли, поскольку точный диагноз им поставили слишком поздно. Однако сообщений о заболевших туристах из разных стран, бывших на борту, становится все больше. О них говорят власти США, Британии, Франции, Испании и Польши. Наряду с этим появляются новости о симптомах болезни у тех, кто на самом корабле не был, но контактировал с его пассажирами, например, в самолете. Пока эти случаи в официальную статистику ВОЗ не попали. Человек с хантавирусом становится заразен, когда появляются первые симптомы. Передача болезни происходит контактно-бытовым путем. Один человек при отсутствии профилактики может заразить 1-2 людей рядом. Так, последняя вспышка заболевания штаммом ант, при которой зафиксировали его передачу от человека человеку, произошла в 2018 году на юге Аргентины. Заболели 34 жители деревни, многие попали в реанимацию, 11 человек скончались. Выяснилось, что нулевой пациент, мужчина, заболевший от грызунов, пришел на массовое мероприятие с температурой, но власти страны тогда приняли меры, и вспышка пошла на убыль. Похожая ситуация, вероятно, сложилась и на корабле. Первые двое заболели заболевших супруги из Нидерландов заразились от грызунов, а потом передали инфекцию остальным, считает кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
8: Есть несколько путей передачи, которые характерны для этого вируса, когда можно заразиться от животных. Воздушно-пылевой путь выделения у человека зараженный, ну, например, у слюна, и другие тоже. Они попадают в окружающую среду, могут высыхать, могут попадать в воздух, особенно в закрытых помещениях, плохо проветренных помещениях. И когда длительно люди находятся, человек может заразиться. Также, возможно, когда инфицированное содержимое, оно может попадать на поверхности помещения. Здоровый человек касается вот этого материала, зараженного вирусом, и переносит, не помыв руки, как это было при ковиде, например, переносит на слизистые рта, носа, глаз. Нужна длительная экспозиция, большое количество вот этого зараженного материала, большое количество активных вирусных частиц для того, чтобы заражение произошло. В этом смысле условия круиза вполне себе подходят.
7: Вакцины ни в США, ни в Европе от штамма ант нет. Но есть тесты. О точности такой диагностики и о том, может ли вспышка на корабле перерасти в масштабную эпидемию, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.
9: Он не сможет вызвать такой вспышки или эпидемии, как грипп, корь или COVID-19. Другой случай, другая эпидемиология, так что шум, который сейчас возник в средствах массовой информации и в интернете, он преувеличен.
10: Ну вот эта история с ПЦР-тестами, насколько они чувствительны?
9: Они есть, и они весьма чувствительны, они точны, так что можно вполне на них полагаться. Есть серологические тесты, тесты с антителами. Но быстрее всего сейчас полимеразная цепная реакция или ПЦР. Надежная штука, да.
7: Важно, что если хантавирус вовремя начать лечить, пациент выздоровеет. В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что ни эпидемия, ни пандемия человечеству не грозят, а мутация инфекции оценивается как крайне низкая. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
1: Строго по делу. Создатели президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
11: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
1: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Повторы программы во вторник после 7 и после 10 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
12: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: IPO.
13: Производитель чипов для искусственного интеллекта Cerebras Systems повысил ценовой диапазон своего первичного публичного размещения акций, сообщает CNBC. Теперь компания планирует продавать бумаги по цене от 150 до 160 долларов за штуку, что выше заявленного на прошлой неделе уровня от 115 до 125 долларов. По верхней границе нового диапазона Cerebras в ходе IPO сможет привлечь почти 5 миллиардов долларов. Разработчик заявляет, что его процессоры работают быстрее и стоит дешевле, чем графические ускорители от NVIDIA, которые сейчас являются стандартом в отрасли.
1: Отчеты и планы.
13: Основной конкурент TikTok, китайская Kuaishou, запланировала выделить видеогенератор Kling AI в отдельную компанию и вывести ее на биржу в 2027 году, узнала The Information. Перед этим компания хочет привлечь инвестиции по оценке Kling AI в 20 миллиардов долларов. Американский производитель электромобилей Tesla прекратил выпуск Model S и Model X на заводе во Фремонте в Калифорнии. Об этом компания сообщила в соцсети X. 14 лет истории для Model S и 11 лет для Model X, сказано в сообщении.
1: Конфликты.
13: Британская певица Дуа Липа подала иск на 15 миллионов долларов против компании Samsung, обвинив ее в незаконном использовании своего изображения, сообщает журнал People со ссылкой на судебные документы. Согласно иску, поданному в окружной суд в Калифорнии, Samsung использовал репортажный снимок 30-летней певицы на картонных коробках с телевизорами, продаваемыми по всей территории США. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Нейросети снизят бумажную нагрузку на врачей. Все будут показывать медкарты пациентов искусственному интеллекту, чтобы он помог поставить диагноз, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Одна из разработок на основе ИИ, которая уже внедряется, позволяет за считанные секунды анализировать электронную историю болезни и выдавать медикам именно ту информацию, которая нужна здесь и сейчас. Раньше на такой анализ могло уходить до получаса, добавил министр. Мы узнали мнение действующих врачей, какую работу сейчас можно доверить искусственному интеллекту и во всем ли можно на него полагаться. Оказалось, что он уже повсеместно внедряется, однако постановка диагноза и определение методов лечения всегда остаются за медиками.
14: Главврач Федеральной сети клиник экспертной онкологии Евроонко, кандидат медицинских наук, врач-онколог Андрей Пылев.
15: Естественно, ИИ не поручат поставить диагнозы вместо врачей. Конечно же, это всегда будет компетенция врача, но что касается каких-то оформительских моментов, это уже достаточно давно происходит в морфологической диагностике, в компьютерной диагностике, безусловно, искусственный интеллект помогает врачам. И если речь идет о том, чтобы избавить врача от заполнения каких-то документов, это, да, вполне может иметь место. Но что касается клинических решений, то они, безусловно, всегда остаются за живым человеком. Тем более, что искусственный интеллект, особенно в моей области, он и близко не может заменить живого человека.
14: Врач-терапевт Людмила Лапа.
16: Пока используем как поиск информации, но анализ никто не поручает, конечно, сделать искусственному интеллекту. Это делает все-таки доктор.
14: Профессор-хирург-травматолог, доктор медицинских наук Андрей Королев.
17: Конечно, искусственный интеллект может очень сильно облегчить работу врачам. Есть ряд специальностей, которые вообще находятся под угрозой исчезновения из-за активного внедрения искусственного интеллекта. То есть такие вещи, как рентгенология, например, чистая, описательная часть МРТ, компьютерные томографии, рентгенограмм, это все может, к сожалению, уйти в прошлое. Все равно люди в каком-то количестве останутся, но не в таком количестве, в котором они есть сейчас. Что касается описательных вариантов и описательных зон медицинских, ну, таких как терапия или хирургия, рукодействие и так далее, искусственный интеллект, конечно, окажет положительное воздействие, но не столько с точки зрения нагрузки на врачей как таковых, сколько с точки зрения администрирования. Администрировать может помочь искусственный интеллект, то есть анализировать, правильно или неправильно написано, правильно или какие-то выполнены стандарты. Но тут тоже надо учитывать, что стандарты все, они довольно быстро устаревают. И иногда что-то, что кажется сегодня супер правильным и абсолютным, если оно вдруг успевает попасть в стандарт, то оно может на следующий год оказаться совершенно неправильным. И эти изменения не могут быть так быстро отслежены. Ожидать, что искусственный интеллект полностью заменит человека, невозможно. Особенно, скажу прямо, в нашей такой специальности, как хирургия, вообще невозможно. Нет ни одного одинакового перелома, нет ни одного одинакового пациента, нет ни одной одинаковой абсолютно на 100% болезни.
3: Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что его министерство активно прибегает к помощи ИИ, в том числе при формировании бюджета. Впрочем, последнее слово всегда остается за человеком, постарался успокоить министр. Краснодар на выезде проиграл московскому «Динамо» в центральном матче 29-го тура РПЛ со счетом 1-2. Действующий чемпион России теперь отстает от «Зенита» на 2 очка. Судьба золотых медалей решится в последнем туре. В других встречах «Спартак» дома победил казанский «Рубин», а ЦСКА «Пари НН» в гостях. Подробности тура в материале спортивного обозревателя «Бизнеса ФМ».
18: Футбол с Григорием Гуреевым.
19: В Москве случилась настоящая футбольная драма. Краснодар и «Динамо» действовали на встречных курсах с первых минут. Эдуард Спирцян великолепно навесил со штрафного, и Диего Коста головой отправил мяч в угол. Сразу после перерыва Константин Тюкавин восстановил равновесие. Краснодар много раз был близок к тому, чтобы забить, но бело-голубых спасал Андрей Лунев. А в добавленное время Иван Сергеев, похоже, похоронил мечту быков о втором чемпионстве подряд. 2-1. И у Краснодара осталось 63 очка, у «Зенита» 65. В последнем туре команда Сергея Симака играет с Ростовом на выезде. Подопечные Мурада Мусаева принимают Оренбург. «Зениту» достаточно сыграть в ничью, и он чемпион. В матче с Рубином «Спартак» уже на 4-й минуте вышел вперед, отличился Кристофер Ву. В середине первого тайма еще один гол забил Манфред Угальде, но из офсайда. Хозяева не стали переживать и удвоили счет после перерыва. Это сделал Пабло Салари. В добавленное время полузащитник гостей Александр Юкич отыграл один мяч. 2-1 в пользу «Спартака», и теперь у красно-белых 51 очко, а у «Лока» 53. Все решится, как и в борьбе за золото в последнем туре. «Спартак» в Махачкале сыграет с местным «Динамо», которое борется за выживание в РПЛ, а «Локомотиву» предстоит дерби с московским ЦСКА. Армейцы едва не продолжили свою черную весну. Фабио Челестини уехал, но проблемы остались. На этот раз ЦСКА проигрывал по ходу матча с Пари-НН в Нижнем Новгороде после гола Даниила Лисового, а между собой сцепились футболисты красно-синих Владислав Тороп и Жоао Виктор. Это вновь указало на разобщенность в стане ЦСКА, на отсутствие единства. Бывший полузащитник армейского клуба Дмитрий Хамуха считает, что ситуация очень серьезная, и причиной тому отсутствие у легионеров должного отношения к делу.
20: Очевидно, легионеры не до конца выкладываются в матчах, и отсюда такие стычки. Как только пошли первые неудачи, и футболисты не справились с этой ситуацией, не нашлось лидеров, которые бы смогли бы за собой своим личным примером повести команду. Только победа в кубке могла дать импульс. Команда не попадает в призовую тройку. Я думаю, что сейчас уже глубина проблемы очень серьезная, ее нужно решать уже сейчас.
19: Казалось, что ЦСКА потерпит очередное необъяснимое поражение, но сработали замены исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Игдисамова. В течение 2 минут под занавес основного времени матча армейцы забили 2 гола. Сначала счет сравнял Данила Козлов, и практически тут же победный мяч в сетку отправил 18-летний Имран Фиров, который вообще проводил свою дебютную игру за ЦСКА в РПЛ. Кстати, решающий пас Козлову в моменте с голом отдал тоже он. 2-1 – важная для психологии победа ЦСКА. Вратаря армейцев Владислава Торопа, который совершил большое количество сейвов, признали лучшим игроком встречи. Но он в эфире Матч ТВ сказал, что награды больше достойны. Стоит другой футболист.
21: Сами себе сделали проблемы. Честно, считаю, что надо дать Имрану Фирову. Все-таки его первое голевое действие, первый гол, первый пас. Молодцы. Все проделали огромнейшую работу.
19: Позже в раздевалке Тороп передал свою награду Фирову. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась скандалом. Вратарь и капитан Пари-НН Никита Медведев обматерил болельщиков, которые стояли на трибунах с баннером в поддержку бывшего тренера команды Алексея Шпилевского. Посыл голкипера был в том, что именно из-за Шпилевского клуб оказался на 15-м месте и одной ногой уже в первой лиге, поэтому такая поддержка фанатов не нужна. Позже за Медведева извинился гендиректор Пари-НН Виталий Карасев. Ростов на выезде победил Акрон. Благодаря этому южане гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. Акрон уже с большой долей вероятности предстоят стыки. Впрочем, многое решит гостевой матч последнего тура с крыльями советов. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
18: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Музейные ценности. Подводный музей скульптур находится возле мексиканского города Канкун, расположен прямо на границе Карибского моря и Мексиканского залива. Идея его создания принадлежит директору морского парка Хайме Гонсалесу Кано. Ученый хотел отвадить дайверов от местных коралловых рифов, которые из-за своей чрезмерной популярности уже начали разрушаться, и переключить внимание ныряльщиков на что-то другое. В результате в 2010 году на дне моря на глубине от 3 до 6 метров появились 500 скульптур, сделанных из специального морского бетона. В основном это статуи людей в полный рост, но есть и изваяния, мебели, автомобиля, дома и даже подводные мины. Увидеть экспозицию можно с лодки, у которой прозрачное дно, или плавая с аквалангом. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек. Музейные ценности на Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
22: Шум в городе не просто дискомфорт, к которому можно адаптироваться. Это медицинская проблема с конкретным механизмом, органами-мишенями и показателями риска.
0: журналист Алена Копылова.
2: В первую очередь, городской шум – это физиологический стресс, работающий круглосуточно. Шум воспринимается мозгом как сигнал угрозы, причем независимо от того, осознает это человек или нет. Звук активирует миндалевидное тело и запускает систему стресса, которая выбрасывает кортизол и адреналин. В острой ситуации это спасает жизнь. При хроническом шуме постепенно разрушает. Кортизол и катехоламины запускают цепную реакцию в сосудистой системе. Активируется окислительный стресс, нарушается функция эндотелия, внутреннего слоя сосудов, который удерживает их в расслабленном состоянии. В результате сосуды сужаются, давление растет и запускается воспаление. А это, в свою очередь, прямой путь к атеросклерозу, гипертонии, инфаркту и инсульту. Особенно опасен ночной шум. Во сне сознание отключено, но слуховая система продолжает работать. Лай собаки, проезжающий грузовик, звук сигнализации активируют стрессовую реакцию даже без пробуждения. Человек просыпается, не подозревая, что его сосуды всю ночь работали в режиме тревоги. Нейровизуализация показывает, хронический шум активирует миндалевидное тело, и эта активация напрямую связана с воспалением артерий. Исследование с участием более 5000 человек показало, жители шумных районов имели на 36% более высокий риск когнитивных нарушений и на 29% болезни Альцгеймера.
0: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Инфляция в России продолжает замедляться, а выйти на целевой уровень в 4% планируется в 2027 году. Об этом сообщила изданию «Ведомости» вице-премьер Александр Новак. По его словам, по итогам 2025 года инфляция снизилась до 5,5% против 9,5% годом ранее. В 2026 году показатель прогнозируется на уровне около 5,2%. Новак отметил, что сдерживать рост цен помогают совместные меры правительства и Центробанка, включая денежно-кредитную политику и поддержку конкуренции. Евросоюз пытается усилить влияние в Армении и отдалить республику от России. Об этом заявил директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин в интервью ТАСС. По словам дипломата, ЕС использует предстоящие парламентские выборы в Армении для укрепления контроля над общественно-политической жизнью страны. Калугин также отметил, что европейские структуры пытаются сформировать в армянском обществе негативный образ России. Объединенные Арабские Эмираты могли нанести несколько ударов по территории Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, среди возможных целей был нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван. Отмечается, что США якобы положительно восприняли участие Объединенных Арабских Эмиратов в противостоянии с Ираном. Ранее Эмираты подверглись ракетным атакам и ударам беспилотников, ответственность за которые Абу-Даби возложил на Тегеран. Новый штамм коронавируса обнаружили в Таиланде у летучих мышей. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости. По его словам, случаев заражения людей не выявлено, поэтому оснований для ограничения поездок в страну нет. Ученый отметил, что специалисты будут наблюдать за новым штаммом, поскольку подобных разновидностей коронавируса существует значительно больше, чем известно официально. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российская валюта рекордно укрепилась к доллару. В понедельник на Межбанке за него давали 73,5 рубля впервые с февраля 2023 года. В чем причина нового витка роста российской валюты и как долго это может продлиться? Как заменить иностранный софт отечественным, особенно когда его нет? В редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель, чей бизнес критически зависит от зарубежного программного обеспечения. Раньше он пользовался западным ПО с помощью VPN, но теперь эти сервисы блокируют. Есть ли выход? Визы не нужны, но въехать без них получается не у всех. Попытка россиянина первым пересечь границу Саудовской Аравии без специальной отметки в паспорте потерпела фиаско. Официально безвизовый режим с королевством заработал в ночь с субботы на воскресенье. Что пошло не так? Все подробности в эфире «Бизнес FM».
23: Бизнес FM.
3: Доллар ослаб до 73,5 рублей на внебиржевом рынке. Это минимум с конца февраля 2023 года. Ранее Минфин сообщил, что возвращается к покупкам валюты по бюджетному правилу, что должно затормозить укрепление рубля. Однако закупки будут ограниченными и ниже ожиданий рынка, поэтому и грядущее ослабление рубля остается под большим вопросом, считает инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
5: Рубль начал укрепляться после того, как Минфин объявил о достаточно скромных покупках иностранной валюты где-то на 110 миллиардов рублей, хотя рынок ожидал, что объемы покупок валюты будут в районе 400 миллиардов рублей. Это, в общем-то, небольшие покупки, которые не могут противостоять притокам достаточно большой экспортной валютной выручки из-за высокой цены на нефть. Пока США и Иран, хотя ведут переговоры, но эти переговоры не приводят к каким-то значимым результатам, Армузский пролив остается в значительной степени заблокирован, поэтому в мире растет дефицит нефти, сокращаются запасы. Это говорит о том, что цена на нефть может оставаться высокой еще относительно продолжительное время. И это означает достаточно большие притоки экспортной валютной выручки в Россию. Ну и как следствие, можно ожидать, что при скромных покупках Минфином валюты и большом притоке экспортной валютной выручки рубль, скорее всего, продолжит укрепляться и может достигнуть отметок 72-73 рубля уже достаточно скоро.
3: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». Многое в дальнейшем укреплении или ослаблении рубля будет зависеть от вероятной сделки Вашингтона и Тегерана. Будут и другие факторы, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
6: Так складываются события на ближайшие недели, что очень многое будет зависеть от того, как пройдет договоренность между США и Ираном по ближневосточному конфликту. Вроде бы последние дни есть надежда на то, что какой-то худое, но перемирие все-таки будет заключено. Это, конечно, повлияет коренным образом на настроение центральных банков, снизит инфляционные ожидания и, в общем, наверное, предотвратит желание центральных банков мира повышать ставки и укреплять позиции своих мировых резервных валют, в том числе и доллара. Поэтому есть вероятность того, что доллар на ближайшей неделе будет все-таки не укрепляться, а в таком боковом состоянии находиться. По поводу того, что влияет на укрепление рубля, по-прежнему влияет избыток иностранной валюты в национальной денежной массе. Если на следующей неделе Минфин реально начнет покупать иностранную валюту, то это может поспособствовать тому, что рубль все-таки начнет ослабевать. Пока этот фактор работает в пользу укрепления рубля. Ждем данных по инфляции в среду, 13 числа, и ждем, конечно же, официальных данных по инфляционным ожиданиям. Они во многом определят дальнейший тренд по ключевой ставке. И ждем начала покупок со стороны Минфина иностранной валюты, которые были анонсированы на прошлой неделе, дабы рубль начал ослабевать.
3: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Как считают аналитики, разовое укрепление рубля в понедельник произошло, так как российская валюта отыгрывала заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы. Другим новостям, как бизнес решает проблемы с иностранным программным обеспечением. В редакцию обратился предприниматель, у которого встала работа из-за блокировок. Раньше он пользовался западным софтом ушедшей из России компании с помощью VPN, но сейчас у нас блокируют способы обхода иностранных ограничений. Причем касается это самых разных отраслей. Рассказы бизнеса у Михаила Сафонова.
8: Бизнес говорит.
23: Бизнесмен Андрей, написав в редакцию, обратил внимание на следующее. Компаниям рекомендуют переходить на отечественное программное обеспечение. И тогда не будет проблем с блокировками с иностранной или с нашей страны. Но как быть, если российское ПО либо вовсе отсутствует, либо не подходит по качеству? Андрей работает в полиграфии, где весь мир использует продукты американской корпорации Adobe. У нас ее называют просто Adobe. Ее программы знакомы каждому. Самое известное, пожалуй, Photoshop. Компания ушла из России в 22-м году. Близкого по качеству софта у нас не появилось, рассказывает предприниматель. Зарубежные ограничения, например, для продления лицензии, можно было обходить, используя VPN. Но сейчас эти сети в России блокируют. И вообще, применять их, по ощущениям бизнесмена, становится небезопасно.
24: Без VPN буквально позавчера адобовские сервера перестали считывать лицензии.
7: деле. Все встает, программу не загрузить, ничего не сделать. Лицензии удается как-то покупать, продлевать, но сейчас они не отвечают. Нет соединения с серверами. То есть, соответственно, что нам нужно? Ставить VPN. Мы ставим VPN, нас начинают кошмарить о том, что сейчас вам прилетит штраф там или что-то, какая-то комиссия за иностранный трафик.
23: Справедливости ради, штрафы за VPN пока не ввели, хотя утечки, что операторы начнут брать плату за использование иностранного трафика, а это и есть VPN, уже были. И все это касается далеко не только полиграфии. Руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ Олег Капранов, на вопрос, какие сферы сталкиваются с трудностями из-за недоступности зарубежного ПО, отвечает: спектр широкий. Можно обходными путями купить и поставить иностранный софт, но ему требуется постоянная поддержка и обновление. И даже установка обычного драйвера превращается в проблему.
9: Наверное, самые болезненные сегодня вещи – это обновления различные, это какие-то решения Microsoft, например, это драйвера, патчи безопасности, какие-то обновления, например, для ядра Linux. То есть это на самом деле довольно большой объем очень технического софта. Это даже во многих случаях не какие-то программные продукты целиком.
23: Что же касается непосредственно отраслей, то в первую очередь приходит на ум инженерный софт, который наши компании традиционно покупали за рубежом. Гендиректор холдинга Aditim, это инжиниринговая компания в области переработки полимеров, Георгий Солдатов, рассказывает, что частично использует отечественное ПО и уклончиво объясняет, что проблемы с иностранным софтом компания решает за счет качественной IT-поддержки, а иного выхода нет.
10: Мы обновляем, хитрим, еще что-то и так далее. Еще раз, заменить весь софт, особенно инженерный софт, российским софтом невозможно. Смысла в этом нет. И, конечно же, если мы хотим быть лучшими, то мы используем лучший софт.
23: То же самое касается, например, автосервиса, где софт нужен для диагностики или переоборудования. Как в случае с компанией Итал Газ Инжиниринг, которая занимается установкой на автомобили газовых баллонов. И, как можно понять из названия, использует итальянский софт. А на вопрос, можно ли чем-то заменить ПО из недружественной страны, гендиректор компании Алексей Банковский ответил так.
11: К сожалению, это уникальный продукт, и, естественно, никто не даст ключей для создания копий или каких-то доработанных российских версий. Это все защищено, и, ну, опять же, ломать это, поступать некорректно по отношению к партнерам, что тоже не есть хорошо.
23: Даже если есть российские или китайские аналоги, нужно еще и обучить персонал на них работать. По оценке генерального директора производителя высокотехнологичного оборудования «Троицкий инженерный центр» Евгения Горского, для крупной компании это обойдется в 7-8 значную цифру. Для его производства меньше, но делать это он пока не собирается.
24: Нам нет смысла менять ПО, и мы будем биться до последнего с точки зрения VPN-ов и прочих технологических вещей только для того, чтобы не трогать людей и не заставлять их переучиваться просто потому, что поменялась политическая обстановка.
23: Правда, власти не раз говорили, что сам по себе VPN не запрещен, и ответственности за его использование нет. Более того, признавали, что в нем есть польза, потому что он помогает обходить блокировки Запада. Но дело в том, что сами по себе эти сети не делятся на плохие и хорошие. Они лишь шифруют трафик, и использовать это можно с разными целями. И легальному бизнесу этот инструмент сейчас нужен, потому что зарубежный софт можно заменить не всегда. И фотошопом такую реальность не исправить, особенно если из-за блокировок его нет. Михаил Сафонов, Елена Марчукова, Анна Моргунова. Бизнес FM.
3: Впервые с начала войны на Ближнем Востоке вырос дисконт на российскую нефть «Юралс». Это произошло на фоне ожиданий скорого завершения конфликта в Иране, пишет Bloomberg. По данным Argus Media, в пятницу «Юралс» из-за западных портов продавалось в среднем по 80,6 долларов за баррель. Это почти на 24 доллара дешевле, чем Brent. До этого, напомню, после перекрытия Армузского пролива, интерес к российской нефти вырос, а скидка, наоборот, сократилась. Текущие дисконты – это разовая коррекция или тренд, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
1: Сейчас рынки постоянно отыгрывают новости то про то, что конфликт Ирана и США близится к завершению, то новости о том, что на самом деле он не завершен. И поскольку эти новости, они друг друга сменяются, соответственно, меняется и динамика дисконта российского нефти. Тут еще важно понимать, что одновременно в личном пространстве сравниваются разные совершенно вещи. Есть стоимость нефти в порту отгрузки, есть стоимость нефти в порту разгрузки. И, например, поскольку российская нефть, она физически может быть востребована в порту разгрузки, то там может быть даже премия, скажем, по отношению к бренду. А, например, в портах отгрузки ситуация может быть иной. Не будем забывать, что есть еще рынок нефтяных фьючерсов и есть рынок физических поставок. Если, например, конфликт текущий будет затягиваться, если не получится восстановить полный объем производства и экспорта нефти и других ресурсов из Персидского залива, то российская нефть по-прежнему останется востребованной. И тут даже не так принципиально, в какой конкретный день какие были дисконты. Главное, что эта нефть все равно будет стоить намного дороже, чем она стоила до марта 2026 года. Для России, конечно, стоимость энергоресурсов – это плюс. Скорее всего, текущий уровень цен действительно может поменяться. Но вот что может измениться и остаться измененным – это, допустим, параметры соглашения или параметры вообще доверия друг другу между, скажем, Россией и Китаем или Россией и Индией, как между странами, которые торгуют друг с другом, минуя Персидский залив. Если, например, у нас будет подписан новый контракт с Китаем, скажем, по Сибири-2, или будет подписан новый контракт с Китаем по новому нефтепроводу, то вот это будет уже серьезным результатом кризиса на Ближнем Востоке. Китайцы никогда не хотели делать ставку в пользу одного поставщика, но в текущих обстоятельствах, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, там, возможно, поставки восстановятся, и цены могут снизиться. Но стратегически более безопасно для Китая будет получать, допустим, нефть и газ из России в значительной степени по трубопроводам. И вот это может быть результатом действительно фундаментальный от того, что произошло на Ближнем Востоке.
3: Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Ранее Financial Times сообщила, что в первом квартале этого года три крупнейшие нефтяные компании Европы, Shell, BP и Total Energy, заработали около 5 миллиардов долларов на турбулентности мировых энергетических рынков, которую вызвала война на Ближнем Востоке.
18: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам. В августе 2007 года французская газета «Les Echos» вышла с заголовком «Гибель пчел ставит планету под угрозу». В статье утверждалось, что пчелы гибнут миллиардами. Эпидемия началась годом ранее во Флориде и распространилась в США, Канаде, Европе и даже на Тайване. Причем в ряде регионов чрезвычайная ситуация унесла жизни 40% насекомых. Что только не называлось в качестве причины. Клещи, паразиты, вирусы, пестициды и климатический стресс с экстремальными температурами. В итоге полного коллапса пчеловодства все же не произошло, а индустрия меда приспособилась к новой реальности. Потери рабочих колоний возмещаются разделением ульев, и общее число последних даже увеличилось. А центры производства меда смещаются в азиатские и африканские страны. Вопреки прогнозам на Business FM.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Власти Приднестровья создают фонд социальной поддержки «Вместе» на фоне экономического кризиса, который вызван подорожанием энергоресурсов и ограничительными мерами со стороны Кишинева. Об этом заявил премьер-министр непризнанной республики Александр Розенберг в обращении к представителям бизнес-сообщества. Он отметил, что экономика Приднестровья функционирует в режиме чрезвычайного положения. Основная задача на сегодня – сохранить предприятия, трудовые коллективы и обеспечить выплату зарплат, пенсий и пособий. Bloomberg предупредил, что Европейский центральный банк может дважды повысить процентные ставки в этом году из-за ускоренной инфляции на фоне войны в Иране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на прошлой неделе среди экономистов. Они прогнозируют повышение ставки на четверть пункта в июне и еще одно в сентябре. В предыдущем опросе ожидалось лишь одно повышение. Сейчас депозитная ставка ЕЦБ находится на уровне 2%. Дональд Трамп подтвердил временную отмену налога на топливо из-за высоких цен в Соединенных Штатах. На вопрос журналистов, как долго будет действовать такое решение, президент ответил: «Пока это будет уместно». При этом он вновь подчеркнул, что американо-израильская военная операция против Ирана фактически обеспечивает передел мирового энергетического рынка и его переориентацию на закупки нефти у США. Куба планирует к 50-му году перейти на возобновляемые источники энергии. Карибская республика продвигает свою программу энергетического перехода, стремясь к большей независимости в этом секторе, заявил глава МИДа страны Бруно Родригес Парилья. По его словам, уже в этом году доля использования возобновляемых источников энергии прогнозируется на уровне 15%. К 30-му году этот показатель планируется повысить до 24, а к 35-му до 40, что позволит полностью отказаться от импорта топлива. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Первый безвиз комом. 11 мая вступил в силу безвизовый режим Саудовской Аравии. В нашу редакцию обратился россиянин, который хотел им воспользоваться и первым пересечь границу королевства сразу после полуночи на такси из Бахрейна. Что из этого вышло и можно ли купить тур в Саудовскую Аравию? Наталья Воробьева подробнее.
13: Антон хотел в числе первых воспользоваться новой опцией – посетить без визы Саудовскую Аравию. Для этого он заранее накануне вечером приехал в Бахрейн и планировал заехать в королевство по суше, по 25-километровому мосту короля Фахда, соединяющему оба государства. К полуночи он прибыл на границу. Вот что Бизнес ФМ рассказал Антон.
14: Пограничники были к этому не очень готовы. Они сначала были удивлены, что в принципе больше не нужна виза гражданам Российской Федерации. Потом, к их чести, они достаточно быстро разобрались, что действительно есть такое соглашение. Разбирались достаточно долго, порядка 2 часов разные начальники куда-то звонили. Но в итоге, я так понимаю, они системно просто не смогли оформить мой въезд. Пограничники рекомендовали мне вернуться в 10 утра 11 мая. Я предпринял еще одну попытку сейчас отправиться на автобусе, но, к сожалению, до автобусной компании тоже не дошла официальная коммуникация по поводу безвизовых поездок, поэтому мне отказали в посадке. Я думаю, это техническая ошибка, потому что пограничники достаточно были приветливы. Видно, что они пытались решить этот вопрос, но просто не удалось технически.
13: Ранее россияне для въезда в Саудовскую Аравию могли использовать электронную визу или поставить штамп по прибытии. Почему у Антона возникли проблемы, рассуждает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
15: Несмотря на то, что оба варианта оформления виз в Саудовскую Аравию были разрешены для граждан России, многие, конечно, предпочитали туристы все-таки делать электронную визу заранее, потому что она давала меньше риск на регистрацию рейса, поскольку сотрудники авиакомпании иногда путались в правилах и могли не зарегистрировать на рейс, если пассажир не предъявлял визу. И, кроме всего прочего, сотрудники на вылете требовали готовую визу. То есть она давала меньше зависимости от разных ситуаций и в аэропорту прибытия тоже.
13: Сейчас на безвизе можно прилично сэкономить. Стоимость годовой электронной визы составляла 395 реалов. Это около 8 тысяч рублей по нынешнему курсу. Полная цена с обязательной страховкой порядка 10,5 тысяч. Туры в Саудовскую Аравию из Москвы начинаются примерно от 200 тысяч рублей на двоих за неделю. Поездки в отели 4-5 звезд обойдутся в 250-300 тысяч рублей и выше. Правда, пока поездки возможны только для самостоятельных путешественников. Как сообщили туроператоры, сейчас действуют рекомендации Минэкономразвития и МИДа о приостановке продажи организованных туров в ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
16: Мы как туроператор не имеем права посылать пока туда людей, пока действует предписание МИДа и Минэка. По поводу того, что небезопасно ехать в страны Персидского залива, и до 1 сентября рейсы Flynas, это дубайский лоукостер, и Сауди, национальная компания, они сняты.
17: При всем этом с 11 мая заработал безвизовый режим,
16: да,
17: с Саудовской.
16: Безвизовый режим, угу. Да.
17: То есть только индивидуальные.
16: Пока да, но сейчас не сезон в Саудовской Аравии, поэтому мы ждем, что ближе к осени начнется бронирование. Участники при этом могут самостоятельно бронировать Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока, что сейчас я считаю несправедливо по отношению к туриндустрии.
17: Если мы сравниваем с тем же Оманом, Саудовской Аравией, ну и с Эмиратами, как можно их сопоставить по будущей популярности у россиян?
16: Я думаю, Саудовская Аравия гораздо больше страна и гораздо больше возможностей дает, так что будет больше популярности.
13: Однако во время путешествия в Саудовскую Аравию не стоит забывать, что это страна, где действуют строгие правила. Полный запрет алкоголя, одежда должна быть скромной, нельзя фотографировать военные объекты, королевские дворцы и людей без их разрешения. Нецензурная брань и грубые жесты считаются оскорбительными действиями, а также никаких проявлений нежных чувств в публичных местах. То есть целоваться, обниматься и держаться за руки тоже недопустимо. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Целая Целая армия узбекских пчел пропала на территории России. Несколько тысяч насекомых находились в трех фурах, которые пересекли границу, но так и не довезли их до карантинной зоны. Первая фура потерялась где-то в Башкирии. В понедельник, как написал ряд СМИ, два других грузовика с пчелами въехали в Россию через пропускной пункт Челябинской области и скрылись. Чем опасные пчелы-нелегалы для российского пчеловодства, продолжит Алина Орлова.
2: Поиски развернулись по всей Башкирии, где и затерялась еще месяц назад машина с узбекскими насекомыми. Подключили полицию и Россельхознадзор, но обнаружить пропавшую фуру пока не удалось. Импортерами узбекских пчел стали два юрлица. Они ждали фуру на карантинных пасеках в Кетомском районе Курганской области. Однако уже в конце апреля стало известно, что пчел не доставили на обязательный карантин. Более того, выяснилось, что площадка не была оборудована. Отсутствовали даже ульи. Из Средней Азии пчел завозят в страну нелегально по двум причинам. Первая – ранняя активность. Благодаря теплому климату эти особи готовы к работе прямо сейчас, тогда как российские еще пробуждаются. Вторая причина – цена. Узбекские пчелопакеты обходятся значительно дешевле отечественных – от 1,5 до 2 тысяч рублей, а местные стоят 4-5 тысяч. Сэкономив на насекомых, пасечники приобретают себе другие проблемы. Основная – это тропический клещ. В Среднюю Азию он попадает с племенными матками из Америки и Африки. Он тяжело лечится и наносит колоссальный ущерб пасекам, приводя к гибели до 70% особей. Помимо этого, у завезенных пчел сильно развиты грибковые инфекции, которые в том же Узбекистане не распространяются из-за более сухого климата. Карантин обязателен как до, так и после ввоза, продолжает президент Межрегиональной общественной организации Межрегиональный союз пчеловодов Александр Кукс.
19: В любом случае, до 15 года где-то активно ввозились эти пакеты, и они навезли столько заразы, что бесконтрольно. Когда за рубежа завозят племенной материал или просто, он должен быть оформлен на той площадке, на которой это указано. То есть его просто так в Россию невозможно.

0: пяти, до двух, до трех тысяч. Да, у нас не хватает семей, да, у нас это проблема. Ну, если ввозить, значит, ввозить грамотно.
1: Но от года к году ситуация повторяется. В 24-м из-за нелегального импорта после зимовки погибла половина популяции домашних российских пчел. В прошлом четверть, но только благодаря тому, что профильные сообщества вовремя забили тревогу. Продолжает председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
2: Общественные организации поднялись, зная, кто, каким образом они завозятся и что там действительно обнаружено заболевание. Союз пчеловодов России, общественные организации, другие подключились, пчеловоды, энтузиасты. И мы ездили в Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства в Москву, где был круглый стол, и мы все эти задачи обозначили. После чего был прекращен завоз пчелопакетов, то есть зашло на территорию Российской Федерации в прошлом году из 360 116 тысяч. Пчелопакетов. В этом году Союз пчеловодов России написал более 60 писем, уведомляющих, что мы опасаемся, что опять будет такой же ввоз произведен в этом году до ветеринары, что Россельхознадзор нас услышал, и в принципе в одном регионе 5 раз пытались площадку карантинную обозначить и говорить, что она была готова, но при выезде выяснялось, что такие площадки не готовились совсем. Да, здесь есть небольшая проблема, что у нас вроде бы пчел немножечко в этом году не хватает, но я считаю, что здесь больших проблем нет, что в течение года-двух мы полностью закроем потребность пчел в Российской Федерации своими силами.
1: Пока контролирующие органы ищут пропавший груз, ульи российских пчеловодов пустеют, а нелегальный импорт может сказаться не просто на объеме производимого меда, но и на его качестве. Этой зимой Роспродсоюз прогнозировал дефицит натурального меда в России из-за капризов природы прошлым летом. Так что в этом сезоне нашим пасечникам придется собирать мед буквально по капле. Алина Орлова, Диана Чебанова, ГАР, Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Транспортная полиция не регистрировала случаев незаконного провоза пчел из Узбекистана через Челябинскую область, сообщили ТАСС в отделении информации и общественных связей Управления на транспорте МВД.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.
5: Ты бываешь в самых дальних уголках света, в необитаемых землях и путешествуешь так больше 20 лет. Встречал ли ты тишину в тех местах, которая громче звука? Такой эзотерический вопрос задаю я Вадиму Мамонтову, путешественнику, основателю компании Russia Discovery.
6: Есть совершенно точно много мест, где тебе не хочется заполнять какими-то звуками пространство. Тебе хочется либо слушать самому, и это может быть каких-то набор абсолютно природных звуков, те самые, не знаю, выдохи китов, когда вылетающий фонтан забрызгивает тебя самому. Тебе даже очки приходится снимать и протирать, чтобы продолжать это все видеть так же выразительно. Но иногда действительно звуки эти останавливаются, и вот эта вот звенящая тишина, тебе хочется даже просто остановиться, чтобы не нарушать его там даже каким-то шорохом травы. То год назад у себя на родине в Архангельской области я взял туда собаку, и мы пошли гулять вдоль озера по тем местам, где когда-то в школе очень много ходили с одноклассниками. Там сбор лекарственных растений, берег розовые почки, сосновые почки, еще что-то там. И вот мы шли вдоль этого берега озера по огромным таким заливным лугам. Собака бегала большими-большими кругами, очень счастливая, довольная. И вот мы подходим к лесу, и никаких звуков из леса не доносится. Она как будто что-то начинает слышать. Она подбегает, заглядывает в глаза, как будто спрашивает, ну ты же тоже слышишь, там что-то есть. При этом абсолютнейшая тишина.
5: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
4: Между делом на Бизнес ФМ.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
8: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая. Об этом сообщил МИД КНР. По данным ведомства, поездка состоится по приглашению Си Цзиньпина. Стороны обсудят двусторонние отношения и ситуацию в мире. По данным Bloomberg, Белый дом предложил сопроводить Трампа в поездке крупным предпринимателям. В список входят основатель Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, глава Goldman Sachs Дэвид Соломон и другие. Всего делегация включает более десятка руководителей компаний из финансового, технологического, аэрокосмического и аграрного секторов. Число депутатов Палаты общин британского парламента, призывающих премьер-министра Кира Стармера подать в отставку, стремительно растет. С таким призывом публично выступили уже порядка 60 лейбористов, передает Sky News. По данным телеканала, в отставку уже начали подавать помощники министров из-за отказа Стармера уходить. Поводом для недовольства стал провал правящей партии на региональных выборах. В Грузии избрали нового католикоса-патриарха. Им стал 57-летний местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. За его кандидатуру проголосовали 22 члена Священного Синода. После избрания новый глава Грузинской православной церкви принял имя Шио III. Интронизация пройдет 12 мая. Предыдущий патриарх Илья II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской церкви. Он возглавлял ее с 1977 года. 5 стран отказались от участия в Евровидении, протестуя против допуска Израиля, передает BBC. Речь идет об Испании, Ирландии, Нидерландах, Исландии и Словении. Многие вещатели связывают свое решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, начавшейся после нападения палестинской группировки «Хамас» в октябре 2023 года. Некоторые вещатели также считают, что участие Израиля приводит к политически мотивированному голосованию, что, по их мнению, подрывает принцип нейтральности конкурса. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Европа ищет кандидата для переговоров с Москвой. Толчком послужило заявление Владимира Путина о том, что конфликт с Украиной идет к завершению. Предложение Москвы отправить на переговоры экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера сходу не понравилось главе евродипломатии. Она видит в этой роли себя. Каковы шансы достичь компромисса по ключевым условиям мирной сделки с участием ЕС и ждать ли новых инициатив от США? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Количество зараженных хантавирусом достигло 9 человек. Большая часть из них – пассажиры злополучного рейса круизного лайнера MV Hondius. И хотя ВОЗ продолжает отрицать угрозу эпидемии, эвакуация людей с судна была похожа на спецоперацию с участием полиции и медиков в костюмах химзащиты. Российских врачей обещают освободить от бумажной работы. Ею займется искусственный интеллект. В планах у Минздрава и более амбициозные цели – подключить нейросети к анализу данных пациентов и постановке диагноза. Что думают об этом в медицинском сообществе? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Будет ли создан европейский трек переговоров по Украине? В Кремле ждут скорого визита посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера для продолжения диалога, сообщил помощник президента Юрий Ушаков и добавил, что переговоры будут стоять на месте, пока Украина не выведет войска из Донбасса. Ранее Владимир Путин заявил, что предпочтительным переговорщиком с Европой для Москвы мог бы стать экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Каковы перспективы дальнейших дипломатических усилий? Об этом Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: Москва не получала ответ из Европы по кандидатуре Шрёдера для переговоров России и ЕС, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, у европейцев по этому вопросу идет целая буря обсуждений. Впрочем, какой-то ответ все же последовал. 11 мая во время заседания Совета ЕС по иностранным делам глава евродипломатии Кая Каллас жестко отвергла кандидатуру Шрёдера, пояснив: «Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень мудро». И добавила, что Шрёдер многие годы был высокопоставленным лоббистом российских госкомпаний, а посему в Европе ему доверия нет. Киев, разумеется, поддержал эту позицию. Тем не менее, можно говорить о том, что по теме Украины, помимо российско-американского трека, может сформироваться российско-европейский, где только начинается поиск участников и формата. Обозначение кандидатуры Шрёдера станет при этом тестом пределов европейских разногласий, но также и сигналом о том, что желательный для Москвы формат переговоров может быть не привязан к институтам Евросоюза, с которыми отношения полностью разрушены. В Европе сейчас действительно нет общего мнения относительно возобновления диалога с Москвой. За переговоры выступают Франция, Италия, Бельгия и Словакия. Им противостоят страны Балтии, Польша и фактически все руководство Еврокомиссии. Председатель ЕС Антонио Кошта уже говорил, что ведет консультации с лидерами стран-членов для определения повестки будущего диалога с Россией. В том числе надо понимать в целях нейтрализации действий Трампа, которого в ЕС считают якобы слишком уступчивым по отношению к Путину. Вопрос о переговорах с Москвой может быть вынесен на саммит ЕС уже в июне. При этом в самой Германии в качестве возможного переговорщика с Москвой обсуждают кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В свое время, будучи главой МИД ФРГ, он предлагал свою формулу выхода из тупика Минского процесса. Немецкая пресса даже допускает возможность создания переговорного дуэта с участием и Штайнмайера, и Шрёдера. Для России Штайнмайер, конечно, не идеален, но он точно менее раздражает, чем Кая Каллас. Впрочем, поскольку нынешнее руководство ФРГ занимает последовательно жесткую проукраинскую позицию, то, видимо, главный парламентер Европы будет все же не из Германии. Есть еще кандидатура президента Франции Макрона. Однако его неоднократные неудачные попытки дозвониться до Путина в начале конфликта привели к тому, что Россия воспринимает его с нескрываемым скепсисом. Теоретически переговорщиком мог бы стать и президент Финляндии Александр Стуб, учитывая богатый опыт советско-финского и позже российско-финского взаимодействия. Но он уже не относится к политикам, которые, как выразился Путин, не успели наговорить гадостей в наш адрес. Так что ЕС находится в поиске лица, которое было бы приемлемо одновременно для Брюсселя, Берлина, Парижа, Варшавы и Киева, которое не вызвало бы отторжения у Москвы. Задача на сегодня близкая к нерешаемой. На этом фоне Москва напомнила о своей жесткой переговорной позиции. Помощник президента Ушаков заявил, что Россия, США и Украина понимают, Киеву нужно сделать один серьезный шаг, после которого приостановятся военные действия и откроются перспективы для долгосрочного урегулирования. Речь, конечно, о выводе ВСУ из Донбасса. Каковая тема выведена Кремлем из разряда обсуждаемых пунктов в разряд предусловий для начала разговора вообще. До сих пор Киев такие условия отвергал и продолжает это делать. В этой связи не очень понятно, зачем в Москву снова собираются Уитков и Кушнер, хотя дата визита пока не названа. Тот же Уитков уже 7 раз встречался с Путиным, тогда как визит в Киев откладывался много раз. Зеленский считает это неуважением ездить в Москву и не приехать в Киев. Это потенциально создает проблему легитимности американского посредничества для Киева, который все больше апеллирует к Европе. Да и военная помощь Украине со стороны Европы не ослабевает. В ходе визита министра обороны Германии Бориса Писториуса было только что объявлено о договоренности запустить совместное производство дальнобойных дронов с радиусом действия до 1500 километров. Так что Берлин не собирается ждать результатов переговорного процесса. ЕС со своей стороны тоже не ставит на переговоры, а собирается выделить Украине первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро уже на этой неделе. Ближайшие несколько недель покажут, способен ли переговорный процесс выйти за рамки обмена заявлениями и угрозами. Если Уитков и Кушнер снова прилетят в Москву, не посетив Киев, это может окончательно разрушить доверие Украины к американскому посредничеству и подтолкнет Киев к еще более тесному сближению с европейцами как альтернативным гарантом безопасности. Если июньский саммит ЕС выработает хотя бы основные принципы и формат переговоров с Москвой и назовут имя переговорщика, это создаст новый дипломатический трек, пусть и без гарантии на успех. Если кандидатура Штайнмайера или какого-либо другого европейца будет официально предложена, Москве придется реагировать, соглашаться на такой диалог или же закрыть тему переговоров до тех пор, пока на поле боя не возникнет качественно новая ситуация. На что могут уйти как месяцы, так и годы.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Евросоюз в понедельник ввел санкции против «Орленка», одного из крупнейших детских лагерей в России. Также под санкции попали и всероссийские детские центры «Алые паруса» и «Смена». ЕС обвиняет все эти три организации в идеологической обработке детей. По мнению председателя Ассоциации детских лагерей Краснодарского края, руководителя компании «Resort Юг» Артема Гаврилова, новые санкции ни на что не повлияют.
4: Я вообще не понимаю, как это может негативно должно сказаться на наших детях, ни в коей мере на деятельности Орленка, которая напрямую финансируется, как и наши все федеральные центры из бюджета Российской Федерации, как мы правильно понимаем. Негативного сценария развития событий в данном случае не вижу.
5: Наверное, можно предположить, что граждане стран ЕС, но при этом стран дружественных или относительно дружественных к России, не смогут отправлять детей в эти лагеря. Ну, не знаю, венгры, например, не смогут отправлять детей.
4: Предполагаю, что, да, дети из ЕС, наверное, туда не смогут поехать. Но я не знаю, какое у нас сейчас там количество детей из ЕС отдыхает. Но смею предположить, что, наверное, небольшое.
5: Ну, а по поводу опыта Артека, вот уже 2 года как?
4: У нас в прошлом году произошло большое событие, большое празднование столетия Артека. 100 лет Артек простоял в разных экономических, политических, в разных событиях. Пережил Великую Отечественную войну. Я думаю, что на наши федеральные центры это никак не повлияет. Я думаю, что дети как отдыхали в них, так и будут отдыхать. По-честному скажу, мы с коллегами сейчас поулыбались. Вот тут переписывали, сейчас написал с улыбкой поздравления о заметности на международном уровне деятельности, так что во благо страны. Вот поэтому не вижу, как это может отразиться. Ну, думаю, пообсуждаем с коллегами в той или иной степени ироничности отношения к этому событию.
2: Артем Гаврилов, председатель Ассоциации детских лагерей Краснодарского края. Лондон в понедельник также расширил свои санкционные списки. В него попали еще 85 физлиц и организаций. Среди них оказались Российское агентство социального проектирования, Севастопольский госуниверситет и санаторий «Здравница» в Евпатории. ВОЗ подтвердила 9 случаев заражения хантавирусом в связи с ситуацией вокруг круизного лайнера MV «Кондиус». И хотя Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия планете не грозит, эвакуация пассажиров судна превратилась в зрелищную спецоперацию. Причал острова Тенерифе, на который в защитных костюмах и респираторах небольшими партиями выводили пассажиров, был оцеплен силовиками. Перед посадкой в самолеты всех, кто был на корабле, обрабатывали дезинфицирующим раствором прямо на взлетной полосе. Координировала эвакуацию Еврокомиссия. Степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается низко, тем не менее, ЕС активировал механизм гражданской обороны для эвакуации пассажиров. Чего боятся еврочиновники и есть ли у них основания? Светлана Чередникова подробнее.
6: Штамм ант – единственный вариант хантавируса, который передается людям от южноамериканских грызунов, но может передаваться и от человека человеку. Его летальность доходит до 40%. Инкубационный период – до 6 недель. Вирус развивается стремительно, вызывает поражение сердца и легких, температуру и желудочное расстройство. Вначале симптомы напоминают грипп. Если срочно не начать лечение, потребуется реанимация, ИВЛ или ЭКМО. Пассажиры лайнера MV «Кондиус», где произошла вспышка заболевания, граждане 23 государств. Они отправлены в свои страны. Но каждому предстоит длительный карантин в серьезных клиниках, даже при отрицательном ПЦР-тесте и отсутствии симптомов болезни. ВОЗ пока подтвердил 9 случаев заболевания среди пассажиров злосчастного судна. 3 человек умерли, поскольку точный диагноз им поставили слишком поздно. Однако сообщений о заболевших туристах из разных стран, бывших на борту, становится все больше. О них говорят власти США, Британии, Франции, Испании и Польши. Наряду с этим появляются новости о симптомах болезни у тех, кто на самом корабле не был, но контактировал с его пассажирами, например, в самолете. Пока эти случаи в официальную статистику ВОЗ не попали. Человек с хантавирусом становится заразен, когда появляются первые симптомы. Передача болезни происходит контактно-бытовым путем. Один человек при отсутствии профилактики может заразить 1-2 людей рядом. Так, последняя вспышка заболевания штаммом ант, при которой зафиксировали его передачу от человека человеку, произошла в 2018 году на юге Аргентины. Заболели 34 жителя деревни. Многие попали в реанимацию. 11 человек скончались. Выяснилось, что нулевой пациент, мужчина, заболевший от грызунов, пришел на массовое мероприятие с температурой. Но власти страны тогда приняли меры, и вспышка пошла на убыль. Похожая ситуация, вероятно, сложилась и на корабле. Первые 2 заболевших, супруги из Нидерландов, заразились от грызунов, а потом передали инфекцию остальным, считает кандидат медицинских наук, гендиректор контрактной исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
7: Есть несколько путей передачи, которые характерны для этого вируса, когда можно заразиться от животных. Воздушно-пылевой путь выделения у человека зараженный, ну, например, у слюна, и другие тоже. Они попадают в окружающую среду. воду, могут высыхать, могут попадать в воздух, особенно в закрытых помещениях, плохо проветриваемых помещениях. И когда длительно люди находятся, человек может заразиться. Также, возможно, когда инфицированное содержимое, оно может попадать на поверхности помещения, здоровый человек касается вот этого материала, зараженного вирусом, и переносит, не помыв руки, как это было при ковиде, например, переносит на слизистые рта, носа, глаз. Нужна длительная экспозиция, большое количество вот этого зараженного материала, большое количество активных вирусных частиц для того, чтобы заражение произошло. В этом смысле условия круиза вполне себе подходят.
6: Вакцины ни в США, ни в Европе от штамма ант нет. Но есть тесты. О точности такой диагностики и о том, может ли вспышка на корабле перерасти в масштабную эпидемию, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.
8: Он не сможет вызвать такой вспышки или эпидемии, как грипп, корь или COVID-19. Другой случай, другая эпидемиология, так что шум, который сейчас возник в средствах массовой информации в интернете, он преувеличен.
9: Ну вот эта история с ПЦР-тестами, насколько они чувствительны?
8: Они есть, и они весьма чувствительны, они точны, так что можно вполне на них полагаться. Есть серологические тесты, тесты с антителами. Но быстрее всего сейчас полимеразная цепная реакция или ПЦР. Надежная штука, да.
6: Важно, что если хантавирус вовремя начать лечить, пациент выздоровеет. В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что ни эпидемия, ни пандемия человечеству не грозят, а мутация инфекции оценивается как крайне низкая. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: IPO.
10: Производитель чипов для искусственного интеллекта Cerebras Systems повысил ценовой диапазон своего первичного публичного размещения акций, сообщает CNBC. Теперь компания планирует продавать бумаги по цене от 150 до 160 долларов за штуку, что выше заявленного на прошлой неделе уровня от 115 до 125 долларов. По верхней границе нового диапазона Cerebras в ходе IPO сможет привлечь почти 5 миллиардов долларов. Разработчик заявляет, что его процессоры работают быстрее и стоят дешевле, чем графические ускорители от NVIDIA, которые сейчас являются стандартом в отрасли.
0: Отчеты и планы.
10: Основной конкурент TikTok, китайская Kuaishou, запланировала выделить видеогенератор Kling AI в отдельную компанию и вывести ее на биржу в 2027 году, узнала The Information. Перед этим компания хочет привлечь инвестиции по оценке Kling AI в 20 миллиардов долларов. Американский производитель электромобилей Tesla прекратил выпуск Model S и Model X на заводе во Фремонте в Калифорнии. Об этом компания сообщила в соцсети X. 14 лет истории для Model S и 11 лет для Model X, сказано в сообщении.
0: Конфликты.
10: Британская певица Дуа Липа подала иск на 15 миллионов долларов против компании Samsung, обвинив ее в незаконном использовании своего изображения, сообщает журнал People со ссылкой на судебные документы. Согласно иску, поданному в окружной суд в Калифорнии, Samsung использовал репортажный снимок 30-летней певицы на картонных коробках с телевизорами, продаваемыми по всей территории США. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Нейросети снизят бумажную нагрузку на врачей. Все будут показывать медкарты пациентов искусственному интеллекту, чтобы он помог поставить диагноз, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Одна из разработок на основе ИИ, которая уже внедряется, позволяет за считанные секунды анализировать электронную историю болезни и выдавать медикам именно ту информацию, которая нужна здесь и сейчас. Раньше на такой анализ могло уходить до получаса, добавил министр. Мы узнали мнение действующих врачей, какую работу сейчас можно доверить искусственному интеллекту и во всем ли можно на него полагаться. Оказалось, что он уже повсеместно внедряется, однако постановка диагноза и определение методов лечения всегда остаются за медиками.
11: Главврач Федеральной сети клиник экспертной онкологии Евроонко, кандидат медицинских наук, врач-онколог Андрей Пылев.
12: Естественно, ИИ не поручат поставить диагнозы вместо врачей. Конечно же, это всегда будет компетенция врача, но что касается каких-то оформительских моментов, это уже достаточно давно происходит в морфологической диагностике, в компьютерной диагностике. Безусловно, искусственный интеллект помогает врачам. И если речь идет о том, чтобы избавить врача от заполнения каких-то документов, это, да, вполне может иметь место. Но что касается клинических решений, то они, безусловно, всегда остаются за живым человеком. Тем более, что искусственный интеллект, особенно в моей области, он и близко не может заменить живого человека.
11: Врач-терапевт Людмила Лапа.
13: Пока используем как поиск информации, но анализ никто не поручает, конечно, сделать искусственному интеллекту. Это делает все-таки доктор.
11: Профессор-хирург-травматолог, доктор медицинских наук Андрей Королев.
14: Конечно, искусственный интеллект может очень сильно облегчить работу врачам. Есть ряд специальностей, которые вообще находятся под угрозой исчезновения из-за активного внедрения искусственного интеллекта. То есть такие вещи, как рентгенология, например, чистая, описательная часть МРТ, компьютерные томографии, рентгенограмм, это все может, к сожалению, уйти в прошлое. Все равно люди в каком-то количестве останутся, но не в таком количестве, в котором они есть сейчас. Что касается описательных вариантов и описательных зон медицинских, ну, таких как терапия или хирургия, рукодействие и так далее, искусственный интеллект, конечно, окажет положительное воздействие, но не столько с точки зрения нагрузки на врачей как таковых, сколько с точки зрения администрирования. Администрировать может помочь искусственный интеллект, то есть анализировать, правильно или неправильно написано, правильно или какие-то выполнены стандарты. Но тут тоже надо учитывать, что стандарты все, они довольно быстро устаревают. И иногда что-то, что кажется сегодня супер правильным и абсолютным, если оно вдруг успевает попасть в стандарт, то оно может на следующий год оказаться совершенно неправильным. И эти изменения не могут быть так быстро отслежены. Ожидать, что искусственный интеллект полностью заменит человека, невозможно. Особенно, скажу прямо, в нашей такой специальности, как хирургия, вообще невозможно. Нет ни одного одинакового перелома, нет ни одного одинакового пациента, нет ни одной одинаковой абсолютно на 100% болезни.
2: Ранее глава Минфина Антон Сюланов заявлял, что его министерство активно прибегает к помощи ИИ, в том числе при формировании бюджета. Впрочем, последнее слово всегда остается за человеком, постарался успокоить министр. Краснодар на выезде проиграл московскому «Динамо» в центральном матче 29-го тура РПЛ со счетом 1-2. Действующий чемпион России теперь отстает от «Зенита» на 2 очка. Судьба золотых медалей решится в последнем туре. В других встречах «Спартак» дома победил казанский «Рубин», а ЦСКА «Пари НН» в гостях. Подробности тура в материале спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: В Москве случилась настоящая футбольная драма. Краснодар и «Динамо» действовали на встречных курсах с первых минут. Эдуард Спирциан великолепно навесил со штрафного, и Диего Коста головой отправил мяч в угол. Сразу после перерыва Константин Тюкавин восстановил равновесие. Краснодар много раз был близок к тому, чтобы забить, но бело-голубых спасал Андрей Лунев. А в добавленное время Иван Сергеев, похоже, похоронил мечту быков о втором чемпионстве подряд. 2-1. И у Краснодара осталось 63 очка, у «Зенита» 65. В последнем туре команда Сергея Симака играет с Ростовом на выезде. Подопечные Мурада Мусаева принимают Оренбург. «Зениту» достаточно сыграть в ничью, и он чемпион. В матче с «Рубином» «Спартак» уже на 4-й минуте вышел вперед, отличился Кристофер Ву. В середине первого тайма еще один гол забил Манфред Угальде, но из офсайда. Хозяева не стали переживать и удвоили счет после перерыва. Это сделал Пабло Салари. В добавленное время полузащитник гостей Александр Юкич отыграл один мяч. 2-1 в пользу «Спартака», и теперь у красно-белых 51 очко, а у «Лока» 53. Все решится, как и в борьбе за золото в последнем туре. «Спартак» в Махачкале сыграет с местным «Динамо», которое борется за выживание в РПЛ, а «Локомотиву» предстоит дерби с московским ЦСКА. Армейцы едва не продолжили свою черную весну. Фабио Челестини уехал, но проблемы остались. На этот раз ЦСКА проигрывал по ходу матча с Пари-НН в Нижнем Новгороде после гола Даниила Лисового, а между собой сцепились футболисты красно-синих Владислав Тороп и Жоао Виктор. Это вновь указало на разобщенность в стане ЦСКА, на отсутствие единства. Бывший полузащитник армейского клуба Дмитрий Хамуха считает, что ситуация очень серьезная, и причиной тому отсутствие у легионеров должного отношения к делу.
16: Очевидно, легионеры не до конца выкладываются в матчах, и отсюда такие стычки. Как только пошли первые неудачи, и футболисты не справились с этой ситуацией, не нашлось лидеров, которые бы смогли бы за собой своим личным примером повести команду. Только победа в кубке могла дать импульс. Команда не попадает в призовую тройку. Я думаю, что сейчас уже глубина проблемы очень серьезная, и ее нужно решать уже сейчас.
15: Казалось, что ЦСКА потерпит очередное необъяснимое поражение, но сработали замены исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Игдисамова. В течение 2 минут под занавес основного времени матча армейцы забили 2 гола. Сначала счет сравнял Данила Козлов, и практически тут же победный мяч в сетку отправил 18-летний Имран Фиров, который вообще проводил свою дебютную игру за ЦСКА в РПЛ. Кстати, решающий пас Козлову в моменте с голом отдал тоже он. 2-1 – важная для психологии победа ЦСКА. Вратаря армейцев Владислава Торопа, который совершил большое количество сейвов, признали лучшим игроком встречи. Но он в эфире Матч ТВ сказал, что награды больше достойны. Стоит другой футболист.
17: Сами себе сделали проблемы. Честно считаю, что надо дать Имрану Фирову. Все-таки его первое голевое действие, первый гол, первый пас. Молодцы, все проделали огромнейшую работу.
15: Позже в раздевалке Тороп передал свою награду Фирову. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась скандалом. Вратарь и капитан Пари-НН Никита Медведев обматерил болельщиков, которые стояли на трибунах с баннером в поддержку бывшего тренера команды Алексея Шпилевского. Посыл голкипера был в том, что именно из-за Шпилевского клуб оказался на 15-м месте и одной ногой уже в первой лиге, поэтому такая поддержка фанатов не нужна. Позже за Медведева извинился гендиректор Пари-НН Виталий Карасев. Ростов на выезде победил Акрон. Благодаря этому южане гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. Акрон уже с большой долей вероятности предстоят стыки. Впрочем, многое решит гостевой матч последнего тура с крыльями советов. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Подводный музей скульптур находится возле мексиканского города Канкун, расположен прямо на границе Карибского моря и Мексиканского залива. Идея его создания принадлежит директору морского парка Хайме Гонсалесу Кано. Ученый хотел отвадить дайверов от местных коралловых рифов, которые из-за своей чрезмерной популярности уже начали разрушаться, и переключить внимание ныряльщиков на что-то другое. В результате в 2010 году на дне моря на глубине от 3 до 6 метров появились 500 скульптур, сделанных из специального морского бетона. В основном это статуи людей в полный рост, но есть и изваяния, мебели, автомобиля, дома и даже подводные мины. Увидеть экспозицию можно с лодки, у которой прозрачное дно, или плавая с аквалангом. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек. Музейные ценности на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
18: Плей-офф – это тот отрезок сезона, когда звезды должны блистать еще ярче и тащить команду за собой. Но они тоже люди, и их игра может давать сбой. В таких ситуациях должны мобилизоваться партнеры. Если один из лидеров команды не в ударе, то часто есть кому подстраховать и взять ответственность на себя. А если трое не могут найти свою игру, тогда победить практически невозможно. Именно это и случилось с Boston Celtics в 7-м и решающем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вдвойне обидно, что это произошло после того, как Бостон смог победить в 2 матчах подряд после счета 1-3 в серии. Трое из стартовой пятерки Celtics не смогли набрать ни одного очка. Тут особо и подстраховать уже некому. Объективности ради нужно отметить, что лучший игрок команды, форвард Джейсон Тейтом, с зарплатой в 54 миллиона долларов в этом сезоне не смог выйти на паркет из-за травмы сустава левого колена. Еще не совсем понятно, почему тренер Джо Мазулла не выпустил на площадку ветерана Николу Вучевича. Но это не отменяет факта, что Рон Харпер, Лука Гарза и Бейлор Шейрмен, выйдя в старте на решающий матч, не набрали ни одного очка на троих. Подстраховали лучшего игрока команды, так подстраховали. Вторая звезда Бостона Джейлен Браун старался. Он набрал 33 очка за 40 минут игрового времени, но в одиночку ему не справиться. Особенно, когда скамейка не помогла. Выходившие на замену Джордан Уолш и Уго Гонзалес тоже остались с бубликом в графе «набранные очки». Обидно, конечно, доведя серию до седьмого матча, проиграть вот так. Но зато во втором раунде нас ждет возвращение классического противостояния Нью-Йорка и Филадельфии.
0: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Инфляция в России продолжает замедляться, а выйти на целевой уровень в 4% планируется в 2027 году. Об этом сообщил изданию «Ведомости» вице-премьер Александр Новак. По его словам, по итогам 2025 года инфляция снизилась до 5,5% против 9,5% годом ранее. В 2026 году показатель прогнозируется на уровне около 5,2%. Новак отметил, что сдерживать рост цен помогают совместные меры правительства и Центробанка, включая денежно-кредитную политику и поддержку конкуренции. Евросоюз пытается усилить влияние в Армении и отдалить республику от России. Об этом заявил директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин в интервью ТАСС. По словам дипломата, ЕС использует предстоящие парламентские выборы в Армении для укрепления контроля над общественно-политической жизнью страны. Калугин также отметил, что европейские структуры пытаются сформировать в армянском обществе негативный образ России. Объединенные Арабские Эмираты могли нанести несколько ударов по территории Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, среди возможных целей был нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван. Отмечается, что США якобы положительно восприняли участие Объединенных Арабских Эмиратов в противостоянии с Ираном. Ранее Эмираты подверглись ракетным атакам и ударам беспилотников, ответственность за которые Абу-Даби возложил на Тегеран. Новый штамм коронавируса обнаружили в Таиланде у летучих мышей. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости. По его словам, случаев заражения людей не выявлено, поэтому оснований для ограничения поездок в страну нет. Ученый отметил, что специалисты будут наблюдать за новым штаммом, поскольку подобных разновидностей коронавируса существует значительно больше, чем известно официально. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российская валюта рекордно укрепилась к доллару. В понедельник на Межбанке за него давали 73,5 рубля впервые с февраля 2023 года. В чем причина нового витка роста российской валюты и как долго это может продлиться? Как заменить иностранный софт отечественным, особенно когда его нет? В редакцию Business FM обратился предприниматель, чей бизнес критически зависит от зарубежного программного обеспечения. Раньше он пользовался западным ПО с помощью VPN, но теперь эти сервисы блокируют. Есть ли выход? Визы не нужны, но въехать без них получается не у всех. Попытка россиянина первым пересечь границу Саудовской Аравии без специальной отметки в паспорте потерпела фиаско. Официально безвизовый режим с королевством заработал в ночь с субботы на воскресенье. Что пошло не так? Все подробности в эфире Business FM. Доллар ослаб до 73,5 рублей на внебиржевом рынке. Это минимум с конца февраля 2023 года. Ранее Минфин сообщил, что возвращается к покупкам валюты по бюджетному правилу, что должно затормозить укрепление рубля. Однако закупки будут ограниченными и ниже ожиданий рынка, поэтому и грядущее ослабление рубля остается под большим вопросом, считает инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
19: Рубль начал укрепляться после того, как Минфин объявил о достаточно скромных покупках иностранной валюты где-то на 110 миллиардов рублей, хотя рынок ожидал, что объемы покупок валюты будут в районе 400 миллиардов рублей. Это, в общем-то, небольшие покупки, которые не могут противостоять притокам достаточно большой экспортной валютной выручки из-за высокой цены на нефть. Пока США и Иран, хотя идут переговоры, но эти переговоры не приводят к каким-то значимым результатам, Армузский пролив остается в значительной степени заблокирован, поэтому в мире растет дефицит нефти, сокращаются запасы. Это говорит о том, что цена на нефть может оставаться высокой еще относительно продолжительное время. И это означает достаточно большие притоки экспортной валютной выручки в Россию. Ну и как следствие можно ожидать, что при скромных покупках Минфином валюты и большом притоке экспортной валютной выручки рубль, скорее всего, продолжит укрепляться и может достигнуть отметок 72-73 рубля уже достаточно скоро.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». Многое в дальнейшем укреплении или ослаблении рубля будет зависеть от вероятной сделки Вашингтона и Тегерана. Будут и другие факторы, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
20: Так складываются события на ближайшие недели, что очень много будет зависеть от того, как пройдет договоренность между США и Ираном по ближневосточному конфликту. Вроде бы последние дни есть надежда на то, что какое-то худое, но перемирие все-таки будет заключено. Это, конечно, повлияет коренным образом на настроение центральных банков, снизит инфляционные ожидания и, в общем, наверное, предотвратит желание центральных банков мира повышать ставки и укреплять позиции своих мировых резервных валют, в том числе и доллара. Поэтому есть вероятность того, что доллар на ближайшей неделе будет все-таки не укрепляться, а в таком боковом состоянии находиться. По поводу того, что влияет на укрепление рубля, по-прежнему влияет избыток иностранной валюты в национальной денежной массе. Если на следующей неделе Минфин реально начнет покупать иностранную валюту, то это может поспособствовать тому, что рубль все-таки начнет ослабевать. Пока этот фактор работает в пользу укрепления рубля. Ждем данных по инфляции в среду, 13 числа, и ждем, конечно же, официальных данных по инфляционным ожиданиям. Они во многом определят дальнейший тренд по ключевой ставке. И ждем начала покупок со стороны Минфина иностранной валюты, которые были анонсированы на прошлой неделе, дабы рубль начал ослабевать.
2: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Как считают аналитики, разовое укрепление рубля в понедельник произошло, так как российская валюта отыгрывала заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы. Другим новостям, как бизнес решает проблемы с иностранным программным обеспечением. В редакцию обратился предприниматель, у которого встала работа из-за блокировок. Раньше он пользовался западным софтом ушедшей из России компании с помощью VPN, но сейчас у нас блокируют способы обхода иностранных ограничений. Причем касается это самых разных отраслей. Рассказы бизнеса у Михаила Сафонова.
21: Бизнес говорит. Бизнесмен Андрей, написав в редакцию, обратил внимание на следующее. Компаниям рекомендуют переходить на отечественное программное обеспечение. И тогда не будет проблем с блокировками с иностранной или с нашей страны. Но как быть, если российское ПО либо вовсе отсутствует, либо не подходит по качеству? Андрей работает в полиграфии, где весь мир использует продукты американской корпорации Adobe. У нас ее называют просто Adobe. Ее программы знакомы каждому. Самое известное, пожалуй, Photoshop. Компания ушла из России в 22-м году. Близкого по качеству софта у нас не появилось, рассказывает предприниматель. Зарубежные ограничения, например, для продления лицензии, можно было обходить, используя VPN. Но сейчас эти сети в России блокируют. И вообще, применять их, по ощущениям бизнесмена, становится небезопасно.
22: Без VPN буквально позавчера адобовские сервера перестали считывать лицензии. Все встает, программу не загрузить, ничего не сделать. Лицензии удается как-то покупать, продлевать, но сейчас они не отвечают. Нет соединения с серверами. То есть, соответственно, что нам нужно? Ставить VPN. Мы ставим VPN, нас начинают кошмарить о том, что сейчас вам прилетит штраф там или что-то, какая-то комиссия за иностранный трафик.
21: Справедливости ради, штрафы за VPN пока не ввели. Хотя утечки, что операторы начнут брать плату за использование иностранного трафика, а это и есть VPN, уже были. И все это касается далеко не только полиграфии. Руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ Олег Капранов, на вопрос, какие сферы сталкиваются с трудностями из-за недоступности зарубежного ПО, отвечает: спектр широкий. Можно обходными путями купить и поставить иностранный софт, но ему требуется постоянная поддержка и обновление. И даже установка обычного драйвера превращается в проблему.
1: Наверное, самые болезненные сегодня вещи – это обновления различные, это какие-то решения Microsoft, например, это драйвера, патчи безопасности, какие-то обновления, например, для ядра Linux. То есть это на самом деле довольно большой объем очень технического софта. Это даже во многих случаях не какие-то программные продукты целиком.
21: Что же касается непосредственно отраслей, то в первую очередь приходит на ум инженерный софт, который наши компании традиционно покупали за рубежом. Гендиректор холдинга Aditim, это инжиниринговая компания в области переработки полимеров, Георгий Солдатов, рассказывает, что частично использует отечественное ПО и уклончиво объясняет, что проблемы с иностранным софтом компания решает за счет качественной IT-поддержки, а иного выхода нет.
3: Мы обновляем, хитрим, еще что-то и так далее. Еще раз, заменить весь софт, особенно инженерный софт, российским софтом невозможно. Смысла в этом нет. И, конечно же, если мы хотим быть лучшими, то мы используем лучший софт.
21: То же самое касается, например, автосервиса, где софт нужен для диагностики или переоборудования. Как в случае с компанией Ital Gas Engineering, которая занимается установкой на автомобиле газовых баллонов. И, как можно понять из названия, использует итальянский софт. А на вопрос, можно ли чем-то заменить ПО из недружественной страны, гендиректор компании Алексей Банковский ответил так.
5: К сожалению, это уникальный продукт, и, естественно, никто не даст ключей для создания копий или каких-то доработанных российских версий. Это все защищено, и, ну, опять же, ломать это, поступать некорректно по отношению к партнерам, что тоже не есть хорошо.
21: Даже если есть российские или китайские аналоги, нужно еще и обучить персонал на них работать. По оценке генерального директора производителя высокотехнологичного оборудования «Троицкий инженерный центр» Евгения Горского, для крупной компании это обойдется в 7-8 значную цифру. Для его производства меньше, но делать это он пока не собирается.
23: Нам нет смысла менять ПО, и мы будем биться до последнего с точки зрения ВПНов и прочих технологических вещей только для того, чтобы не трогать людей и не заставлять их переучиваться просто потому, что поменялась политическая обстановка.
21: Правда, власти не раз говорили, что сам по себе VPN не запрещен и ответственности за его использование нет. Более того, признавали, что в нем есть польза, потому что он помогает обходить блокировки Запада. Но дело в том, что сами по себе эти сети не делятся на плохие и хорошие. Они лишь шифруют трафик, и использовать это можно с разными целями. И легальному бизнесу этот инструмент сейчас нужен, потому что зарубежный софт можно заменить не всегда. И фотошопом такую реальность не исправить, особенно если из-за блокировок его нет. Михаил Сафонов, Елена Марчукова, Анна Моргунова. Бизнес FM.
2: Впервые с начала войны на Ближнем Востоке вырос дисконт на российскую нефть «Юралс». Это произошло на фоне ожиданий скорого завершения конфликта в Иране, пишет Bloomberg. По данным Argus Media, в пятницу «Юралс» из-за западных портов продавалось в среднем по 80,6 долларов за баррель. Это почти на 24 доллара дешевле, чем Brent. До этого, напомню, после перекрытия Армузского пролива, интерес к российской нефти вырос, а скидка, наоборот, сократилась. Текущий дисконт – это разовая коррекция или тренд, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
24: Сейчас рынки постоянно отыгрывают новости то про то, что конфликт Ирана и США близится к завершению, то новости о том, что на самом деле он не завершен. И поскольку эти новости, они друг друга сменяются, соответственно, меняется и динамика дисконта российского нефти. Тут еще важно понимать, что одновременно в личном пространстве сравниваются разные совершенно вещи. Есть стоимость нефти в порту отгрузки, есть стоимость нефти в порту разгрузки. И, например, поскольку российская нефть, она физически может быть востребована в порту разгрузки, то там может быть даже премия, скажем, по отношению к бренду. А, например, в портах отгрузки ситуация может быть иной. Не будем забывать, что есть еще рынок нефтяных фьючерсов и есть рынок физических поставок. Если, например, конфликт текущий будет затягиваться, если не получится установить полный объем производства экспорта нефти и других ресурсов из Персидского залива, то российская кабинет по-прежнему останется востребованный. И тут даже не так принципиально, в какой конкретный день какие были дисконты. Главное, что эта нефть все равно будет стоить намного дороже, чем она стоила до марта 2026 года. Там для России, конечно, стоимость энергоресурсов – это плюс. Скорее всего, текущий уровень цен действительно может поменяться. Но вот что может измениться и остаться измененным – это, допустим, параметры соглашения или параметры вообще доверия друг другу между, скажем, Россией и Китаем или Россией и Индией, как между странами, которые торгуют друг с другом, минуя Персидский залив. Если, например, у нас будет подписан новый контракт с Китаем, скажем, по Сибири-2, или будет подписан новый контракт с Китаем по новому нефтепроводу, то вот это будет уже серьезным результатом кризиса на Ближнем Востоке. Китайцы никогда не хотели делать ставку в пользу одного поставщика, но в текущих обстоятельствах, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, там, возможно, поставки восстановятся, и цены могут снизиться. Но стратегически более безопасно для Китая будет получать, допустим, нефть и газ в России в значительной степени по трубопроводам. И вот это может быть результатом действительно фундаментальный от того, что произошло на Ближнем Востоке.
2: Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Ранее Financial Times сообщила, что в первом квартале этого года три крупнейшие нефтяные компании Европы, Shell, BP и Total Energy, заработали около 5 миллиардов долларов на турбулентности мировых энергетических рынков, которую вызвала война на Ближнем Востоке.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Над средствами связи, которые можно было бы носить с собой, изобретатели работали с момента создания обычного телефона. Первый переносной телефон разработали американцы в 1950-х годах. Переносным он, правда, был условно, поскольку весил 40 килограммов. Зато его можно было установить в автомобиле. А первый по-настоящему портативный телефон был создан компанией Motorola в 1973 году. Хотя за 15 лет до этого советский ученый Леонид Куприянович получил патент на устройство вызова радиотелефонной связи, реальный прототип мобильного телефона. В видеожурналах «Наука и техника», которые транслировались перед киносеансами, показывали сюжет, в котором изобретатель принимает звонок в движущемся авто и сам звонит кому-то из леса. Но до производства советских мобильников дело так и не дошло. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Фёдор Достоевский. Если ты направляешься к цели и станешь дорогой останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Власти Приднестровья создают фонд социальной поддержки «Вместе» на фоне экономического кризиса, который вызван подорожанием энергоресурсов и ограничительными мерами со стороны Кишинева. Об этом заявил премьер-министр непризнанной республики Александр Розенберг в обращении к представителям бизнес-сообщества. Он отметил, что экономика Приднестровья функционирует в режиме чрезвычайного положения. Основная задача на сегодня – сохранить предприятия, трудовые коллективы и обеспечить выплату зарплат, пенсий и пособий. Bloomberg предупредил, что Европейский центральный банк может дважды повысить процентные ставки в этом году из-за ускоренной инфляции на фоне войны в Иране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на прошлой неделе среди экономистов. Они прогнозируют повышение ставки на четверть пункта в июне и еще одно в сентябре. В предыдущем опросе ожидалось лишь одно повышение. Сейчас депозитная ставка ЕЦБ находится на уровне 2%. Дональд Трамп подтвердил временную отмену налога на топливо из-за высоких цен в Соединенных Штатах. На вопрос журналистов, как долго будет действовать такое решение, президент ответил: «Пока это будет уместно». При этом он вновь подчеркнул, что американо-израильская военная операция против Ирана фактически обеспечивает передел мирового энергетического рынка и его переориентацию на закупки нефти у США. Куба планирует к 50-му году перейти на возобновляемые источники энергии. Карибская республика продвигает свою программу энергетического перехода, стремясь к большей независимости в этом секторе, заявил глава МИДа страны Бруно Родригес Парилья. По его словам, уже в этом году доля использования возобновляемых источников энергии прогнозируется на уровне 15%. К 30-му году этот показатель планируется повысить до 24%, а к 35-му до 40%, что позволит полностью отказаться от импорта топлива. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Первый безвиз комом. 11 мая вступил в силу безвизовый режим Саудовской Аравии. В нашу редакцию обратился россиянин, который хотел им воспользоваться и первым пересечь границу королевства сразу после полуночи на такси из Бахрейна. Что из этого вышло и можно ли купить тур в Саудовскую Аравию? Наталья Воробьева подробнее.
6: Антон хотел в числе первых воспользоваться новой опцией – посетить без визы Саудовскую Аравию. Для этого он заранее накануне вечером приехал в Бахрейн и планировал заехать в королевство по суше, по 25-километровому мосту короля Фахда, соединяющему оба государства. К полуночи он прибыл на границу, вот что Бизнес ФМ рассказал Антон.
7: Пограничники были к этому не очень готовы. Они сначала были удивлены, что в принципе больше не нужна виза гражданам Российской Федерации. Потом, к их чести, они достаточно быстро разобрались, что действительно есть такое соглашение. Разбирались достаточно долго, порядка 2 часов разные начальники куда-то звонили, но в итоге, я так понимаю, они системно просто не смогли оформить мой въезд. Пограничники рекомендовали мне вернуться в 10 утра 11 мая. Я предпринял еще одну попытку сейчас отправиться на автобусе, но, к сожалению, до автобусной компании тоже не дошла официальная коммуникация по поводу безвизовых поездок, поэтому мне отказали в посадке. Я думаю, это техническая ошибка, потому что пограничники достаточно были приветливы. Видно, что они пытались решить этот вопрос, но просто не удалось технически.
6: Ранее россияне для въезда в Саудовскую Аравию могли использовать электронную визу или поставить штамп по прибытии. Почему у Антона возникли проблемы, рассуждает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
8: Несмотря на то, что оба варианта оформления виз в Саудовскую Аравию были разрешены для граждан России, многие, конечно, предпочитали туристы все-таки делать электронную визу заранее, потому что она давала меньше риск на регистрацию рейса, поскольку сотрудники авиакомпании иногда путались в правилах и могли не зарегистрировать на рейс, если пассажир не предъявлял визу. И, кроме всего прочего, сотрудники на вылете требовали готовую визу. То есть она давала меньше зависимости от разных ситуаций и в аэропорту прибытия тоже.
6: Сейчас на безвизе можно прилично сэкономить. Стоимость годовой электронной визы составляла 395 реалов. Это около 8 тысяч рублей по нынешнему курсу. Полная цена с обязательной страховкой порядка 10,5 тысяч. Туры в Саудовскую Аравию из Москвы начинаются примерно от 200 тысяч рублей на двоих за неделю. Поездки в отели 4-5 звезд обойдутся в 250-300 тысяч рублей и выше. Правда, пока поездки возможны только для самостоятельных путешественников. Как сообщили туроператоры, сейчас действуют рекомендации Минэкономразвития и МИДа о приостановке продажи организованных туров в ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арттур» Дмитрий Арутюнов.
9: Мы как туроператор не имеем права посылать пока туда людей, пока действует предписание МИДа и Минэко. По поводу того, что небезопасно ехать в страны Персидского залива, и до 1 сентября рейсы Flynas, это дубайский лоукостер, и Сауди, национальная компания, они сняты.
10: При всем этом с 11 мая заработал безвизовый режим,
9: да,
10: с Саудовской.
9: Да, безвизовый режим, да.
10: То есть только индивидуальные.
9: Пока да, но сейчас не сезон в Саудовской Аравии, поэтому мы ждем, что ближе к осени начнется бронирование. Участники при этом могут самостоятельно бронировать Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока, что сейчас станет прибыль по отношению к туриндустрии.
10: Если мы сравниваем с тем же Оманом, Саудовской Аравией, ну и с Эмиратами, как можно их сопоставить по будущей популярности у россиян?
9: Я думаю, Саудовская Аравия гораздо больше страна и гораздо больше возможностей дает, так что будет больше популярности.
6: Однако во время путешествия в Саудовскую Аравию не стоит забывать, что это страна, где действуют строгие правила. Полный запрет алкоголя, одежда должна быть скромной, нельзя фотографировать военные объекты, королевские дворцы и людей без их разрешения. Нецензурная брань и грубые жесты считаются оскорбительными действиями, а также никаких проявлений нежных чувств в публичных местах. То есть целоваться, обниматься и держаться за руки тоже недопустимо. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Целая армия узбекских пчел пропала на территории России. Несколько тысяч насекомых находились в 3 фурах, которые пересекли границу, но так и не довезли их до карантинной зоны. Первая фура потерялась где-то в Башкирии. В понедельник, как написал ряд СМИ, два других грузовика с пчелами въехали в Россию через пропускной пункт Челябинской области и скрылись. Чем опасные пчелы-нелегалы для российского пчеловодства, продолжит Алина Орлова.
11: Поиски развернулись по всей Башкирии, где и затерялась еще месяц назад машина с узбекскими насекомыми. Подключили полицию и Россельхознадзор, но обнаружить пропавшую фуру пока не удалось. Импортерами узбекских пчел стали два юрлица. Они ждали фуру на карантинных пасеках в Кетовском районе Курганской области. Однако уже в конце апреля стало известно, что пчел не доставили на обязательный карантин. Более того, выяснилось, что площадка не была оборудована, отсутствовали даже ульи. Из Средней Азии пчел завозят в страну нелегально по двум причинам. Первая – ранняя активность. Благодаря теплому климату эти особи готовы к работе прямо сейчас, тогда как российские еще пробуждаются. Вторая причина – цена. Узбекские пчелопакеты обходятся значительно дешевле отечественных – от 1,5 до 2 тысяч рублей, а местные стоят 4-5 тысяч. Сэкономив на насекомых, пасечники приобретают себе другие проблемы. Основная – это тропический клещ. В Среднюю Азию он попадает с племенными матками из Америки и Африки. Он тяжело лечится и наносит колоссальный ущерб пасекам, приводя к гибели до 70% особей. Помимо этого, у завезенных пчел сильно развиты грибковые инфекции, которые в том же Узбекистане не распространяются из-за более сухого климата. Карантин обязателен как до, так и после ввоза, продолжает президент Межрегиональной общественной организации Межрегиональный союз пчеловодов Александр Кукс.
12: В любом случае, до 2015 года где-то активно ввозились эти пакеты, и они навезли столько заразы, что бесконтрольно. Когда за рубежа завозят племенной материал или просто, он должен быть оформлен на той площадке, ну, на которой это указано. То есть его просто так в Россию невозможно отправить. Есть адресная площадка карантинная. Они должны были отстоять месяц, заново провести там обследование. Если там поехали пустые, а как же им разрешение дали? Что это за площадка карантинная, если там нет условий содержания? Может быть, какие-то обнаружены были карантинные заболевания. В этом же не виноваты пчеловоды, виноваты те, кто давал разрешение на ввоз этих пчелопакетов. Вот они оттуда аспергиллез завозят, аскосфероз завозят. Аспергиллез, он опасен для человека. На самом деле, особенно кто держит большие пасеки, для них это беда. Допустим, большие пасеки до 2

0: воды энтузиасты, и мы ездили в Россельхознадзор Министерства сельского хозяйства в Москву, где был круглый стол, и мы все эти задачи обозначили. После чего был прекращен завоз пчелопакетов, то есть зашло на территорию Российской Федерации в прошлом году из 360 116 тысяч пчелопакетов. В этом году Союз пчеловодов России написал более 60 писем, уведомляющих, что мы опасаемся, что опять будет такой же ввоз произведен в этом году. Ветеринары, что Россельхознадзор нас услышал, и в принципе в одном регионе 5 раз пытались площадку карантинную обозначить и говорить, что она была готова, но при выезде выяснялось, что такие площадки не готовились совсем. Да, здесь есть небольшая проблема, что у нас вроде бы пчел немножечко в этом году не хватает, но я считаю, что здесь больших проблем нет, что в течение года-двух мы полностью закроем потребность пчел в Российской Федерации своими силами.
1: Пока контролирующие органы ищут пропавший груз, ульи российских пчеловодов пустеют, а нелегальный импорт может сказаться не просто на объеме производимого меда, но и на его качестве. Этой зимой Роспродсоюз прогнозировал дефицит натурального меда в России из-за капризов природы прошлым летом. Так что в этом сезоне нашим пасечникам придется собирать мед буквально по капле. Алина Орлова, Диана Чебанова, ГАР, Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Транспортная полиция не регистрировала случаев незаконного провоза пчел из Узбекистана через Челябинскую область, сообщили ТАСС в отделении информации общественных связей Управления на транспорте МВД.
3: Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
4: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
3: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Повторы программы во вторник после 7 и после 10 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
5: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: Продолжительность жизни.
6: Шум в городе не просто дискомфорт, к которому можно адаптироваться. Это медицинская проблема с конкретным механизмом, органами-мишенями и показателями риска.
3: Журналист Алена Копылова.
6: В первую очередь, городской шум – это физиологический стресс, работающий круглосуточно. Шум воспринимается мозгом как сигнал угрозы, причем независимо от того, осознает это человек или нет. Звук активирует миндалевидное тело и запускает систему стресса, которая выбрасывает кортизол и адреналин. В острой ситуации это спасает жизнь. При хроническом шуме постепенно разрушает. Кортизол и катехоламины запускают цепную реакцию в сосудистой системе. Активируется окислительный стресс, нарушается функция эндотелия, внутреннего слоя сосудов, который удерживает их в расслабленном состоянии. В результате сосуды сужаются, давление растет и запускается воспаление. А это, в свою очередь, прямой путь к атеросклерозу, гипертонии, инфаркту и инсульту. Особенно опасен ночной шум. Во сне сознание отключено, но слуховая система продолжает работать. Лай собаки, проезжающий грузовик, звук сигнализации активируют стрессовую реакцию даже без пробуждения. Человек просыпается, не подозревая, что его сосуды всю ночь работали в режиме тревоги. Нейровизуализация показывает, хронический шум активирует миндалевидное тело. И эта активация напрямую связана с воспалением артерий. Исследование с участием более 5000 человек показало, жители шумных районов имели на 36% более высокий риск когнитивных нарушений и на 29% болезни Альцгеймера.
3: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
7: В студии.
2: студии Ирину Кучеренко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая. Об этом сообщил МИД КНР. По данным ведомства, поездка состоится по приглашению Си Цзиньпина. Стороны обсудят двусторонние отношения и ситуацию в мире. По данным Bloomberg, Белый дом предложил сопроводить Трампа в поездке крупным предпринимателям. В список входят основатель Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, глава Goldman Sachs Дэвид Соломон,

0: и другие. Всего делегация включает более десятка руководителей компаний из финансового, технологического, аэрокосмического и аграрного секторов. Число депутатов Палаты общин британского парламента, призывающих премьер-министра Кира Стармера подать в отставку, стремительно растет. С таким призывом публично выступили уже порядка 60 лейбористов, передает Sky News. По данным телеканала, в отставку уже начали подавать помощники министров из-за отказа Стармера уходить. Поводом для недовольства стал провал правящей партии на региональных выборах. В Грузии избрали нового католикоса-патриарха. Им стал 57-летний местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. За его кандидатуру проголосовали 22 члена Священного Синода. После избрания новый глава Грузинской православной церкви принял имя Шио III. Интронизация пройдет 12 мая. Предыдущий патриарх Илья II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской церкви. Он возглавлял ее с 1977 года. 5 стран отказались от участия в Евровидении, протестуя против допуска Израиля, передает BBC. Речь идет об Испании, Ирландии, Нидерландах, Исландии и Словении. Многие вещатели связывают свое решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, начавшейся после нападения палестинской группировки «Хамас» в октябре 2023 года. Некоторые вещатели также считают, что участие Израиля приводит к политически мотивированному голосованию, что, по их мнению, подрывает принцип нейтральности конкурса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Европа ищет кандидата для переговоров с Москвой. Толчком послужило заявление Владимира Путина о том, что конфликт с Украиной идет к завершению. Предложение Москвы отправить на переговоры экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера сходу не понравилось главе евродипломатии. Она видит в этой роли себя. Каковы шансы достичь компромисса по ключевым условиям мирной сделки с участием ЕС и ждать ли новых инициатив от США? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Количество зараженных хантавирусом достигло 9 человек. Большая часть из них – пассажиры злополучного рейса круизного лайнера MV Hondius. И хотя ВОЗ продолжает отрицать угрозу эпидемии, эвакуация людей с судна была похожа на спецоперацию с участием полиции и медиков в костюмах химзащиты. Российских врачей обещают освободить от бумажной работы. Ею займется искусственный интеллект. В планах у Минздрава и более амбициозные цели – подключить нейросети к анализу данных пациентов и постановке диагноза. Что думают об этом в медицинском сообществе? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Будет ли создан европейский трек переговоров по Украине? В Кремле ждут скорого визита посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера для продолжения диалога, сообщил помощник президента Юрий Ушаков и добавил, что переговоры будут стоять на месте, пока Украина не выведет войска из Донбасса. Ранее Владимир Путин заявил, что предпочтительным переговорщиком с Европой для Москвы мог бы стать экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Каковы перспективы дальнейших дипломатических усилий? Об этом Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: Москва не получала ответ из Европы по кандидатуре Шрёдера для переговоров России и ЕС, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, у европейцев по этому вопросу идет целая буря обсуждений. Впрочем, какой-то ответ все же последовал. 11 мая во время заседания Совета ЕС по иностранным делам глава евродипломатии Кая Каллас жестко отвергла кандидатуру Шрёдера, пояснив: «Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень мудро». И добавила, что Шрёдер многие годы был высокопоставленным лоббистом российских госкомпаний, а посему в Европе ему доверия нет. Киев, разумеется, поддержал эту позицию. Тем не менее, можно говорить о том, что по теме Украины, помимо российско-американского трека, может сформироваться российско-европейский, где только начинается поиск участников и формата. Обозначение кандидатуры Шрёдера станет при этом тестом пределов европейских разногласий, но также и сигналом о том, что желательный для Москвы формат переговоров может быть не привязан к институтам Евросоюза, с которыми отношения полностью разрушены. В Европе сейчас действительно нет общего мнения относительно возобновления диалога с Москвой. За переговоры выступают Франция, Италия, Бельгия и Словакия. Им противостоят страны Балтии, Польша и фактически все руководство Еврокомиссии. Председатель ЕС Антонио Кошта уже говорил, что ведет консультации с лидерами стран-членов для определения повестки будущего диалога с Россией. В том числе надо понимать в целях нейтрализации действий Трампа, которого в ЕС считают якобы слишком уступчивым по отношению к Путину. Вопрос о переговорах с Москвой может быть вынесен на саммит ЕС уже в июне. При этом в самой Германии в качестве возможного переговорщика с Москвой обсуждают кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В свое время, будучи главой МИД ФРГ, он предлагал свою формулу выхода из тупика Минского процесса. Немецкая пресса даже запускает возможность создания переговорного дуэта с участием и Штайнмайера, и Шрёдера. Для России Штайнмайер, конечно, не идеален, но он точно менее раздражает, чем Кая Каллас. Впрочем, поскольку нынешнее руководство ФРГ занимает последовательно жесткую проукраинскую позицию, то, видимо, главный парламентер Европы будет все же не из Германии. Есть еще кандидатура президента Франции Макрона. Однако его неоднократные неудачные попытки дозвониться до Путина в начале конфликта привели к тому, что Россия воспринимает его с нескрываемым скепсисом. Теоретически переговорщиком мог бы стать и президент Финляндии Александр Стуб, учитывая богатый опыт советско-финского и позже российско-финского взаимодействия. Но он уже не относится к политикам, которые, как выразился Путин, не успели наговорить гадостей в наш адрес. Так что ЕС находится в поиске лица, которое было бы приемлемо одновременно для Брюсселя, Берлина, Парижа, Варшавы и Киева, которое не вызвало бы отторжения у Москвы. Задача на сегодня близкая к нерешаемой. На этом фоне Москва напомнила о своей жесткой переговорной позиции. Помощник президента Ушаков заявил, что Россия, США и Украина понимают, Киеву нужно сделать один серьезный шаг, после которого приостановятся военные действия и откроются перспективы для долгосрочного урегулирования. Речь, конечно, о выводе ВСУ из Донбасса. Каковая тема выведена Кремлем из разряда обсуждаемых пунктов в разряд предусловий для начала разговора вообще. До сих пор Киев такие условия отвергал и продолжает это делать. В этой связи не очень понятно, зачем в Москву снова собираются Уитков и Кушнер, хотя дата визита пока не названа. Тот же Уитков уже 7 раз встречался с Путиным, тогда как визит в Киев откладывался много раз. Зеленский считает это неуважением ездить в Москву и не приехать в Киев. Это потенциально создает проблему легитимности американского посредничества для Киева, который все больше апеллирует к Европе. Да и военная помощь Украине со стороны Европы не ослабевает. В ходе визита министра обороны Германии Бориса Писториуса было только что объявлено о договоренности запустить совместное производство дальнобойных дронов с радиусом действия до 1500 километров. Так что Берлин не собирается ждать результатов переговорного процесса. ЕС со своей стороны тоже не ставит на переговоры, а собирается выделить Украине первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро уже на этой неделе. Ближайшие несколько недель покажут, способен для переговорный процесс выйти за рамки обмена заявлениями и угрозами. Если Уитков и Кушнер снова прилетят в Москву, не посетив Киев, это может окончательно разрушить доверие Украины к американскому посредничеству и подтолкнет Киев к еще более тесному сближению с европейцами как альтернативным гарантом безопасности. Если июньский саммит ЕС выработает хотя бы основные принципы и формат переговоров с Москвой и назовут имя переговорщика, это создаст новый дипломатический трек, пусть и без гарантии на успех. Если кандидатура Штайнмайера или какого-либо другого европейца будет официально предложена, Москве придется реагировать, соглашаться на такой диалог или же закрыть тему переговоров до тех пор, пока на поле боя не возникнет качественно новая ситуация. На что могут уйти как месяцы, так и годы.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Евросоюз в понедельник ввел санкции против «Орленка», одного из крупнейших детских лагерей в России. Также под санкции попали всероссийские детские центры «Алые паруса» и «Смена». ЕС обвиняет все эти три организации в идеологической обработке детей. По мнению председателя Ассоциации детских лагерей Краснодарского края, руководителя компании «Резорт Юг» Артема Гаврилова, новые санкции ни на что не повлияют.
4: Я вообще не понимаю, как это может негативно сказаться на наших детях, ни в коей мере на деятельности «Орленка», которая напрямую финансируется, как и наши все федеральные центры из бюджета Российской Федерации, как мы правильно понимаем. Негативного сценария развития событий в данном случае не вижу.
5: Наверное, можно предположить, что граждане стран ЕС, но при этом стран дружественных или относительно дружественных к России, не смогут отправлять детей в эти лагеря. Ну, не знаю, венгры, например, не смогут отправлять детей.
4: Предполагаю, что да, дети из ЕС, наверное, туда не смогут поехать. Но я не знаю, какое у нас сейчас там количество детей из ЕС отдыхает. Но смею предположить, что, наверное, небольшое.
5: Ну, а по поводу опыта Артека, вот уже 2 года как?
4: У нас в прошлом году произошло большое событие, большое празднование столетия Артека. 100 лет Артек простоял в разных экономических, политических, разных событиях. пережил Великую Отечественную войну. Я думаю, что на наши федеральные центры это никак не повлияет. Я думаю, что дети как отдыхали в них, так и будут отдыхать. По-честному скажем, мы с коллегами сейчас поулыбались. Вот тут переписывались, сейчас написал с улыбкой поздравления о заметности на международном уровне деятельности, так что во благо страны. Вот поэтому не вижу, как это может отразиться. Ну, думаю, пообсуждаем с коллегами в той или иной степени ироничности отношения к этому событию.
2: Артем Гаврилов, председатель Ассоциации детских лагерей Краснодарского края. Лондон в понедельник также расширил свои санкционные списки. В него попали еще 85 физлиц и организаций. Среди них оказались Российское агентство социального проектирования, Севастопольский госуниверситет и санаторий «Здравница» в Евпатории. ВОЗ подтвердила 9 случаев заражения хантавирусом в связи с ситуацией вокруг круизного лайнера MV «Хондиус». И хотя Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия планете не грозит, эвакуация пассажиров судна превратилась в зрелищную спецоперацию. Причал острова Тенерифе, на который в защитных костюмах и респираторах небольшими партиями выводили пассажиров, был оцеплен силовиками. Перед посадкой в самолеты всех, кто был на корабле, обрабатывали дезинфицирующим раствором прямо на взлетной полосе. Координировала эвакуацию Еврокомиссия. Степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается низко, тем не менее, ЕС активировал механизм гражданской обороны для эвакуации пассажиров. Чего боятся еврочиновники и есть ли у них основания? Светлана Чередникова подробнее.
6: Штамм ант – единственный вариант хантавируса, который передается людям от южноамериканских грызунов, но может передаваться и от человека человеку. Его летальность доходит до 40%. Инкубационный период – до 6 недель. Вирус развивается стремительно, вызывает поражение сердца и легких, температуру и желудочное расстройство. Вначале симптомы напоминают грипп. Если срочно не начать лечение, потребуется реанимация, ИВЛ или ЭКМО. Пассажиры лайнера MV «Хондиус», где произошла вспышка заболевания, граждане 23 государств. Они отправлены в свои страны. Но каждому предстоит длительный карантин в серьезных клиниках, даже при отрицательном ПЦР-тесте и отсутствии симптомов болезни. ВОЗ пока подтвердил 9 случаев заболевания среди пассажиров злосчастного судна. Трое человек умерли, поскольку точный диагноз им поставили слишком поздно. Однако сообщений о заболевших туристах из разных стран, бывших на борту, становится все больше. О них говорят власти США, Британии, Франции, Испании и Польши. Наряду с этим появляются новости о симптомах болезни у тех, кто на самом корабле не был, но контактировал с его пассажирами, например, в самолете. Пока эти случаи в официальную статистику ВОЗ не попали. Человек с хантавирусом становится заразен, когда появляются первые симптомы. Передача болезни происходит контактно-бытовым путем. Один человек при отсутствии профилактики может заразить одного-двух людей рядом. Так, последняя вспышка заболевания штаммом ант, при которой зафиксировали его передачу от человека человеку, произошла в 2018 году на юге Аргентины. Заболели 34 жители деревни. Многие попали в реанимацию. 11 человек скончались. Выяснилось, что нулевой пациент, мужчина, заболевший от грызунов, пришел на массовое мероприятие с температурой. Но власти страны тогда приняли меры, и вспышка пошла на убыль. Похожая ситуация, вероятно, сложилась и на корабле. Первые двое заболевших, супруги из Нидерландов, заразились от грызунов, а потом передали инфекцию остальным, считает кандидат медицинских наук, гендиректор контрактной исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
7: Есть несколько путей передачи, которые характерны для этого вируса, когда можно заразиться от животных. Воздушно-пылевой путь выделения у человека зараженный, ну, например, у слюна. И другие тоже. Они попадают в окружающую среду, могут высыхать, могут попадать в воздух, особенно в закрытых помещениях, плохо проветриваемых помещениях. И когда длительно люди находятся, человек может заразиться. Также, возможно, когда инфицированное содержимое, оно может попадать на поверхности помещения. Здоровый человек касается вот этого материала, зараженного вирусом, и переносит, не помыв руки, как это было при ковиде, например, переносит на слизистые рта, носа, глаз. Нужна длительная экспозиция, большое количество вот этого зараженного материала, большое количество активных вирусных частиц для того, чтобы заражение произошло. В этом смысле условия круиза вполне себе подходят.
6: Вакцины ни в США, ни в Европе от штамма ант нет. Но есть тесты. О точности такой диагностики и о том, может ли вспышка на корабле перерасти в масштабную эпидемию, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.
8: Он не сможет вызвать такой вспышки или эпидемии, как грипп, корь или COVID-19. Другой случай, другая эпидемиология, так что шум, который сейчас возник в средствах массовой информации и в интернете, он преувеличен.
9: Ну вот эта история с ПЦР-тестами, насколько они чувствительны?
8: Они есть, и они весьма чувствительны, они точны, так что можно вполне на них полагаться. Есть серологические тесты, тесты с антителами. Но быстрее всего сейчас полимеразная цепная реакция или ПЦР. Надежная штука, да.
6: Важно, что если хантавирус вовремя начать лечить, пациент выздоровеет. В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что ни эпидемия, ни пандемия человечеству не грозят, а мутация инфекции оценивается как крайне низкая. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Музейные ценности. Подводный музей скульптур находится возле мексиканского города Канкун, расположен прямо на границе Карибского моря и Мексиканского залива. Идея его создания принадлежит директору морского парка Хайме Гонсалесу Кано. Ученый хотел отвадить дайверов от местных коралловых рифов, которые за своей чрезмерной популярностью уже начали разрушаться, и переключить внимание ныряльщиков на что-то другое. В результате в 2010 году на дне моря на глубине от 3 до 6 метров появились 500 скульптур, сделанных из специального морского бетона. В основном это статуи людей в полный рост, но есть и изваяния, мебели, автомобиля, дома и даже подводные мины. Увидеть экспозицию можно с лодки, у которой прозрачное дно, или плавая с аквалангом. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек. Музейные ценности на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: IPO.
10: Производитель чипов для искусственного интеллекта Cerebras Systems повысил ценовой диапазон своего первичного публичного размещения акций, сообщает CNBC. Теперь компания планирует продавать бумаги по цене от 150 до 160 долларов за штуку, что выше заявленного на прошлой неделе уровня от 115 до 125 долларов. По верхней границе нового диапазона Cerebras в ходе IPO сможет привлечь почти 5 миллиардов долларов. Разработчик заявляет, что его процессоры работают быстрее и стоит дешевле, чем графические ускорители от NVIDIA, которые сейчас являются стандартом в отрасли.
1: Отчеты и планы.
10: Основной конкурент TikTok, китайская Kuaishou, запланировала выделить видеогенератор Kling AI в отдельную компанию и вывести ее на биржу в 2027 году, узнала The Information. Перед этим компания хочет привлечь инвестиции по оценке Kling AI в 20 миллиардов долларов. Американский производитель электромобилей Tesla прекратил выпуск Model S и Model X на заводе во Фремонте в Калифорнии. Об этом компания сообщила в соцсети X. 14 лет истории для Model S и 11 лет для Model X, сказано в сообщении.
1: Конфликты.
10: Британская певица Дуа Липа подала иск на 15 миллионов долларов против компании Samsung, обвинив ее в незаконном использовании своего изображения, сообщает журнал People со ссылкой на судебные документы. Согласно иску, поданному в окружной суд в Калифорнии, Samsung использовал репортажный снимок 30-летней певицы на картонных коробках с телевизорами, продаваемыми по всей территории США. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Нейросети снизят бумажную нагрузку на врачей. Все будут показывать медкарты пациентов искусственному интеллекту, чтобы он помог поставить диагноз, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Одна из разработок на основе ИИ, которая уже внедряется, позволяет за считанные секунды анализировать электронную историю болезни и выдавать медикам именно ту информацию, которая нужна здесь и сейчас. Раньше на такой анализ могло уходить до получаса, добавил министр. Мы узнали мнение действующих врачей, какую работу сейчас можно доверить искусственному интеллекту и во всем ли можно на него полагаться. Оказалось, что он уже повсеместно внедряется, однако постановка диагноза и определение методов лечения всегда остаются за медиками.
11: Главврач Федеральной сети клиник экспертной онкологии Евроонко, кандидат медицинских наук, врач-онколог Андрей Пылев.
12: Естественно, ИИ не поручат поставить диагнозы вместо врачей. Конечно же, это всегда будет компетенция врача, но что касается каких-то оформительских моментов, это уже достаточно давно происходит в морфологической диагностике, в компьютерной диагностике, безусловно, искусственный интеллект помогает врачам. И если речь идет о том, чтобы избавить врача от заполнения каких-то документов, это, да, вполне может иметь место. Но что касается клинических решений, то они, безусловно, всегда остаются за живым человеком. Тем более, что искусственный интеллект, особенно в моей области, он и близко не может заменить живого человека.
11: Врач-терапевт Людмила Лапа.
13: Пока используем как поиск информации, но анализ никто не поручает, конечно, сделать искусственному интеллекту. Это делает все-таки доктор.
11: Профессор-хирург-травматолог, доктор медицинских наук Андрей Королев.
14: Конечно, искусственный интеллект может очень сильно облегчить работу врачам. Есть ряд специальностей, которые вообще находятся под угрозой исчезновения из-за активного внедрения искусственного интеллекта. То есть такие вещи, как рентгенология, например, чистая, описательная часть МРТ, компьютерные томографии, рентгенограмм, это все может, к сожалению, уйти в прошлое. Все равно люди в каком-то количестве останутся, но не в таком количестве, в котором они есть сейчас. Что касается описательных вариантов и описательных зон медицинских, ну, таких как терапия или хирургия, рукодействие и так далее, искусственный интеллект, конечно, окажет положительное воздействие, но не столько с точки зрения нагрузки на врачей как таковых, сколько с точки зрения администрирования. Администрировать может помочь искусственный интеллект, то есть анализировать, правильно или неправильно написано, правильно или какие-то выполнены стандарты. Но тут тоже надо учитывать, что стандарты все, они довольно быстро устаревают. И иногда что-то, что кажется сегодня супер правильным и абсолютным, если оно вдруг успевает попасть в стандарт, то оно может на следующий год оказаться совершенно неправильным. И эти изменения не могут быть так быстро отслежены. Ожидать, что искусственный интеллект полностью заменит человека, невозможно. Особенно, скажу прямо, в нашей такой специальности, как хирургия, вообще невозможно. Нет ни одного одинакового перелома, нет ни одного одинакового пациента, нет ни одной одинаковой абсолютно на 100% болезни.
2: Ранее глава Минфина Антон Сюланов заявлял, что его министерство активно прибегает к помощи ИИ, в том числе при формировании бюджета. Впрочем, последнее слово всегда остается за человеком, постарался успокоить министр. Краснодар на выезде проиграл московскому «Динамо» в центральном матче 29-го тура РПЛ со счетом 1-2. Действующий чемпион России теперь отстает от «Зенита» на 2 очка. Судьба золотых медалей решится в последнем туре. В других встречах «Спартак» дома победил казанский «Рубин», а ЦСКА «Пари НН» в гостях. Подробности тура в материале спортивного обозревателя «Бизнес FM».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: В Москве случилась настоящая футбольная драма. Краснодар и «Динамо» действовали на встречных курсах с первых минут. Эдуард Спирциан великолепно навесил со штрафного, и Диего Коста головой отправил мяч в угол. Сразу после перерыва Константин Тюкавин восстановил равновесие. Краснодар много раз был близок к тому, чтобы забить, но бело-голубых спасал Андрей Лунев. А в добавленное время Иван Сергеев, похоже, похоронил мечту быков о втором чемпионстве подряд. 2-1. И у Краснодара осталось 63 очка, у «Зенита» 65. В последнем туре команда Сергея Симака играет с Ростовом на выезде. Подопечные Мурада Мусаева принимают Оренбург. «Зениту» достаточно сыграть в ничью, и он чемпион. В матче с Рубином «Спартак» уже на 4-й минуте вышел вперед, отличился Кристофер Ву. В середине первого тайма еще один гол забил Манфред Угальде, но из офсайда. Хозяева не стали переживать и удвоили счет после перерыва. Это сделал Пабло Салари. В добавленное время полузащитник гостей Александр Юкич отыграл один мяч. 2-1 в пользу «Спартака», и теперь у красно-белых 51 очко, а у «Лока» 53. Все решится, как и в борьбе за золото в последнем туре. «Спартак» в Махачкале сыграет с местным «Динамо», которое борется за выживание в РПЛ, а «Локомотиву» предстоит дерби с московским ЦСКА. Армейцы едва не продолжили свою черную весну. Фабио Челестини уехал, но проблемы остались. На этот раз ЦСКА проигрывал по ходу матча с Пари-НН в Нижнем Новгороде после гола Даниила Лисового, а между собой сцепились футболисты красно-синих Владислав Тороп и Жоао Виктор. Это вновь указало на разобщенность в стане ЦСКА, на отсутствие единства. Бывший полузащитник армейского клуба Дмитрий Хамуха считает, что ситуация очень серьезная, и причиной тому отсутствие у легионеров должного отношения к делу.
16: Очевидно, легионеры не до конца выкладываются в матчах, и отсюда такие стычки. Как только пошли первые неудачи, и футболисты не справились с этой ситуацией, не нашлось лидеров, которые бы смогли бы за собой своим личным примером повести команду. Только победа в кубке могла дать импульс. Команда не попадает в призовую тройку. Я думаю, что сейчас уже глубина проблемы очень серьезная, и ее нужно решать уже сейчас.
15: Казалось, что ЦСКА потерпит очередное необъяснимое поражение, но сработали замены исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Игдисамова. В течение 2 минут под занавес основного времени матча армейцы забили 2 гола. Сначала счет сравнял Данила Козлов, и практически тут же победный мяч в сетку отправил 18-летний Имран Фиров, который вообще проводил свою дебютную игру за ЦСКА в РПЛ. Кстати, решающий пас Козлову в моменте с голом отдал тоже он. 2-1 – важная для психологии победа ЦСКА. Вратаря армейцев Владислава Торопа, который совершил большое количество сейвов, признали лучшим игроком встречи. Но он в эфире Матч ТВ сказал, что награды больше достойны. Стоит другой футболист.
17: Сами себе сделали проблемы. Честно считаю, что надо дать Имрану Фирову. Все-таки его первое голевое действие, первый гол, первый пас. Молодцы, все проделали огромнейшую работу.
15: Позже в раздевалке Тороп передал свою награду Фирову. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась скандалом. Вратарь и капитан Пари-НН Никита Медведев обматерил болельщиков, которые стояли на трибунах с баннером в поддержку бывшего тренера команды Алексея Шпилевского. Посыл голкипера был в том, что именно из-за Шпилевского клуб оказался на 15-м месте и одной ногой уже в первой лиге, поэтому такая поддержка фанатов не нужна. Позже за Медведева извинился гендиректор Пари-НН Виталий Карасев. Ростов на выезде победил Акрон. Благодаря этому южане гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. Акрон уже с большой долей вероятности предстоят стыки. Впрочем, многое решит гостевой матч последнего тура с крыльями советов. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Проштрафились. Досудебное соглашение и признание вины – такими стали в 2014 году итоги претензий, выдвинутых Соединенными Штатами к одному из крупнейших французских банков BNP Paribas. Американские власти обвинили банк в нарушении режима санкций против некоторых стран. В частности, в том, что на протяжении как минимум 5 лет он сотрудничал с Суданом, тогда как Америка обвинила власти этой страны в геноциде населения. Также в ходе расследования выяснилось, что BNP Paribas проводили сделки с Кубой и Ираном, против которых США тоже ввели санкции. Банк выразил глубокие сожаления в связи с этой ситуацией, уволил 30 сотрудников и выплатил рекордный штраф в размере 9 миллиардов долларов. Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Архангельск, 340 тысяч жителей. С середины 16 века жители деревень и монастырей на берегах Белого моря торговали с англичанами и голландцами. В 1584 году вокруг Михаила Архангельского монастыря был построен город-крепость для торговли и защиты северных рубежей. Как появлялись города на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 6.58, в студии Вероника Романова. За последние 3 года в реальном выражении ВВП России увеличился более чем на 10%. Россия удерживает 4-е место среди крупнейших экономик по паритету покупательной способности. Это заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости». По его словам, инфляция существенно замедлилась и продолжает замедляться. Она приблизится к 5.2% в 2026 году и будет вблизи целевого уровня в 4%, начиная с 2027, говорит Новак. Уголовное дело завели в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского. Андрея Ермака подозревают в легализации около 10 миллионов долларов на строительстве элитных резиденций под Киевом. Антикоррупционные органы Украины считают, что он был участником организованной группы. Сам Ермак отрицает обвинение. С должности главы офиса украинского президента Ермак был уволен в ноябре 25-го. После 5 лет работы он сам подал заявление об отставке. Произошло это на фоне коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем. 300 человек эвакуированы, несколько отравившихся угарным газом доставлены в больницу после пожара в многоэтажке в Грозном. Он произошел ночью. По данным главка МЧС, площадь возгорания составила почти 3000 квадратных метров. Жертв нет. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. От участия в Евровидении отказались 5 стран – Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения. Они таким образом выразили протест из-за допуска к конкурсу израильского певца. Это крупнейший бойкот за 70-летнюю историю Евровидения. Власти стран, отказавшихся от участия, обвиняют Израиль в геноциде и военных преступлениях в секторе Газа. Всего в конкурсе, который в этом году проходит в Вене, принимает участие 35 стран. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, финал на 16 мая. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 утра в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Рубль внезапно укрепился накануне. Доллар на бирже на отметке в 73,5. Помогают российской валюте геополитика и низкие объемы закупок Минфина по бюджетному правилу. Сегодня тренд на укрепление, по мнению аналитиков, может продолжиться. Зарубежные ПО недоступны, российского просто нет. В рубрике «Бизнес говорит» сегодня истории компаний от автосервисов до производства полимеров. И все они столкнулись с проблемами с софтом для своих предприятий. VPN-сервисы в последнее время помогают слабо из-за блокировок. На российскую нефть Urals вырос дисконт, пишет Bloomberg. Произошло это впервые с начала войны на Ближнем Востоке, на ожиданиях, что скоро все закончится. Однако эксперты называют это разовой коррекцией. Подробнее в эфире Business FM. Итак, рубль вырос до 73 за доллар на внебиржевом рынке. Ранее Минфин сообщил, что возвращается к покупкам валюты по бюджетному правилу, что должно затормозить укрепление рубля. Однако закупки будут ограниченными и ниже ожиданий рынка, поэтому и ослабление рубля остается под большим вопросом, считает инвестор-отек Кари Капитал Сергей Суверов.
18: Рубль начал укрепляться после того, как Минфин объявил о достаточно скромных покупках иностранной валюты, где-то на 110 миллиардов рублей, хотя рынок ожидал, что объемы покупок валюты будут в районе 400 миллиардов рублей. Это, в общем-то, небольшие покупки, которые не могут противостоять притокам достаточно большой экспортной валютной выручки из-за высокой цены на нефть. Пока США и Иран, хотя идут переговоры, но эти переговоры не приводят к каким-то значимым результатом. Армузский пролив остается в значительной степени заблокирован, поэтому в мире растет дефицит нефти, сокращаются запасы. Это говорит о том, что цена на нефть может оставаться высокой еще относительно продолжительное время. И это означает достаточно большие притоки экспортной валютной выручки в Россию. Ну и как следствие можно ожидать, что при скромных покупках Минфином валюты и большом притоке экспортной валютной выручки рубль, скорее всего, продолжит укрепляться. Можешь достигнуть отметок 72-73 рубля уже достаточно скоро.
2: Как считают аналитики, разовое укрепление рубля в понедельник произошло, так как российская валюта отыгрывала заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы и заявление президента Владимира Путина, что дело в конфликте с Украиной идет к завершению. По поводу дальнейшей судьбы рубля многое будет зависеть от вероятной сделки Вашингтона и Тегерана, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
19: Так складываются события на ближайшие недели, что очень многое будет зависеть от того, как пройдет договоренность между США и Ираном по ближневосточному конфликту. Вроде бы последние дни есть надежда на то, что какое-то худое, но перемирие все-таки будет заключено. Это, конечно, повлияет коренным образом на настроение центральных банков, снизит инфляционные ожидания и, в общем, наверное, предотвратит желание центральных банков мира повышать ставки и укреплять позиции своих мировых резервных валют, в том числе и доллара. Поэтому есть вероятность того, что доллар на ближайшей неделе будет все-таки не укрепляться, а ну, в таком боковом состоянии находиться. По поводу того, что влияет на укрепление рубля, ну, по-прежнему влияет избыток иностранной валюты в национальной денежной массе. Если на следующей неделе Минфин реально начнет покупать иностранную валюту, то это может поспособствовать тому, что рубль все-таки начнет ослабевать. Пока этот фактор работает в пользу укрепления рубля. Ждем данных по инфляции в среду, 13 числа, и ждем, конечно же, официальных данных по инфляционным ожиданиям, они во многом определят дальнейший тренд по ключевой ставке. И ждем начала покупок со стороны Минфина иностранной валюты, которые были анонсированы на прошлой неделе, дабы рубль начал ослабевать.
2: Олег Абелев, Рекомтраст. Дональд Трамп назвал иранские предложения по миру неприемлемыми и оценил в 1% шансы того, что режим прекращения огня между США и Ираном сохранится. CNN отмечает, что Трамп теряет терпение и рассматривает возможность возобновления войны с Ираном. Как бизнес решает проблемы с иностранным программным обеспечением? В редакцию «Бизнес.ФМ» обратился предприниматель, у которого встала работа из-за блокировок. Раньше он пользовался западным софтом, ушедшей из России компании с помощью VPN, но сейчас в стране блокируют способы обхода иностранных ограничений. Причем касается это самых разных отраслей. Рассказы бизнеса у Михаила Сафонова.
20: «Бизнес говорит».
21: Бизнесмен Андрей, написав в редакцию, обратил внимание на следующее. Компаниям рекомендуют переходить на отечественное программное обеспечение. И тогда не будет проблем с блокировками с иностранной или с нашей страны. Но как быть, если российское ПО либо вовсе отсутствует, либо не подходит по качеству? Андрей работает в полиграфии, где весь мир использует продукты американской корпорации Adobe. У нас ее называют просто Adobe. Ее программы знакомы каждому. Самое известное, пожалуй, Photoshop. Компания ушла из России в 22-м году. Близкого по качеству софта у нас не появилось, рассказывает предприниматель. Зарубежные ограничения, например, для продления лицензии, можно было обходить, используя VPN. Но сейчас эти сети в России блокируют. И вообще, применять их, по ощущениям бизнесмена, становится небезопасно.
22: Без VPN буквально позавчера адобовские сервера перестали считывать лицензии. Все встает, программу не загрузить, ничего не сделать. Лицензии удается как-то покупать, продлевать, но сейчас они не отвечают. Нет соединения с серверами. То есть, соответственно, что нам нужно? Ставить VPN. Мы ставим VPN, нас начинают кошмарить о том, что сейчас вам прилетит штраф там или что-то, какая-то комиссия за иностранный трафик.
21: Справедливости ради, штрафы за VPN пока не ввели. Хотя утечки, что операторы начнут брать плату за использование иностранного трафика, а это и есть VPN, уже были. И все это касается далеко не только полиграфии. Руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ Олег Капранов, на вопрос, какие сферы сталкиваются с трудностями из-за недоступности зарубежного ПО, отвечает: спектр широкий. Можно обходными путями купить и поставить иностранный софт, но ему требуется постоянная поддержка и обновление. И даже установка обычного драйвера превращается в проблему.
23: Наверное, самые болезненные сегодня вещи – это обновления различные, это какие-то решения Microsoft, например, это драйвера, патчи безопасности, какие-то обновления, например, для ядра Linux. То есть это на самом деле довольно большой объем очень технического софта. Это даже во многих случаях не какие-то программные продукты целиком.
21: Что же касается непосредственно отраслей, то в первую очередь приходит на ум инженерный софт, который наши компании традиционно покупали за рубежом. Гендиректор холдинга «Адитим» – это инжиниринговая компания в области переработки полимеров Георгий Солдатов – рассказывает, что частично использует отечественное ПО и уклончиво объясняет, что проблемы с иностранным софтом компания решает за счет качественной IT-поддержки, а иного выхода нет.
0: Мы обновляем, хитрим, еще что-то и так далее. Еще раз, заменить весь софт, особенно инженерный софт, российским софтом невозможно. И, конечно же, если мы хотим быть лучшими, то мы используем лучший софт.
21: То же самое касается, например, автосервиса, где софт нужен для диагностики или переоборудования. Как в случае с компанией Итал Газ Инжиниринг, которая занимается установкой на автомобиле газовых баллонов. И, как можно понять из названия, использует итальянский софт. А на вопрос, можно ли чем-то заменить ПО из недружественной страны, гендиректор компании Алексей Банковский ответил так.
3: К сожалению, это уникальный продукт, и, естественно, никто не даст ключей для создания копий или каких-то доработанных российских версий. Это все защищено, и, опять же, ломать это, поступать некорректно по отношению к партнерам, что тоже не есть хорошо.
21: Даже если есть российские или китайские аналоги, нужно еще и обучить персонал на них работать. По оценке генерального директора производителя высокотехнологичного оборудования «Троицкий инженерный центр» Евгения Горского, для крупной компании это обойдется в 7-8 значную цифру. Для его производства меньше, но делать это он пока не собирается.
4: Нам нет смысла менять ПО, и мы будем биться до последнего с точки зрения ВПНов и прочих технологических вещей только для того, чтобы не трогать людей и не заставлять их переучиваться просто потому, что поменялась политическая обстановка.
21: Правда, власти не раз говорили, что сам по себе VPN не запрещен, и ответственности за его использование нет. Более того, признавали, что в нем есть польза, потому что он помогает обходить блокировки Запада. Но дело в том, что сами по себе эти сети не делятся на плохие и хорошие. Они лишь шифруют трафик, и использовать это можно с разными целями. И легальному бизнесу этот инструмент сейчас нужен, потому что зарубежный софт можно заменить не всегда. И фотошопом такую реальность не исправить. Михаил Сафонов, Бизнес FM.
2: Впервые с начала войны на Ближнем Востоке вырос дисконт на российскую нефть «Юрлс». Это произошло на фоне ожиданий скорого завершения конфликта, в Иране пишет Bloomberg. В пятницу «Юрлс» из западных портов продавалось в среднем по 80,6 доллара за баррель. Это почти на 24 доллара дешевле, чем Brent. А до этого, после перекрытия Армузского пролива, интерес к российской нефти вырос, а скидка, наоборот, сократилась. Текущий дисконт – это разовая коррекция или тренд? Говорит об этом ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Станислав Митрохович.
5: Очень важно понимать, что одновременно в личном пространстве сравниваются разные совершенно вещи. Есть стоимость нефти в порту отгрузки, есть стоимость нефти в порту разгрузки. И, например, поскольку российская нефть, она физически может быть востребована в порту разгрузки, то там может быть даже премия, скажем, по отношению к бренду. А, например, в портах отгрузки ситуация может быть иной. Не будем забывать, что есть еще рынок нефтяных фьючерсов и есть рынок физических поставок. Если, например, конфликт текущий будет затягиваться, если не получится восстановить полный объем производства и экспорта нефти и других ресурсов из Персидского залива, то российская нефть по-прежнему останется востребованной. И тут даже не так принципиально, в какой конкретный день какие были дисконты. Главное, что эта нефть все равно будет стоить намного дороже, чем она стоила до марта 26 года. Скорее всего, текущий уровень цен действительно может поменяться. Но вот что может измениться и остаться измененным, это, допустим, параметры соглашения или параметры вообще доверия друг другу между, скажем, Россией и Китаем, или Россией и Индией, как между странами, которые торгуют друг с другом, минуя Персидский залив. Если, например, у нас будет подписан новый контракт с Китаем, скажем, по Сибири-2, или будет подписан новый контракт с Китаем по новому нефтепроводу, вот это будет тоже серьезным результатом. Китайцы никогда не хотели делать ставку в пользу одного поставщика. Но в текущих обстоятельствах, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, там, возможно, поставки восстановятся, и цены могут снизиться. Но стратегически более безопасно для Китая будет получать, допустим, нефть и газы в России в значительной степени по трубопроводам.
2: Станислав Митрохович, фонд нацэнергобезопасности. Financial Times писала, что в первом квартале этого года три крупнейшие нефтяные компании Европы, это Shell, BP, TotalEnergies, заработали около 5 миллиардов долларов на турбулентности мировых энергетических рынков, которую вызвала война на Ближнем Востоке.
24: Реклама.
25: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
26: А что, если островок стабильности
6: Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ВСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
10: Вопреки прогнозам.
12: В августе 2007 года французская газета «Les Echos» вышла с заголовком «Гибель пчел ставит планету под угрозу». В статье утверждалось, что пчелы гибнут миллиардами. Эпидемия началась годом ранее во Флориде и распространилась в США, Канаде, Европе и даже на Тайване. Причем в ряде регионов чрезвычайная ситуация унесла жизни 40% насекомых. Что только не называлось в качестве причины. Клещи, паразиты, вирусы, пестициды и климатический стресс с экстремальными температурами. В итоге полного коллапса пчеловодства все же не произошло, а индустрия меда приспособилась к новой реальности. Потери рабочих колоний возмещаются разделением ульев, и общее число последних даже увеличилось. А центры производства меда смещаются в азиатские и африканские страны.
10: Вопреки прогнозам на Business FM.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
26: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области началась дорожная кампания, сообщили в Главном управлении автодорог региона. Подрядчики уже вышли на 15 участков общей протяженностью почти 170 километров. Одновременно ведется реконструкция, капитальный и текущий ремонт 12 объектов с искусственными сооружениями, мостами и путепроводами. Отремонтировать планируется более 600 километров дорог. Общая стоимость контрактов составляет 21 миллиард рублей. Завершить ремонт и ввести объекты в эксплуатацию рассчитывают до конца сентября. 10 сотрудников Арзамасского машиностроительного завода осудили за хищение 28 тонн топлива. По фабуле дела, в 2022 году операторы заправочной станции завода создали организованную группу для хищения топлива. Они договорились с водителями, что те будут искусственно завышать пробег машин, а излишки топлива продавать. За 4 месяца таким образом похитили топливо на 1,5 миллиона рублей. Одному из организаторов схемы назначили 3 года колонии общего режима, остальных приговорили к условным срокам. Ущерб заводу был полностью погашен. Многопрофильный центр развития детей Нижнего Новгорода объявил электронный аукцион на капитальный ремонт помещений корпуса. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – 10 миллионов рублей. Все работы необходимо выполнить до 10 августа. Заявки на участие принимают до 14 мая. Исполнители выберут на следующий день. Напомню, многопрофильный центр развития детей находится на Анкудиновском шоссе 24. Минтранс Нижегородской области потребовал от перевозчиков провести комплексную проверку кондиционеров в общественном транспорте. Мера направлена на повышение качества обслуживания пассажиров летом. Водители обязали включать систему охлаждения воздуха при наступлении жаркой погоды. Также региональный Минтранс анонсировал изменение расписания автобусных маршрутов номер 57 и 69. С 12 мая графики движения на этих направлениях скорректируют для синхронизации в утренние часы пик по будням. Новое расписание позволит развести рейсы по времени, что должно сократить неравномерность на интервал ожидания для пассажиров. В мае в городах Нижегородской области проведут более 30 ярмарок «Покупайте Нижегородское», где предприниматели и самозанятые смогут бесплатно представить свою продукцию. Больше всего площадок организуют в Павловском и Уренском округах. Для получения площадки предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. последний день международной конференции ЦИПР 21 мая любой желающий сможет бесплатно посетить выставку «Инновации ведущих технологических корпораций». Для этого необходима только регистрация на официальном сайте и получение пропуска. Организация открытой выставки позволяет жителям и гостям региона изучить достижения крупнейших российских и зарубежных технологических компаний, а также понять, как современные цифровые решения, платформы и сервисы интегрируются в различные сектора экономики и повседневную жизнь. Мероприятие без возрастных ограничений. В России создан хлеб со сроком годности 2 года. Пишут аргументы недели. Основу нового продукта легла рецептура хлеба для космонавтов, созданная еще в прошлом веке. Продукт предназначен для использования в армии и специальных условиях, где требуется длительное хранение. Кроме хлеба, ученые адаптируют и другие технологии космического питания для нужд армии и экстремальных условий. Например, сублимированные супы и вторые блюда. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
11: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается переменная облачность и плюс 19 градусов. Вечером малооблачно и плюс 18, ночью вновь облачно с прояснениями и 14 градусов со знаком плюс.
1: Валюта.
11: На 12 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 93 копейки. Держитесь курса.
24: Компании и корпорации.
26: Чистая прибыль завода «Красное Сормово» в первом квартале выросла в 6,5 раз до почти 56 миллионов рублей. Выручка верфи при этом сократилась по сравнению с прошлогодними показателями более чем на треть, до 2,1 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась в 10 раз и составила 531,5 миллион рублей. Лютчо обжаловала отказ во взыскании 6 миллионов долларов с Нижегородской ярмарки. Как следует из судебной картотеки, компания с Сейшельских островов подала апелляционную жалобу на отказ взыскать деньги по долгу 30-летней давности времен губернатора Бориса Немцова. В марте арбитражный суд Нижегородской области отказал Лютчо в иске на крупную сумму, взыскание которой могло привести ярмарку к банкротству, пишут коммерсант Приволжье. Процесс был переведен в закрытый режим из-за коммерческой банковской тайны иностранного взыскателя. Теперь Лютчо будет в первом апелляционном арбитражном суде оспаривать выводы о мнимости сделки по переуступке права требования. Вексель Нижегородской ярмарки истец выкупил у кипрского офшора «Сарикон». Однако в процессе адвокаты ярмарки доказали, что продавец и покупатель долговой расписки взаимосвязаны, и продажа векселя была недействительной. А предыдущий владелец векселя за взысканием долга не обращался. Производитель мороженого «Русский холод» приостановил поставки. Компания перестала отгружать товар с 1 мая из-за долгов, сообщает издание Milk News. В холдинге объяснили, что раньше брали кредиты для развития, но из-за роста ставок обслуживание долга стало слишком дорогим. Сейчас «Русский холод» ищет инвестора. Поставки мороженого в магазины фирма планирует возобновить в июне. По данным издания «Shoppers», общий долг «Русского холода» превышает 7 миллиардов рублей. Участник Нижегородского научно-образовательного центра компании НПИ получит 90 миллионов рублей от Российского научного фонда на разработку критически важных материалов для производства микрочипов, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Средства гранта направят на создание технологий производства высокочистных металлоорганических соединений. Эти вещества используются при изготовлении современных чипов памяти нового поколения и микросхем с топологией 180 нанометров и тоньше. Сейчас Россия полностью зависит от импорта таких материалов, что тормозит развитие отечественной электронной промышленности. Общий бюджет проекта 94,5 миллиона рублей. Он предполагает запуск опытной установки производительностью 25 килограммов каждого вещества в год. Российский научный фонд уже профинансировал 16 нижегородских научных проектов по 4,7 миллионов рублей каждый. Выделил он и один мегагрант на 50 миллионов и продлил поддержку 6 разработок 23 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
24: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
13: Пусть в год лошади ваш бизнес будет на коне с отечественной информационной системой «Лотос» от компании «Нелумба». «Нелумба» – автоматизация, которая окупается.
14: 18+.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Через век. Главные капиталы России.
14: Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей. Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Второв вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором

0: Следующее дело второго – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом «Даниловская мануфактура». Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Второву была предоставлена фабрика, которой достроили два снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Второв приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Второв владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Второв в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Второго не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Второва, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Второва денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Второв бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Второго национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах. Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Деньги. Самые древние лидийские и ионийские монеты чеканились из природного сплава под названием электр. Это соединение золота и серебра. Древние монеты, отчеканенные после середины 7 века до нашей эры в Лидийском царстве и в греческих колониях в Малой Азии, состояли в основном из речного электра. Первым отказался от его использования лидийский царь Крез. Он стал чеканить монеты из золота и серебра в соотношении 1 к 13. В Малой...
1: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
2: В Москве 7.28, студия Вероника Романова. Силы ПВО минувшей ночью перехватили 27 беспилотников над российскими регионами. Атака произошла над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями, сообщает Минобороны. Рост реальных зарплат в России за последние три года составил 23,9%. Это заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости». За 2025 год этот показатель увеличился на почти 4,5%. При этом общие реальные доходы населения за тот же трехлетний период выросли на 26,1%. Доходы выросли за счет оплаты труда, соцвыплат, предпринимательских доходов и доходов от собственности. Новак подчеркивает, что текущая динамика доходов стала рекордной за последние 20 лет. Уровень бедности в стране к концу 25-го сократился до исторического минимума в 6,7%. Стали известны подробности антикоррупционного иска Генпрокуратуры к бывшему первому заместителю обороны Руслану Цаликову. Надзорное ведомство просит изъять у него и его близких родственников имущество на сумму 5,5 миллиардов рублей.

0: Большую часть заявленной собственности, 3 миллиарда 400 миллионов, составляют активы ООО «Сандора», привлеченного к исполнению многомиллиардных контрактов Минобороны. Сам Цаликов фактическое владение этой компании отрицает. При этом в число ответчиков по иску к нему попала Влада Марковская, мать бывшего пресс-секретаря министра обороны Россияна Марковская. На женщину, как следует из иска, Цаликов оформил 3 дорогостоящих объекта недвижимости общей стоимостью более 73 миллионов рублей. Минздрав США назвал условия передачи хантавируса между людьми. Заражение возможно только в результате тесного контакта с носителем инфекции, в том числе через дыхание, при использовании общих личных вещей, таких как зубная щетка. Глава специального отдела Центра по контролю и профилактике заболеваний Дэвид Фитер подчеркивает, что хантавирус отличается от респираторных болезней, но медики его хорошо знают. Это не новое заболевание. На выходных в Атланту доставили 2 американцев с круизного лайнера, на котором ранее выявили вспышку хантавируса. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Европейский трек в дополнение к американскому в Москву. Могут вскоре прилететь Свитков и Кушнер, а в Европе обсуждают фигуру возможного переговорщика со своей стороны по украинскому вопросу. Каковы перспективы? Об этом Георгий Бовт сегодня. ВОЗ подтвердила уже 9 случаев заражения хантавирусом. Вспышка произошла на лайнере «Вихундиус». К сегодняшнему дню все пассажиры оттуда эвакуированы. Но вирусологи настаивают, что пандемию хантавирус не вызовет. Российский рынок акций открыл утреннюю сессию ростом на 0,2%, но уже почти все растерял. Мосбиржа на отметке 2658 пунктов, а накануне вырос рубль до 73,5 за доллар. О причинах и дальнейшей динамике в эфире «Бизнес FM». А прямо сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость «Бизнес FM», создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова.
1: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Давайте вдруг неожиданно вот прямо на землю переместимся и поговорим конкретно про трактора. И тут одна фраза, которую вы сказали, выступая в Совете Федерации. У нас появляется много интересных прототипов, которые вполне себе, ничуть не хуже выглядят, чем, так сказать, ну, передовые образцы, если говорить о конкретных устройствах, снабженных искусственным интеллектом. И почти ничего не выходит в серию. Почему это так? Давайте тоже вас об этом и послушаем.
4: Это выступление произвело определенный резонанс, потому что, ну, здесь мы совпали с Валентином Ивановной Матвиенко в представлении о мире и с ее, в общем-то, подачи. В сентябре 25 года запустили кластер по беспилотию и отечественной электроники с искусственным интеллектом на базе томских, вот наших томских заводов в первую очередь. Туда вошло, в принципе, 10 заводов и 3 университета. Ключевая цель была ровно это, перейти от экономики демонстрации обещаний к экономике реального производства. Экономика реального производства невозможна без промышленного планирования. Промышленное планирование невозможно без гарантированного заказа. И когда мы вот эту всю конструкцию начали выстраивать, мы сказали, что, коллеги, все понимаем, но вот если конвейерно, у нас там роботы производят роботов, чтобы запустить конвейерную линию, нам надо понимать, собственно говоря, сколько роботов нам понадобится в течение следующих там минимум 3 лет. То давайте хотя бы 3-летнее вот планирование выстроим таким образом, чтобы можно было запускать собственное производство не на уровне 1-2 прототипов. И это самый тяжелый момент, потому что что такое планируемый заказ? Это крупные гос и прочие предприятия, там, которые всегда являлись флагманами как заказчики, в которых участвует государство в том ином виде, у которых государство является ключевым и единственным заказчиком. И здесь, как бы, это борьба интеллектуальных с богатыми, это называется. У богатых и так все нормально. Там коалиции сложились веками. Там системы барьерные очень жесткие. Стать подрядчиком такой корпорации, это надо родиться определенным образом. И для страны такая история, ну, она пагубна, потому что пока идет экстенсивный путь развития, то нормально. А когда надо что-то новое вводить, то это, конечно, становится просто не, ну, таким тяжелым моментом.
3: А как это вот непосредственно вас касается?
4: Решение принимается очень медленно. Никто не контролирует скорость принятия решения, не коррелирует это с общей экономикой предприятия. В случае, например, с РЖД, там был эксперимент, там по введению локомотивного управления. Эксперимент прошел удачно, все приняли, мы прошли сертификацию. После этого вице-президент отчитался перед Григоренко о том, что вот-вот они сейчас все это самое закупят. Я не знаю, когда, значит, этот разговор был в 23-м году, значит, закупки вот сейчас 3 года прошло и нет, в 23-м году везде стоял «Сименс». То есть по всей этой самой... Я не думаю, что они сильно что-то заменили, потому что я не видела, ну, там, тема замены сименсовских камер или радаров на отечественные. Во всяком случае, даже тендер не было, мы бы участвовали.
3: Чем ситуация у нас в этом смысле отличается от Америки, от Южной Кореи, где вот это все быстро, я уж не говорю про Китай?
4: Китай — другая история. У Китая есть промплан. Тема государственного планирования, промышленного планирования является одной из ключевых. И в рамках промплана, вот то, что мы видим, вот этот вот их грандиозный прогресс, это победа коммунистической модели, экономической модели над империалистической. То, что касается Штатов, ну, Штаты устроены так же, как мы. В этом смысле мы дико похожи на Америку. У них все там мега вяло и это сам. Но у них есть понятие жареного петуха, а во-вторых, у них двухпартийность, при которой вторая партия всегда пинает первую, жестко пинает, и вот ищет там, за что укусить. Поэтому, когда начинается жареный петух, они очень быстро ускоряются. Когда вот началась вся эта военная история, они там тоже на стыке двух склок двух политических партий, они приняли несколько законов. В частности, есть закон, что если в течение полугода стратегическое предприятие не внедряет новую технологию, то их штрафуют, и происходит смена, ставится вопрос о смене операционного управления.
3: Как бы для в Америке тоже, как мы знаем, это не, так сказать, не придумки, технологические компании очень быстро развиваются благодаря госзаказам, очень часто оборонным.
4: Ну, конечно, дело не в этом, это в любом государстве это один из крупнейших заказчиков, и в этом смысле естественная монополия является крупнейшим заказчиком. Естественная монополия – это всегда роль государства, и здесь это важная история. Но возвращаясь опять обратно к базовому вопросу, дело здесь не в РЖД и же с ними, а дело в самой структуре обязательств перед государством. То есть заказчик должен сознательно понимать и переходить на новую технологию, в первую очередь потому, что он пользуется там государственным ресурсом в виде там налогов, бюджет, ну, бюджетных поступлений, субсидий и так далее. Если ты вот просто коммерсант, который занят только собой и там и государству не обращаешься, да ради бога, ты можешь хоть на лошади пахать, если тебе это является удобным и тебе так нравится. Это твое личное дело. Но если ты каким-то боком взаимодействуешь с государством и берешь государство за заемы и пользуешься субсидиями и сращенно в этом смысле, то ты должен заниматься в том числе вопросом оптимизации управления собственного и оптимизации собственного производственного процесса. И все это выстраивается в определенную цепочку. То есть РЖД заказал камеры и радары, завод поставил их на серию. Камерам, радарам нужны там определенные там, я знаю, линзы, шильдики и так далее, так далее. Следующий завод поставил серию и так далее. И так вот, собственно говоря, цепочка из 14 предприятий загрузила свой конвейер. Это все связанный организм, это организм. Государство живет, люди работают. Там, как бы, соответственно, идут отчисления на науку, и наука, как бы, развивается.
3: А частный бизнес у нас, который по природе, естественно, более гибкий, он может обеспечить необходимый заказ для вот наших инновационных
4: разработок? Он может, но сейчас он находится в очень тяжелом состоянии. Наверное, вы смотрели интервью Евтушенкова, очень показательно. Владимир Петрович ведь мастодонт, АФК-система, это всегда был некоторый монстр такой, который там...
3: Технологический,
4: в первую очередь, да. И Владимир Петрович это всегда подчеркивал. Жизнь у него складывалась по-разному, но когда неделю назад он выступил с интервью, в котором он обозначил, что долг АФК-системы государства 1,4 триллиона рублей, но что это не конец, и так далее, и так далее, то тут надо, конечно, рассмотреть сразу три момента. Первое, но то, что Евтушенков вообще выступил в таким интервью, это беспрецедентно. Второй момент – это размер, собственно говоря, задолженности. Это при условии того, что у него внутри МТС и Озон. И третий момент – нету даже ни одного варианта выхода из этой ситуации. Он ничего не предлагает.
3: Ну, они продают потихонечку, чтобы понижать долговую нагрузку.
4: Ну, там они понизили, у них долг 1,4 триллиона, а понизили они на 200 миллиардов. Ну, это кривая, которая не сойдется при его жизни. То есть никак. А диалог с Мордашовым, вот совсем свежий, в котором они спокойно как бы объяснили, почему нет никаких секретных офшоров, почему они не в состоянии помочь области, в которой там как бы ключево находится, показав, что у них прибыль упала в 300 раз. Магнитка отчитывается по такому же тому самому заводу Бокарева, то же самое, Помпянского, то же самое. Можно как угодно называть, переохлаждение есть или его нету, но когда я была юной девой, это называлось кризис.
3: Вот сельское хозяйство, там все лучше, это сфера ваших интересов. Хочется, я думаю, на позитив переключиться, да, да, если получится. Но если получится, это не сверхзадача. Задача правда.
4: У меня эти нет понятия лучше или хуже. Все связано. Сельское хозяйство также связано с промышленностью, как и промышленность с сельским хозяйством. Мы надо кушать, а сельское хозяйство надо на чем-то пахать. Плюс для этого, для всего надо денег. Все кончается населением. Вот есть такое понятие, как покупательная способность населения. И если население, цифра за первый квартал, которую дала налоговая, о том, что, невзирая на то, что налоги подняли для там самозанятых и так далее, физиков, сбор налогов сократились за первый квартал по сравнению с прошлым годом на 20%. Почему? Потому что утухли. Потому что если корову не кормить и доить, то она начинает доиться кровью, а не молоком. Это важный момент. Это азы экономики. Они сейчас нарушены. И если дальше как бы рассматривать все это дело, то мы видим, что в целом там ритейл начинает реагировать снижением активности. Ну, там официальные цифры небольшие, процентов 5, но это не так. По моим представлениям, намного выше. А это что? Ну, это будет вот, покупатель, то есть это и еды меньше покупают, и, соответственно, спрос. Ну, то есть дальше это все цепная реакция. Если мы говорим вообще про текущее состояние страны целиком, то нам надо понять, что вот этот бизнес, что бизнес – это фронт. Поэтому внутреннее состояние страны, мобилизация всех наших экономических возможностей не в смысле того, чтобы собрать еще там чего-то с людей, а в смысле того, чтобы посмотреть, сделать работу над ошибками, пустить вот это давление, там, дать возможность дышать бизнесу. 2 года назад была прекращена работа Титова.
3: Как омбудсмена.
4: Да, омбудсмена по малому SMB-бизнесу нет. То есть у SMB-бизнеса нету голоса. Сейчас мы наблюдаем то, что РСПП, там голос тоже как-то странно там, значит, вот на фоне всего этого подает. Но, то есть даже у крупный бизнес уже заерзал, судя по интервью Евтушенковым. А мелкий бизнес, ну что, ну они там закрываются, там типа страдают.
3: Или уходят в тень.
4: Уходят в тень, да, это стандартная история. Там они уйдут в НАЛ, в Черняк, там если НАЛ начнут прижимать, то кончится все это как в 90-х.
1: Строго по делу на Бизнес ФМ.
2: Создателем и президентом компании Cognitive Technologies Ольгой Усковой беседует главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич. Продолжение буквально через несколько минут.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Business FM. Контекст. 27 мая. Театр «Шалом». Спектакль «Лисистрата». Занавес сезона. В центре сюжета «Лисистрата» молодая, дерзкая и смелая афинянка. Устав наблюдать за тем, как мужчина годами уходит на Пелопоннесскую войну, она решает объединить женщин греческих городов и предлагает им смелый и необычный план, который должен помочь остановить вражду и вернуть мир в дома. Подробнее на сайте театра «Шалом». 18+. Музейные ценности. Подводный музей скульптур находится возле мексиканского города Канкун, расположен прямо на границе Карибского моря и Мексиканского залива. Идея его создания принадлежит директору морского парка Хайме Гонсалесу Кано. Ученый хотел отвадить дайверов от местных коралловых рифов, которые из-за своей чрезмерной популярности уже начали разрушаться, и переключить внимание ныряльщиков на что-то другое. В результате в 2010 году на дне моря на глубине от 3 до 6 метров
5: появились 500 скульптур, сделанных из специального морского бетона. В основном это статуи людей в полный рост, но есть и изваяния мебели, автомобиля, дома и даже подводной мины. Увидеть экспозицию можно с лодки, у которой прозрачное дно, или плавая с аквалангом. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек.
1: Музейные ценности на Business FM. Валюты.
5: Брунейский доллар стал официальной валютой султаната Бруней в 1967 году. Привязан к сингапурскому доллару в соотношении 1:1. Долгое время на землях, ныне принадлежащих Брунею, распространенным платежным средством были бронзовые заварные чайники, которыми славились местные мастера. А до этого ракушки морских улиток каури.
1: Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
6: Глобальная исследовательская группа Нильсон ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России. Американская компания работает на российском рынке с 1994 года. Ее главный актив – панельные данные о поведении покупателей. По данным «Известий», Нильсон рассматривает сделку на фоне регуляторных рисков. С 1 марта этого года вступили в силу законодательные ограничения для иностранных исследовательских компаний с выручкой более 800 миллионов рублей и долей иностранного участия свыше 20%. Фактически это делает невозможным продолжение работы Нильсон в текущей структуре. При этом в прошлом году выручка основного юрлица компании в России удвоилась до 3 миллиардов рублей, а чистая прибыль выросла почти в 4 раза – до 1,5 миллиардов. В России за год упали продажи обычных наушников без микрофона. По данным МВидео, их стали покупать на 26% реже. Люди все чаще выбирают гарнитуры, чтобы было удобнее переключаться между звонками, видео, работой и музыкой в течение дня. Продажи гарнитур, наоборот, выросли на те же 27%. За январь-март россияне потратили на них больше 23 миллиардов рублей. Японская компания Calbee меняет цветную упаковку своих чипсов на черно-белую из-за дефицита нафты, вызванного напряженностью на Ближнем Востоке. Нехватка сырья делает закупки типографской краски нестабильными, отмечает японское издание Yomiuri. Замена начнется в конце мая и затронет 14 основных продуктов, включая популярные картофельные и креветочные чипсы. Вслед за Calbee на подобный шаг могут пойти и другие производители, отмечает издание. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Тим 46 в Москве. И сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гости Business FM, создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова.
1: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Давайте все-таки к вашим тракторам. Об этом просто интересно узнаем. Слушай, я посмотрел картинки, не все же их видели, и мы не показываем. Расскажите, потому что, ну, как бы в сельском хозяйстве это могло бы быть, наверное.
4: Ну, это революция, шаг. Да, это в принципе революция, но там как бы наших продуктов, роботов много. То есть есть готовые вот эти платформенные трактора, есть мозги, которые прикручиваются на все существующие трактора, и трактор становится умным, и трактор начинает сам пахать, причем в условиях РЭП. Это важно. Это наше, кстати, страновое конкурентное преимущество, потому что мы реально до сих пор находимся в ключевых рейтингах мировых, находимся в топ-5. То есть, ну, там от 3-го до 5-го места нам дают, невзирая на то, что у нас вот флажок, триколор, то есть мы не шифруемся. И это связано с тем, что существуют уникальные российские технологии, которые мы изобрели, которые позволяют видеть трактору или комбайну как человек, не связываясь со спутником. Поэтому, когда все отрубается или что-то находится в темном углу, где интернета нет, а сейчас этих углов много, то работа продолжается.
3: Посмотрите, этот искусственный интеллект, который управляет этим трактором, он не в облаке, он в нем. Да, а из чего мы все там знаем повсюду, значит, есть какие-то мега-чипы NVIDIA, которые нужны, чтобы искусственный интеллект соображал по-хорошему.
4: Нет, правильный каких... вопрос. Значит, смотрите, значит, что с нейрочипами? Вот у нас сейчас 3 вида нейрочипов, на которых мы работаем. Есть NVIDIA, с NVIDIA есть отношения, поскольку мы занимаемся мирным делом, пищей, NVIDIA здесь совершенно корректно себя ведет. Есть китайский аналог, и есть российская разработка, очень приличная, мы ее протестили, мы ее тестили долго, вот несколько лет это шло.
3: Чип,
4: да, нейрочип, хороший нейрочип. Вот
3: он нейроновский или чей-то?
4: Я не хочу ее называть, я просто не знаю, могу я их называть или нет, но я хочу сказать, что это российские ребята, прям отличные ребята.
3: Ну, у нас же эти нанометры там очень далекие.
4: Не-не-не, это новая технология, они сделали отлично. То есть они, это абсолютно конкурентоспособная NVIDIA. Там одна проблема...
3: Нанометры роли не играют?
4: Это другая технология. Но есть одна как бы проблема, то есть мелкая серия. Они могут производить сейчас, но мелкие серии, если как бы переходить на наши тысячи, то уже нужен завод. И здесь вот сейчас, я знаю, что идет большой проект по заводу вот этому вот, и надеюсь, что все это случится. И эти ребята там в этом проекте, но вот там на мелких сериях мы их уже ставим. Нам очень нравится, то есть прям хорошо. Вот сейчас вопрос перевода их в большие серии.
3: Ну, скажите, а вот конкретно ваш продукт, вы испытываете какие-то ограничения? Ну, в плане, там же не все российское, всего российского.
4: Вы знаете, у нас много российского, у нас почти 85% российского. И поскольку мы этот продукт делали, ну, с 11-го года. То есть вы поймите, что это там как бы... Это естественным путем нарастало. Нам перекрывали там радары, мы нашли радарщиков в Томске. Нам перекрывали камеры, мы нашли камеры в Питере. Постепенно там нет хорошей жизни... Он собирался из своих, те, кто не отказывал. Последний вот отказ был в 2020 году, нам голландцы отказали там по определенным контроллерам из-за ковида. Они просто закрылись там, они на ковид закрывались там на 10 месяцев, а нам уже надо было продавать. Мы и эти контроллеры там с большим этим самым, то есть это был перебор, они у нас горели эти машины, там это было сложно реально. Но вот мы нашли, как бы, производители контроллера, нашли тоже в Томске отличных ребят, они у нас сейчас в кластере. А то есть постепенно мы собрали...
3: Больше не горят,
4: да.
3: Мы вообще, постепенно кстати, собрали... Экспозитивы контроллеров, реально, с чипами, мы пока очень маленькие, с большими нанометрами и с маленьким количеством. А вот контроллеров у нас за последние годы выпуск очень растет.
4: Чуть-чуть. Ну, контроллеры прям отличные, вот просто. И они лучше, чем то, что мы хотели когда-то от Нидерландов. Нет, позитива очень много. Просто вопрос, чтобы этот позитив не потонул...
3: Не затопил. Это то, что нужно видеть.
4: Да, да.
3: Наше зрение. Слушайте, в конце давайте перейдем к отвлеченному, светлому, но всем интересному. Я знаю теперь, что вы пишете, уже написали 4-ю или 5-ю книгу, и эта тема какая-то глобальная, роль искусственного интеллекта, тем более, что вы прям специально, не знаю, то ли это ради фишки, то ли прям так надо, при написании своих книг используете искусственный интеллект, который в вашей же компании создан. Причем, так сказать, в мире о такой большой языковой модели никто не слышал.
4: И я его
3: под названием Ипполит.
4: Да, да. Он создан у нас, потому что мы его юзаем для себя, для собственных дел.
3: Ну, книжке писать нужна большая языковая модель,
4: Он не пишет книжки. Мы его используем так же, как другие используют GPT. Мы его используем для справок. То есть у меня книга всегда... У меня получается такое вот полупублицистика. Ну, так получается, я пишу то, что сейчас происходит. Поэтому очень много документов. И мне нужно собирать справки, потому что, ну, и вот в этой книге, например, очень много историй про Питера Тхиля. То есть здесь есть про образ, маска,
3: нет,
4: Тхиля.
3: Это книжка «Аминь» лежит. «Аминь»,
4: да. Здесь есть про образ Тхиля, там вот эта тема вся про нейролинки, про нейрочипы в голову, там про вот эту PayPal-мафию. И здесь много, ну, как бы, конечно, все как бы случайные совпадения и так далее. Я это, конечно, пишу вначале, но оставлять у себя там юридическую лазейку, чтобы на меня не наехали, для этого мне нужно показать, собственно говоря, каким материалом пользоваться. Вот это сбор юридических справок под ту историю, которую я трансформирую в книгу, этим занимается Ипполит.
3: Только для этого?
4: Ну, только для этого, конечно.
3: А то есть помочь сюжет написать?
4: Нет, он не может. Ну, и никто не может.
3: Вы знаете, от вас это особенно интересно услышать, потому что вы же математик потомственный, причем, и как про вас пишут мать.
4: Терминатор,
3: да. В то же время в молодости с Курёхиным общались, и роком увлекались, и книжки пишете. А вот как человек с двумя такими, что ли, натурами, скажите, искусственный интеллект должен писать книжки, будет писать книжки или там музыку
4: сочинять? Я думаю, он уже пишет.
3: Нет, хорошие книжки. Он нужен там, кроме как для проверки фактов?
4: Не, он нужен как секретарь там. Нет, конечно, он не нужен как писатель. Просто потому, что... Сейчас объясню. Он замечательно сымитирует вам стиль и разовьет его. То есть, читая, вы в какой-то момент перестанете различать, где человек, где... Ну, как бы, если его обучать на... Там, ну, загнать в него там 10 томов Достоевского, а потом сказать, напишу в этом стиле там историю про больную девочку. Там он напишет. И если дать на широкую читателя, вы даже не будете ощущать там сильно. Но у вас ничего не возникнет внутри. Есть такое понятие, как резонанс между автором и читателем. Ну, знаете, он у всех по-разному там называется. Там торкнуло, там у музыкантов там типа соединилось. Каждый из блогов как-то вот это ощущает, кто вот автор, и как-то это обозначает. Вот там у меня было, вот, или этот фильм было там, вот случилось, там вот смотрит, как это случилось. И это связано с совпадением биологических колебаний. То есть, когда биологический автор что-то рассказывает изнутри себя, вот рассказывает какую-то историю, если он попадает на набор клавиш у биологического же населения, то возникает общий резонанс. Все вместе плачут над Муму. Или «Вставай, страна огромная», и в груди что-то зажигается там. Или «Симоновские эти, жди меня, и я вернусь». И тоже у тебя так хоп, ты пошел, или симфония Шостаковича, там, да. То есть возникает вот этот резонанс. Вот этот резонанс искусственно сделать невозможно, потому что это биологические колебания, потому что мы все излучаем. У нас свое излучение. Таких радаров мы не можем изобрести в искусственном интеллекте. В серию детективов или там а-ля там он напишет, но у вас не будет желания их читать. Вы даже сейчас, глядя на фильмы, те фильмы, которые сейчас полностью сделаны, и они не смотрятся. Вроде все то же самое, а вот выключаешь. Потому что вот нет вот этой вот проводки.
3: Это ценно было услышать от математика, который занимается искусственным интеллектом. Спасибо. Ольга Ускова была у нас в студии. Благодарю.
1: Строго по делу на Business FM.
2: Создателем и президентом компании Cognitive Technologies Ольгой Усковой беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
1: Реклама.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слова, проверенные делом.
8: Когда в моем родном городе открылся ресторан KFC, устраиваться на работу туда пришли 24 человека. 23 были приняты, одному мне отказали. В полицию пришли устраиваться 5 человек. 4 получили мундиры, один я отказ. Гарвард отказывал мне 10 раз, когда я подавал заявление на зачисление. Тогда я сказал себе, когда-нибудь я буду там преподавать. Джек Ма, китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
1: Слова, проверенные делом. На Business FM. Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире Business FM. Наизусть. Марк Твен.
8: Через 20 лет вы будете больше сожалеть о том, что вы не сделали, чем о том, что вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в ваших парусах. Действуйте и двигайтесь вперед.
1: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 7.58, в студии Вероника Романова. Глава евродипломатии Кая Каллас не исключила, что на возможных переговорах с Россией она могла бы представлять Евросоюз. Но, по ее словам, речи о начале такого переговорного процесса пока нет. По словам Каллас, на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел участники обсуждали возможное участие Европы совместно с Украиной в переговорах с Россией. Каллас говорит, что сначала странам Евросоюза нужно скоординироваться и обсудить между собой, что же они хотят затронуть в дискуссиях с Москвой. предложения Тегерана по конфликту с США нет альтернатив. Это заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф. Тегеран передал свой ответ на меморандум из 14 пунктов США 10 мая. Дональд Трамп назвал иранские предложения неприемлемыми. Как накануне писала Wall Street Journal, Иран отказался демонтировать ядерные объекты. Также власти страны согласились передать обогащенный уран третьему государству, но потребовали гарантии его возврата в случае провала переговоров. Еще Иран настаивает на поэтапном открытии Ормузского пролива в ответ на снятие американской морской блокады. На российском топливном рынке растет нехватка предложения бензина марки АИ-95. Причины – внеплановые ремонты НПЗ, снижение первичной переработки и сезонный рост потребления. По словам участников рынка, НПЗ вынуждены перераспределять производство в пользу более социально значимого АИ-92. При этом спрос на 95-й перед летним сезоном растет быстрее предложения, пишет «Коммерсант». Португальский цирк покинула последняя цирковая слониха. Ее примет первый в Европе слоновник, где условия приближены к природным. Вход людям туда запрещен. Он расположен на юге Португалии. В прошлом году в этой стране ввели полный запрет на использование диких животных в цирках. По статистике, более 70 слонов в Европе все еще содержатся в одиночных клетках или цирковых программах. Исследования показывают, что в неволе самки живут в среднем 17 лет, а в дикой природе 56. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Рубль внезапно укрепился накануне. Доллар на межбанке на отметке в 73,5. Помогают российской валюте и геополитикой низкие объемы закупок Минфина по бюджетному правилу. И тренд на укрепление, по мнению аналитиков, может продолжиться. Зарубежные ПО недоступны, российского просто нет. В рубрике «Бизнес» говорит сегодня истории компаний от автосервисов до производства полимеров. И все они столкнулись с проблемами с софтом для своих предприятий. А VPN-сервисы в последнее время помогают слабо из-за блокировок. Российскую нефть «Юрлс» вырос дисконт, пишет Bloomberg. Произошло это впервые с начала войны на Ближнем Востоке, на ожиданиях, что скоро все закончится. Однако эксперты называют это разовой коррекцией. Подробнее в нашем эфире. Итак, рубль вырос до 73 за доллар на внебиржевом рынке. Ранее Минфин сообщил, что возвращается к покупкам валюты по бюджетному правилу, что должно затормозить укрепление рубля. Однако закупки будут ограниченными и ниже ожиданий рынка, поэтому и ослабление рубля остается под большим вопросом, считает инвестор Атеку Кари Капитал Сергей Суверов.
9: Рубль начал укрепляться после того, как Минфин объявил о достаточно скромных покупках иностранной валюты, где-то на 110 миллиардов рублей, хотя рынок ожидал, что объемы покупок валюты будут в районе 400 миллиардов рублей. Это, в общем-то, небольшие покупки, которые не могут противостоять притокам достаточно большой экспортной валютной выручки из-за высокой цены на нефть. Пока США и Иран, хотя идут переговоры, но эти переговоры не приводят к каким-то значимым результатом. Ормузский пролив остается в значительной степени заблокирован, поэтому в мире растет дефицит нефти, сокращаются запасы. Это говорит о том, что цена на нефть может оставаться высокой еще относительно продолжительное время. И это означает достаточно большие притоки экспортной валютной выручки в Россию. Ну и как следствие можно ожидать, что при скромных покупках Минфином валюты и большом притоке экспортной валютной выручки рубль, скорее всего, продолжит укрепляться. Можешь достигнуть отметок 72-73 рубля уже достаточно скоро.
2: Сергей Суверов, Укари Капитал. Как считают аналитики, разовое укрепление рубля в понедельник произошло, так как российская валюта отыгрывала заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы и заявление президента Владимира Путина, что дело в конфликте с Украиной идет к завершению. По поводу дальнейшей судьбы рубля многое будет зависеть от вероятной сделки Вашингтона и Тегерана, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст Олег Абелев.
10: Так складываются события на ближайшей неделе, что очень много будет зависеть от того, как пройдет договоренность между США и Ираном по ближневосточному конфликту. Вроде бы последние дни есть надежда на то, что какое-то худое, но перемирие все-таки будет заключено. Это, конечно, повлияет коренным образом на настроение центральных банков, снизит инфляционные ожидания и, в общем, наверное, предотвратит желание центральных банков мира повышать ставки и укреплять позиции своих мировых резервных валют, в том числе и доллара. Поэтому есть вероятность того, что доллар на ближайшей неделе будет все-таки не укрепляться, а в таком боковом состоянии находиться. По поводу того, что влияет на укрепление рубля, по-прежнему влияет избыток иностранной валюты в национальной денежной массе. Если на следующей неделе Минфин реально начнет покупать иностранную валюту, то это может поспособствовать тому, что рубль все-таки начнет ослабевать. Пока этот фактор работает в пользу укрепления рубля. Ждем данных по инфляции в среду, 13 числа, и ждем, конечно же, официальных данных по инфляционным ожиданиям. Они во многом определят дальнейший тренд по ключевой ставке. И ждем начала покупок со стороны Минфина иностранной валюты, которые были анонсированы на прошлой неделе, дабы рубль начал ослабевать.
2: Олег Абелев, Реком-Траст. По данным CNN, Трамп теряет терпение и рассматривает возможность возобновления войны с Ираном. Сам он заявил, что прекращение огня между США и Ираном находится на ИВЛ, а вероятность его сохранения равна 1%. Как бизнес решает проблемы с иностранным программным обеспечением? В редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель, у которого встала работа из-за блокировок. Раньше он пользовался западным софтом, ушедшей из России компании, с помощью VPN. Но сейчас в стране блокируют способы обхода иностранных ограничений, причем касается это самых разных отраслей. Рассказы бизнеса у Михаила Сафонова.
11: «Бизнес говорит».
12: Бизнесмен Андрей, написав в редакцию, обратил внимание на следующее. Компаниям рекомендуют переходить на отечественное программное обеспечение. И тогда не будет проблем с блокировками с иностранной или с нашей страны. Но как быть, если российское ПО либо вовсе отсутствует, либо не подходит по качеству? Андрей работает в полиграфии, где весь мир использует продукты американской корпорации Adobe. У нас ее называют просто Adobe. Ее программы знакомы каждому. Самое известное, пожалуй, Photoshop. Компания ушла из России в 22-м году. Близкого по качеству софта у нас не появилось, рассказывает предприниматель. Зарубежные ограничения, например, для продления лицензии, можно было обходить, используя VPN. Но сейчас эти сети в России блокируют. И вообще, применять их, по ощущениям бизнесмена, становится небезопасно.
13: Без VPN буквально позавчера адобовские сервера перестали считывать лицензии. Все встает, программу не загрузить, ничего не сделать. Лицензии удается как-то покупать, продлевать, но сейчас они не отвечают. Нет соединения с серверами. То есть, соответственно, что нам нужно? Ставить VPN. Мы ставим VPN, нас начинают кошмарить о том, что сейчас вам прилетит штраф там или что-то, какая-то комиссия за иностранный трафик.
12: Справедливости ради, штрафы за VPN пока не ввели. Хотя утечки, что операторы начнут брать плату за использование иностранного трафика, а это и есть VPN, уже были. И все это касается далеко не только полиграфии. Руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ Олег Капранов, на вопрос, какие сферы сталкиваются с трудностями из-за недоступности зарубежного ПО, отвечает: спектр широкий. Можно обходными путями купить и поставить иностранный софт, но ему требуется постоянная поддержка и обновление. И даже установка обычного драйвера превращается в проблему.
14: Наверное, самые болезненные сегодня вещи – это обновления различные, это какие-то решения Microsoft, например, это драйвера, патчи безопасности, какие-то обновления, например, для ядра Linux. То есть это на самом деле довольно большой объем очень технического софта. Это даже во многих случаях не какие-то программные продукты целиком.
12: Что же касается непосредственно отраслей, то в первую очередь приходит на ум инженерный софт, который наши компании традиционно покупали за рубежом. Гендиректор холдинга Aditim, это инжиниринговая компания в области переработки полимеров, Георгий Солдатов, рассказывает, что частично использует отечественное ПО и уклончиво объясняет, что проблемы с иностранным софтом компания решает за счет качественной IT-поддержки, а иного выхода нет.
15: Мы обновляем, хитрим, еще что-то и так далее. Еще раз, заменить весь софт, особенно инженерный софт, российским софтом невозможно. И, конечно же, если мы хотим быть лучшими, то мы используем лучший софт.
12: То же самое касается, например, автосервиса, где софт нужен для диагностики или переоборудования, как в случае с компанией Итал Газ Инжиниринг, которая занимается установкой на автомобили газовых баллонов и, как можно понять из названия, использует итальянский софт. А на вопрос, можно ли чем-то заменить ПО из недружественной страны, гендиректор компании Алексей Банковский ответил так.
16: К сожалению, это уникальный продукт, и, естественно, никто не даст ключей для создания копий или каких-то доработанных российских версий. Это все защищено. И, опять же, ломать это, поступать некорректно по отношению к партнерам, что тоже не есть хорошо.
12: Даже если есть российские или китайские аналоги, нужно еще и обучить персонал на них работать. По оценке генерального директора производителя высокотехнологичного оборудования «Троицкий инженерный центр» Евгения Горского, для крупной компании это обойдется в 7-8 значную цифру. Для его производства меньше, но делать это он пока не собирается.
17: Нам нет смысла менять ПО, и мы будем биться до последнего с точки зрения ВПНов и прочих технологических вещей только для того, чтобы не трогать людей и не заставлять их переучиваться просто потому, что поменялась политическая обстановка.
12: Правда, власти не раз говорили, что сам по себе VPN не запрещен, и ответственности за его использование нет. Более того, признавали, что в нем есть польза, потому что он помогает обходить блокировки Запада. Но дело в том, что сами по себе эти сети не делятся на плохие и хорошие. Они лишь шифруют трафик, и использовать это можно с разными целями. И легальному бизнесу этот инструмент сейчас нужен, потому что зарубежный софт можно заменить не всегда. И фотошопом такую реальность не исправить. Михаил Сафонов, Бизнес FM.
2: Впервые с начала войны на Ближнем Востоке вырос дисконт на российскую нефть «Юрлс». Произошло это на фоне ожиданий скорого завершения конфликта в Иране, пишет Bloomberg. В пятницу «Юрлс» из западных портов продавалось в среднем по 86 доллара за баррель. И это почти на 24 доллара дешевле, чем Brent. А до этого, после перекрытия Армузского пролива, интерес к российской нефти вырос, а скидка, наоборот, сократилась. Текущий дисконт – это разовая коррекция или тренд? Говорит об этом ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Станислав Митрохович.
18: Еще важно понимать, что одновременно в личном пространстве сравниваются разные совершенно вещи. Есть стоимость нефти в порту отгрузки, есть стоимость нефти в порту разгрузки. И, например, поскольку российская нефть, она физически может быть востребована в порту разгрузки, то там может быть даже премия, скажем, по отношению к бренду. А, например, в портах отгрузки ситуация может быть иной. Не будем забывать, что есть еще рынок нефтяных фьючерсов и есть рынок физических поставок. Если, например, конфликт текущий будет затягиваться, если не получится восстановить полный объем производства и экспорта нефти и других ресурсов из Персидского залива, то российская нефть по-прежнему останется востребованной. И тут даже не так принципиально, в какой конкретный день какие были дисконты. Главное, что эта нефть все равно будет стоить намного дороже, чем она стоила до марта 2026 года. Скорее всего, текущий уровень цен действительно может поменяться, но что может измениться и остаться измененным, это, допустим, параметры соглашения или параметры вообще доверия друг другу между, скажем, Россией и Китаем, или Россией и Индией, как между странами, которые торгуют друг с другом, минуя Персидский залив. Если, например, у нас будет подписан новый контракт с Китаем, скажем, по Сибири-2, или будет подписан новый контракт с Китаем по новому нефтепроводу, то вот это будет тоже серьезным результатом. Китайцы никогда не хотели делать ставку в пользу одного поставщика, но в текущих обстоятельствах, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, там, возможно, поставки восстановятся, и цены могут снизиться. Но стратегически более безопасно для Китая будет получать, допустим, нефть и газ в России в значительной степени по трубопроводам.
2: Станислав Митрохович, Фонд нацэнергобезопасности. Financial Times писала, что в первом квартале этого года три крупнейшие нефтяные компании Европы, это Shell, BP и Total Energy, заработали около 5 миллиардов долларов на турбулентности мировых энергетических рынков, которую вызвала война на Ближнем Востоке.
19: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
20: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
21: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
22: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
23: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса.
21: статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
22: Exceed Exlantix ETA ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
4: Exceed. Born for more.
22: Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Деньги. Во времена правления царицы Софии на единственном в стране московском денежном дворе в целях экономии чеканились лишь проволочные серебряные копейки. Тем не менее, купцов эта монета уже не устраивала. В Европе тогда уже появился таллер – крупная серебряная монета. А на Руси такие денежные единицы, как рубль, полтина, гривна и алтын, существовали только как счетные понятия.
5: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
23: В эфире радио не на словах, а на деле.
24: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
25: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Центробанки недовольны медленным увольнением россиян. В докладе регулятора говорится, что российские компании слишком осторожно сокращают кадры, даже несмотря на снижение спроса. Из-за этого уволенные сотрудники не приходят в те отрасли, где люди остро необходимы. Вместо увольнений компании просто перестают повышать зарплаты, режут премии или приводят людей на неполный рабочий день. ЦБ считает, что из-за этого безработица в России остается низкой, а экономика развивается медленнее. Эксперты считают, что Центробанк ищет объяснение экономическим событиям, но не видит реальных проблем. Возобновилось движение по наплавному мосту через реку Сура на трассе Новатэ-Шумерле, граница с Республикой Чувашия в Пелининском районе, сообщили в Минтрансе Нижегородской области. Ведомство напомнили, что прошел капитальный ремонт моста. Подрядчик привел в порядок поворотные шарнирные устройства, пандусы и аппарели, установил светильники и судоходные огни на понтонах. Переправа через Суру является кратчайшим путем между населенными пунктами Нижегородской области и Чувашией. В объезд дорога длиннее более чем в два раза – 120 километров против 50 километров через мост. Падел-центр разместится на месте бывшего гипермаркета «Окей» в торговом центре «Жар-птица» на Советской площади. Площадки и оборудование уже готовы, пишет информагентство «Время Н». Сетевой магазин закрылся в этом ТЦ еще прошлой осенью. Напомню, первый в Нижнем Новгороде падел-центр торжественно открылся минувшим летом. Этот вид спорта зародился в 1969 году в Мексике. Вскоре падел перебрался в Европу и стал очень популярным. Правила этого вида спорта сочетают в себе большой теннис, сквош и некоторые элементы из настольного тенниса. В регионе создали федерацию падал спорта. В Нижегородской области нашли 20 тонн зараженных томатов из Узбекистана. В них обнаружили особо опасный патоген – вирус коричневой морщинистости плодов томата, сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Мариэл. Ввоз зараженных томатов запрещен. Партия подлежит возврату или уничтожению, отметили в надзорном ведомстве. Вирус может вызвать потери до 70% урожая томатов и перца и быстро распространяется, напомнили в Россельхознадзоре. Бывший доходный дом на улице Заводской парк в Сормове отреставрируют за почти 80 миллионов рублей. Там появится административный центр с общественными и выставочными пространствами. Инвестору предоставлен льготный заем под восстановление ОКН. Доходный дом в стиле модерн был построен в конце 19 века из красного и белого кирпича. В нем жили руководители Заводского парка. Позднее завода «Красное Сормово». Сейчас здание не используется из-за плохого состояния. В нем частично сохранились исторические интерьеры, а внутренняя планировка осталась в пределах капитальных стен. Илон Маск стал рекордсменом по уплате налогов. Бизнесмен заявил, что за год заплатил больше, чем кто-либо в истории. По его словам, сумма превысила 10 миллиардов долларов. Маск пояснил, что при продаже опционов на акции его общий федеральный и региональный налог достигает около 45%. Он также добавил, что платит налоги штат Калифорния за каждый день проживания. По версии журнала Forbes, Илон Маск занимает первое место в списке самых богатых людей мира. Состояние основателя Tesla, SpaceX и владельца соцсети X превышает 800 миллиардов долларов. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается переменная облачность и плюс 19 градусов. Вечером малооблачно и плюс 18, ночью вновь облачно с прояснениями и 14 градусов со знаком плюс.
0: Валюта.
1: На 12 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 93 копейки. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
25: Чистая прибыль завода «Красное Сормово» в первом квартале выросла в 6,5 раз до почти 56 миллионов рублей. Выручка верфи при этом сократилась по сравнению с прошлогодними показателями более чем на треть, до 2,1 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась в 10 раз и составила 531,5 миллион рублей. Лютчо обжаловала отказ во взыскании 6 миллионов долларов с Нижегородской ярмарки. Как следует из судебной картотеки, компания с Сейшельских островов подала апелляционную жалобу на отказ взыскать деньги по долгу 30-летней давности времен губернатора Бориса Немцова. В марте арбитражный суд Нижегородской области отказал Лютчо в иске на крупную сумму, взыскание которой могло привести ярмарку к банкротству, пишут коммерсант Приволжье. Процесс был переведен в закрытый режим из-за коммерческой банковской тайны иностранного взыскателя. Теперь Лютчо будет в первом апелляционном арбитражном суде оспаривать выводы о мнимости сделки по переуступке права требования. Вексель Нижегородской ярмарки истец выкупил у кипрского офшора «Сайкон». Однако в процессе адвокаты ярмарки доказали, что продавец и покупатель долговой расписки взаимосвязаны, и продажа векселя была недействительной. А предыдущий владелец векселя за взысканием долга не обращался. Производитель мороженого «Русский холод» приостановил поставки. Компания перестала отгружать товар с 1 мая из-за долгов, сообщает издание Milk News. В холдинге объяснили, что раньше брали кредиты для развития, но из-за роста ставок обслуживание долга стало слишком дорогим. Сейчас «Русский холод» ищет инвестора. Поставки мороженого в магазины фирма планирует возобновить в июне. По данным издания Shoppers, общий долг «Русского холода» превышает 7 миллиардов рублей. Участник Нижегородского научно-образовательного центра компании НПИ получит 90 миллионов рублей от Российского научного фонда на разработку критически важных материалов для производства микрочипов, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Средства гранта направят на создание технологий производства высокочистных металлоорганических соединений. Эти вещества используются при изготовлении современных чипов памяти нового поколения и микросхем с топологией 180 нанометров и тоньше. Сейчас Россия полностью зависит от импорта таких материалов, что тормозит развитие отечественной электронной промышленности. Общий бюджет проекта 94,5 миллиона рублей. Он предполагает запуск опытной установки производительностью 25 килограммов каждого вещества в год. Российский научный фонд уже профинансировал 16 нижегородских научных проектов по 4,7 миллионов рублей каждый. Выделил он и один мегагрант на 50 миллионов и продлил поддержку 6 разработок 2023 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
0: Слушайте Business FM Москва.
24: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Полтора столетия назад во Франции жил человек по имени Шарль Латан. Был он дипломированным врачом или нет, доподлинно неизвестно, но людей пытался лечить. Его специальностью были болезни глаз, а конкретно глаукома, при которой часто происходит отслоение сетчатки.
3: Метод, придуманный Латаном, был достаточно дорогим и очень болезненным. Но отчаявшиеся пациенты были готовы на все, лишь бы не расстаться со зрением. Лечение было следующим. Шарль сажал пациента в кресло и изо всей силы бил его кулаком в больной глаз. Глаз распухал. Но сетчатка на некоторое время действительно прижималась к глазному дну. И пациент видел немного лучше. Радостный клиент рассчитывался с доктором, а через несколько дней, когда опухоль спадала, сетчатка снова отслаивалась и зрение ухудшалось. А врача, разумеется, уже и след простыл. Сегодня шарлатан – это обманщик и невежда, выдающий себя за специалиста. Чаще всего именно в области медицины.
23: Говорящие фамилии на Бизнес-ФМ. Через век. Главные капиталы России. Артур Антонович Анатра.
7: Родился в 1878 году в семье Антонио Анджеловича Анатры, в известном на юге России купеческом клане итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и оставила яркий след в ее истории. Торгово-промышленная фирма «Братья Анатра» включала экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и импорте английского угля. В начале 20 века при финансовом участии Артура Антоновича в Одессе на улице Гавани 13 был открыт первый в городе стационарный иллюзион, то есть кинотеатр. В 1907 году Артур Анатра принял участие в одной из первых на территории Российской империи автомобильных гонок, организованных в том числе и на его деньги. А заинтересовавшись воздухоплаванием, он стал одним из учредителей Одесского аэроклуба, основанного в марте

0: значились такие элементы пилотажа, как скольжение, крутой вираж, перевертывание, штопор, мертвая петля и бой в воздухе. Также в школе проходили специальный курс техники Одесского морского батальона. Они изучали авиадвигатели. После обучения эти мастера могли без чертежей, пользуясь только фотографической памятью, восстанавливать поврежденные аэропланы. Ремонтируя самолеты, принадлежащие аэроклубу, они приобрели опыт, достаточный, чтобы приступить к самолетостроению. И первый аэроплан был построен в мастерских Артура Антоновича 14 апреля 1911 года. Эта дата официально считается днем основания Одесского авиастроительного завода «АНАТРА». В первый год существования завода на нем было построено 7 самолетов. За следующий год было выпущено уже 20. В то время на заводе работали всего 100 человек. В июне 2013 года «АНАТРА» получил первый госзаказ на 5 самолетов французской системы «Фарман». Толчок бурному росту предприятия дала Первая мировая война. Русская императорская армия нуждалась в самолетах. Завод аэропланов «АНАТРА» начал получать крупные заказы от военного ведомства. А Одесса стала одним из центров самолетостроения Российской империи. К концу сентября 1916 года на окраине Симферополя у реки Славянки был построен новый авиазавод. Симферопольский промышленный комплекс включал в себя авиастроительный, автомобильный и моторостроительные заводы. К концу существования Российской империи на фирме «АНАТРА», которая превратилась в крупнейший авиакомплекс, работало более 2500 человек. Потенциальная мощность фирмы составляла 100 самолетов в месяц. 9 января 1918 года на заседании Совета народных комиссаров был принят декрет о конфискации аэропланного завода «АНАТРА» в Симферополе. 28 июня вся авиапромышленность, находящаяся в пределах Советской России, была объявлена собственностью государства. Одесский филиал при этом пока оставался завладельцем, потому что в 18 году Одесса была сначала под властью Украинской Народной Республики, потом в австро-венгерской оккупации, и еще позже под контролем войск Антанты. В такой политико-экономической ситуации почти полностью прекратились поставки импортных моторов, и завод практически остановил работу. Не примирившись с новой реальностью, в начале 1919 года «АНАТРА» покинул Одессу на собственном самолете. О дальнейшей его судьбе известно мало. Артур Антонович умер в 1943 году в Италии.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Moms the World. Дословно эту фразу перевести непросто. Означает она никому не говорить ни слова, держать язык за зубами. Трудность перевода в том, что здесь слово «мам» происходит не от мамы, в смысле родительницы, а от бормотания «м», единственного звука, который можно издать с плотно закрытым ртом. Русский аналог «нем, как рыба». Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 8.28, студия Вероника Романова. Дональд Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану. По данным CNN, американский президент теряет терпение из-за продолжающегося перекрытия Ормузского пролива. Также Трампа не устраивает, что Тегеран из-за раскола в иранском руководстве не идет на существенные уступки в ядерных переговорах. Отмечается, что решение вряд ли будет принято до визита президента США в Китай, который запланирован на 13-15 мая. Тем временем Wall Street Journal пишет, что Объединенные Арабские Эмираты тайно вступили в войну против Ирана, нанося скрытые удары по Исламской Республике, несмотря на официальные заявления о нейтралитете. По данным источников издания, одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван. После атаки там вспыхнул крупный пожар, часть мощности вывели из строя на несколько месяцев. Газета пишет, что после этого Иран нанес массированный удар ракетами и дронами по Эмиратам и Кувейту. Официально Объединенные Арабские Эмираты участия в атаках не признавали. Суд на Украине арестовал земли и недвижимость по делу бывшего главы президентского офиса Андрея Ермака. Арест наложен в рамках расследования об отмывании 460 миллионов гривен, это около 770 миллионов рублей. Об этом говорится в официальном сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины. Ермака подозревают в легализации около десятков миллионов долларов на строительство элитных резиденций под Киевом. Антикоррупционные органы Украины считают, что он был участником организованной группы. Сам Ермак отрицает сайт обвинения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на

0: главные темы.
1: 8:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Европейский трек «Дополнение к американскому» в Москву могут вскоре приехать Уиткоф и Кушнер, а в Европе обсуждают фигуру возможного переговорщика со своей стороны по украинскому вопросу. Каковы перспективы? Об этом сегодня Георгий Буфт. ВОЗ подтвердила, что уже есть 9 случаев заражения хантавирусом. Вспышка произошла на лайнере MV «Хондиус». К сегодняшнему дню все пассажиры оттуда эвакуированы. Впрочем, вирусологи настаивают, что пандемию хантавирус не вызовет. Нефть продолжает рост. Накануне баррель смеси Brent преодолел отметку в $104. Сегодня уже почти 105. Подробнее о ситуации на рынках в программе «Капитал».
0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
1: Итак, будет ли создан европейский трек переговоров по Украине? Владимир Путин заявил, что предпочтительным переговорщиком с Европой для Москвы мог бы стать экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Глава европейской дипломатии Кая Каллас не исключила, что она сама будет представлять ЕС. По ее словам, на заседании Совета министров иностранных дел ЕС обсуждалось возможное участие Европы совместно с Украиной в переговорах с Россией. Каковы перспективы дальнейших дипломатических усилий? Об этом комментарий Георгия Буфта.
2: Москва не получала ответ из Европы по кандидатуре Шрёдера для переговоров России и ЕС, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, у европейцев по этому вопросу идет целая буря обсуждений. Впрочем, какой-то ответ все же последовал. 11 мая во время заседания Совета ЕС по иностранным делам глава евродипломатии Кая Каллас жестко отвергла кандидатуру Шрёдера, пояснив: «Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень мудро». И добавила, что Шрёдер многие годы был высокопоставленным лоббистом российских госкомпаний, а посему в Европе ему доверия нет. Киев, разумеется, поддержал эту позицию. Тем не менее, можно говорить о том, что по теме Украины, помимо российско-американского трека, может сформироваться российско-европейский, где только начинается поиск участников и формата. Обозначение кандидатуры Шрёдера станет при этом тестом пределов европейских разногласий, но также и сигналом о том, что желательный для Москвы формат переговоров может быть не привязан к институтам Евросоюза, с которыми отношения полностью разрушены. В Европе сейчас действительно нет общего мнения относительно возобновления диалога с Москвой. За переговоры выступают Франция, Италия, Бельгия и Словакия. Им противостоят страны Балтии, Польша и фактически все руководство Еврокомиссии. Председатель ЕС Антонио Кошта уже говорил, что ведет консультации с лидерами стран-членов для определения повестки будущего диалога с Россией. В том числе надо понимать в целях нейтрализации действий Трампа, которого в ЕС считают якобы слишком уступчивым по отношению к Путину. Вопрос о переговорах с Москвой может быть вынесен на саммит ЕС уже в июне. При этом в самой Германии в качестве возможного переговорщика с Москвой обсуждают кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В свое время, будучи главой МИД ФРГ, он предлагал свою формулу выхода из тупика Минского процесса. Немецкая пресса даже допускает возможность создания переговорного дуэта с участием и Штайнмайера, и Шрёдера. Для России Штайнмайер, конечно, не идеален, но он точно менее раздражает, чем Кая Каллас. Впрочем, поскольку нынешнее руководство ФРГ занимает последовательно жесткую проукраинскую позицию, то, видимо, главный парламентер Европы будет все же не из Германии. Есть еще кандидатура президента Франции Макрона. Однако его неоднократные неудачные попытки дозвониться до Путина в начале конфликта привели к тому, что Россия воспринимает его с нескрываемым скепсисом. Теоретически переговорщиком мог бы стать и президент Финляндии Александр Стуб, учитывая богатый опыт советско-финского и позже российско-финского взаимодействия. Но он уже не относится к политикам, которые, как выразился Путин, не успели наговорить гадостей в наш адрес. Так что ЕС находится в поиске лица, которое было бы приемлемо одновременно для Брюсселя, Берлина, Парижа, Варшавы и Киева, которое не вызвало бы отторжения у Москвы. Задача на сегодня близкая к нерешаемой. На этом фоне Москва напомнила о своей жесткой переговорной позиции. Помощник президента Ушаков заявил, что Россия, США и Украина понимают, Киеву нужно сделать один серьезный шаг, после которого приостановятся военные действия и откроются перспективы для долгосрочного урегулирования. Речь, конечно, о выводе ВСУ из Донбасса. Каковая тема выведена Кремлем из разряда обсуждаемых пунктов в разряд предусловий для начала разговора вообще. До сих пор Киев такие условия отвергал и продолжает это делать. В этой связи не очень понятно, зачем в Москву снова собираются Уитков и Кушнер, хотя дата визита пока не названа. Тот же Уитков уже 7 раз встречался с Путиным, тогда как визит в Киев откладывался много раз. Зеленский считает это неуважением ездить в Москву и не приехать в Киев. Это потенциально создает проблему легитимности американского посредничества для Киева, который все больше апеллирует к Европе. Да и военная помощь Украине со стороны Европы не ослабевает. В ходе визита министра обороны Германии Бориса Писториуса было только что объявлено о договоренности запустить совместное производство дальнобойных дронов с радиусом действия до 1500 километров. Так что Берлин не собирается ждать результатов переговорного процесса. ЕС со своей стороны тоже не ставит на переговоры, а собирается выделить Украине первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро уже на этой неделе. Ближайшие несколько недель покажут, способен ли переговорный процесс выйти за рамки обмена заявлениями и угрозами. Если Уитков и Кушнер снова прилетят в Москву, не посетив Киев, это может окончательно разрушить доверие Украины к американскому посредничеству и подтолкнет Киев к еще более тесному сближению с европейцами как альтернативным гарантом безопасности. Если июньский саммит ЕС выработает хотя бы основные принципы и формат переговоров с Москвой и назовут имя переговорщика, это создаст новый дипломатический трек, пусть и без гарантии на успех. Если кандидатура Штайнмайера или какого-либо другого европейца будет официально предложена, Москве придется реагировать, соглашаться на такой диалог или же закрыть тему переговоров до тех пор, пока на поле боя не возникнет качественно новая ситуация. На что могут уйти как месяцы, так и годы.
1: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Но Евросоюз в понедельник ввел санкции против «Орленка», одного из крупнейших детских лагерей в России. Он находится в Туапсе. Также под санкции попали всероссийские детские центры «Алые паруса» и «Смена». В обосновании сказано, что там, цитирую, «проводят перевоспитание украинских детей с оккупированных территорий». Первым международным детским центром, попавшим под санкции ЕС, стал лагерь «Артек» в Крыму еще в июне 2024 года. В «Орленке» бизнес-ФМ заявили, что узнали о санкциях из СМИ, и официальное сообщение выпустят позже. Но, по мнению представителя Ассоциации детских лагерей Краснодарского края, руководителя компании «Резорт Юг» Артема Гаврилова, ограничения ни на что не повлияют.
3: Я вообще не понимаю, как это может негативно сказаться на деятельности «Орленка», которая напрямую финансируется, как и наши все федеральные центры из бюджета Российской Федерации.
4: Наверное, можно предположить, что граждане стран ЕС, но при этом стран дружественных или относительно дружественных к России, не смогут отправлять детей в эти лагеря. Не знаю, венгры, например.
3: Предполагаю, что да, дети из ЕС, наверное, туда не смогут поехать. Но я не знаю, какое у нас сейчас там количество детей в ЕС отдыхает. Но смею предположить, что, наверное, небольшое.
4: Ну а по поводу опыта «Артека» вот уже 2 года как?
3: У нас в прошлом году произошло большое празднование 100-летия «Артека». 100 лет «Артек» простоял в разных экономических, политических, в разных событиях. Думаю, что дети как отдыхали, так и будут отдыхать.
1: Артем Гаврилов, руководитель компании «Резорт Юг». Украина при посредничестве Европы хочет заключить с Россией аэропортное перемирие, пишет об этом издание «Политико» со ссылкой на главу МИДа Украины Андрея Сибигу. По его словам, стороны должны отказаться от ударов по аэропортам, и европейцы могли бы создать платформу или же специальную группу для обсуждения подобного формата перемирия. Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами. Сибига утверждает, что у Путина может быть стимул к участию в такой сделке, поскольку крупные российские транспортные узлы, включая Шереметьево и Пулково, становятся все более уязвимыми для украинских дальнобойных атак. ВОЗ подтвердила 9 случаев заражения коронавирусом в связи с ситуацией вокруг круизного лайнера MV Honsius. Хотя ВОЗ заявила, что пандемия планете не грозит, эвакуация пассажиров судна превратилась в зрелищную спецоперацию. Причал острова Тенерифе, на который в защитных костюмах и респираторах небольшими партиями выводили пассажиров, был оцеплен силовиками. Перед посадкой в самолеты всех, кто был на корабле, обрабатывали дезинфицирующим раствором прямо на взлетной полосе. Координировала ситуацию Еврокомиссия. Степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается низко, но, тем не менее, ЕС активировал механизм гражданской обороны для эвакуации пассажиров. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Эва Харцинова на брифинге в Брюсселе. Чего боятся еврочиновники и есть ли у них основания? Об этом Светлана Чередникова.
5: Штамм Ант – единственный вариант хантавируса, который передается людям от южноамериканских грызунов, но может передаваться и от человека человеку. Его летальность доходит до 40%, инкубационный период – до 6 недель. Вирус развивается стремительно, вызывает поражение сердца и легких, температуру и желудочное расстройство. Вначале симптомы напоминают грипп. Если срочно не начать лечение, потребуется реанимация ИВЛ или ЭКМО. Пассажиры лайнера MV Hondius, где произошла вспышка заболевания, граждане 23 государств. Они отправлены в свои страны. Но каждому предстоит длительный карантин в серьезных клиниках, даже при отрицательном ПЦР-тесте и отсутствии симптомов болезни. ВОЗ пока подтвердил 9 случаев заболевания среди пассажиров злосчастного судна. Трое человек умерли, поскольку точный диагноз им поставили слишком поздно. Однако сообщений о заболевших туристах из разных стран, бывших на борту, становится все больше. О них говорят власти США, Британии, Франции, Испании и Польши. Наряду с этим появляются новости о симптомах болезни у тех, кто на самом корабле не был, но контактировал с его пассажирами, например, в самолете. Пока эти случаи в официальную статистику ВОЗ не попали. Человек с хантавирусом становится заразен, когда появляются первые симптомы. Передача болезни происходит контактно-бытовым путем. Один человек при отсутствии профилактики может заразить одного-двух людей рядом. Так, последняя вспышка заболевания штаммом Ант, при которой зафиксировали его передачу от человека человеку, произошла в 2018 году на юге Аргентины. Заболели 34 жителя деревни, многие попали в реанимацию, 11 человек скончались. Выяснилось, что нулевой пациент, мужчина, заболевший от грызунов, пришел на массовое мероприятие с температурой, но власти страны тогда приняли меры, и вспышка пошла на убыль. Похожая ситуация, вероятно, сложилась и на корабле. Первые двое заболевших, супруги из Нидерландов, заразились от грызунов, а потом передали инфекцию остальным, считает кандидат медицинских наук, гендиректор контрактной исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
6: Есть несколько путей передачи, которые характерны для этого вируса, когда можно заразиться от животных. Воздушно-пылевой путь выделения у человека зараженный, ну, например, у слюна, и другие тоже. Они попадают в окружающую среду, могут высыхать, могут попадать в воздух, особенно в закрытых помещениях, плохо проветриваемых помещениях. И когда длительно люди находятся, человек может заразиться. Также, возможно, когда инфицированное содержимое, оно может попадать на поверхности помещения, здоровый человек касается вот этого материала, зараженного вирусом, и переносит, не помыв руки, как это было при ковиде, например, переносит на слизистые рта, носа, глаз. Нужно длительной экспозиции большое количество вот этого зараженного материала, большое количество активных вирусных частиц для того, чтобы заражение произошло. В этом смысле условия круиза вполне себе подходят.
5: Вакцины ни в США, ни в Европе от штамма Ант нет. Но есть тесты. О точности такой диагностики и о том, может ли вспышка на корабле перерасти в масштабную эпидемию, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.
7: Он не сможет вызвать такой вспышки или эпидемии, как грипп, корь или COVID-19. Другой случай, другая эпидемиология, так что шум, который сейчас возник в средствах массовой информации и в интернете, он преувеличен.
8: Ну вот эта история с ПЦР-тестами, насколько они чувствительны?
7: Они есть, и они весьма чувствительны, они точны, так что можно вполне на них полагаться. Есть серологические тесты, тесты с антителами. Но быстрее всего сейчас полимеразная цепная реакция или ПЦР. Надежная штука, да.
5: Важно, что если хантавирус вовремя начать лечить, пациент выздоровеет. В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что ни эпидемия, ни пандемия человечеству не грозят, а мутация инфекции оценивается как крайне низкая. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес FM.
0: Реклама.
9: Пусть в год лошади ваш бизнес будет на коне с отечественной информационной системой Lotus от компании Nelumba. Nelumba – автоматизация, которая окупается.
10: 18+.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Le Grill. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Le Grill. Белинского 11/66.
11: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Существует несколько версий происхождения блюда бефстроганов. По одной из них граф Александр Григорьевич Строганов, слывший гурманом, выписывал себе поваров исключительно из Парижа, но на склоне лет стал слишком часто их менять. Каждый оказывался чем-то неугоден графу, пока один из таких новичков не догадался, что Александра Григорьевича к старости попросту выпали зубы, и проживать любимый бифштекс он был уже не в состоянии. Но винил в этом не свои годы, а якобы нерадивых кулинаров, которые, по его представлениям, не могли как следует приготовить мясо. Новый повар взял говяжью вырезку, слегка отбил, порезал тонкими пластинками поперек волокон, обвалял в муке и быстро обжарил. А потом тушил 40 минут в соусе из сметаны и томатной пасты. Мастер проработал у графа долгие годы, а изобретенное им блюдо уже в конце 19 века появилось в кулинарных книгах под названием «Бефстроганов», то есть «Говядина по-строгановски».
13: Говорящие фамилии на Business FM.
0: Компании и корпорации.
14: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: Глобальная исследовательская группа Нильсон ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России. Американская компания работает на российском рынке с 1994 года. Ее главный актив – панельные данные о поведении покупателей. По данным «Известий», Нильсон рассматривает сделку на фоне регуляторных рисков. С 1 марта этого года вступили в силу законодательные ограничения для иностранных исследовательских компаний с выручкой более 800 миллионов рублей и долей иностранного участия свыше 20%. Фактически это делает невозможным продолжение работы Нильсон в текущей структуре. При этом в прошлом году выручка основного юрлица компании в России удвоилась до 3 миллиардов рублей, а чистая прибыль выросла почти в 4 раза – до 1,5 миллиардов. В России за год упали продажи обычных наушников без микрофона. По данным МВидео, их стали покупать на 26% реже. Люди все чаще выбирают гарнитуры, чтобы было удобнее переключаться между звонками, видео, работой и музыкой в течение дня. Продажи гарнитур, наоборот, выросли на те же 27%. За январь-март россияне потратили на них больше 23 миллиардов рублей. Японская компания Calbee меняет цветную упаковку своих чипсов на черно-белую из-за дефицита нафты, вызванного напряженностью на Ближнем Востоке. Нехватка сырья делает закупки типографской краски нестабильными, отмечает японское издание Yomiuri. Замена начнется в конце мая и затронет 14 основных продуктов, включая популярные картофельные и креветочные чипсы. Вслед за Calbee на подобный шаг могут пойти и другие производители, отмечает издание. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «8:48 в Москве. Футболисты «Спартака» обыграли «Казанский Рубин» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2-1. «Спартаковцы» продолжают борьбу за бронзу с «Локомотивом». В другом матче тура ЦСКА одержал победу над «Пари НН». Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: В Москве случилась настоящая футбольная драма. Краснодар и «Динамо» действовали на встречных курсах с первых минут. Эдуард Спирциан великолепно навесил со штрафного, и Диего Коста головой отправил мяч в угол. Сразу после перерыва Константин Тюкавин восстановил равновесие. Краснодар много раз был близок к тому, чтобы забить, но бело-голубых спасал Андрей Лунев. А в добавленное время Иван Сергеев, похоже, похоронил мечту быков о втором чемпионстве подряд. 2-1. И у Краснодара осталось 63 очка, у «Зенита» 65. В последнем туре команда Сергея Симака играет с Ростовом на выезде. Подопечные Мурада Мусаева принимают Оренбург. «Зениту» достаточно сыграть в ничью, и он чемпион. В матче с «Рубином» «Спартак» уже на 4-й минуте вышел вперед, отличился Кристофер Ву. В середине первого тайма еще один гол забил Манфред Угальде, но из офсайда. Хозяева не стали переживать и удвоили счет после перерыва. Это сделал Пабло Салари. В добавленное время полузащитник гостей Александр Юкич отыграл один мяч. 2-1 в пользу «Спартака», и теперь у красно-белых 51 очко, а у «Лока» 53. Все решится, как и в борьбе за золото в последнем туре. «Спартак» в Махачкале сыграет с местным «Динамо», которое борется за выживание в РПЛ, а «Локомотиву» предстоит дерби с московским ЦСКА. Армейцы едва не продолжили свою черную весну. Фабио Челестини уехал, но проблемы остались. На этот раз ЦСКА проигрывал по ходу матча с Паринен в Нижнем Новгороде после гола Даниила Лисового, а между собой сцепились футболисты красно-синих Владислав Тороп и Жуао Виктор. Это вновь указало на разобщенность в стане ЦСКА, на отсутствие единства. Бывший полузащитник армейского клуба Дмитрий Хамуха считает, что ситуация очень серьезная, и причиной тому отсутствие у легионеров должного отношения к делу.
10: Очевидно, легионеры не до конца выкладываются в матчах, и отсюда такие стычки. Как только пошли первые неудачи, и футболисты не справились с этой ситуацией, не нашлось лидеров, которые бы смогли бы за собой своим личным примером повести команду. Только победа в кубке могла дать импульс. Команда не попадает в призовую тройку. Я думаю, что сейчас уже глубина проблемы очень серьезная, ее нужно решать уже сейчас.
16: Казалось, что ЦСКА потерпит очередное необъяснимое поражение, но сработали замены исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Игдисамова. В течение 2 минут под занавес основного времени матча армейцы забили 2 гола. Сначала счет сравнял Данила Козлов, и практически тут же победный мяч в сетку отправил 18-летний Имран Фиров, который вообще проводил свою дебютную игру за ЦСКА в РПЛ. Кстати, решающий пас Козлову в моменте с голом отдал тоже он. 2-1 – важная для психологии победа ЦСКА. Вратаря армейцев Владислава Торопа, который совершил большое количество сейвов, признали лучшим игроком встречи. Но он в эфире Матч ТВ сказал, что награды больше достойны. Стоит другой футболист.
15: Сами себе сделали проблему. Честно, считаю, что надо дать Имрану Фирову. Все-таки его первое голевое действие, первый гол, первый пас. Молодцы, все проделали огромнейшую работу.
16: Позже в раздевалке Тороп передал свою награду Фирову. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась скандалом. Вратарь и капитан ПАРИ-НН Никита Медведев обматерил болельщиков, которые стояли на трибунах с баннером в поддержку бывшего тренера команды Алексея Шпилевского. Посыл голкипера был в том, что именно из-за Шпилевского клуб оказался на 15-м месте и одной ногой уже в первой лиге, поэтому такая поддержка фанатов не нужна. Позже за Медведева извинился гендиректор ПАРИ-НН Виталий Карасев. Ростов на выезде победил Акрон. Благодаря этому южане гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. Акрон уже с большой долей вероятности предстоят стыки. Впрочем, многое решит гостевой матч последнего тура с крыльями советов. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
13: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, доброе утро.
17: Доброе утро.
1: С чего начнем? Я смотрю, тут нефть продолжает расти. Вчера было 104, сегодня уже 105.
17: Ну, с нефтью, в принципе, все, наверное, логично и объективно, да, потому что, ну, с одной стороны, никто никого не бомбит, ну, если только там постреливает, с другой стороны, напряженность такая виртуальная между Америкой и Ираном пока сохраняется. Трамп отвергает иранские предложения, но сейчас вот есть 2-3 дня, когда Трамп будет посещать Пекин уже завтра. Утром, когда будет утро в России, соответственно, Трамп будет встречаться с китайским лидером. Но это в основном будет касаться, если мы берем финансовую составляющую, это будет в первую очередь касаться рынков драгоценных металлов, естественно, рынков фондовых китайских. Ну, а так цены будут реагировать на динамику поставок на физическом рынке. Там вроде как попытки нормализации какие-то есть, премии падают, но, правда, вот стабилизацию так прочно пока на физическом рынке выше $100. Ну, поэтому пока некий такой штиль, но, естественно, все будут ждать летнего периода. Понятно, что в подвешенном состоянии ситуация долго сохраняться вряд ли сможет. На нашем рынке с утра, после неплохого скачка накануне, сегодня с утра индекс Мосбиржи чуть-чуть, но все-таки еще растет. Здесь, понятно, ожидание просвета в конфликте вокруг Украины появилось у инвесторов. Соответственно, с удовольствием сразу стали входить в бумаги. Но в целом, естественно, тут тоже пока ситуация шаткая. Перемирие, насколько я понял, вроде как не продлевали, но, может быть, объявят о том, что оно будет продлено. Рынок сегодня будет все это дело оценивать. На валютном рынке после ударного дня накануне, вчера, юань к рублю вплотную приблизился к отметке 10.80. Это прошлый минимум, откуда юань ушел на 12 локально, да, потом опять пошел снижаться к рублю. Но здесь ситуация тоже пока не очень определенная. С одной стороны, комментарии вице-премьера Новака насчет бюджетного правила какую-то ясность несли. На этот год цена отсечения Юрлс остается на 59, в следующем году она будет снижена до 50. Ну, в принципе, это рынок и ожидал. Но другой вопрос, какая конъюнктура на нефтяном рынке будет в следующем году, если вдруг цены будут держаться опять выше $100, это одна история, значит, на скупку валюты будет направляться достаточно существенный объем рублей. Если ниже, ну, вроде как соломку подстелили. Фондовые рынки в Азии по большей части сегодня минусуют. Курьез был сегодня на бирже в Южной Корее. Индекс в моменте терял почти 7%, сейчас минус 4%. Ну, виной всему такие невинные замечания главы администрации южнокорейского президента о том, что народ корейский должен получать дивиденды от бума в секторе искусственного интеллекта. Ну, намек был на то, что акции таких компаний, как Samsung, SK Hynix, выросли сильно, значит, должны делиться с народом. Потом он разъяснил, что речь шла об избыточных доходах, если они будут выше какой-то планки. Ну, так рынок просто испугался, что дополнительное налогообложение вот этих технологических компаний. Ну, пока вот в целом сигнал был подан, и рынки южнокорейские пока в минусе.
13: Капитал на бизнес FM. Реклама.
18: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
19: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
20: Мануфактурный часовой механизм, созданный для невесомости. Два часовых пояса на одном 24-часовом циферблате. Солнечный компас. Для тех, кто не перестал стремиться в космос. Премиальные часы «Ракета Байконур». Ваш космос на запястье. Ракета.ком.
21: У «Амфибия» Москва, улица Большая Дмитровка, дом 12-1, строение 3, офис 14. УКРН 114-774-671-5478.
13: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знай меру. Бушель – единица измерения объема, чаще сыпучих продуктов, но иногда и жидкостей. В одном бушеле около 35 литров. 2,5 бушеля составляют 1 баррель. В США также используется как мера веса для зерновых. Например, бушель овса весит 32 фунта, а бушель пшеницы – 60 фунтов. Знай меру. На Бизнес FM. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87.5. Санкт-Петербург 107.4. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: В Москве 8.58, студия Вероника Романова. Украина предложила России взаимно прекратить атаки на аэропорты. По словам главы украинского МИДа Андрея Сибиги, посредником в этом вопросе могла бы выступить Европа. Владимир Зеленский уже обсудил инициативу с рядом европейских союзников. При этом Сибига подчеркнул, что Украина не пытается заменить роль США в переговорах.
2: Индия отклонила предложение России купить сжиженный природный газ, подпадающий под санкции США, несмотря на дефицит топлива из-за эскалации на Ближнем Востоке. Это пишет Рейтер со ссылкой на свои источники. По данным агентства, Индия уведомила замглавы российского Минэнерго Павла Сорокина о своем решении во время его визита 30 апреля. Эта тема обсуждалась на его встречах с индийскими чиновниками, в том числе с министром нефти. Это была их вторая встреча за 2 месяца, и Сорокин может вернуться в июне для дальнейших переговоров, уточняет один из источников Рейтер. Иран мог перебросить военные и гражданские самолеты в Пакистан и Афганистан, чтобы уберечь их от возможных ударов США. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. По их данным, иранская военная авиация была замечена на пакистанской базе, расположенной неподалеку от Исламабада. Собеседники CBS News утверждают, что туда же был направлен и разведывательный самолет РС-130, модифицированная версия военно-транспортного судна. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Рубль вчера укрепился примерно на процент на геополитике и на росте цен на нефть. При этом Минфин ранее вернулся к покупкам валют, что, по идее, должно притормозить рост рубля. Чего ждать дальше, мы спросили экспертов. Блокировки интернета поставили работу на паузу. Сегодня в рубрике «Бизнес говорит» у нас истории предпринимателей, которые испытывают проблемы с зарубежным софтом и пытаются эти проблемы решать разными способами. На российскую нефть «Urals» вырос дисконт, пишет Bloomberg. Это произошло впервые. Сначала конфликты на Ближнем Востоке, в ожиданиях, что скоро все закончится. Эксперты, однако, называют это разовой коррекцией. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, рубль вырос до 73 за доллар на внебиржевом рынке. Ранее Минфин сообщил, что возвращается к покупкам валюты по бюджетному правилу, что должно затормозить укрепление рубля. Однако закупки будут ограниченными ниже ожиданий рынка, поэтому ослабление рубля остается под большим вопросом, считает инвестиционный стратег УКАРИ «Капитал» Сергей Суверов.
23: Рубль начал укрепляться после того, как Минфин объявил о достаточно скромных покупках иностранной валюты, где-то на 110 миллиардов рублей, хотя рынок ожидал, что объемы покупок валюты будут в районе 400 миллиардов рублей. Это, в общем-то, небольшие покупки, которые не могут противостоять притокам достаточно большой экспортной валютной выручки из-за высокой цены на нефть. Пока США и Иран, хотя идут переговоры, но эти переговоры не приводят к каким-то значимым результатам, Армузский пролив остается в значительной степени заблокирован, поэтому в мире растет дефицит нефти, сокращаются запасы. Это говорит о том, что цена на нефть может оставаться высокой еще относительно продолжительное время. И это означает достаточно большие притоки экспортной валютной выручки в Россию. Ну и как следствие, можно ожидать, что при скромных покупках Минфином валюты и большом притоке экспортной валютной выручки рубль, скорее всего, продолжит укрепляться и может достигнуть отметок 72-73 рубля уже достаточно скоро.
4: Сергей Суверов, Ари Капитал. Как считают аналитики, разовое укрепление рубля в понедельник произошло, так как российская валюта отыгрывала заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы и заявление президента Путина, что дело в конфликте с Украиной идет к завершению. По поводу дальнейшей судьбы рубля многое будет зависеть от вероятной сделки Вашингтона и Тегерана, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
24: Так складываются события на ближайшие недели, что очень многое будет зависеть от того, как пройдет договоренность между США и Ираном по ближневосточному конфликту. Вроде бы последние дни есть надежда на то, что какое-то худое, но перемирие все-таки будет заключено. Это, конечно, повлияет коренным образом на настроение центральных банков, снизит инфляционные ожидания и, в общем, наверное, предотвратит желание центральных банков мира повышать ставки и укреплять позиции своих мировых резервных валют, в том числе и доллара. Поэтому есть вероятность того, что доллар на ближайшей неделе будет все-таки не укрепляться, а в таком боковом состоянии находиться. По поводу того, что влияет на укрепление рубля, по-прежнему влияет избыток иностранной валюты в национальной денежной массе. Если на следующей неделе Минфин реально начнет покупать иностранную валюту, то это может поспособствовать тому, что рубль все-таки начнет ослабевать. Пока этот фактор работает в пользу укрепления рубля. Ждем данных по инфляции в среду, 13 числа, и ждем, конечно же, официальных данных данных по инфляционным ожиданиям, они во многом определят дальнейший тренд по ключевой ставке. И ждем начала покупок со стороны Минфина иностранной валюты, которые были анонсированы на прошлой неделе, дабы рубль начал ослабевать.
4: Олег Абелев, Реком Траст. По данным CNN, Трамп теряет терпение и рассматривает возможность возобновления войны с Ираном. Он сам заявил, что прекращение огня между США и Ираном находится на ИВЛ, а вероятность его сохранения равна 1%. Нефть Брент сейчас в плюсе на процент 105.24. Как бизнес решает проблемы с иностранным программным обеспечением? В редакцию Business FM обратился предприниматель, у которого работа встала из-за блокировок. Раньше он пользовался западным софтом, ушедшей из России компании с помощью VPN. Но сейчас в стране блокируют способы обхода иностранных ограничений, причем касается это самых разных отраслей. Рассказы бизнеса у Михаила Сафонова.
5: Бизнес говорит.
6: Бизнесмен Андрей, написав в редакцию, обратил внимание на следующее. Компаниям рекомендуют переходить на отечественное программное обеспечение. И тогда не будет проблем с блокировками с иностранной или с нашей страны. Но как быть, если российское ПО либо вовсе отсутствует, либо не подходит по качеству? Андрей работает в полиграфии, где весь мир использует продукты американской корпорации Adobe. У нас ее называют просто Adobe. Ее программы знакомы каждому. Самое известное, пожалуй, Photoshop. Компания ушла из России в 22-м году. Близкого по качеству софта у нас не появилось, рассказывает предприниматель. Зарубежные ограничения, например, для продления лицензии, можно было обходить, используя VPN. Но сейчас эти сети в России блокируют. И вообще, применять их, по ощущениям бизнесмена, становится небезопасно.
7: Без VPN буквально позавчера адобовские сервера перестали считывать лицензии. Все встает, программу не загрузить, ничего не сделать. Лицензии удается как-то покупать, продлевать, но сейчас они не отвечают. Нет соединения с серверами. То есть, соответственно, что нам нужно? Ставить VPN. Мы ставим VPN, нас начинают кошмарить о том, что сейчас вам прилетит штраф там или что-то, какая-то комиссия за иностранный трафик.
6: Справедливости ради, штрафы за VPN пока не ввели. Хотя утечки, что операторы начнут брать плату за использование иностранного трафика, а это и есть VPN, уже были. И все это касается далеко не только полиграфии. Руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ Олег Капранов, на вопрос, какие сферы сталкиваются с трудностями из-за недоступности зарубежного ПО, отвечает: спектр широкий. Можно обходными путями купить и поставить иностранный софт, но ему требуется постоянная поддержка и обновление. И даже установка обычного драйвера превращается в проблему.
8: Наверное, самые болезненные сегодня вещи – это обновления различные, это какие-то решения Microsoft, например, это драйвера, патчи безопасности, какие-то обновления, например, для ядра Linux. То есть это на самом деле довольно большой объем очень технического софта. Это даже во многих случаях не какие-то программные продукты целиком.
6: Что же касается непосредственно отраслей, то в первую очередь приходит на ум инженерный софт, который наши компании традиционно покупали за рубежом. Гендиректор холдинга Aditim, это инжиниринговая компания в области переработки полимеров, Георгий Солдатов, рассказывает, что частично использует отечественное ПО и уклончиво объясняет, что проблемы с иностранным софтом компания решает за счет качественной IT-поддержки, а иного выхода нет.
9: Мы обновляем, хитрим, еще что-то и так далее. Еще раз, заменить весь софт, особенно инженерный софт, российским софтом невозможно. И, конечно же, если мы хотим быть лучшими, то мы используем лучший софт.
6: То же самое касается, например, автосервиса, где софт нужен для диагностики или переоборудования, как в случае с компанией Ital Gas Engineering, которая занимается установкой на автомобили газовых баллонов и, как можно понять из названия, использует итальянский софт. А на вопрос, можно ли чем-то заменить ПО из недружественной страны, гендиректор компании Алексей Банковский ответил так.
25: К сожалению, это уникальный продукт, и, естественно, никто не даст ключи для создания копий или каких-то доработанных российских версий. Это все защищено, и, опять же, ломать это, поступать некорректно по отношению к партнерам, что тоже не есть хорошо.
6: Даже если есть российские или китайские аналоги, нужно еще и обучить персонал на них работать. По оценке генерального директора производителя высокотехнологичного оборудования «Троицкий инженерный центр» Евгения Горского, для крупной компании это обойдется в 7-8 значную цифру. Для его производства меньше, но делать это он пока не собирается.
0: Нам нет смысла менять ПО, и мы будем биться до последнего с точки зрения ВПНов и прочих технологических вещей только для того, чтобы не трогать людей и не заставлять их переучиваться просто потому, что поменялась политическая обстановка.
6: Правда, власти не раз говорили, что сам по себе VPN не запрещен, и ответственности за его использование нет. Более того, признавали, что в нем есть польза, потому что он помогает обходить блокировки Запада. Но дело в том, что сами по себе эти сети не делятся на плохие и хорошие. Они лишь шифруют трафик, и использовать это можно с разными целями. И легальному бизнесу этот инструмент сейчас нужен, потому что зарубежный софт можно заменить не всегда. И фотошопом такую реальность не исправить. Михаил Сафонов, Бизнес FM.
4: Впервые с начала войны на Ближнем Востоке вырос дисконт на российскую нефть «Юралс». Это произошло на фоне ожиданий скорого завершения конфликта в Иране, пишет Bloomberg. В пятницу «Юралс» из западных портов продавал в среднем по $80.60 за баррель. Это почти на $24 дешевле, чем Brent. А до этого, после перекрытия Армузского пролива, интерес к российской нефти вырос, а скидка, наоборот, сократилась. Текущий дисконт – это разовая коррекция или тренд? Говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрохович.
10: Очень важно понимать, что одновременно в личном пространстве сравниваются разные совершенно вещи. Есть стоимость нефти в порту отгрузки, есть стоимость нефти в порту разгрузки. И, например, поскольку российская нефть, она физически может быть востребована в порту разгрузки, то там может быть даже премия, скажем, по отношению к бренду. А, например, в портах отгрузки ситуация может быть иной. Не будем забывать, что есть еще рынок нефтяных фьючерсов и есть рынок физических поставок. Если, например, конфликт текущий будет затягиваться, если не получится восстановить полный объем производства и экспорта нефти и других ресурсов из Персидского залива, то российская нефть по-прежнему останется востребованной. И тут даже не так принципиально, в какой конкретный день какие были дисконты. Главное, что эта нефть все равно будет стоить намного дороже, чем она стоила до марта 26 года. Скорее всего, текущий уровень цен действительно может поменяться. Но вот что может измениться и остаться измененным, это, допустим, параметры соглашения или параметры вообще доверия друг другу между, скажем, Россией и Китаем, или Россией и Индией, как между странами, которые торгуют друг с другом, минуя Персидский залив. Если, например, у нас будет подписан новый контракт с Китаем, скажем, по Сибири-2, или будет подписан новый контракт с Китаем по новому нефтепроводу, то вот это будет тоже серьезным результатом. Китайцы никогда не хотели делать ставку в пользу одного поставщика, но в текущих обстоятельствах, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, там, возможно, поставки восстановятся, и цены могут снизиться. Но стратегически более безопасно для Китая будет получать, допустим, нефть и газ в России в значительной степени по трубопроводам.
4: Станислав Митрохович, Financial Times писала, что в первом квартале этого года три крупнейшие нефтяные компании Европы, Shell, BP и Total Energy, заработали около $5 миллиардов на турбулентности мировых энергетических рынков, которые вызвала война на Ближнем Востоке.
11: Реклама.
12: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
14: А что, если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
18: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
26: «Бизнес FM. Контекст». С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания – инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+. Валюты. Датская крона стала официальной валютой королевства в 1873 году, заменив датский риксдалер. Также датская крона используется в Гренландии и на Фарерских островах. Название валюте в 17 веке дала большая королевская корона, отчеканенная на реверсе серебряной монеты. В зону евро Дания не вошла. Большинство датчан проголосовали за сохранение кроны. Валюты на Бизнес FM. Наизусть. Оскар Уайлд. Просто будьте собой, ведь остальные роли уже заняты. Наизусть на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Нижегородском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщили в пресс-службе аэрогавани. При этом сам аэропорт продолжает обслуживание и поддержку пассажиров. Строительная отрасль столкнулась с кризисом. По данным Центра макроэкономического анализа и прогнозирования, долги застройщиков уже в 5 раз превышают прибыль, а объемы строительных работ сокращаются. В первом квартале спад составил 10%. Главная причина – высокая ключевая ставка, ужесточение ипотеки, сокращение господдержки и дорогие кредиты. В ряде регионов Сибири, Центра, Юга и Поволжья ввод жилья снизился до 65%. Общего дефицита пока нет, но в 21 субъекте новостроек уже не хватает. Ряд экспертов утверждает, что российское строительство входит в период острого кризиса, который может продлиться 3 года. Начат прием заявок на премию Нижнего Новгорода. Он продлится до конца месяца. Максимально допустимый коллектив авторов по-прежнему составляет 10 человек. Сумма одной премии – 1 миллион рублей. Соискателями могут быть только физические лица. В этом году премию будут вручать в 16 номинациях. Наука и высшая школа, предпринимательство и промышленность, просветительство в области культуры, социальные проекты, волонтерство и благотворительность, туризм, экология, образование, спорт и другие. Подробнее о подаче заявок можно узнать на сайте мэрии. В Нижегородской области изменился порядок пересмотра решений мировых судов. Обжаловать такие судебные акты и другие определения районных, межрайонных и городских судов в кассационном порядке теперь необходимо в президиуме Нижегородского областного суда, а не в первом кассационном суде общей юрисдикции. Кассационные жалобы и представления при этом будут приниматься в президиум областного суда через суд первой инстанции, который обязан направить их вместе с делом в кассацию в 3-дневный срок. По общему правилу жалобы могут быть поданы в президиум областного суда в течение 3 месяцев дня вступления обжалуемого постановления в законную силу. Движение трамвая от Лапшихи до площади Лядова возобновили после реконструкции разворотного кольца в Лапшихе. Концессионер компании «Экологические проекты» предупредил, что на маршруте продолжается донастройка контактно-кабельного пути и возможны остановки трамвая. Жителям Нижегородской области нужно почти 15 зарплат на новую «Лада Гранта», 35 на «Хавейл Джолион» и 66 месячных доходов на «Джили Манджаро». К такому выводу пришли эксперты «Авито Авто» и «Авито Работы». Они брали в расчет среднюю предлагаемую зарплату в регионе в 74 тысячи рублей. Быстрее всего накопить на все 3 модели, по данным исследований, можно в Дальневосточном федеральном округе, где среднее зарплатное предложение достигло 85,5 тысяч рублей. Там срок накопления составляет 13 месяцев на «Лада Гранта», 30 на «Хавейл Джолион» и 57,5 месяцев на «Джили Манджаро». В число лидеров по доступности новых автомобилей также вошли Центральный федеральный округ со средней предлагаемой зарплатой 85 тысяч рублей и Северо-Западный со средними доходами 76,5 тысяч рублей. Нижегородцев предупреждают о короткой рабочей неделе, всего 4 дня. Следующие праздничные дни ожидаются уже в июне. 3-дневные выходные продлятся с 12 по 14 июня включительно. На них придется День России. Кроме того, пятница, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем, поскольку предшествует празднику. Специалисты советуют уже сейчас планировать отпуск или короткие поездки на эти дни. Напомню, что следующий государственный праздник после Дня России – День народного единства в ноябре. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
26: Погода.
13: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, небольшой дождь и плюс 18 градусов. Вечером также возможны осадки и плюс 17, ночью вновь облачно, дождь и плюс 13 градусов.
16: Валюта.
13: На 12 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 93 копейки. Держитесь курса.
16: Слова, проверенные делом.
17: Для меня существует два типа вызова. Первый – это делать на работе и дома все, что в моих силах. Второй – поиск приключений. Я пробую совместить одно и другое. Я пытаюсь объять необъятное. Я люблю искать новые вещи и новые идеи. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
16: Слова, проверенные делом. На Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Хумипон Адульядет, или Рама IX, самый долгоправивший монарх в мире. Он был королем Таиланда 70 лет, с 1946 по 2016 годы. За это время Рама IX инициировал в стране сотни социальных и экономических реформ, при этом финансируя их из собственных средств, не пользуясь казной. Кроме того, король увлекался игрой на саксофоне и фотографией, разрабатывал проекты мостов, а также владел патентом на создание искусственных облаков. Раму IX в Таиланде считают полубогом, а его портрет изображен на всех тайских банкнотах и монетах. Кстати, наступить на купюру или разорвать ее в Таиланде считается преступлением и карается законом. Культ наличности на Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Live high and dry.
17: Дословно с английского «оставить где сухо и высоко». Проще говоря, на мели. Сесть на мель в такой морской коллизии не было ничего необычного вплоть до конца 19 века. Это происходило и из-за сложных погодных условий, и из-за ошибок в навигации, и даже намеренно команда могла спасать корабль от крушения, выбирая меньшее зол. Подобные сюрпризы оборачивались серьезными неприятностями для моряков и судовладельцев. Снять судно с мели было довольно хлопотно, поэтому оно могло подолгу оставаться на мелководье без дела. О таких кораблях и говорили «high and dry». Однако позже выражение стало употребляться в переносном значении. Оставить на бабах, бросить без помощи в затруднительном положении.
16: Срочные переводы на Business FM.
26: Компании и корпорации.
19: Определен подрядчик, который получит контракт на строительство Нижегородского онкоцентра. На закупку по строительству нового здания медцентра в Нижнем Новгороде, объявленную в третий раз, заявился только один участник. С ним подпишут контракт по начальной цене 16,8 миллиардов рублей, указанной в карточке лота. По данным Коммерсант Приволжья, победителем закупки признана компания «Союздомстрой». В один лот включены инженерные изыскания, проектирование, строительство объекта и поставка оборудования. Подготовить проект требуется до конца ноября 2027 года. Начало строительства запланировано на 28-й год. Окончание на декабрь 31-го года. Онкоцентр должен стать частью города здоровья на базе областной больницы имени Семашко. Нижегородских предпринимателей приглашают на вебинар с торговым представителем России в Монголии. Он состоится 14 мая в 11:00 в онлайн-формате. Организатором мероприятия выступает Центр поддержки экспорта Нижегородской области. Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что нижегородские компании уже поставляют в Монголию пищевые и химические продукты, косметические средства, древесину, пластмассы и изделия из них. По его словам, для дальнейшего развития сотрудничества необходимо знание о культуре страны, особенностях ведения бизнеса и ее экономическом положении. Торговый представитель России в Монголии Максим Васильев представит актуальную информацию по этим вопросам и ответит на запросы предпринимателей. Для участия в вебинаре необходимо заполнить заявку. Дополнительная консультация по мерам поддержки экспорта, в том числе по инструментам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», можно получить в Центре поддержки экспорта Нижегородской области. Мероприятие запрещено для детей. Ростех снова перенес сроки выпуска российских самолетов. Глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщил Владимиру Путину, что серийное производство пассажирского лайнера МС-21 начнется только в следующем году. Тогда же стартует выпуск импортозамещенных суперджетов. По словам Чемезова, сейчас завершено около 80% испытаний. Сертификацию рассчитывают получить в этом году, передает Интерфакс. Ранее Ростех обещал поставлять самолеты МС-21 авиакомпаниям в 2024 году. Затем сроки сдвигали два раза. Производство турбовинтовых Ил-114-300, которые должны заменить старые Ан, также стартуют не раньше 2027 года. Сроки по этому проекту тоже переносили несколько раз. На Выксинском металлургическом заводе завершена реконструкция здания отделения отделки горячих катных рулонов литейно-прокатного комплекса, цель которой было увеличение площади для хранения готовой продукции. Работы шли на территории литейно-прокатного цеха в условиях действующего производства с минимальными остановками агрегатов. В результате общая площадь объекта выросла более чем на 8 тысяч квадратных метров, а строительный объем на 160 тысяч кубометров. Реконструкция проходила в два этапа. Сначала к существующему зданию пристроили дополнительный пролет для складирования горячих катных рулонов, затем смонтировали агрегат продольной резки рулонного проката на полосы. Застройщику, заводу ВНЦ, направлено заключение о соответствии реконструированного объекта требованиям проектной документации, что открывает путь к вводу обновленных площадей в эксплуатацию. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
26: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Чего ты стоишь на рынке труда, покажут твои компетенции. Какой набор является базовым, а что выгодно выделит вас на фоне других, и являются ли навыки компетенциями, об этом не только через пару секунд. В гостях у бизнес-ФМ Нижний Новгород бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
1: Проверено практикой на бизнес-ФМ.
2: Начну с того, что навык не равно компетенция. Навыки, знания и умения – это лишь часть огромного айсберга, который называется компетенция, его видимая часть. А вот 80% – основа компетенций, определяющие наше поведение в различных ситуациях. Это наши установки, отношения и ценности. Самые сейчас ценные на рынке труда – так называемые «золотые компетенции». Это критическое мышление, креативность, коммуникация и контакт с собой. Давайте подробнее. Критическое мышление – способность взвешенно подходить к переработке и потреблению информации. Критически мыслящий человек – это человек с самостоятельным, независимым мышлением. У него есть свое экспертное мнение, и он может его аргументированно доказать. Это одна из самых сложно тренируемых компетенций. Креативность или творческое мышление – способность человека принимать нестандартные решения и чувствовать себя уверенно в меняющихся обстоятельствах, быстро реагировать. С коммуникацией понятнее. Это умение общаться с людьми, способность слышать и слушать. Бесценно и в работе, и в жизни. Поэтому, если вы с ней родились, вы счастливчик. Вот мы подошли к самому интересному – контакт с собой. Умение слышать и понимать себя, доверять себе. Внутренняя устойчивость и умение справляться со стрессом. Ощущение цельного себя в быстро меняющемся мире. Именно эта компетенция на вес золота. Потому как среди стрессов, нестабильности, вызовов и ударов мы теряем в себе именно эти навыки и качества. Заменяя их на жесткие профессиональные умения, владение компьютером, языками и финансовой грамотностью. То есть сугубо профессиональные, технические компетенции, которые можно наглядно продемонстрировать, оценить и проверить. Но такие компетенции пригодятся вам лишь в конкретных профессиях. А вот универсальные социально-психологические качества, которые не зависят от профессии, помогут вам стать успешным в любой сфере и в жизни в целом.
1: Проверено практикой на бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9.28, студия Вероника Романова. Рост реальных зарплат в России за последние три года составил 23,9%. Это заявил в интервью изданию «Ведомости» вице-премьер Александр Новак. За 25-й год этот показатель увеличился на почти 4,5%. При этом общие реальные доходы населения за тот же трехлетний период выросли на более чем 26%. Они поднялись за счет оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов и доходов от собственности, говорит Новак. Он подчеркивает, что текущая динамика доходов стала рекордной за последние 20 лет. Уровень бедности в стране к концу 25-го сократился до исторического минимума в 6,7%. Минздрав предлагает ввести с 1 сентября этого года 11 новых медицинских специальностей. Среди них нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия. Кроме того, в реестр планируется включить медицинскую биологию, психологию, эмбриологию, массаж, физическую реабилитацию и так далее. Кроме того, ведомство намерено исключить из реестра должности, признанные устаревшими. Среди них врач-сексолог, диабетолог, подростковый терапевт, психиатр, а также городской врач-педиатр. Функции этих и других специальностей будут переданы врачам более широкого профиля. Жара до плюс 27-29 придет в столичный регион к следующим выходным, заявили в Центре погоды ФОБОС. Такой прогноз соответствует многолетним показателям середины лета. На этой неделе пока не так жарко, но температура идет на повышение. Сегодня до плюс 18, и это почти соответствует климатической норме мая. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в российской столице, в студии.

0: Игорь Ломакин, здравствуйте. Европейский трек в дополнение к американскому. В Москву вскоре могут снова приехать Выдков и Кушнер. В Европе же обсуждают фигуру возможного переговорщика со своей стороны по украинскому вопросу. Каковы перспективы, кого может выбрать Брюссель? Комментарий Георгия Бофта через минуту. ГОС подтвердила 9 случаев заражения хантавирусом в связи с ситуацией вокруг круизного лайнера MV Hondius. ВОЗ заявляет, что пандемия планете не грозит. Между тем, некоторые эксперты начали говорить о том, что решающим будет день 19 мая для определения распространения хантавируса. А причина в подсчетах по времени инкубации. Нехватка предложений бензина А95 усиливается на российском топливном рынке, пишет Коммерсант. Участники рынка указывают на внеплановый ремонт НПЗ, снижение первичной переработки и сезонный рост потребления. Насколько все серьезно, эти и другие темы в нашем эфире. Будет ли создан европейский трек переговоров по Украине? Владимир Путин заявил, что предпочтительным переговорщиком с Европой для Москвы мог бы стать бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Глава европейской дипломатии Кая Каллас не исключила, что она сама будет представлять ЕС. По ее словам, на заседании Совета министров иностранных дел ЕС обсуждалось возможное участие Европы совместно с Украиной в переговорах с Россией. Каковы перспективы дальнейших дипломатических усилий, комментирует Георгий Буфт.
1: Москва не получала ответ из Европы по кандидатуре Шрёдера для переговоров России и ЕС, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, у европейцев по этому вопросу идет целая буря обсуждений. Впрочем, какой-то ответ все же последовал. 11 мая во время заседания Совета ЕС по иностранным делам глава евродипломатии Кая Каллас жестко отвергла кандидатуру Шрёдера, пояснив: «Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень мудро». И добавила, что Шрёдер многие годы был высокопоставленным лоббистом российских госкомпаний, а посему в Европе ему доверия нет. Киев, разумеется, поддержал эту позицию. Тем не менее, можно говорить о том, что по теме Украины, помимо российско-американского трека, может сформироваться российско-европейский, где только начинается поиск участников и формата. Обозначение кандидатуры Шрёдера станет при этом тестом пределов европейских разногласий, но также и сигналом о том, что желательный для Москвы формат переговоров может быть не привязан к институтам Евросоюза, с которыми отношения полностью разрушены. В Европе сейчас действительно нет общего мнения относительно возобновления диалога с Москвой. За переговоры выступают Франция, Италия, Бельгия и Словакия. Им противостоят страны Балтии, Польша и фактически все руководство Еврокомиссии. Председатель ЕС Антонио Кошта уже говорил, что ведет консультации с лидерами стран-членов для определения повестки будущего диалога с Россией. В том числе надо понимать в целях нейтрализации действий Трампа, которого в ЕС считают якобы слишком уступчивым по отношению к Путину. Вопрос о переговорах с Москвой может быть вынесен на саммит ЕС уже в июне. При этом в самой Германии в качестве возможного переговорщика с Москвой обсуждают кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В свое время, будучи главой МИД ФРГ, он предлагал свою формулу выхода из тупика Минского процесса. Немецкая пресса даже допускает возможность создания переговорного дуэта с участием и Штайнмайера, и Шрёдера. Для России Штайнмайер, конечно, не идеален, но он точно менее раздражает, чем Кая Каллас. Впрочем, поскольку нынешнее руководство ФРГ занимает последовательно жесткую проукраинскую позицию, то, видимо, главный парламентер Европы будет все же не из Германии. Есть еще кандидатура президента Франции Макрона. Однако его неоднократные неудачные попытки дозвониться до Путина в начале конфликта привели к тому, что Россия воспринимает его с нескрываемым скепсисом. Теоретически переговорщиком мог бы стать и президент Финляндии Александр Стуб, учитывая богатый опыт советско-финского и позже российско-финского взаимодействия. Но он уже не относится к политикам, которые, как выразился Путин, не успели наговорить гадостей в наш адрес. Так что ЕС находится в поиске лица, которое было бы приемлемо одновременно для Брюсселя, Берлина, Парижа, Варшавы и Киева, которое не вызвало бы отторжения у Москвы. Задача на сегодня близкая к нерешаемой. На этом фоне Москва напомнила о своей жесткой переговорной позиции. Помощник президента Ушаков заявил, что Россия, США и Украина понимают, Киеву нужно сделать один серьезный шаг, после которого приостановятся военные действия и откроются перспективы для долгосрочного урегулирования. Речь, конечно, о выводе ВСУ из Донбасса. Каковая тема выведена Кремлем из разряда обсуждаемых пунктов в разряд предусловий для начала разговора вообще. До сих пор Киев такие условия отвергал и продолжает это делать. В этой связи не очень понятно, зачем в Москву снова собираются Уитков и Кушнер, хотя дата визита пока не названа. Тот же Уитков уже 7 раз встречался с Путиным, тогда как визит в Киев откладывался много раз. Зеленский считает это неуважением ездить в Москву и не приехать в Киев. Это потенциально создает проблему легитимности американского посредничества для Киева, который все больше апеллирует к Европе. Да и военная помощь Украине со стороны Европы не ослабевает. В ходе визита министра обороны Германии Бориса Писториуса было только что объявлено о договоренности запустить совместное производство дальнобойных дронов с радиусом действия до 1500 километров. Так что Берлин не собирается ждать результатов переговорного процесса. ЕС со своей стороны тоже не ставит на переговоры, а собирается выделить Украине первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро уже на этой неделе. Ближайшие несколько недель покажут, способен ли переговорный процесс выйти за рамки обмена заявлениями и угрозами. Если Уитков и Кушнер снова прилетят в Москву, не посетив Киев, это может окончательно разрушить доверие Украины к американскому посредничеству и подтолкнет Киев к еще более тесному сближению с европейцами как альтернативным гарантом безопасности. Если июньский саммит ЕС выработает хотя бы основные принципы и формат переговоров с Москвой и назовут имя переговорщика, это создаст новый дипломатический трек, пусть и без гарантии на успех. Если кандидатура Штайнмайера или какого-либо другого европейца будет официально предложена, Москве придется реагировать, соглашаться на такой диалог или же закрыть тему переговоров до тех пор, пока на поле боя не возникнет качественно новая ситуация. На что могут уйти как месяцы, так и годы.
0: Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Евросоюз накануне ввел санкции против «Орленка», одного из крупнейших детских лагерей в России. Он находится в Туапсе. Также под санкции попали всероссийские детские централы и «Прусая смена». В обосновании сказано, что там, цитирую, «проводят перевоспитание украинских детей с оккупированных территорий». Первым международным детским центром, попавшим под санкции, стал лагерь «Артек» в Крыму еще в июне 24-го. В «Орленке» «Бизнес-ФМ» заявили, что узнали о санкциях и СМИ, и официальное сообщение выпустят позднее. По мнению председателя Ассоциации детских лагерей Краснодарского края, руководителя компании «Резорт Юг» Артема Гаврилова, ограничения ни на что не повлияют.
2: Я вообще не понимаю, как это может негативно сказаться на деятельности «Орленка», которая напрямую финансируется, как и наши все федеральные центры, из бюджета Российской Федерации.
3: Наверное, можно предположить, что граждане стран ЕС, но при этом стран дружественных или относительно дружественных к России, не смогут отправлять детей в эти лагеря. Ну, не знаю, венгры, например.
2: Предполагаю, что, да, дети из ЕС, наверное, туда не смогут поехать. Но я не знаю, какое у нас сейчас там количество детей из ЕС отдыхает. Но смею предположить, что, наверное, небольшое.
3: Ну, а по поводу опыта «Артека» вот уже 2 года как?
2: У нас в прошлом году произошло большое празднование 100-летия «Артека». 100 лет «Артек» простоял в разных экономических, политических, разных событиях. Думаю, что дети как отдыхали, так и будут отдыхать.
0: Артем Гаврилов, компания «Резорт Юг». Украина при посредничестве Европы хочет заключить с Россией аэропортное перемирие, пишет издание «Политику» со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу. По его словам, стороны должны отказаться от ударов по аэропортам, и европейцы могли бы создать платформу или специальную группу для обсуждения подобного формата перемирия. Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами. Сибигу утверждает, что у Путина может быть стимул к участию в такой сделке, поскольку крупные российские транспортные узлы, включая Шереметьево и Пулково, становятся все более уязвимыми для украинских дальнобойных атак. ВОЗ подтвердила 9 случаев заражения хантавирусом в связи с ситуацией вокруг круизного лайнера MV Honjus. Хотя ВОЗ заявляет, что пандемия планете не грозит, эвакуация пассажиров судна превратилась в зрелищную спецоперацию. Причал острова Тенерифе, на который в защитных костюмах и респираторах небольшими партиями выводили пассажиров, был отцеплен силовиками. Перед посадкой в самолет всех, кто был на судне, обрабатывали дезинфицирующим раствором прямо на взлетной полосе. Координировала эвакуацию Еврокомиссия. Степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается низко. Тем не менее, ЕС активировал механизм гражданской обороны для эвакуации пассажиров. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эва Хрсынова на брифинге в Брюсселе. Чего боятся еврочиновники и есть ли у них на это основания? Об этом Светлана Чередникова.
4: штамм ант – единственный вариант хантавируса, который передается людям от южноамериканских грызунов, но может передаваться и от человека человеку. Его летальность доходит до 40%. Инкубационный период – до 6 недель. Вирус развивается стремительно, вызывает поражение сердца и легких, температуру и желудочное расстройство. Вначале симптомы напоминают грипп. Если срочно не начать лечение, потребуется реанимация, ИВЛ или ЭКМО. Пассажиры лайнера MV Hondius, где произошла вспышка заболевания, граждане 23 государств. Они отправлены в свои страны. Но каждому предстоит длительный карантин в серьезных клиниках, даже при отрицательном ПЦР-тесте и отсутствии симптомов болезни. ВОЗ пока подтвердил 9 случаев заболевания среди пассажиров злосчастного судна. 3 человек умерли, поскольку точный диагноз им поставили слишком поздно. Однако сообщений о заболевших туристах из разных стран, бывших на борту, становится все больше. О них говорят власти США, Британии, Франции, Испании и Польши. Наряду с этим появляются новости о симптомах болезни у тех, кто на самом корабле не был, но контактировал с его пассажирами, например, в самолете. Пока эти случаи в официальную статистику ВОЗ не попали. Человек с хантавирусом становится заразен, когда появляются первые симптомы. Передача болезни происходит контактно-бытовым путем. Один человек при отсутствии профилактики может заразить одного-двух людей рядом. Так, последняя вспышка заболевания штаммом ант, при которой зафиксировали его передачу от человека человеку, произошла в 2018 году на юге Аргентины. Заболели 34 жителя деревни. Многие попали в реанимацию. 11 человек скончались. Выяснилось, что нулевой пациент, мужчина, заболевший от грызунов, пришел на массовое мероприятие с температурой. Но власти страны тогда приняли меры, и вспышка пошла на убыль. Похожая ситуация, вероятно, сложилась и на корабле. Первые двое заболевших, супруги из Нидерландов, заразились от грызунов, а потом передали инфекцию остальным, считает кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
5: Есть несколько путей передачи, которые характерны для этого вируса, когда можно заразиться от животных. Воздушно-пылевой путь выделения у человека зараженный, ну, например, у слюна, и другие тоже. Они попадают в окружающую среду, могут высыхать, могут попадать в воздух, особенно в закрытых помещениях, плохо проветриваемых помещениях. И когда длительно люди находятся, человек может заразиться. Также, возможно, когда инфицированное содержимое, оно может попадать на поверхности помещения. Здоровый человек касается вот этого материала, зараженного вирусом, и переносит, не помыв руки, как это было при ковиде, например, переносит на слизистые рта, носа, глаз. Нужна длительная экспозиция, большое количество вот этого зараженного материала, большое количество активных вирусных частиц для того, чтобы заражение произошло. В этом смысле условия круиза вполне себе подходят.
4: Вакцины ни в США, ни в Европе от штамма ант нет. Но есть тесты. О точности такой диагностики и о том, может ли вспышка на корабле перерасти в масштабную эпидемию, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.
6: Он не сможет вызвать такой вспышки или эпидемии, как грипп, корь или COVID-19. Другой случай, другая эпидемиология, так что шум, который сейчас возник в средствах массовой информации и в интернете, он преувеличен.
7: Ну вот эта история с ПЦР-тестами, насколько они чувствительны?
6: Они есть, и они весьма чувствительны, они точны, так что можно вполне на них полагаться. Есть серологические тесты, тесты с антителами. Но быстрее всего сейчас полимеразная цепная реакция или ПЦР. Надежная штука, да.
4: Важно, что если хантавирус вовремя начать лечить, пациент выздоровеет. В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что ни эпидемия, ни пандемия человечеству не грозят, а мутация инфекции оценивается как крайне низкая. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283 0802. Мебель, созданная для вас.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать.
11: Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
10: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Деньги.
11: Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
10: История денег на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
4: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
4: Глобальная исследовательская группа Нильсон ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России. Американская компания работает на российском рынке с 1994 года. Ее главный актив – панельные данные о поведении покупателей. По данным «Известий», Нильсон рассматривает сделку на фоне регуляторных рисков. С 1 марта этого года вступили в силу законодательные ограничения для иностранных исследовательских компаний с выручкой более 800 миллионов рублей и долей иностранного участия свыше 20%. Фактически это делает невозможным продолжение работы Нильсон в текущей структуре. При этом в прошлом году выручка основного юрлица компании в России удвоилась до 3 миллиардов рублей, а чистая прибыль выросла почти в 4 раза – до 1,5 миллиардов. В России за год упали продажи обычных наушников без микрофона. По данным МВидео, их стали покупать на 26% реже. Люди все чаще выбирают гарнитуры, чтобы было удобнее переключаться между звонками, видео, работой и музыкой в течение дня. Продажи гарнитур, наоборот, выросли на те же 27%. За январь-март россияне потратили на них больше 23 миллиардов рублей. Японская компания Calbee меняет цветную упаковку своих чипсов на черно-белую из-за дефицита нафты, вызванного напряженностью на Ближнем Востоке. Нехватка сырья делает закупки типографской краски нестабильными, отмечает японское издание Yomiuri. Замена начнется в конце мая и затронет 14 основных продуктов, включая популярные картофельные и креветочные чипсы. Вслед за Calbee на подобный шаг могут пойти и другие производители, отмечает издание. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: .48 в Москве. Футболисты из «Спартака» обыграли «Казанский Рубин» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2-1. «Спартаковцы» продолжают борьбу за бронзу. С «Локомотивом» в другом матче тур ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН». Подробности в сюжете нашего спортивного обозревателя.
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: В Москве случилась настоящая футбольная драма. Краснодар и «Динамо» действовали на встречных курсах с первых минут. Эдуард Спирциан великолепно навесил со штрафного, и Диего Коста головой отправил мяч в угол. Сразу после перерыва Константин Тюкавин восстановил равновесие. Краснодар много раз был близок к тому, чтобы забить, но бело-голубых спасал Андрей Лунев. А в добавленное время Иван Сергеев, похоже, похоронил мечту быков о втором чемпионстве подряд. 2-1. И у Краснодара осталось 63 очка, у «Зенита» 65. В последнем туре команда Сергея Симака играет с Ростовом на выезде. Подопечные Мурада Мусаева принимают Оренбург. «Зениту» достаточно сыграть в ничью, и он чемпион. В матче с «Рубином» «Спартак» уже на 4-й минуте вышел вперед, отличился Кристофер Ву. В середине первого тайма еще один гол забил Манфред Угальде, но из офсайда. Хозяева не стали переживать и удвоили счет после перерыва. Это сделал Пабло Салари. В добавленное время полузащитник гостей Александр Юкич отыграл один мяч. 2-1 в пользу «Спартака», и теперь у красно-белых 51 очко, а у «Лока» 53. Все решится, как и в борьбе за золото в последнем туре. «Спартак» в Махачкале сыграет с местным «Динамо», которое борется за выживание в РПЛ, а «Локомотиву» предстоит дерби с московским ЦСКА. Армейцы едва не продолжили свою черную весну. Фабио Челестини уехал, но проблемы остались. На этот раз ЦСКА проигрывал по ходу матча с Пари-НН в Нижнем Новгороде после гола Даниила Лисового, а между собой сцепились футболисты красно-синих Владислав Тороп и Жоао Виктор. Это вновь указало на разобщенность в стане ЦСКА, на отсутствие единства. Бывший полузащитник армейского клуба Дмитрий Хамуха считает, что ситуация очень серьезная, и причиной тому отсутствие у легионеров должного отношения к делу.
13: Очевидно, легионеры не до конца выкладываются в матчах, и отсюда такие стычки. Как только пошли первые неудачи, и футболисты не справились с этой ситуацией, не нашлось лидеров, которые бы смогли бы за собой своим личным примером повести команду. Только победа в кубке могла дать импульс. Команда не попадает в призовую тройку. Я думаю, что сейчас уже глубина проблемы очень серьезная, и ее нужно решать уже сейчас.
12: Казалось, что ЦСКА потерпит очередное необъяснимое поражение, но сработали замены исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Игдисамова. В течение 2 минут под занавес основного времени матча армейцы забили 2 гола. Сначала счет сравнял Данила Козлов, и практически тут же победный мяч в сетку отправил 18-летний Имран Фиров, который вообще проводил свою дебютную игру за ЦСКА в РПЛ. Кстати, решающий пас Козлову в моменте с голом отдал тоже он. 2-1 – важная для психологии победа ЦСКА. Вратаря армейцев Владислава Торопа, который совершил большое количество сейвов, признали лучшим игроком встречи. Но он в эфире Матч ТВ сказал, что награды больше достойны. Другой футболист.
14: Сами себе сделали проблемы. Честно считаю, что надо дать Имрану Фирову все-таки его первое голевое действие, первый гол, первый пас. Молодцы, все проделали огромнейшую работу.
12: Позже в раздевалке Тороп передал свою награду Фирову. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась скандалом. Вратарь и капитан Пари-НН Никита Медведев обматерил болельщиков, которые стояли на трибунах с баннером в поддержку бывшего тренера команды Алексея Шпилевского. Посыл голкипера был в том, что именно из-за Шпилевского клуб оказался на 15-м месте и одной ногой уже в первой лиге, поэтому такая поддержка фанатов не нужна. Позже за Медведева извинился гендиректор Пари-НН Виталий Карасев. Ростов на выезде победил Акрон. Благодаря этому южане гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. Акрон уже с большой долей вероятности предстоят стыки. Впрочем, многое решит гостевой матч последнего тура с крыльями Советов. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
15: Капитал с Григорием Бегларяном.
16: Доброе утро.
17: Доброе утро.
16: Процентный рост, да, уже даже больше. 2% с четвертью прибавляет сорт бренд. 106,54. Но, между прочим, за последние пару часов нефть подорожала чуть ли не на $2.
17: Ну, в целом, тут с учетом того, что Трамп отверг иранское предложение и, соответственно, эти инсинуации в прессе американской, что рассматриваются военные варианты и прочее, но тут еще, и я смотрю, тиражируют комментарии какого-то депутата ирландского, этого иранского парламента о том, что...
16: Да, по времени, кстати, совпадает.
17: Да, да, ну, это уже, да, такой тонкий рынок.
16: Заявление о том, что Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае повторной атаки со стороны США. Я поясню. Вот такое заявление.
17: Ну, да, это вот просто уже начинается такая словесная игра слов, словесная такая баталия между Ираном и США, но в целом Трамп отправляется в Пекин в ближайшие пару дней. В центре внимания и рынков, и мира будет именно эта встреча Трампа с китайским лидером. Может быть, они там о чем-то говорятся, может быть, оттуда будут какие-то комментарии. Поэтому, ну, пока статус-кво, да, бренд закрепился выше $100, то есть военная премия высокая, и она будет оставаться высокой до того, как определится дальнейшее направление вот этой ближневосточной тематики вокруг Персидского залива, потому что есть опасения, что чем дольше длится это хрупкое перемирие, тем больше шансов без договоренности опять спровоцировать какие-то военные бои, столкновения, ну, может быть, чужими руками. Тут вот новости о том, что Эмираты с Израилем какой-то альянс сформировали и прочее, так что вот летом обычно как раз по нефтяным котировкам и сильные движения. решение. Ну, вот либо резкое сдутие будет военной премии, либо, наоборот, мы увидим превышение исторического максимума. Возможно, и то, и другое. Ну, сначала одно, потом другое. Открытие нашего рынка после неплохого роста накануне сегодня с небольшим снижением сопровождается. Активность пока минимальная, но рынок уловил нотки возможной разрядки вокруг конфликта на Украине, поэтому, хотя перемирие вроде как завершилось, но, тем не менее, инвесторы теперь ждут, чем все кончится. Ну, наверное, уже следят за этими ставками на сайте Polymaker и Калши. Там делают ставки на перемирие между Россией и Украиной и договор какой-то мирный. Ну, вот насчет перемирия тут уже, я думаю, говорили, что и по деньгам большие ставки делаются, и вот до конца мая, дескать, шансы на новое перемирие, может быть, трехмесячное, высокие. Но рынки все это видят, поэтому хоть какой-то повод за что-то зацепиться есть. Глобальные рынки, ну, с утра попытка какой-то коррекции на рынках в Америке. Азиатский фондовый рынок в целом закрывает день снижением. Был казус в Южной Корее, там глава администрации южнокорейского президента ляпнул, что могут ввести какой-то специальный налог на технологических гигантов, чтобы народ Кореи получал какие-то дополнительные дивиденды от бума в искусственном интеллекте. Потом он разъяснил, что речь идет о сверхдоходах. Что за сверхдоход, никто не знал. Все испугались, что это какой-то налог, поэтому на рынок южнокорейский в моменте рухнул на 7%. Сейчас под концовку теряет меньше 3%.
15: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 27 мая. Театр «Шалом». Спектакль «Лисистрата». Занавес сезона. В центре сюжета «Лисистрата» молодая, дерзкая и смелая афинянка. Устав наблюдать за тем, как мужчина годами уходит на Пелопоннесскую войну, она решает объединить женщин греческих городов и предлагает им смелый и необычный план, который должен помочь остановить вражду и вернуть мир в дома. Подробнее на сайте театра «Шалом». 18+. Валюты. Валюты. Гвинейский франк был введен в обращение в 1960 году, заменив валюту французских африканских колоний. Уже через 3 года из-за большого количества появившихся подделок банкноты пришлось менять на новый вариант. Всего гвинейский франк пережил 5 денежных реформ. Почти на 4 порядка дешевле доллара США. Валюты. На Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В Москве 9:58, студия Вероника Романова. Глава евродипломатии Кая Каллас не исключила, что на возможных переговорах с Россией она будет представлять Евросоюз. Но, по ее словам, речи о начале переговорного процесса пока не идет. Как сказала Каллас на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, участники обсуждали возможное участие Европы совместно с Украиной в переговорах с Россией. Но, как говорит Каллас, сначала европейским странам нужно скоординироваться и обсудить между собой, что они хотят затронуть в дискуссии с Москвой. Главреда телеканала «Дождь», нежелательная организация, признана в России иноагентом, Тихона Дзитко, тоже иноагент, суд в Москве заочно приговорил к 8 годам колонии. Он признан виновным по статье о фейках про армию. Об этом сообщает московская прокуратура. Также журналиста оштрафовали на 250 тысяч рублей и запретили ему администрировать интернет-ресурсы в течение 4 лет. В апреле 25-го Дзитко объявили в розыск. В октябре Росфинмониторинг включил журналиста в перечень террористов и экстремистов. WhatsApp начал распространять среди пользователей iOS платную подписку, позволяющую расширить настройку внешнего вида приложения, а именно менять оформление интерфейса. Так пользователям станут доступны 18 цветов вместо стандартного зеленого, 14 альтернативных значков приложения, анимированные полноэкранные стикеры, дополнительные параметры оформления чатов. Также лимит закрепленных чатов будет увеличен с 3 до 20. Базовые функции сервиса, включая переписку, звонки, сквозное шифрование, останутся бесплатными. Стоимость подписки в Европе составляет около 2,5 евро в месяц, в Мексике – $29 в месяц. WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Рубль. Внезапно укрепился доллар на межбанке. Сейчас на отметке в 73 рубля 80 копеек. Помогают российской валюте геополитика и низкие объемы закупок Минфина по бюджетному правилу. И тренд на укрепление, по мнению аналитиков, может продолжиться. Зарубежной ПО недоступно, российского просто нет. В рубрике «Бизнес говорит» сегодня истории компании от автосервисов до производства полимеров. Все они столкнулись с проблемами с софтом для своих предприятий. Причем VPN-сервисы в последнее время помогают слабо из-за блокировок. На российскую нефть «Юрлс» вырос дисконт, пишет Bloomberg. Произошло это впервые с начала войны на Ближнем Востоке, на ожиданиях, что скоро все закончится. Однако эксперты называют это разовой акцией. Подробнее в нашем эфире. Итак, рубль вырос до 73 за доллар на внебиржевом рынке. Ранее Минфин сообщил, что возвращается к покупкам валюты по бюджетному правилу, что должно затормозить укрепление рубля. Однако закупки будут ограниченными и ниже ожиданий рынка, поэтому и ослабление рубля остается под большим вопросом, считает инвестстратег Укари Капитал Сергей Суверов.
18: Рубль начал укрепляться после того, как Минфин объявил о достаточно скромных покупках иностранной валюты, где-то на 110 миллиардов рублей, хотя рынок ожидал, что объемы покупок валюты будут в районе 400 миллиардов рублей. Это, в общем-то, небольшие покупки, которые не могут противостоять притокам достаточно большой экспортной валютной выручки из-за высокой цены на нефть. Пока США и Иран, хотя идут переговоры, но эти переговоры не приводят к каким-то значимым результатам, Армузский пролив остается в значительной степени заблокирован, поэтому в мире растет дефицит нефти, сокращаются запасы. Это говорит о том, что цена на нефть может оставаться высокой еще относительно продолжительное время. И это означает достаточно большие притоки экспортной валютной выручки в Россию. Ну и как следствие, можно ожидать, что при скромных покупках Минфином валюты и большом притоке экспортной валютной выручки рубль, скорее всего, продолжит укрепляться и может достигнуть отметок 72-73 рубля уже достаточно скоро.
4: Сергей Суверов, Укари Капитал. Как считают аналитики, разовое укрепление рубля в понедельник произошло, так как российская валюта отыгрывала заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы и заявление президента Владимира Путина, что дело в конфликте с Украиной идет к завершению. По поводу дальнейшей судьбы рубля многое будет зависеть от вероятной сделки Вашингтона и Тегерана, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
19: Так складываются события на ближайшие недели, что очень многое будет зависеть от того, как пройдет договоренность между США и Ираном по ближневосточному конфликту. Вроде бы последние дни есть надежда на то, что какое-то худое, но перемирие все-таки будет заключено. Это, конечно, повлияет коренным образом на настроение центральных банков, снизит инфляционные ожидания и, в общем, наверное, предотвратит желание центральных банков мира повышать ставки и укреплять позиции своих мировых резервных валют, в том числе и доллара. Поэтому есть вероятность того, что доллар доллар на ближайшей неделе будет все-таки не укрепляться, а в таком боковом состоянии находиться. По поводу того, что влияет на укрепление рубля, по-прежнему влияет избыток иностранной валюты в национальной денежной массе. Если на следующей неделе Минфин реально начнет покупать иностранную валюту, то это может поспособствовать тому, что рубль все-таки начнет ослабевать. Пока этот фактор работает в пользу укрепления рубля. Ждем данных по инфляции в среду, 13 числа, и ждем, конечно же, официальных данных по инфляционным ожиданиям. Они во многом определят дальнейший тренд по ключевой ставке. И ждем начала покупок со стороны Минфина иностранной валюты, которые были анонсированы на прошлой неделе, дабы рубль начал ослабевать.
20: Олег Кабелев, Рекомтраст. По данным CNN, Трамп теряет терпение и рассматривает возможность возобновления войны с Ираном. Сам он заявил, что прекращение огня между США и Ираном находится на ИВЛ, а вероятность его сохранения равна 1%. Правительство ожидает рост ВВП на 0,4% в этом году и на процент больше в году следующем, заявил об этом вице-премьер Александр Новак в интервью «Ведомостям». В 2029 году показатель должен достичь отметки в 2,4%. Подробнее в дальнейшем эфире, а прямо сейчас к другой теме. Как бизнес решает проблемы с иностранным программным обеспечением? В редакцию Business FM обратился предприниматель, у которого встала работа из-за блокировок. Раньше он пользовался западным софтом, ушедшей из России компании с помощью VPN, но сейчас в стране блокируют способы обхода иностранных ограничений, причем касается это самых разных отраслей. Рассказы бизнеса у Михаила Сафонова.
21: Бизнес говорит. Бизнесмен Андрей, написав в редакцию, обратил внимание на следующее. Компаниям рекомендуют переходить на отечественное программное обеспечение. И тогда не будет проблем с блокировками с иностранной или с нашей страны. Но как быть, если российское ПО либо вовсе отсутствует, либо не подходит по качеству? Андрей работает в полиграфии, где весь мир использует продукты американской корпорации Adobe. У нас ее называют просто Adobe. Ее программы знакомы каждому. Самое известное, пожалуй, Photoshop. Компания ушла из России в 22-м году. Близкого по качеству софта у нас не появилось, рассказывает предприниматель. Зарубежные ограничения, например, для продления лицензии, можно было обходить, используя VPN. Но сейчас эти сети в России блокируют. И вообще, применять их, по ощущениям бизнесмена, становится небезопасно.
22: Без VPN буквально позавчера адобовские сервера перестали считывать лицензии. Все встает, программу не загрузить, ничего не сделать. Лицензии удается как-то покупать, продлевать, но сейчас они не отвечают. Нет соединения с серверами. То есть, соответственно, что нам нужно? Ставить VPN. Мы ставим VPN, нас начинают кошмарить о том, что сейчас вам прилетит штраф там или что-то, какая-то комиссия за иностранный трафик.
21: Справедливости ради, штрафы за VPN пока не ввели. Хотя утечки, что операторы начнут брать плату за использование иностранного трафика, а это и есть VPN, уже были. И все это касается далеко не только полиграфии. Руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ Олег Капранов, на вопрос, какие сферы сталкиваются с трудностями из-за недоступности зарубежного ПО, отвечает: спектр широкий. Можно обходными путями купить и поставить иностранный софт, но ему требуется постоянная поддержка и обновление. И даже установка обычного драйвера превращается в проблему.
23: Наверное, самые болезненные сегодня вещи – это обновления различные, это какие-то решения Microsoft, например, это драйвера, патчи безопасности, какие-то обновления, например, для ядра Linux. То есть это на самом деле довольно большой объем очень технического софта. Это даже во многих случаях не какие-то программные продукты целиком.
21: Что же касается непосредственно отраслей, то в первую очередь приходит на ум инженерный софт, который наши компании традиционно покупали за рубежом. Гендиректор холдинга Aditim, это инжиниринговая компания в области переработки полимеров, Георгий Солдатов, рассказывает, что частично использует отечественное ПО и уклончиво объясняет, что проблемы с иностранным софтом компания решает за счет качественной IT-поддержки, а иного выхода нет.
24: Мы обновляем, хитрим, еще что-то и так далее. Еще раз, заменить весь софт, особенно инженерный софт, российским софтом невозможно. И, конечно же, если мы хотим быть лучшими, то мы используем лучший софт.
21: То же самое касается, например, автосервиса, где софт нужен для диагностики или переоборудования, как в случае с компанией Итал Газ Инжиниринг, которая занимается установкой на автомобиле газовых баллонов и, как можно понять из названия, использует итальянский софт. А на вопрос, можно ли чем-то заменить ПО из недружественной страны, гендиректор компании Алексей Банковский ответил так.
1: К сожалению, это уникальный продукт, и, естественно, никто не даст ключей для создания копий или каких-то доработанных российских версий. Это все защищено. И, опять же, ломать это, поступать некорректно по отношению к партнерам, что тоже не есть хорошо.
21: Даже если есть российские или китайские аналоги, нужно еще и обучить персонал на них работать. По оценке генерального директора производителя высокотехнологичного оборудования «Троицкий инженерный центр» Евгения Горского, для крупной компании это обойдется в 7-8 значную цифру. Для его производства меньше, но делать это он пока не собирается.
2: Нам нет смысла менять ПО, и мы будем биться до последнего с точки зрения ВПНов и прочих технологических вещей только для того, чтобы не трогать людей и не заставлять их переучиваться просто потому, что поменялась политическая обстановка.
21: Правда, власти не раз говорили, что сам по себе VPN не запрещен, и ответственности за его использование нет. Более того, признавали, что в нем есть польза, потому что он помогает обходить блокировки Запада. Но дело в том, что сами по себе эти сети не делятся на плохие и хорошие. Они лишь шифруют трафик, и использовать это можно с разными целями. И легальному бизнесу этот инструмент сейчас нужен, потому что зарубежный софт можно заменить не всегда. И фотошопом такую реальность не исправить. Михаил Сафонов, Бизнес FM.
20: Впервые с начала войны на Ближнем Востоке вырос дисконт на российскую нефть «Urals». Произошло это на фоне ожиданий скорого завершения конфликта в Иране, пишет Bloomberg. В пятницу «Urals» из-за западных портов продавалась в среднем по 80,6 доллара за баррель, почти на 24 доллара дешевле, чем Brent. А до этого, после перекрытия Ормузского пролива, интерес к российской нефти вырос, но скидка, наоборот, сократилась. Текущий дисконт – это разовая коррекция или же тренд, говорит об этом ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Станислав Митрохович.
3: Очень важно понимать, что одновременно в личном пространстве сравниваются разные совершенно вещи. Есть стоимость нефти в порту отгрузки, есть стоимость нефти в порту разгрузки. И, например, поскольку российская нефть, она физически может быть востребована в порту разгрузки, то там может быть даже премия, скажем, по отношению к бренду. А, например, в портах отгрузки ситуация может быть иной. Не будем забывать, что есть еще рынок нефтяных фьючерсов и есть рынок физических поставок. Если, например, конфликт текущий будет затягиваться, если не получится установить полный объем производства и экспорта нефти и других ресурсов из Персидского залива, то российская нефть по-прежнему останется востребованной. И тут даже не так принципиально, в какой конкретный день какие были дисконты. Главное, что эта нефть все равно будет стоить намного дороже, чем она стоила до марта 2026 года. Скорее всего, текущий уровень цен действительно может поменяться. Но что может измениться и остаться измененным, это, допустим, параметры соглашения или параметры вообще доверия друг другу между, скажем, Россией и Китаем, или Россией и Индией, как между странами, которые торгуют друг с другом, минуя Персидский залив. Если, например, у нас будет подписан новый контракт с Китаем, скажем, по Сибири-2, или будет подписан новый контракт с Китаем по новому нефтепроводу, то вот это будет уже серьезным результатом. Китайцы никогда не хотели делать ставку в пользу одного поставщика, но в текущих обстоятельствах, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, там, возможно, поставки восстановятся, и цены могут снизиться. Но стратегически более безопасно для Китая будет получать, допустим, нефть и газ из России в значительной степени по трубопроводам.
20: Станислав Митрохович, фонд нацэнергобезопасности. Financial Times писала, что в первом квартале этого года три крупнейшие нефтяные компании Европы, это Shell, BP и Total Energy, заработали около 5 миллиардов долларов на турбулентности мировых энергетических рынков, которую вызвала война на Ближнем Востоке.
5: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
25: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
15: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
26: Вопреки прогнозам.
0: В августе 2007 года французская газета «Les Echos» вышла с заголовком «Гибель пчел ставит планету под угрозу». В статье утверждалось, что пчелы гибнут миллиардами. Эпидемия началась годом ранее во Флориде и распространилась в США, Канаде, Европе и даже на Тайване. Причем в ряде регионов чрезвычайная ситуация унесла жизни 40% насекомых. Что только не называлось в качестве причины. Клещи, паразиты, вирусы, пестициды и климатический стресс с экстремальными температурами. В итоге полного коллапса пчеловодства все же не произошло, а индустрия меда приспособилась к новой реальности. Потери рабочих колоний возмещаются разделением ульев, и общее число последних даже увеличилось. А центры производства меда смещаются в азиатские и африканские страны.
6: Вопреки прогнозам на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
8: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Нижегородском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщили в пресс-службе аэрогавани. При этом сам аэропорт продолжает обслуживание и поддержку пассажиров. Строительная отрасль столкнулась с кризисом. По данным Центра макроэкономического анализа и прогнозирования, долги застройщиков уже в 5 раз превышают прибыль, а объемы строительных работ сокращаются. В первом квартале спад составил 10%. Главная причина – высокая ключевая ставка, ужесточение ипотеки, сокращение господдержки и дорогие кредиты. В ряде регионов Сибири, Центра, Юга и Поволжья ввод жилья снизился до 65%. Общего дефицита пока нет, но в 21 субъекте новостроек уже не хватает. Ряд экспертов утверждает, что российское строительство входит в период острого кризиса, который может продлиться 3 года. Начат прием заявок на премию Нижнего Новгорода. Он продлится до конца месяца. Максимально допустимый коллектив авторов по-прежнему составляет 10 человек. Сумма одной премии – 1 миллион рублей. Соискателями могут быть только физические лица. В этом году премию будут вручать в 16 номинациях. Наука и высшая школа, предпринимательство и промышленность, просветительство в области культуры, социальные проекты, волонтерство и благотворительность, туризм, экология, образование, спорт и другие. Подробнее о подаче заявок можно узнать на сайте мэрии. В Нижегородской области изменился порядок пересмотра решений мировых судов. Обжаловать такие судебные акты и другие определения районных, межрайонных и городских судов в кассационном порядке теперь необходимо в президиуме Нижегородского областного суда, а не в первом кассационном суде общей юрисдикции. Кассационные жалобы и представления при этом будут приниматься в президиум областного суда через суд первой инстанции, который обязан направить их вместе с делом в кассацию в 3-дневный срок. По общему правилу, жалобы могут быть поданы в президиум областного суда в течение 3 месяца с дня вступления обжалуемого постановления в законную силу. Движение трамвая от Лапшихи до площади Лядова возобновили после реконструкции разворотного кольца в Лапшихе. Концессионер компании «Экологические проекты» предупредил, что на маршруте продолжается донастройка контактно-кабельного пути и возможной остановки трамвая. Жителям Нижегородской области нужно почти 15 зарплат на новую «Лада Гранта», 35 на «Хавейл Джолион» и 66 месячных доходов на «Джили Манджаро». К такому выводу пришли эксперты «Авито Авто» и «Авито Работы». Они брали в расчет среднюю предлагаемую зарплату в регионе в 74 тысячи рублей. Быстрее всего накопить на все 3 модели, по данным исследований, можно в Дальневосточном федеральном округе, где среднее зарплатное предложение достигло 85,5 тысяч рублей. Там срок накопления составляет 13 месяцев на «Лада Гранта», 30 на «Хавейл Джолион» и 57,5 месяцев на «Джили Манджаро». В число лидеров по доступности новых автомобилей также вошли Центральный федеральный округ со средней предлагаемой зарплатой 85 тысяч рублей и Северо-Западный со средними доходами 76,5 тысяч рублей. Нижегородцев предупреждают о короткой рабочей неделе, всего 4 дня. Следующие праздничные дни ожидаются уже в июне. Трехдневные выходные продлятся с 12 по 14 июня включительно. На них придется День России. Кроме того, пятница, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем, поскольку предшествует празднику. Специалисты советуют уже сейчас планировать отпуск или короткие поездки на эти дни. Напомню, что следующий государственный праздник после Дня России – День народного единства в ноябре. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
15: Погода.
9: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо, небольшой дождь и плюс 18 градусов. Вечером также возможны осадки и плюс 17, ночью вновь облачно, дождь и плюс 13 градусов.
15: Валюта.
9: На 12 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 93 копейки. Держитесь курса.
15: Компании и корпорации.
8: Определен подрядчик, который получит контракт на строительство Нижегородского онкоцентра. На закупку по строительству нового здания медцентра в Нижнем Новгороде, объявленную в третий раз, заявился только один участник. С ним подпишут контракт по начальной цене 16,8 миллиардов рублей, указано в карточке лота. По данным «Коммерсант Приволжье», победителем закупки признана компания «Союз Донстрой». В один лот включены инженерные изыскания, проектирование, строительство объекта и поставка оборудования. Подготовить проект требуется до конца ноября 2027 года. Начало строительства запланировано на 2028 год, окончание на декабрь 31 года. Онкоцентр должен стать частью города здоровья на базе областной больницы имени Семашко. Нижегородских предпринимателей приглашают на вебинар с торговым представителем России в Монголии. Он состоится 14 мая в 11:00 в онлайн-формате. Организатором мероприятия выступает Центр поддержки экспорта Нижегородской области. Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что нижегородские компании уже поставляют в Монголию пищевые и химические продукты, косметические средства, древесину, пластмассы и изделия из них. По его словам, для дальнейшего развития сотрудничества необходимо знание о культуре страны, особенностях ведения бизнеса и ее экономическом положении. Торговый представитель России в Монголии Максим Васильев представит актуальную информацию по этим вопросам и ответит на запросы предпринимателей. Для участия в вебинаре необходимо заполнить заявку. Дополнительная консультация по мерам поддержки экспорта, в том числе по инструментам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», можно получить в Центре поддержки экспорта Нижегородской области. Мероприятие запрещено для детей. Ростех снова перенес сроки выпуска российских самолетов. Глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщил Владимиру Путину, что серийное производство пассажирского лайнера МС-21 начнется только в следующем году. Тогда же стартует выпуск импортозамещенных суперджетов. По словам Чемезова, сейчас завершено около 80% испытаний. Сертификацию рассчитывают получить в этом году, передает Интерфакс. Ранее Ростех обещал поставлять самолеты МС-21 авиакомпаниям в 2024 году. Затем сроки сдвигали два раза. Производство турбовинтовых Ил-114-300, которые должны заменить старые Ан, также стартуют не раньше 27 года. Сроки по этому проекту тоже переносили несколько раз. На Выксунском металлургическом заводе завершена реконструкция здания отделения отделки горячих катных рулонов литейно-прокатного комплекса, цель которой было увеличение площади для хранения готовой продукции. Работы шли на территории литейно-прокатного цеха в условиях действующего производства с минимальными остановками агрегатов. В результате общая площадь объекта выросла более чем на 8 тысяч квадратных метров, а строительный объем на 160 тысяч кубометров. Реконструкция проходила в два этапа. Сначала к существующему зданию пристроили дополнительный пролет для складирования горячекатных рулонов, затем смонтировали агрегат продольной резки рулонного проката на полосы. Застройщику, заводу ВНЗ, направлено заключение о соответствии реконструированного объекта требованиям проектной документации, что открывает путь к вводу обновленных площадей в эксплуатацию. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
15: Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
10: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Савашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зеи. К этому времени семейство Савашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Савашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Савашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Савашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Савашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Савашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Савашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Савашникова. Сергей был серьезно ранен,

0: кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавший учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: О чем это? Эмбарго. Запрет ввоза или вывоза определенных товаров на территорию страны. Полное эмбарго означает прекращение торговых отношений с каким-либо государством.
1: Главные слова на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. Цена нефти Brent превысила $105 после отказа Трампа от мирного плана Ирана. Июльский фьючерс на этот сорт подорожал на утренних торгах до $105.33 за бочку. 10 мая Дональд Трамп назвал иранский мирный план из 14 пунктов неприемлемым. Иранские власти ответили, что у последнего предложения по регулированию нет альтернатив. Конфликт на Ближнем Востоке усиливает опасения инвесторов, что блокировка Ормузского пролива затянется, пишется в свою очередь Wall Street Journal. По прогнозам Всемирного банка, средняя цена на нефть Brent в этом году может достигнуть $115, если до конца года транзит топлива через Ормузский пролив не вернется к довоенному уровню. Иран пригрозил обогатить уран до 90% при атаке США. Это заявил представитель комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Ризаи. По его словам, это один из вариантов, которые есть у Тегерана в случае повторного нападения со стороны Вашингтона. И этот вопрос будет рассмотрен в парламенте. Ранее канал CNN сообщал, что Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления военных действий на Ближнем Востоке. Лидером по расходам на оборону в прошлом году остались США. Это следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Штаты потратили на эти цели $954 миллиарда. На втором месте Китай с объемом трат $336 миллиардов. На третьем Россия $190 миллиардов. Россия подпишет с Пакистаном соглашение об упрощении визового режима. Это произойдет во время предстоящего визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Москву. Стороны также планируют оформить договоренности о культурном обмене и торгово-экономическом партнерстве. Как сказали в пакистанском посольстве в России, дата приезда Шарифа назначена на июнь или ближе к июлю. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 10:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Европейский трек в дополнение американскому. В Москву могут вскоре приехать Уитков Кушнер, а в Европе обсуждают фигуру возможного переговорщика со своей стороны по украинскому вопросу. Каковы перспективы? Об этом сегодня Георгий Буфт. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак стал фигурантом дела о коррупции в составе организованной группы. Его, среди прочего, подозревают в отмывании денег в период с 18 по 22 год, а сам Ермак все претензии в свой адрес отвергает. На российском топливном рынке усиливается нехватка предложения бензина.

0: бензина АИ-95, пишет Коммерсант. Участники рынка указывают на внеплановые работы НПЗ, ремонты, снижение первичной переработки и сезонный рост потребления. Подробнее в эфире «Бизнес FM».
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
0: Прямо сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость «Бизнес FM», создатель и президент компании «Cognitive Technologies» Ольга Ускова.
4: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
5: Давайте вдруг неожиданно вот прямо на землю переместимся и поговорим конкретно про трактора. И тут одна фраза, которую вы сказали, выступая в Совете Федерации. У нас появляется много интересных прототипов, которые вполне себе, ничуть не хуже выглядят, чем, так сказать, ну, передовые образцы. Если говорить о конкретных устройствах, снабженных искусственным интеллектом. И почти ничего не выходит в серию. Почему это так? Давайте тоже вас об этом и послушаем.
6: Это выступление произвело определенный резонанс, потому что, ну, здесь мы как совпали с Валентиной Ивановной Матвиенко в представлении мире и с ее, в общем-то, подачи. В сентябре 25 года запустили кластер по беспилотию и отечественной электроники с искусственным интеллектом на базе томских, вот наших томских заводов в первую очередь. Туда вошло, в принципе, 10 заводов и 3 университета. Ключевая цель была ровно это, перейти от экономики демонстрации обещаний к экономике реального производства. Экономика реального производства невозможна без промышленного планирования. Промышленное планирование невозможно без гарантированного заказа. И когда мы вот эту всю конструкцию начали выстраивать, мы сказали, что, коллеги, все понимаем, но вот если конвейерная, у нас там роботы производят роботов, чтобы запустить конвейерную линию, нам надо понимать, собственно говоря, сколько роботов нам понадобится в течение следующих там минимум 3 лет. То давайте хотя бы 3-летнее вот планирование выстроим таким образом, чтобы можно было запускать собственное производство не на уровне 1-2 прототипов. И это самый тяжелый момент, потому что что такое планируемый заказ? Это крупные гос и прочие предприятия, там, которые всегда являлись флагманами как заказчики, в которых участвует государство в том или ином виде, у которых государство является ключевым и единственным заказчиком. И здесь, как бы, это борьба интеллектуальных с богатыми, это называется. У богатых и так все нормально. Там коалиции сложились веками. Там системы барьерные очень жесткие. Стать подрядчиком такой корпорации, это надо родиться определенным образом. И для страны такая история, ну, она пагубна, потому что пока идет экстенсивный путь развития, то нормально. А когда надо что-то новое вводить, то это, конечно, становится просто не, ну, таким тяжелым моментом.
5: А как это вот непосредственно вас касается?
6: Решение принимается очень медленно. Никто не контролирует скорость принятия решения, не коррелирует это с общей экономикой предприятия. В случае, например, с РЖД, там был эксперимент там, по введению локомотивного управления. Эксперимент прошел удачно, все приняли, мы прошли сертификацию. После этого вице-президент отчитался перед Григоренко о том, что вот-вот они сейчас все это самое закупят. Я не знаю, когда, значит, этот разговор был в 2023 году, значит, закупки вот сейчас 3 года прошло и нет, в 2023 году везде стоял «Сименс». То есть по всей этой самой. Я не думаю, что они сильно что-то заменили, потому что я не видела, ну, там, тема замены сименсовских камер или радаров на отечественные. Во всяком случае, даже тендер не было, мы бы участвовали.
5: Чем ситуация у нас в этом смысле отличается от Америки, от Южной Кореи, где вот это все быстро, я уж не говорю про Китай?
6: Китай – другая история. У Китая есть промплан. Тема государственного планирования, промышленного планирования является одной из ключевых. И в рамках промплана, вот то, что мы видим, вот этот вот их грандиозный прогресс, это победа коммунистической модели, экономической модели над империалистической. То, что касается Штатов, ну, Штаты устроены так же, как мы, в этом смысле мы дико похожи на Америку, у них все там мега-вяло и это сам, но у них есть понятие жареного петуха, а во-вторых, у них двухпартийность. при которой вторая партия всегда пинает первую, жестко пинает, и вот ищет там, за что укусить. Поэтому, когда начинается жареный петух, они очень быстро ускоряются. Когда вот началась вся эта военная история, они там тоже на стыке двух склок двух политических партий, они приняли несколько законов, в частности, есть закон, что если в течение полугода стратегическое предприятие не внедряет новую технологию, то их штрафуют, и происходит смена, остается вопрос о смене операционного управления.
5: Как бы для в Америке тоже, как мы знаем, это не, так сказать, не придумки, технологические компании очень быстро развиваются благодаря госзаказам, очень часто оборонным.
6: Ну, конечно, это дело не в этом, в любом государстве это один из крупнейших заказчиков, и в этом смысле естественная монополия является крупнейшим заказчиком. Естественная монополия — это всегда роль государства, и здесь это важная история. Но возвращаясь опять обратно к базовому вопросу, дело здесь не в РЖД и же с ними, а дело в самой структуре обязательств перед государством. То есть заказчик должен сознательно понимать и переходить на новую технологию, в первую очередь потому, что он пользуется там государственным ресурсом в виде там налогов, бюджетных поступлений, субсидий и так далее. Если ты вот просто коммерсант, который занят только собой и там государству не обращаешься, да ради бога, ты можешь хоть на лошади пахать, если тебе это является удобным и тебе так нравится. Это твое личное дело. Но если ты каким-то боком взаимодействуешь с государством и берешь у государства заемы и пользуешься субсидиями и сращенно в этом смысле, то ты должен заниматься в том числе вопросом оптимизации управления собственного и оптимизации собственного производственного процесса. И все это выстраивается в определенную цепочку. То есть РЖД заказал камеры и радары, завод поставил их на серию. Камерам, радарам нужны там определенные там, не знаю, линзы, шильдики и так далее, так далее. Следующий завод поставил серию и так далее. И так вот, собственно говоря, цепочка из 14 предприятий загрузила свой конвейер. Это все связанный организм, это организм. Государство живет, люди работают. Там, как бы, соответственно, идут отчисления на науку, и наука как бы развивается.
5: А частный бизнес у нас, на который по природе, естественно, более гибкий, он может обеспечить необходимый заказ для вот наших инновационных
6: разработок? Он может, но сейчас он находится в очень тяжелом состоянии. Наверное, вы смотрели интервью Евтушенкова, очень показательно. Владимир Петрович ведь мастодонт, АФК-система, это всегда был некоторый монстр такой, который там...
5: Технологически,
6: в первую очередь, да. И Владимир Петрович это всегда подчеркивал. Жизнь у него складывалась по-разному, но когда неделю назад он выступил с интервью, в котором он обозначил, что долг АФК-системы государства 1,4 триллиона рублей, но что это не конец, и так далее, и так далее, то тут надо, конечно, рассмотреть сразу три момента. Первое, то, что Евтушенков вообще выступил с таким интервью, это беспрецедентно. Второй момент – это размер, собственно говоря, задолженности. Это при условии того, что у него внутри МТС и Озон. И третий момент – нету даже ни одного варианта выхода из этой ситуации. Он ничего не предлагает.
5: Они продают потихонечку, чтобы понижать долговую нагрузку.
6: Но там они понизили, у них долг 1,4 триллиона, а понизили они на 200 миллиардов. Но это кривая, которая не сойдется при его жизни. То есть никак. А диалог с Мордашовым, вот совсем свежий, в котором они спокойно как бы объяснили, почему нет никаких секретных офшоров, почему они не в состоянии помочь области, в которой там как бы ключево находится, показав, что у них прибыль упала в 300 раз. Магнитка отчитывается по такому же тому самому заводу Бокарева, то же самое, Пумпянского, то же самое. Можно как угодно называть, переохлаждение есть или его нету, но когда я была юной девой, это называлось кризис.
5: Вот сельское хозяйство, там все лучше, это сфера в ваших интересах. Хочется я, может, на позитив переключиться, да, если хорошо. Получится. Но если получится, это не сверхзадача. Задача правда.
6: У меня нет понятия лучше или хуже. Все связано. Сельское хозяйство также связано с промышленностью, как и промышленность с сельским хозяйством. Нам надо кушать, а сельскому хозяйству надо на чем-то пахать. Плюс для этого, для всего надо денег. Все кончается в населении. Вот есть такое понятие, как покупательная способность населения. И если население, цифра за первый квартал, которую дала налоговая, о том, что, невзирая на то, что налоги подняли для там, самозанятых и так далее, физиков, сбор налогов сократились за первый квартал по сравнению с прошлым годом на 20%. Почему? Потому что сдохли. Потому что если корову не кормить и доить, то она начинает доиться кровью, а не молоком. Это важный момент. Это азы экономики. Они сейчас нарушены. И если дальше как бы рассматривать все это дело, то мы видим, что в целом там ритейл начинает реагировать снижением активности. Ну, там официальные цифры небольшие, 5%, но это не так. По моим представлениям, намного выше. А это что? Ну, это вот, покупатели, то есть это и еды меньше покупают, и, соответственно, спрос. Ну, то есть дальше это все цепная реакция. Если мы говорим вообще про текущее состояние страны целиком, то нам надо понять, что вот этот бизнес, что бизнес – это фронт. Поэтому внутреннее состояние страны, мобилизация всех наших экономических возможностей не в смысле того, чтобы собрать еще там чего-то с людей, а в смысле того, чтобы посмотреть, сделать работу над ошибками, пустить вот это давление, там, дать возможность дышать бизнесу. 2 года назад была прекращена работа Титова.
5: Как омбудсмена.
6: Да, омбудсмена по малому СМБ бизнесу нет. То есть у СМБ бизнеса нету голоса. Сейчас мы наблюдаем то, что РСПП, там голос тоже как-то странно там, значит, вот на фоне всего этого подает. Но, то есть даже у крупный бизнес уже заерзал, судя по интервью Евтушенкова. А мелкий бизнес, ну что, ну они там закрываются, там типа страдают.
7: Или уходят в тень.
6: Уходят в тень, да, это стандартная история. Там они уйдут в НАЛ, в Черняк, там если НАЛ начнут прижимать, то кончится все это как в 90-х.
1: Строго по делу на Бизнес ФМ.
0: Создателем и президентом компании Cognitive Technologies Ольгой Усковой беседует главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич через несколько минут в продолжении.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 22, 23 и 24 мая. Театр наций. Волшебный мюзикл для семейного просмотра «Синяя-синяя птица». Спектакль рассказывает историю увлекательных приключений девочки Матильды и ее брата Тиля. В этой постановке сошлось все. Яркое зрелище со множеством трюков и спецэффектов и философские рассуждения о вечных ценностях. Подробнее на theaterofnations.ru. 6+.
1: Валюты. Вьетнамский дунг – валюта Северного и Южного Вьетнама, заменившего пиастр французского Индокитая. На севере дунг появился в 1947 году, на юге – через 8 лет. После объединения страны в 76-м дунг тоже стал единым. В переводе означает «бронза», в более широком значении – «деньги». На 4 с лишним порядка дешевле доллара США.
3: Валюты на Бизнес ФМ. Проштрафились. Досудебное соглашение и признание вины – такими стали в 2014 году итоги претензий, выдвинутых Соединенными Штатами к одному из крупнейших французских банков BNP Paribas. Американские власти обвинили банк в нарушении режима санкций против некоторых стран. В частности, в том, что на протяжении как минимум 5 лет он сотрудничал с Суданом, тогда как Америка обвинила власти этой страны в геноциде населения. Также в ходе расследования выяснилось, что BNP Paribas проводили сделки с Кубой и Ираном, против которых США тоже ввели санкции. Банк выразил глубокие сожаления в связи с этой ситуацией, уволил 30 сотрудников и выплатил рекордный штраф в размере 9 миллиардов долларов.
1: Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
8: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
9: Ценные бумаги.
8: Совет директоров ЦИАН рекомендовал дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 53 рублей на акцию. Доходность 8,5%. Годовое собрание акционеров пройдет 11 июня. Реестр для участия в нем закроется 19 мая, а для получения дивидендов 22 июня.
9: Отчеты и планы.
8: Яндекс.Лавка планирует запустить сеть кафе в ЖК, бизнес-центрах и на оживленных улицах, узнал Шопперс. Компания ищет помещение площадью 150-200 квадратных квадратных метров в зоне охвата доставки из дарксторов. Это предполагает полноценную кухню и посадочные места. Ранее Яндекс.Лавка уже экспериментировала с офлайн-точками. Был временный общепит в парках, офлайн-магазин, который закрылся в январе этого года, и кафе в мультимедиа-арт-музее. Эксперты считают новый проект имиджевым. Однако аренда в хороших локациях стоит от 600 тысяч до 1,5 миллиона рублей в месяц. Пивоварни Бочкарев могут начать выпускать собственную колу. Коммерсант узнал, что компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака «Наша кола». Рынок колы в России остается одним из самых растущих. Он уже насыщен аналогами от «Доброй колы», «Кул-колы», «Черноголовки» и многих других. Пивоварам будет легче зайти в сети благодаря готовой дистрибуции, считают эксперты. Однако потребуются серьезные вложения в маркетинг. Это не первая попытка холдинга. В 2022 году он уже выпускал Royal Cola, но не смог зарегистрировать бренд. Яндекс.Карты и навигатор первыми в России начали давать голосовые ИИ-подсказки по заметным городским объектам. Например, поверните направо после магазина «Березка» или держитесь левее у заправки. Как уточняют в Яндексе, подсказки сформулированы так, как это сделал бы человек, объясняющий дорогу. Раньше ИИ опирался только на дорожные указатели и мосты. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Десять сорок семь в Москве. И прямо сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гости «Бизнес-ФМ», создатель и президент компании «Когнитив Технологис» Ольга Ускума.
4: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
5: Давайте все-таки к вашим тракторам. Об этом просто интересно узнаем. Слушай, я посмотрел картинки, не все же их видели, и мы не показываем. Расскажите, потому что, ну, как бы в сельском хозяйстве это могло бы быть, наверное.
6: Ну, это революция, шаг. Да, это в принципе революция, но там как бы наших продуктов, роботов много. То есть есть готовые вот эти платформенные трактора, есть мозги, которые прикручиваются на все существующие трактора, и трактор становится умным, и трактор начинает сам пахать, причем в условиях РЭП. Это важно. Это наше, кстати, страновое конкурентное преимущество, потому что мы реально до сих пор находимся в ключевых рейтингах мировых, находимся в топ-5. То есть, ну, там, от 3-го до 5-го места нам дают, невзирая на то, что у нас вот флажок, триколор, то есть мы не шифруемся. И это связано с тем, что существуют уникальные российские технологии, которые мы изобрели, которые позволяют видеть трактору или комбайну как человек, не связываясь со спутником. Поэтому, когда все отрубается или что-то находится в темном углу, где интернета нет, а сейчас этих углов много, то работа продолжается.
5: Посмотрите, этот искусственный интеллект, который управляет этим трактором, он не в облаке, он в нем. Да, а из чего мы все там знаем, повсюду, значит, есть какие-то мега-чипы NVIDIA, которые нужны, чтобы искусственный интеллект соображал по-хорошему.
6: Нет, правильный вопрос. Значит, смотрите, значит, что с нейрочипами? Вот у нас сейчас три вида нейрочипов, на которых мы работаем. Есть NVIDIA, с NVIDIA есть отношения, поскольку мы занимаемся мирным делом, пищей, NVIDIA здесь совершенно корректно себя ведет. Есть китайский аналог, и есть российская разработка, очень приличная. Мы ее протестили, мы ее тестили долго, вот несколько лет это шло.
5: Чип,
6: да, нейрочип, хороший нейрочип.
5: Вот Микроновский или чей-то?
6: Я не хочу ее называть, я просто не знаю, могу я их называть или нет, но я хочу сказать, что это российские ребята, прям отличные ребята.
5: Но у нас же эти нанометры там очень далекие.
6: Не-не-не, это новые технологии, они сделали отлично. То есть они, это абсолютно конкурентоспособная NVIDIA. Там одна проблема.
5: Нанометры роли не играют?
6: Это другая технология. Но есть одна как бы проблема, то есть мелкая серия. Они могут производить сейчас, но мелкие серии, если как бы переходить на наши тысячи, то уже нужен завод. И здесь вот сейчас я знаю, что идет большой проект по заводу вот этому вот, и надеюсь, что все это случится. И эти ребята там в этом проекте, ну вот там на мелких сериях мы их уже ставим. Нам очень нравится, то есть прям хорошо. Вот сейчас вопрос перевода их в большие серии.
5: Ну, скажите, а вот конкретно ваш продукт, вы испытываете какие-то ограничения? Ну в плане, там же не все российское, всего российского.
6: Вы знаете, у нас много российского, у нас почти 85% российского. И поскольку мы этот продукт делали, ну, с 11-го года. То есть вы поймите, что это там как бы... Это естественным путем нарастало. Нам перекрывали там радары, мы нашли радарщиков в Томске. Нам перекрывали камеры, мы нашли камеры в Питере. Постепенно там нет хорошей жизни... Он собирался из своих, те, кто не отказывал. Последний вот отказ был в 2020 году, нам голландцы отказали там по определенным контроллерам из-за ковида. Они просто закрылись там, они на ковид закрывались там на 10 месяцев, а нам уже надо было продавать. Мы и эти контроллеры там с большим этим самым, ну, то есть это был перебор, они у нас там, у нас горели эти машины, ну, то есть там это было сложно, реально. Но вот мы нашли, как бы, производители контроллера, нашли тоже в Томске отличных ребят, они у нас сейчас в кластере. А то есть постепенно мы
5: и
6: собрали...
5: больше не горят.
6: Больше не горят, да.
5: Мы вообще, постепенно, кстати, собрали... Ну, диспозитивы вот... контроллеров, реально, с чипами мы пока очень маленькие, с большими нанометрами и с маленькими количеством. А вот контроллеров у нас за последние годы выпуск очень растет.
6: Чуть. Ну, контроллеры прям отличные. Вот просто, и они лучше, чем то, что мы хотели когда-то от Нидерландов. Нет, позитива очень много. Просто вопрос, чтобы этот позитив не потонул.
5: Не затопил. Это то, что нужно видеть. Наше зрение. Слушайте, в конце давайте перейдем к отвлеченному, светлому, но всем интересному. Я знаю теперь, что вы пишете, уже написали 4-ю или 5-ю книгу. И эта тема какая-то глобальная, роль искусственного интеллекта, тем более, что вы прям специально, не знаю, то ли это ради фишки, то ли прям так надо, при написании своих книг используете искусственный интеллект, который в вашей же компании создан. Причем, так сказать, в мире о такой большой языковой модели никто не слышал.
6: И я его
5: под названием Ипполит.
6: Да, да. Ну, он создан у нас, потому что мы его юзаем для себя, для собственных дел.
5: Ну, книжке писать нужна большая языковая модель,
6: он,
5: или это не
6: он
5: так?
6: Он не пишет книжки. Мы его используем так же, как другие используют ChatGPT. Мы его используем для справок. То есть у меня книга всегда... У меня получается такое вот полупублицистика. Ну, так получается, я пишу то, что сейчас происходит. Поэтому очень много документов. Менталки. И мне нужно собирать справки, потому что, ну, вот в этой книге, например, очень много историй про Питера Тиля. То есть здесь есть прообраз, маска,
5: нет,
6: Тиля.
5: Это книжка «Аминь» лежит.
6: Аминь, да, да.
5: Здесь
6: есть прообраз Тиля, там вот эта тема вся про нейролинки, про нейрочипы в голову, там, про вот эту PayPal-мафию. И здесь много, ну, как бы, конечно, все как бы случайные совпадения и так далее. Я это, конечно, пишу вначале, но оставлять у себя там юридическую лазейку, чтобы на меня не наехали, для этого мне нужно показать, собственно говоря, каким материалом пользоваться. Вот это сбор юридических справок под ту историю, которую я трансформирую в книгу, этим занимается Ипполит.
5: Это... Только для этого?
6: Ну, только для этого, конечно.
5: А то есть помочь сюжет написать?
6: Нет, он не может. Ну, и никто не может.
5: Вы знаете, от вас это особенно интересно услышать, потому что вы же математик потомственный, причем, и как про вас пишут мать.
6: Терминатор,
5: да. В то же время в молодости с Курёхиным общались... И роком увлекались, и книжки пишете. А вот как человек с двумя такими, что ли, натурами, скажите, искусственный интеллект должен писать книжки, будет писать книжки или там музыку сочинять?
6: Я думаю, он уже пишет.
5: Нет, хорошие книжки. Он нужен там. Кроме как для проверки фактов.
6: Не, он нужен как секретарь, там, нет, конечно, он не нужен как писатель, просто потому что, сейчас объясню, он замечательно сымитирует вам стиль и разовьет его. То есть, читая, вы в какой-то момент перестанете различать, где человек, где, ну, как бы, если его обучить на, там, ну, загнать в него, там, 10 томов Достоевского, а потом сказать, напишу в этом стиле, там, историю про больную девочку, там, он напишет. И если дать на широкую читателя, вы даже не будете ощущать там сильно. Но у вас ничего не возникнет внутри. Есть такое понятие, как резонанс между автором и читателем. Ну, знаете, он у всех по-разному там называется. Там торкнуло, там у музыкантов там типа соединилось. Каждый из блогов как-то вот это ощущает, кто вот автор, и как-то это обозначает. Вот там у меня было. Вот, или этот фильм было там, вот случилось. Там, вот, смотрит, как это случилось. И это связано с совпадением биологических колебаний. То есть, когда биологический автор что-то рассказывает изнутри себя, вот рассказывает какую-то историю, если он попадает на набор клавиш у биологического же населения, то возникает общий резонанс. Все вместе плачут над Муму. Или «Вставай, страна огромная», и в груди что-то зажигается там, или симоновские эти «Жди меня, и я вернусь». И тоже у тебя так хоп, пошел, или симфония Шостаковича, там, да. То есть возникает вот этот резонанс. Вот этот резонанс искусственно сделать невозможно, потому что это биологические колебания, потому что мы все излучаем. У нас свое излучение. Таких радаров мы не можем изобрести в искусственном интеллекте. В серию детективов или там а-ля там он напишет, но у вас не будет желания их читать. Вы даже сейчас, глядя на фильмы, те фильмы, которые сейчас полностью сделаны, и они не смотрятся. Вроде все то же самое, а вот выключаешь. Потому что вот нет вот этой вот проводки.
5: Это ценно было услышать от математика, который занимается искусственным интеллектом. Спасибо. Ольга Ускова была у нас в студии. Благодарю.
4: Строго по делу. На Business FM.
0: Создателем и президентом компании Cognitive Technologies Ольгой Усковой беседовал главный редактор Business FM Илья Копелевич.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Подводный музей скульптур находится возле мексиканского города Канкун, расположен прямо на границе Карибского моря и Мексиканского залива. Идея его создания принадлежит директору морского парка Хайме Гонсалесу Кано. Ученый хотел отвадить дайверов от местных коралловых рифов, которые из-за своей чрезмерной популярности уже начали разрушаться, и переключить внимание ныряльщиков на что-то другое. В результате в 2010 году на дне моря на глубине от 3 до 6 метров появились 500 скульптур, сделанных из специального морского бетона. В основном это статуи людей в полный рост, но есть и изваяния, мебели, автомобиля, дома и даже подводные мины. Увидеть экспозицию можно с лодки, у которой прозрачное дно, или плавая с аквалангом. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек. Музейные ценности на Business FM. Все золото мира. В 2001 году американское общество контактного дерматита признало золото аллергеном года. Речь идет в первую очередь о недорогих сплавах золота с никелем, который и сам по себе является мощным аллергеном. Есть также некоторый риск заболеть контактным дерматитом, постоянно соприкасаясь со сплавами золота, с медью, цинком или палладием. А вот золото высокой очистки и в сплавах серебром и платиной вряд ли доставит коже какие-либо проблемы. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 10:58, студия Олеся Потапова. Суд в Москве заочно приговорил главного редактора телеканала «Дождь», признан в России иноагентом нежелательной организации, Тихона Дзитко. Он признан в России иноагентом к 8 годам лишения свободы. Дзитко обвиняли в распространении фейков российской армии. Ему также назначили штраф в 250 тысяч рублей. Ранее его супруга журналистка Екатерина Катрикадзе также стала фигуранткой дела о фейках у российской армии. Суд приговорил ее заочно к 8 годам колонии общего режима. Заслуженный артист России Вадим Александров скончался на 88-м году жизни. Зрителям он знаком по ролям «Усатый нянь», «Женщина, которая поет», тот самый «Мюнхгаузен», «Экипаж» и многих других. Он также снимался в сериалах «Каменская» и «Папины дочки». Национальный мессенджер «Макс» в июне-июле запустит комментарии и сторис для пользователей, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор платформы Фарид Хуснояров. По его словам, сейчас идет активное тестирование. До конца года в «Максе» появится мультиаккаунт пользователя с возможностью быстрого переключения между профилями, например, между личным и рабочим. Хоккеист Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук, сообщил портал Russian Machine Never Breaks. Это произошло еще в 2022 году. Российский капитан и форвард клуба НХЛ Вашингтон успешно защитил диссертацию, в которой сравнивал североамериканскую и российскую хоккейные школы. В своей работе Овечкин отметил, что в России делают упор на владение шайбой и технические навыки, в то время как североамериканцы больше внимания уделяют скорости игры и физической подготовки. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 11 часов в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Правительство ожидает роста ВВП на 0,4% в этом году и на процент больше в году следующем, заявил вице-премьер Новак в интервью «Ведомостям». Впрочем, по словам чиновника, на этот год подняли еще и прогноз по инфляции. Раньше был 4%, теперь говорят про 5,2%. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак стал фигурантом дела о коррупции в составе организованной группы. Среди прочего, его подозревают в отмывании денег. В период с 18 по 22 год сам Ермак все претензии в свой адрес отвергает. Блокировки интернета поставили работу на паузу. Сегодня в рубрике «Бизнес» говорит истории предпринимателей, которые испытывают проблемы с зарубежным софтом и пытаются разными способами эти проблемы решать. Все подробности в ближайшие минуты. Прогноз по инфляции на 26-й год повышен до 5,2% вместо ожидаемых 4%. А об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер Александр Новак. Понижение инфляции до целевых значений перенесено на 27-й год. Центробанк в последнем прогнозе от 7 мая также повысил уровень инфляции на этот год в интервале 4,5-5,5%. Российская экономика, по словам Новака, в этом году вырастет на 0,4%. Это в 3 раза ниже прогноза правительства, который был представлен в начале года. Он предполагал рост ВВП на 0,3%. В прошлом году рост экономики составил 1%. ЦБ ранее предполагал рост ВВП в этом году в интервале от 0,5% до 1,5%. Комментирует главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
12: Я бы здесь больше уделяла внимание тому, что взгляд правительства, он синхронизирован со взглядом Центрального банка. И у нас Центральный банк тоже, так сказать, повысил на этот год прогноз, тоже раньше ориентировался на уровень около 4%. Сейчас диапазон прогнозной инфляции 4,5-5,5%. И вот мне кажется, что с точки зрения прогноза правительства очень важно, что цифра 5,2, она внутри прогнозного диапазона Центрального банка находится. Взгляд на 27-й год, он тоже синхронизирован со взглядом Центрального банка. Но с точки зрения самой цифры, здесь важно напомнить, что все-таки у нас происходило повышение НДС, и ускоренный рост цен, который с этим связан, он, конечно, потребовал корректировок. Это, вот, мне кажется, ключевая история, но это уже зеркало заднего вида, это уже произошло, поэтому повышение прогноза инфляции не означает, что впереди грядут какие-то дополнительные инфляционные риски. Скорее, это уже является констатацией тех рисков, которые произошли.
13: Как, по словам вице-премьера, консервативная цена нефти 50-59 за баррель сочетается с рисками укрепления рубля из-за конфликта на Ближнем Востоке? И не заложено ли в прогнозе заведомое занижение экспортных доходов?
12: Мне кажется, что действительно прогноз выглядит осторожно, но, с другой стороны, я хочу сказать, что действительно внешняя ситуация достаточно непредсказуема, и очевидно, что все-таки стратегические интересы США заключается в обеспечении более низких цен на нефть на, так сказать, длинном горизонте. Поэтому здесь кажется, что ситуация на Ближнем Востоке, хотя, так сказать, период эскалации он затянулся, безусловно, и период, в общем, повышенных цен на нефть по сравнению с ожиданиями, которые были в марте, он тоже затягивается. Но, значит, я не думаю, что из этого можно делать вывод, что вот структурно у развитых стран, у США, вот в частности, есть заинтересованность в том, чтобы длительное время оставаться в ситуации высоких цен на нефть. Поэтому здесь кажется, что консервативный подход при формировании прогнозной цены на нефть, ну, он действительно оправдан, тем более, что там тоже в интервью упоминается, что высокие цены на нефть, они приведут к торможению темпов роста мировой экономики. Ну и, собственно говоря, чем больше риски торможения роста мировой экономики, тем больше риски, что спрос на нефть через какое-то время скорректируется вниз, и вот это будет как раз обеспечивать такую фундаментальную траекторию снижения цен на нефть с текущих очень высоких уровней.
11: Наталья Орлова, Альфа-банк. Новак отметил, что инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компаний, хотя бизнес постепенно переключается с банковских кредитов на облигации. Рост экспортных цен укрепляет рубль. Это, по словам вице-премьера, частично компенсирует эффект для бюджета, поэтому цены на нефть заложены консервативно. На 26-й год $59 за баррель и 50 на следующие два года. Бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении. Дело касается элитного строительства под Киевом и легализации на нем почти 500 миллионов гривен. Это более 10 миллионов долларов. Утверждается, что это происходило еще с 2018 года. НАБУ опубликовала записи, на которых обсуждала схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее Наталья Шашина.
14: Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи телефонных разговоров, которые в медиа уже окрестили пленками Ермака. Они, как утверждается, касаются самого экс-главы Офиса президента, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Как полагает НАБУ, на пленках они обсуждают детали строительства 4 элитных коттеджей под Киевом. Сами фигуранты в разговорах обозначают друг друга кодовыми именами. Ермак R2, Миндич R3 или К. Карлсон, Чернышов R4 или Че Гевара. В сообщениях, датированных 2021 и началом 2022 года, Ермак обсуждает с дизайнером обустройство особняка в элитном кооперативе «Династия» под Киевом.
15: Добрый вечер. Смотрю, вам больше нравится стиль современный, нежели традиционный.
16: Добрый. Микс.
15: Добрый день. Нам необходимо провести с вами встречу для обсуждения возможных корректировок в планировке, для того, чтобы не задерживать стройку. Также у нас есть некоторые визуализации, которые нам также надо вам показать, для понимания, правильно ли мы двигаемся. Когда вам будет удобно встретиться?
16: Добрый день. На выходных.
14: Украинские СМИ сообщали о возможном подозрении Ермаку по делу кооператива «Династия» еще в прошлом ноябре. Тогда у главы Офиса президента прошел первый обыск. Как считает следствие, основная часть финансирования обеспечивалась за счет средств, полученных преступным путем. Рассчитывались наличными, в том числе через личного помощника Чернышова в одном из киевских офисов. Часть денег шла через окружение Миндича. При этом в расследовании НАБУ сказано, что заказчиков строительства было больше. В записях упоминается некий R1. Кто это, непонятно. А украинское издание «Страна» считает, что под ним может пониматься Зеленский. На одной из записей 22-го года Чернышов, тогдашний министр развития территорий, требовал ускорить строительство, ссылаясь на указания некого шефа.
17: Володя разговаривал с шефом, он просит начать работать, поэтому, пожалуйста, проработайте варианты по материалам, что есть, чего нет, и по людям, кто может выйти, кто не может. Сформируйте хотя бы, важно политически сделать старт. Спасибо.
14: Сам Ермак пообещал журналистам дать комментарий после завершения следствия, но сказал, что у него нет элитного коттеджа.
18: У меня нет ни одного дома. У меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели.
11: Сам Миндич, напомню, уехал из страны, ну а Ермак написал заявление об отставке прошлой осенью. Как бизнес решает проблемы с иностранным программным обеспечением? В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель, у которого встала работа из-за блокировок. Раньше он пользовался западным софтом, ушедшей из России компании с помощью VPN, но сейчас в стране блокируют способы обхода иностранных ограничений, а причем касается самых разных отраслей. Рассказ бизнесу Михаила Сафонова.
19: «Бизнес говорит».
20: Бизнесмен Андрей, написав в редакцию, обратил внимание на следующее. Компаниям рекомендуют переходить на отечественное программное обеспечение. И тогда не будет проблем с блокировками с иностранной или с нашей страны. Но как быть, если российское ПО либо вовсе отсутствует, либо не подходит по качеству? Андрей работает в полиграфии, где весь мир использует продукты американской корпорации Adobe. У нас ее называют просто Adobe. Ее программы знают. знакомы каждому. Самое известное, пожалуй, Photoshop. Компания ушла из России в 22-м году. Близкого по качеству софта у нас не появилось, рассказывает предприниматель. Зарубежные ограничения, например, для продления лицензии, можно было обходить, используя VPN. Но сейчас эти сети в России блокируют. И вообще, применять их, по ощущениям бизнесмена, становится небезопасно.
19: Без VPN буквально позавчера адобовские сервера перестали считывать лицензии. Все встает, программу не загрузить, ничего не сделать. Лицензии удается как-то покупать, продлевать, но сейчас они не отвечают. Нет соединения с серверами. То есть, соответственно, что нам нужно? Ставить VPN. Мы ставим VPN, нас начинают кошмарить о том, что сейчас вам прилетит штраф там или что-то, какая-то комиссия за иностранный трафик.
20: Справедливости ради, штрафы за VPN пока не ввели. Хотя утечки, что операторы начнут брать плату за использование иностранного трафика, а это и есть VPN, уже были. И все это касается далеко не только полиграфии. Руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ Олег Капранов, на вопрос, какие сферы сталкиваются с трудностями из-за недоступности зарубежного ПО, отвечает: спектр широкий. Можно обходными путями купить и поставить иностранный софт, но ему требуется постоянная поддержка и обновление. И даже установка обычного драйвера превращается в проблему.
21: Наверное, самые болезненные сегодня вещи – это обновления различные, это какие-то решения Microsoft, например, это драйвера, патчи безопасности, какие-то обновления, например, для ядра Linux. То есть это на самом деле довольно большой объем очень технического софта. Это даже во многих случаях не какие-то программные продукты целиком.
20: Что же касается непосредственно отраслей, то в первую очередь приходит на ум инженерный софт, который наши компании традиционно покупали за рубежом. Гендиректор холдинга Aditim, это инжиниринговая компания в области переработки полимеров, Георгий Солдатов, рассказывает, что частично использует отечественное ПО и уклончиво объясняет, что проблемы с иностранным софтом компания решает за счет качественной IT-поддержки, а иного выхода нет.
22: Мы обновляем, хитрим, еще что-то и так далее. Еще раз, заменить весь софт, особенно инженерный софт, российским софтом невозможно. И, конечно же, если мы хотим быть лучшими, то мы используем лучший софт.
20: То же самое касается, например, автосервиса, где софт нужен для диагностики или переоборудования, как в случае с компанией Ital Gas Engineering, которая занимается установкой на автомобили газовых баллонов и, как можно понять из названия, использует итальянский софт. А на вопрос, можно ли чем-то заменить ПО из недружественной страны, гендиректор компании Алексей Банковский ответил так.
23: К сожалению, это уникальный продукт, и, естественно, никто не даст ключей для создания копий или каких-то доработанных российских версий. Это все защищено, и, опять же, ломать это, поступать некорректно по отношению к партнерам, что тоже не есть хорошо.
20: Даже если есть российские или китайские аналоги, нужно еще и обучить персонал на них работать. По оценке генерального директора производителя высокотехнологичного оборудования «Троицкий инженерный центр» Евгения Горского, для крупной компании это обойдется в 7-8 значную цифру. Для его производства меньше, но делать это он пока не собирается.
24: Нам нет смысла менять ПО, и мы будем биться до последнего с точки зрения VPN-ов и прочих технологических вещей только для того, чтобы не трогать людей и не заставлять их переучиваться просто потому, что поменялась политическая обстановка.
20: Правда, власти не раз говорили, что сам по себе VPN не запрещен, и ответственности за его использование нет. Более того, признавали, что в нем есть польза, потому что он помогает обходить блокировки Запада. Но дело в том, что сами по себе эти сети не делятся на плохие и хорошие. Они лишь шифруют трафик, и использовать это можно с разными целями. И легальному бизнесу этот инструмент сейчас нужен, потому что зарубежный софт можно заменить не всегда. И фотошопом такую реальность не исправить. Михаил Сафонов, Бизнес FM.
10: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
7: В студии Олеся Потапова. Правительство Финляндии намерено ужесточить экспорт медицинских товаров в Россию, которые могут использоваться в армии. Соответствующий указ готовит Министерство иностранных дел. В целом, такая продукция подпадает под санкции ЕС, но ее экспорт в Россию пока еще возможен на основании специальных льготных разрешений от МИД. В случае вступления в силу документа под запрет попадет широкий спектр медицинских товаров, в том числе стоматологическое оборудование. Индия отклонила предложение России купить сжиженный природный газ, подпадающий под санкции США. В Дели отказались, несмотря на дефицит топлива из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщает Рейтер. Из-за позиции Индии выгрузка СПГ с подпавшего под американские санкции российского завода «Портовый» у Балтийского моря оказалась невозможной. При этом еще в середине апреля Индия была указана как пункт назначения поставок газа. Товарооборот в Евразийском экономическом союзе по итогам прошлого года превысил 95 миллиардов долларов. Это рекордный показатель, сообщили в российском МИД. Там отметили, что зарубежные страны обращают внимание на позитивные результаты евразийской экономической интеграции и стремятся войти в число партнеров ЕАЭС. В прошлом году вступило в силу соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Были подписаны договоры о либерализации торговли с Индонезией, Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Одиннадцать 16 в Москве. Солнечные майские праздники кончились. В Москву пришли облачности и дожди. Сегодня утром на дорогах, да и не только на дорогах, был сильный туман. Облачная погода продлится в столице до середины недели, при этом всю неделю будет комфортно тепло в районе плюс 20, а к выходным синоптики обещают летнее тепло до плюс 27. О погоде на ближайшие дни говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
2: Всю предстоящую неделю, да и, собственно говоря, предстоящие выходные дни, погоду в столичном регионе будут определять циклоны. Поэтому мы будем какое-то время находиться в теплых секторах, и поэтому у нас существенных осадков не ожидается, к радости многих. А вот то, что касается выходных дней, там, конечно, без кратковременных дождей различной интенсивности не обойтись. В среду дневная температура 21-23, по области 18-23. Наметилась тенденция к повышению температуры за счет дневных значений. Такая же погода ожидает нас и 14 числа в четверг. В столице 21-23 градуса. То есть пока что это еще чуть ниже климатической нормы. 15 числа погода облачная. Местами пройдет кратковременный дождь. Дневная температура 17-22. Она будет чуть ниже, чем четверг, за счет того, что будет больше облаков и дождя. В субботу 19-24. То есть температура воздуха у нас выйдет на климатическую норму. В воскресенье без кратковременных дождей не обойтись. Причем местами даже возможно и развитие грозовой деятельности. Ночь станет еще более теплой, 12-17 градусов. Дневная температура 20-25. Тепло к нам возвращается, остается только подождать его.
11: Татьяна Позднякова, «Метеоновости». А после этой недели весна окончательно закрепится в Москве и начнет готовить атмосферу к смене сезонов. Пять стран намерены отказаться от участия в Евровидении. В этом году они протестуют против допуска Израиля. Речь об Испании, Нидерландах, Ирландии, Исландии и Словении. К чему все это приведет? Позже подробности. Сейчас к другим темам. Почему, несмотря на хорошие новости по инфляции, облигации не выросли? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистем «Биткоган» Евгения Когана.
10: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом.
3: Последние 4 недели рост цен в России был очень слабый. По моим оценкам, в среднем меньше, чем 1% в годовом выражении с устранением сезонности. Правда, надо признаться, что это недельные оценки по усеченной корзине. Полные данные по инфляции могут показать чуть больший рост из-за услуг, но все равно цифры будут очень низкими. Я бы присмотрелся к долговому рынку. Несмотря на хорошие новости, облигации особо-то не выросли. Я бы даже сказал, совсем не выросли. Задержка в росте связана с тем, что просто не хватает ликвидности у банков, так как последние месяцы сильно увеличился спрос на наличные. Из-за ограниченного интернета они, естественно, никак не могут не привести к тому, что будет дикий спрос на наличность. Ну и одновременно рост налоговой нагрузки на малый бизнес. Тоже важный фактор, который способствует тому, что многие уходят на личность. Вот ликвидность вымывается. Банки были вынуждены выдать свою ликвидность клиентам, которые захотели получить наличные деньги. Из-за этого дефицит ликвидности с начала апреля вырос на 0,9 триллиона до 1,6 триллиона рублей. В результате государственные облигации запаздывают и не реагируют на последние явно дезинфляционные данные. Вполне возможно, что по мере приближения к заседанию Центрального банка мы увидим догоняющий рост в УФЗ. У нас ставка 14,5 и десятилетние УФЗ дают 14,5. Я бы сказал, что они обречены на некий рост. Во многом это должно быть. В целом мы это прекрасно понимаем, что этот актив, имеется в виду облигации, он дает хорошее соотношение дохода и риска. Взять, к примеру, УФЗ 26-25-4 с доходностью к погашению 14,5 годовых. Купон по этой бумаге 13% годовых. Платят его, кстати, 2 раза в год. Если ставку будут снижать, облигация дополнительно вырастет в цене. На мой взгляд, это отличный вариант для среднедолгосрочных инвесторов. Посмотрите исторические данные по облигациям и акциям. Редко когда по низкорискованным активам были такие доходности. Так что это стоит использовать сегодня. А может ли ситуация сложиться наоборот, что инфляция вернется к росту? Теоретически все может быть в этой жизни, но пока причин для этого не видно. Рубль остается крепким. Притоки валюты от дорогой нефти еще впереди, и будет их будет много. Дефицит рабочей силы снижается. По последним февральским данным, если убрать сезонность, рост реальных зарплат уже не так виден. Кредитный импульс отрицательный. Судя по опросам PMI, деловая активность остается весьма-весьма слабой. Ну, мы это все прекрасно понимаем. Инфляционные ожидания со своих высоких уровней, скорее всего, тоже будут снижаться. Ну, вот и выходит, что в ближайшие 1,5 месяца нет значимых факторов для ускорения инфляции. А значит, нас, скорее всего, ждет очередное снижение ключевой ставки на заседании в июне и неплохой рост рынка облигаций.
11: Это был инвестбанкир и основатель медиасистем Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Первый безвиз комом. Безвизовый режим Саудовской Аравии вступил в силу 11 мая. Россиянин хотел им воспользоваться и въехать в королевство сразу после полуночи на такси из Бахрейна. Что из этого вышло и можно ли купить тур, об этом Наталья Воробьева.
5: Антон хотел в числе первых воспользоваться новой опцией – посетить без визы Саудовскую Аравию. Для этого он заранее накануне вечером приехал в Бахрейн и планировал заехать в королевство по суше, по 25-километровому мосту короля Фахда, соединяющему оба государства. К полуночи он прибыл на границу, вот что Бизнес FM рассказал Антон.
6: Пограничники были к этому не очень готовы. Они сначала были удивлены, что в принципе больше не нужна виза гражданам Российской Федерации. Потом, к их чести, они достаточно быстро разобрались, что действительно есть такое соглашение. Порядка 2 часов разные начальники куда-то звонили, но в итоге, я так понимаю, они системно просто не смогли оформить мой въезд. Я предпринял еще одну попытку отправиться на автобусе, но, к сожалению, до автобусной компании тоже не дошла официальная коммуникация по поводу безвизовых поездок, поэтому мне отказали в посадке.
5: Ранее россияне для въезда в Саудовскую Аравию могли использовать электронную визу или поставить штамп по прибытии. Почему у Антона возникли проблемы, рассуждает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
0: Несмотря на то, что оба варианта оформления виз в Саудовскую Аравию были разрешены для граждан России, многие, конечно, предпочитали туристы все-таки делать электронную визу заранее, потому что она давала меньше риск на регистрацию рейса, поскольку сотрудники авиакомпании иногда путались в правилах и могли не зарегистрировать на рейс, если пассажир не предъявлял визу. И, кроме всего прочего, сотрудники на вылете требовали готовую визу. То есть она давала меньше зависимости от разных ситуаций и в аэропорту прибытия тоже.
5: Сейчас на безвизе можно прилично сэкономить. Стоимость годовой электронной визы составляла 395 реалов. Это около 8 тысяч рублей по нынешнему курсу. Полная цена с обязательной страховкой порядка 10,5 тысяч. Туры в Саудовскую Аравию из Москвы начинаются примерно от 200 тысяч рублей на двоих за неделю. Поездки в отели 4-5 звезд обойдутся в 250-300 тысяч рублей и выше. Правда, пока поездки возможны только для самостоятельных путешественников. Как сообщили туроператоры, сейчас действуют рекомендации Минэкономразвития и МИДа о приостановке продажи организованных туров в ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арттур» Дмитрий Арутюнов.
4: Мы как туроператор не имеем права посылать пока туда людей, пока действует предписание МИДа и Минэка. И до 1 сентября рейсы Flynas, это дубайский лоукостер, и Сауди, национальная компания, они сняты.
8: При всем этом с 11 мая заработал безвизовый режим,
4: да,
8: с Саудовской.
4: Безвизовый режим, угу. Да.
8: То есть только индивидуальные.
4: Пока да. Но сейчас не сезон в Саудовской Аравии, поэтому мы ждем, что ближе к осени начнется бронирование. Участники при этом могут самостоятельно бронировать Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока, что сейчас и станет проявил по отношению к туриндустрии.
8: Если мы сравниваем с тем же Оманом, Саудовскую Аравию, ну и с Эмиратами, как можно их сопоставить по будущей популярности у россиян?
4: Я думаю, Саудовская Аравия гораздо больше страна и гораздо больше возможностей дает, так что будет больше популярности.
5: Однако во время путешествия в Саудовскую Аравию не стоит забывать, что это страна, где действуют строгие правила. Полный запрет алкоголя, одежда должна быть скромной, нельзя фотографировать военные объекты, королевские дворцы и людей без их разрешения, а также никаких проявлений нежных чувств в публичных местах. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
11: С начала войны на Ближнем Востоке выросла скидка на российскую нефть «Юралс». Это произошло на фоне ожидания.

0: Если не получится установить полный объем производства и экспорта нефти и других ресурсов из Персидского залива, то российская нефть по-прежнему останется востребованной. И тут даже не так принципиально, в какой конкретный день какие были дисконты. Главное, что эта нефть все равно будет стоить намного дороже, чем она стоила до марта 2026 года. Скорее всего, текущий уровень цен действительно может поменяться, но что может измениться и остаться измененным, это, допустим, параметры соглашения или параметры вообще доверия друг другу между, скажем, Россией и Китаем, или Россией и Индией, как между странами, которые торгуют друг с другом, минуя Персидский залив. Если, например, у нас будет подписан новый контракт с Китаем, скажем, по Сибири-2, или будет подписан новый контракт с Китаем по новому нефтепроводу, то вот это будет уже серьезным результатом. Китайцы никогда не хотели делать ставку в пользу одного поставщика. Но в текущих обстоятельствах, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, там, возможно, поставки восстановятся, и цены могут снизиться. Но стратегически более безопасно для Китая будет получать, допустим, нефть и газ из России в значительной степени под трубопроводом.
1: Станислав Митрохович, Financial Times, пишет, что в первом квартале этого года три крупнейшие нефтяные компании Европы, Shell, BP и Total Energy, заработали около 5 миллиардов долларов на турбулентности мировых энергетических рынков, которые вызвала война на Ближнем Востоке.
2: Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Судьбой следует обходиться, как со здоровьем. Когда она нам благоприятствует, наслаждаться ею, а когда начинает капризничать, терпеливо выжидать, не прибегая без особой необходимости к сильнодействующим средствам. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 11:28, в студии Олеся Потапова. Россия и Пакистан планируют подписать соглашение о взаимном упрощении выдачи виз. Документ планируется подписать во время предстоящего визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию. Он рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. По его словам, у Москвы и Исламабада очень много тем, которые можно обсудить, в том числе вопросы сотрудничества в евразийском пространстве. Предельные цены на минеральные удобрения в России останутся на уровне 2022 года. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. По мнению ведомства, такой подход обеспечит фермеров необходимыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ по приемлемой стоимости. Суд в Москве заочно приговорил главного редактора телеканала «Дождь», признан в России иноагентом нежелательной организации, Тихона Дзитко. Он признан в России иноагентом к 8 годам лишения свободы. Его обвиняли в распространении фейков о российской армии. Дзитко также назначен штраф в 250 тысяч рублей. Иран пригрозил обогатить уран до 90% при атаке США. Об этом заявил представитель комиссии по нацбезопасности иранского парламента Ибрахим Резаи. По его словам, это один из вариантов, которые есть у Тегерана в случае повторного нападения со стороны Вашингтона. Этот вопрос будет рассмотрен в парламенте. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Брюссель выбирает, кто может стать переговорщиком с Москвой от Европы. Ранее Владимир Путин называл предпочтительной фигурой Герхарда Шрёдера. Кай Каллас говорит, что, возможно, представлять Брюссель будет именно она. К чему идет дело? Комментарий Георгия Бофты через минуту. ВОЗ утверждает, что пандемия хантавируса планете не грозит. Организация подтвердила на данный случай 9 случаев заражения хантавирусом. Впрочем, всех впечатлили кадры эвакуации пассажиров с острова Тенерифе. Людей обрядили в специальные защитные костюмы и развезли по больницам, где они будут находиться на карантине длительное время. Правительство ожидает рост ВВП на 0,4% в этом году и на процент больше в году следующем, заявил в интервью «Ведомостям» вице-премьер Александр Новак. По словам чиновника, в этом году подняли и прогноз по инфляции. Эти и другие темы в нашем эфире. Будет ли создан европейский трек переговоров по Украине? Владимир Путин заявил, что предпочтительным переговорщиком с Европой для Москвы мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Глава европейской дипломатии Кая Каллас не исключила, что она сама будет представлять ЕС.

0: По ее словам, на заседании Совета министров иностранных дел ЕС обсуждалось возможное участие Европы совместно с Украиной в переговорах с Россией. Каковы перспективы дальнейших дипломатических усилий, комментирует Георгий Буфт.
1: Москва не получала ответа из Европы по кандидатуре Шрёдера для переговоров России и ЕС, сообщил Дмитрий Песков. Впрочем, какой-то ответ все же последовал. 11 мая во время заседания Совета ЕС по иностранным делам глава евродипломатии Кая Каллас жестко отвергла кандидатуру Шрёдера, пояснив: «Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень мудро». И добавила, что Шрёдер многие годы был высокопоставленным лоббистом российских госкомпаний, а посему в Европе ему доверия нет. Киев, разумеется, поддержал эту позицию. Тем не менее, можно говорить о том, что по теме Украины, помимо российско-американского трека, может сформироваться российско-европейский, где только начинается поиск участников и формата. Обозначение кандидатуры Шрёдера станет при этом тестом пределов европейских разногласий, но также и сигналом о том, что желательный для Москвы формат переговоров может быть не привязан к институтам Евросоюза, с которыми отношения полностью разрушены. В Европе сейчас действительно нет общего мнения относительно возобновления диалога с Москвой. За переговоры выступают Франция, Италия, Бельгия и Словакия. Им противостоят страны Балтии, Польша и фактически все руководство Еврокомиссии. Председатель ЕС Антонио Кошта уже говорил, что ведет консультации с лидерами стран-членов для определения повестки будущего диалога с Россией. В том числе надо понимать в целях нейтрализации действий Трампа, которого в ЕС считают якобы слишком уступчивым по отношению к Путину. Вопрос о переговорах с Москвой может быть вынесен на саммит ЕС уже в июне. При этом в самой Германии в качестве возможного переговорщика с Москвой обсуждают кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В свое время, будучи главой МИД ФРГ, он предлагал свою формулу выхода из тупика Минского процесса. Немецкая пресса даже запускает возможность создания переговорного дуэта с участием и Штайнмайера, и Шрёдера. Для России Штайнмайер, конечно, не идеален, но он точно менее раздражает, чем Кая Каллас. Впрочем, поскольку нынешнее руководство ФРГ занимает последовательно жесткую проукраинскую позицию, то, видимо, главный парламентер Европы будет все же не из Германии. Есть еще кандидатура президента Франции Макрона. Однако его неоднократные неудачные попытки дозвониться до Путина в начале конфликта привели к тому, что Россия воспринимает его с нескрываемым скепсисом. Теоретически переговорщиком мог бы стать и президент Финляндии Александр Стуб, учитывая богатый опыт советско-финского и позже российско-финского взаимодействия. Но он уже не относится к политикам, которые, как выразился Путин, не успели наговорить гадостей в наш адрес. Так что ЕС находится в поиске лица, которое было бы приемлемо одновременно для Брюсселя, Берлина, Парижа, Варшавы и Киева, которое не вызвало бы отторжения у Москвы. Задача на сегодня близкая к нерешаемой. На этом фоне Москва напомнила о своей жесткой переговорной позиции. Речь, конечно, о выводе ВСУ из Донбасса. Каковая тема выведена Кремлем из разряда обсуждаемых пунктов в разряд предусловий для начала разговора вообще. До сих пор Киев такие условия отвергал и продолжает это делать. В этой связи не очень понятно, зачем в Москву снова собираются Уитков и Кушнер, хотя дата визита пока не названа. Тот же Уитков уже 7 раз встречался с Путиным, тогда как визит в Киев откладывался много раз. Это потенциально создает проблему легитимности американского посредничества для Киева, который все больше апеллирует к Европе. Да и военная помощь Украине со стороны Европы не ослабевает. В ходе визита министра обороны Германии Бориса Писториуса было только что объявлено о договоренности запустить совместное производство дальнобойных дронов с радиусом действия до 1500 километров. Так что Берлин не собирается ждать результатов переговорного процесса. ЕС со своей стороны тоже не ставит на переговоры, а собирается выделить Украине первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро уже на этой неделе. Ближайшие несколько недель покажут, способен ли переговорный процесс выйти за рамки обмена заявлениями и угрозами. Если Уитков и Кушнер снова прилетят в Москву, не посетив Киев, это может окончательно разрушить доверие Украины к американскому посредничеству и подтолкнет Киев к еще более тесному сближению с европейцами как альтернативным гарантом безопасности. Если июньский саммит ЕС выработает хотя бы основные принципы и формат переговоров с Москвой и назовут имя переговорщика, это создаст новый дипломатический трек, пусть и без гарантии на успех. Если кандидатура Штайнмайера или какого-либо другого европейца будет официально предложена, Москве придется реагировать.
0: Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Украина при посредничестве Европы хочет заключить с Россией аэропортное перемирие, пишет политику со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу. По его словам, стороны должны отказаться от ударов по аэропортам. Европейцы могли бы создать платформу или специальную группу для обсуждения подобного формата перемирия. Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами. Сибига утверждает, что у Путина может быть стимул к участию в такой сделке, поскольку крупные российские транспортные узлы, включая Шереметьево и Пулково, становятся все более уязвимыми для украинских дальнобойных атак. Нехватка предложения бензина Ай-95 усиливается на российском топливном рынке, пишет «Коммерсант». Участники рынка указывают на внеплановый ремонт НПЗ, снижение первичной переработки и сезонный рост потребления. Позже подробности, сейчас к другим темам. ВОЗ подтвердила 9 случаев заражения хантавирусом в связи с ситуацией вокруг круизного лайнера MV Hondius. А хотя ВОЗ заявил, что пандемия планете не грозит, эвакуация пассажиров судна превратилась в зрелищную спецоперацию. Причал острова Тенерифе, на который в защитных костюмах и респираторах небольшими партиями вывозили пассажиров, был оцеплен силовиками. Перед посадкой в самолет всех, кто был на судне, обрабатывали дезинфицирующим раствором прямо на взлетной полосе. Степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается низко. Тем не менее, ЕС активировала механизм гражданской обороны для эвакуации пассажиров. Ну, особого оптимизма не добавило, конечно, заявление главы ВОЗ, который только что, если верить агентствам, сказал в следующей формулировке. Признаков начала более масштабной вспышки хантавируса Андес пока нет. Ищите сами, где ключевое слово. О ситуации Светлана Черепанова.
2: Штамм Ант – единственный вариант хантавируса, который передается людям от южноамериканских грызунов, но может передаваться и от человека человеку. Его летальность доходит до 40%. Инкубационный период – до 6 недель. Вирус развивается стремительно, вызывает поражение сердца и легких, температуру и желудочное расстройство. Вначале симптомы напоминают грипп. Если срочно не начать лечение, потребуется реанимация, ИВЛ или ЭКМО. Пассажиры лайнера MV Hondius, где произошла вспышка заболевания, граждане 23 государств. Они отправлены в свои страны. Но каждому предстоит длительный карантин в серьезных клиниках, даже при отрицательном ПЦР-тесте и отсутствии симптомов болезни. ВОЗ пока подтвердил 9 случаев заболевания среди пассажиров злосчастного судна. Трое человек умерли, поскольку точный диагноз им поставили слишком поздно. Однако сообщений о заболевших туристах из разных стран, бывших на борту, становится все больше. О них говорят власти США, Британии, Франции, Испании и Польши. Наряду с этим появляются новости о симптомах болезни у тех, кто на самом корабле не был, но контактировал с его пассажирами, например, в самолете. Пока эти случаи в официальную статистику ВОЗ не попали. Человек с хантавирусом становится заразен, когда появляются первые симптомы. Передача болезни происходит контактно-бытовым путем. Один человек при отсутствии профилактики может заразить одного-двух людей рядом. Так, последняя вспышка заболевания штаммом Ант, при которой зафиксировали его передачу от человека человеку, произошла в 2018 году на юге Аргентины. Заболели 34 жителя деревни. Многие попали в реанимацию. 11 человек скончались. Выяснилось, что нулевой пациент, мужчина, заболевший от грызунов, пришел на массовое мероприятие с температурой. Но власти страны тогда приняли меры, и вспышка пошла на убыль. Похожая ситуация, вероятно, сложилась и на корабле. Первые двое заболевших, супруги из Нидерландов, заразились от грызунов, а потом передали инфекцию остальным, считает кандидат медицинских наук, гендиректор контрактной исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
3: Есть несколько путей передачи, которые характерны для этого вируса, когда можно заразиться от животных. Воздушно-пылевой путь выделения у человека зараженный, ну, например, у слюна. И другие тоже. Они попадают в окружающую среду, могут высыхать, могут попадать в воздух, особенно в закрытых помещениях, плохо проветриваемых помещениях. И когда длительно люди находятся, человек может заразиться. Также, возможно, когда инфицированное содержимое, оно может попадать на поверхности помещения. Здоровый человек касается вот этого материала, зараженного вирусом, и переносит, не помыв руки, на слизистые рта, носа, глаз. Нужна длительная экспозиция, большое количество вот этого зараженного материала, большое количество активных вирусных частиц для того, чтобы заражение произошло. В этом смысле условия круиза вполне себе подходят.
2: Вакцины ни в США, ни в Европе от штамма Ант нет. Но есть тесты. О точности такой диагностики диагностики и о том, может ли вспышка на корабле перерасти в масштабную эпидемию, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.
4: Он не сможет вызвать такой вспышки или эпидемии, как грипп, корь или COVID-19. Другая эпидемиология, так что шум, который сейчас возник, он преувеличен.
5: Ну вот эта история с ПЦР-тестами, насколько они чувствительны?
4: Весьма чувствительны, они точны, так что можно вполне на них полагаться. Есть серологические тесты, тесты с антителами, но быстрее всего сейчас ПЦР, надежная штука.
2: Важно, что если хантавирус вовремя начать лечить, пациент выздоровеет. В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что ни эпидемия, ни пандемия человечеству не грозят, а мутация инфекции оценивается как крайне низкая. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
6: Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Реклама.
7: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Мапинг Пусьян, Папинг Хуантан. Дословно с китайского языка это переводится как «полная бутылка молчит, полупустая булькает». То есть, если человек настоящий профессионал, он просто молча делает свое дело. А если он недоучка и неумеха, то будет много болтать о своих умениях, а дело так и не сдвинется. В России по этому поводу вспоминают Емелю, который способен неделю без перерыва молоть, что ему вздумается, но только не муку. Срочные переводы на «Бизнес ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
9: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
6: Ценные бумаги.
9: Совет директоров ЦИАН рекомендовал дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 53 рублей на акцию. Доходность 8,5%. Годовое собрание акционеров пройдет 11 июня. Реестр для участия в нем закроется 19 мая, а для получения дивидендов 22 июня.
6: Отчеты и планы.
9: Яндекс.Лавка планирует запустить сеть кафе в ЖК, бизнес-центрах и на оживленных улицах, узнал Шопперс. Компания ищет помещение площадью 150-200 квадратных метров в зоне охвата доставки из дарксторов. Это предполагает полноценную кухню и посадочные места. Ранее Яндекс.Лавка уже экспериментировала с офлайн-точками. Был временный общепит в парках, офлайн-магазин, который закрылся в январе этого года, и кафе в мультимедиа-арт-музее. Эксперты считают новый проект имиджевым. Однако аренда в хороших локациях стоит от 600 тысяч до 1,5 миллиона рублей в месяц. Пивоварни Бочкарев могут начать выпускать собственную колу. Коммерсант узнал, что компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака «Наша кола». Рынок колы в России остается одним из самых растущих. Он уже насыщен аналогами от «Доброй колы», «Кул-колы», «Черноголовки» и многих других. Пивоварам будет легче зайти в сети благодаря готовой дистрибуции, считают эксперты. Однако потребуются серьезные вложения в маркетинг. Это не первая попытка холдинга. В 2022 году он уже выпускал Royal Cola, но не смог зарегистрировать бренд. Яндекс.Карты и навигатор первыми в России начали давать голосовые ИИ-подсказки по заметным городским объектам. Например, поверните направо после магазина «Березка» или держитесь левее у заправки. Как уточняют в Яндексе, подсказки сформулированы так, как это сделал бы человек, объясняющий дорогу. Раньше ИИ опирался только на дорожные указатели и мосты. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве 11:46. Футболисты «Спартака» обыграли «Казанский Рубин» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2-1. Спартаковцы продолжают борьбу за бронзу с «Локомотивом». В другом матче тура ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН». Подробности в сюжете нашего спортивного обозревателя.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: В Москве случилась настоящая футбольная драма. Краснодар и Динамо действовали на встречных курсах с первых минут. Эдуард Спирциан великолепно навесил со штрафного, и Диего Коста головой отправил мяч в угол. Сразу после перерыва Константин Тюкавин восстановил равновесие. Краснодар много раз был близок к тому, чтобы забить, но бело-голубых спасал Андрей Лунев. А в добавленное время Иван Сергеев, похоже, похоронил мечту быков о втором чемпионстве подряд. 2-1. И у Краснодара осталось 63 очка, у «Зенита» 65. В последнем туре команда Сергея Симака играет с Ростовом на выезде. Подопечные Мурада Мусаева принимают Оренбург. «Зениту» достаточно сыграть в ничью, и он чемпион. В матче с «Рубином» «Спартак» уже на 4-й минуте вышел вперед, отличился Кристофер Ву. В середине первого тайма еще один гол забил Манфред Угальде, но из офсайда. Хозяева не стали переживать и удвоили счет после перерыва. Это сделал Пабло Салари. В добавленное время полузащитник гостей Александр Юкич отыграл один мяч. 2-1 в пользу «Спартака», и теперь у красно-белых 51 очко, а у «Лока» 53. Все решится, как и в борьбе за золото в последнем туре. «Спартак» в Махачкале сыграет с местным «Динамо», которое борется за выживание в РПЛ, а «Локомотиву» предстоит дерби с московским ЦСКА. Армейцы едва не продолжили свою черную весну. Фабио Челестини уехал, но проблемы остались. На этот раз ЦСКА проигрывал по ходу матча с «Пари НН» в Нижнем Новгороде после гола Даниила Лисового, а между собой сцепились футболисты красно-синих Владислав Тороп и Жуао Виктор. Это вновь указало на разобщенность в стане ЦСКА, на отсутствие единства. Бывший полузащитник армейского клуба Дмитрий Хамуха считает, что ситуация очень серьезная, и причиной тому отсутствие у легионеров должного отношения к делу.
11: Очевидно, легионеры не до конца выкладываются в матчах, и отсюда такие стычки. Как только пошли первые неудачи, и футболисты не справились с этой ситуацией, не нашлось лидеров, которые бы смогли бы за собой своим личным примером повести команду. Только победа в кубке могла дать импульс. Команда не попадает в призовую тройку. Я думаю, что сейчас уже глубина проблемы очень серьезная, ее нужно решать уже сейчас.
10: Казалось, что ЦСКА потерпит очередное необъяснимое поражение, но сработали замены исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Игдисамова. В течение двух минут под занавес основного времени матча армейцы забили два гола. Сначала счет сравнял Данила Козлов, и практически тут же победный мяч в сетку отправил 18-летний Имран Фиров, который вообще проводил свою дебютную игру за ЦСКА в РПЛ. Кстати, решающий пас Козлову в моменте с голом отдал тоже он. 2-1 – важная для психологии победа ЦСКА. Вратаря армейцев Владислава Торопа, который совершил большое количество сейвов, признали лучшим игроком встречи. Но он в эфире Матч ТВ сказал, что награды больше достойны. Стоит другой футболист.
12: Сами себе сделали проблему. Честно, считаю, что надо дать Имрану Фирову. Все-таки его первое голевое действие, первый гол, первый пас. Молодцы, все проделали огромнейшую работу.
10: Позже в раздевалке Тороп передал свою награду Фирову. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась скандалом. Вратарь и капитан «Пари НН» Никита Медведев обматерил болельщиков, которые стояли на трибунах с баннером в поддержку бывшего тренера команды Алексея Шпилевского. Посыл голкипера был в том, что именно из-за Шпилевского клуб оказался на 15-м месте и одной ногой уже в первой лиге, поэтому такая поддержка фанатов не нужна. Позже за Медведева извинился гендиректор «Пари НН» Виталий Карасев. Ростов на выезде победил «Акрон». Благодаря этому южане гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. «Акрон» уже с большой долей вероятности предстоят стыки. Впрочем, многое решит гостевой матч последнего тура с крыльями советов. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
6: Капитал с Григорием Бегларяном.
0: Еще раз приветствую, Григорий.
13: Добрый день.
0: Какова ситуация на рынках? Я смотрю, подрастаем потихонечку на московской бирже.
13: Ну да, утреннее снижение было краткосрочным, сейчас рынок восстановился и растет дальше. Попытка, наверное, потянуться к 2700 будет, здесь у нас мало что меняется по-прежнему. Основной крен идет в сторону спроса в сегменте банковских акций. Ну, акции Сбербанка растут, в принципе. Они поддерживают общий индекс. Ну, а рост цен на нефть, ну, как минимум, поддерживает на плаву акции нефтегазового сектора. Они, по крайней мере, сегодня плюсуют все. И таким образом индекс Мосбиржи пока стабилизировался. На рынке внутреннего долга чуть похуже. Начало активной торговли на этой неделе пока сопровождается некоторым снижением. Ну, рынки, наверное, отреагировали на комментарии вице-премьера Новака о том, что прогноз по инфляции на текущий год где-то 5,2, по-моему, 10%. Он упомянул этот уровень. Ну, может быть, это восприняли как сигнал тому, что ЦБ ставку будет снижать более скромно, да, и, соответственно, эти ожидания сказались на желании отфиксировать прибыль. Рублевая ликвидность будет поступать на банковскую систему уже завтрашнего дня. Сегодня ЦБ очередные аукционы провел, но пока ЦБ вот четко действует, сколько погашается прошлых кредитов, выдает чуть больше, но в целом рублевая ликвидность пока, скажем так, ну, не на очень высоком уровне, поэтому для разгона рынка акций нужны какие-то сверххорошие новости. Одним ростом цен на нефть пока рынки уже у нас не ограничиваются. После укрепления накануне, сегодня стабилизация на валютном рынке, но 10,80 по паре юань-рубль пока в целом протнуть не смогли. Спекулянты пытаются ловить так называемое дно в рубле, ну, имеется в виду его пик по другим валютам, но пока не сильно получается, поэтому в целом тут активность не очень высокая. Что касается цен на нефть, ну, понятно, к 107, кстати, уже долларов Brent, это, видимо, все-таки такая спекулятивная нервозность на рынке после еще одного комментария представителей Ирана. Они там что-то заговорили на готовности не просто не отказываются от обогащения урана, но и наращивать его до уровня, позволяющего создать ядерные бомбы и прочее. Ну, такая красная тряпка для быка. Все ждут, что Трамп вот через пару часов проснется там все в Америке, начнет что-то писать, поэтому боятся, что будут очередные угрозы. Так что военная премия подрастает. Ну и фондовые рынки получили повод немножечко скорректироваться. Американские, европейские, тут идет скромно, но все-таки снижение. Ну а на валютном рынке доллар на всякий случай чуть-чуть укрепился по отношению к основным валютам, в том числе и к евро. Ну, основная драма развивается на рынке мирового долга. Теперь перекинулись эти проблемы на британский рынок долга. Там очередной максимум по британским долгам. 10-летние уже 5,12, 30-летние почти под 5,5 в моменте прыгали. Ну, это, видимо, рынок реагирует на признаки политического кризиса, если нынешний премьер в отставку не уйдет.
0: Спасибо.
6: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 9 и 10 июня, Сочи. Юбилейная конференция Российской Академии Радио, локальное радио, инновации и перспективы. Деловая программа охватывает широкий круг тем, отражающих ключевые запросы радио в России. Роль искусственного интеллекта в создании контента, его продвижении и продажах с учетом правовых аспектов. Тенденции развития рынка, технологий и платформ, а также актуальные инструменты монетизации. Подробнее на radioacademy.ru. 0+. Знай меру. Бушель – единица измерения объема, чаще сыпучих продуктов, но иногда и жидкостей. В одном бушеле около 35 литров. 2,5 бушеля составляют 1 баррель. В США также используется как мера веса для зерновых. Например, бушель овса весит 32 фунта, а бушель пшеницы – 60 фунтов. Знай меру на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
14: Плей-офф – это тот отрезок сезона, когда звезды должны блистать еще ярче и тащить команду за собой. Но они тоже люди, и их игра может давать сбой. таких ситуациях должны мобилизоваться партнеры. Если один из лидеров команды не в ударе, то часто есть кому подстраховать и взять ответственность на себя. А если трое не могут найти свою игру, тогда победить практически невозможно. Именно это и случилось с Boston Celtics в 7-м и решающем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вдвойне обидно, что это произошло после того, как Бостон смог победить в 2 матчах подряд после счета 1-3 в серии. Трое из стартовой пятерки Celtics не смогли набрать ни одного очка. Тут особо и подстраховать уже некому. Объективности ради нужно отметить, что лучший игрок команды, форвард Джейсон Тейтом, с зарплатой в 54 миллиона долларов в этом сезоне не смог выйти на паркет из-за травмы сустава левого колена. Еще не совсем понятно, почему тренер Джо Мазула не выпустил на площадку ветерана Николу Вучевича. Но это не отменяет факта, что Рон Харпер, Лука Гарза и Бейлор Шейрмен, выйдя в старте на решающий матч, не набрали ни одного очка на троих. Подстраховали лучшего игрока команды, так подстраховали. Вторая звезда Бостона Джейлен Браун старался. Он набрал 33 очка за 40 минут игрового времени, но в одиночку ему не справиться. Особенно, когда скамейка не помогла. Выходившие на замену Джордан Уолш и Уго Гонзалес тоже остались с бубликом в графе набранные очки. Обидно, конечно, доведя серию до 7-го матча, проиграть вот так. Но зато во втором раунде нас ждет возвращение классического противостояния Нью-Йорка и Филадельфии.
6: Спорт и деньги на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
15: В Москве 11.58, в студии Олеся Потапова. В Ульяновской области сбиты 2 украинских беспилотника. Пострадавших повреждений нет, сообщил губернатор Алексей Русских. Обломки дронов упали на территории Старокулаткинского района. В Усть-Каменогорске умер пострадавший при взрыве на заводе «Касцинка». Таким образом, число погибших увеличилось до 3. В прошлый вторник на Усть-Каменогорской металлургической площадке произошел взрыв пылеулавливающего устройства с последующим возгоранием и частичным обрушением здания. На месте погибли 2 человека, еще 5 пострадали. Сейчас металлургический комплекс работает с временным снижением производственных мощностей на цинковом и свинцовом заводах. Заслуженный артист России Вадим Александров умер на 88-м году жизни. Причиной смерти стала травма головы в результате падения, сообщили его родственники. Известно, что у актера также было онкологическое заболевание. Александров сыграл более 100 ролей. Самые известные в фильмах тот самый Мюнхгаузен, «Экипаж», «Кинза», «Дза», «Усатый нянь». Он снимался в сериалах «Папины дочки», «Воронины». Церемония прощания с артистом пройдет в среду в Люблинском крематории. Евросоюз проведет первую в истории встречу с представителями афганского движения «Талибан», признанной террористической. Разговор пойдет о вопросах миграции, сообщило агентство Рейтер. Встреча запланирована по запросу некоторых стран ЕС в Брюсселе. Ее дата пока не назначена. В Еврокомиссии подчеркивают, что факт встречи не означает официального признания движения «Талибан» со стороны Евросоюза. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: Полдень в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Правительство ожидает рост ВВП на 0,4% в этом году и на процент больше в году следующем, заявил об этом вице-премьер Александр Новак в интервью «Ведомостям». В 2029 году показатель должен достичь отметки в 2,4%. При этом, по словам чиновника, на этот год подняли и прогноз по инфляции. Было 4%, стало 5,2%. Нехватка бензина АИ-95 усиливается на российском топливном рынке. Как пишет «Коммерсант», причин несколько. От внеплановых ремонтов НПЗ до сезонного роста потребления. Насколько все серьезно? Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак стал фигурантом дела о коррупции в составе организованной группы ЕВУ. Среди прочего подозревают и в отмывании денег в период с 18 по 22 год. Сам Ермак все претензии в свой адрес отвергает. Подробнее в нашем эфире. Итак, прогноз по инфляции на 26 год повышен до 5,2% с ранее ожидаемых 4%. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер Александр Новак. Понижение инфляции до целевых значений перенесено на 27 год. Центробанк в последнем прогнозе 7 мая также повысил уровень инфляции на этот год в интервале от 4,5% до 5,5%. Российская экономика, по словам Новака, в этом году вырастет на 0,4%. Это в 3 раза ниже прогноза правительства, который представлен был в начале года. Он предполагал рост ВВП на 1,3%. В прошлом году рост экономики составил 1%. Но Центробанк ранее предполагал, что рост ВВП в этом году будет в интервале от 0,5% до 1,5%. Комментирует главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
17: Я бы здесь больше уделяла внимание тому, что взгляд правительства, он синхронизирован со взглядом Центрального банка. И у нас Центральный банк тоже, так сказать, повысил на этот год прогноз, тоже раньше ориентировался на уровень около 4%. Сейчас диапазон прогнозной инфляции 4,5 на 5,5. И вот мне кажется, что с точки зрения прогноза правительства очень важно, что цифра 5,2, она внутри прогнозного диапазона Центрального банка находится. Взгляд на 27-й год, он тоже синхронизирован со взглядом Центрального банка. Но с точки зрения самой цифры, здесь важно напомнить, что все-таки у нас происходило повышение НДС, и ускоренный рост цен, который с этим связан, он, конечно, потребовал корректировок. Это, вот, мне кажется, ключевая история, но это уже зеркало заднего вида, это уже произошло, поэтому повышение прогноза инфляции не означает, что впереди грядут какие-то дополнительные инфляционные риски. Скорее, это уже является констатацией тех рисков, которые произошли.
18: Как, по словам вице-премьера, консервативная цена нефти 50-59 за баррель сочетается с рисками укрепления рубля из-за конфликта на Ближнем Востоке? И не заложено ли в прогнозе заведомое занижение экспортных доходов?
17: Мне кажется, что действительно прогноз выглядит осторожно, но, с другой стороны, я хочу сказать, что действительно внешняя ситуация достаточно непредсказуема, и очевидно, что все-таки стратегические интересы США заключается в обеспечении более низких цен на нефть на, так сказать, длинном горизонте. Поэтому здесь кажется, что ситуация на Ближнем Востоке, хотя, так сказать, период эскалации он затянулся, безусловно, и период, в общем, повышенных цен на нефть по сравнению с ожиданиями, которые были в марте, он тоже затягивается. Но, значит, я не думаю, что из этого можно делать вывод, что вот структурно у развитых стран, у США, вот в частности, есть заинтересованность в том, чтобы длительное время оставаться в ситуации высоких цен на нефть. Поэтому здесь кажется, что консервативный подход при формировании прогнозной цены на нефть, ну, он действительно оправдан, тем более, что там тоже в интервью упоминается, что высокие цены на нефть, они приведут к торможению темпов роста мировой экономики. Ну и, собственно говоря, чем больше риски торможения роста мировой экономики, тем больше риски, что спрос на нефть в какое-то время скорректируется вниз. И вот это будет как раз обеспечивать фундаментальную траекторию снижения цен на нефть с текущих очень высоких уровней.
16: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Рост экспортных цен укрепляет рубль. Это, по словам вице-премьера, частично компенсирует эффект для бюджета. Поэтому цены на нефть заложены консервативно на 26 год. $59 за баррель и 50 на следующие 2 года. Также вице-премьер отметил, что инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компаний, хотя бизнес постепенно переключается с банковских кредитов на облигации. На топливном рынке нарастает дефицит АИ-95. Приоритет УМПЗ смещается в сторону производства социально значимого АИ-92, пишет Коммерсант со ссылкой на участников рынка. Наложилось несколько факторов. И возросший спрос перед летним сезоном, и удары по НПЗ, из-за которых ремонты становятся все более частыми и внеплановыми. Даже с наценкой в 10% купить АИ-95 вне биржи стало сложно. Ну а спрос на него сильно превышает предложение, отмечают аналитики. Ну, впрочем, ситуации, когда вы приезжаете на заправку, а там нет 95-го бензина, все же не будет, говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
19: Определенные сложности действительно на рынке присутствуют. Сезонное повышение началось раньше, чем это обычно бывает, и динамичней. Достаточно стремительный рост цен произошел в течение марта месяца. Ну а с апреля цены на достаточно высоком уровне закрепились и в этом уровне сейчас пока находятся. Если говорить о 95-м бензине, то оптовая цена в районе 70 тысяч рублей за тонну. Ситуация пока под контролем, во всяком случае всеми силами ее держат под контролем, предпринимают массу усилий, в том числе превентивный запрет на экспорт бензина для производителей, что для непроизводителей он давно существует и не снимался, в принципе, то для производителей он был превентивно введен. Что здесь также в качестве факторов, это, безусловно, международная конъюнктура. Как ни крути, у нас страна нетто-экспортер. Наши производители смотрят на значение индекса экспортной альтернативы, несмотря на все логистические сложности. И это, безусловно, толкает цену вверх. Ну, потому что растет цена на нефть. Как следствие, растет цена на нефтепродукты на внешних рынках. И это создает определенные стимулы для роста цен внутри страны. Конечно, здесь дополнительно стоит добавить и то, что лето – это в целом пора ремонтов НПЗ. Не нужно забывать о внеплановых ремонтах в силу определенных обстоятельств, аварий, что в этом году тоже характерно. И в целом баланс производства, если по дизельному топливу у нас производство находится в значительном профиците, мы в два раза больше производим в сравнении с тем, что потребляем внутри страны, то по бензину ситуация не такая радужная. Где-то на 10% наш производит больше, чем требуется внутреннему рынку. Что касается роста розничных цен, за это сильно переживать нельзя. Да, цена будет расти, но ее всеми силами будут сдерживать в рамках инфляционного коридора. Может быть, чуть выше, чем инфляция, цены вырастут, но не критично, не значительно.
16: Павел Баженов, президент Независимого топливного союза. ФАС и Минэнерго заявляют, что ситуация стабильна, и дефицита АИ-95 и других видов топлива на рынке нет. Сроки отгрузки топлива выросли на 2-4 недели в среднем. Впрочем, биржевые цены стабильны. АИ-95 продается за 72 тысячи рублей за тонну. Дональд Трамп едет с визитом в Китай на четверг и пятницу. У него запланированы переговоры с Си Цзиньпином. Американского лидера будут сопровождать руководители крупного бизнеса, в том числе Илон Маск, Тим Кук, главы Boeing, Blackstone, BlackRock, MasterCard, Visa и так далее. Западные СМИ уже окрестили этот визит саммитом подозрений. Подробнее об этом в дальнейшем эфире, ну а прямо сейчас к другой теме. Бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении. Дело касается элитного строительства под Киевом и легализации на нем почти 500 миллионов гривен. Это более 10 миллионов долларов. Утверждается, что происходило начиная с 2018 года. НАБУ опубликовала списки, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее Наталья Шашина.
20: Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи телефонных разговоров, которые в медиа уже окрестили пленками Ермака. Они, как утверждается, касаются самого экс-главы Офиса президента, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Как полагает НАБУ, на пленках они обсуждают детали строительства 4 элитных коттеджей под Киевом. Сами фигуранты в разговорах обозначают друг друга кодовыми именами. Ермак Р2, Миндич Р3 или Карл Карлсон, Чернышов Р4 или Че Гевара. В сообщениях, датированных 2021 и началом 2022 года, Ермак обсуждает с дизайнером обустройство особняка в элитном кооперативе «Династия» под Киевом.
21: Добрый вечер. Смотрю, вам больше нравится стиль современный, нежели традиционный.
22: Добрый. Микс.
21: Добрый день. Нам необходимо провести с вами встречу для обсуждения возможных корректировок в планировке, для того, чтобы не задерживать стройку. Также у нас есть некоторые визуализации, которые нам также надо вам показать, для понимания, правильно ли мы двигаемся. Когда вам будет удобно встретиться?
1: Добрый день. На выходных.
20: Украинские СМИ сообщали о возможном подозрении Ермаку по делу кооператива «Династия» еще в прошлом ноябре. Тогда у главы офиса президента прошел первый обыск. Как считает следствие, основная часть финансирования обеспечивалась за счет средств, полученных преступным путем. Рассчитывались наличными, в том числе через личного помощника Чернышова в одном из киевских офисов. Часть денег шла через окружение Миндича. При этом в расследовании НАБУ сказано, что заказчиков строительства было больше. В записях упоминается некий R1. Кто это, непонятно. А украинское издание «Страна» считает, что под ним может пониматься Зеленский. На одной из записей 22-го года Чернышов, тогдашний министр развития территорий, требовал ускорить строительство, ссылаясь на указания некого шефа.
3: Володя разговаривал с шефом, он просит начать работать, поэтому, пожалуйста, проработайте варианты по материалам, что есть, чего нет, и по людям, кто может выйти, кто не может. Сформируйте, хотя бы важно политически сделать старт. Спасибо.
20: Сам Ермак пообещал журналистам дать комментарий после завершения следствия, но сказал, что у него нет элитного коттеджа.
22: У меня нет ни одного дома. У меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели.
20: Суд уже наложил арест на землю и недвижимость, фигурирующие в деле. Ермак, напомню, лишился кресла прошлой осенью на фоне прошедших у него обысков. Тогда СМИ отмечали, что Ермак упоминается в расследовании громкого коррупционного скандала, связанного с украинским «Энергоатомом». По версии следствия, бизнесмен Тимур Миндич и его сообщники требовали у контрагентов отката за контракты. На фоне скандала в отставку были отправлены министры энергетики и юстиции. Сам Миндич покинул страну. Наталья Шашина, Бизнес ФМ.
23: Сногсшибательные унитазы. Изумительные паразиты. Умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Задача, которую мы должны поставить перед собой, состоит не в том, чтобы чувствовать себя в безопасности, а в том, чтобы уметь мириться с отсутствием безопасности. Наизусть на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
24: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Правительство России поддержало продление гаражной амнистии до 1 сентября 31 года, пишет ТАСС. Упрощенный порядок оформления заработал с сентября 21 года и показал высокую эффективность. По данным Росреестра, за это время граждане зарегистрировали права почти на 250 тысяч гаражей и почти полмиллиона земельных участков под ними. В Кабмине подчеркнули, инструмент оказался очень востребован у населения и, наконец, позволил узаконить объекты, которыми люди пользовались десятилетиями. При этом у правительства есть одно замечание к законопроекту, которую депутатам предстоит учесть при доработке. В целом инициативу поддерживают. Решение о продлении ожидается уже в ближайшие месяцы. Нижегородский бизнес накопил свыше 310 миллиардов рублей просроченных долгов перед кредиторами на конец февраля, сообщает Нижегородстат. Всего кредиторская задолженность организации региона на конец февраля превышала 2,5 триллиона рублей. Крупнейший объем просроченной кредиторской задолженности приходится на деятельность в сфере профессиональных, научных и технических услуг. Существенные обязательства также сформированы в обрабатывающей промышленности и строительстве. По отдельным видам обрабатывающих производств наибольшая нагрузка приходится на производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. В торговле и услугах объем просроченной кредиторской задолженности заметно ниже. При этом часть данных не публикуется по причинам конфиденциальности. Больше 40 детей пострадали в ДТП на дорогах Нижнего Новгорода с начала года, сообщили в ГИБДД. Шестеро получили травму по неосторожности, переходя дорогу в неустановленном месте. Больше всего детей пострадали на дорогах Автозаводского района 12 человек. Далее идут Нижегородский, Приокский, Сормовский, Ленинский, Советский и Московский районы. На дорогах Канавинского района Нижнего Новгорода ДТП с участием детей не зарегистрировано. В преддверии летних каникул госавтоинспекция призывает родителей внимательнее следить за своими детьми, чтобы не допустить рост ДТП. Госдума рассмотрит законопроект, касающийся правил для иностранных специалистов в России. Часть полномочий в этой сфере могут передать от Минтруда к МВД, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Речь идет о перечне профессий, по которым иностранцы могут в упрощенном порядке получить вид на жительство и работать в России вне установленных квот. Сейчас в этот список входят, например, инженеры, сварщики и слесари. По словам Володина, в сфере трудовой миграции накопилось много проблем, и новые полномочия МВД должны усилить контроль. Депутаты рассмотрят инициативу в приоритетном порядке. Кроме того, МВД ранее предложило провести эксперимент по организованному набору иностранных работников. Он должен пройти с 27 по 30 годы и, как пояснили ведомстве, помочь упорядочить миграционные процессы. На этой неделе в Нижнем Новгороде ожидается существенное потепление. К воскресенью столбики термометров достигнут отметки плюс 28 градусов, сообщает сервис Яндекс.Погода. Несмотря на рост температуры, погода в регионе будет преимущественно дождливой. Осадки ожидаются в течение всей недели, за исключением четверга, субботы и воскресенья. Ясная погода становится только в последний день недели. Инвестировать в Лего оказалось выгоднее, чем в золото, криптовалюту или акции. Экономисты, изучившие тысячи наборов за 30 лет, пришли к выводу, что в среднем один набор приносит около 11% годовых. Некоторые позиции дают сотни процентов прибыли. Например, набор «Кафе Корнер» в 2007 году стоил $140, а сейчас продается уже дороже 3000. Главный фактор роста – ограниченное предложение, поскольку новые наборы продаются максимум 2 года, после чего исчезают с рынка, тогда как спрос со стороны коллекционеров только растет. А развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо, небольшой дождь и плюс 18 градусов. Вечером также возможны осадки и плюс 17, ночью вновь облачно, дождь и плюс 13 градусов.
6: Валюта.
2: На 12 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 93 копейки. Держитесь курса.
6: Компании и корпорации.
24: Определен подрядчик, который получит контракт на строительство Нижегородского онкоцентра. На закупку по строительству нового здания медцентра в Нижнем Новгороде, объявленную в третий раз, заявился только один участник. С ним подпишут контракт по начальной цене 16,8 миллиардов рублей, указано в карточке лота. По данным «Коммерсант Приволжья», победителем закупки признана компания «Союз Донстрой». В один лот включены инженерные изыскания, проектирование, строительство объекта и поставка оборудования. Подготовить проект требуется до конца ноября 2027 года. Начало строительства запланировано на 28-й год. Окончание на декабрь 31-го года. Онкоцентр должен стать частью города здоровья на базе областной больницы имени Семашко. Нижегородских предпринимателей приглашают на вебинар с торговым представителем России в Монголии. Он состоится 14 мая в 11.00 в онлайн-формате. Организатором мероприятия выступает Центр поддержки экспорта Нижегородской области. Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что нижегородские компании уже поставляют в Монголию пищевые и химические продукты, косметические средства, древесину, пластмассы и изделия из них. По его словам, для дальнейшего развития сотрудничества необходимо знание о культуре страны, особенностях ведения бизнеса и ее экономическом положении – Торговый представитель России в Монголии Максим Васильев представит актуальную информацию по этим вопросам и ответит на запросы предпринимателей. Для участия в вебинаре необходимо заполнить заявку. Дополнительная консультация по мерам поддержки экспорта, в том числе по инструментам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», можно получить в Центре поддержки экспорта Нижегородской области. Мероприятие запрещено для детей. Ростех снова перенес сроки выпуска российских самолетов. Глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщил Владимиру Путину, что серийное производство пассажирского лайнера МС-21 начнется только в следующем году. Тогда же стартует выпуск импортозамещенных суперджетов. По словам Чемезова, сейчас завершено около 80% испытаний. Сертификацию рассчитывают получить в этом году, передает Интерфакс. Ранее Ростех обещал поставлять самолеты МС-21 авиакомпаниям в 2024 году. Затем сроки сдвигали два раза. Производство турбовинтовых Ил-114-300, которые должны заменить старые Ан, также стартуют не раньше 27 года. Сроки по этому проекту тоже переносили несколько раз. На Выксонском металлургическом заводе завершена реконструкция здания отделения отделки горячих катных рулонов литейно-прокатного комплекса, цель которой было увеличение площади для хранения готовой продукции. Работы шли на территории литейно-прокатного цеха в условиях действующего производства с минимальными остановками агрегатов. В результате общая площадь объекта выросла более чем на 8000 квадратных метров, а строительный объем на 160 тысяч кубометров. Реконструкция проходила в два этапа. Сначала к существующему зданию пристроили дополнительный пролет для складирования горячих катных рулонов, затем смонтировали агрегат продольной резки рулонного проката на полосы. Застройщику, заводу ВНЗ, направлено заключение о соответствии реконструированного объекта требованиям проектной документации, что открывает путь к вводу обновленных площадей в эксплуатацию. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
6: Проверено практикой.
24: Конфликты – часть нашей жизни и бизнеса. Без них не обходится коллективная работа, взаимодействие с руководством или тет-а-теты. Но важно знать, что конфликты бывают разные. Одни помогают нам прийти к единому решению, а другие разобщают и отдаляют от результата. Сегодня поговорим о поведении в конфликтах. В гостях бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
6: Проверено практикой на Бизнес-ФМ.
4: Конфликт – это столкновение интересов двух и более сторон, а также острый способ разрешения возникающих противоречий. Порой конфликт неизбежен, особенно в случае бизнеса и отстаивания интересов своей компании. Но если точно знать его стадии, можно научиться подстраиваться и выбирать соответствующее поведение, которое в итоге приведет к решению. Выделяют два вида конфликтов – конструктивный и деструктивный. Конструктивный помогает увидеть альтернативную точку зрения и переводит на новую стадию отношений. В то время как деструктивный разобщает, вносит раздор, а самое главное – отдаляет от результата. Мы выбираем конструктивный. Итак, есть несколько видов поведения в зависимости от уровня отстаивания своих интересов и соблюдения интересов других. Соперничество – это конкуренция, когда свои интересы мы ставим выше, чем интересы других. Тут повышается тон, возрастает эмоциональность, недалеко и до физического контакта. Как вы понимаете, что в случае победы вы навсегда потеряете бизнес-партнера. Полная противоположность – уход. Это стратегия избегания любых конфликтных ситуаций, то есть полное отстранение от ситуации, уход от решения. Но если конфликт не решать, он все равно вспыхнет, но чуть позже и с большей силой. Следующая стратегия – уступка. Когда вы соглашаетесь во всем, главное, чтобы не было никаких споров и трений. Угодить оппоненту, забыв о своих интересах. А мы прекрасно понимаем, что забывая о своих интересах и наступая себе на горло, мы полностью теряем влияние и авторитет. Это не только вредит бизнесу, но и приводит к низкой самооценке. Казалось бы, компромисс – вот лучший способ. Но когда 50 на 50, это то же самое ни мне, ни тебе. А в ближайшей перспективе есть риск получить отказ оппонента, исполнять половинчатый контракт и возобновление конфликта. Поэтому самый конструктивный способ – сотрудничество. Партнерство, при котором находится такой вариант, который выводит обе стороны на выгодные позиции. Как же его достичь? Во-первых, уберите эмоции, и вам гораздо легче будет принимать взвешенное решение. А во-вторых, определите четкую цель, чего вы хотите в итоге. Подберите аргументы и определите существующие возможности для решения ваши и другой стороны. Наметьте обоюдные точки, даты, суммы и придите к согласию. Правда, это занимает достаточно много времени, поэтому не решайте конфликты на скорую руку.
5: Подходите к ним обдуманно, и положительный эффект не заставит себя ждать.
6: Проверено практикой на Business FM. Полезные книги.
24: Многие книги учат тому, что сказать, но мало где говорится о том, как это сказать. И еще реже о том, как работать с вашими речью и голосом. Кэрол Флеминг. Говорите ясно и убедительно. Кэрол Флеминг – доктор в области коммуникационных расстройств, специалист культуры речи. Автор описывает самые распространенные проблемы в общении и приводит различные упражнения, которые помогут с ними справиться. Кэрол Флеминг рассказывает, каким образом можно изменить свой голос и дает рекомендации, как говорить этим новым голосом, а также как координировать речь и убедительный язык тела. Из книги вы узнаете, как справиться с проблемами в общении, как другие слышат вас, как укрепить ваше общение при помощи невербальных реплик, как преодолеть страх перед аудиторией. Автор предлагает выполнять короткие эффективные тренировки 3-4 раза в день в течение 6-20 минут. Это позволит начать говорить свободно и раскованно. И как говорит Кэрол Флеминг, постарайтесь превратить свои тренировки в удовольствие и поощряйте себя. Пусть новая система упражнений станет легкой и привычной. Приятного вам чтения!
6: Полезные книги на Business FM. Made in China. Согласно китайскому

0: бамбуковых рей и циновок, что обеспечивало ее устойчивость и маневренность. Поэтому современные джонки почти не отличаются от первых. В Китае по сей день верят, что в этих судах живут души умерших моряков.
1: Made in China. На Business FM. Вы слушаете Business FM Москва.
0: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пока звучит этот текст, в мире купят 65 обручальных колец. Успеть за 10 секунд на Business FM.
0: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: 12.28, точное время, в студии Олеся Потапова. Число жертв атаки беспилотников в Чебоксарах выросло до 3, сообщил вице-премьер республиканского правительства Владимир Степанов. Прилет дронов был зафиксирован 5 мая, пострадали около 50 человек. Ранее сообщалось о 2 погибших и 42 пострадавших. Признаков начала более масштабной вспышки хантавируса Андес пока нет, но в ближайшие недели ситуация может измениться, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус. По его словам, число заболевших может вырасти, поскольку вирус имеет длительный инкубационный период. По данным ВОЗ, хантавирус был выявлен у 8 людей на круизном лайнере «Кондиус», 3 из них скончались. Предельные цены на минеральные удобрения в России останутся на уровне 2022 года. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Такой подход обеспечит фермеров необходимыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ по приемлемой стоимости. Национальный мессенджер «Макс» в июне-июле запустит комментарии сторис для пользователей, рассказывал в интервью РИА Новости гендиректор платформы Фарид Хуснаяров. По его словам, сейчас идет активное тестирование. До конца года в «Максе» появится мультиаккаунт пользователя с возможностью быстрого переключения между профилями, например, между личным и рабочим. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Европейский трек в дополнение к американскому. В Москву могут вскоре приехать Уиткоф и Кушнер, ну а в Европе обсуждают фигуру возможного переговорщика со своей стороны по украинскому вопросу. Каковы перспективы? Об этом сегодня комментарий Георгия Буфта. Зарубежное ПО недоступно, российского просто нет. В рубрике «Бизнес говорит сегодня» истории компаний от автосервисов до производства полимеров. Все они столкнулись с проблемами с автом. Для своих предприятий при этом VPN-сервисы в последнее время помогают слабо из-за блокировок. 5 стран откажутся от участия в Евровидении 2026, протестуя против допуска Израиля. Отказались Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения. Подробнее в нашем эфире.
0: Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Итак, будет ли создан европейский трек переговоров по Украине? Владимир Путин заявил, что предпочтительным переговорщиком с Европой для Москвы мог бы стать экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, а глава европейской дипломатии Кая Каллас не исключила, что она сама будет представлять ЕС. По ее словам, на заседании Совета министров иностранных дел ЕС

0: обсуждалось возможное участие Европы совместно с Украиной в переговорах с Россией. Каковы перспективы дальнейших дипломатических усилий? Об этом комментарий Георгия Буфта.
1: Москва не получала ответ из Европы по кандидатуре Шрёдера для переговоров России и ЕС, сообщил Дмитрий Песков. Впрочем, какой-то ответ все же последовал. 11 мая во время заседания Совета ЕС по иностранным делам глава евродипломатии Кая Каллас жестко отвергла кандидатуру Шрёдера, пояснив: «Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень мудро». И добавила, что Шрёдер многие годы был высокопоставленным лоббистом российских госкомпаний, а посему в Европе ему доверия нет. Киев, разумеется, поддержал эту позицию. Тем не менее, можно говорить о том, что по теме Украины, помимо российско-американского трека, может сформироваться российско-европейский, где только начинается поиск участников и формата. Обозначение кандидатуры Шрёдера станет при этом тестом пределов европейских разногласий, но также и сигналом о том, что желательный для Москвы формат переговоров может быть не привязан к институтам Евросоюза, с которыми отношения полностью разрушены. В Европе сейчас действительно нет общего мнения относительно возобновления диалога с Москвой. За переговоры выступают Франция, Италия, Бельгия и Словакия. Им противостоят страны Балтии, Польша и фактически все руководство Еврокомиссии. Председатель ЕС Антонио Кошта уже говорил, что ведет консультации с лидерами стран-членов для определения повестки будущего диалога с Россией. В том числе, надо понимать, в целях нейтрализации действий Трампа, которого в ЕС считают якобы слишком уступчивым по отношению к Путину. Вопрос о переговорах с Москвой может быть вынесен на саммит ЕС уже в июне. При этом в самой Германии в качестве возможного переговорщика с Москвой обсуждают кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В свое время, будучи главой МИД ФРГ, он предлагал свою формулу выхода из тупика Минского процесса. Немецкая пресса даже допускает возможность создания переговорного дуэта с участием и Штайнмайера, и Шрёдера. Для России Штайнмайер, конечно, не идеален, но он точно менее раздражает, чем Кая Каллас. Впрочем, поскольку нынешнее руководство ФРГ занимает последовательно жесткую проукраинскую позицию, то, видимо, главный парламентер Европы будет все же не из Германии. Есть еще кандидатура президента Франции Макрона. Однако его неоднократные неудачные попытки дозвониться до Путина в начале конфликта привели к тому, что Россия воспринимает его с нескрываемым скепсисом. Теоретически переговорщиком мог бы стать и президент Финляндии Александр Стуб, учитывая богатый опыт советско-финского и позже российско-финского взаимодействия. Но он уже не относится к политикам, которые, как выразился Путин, не успели наговорить гадостей в наш адрес. Так что ЕС находится в поиске лица, которое было бы приемлемо одновременно для Брюсселя, Берлина, Парижа, Варшавы и Киева, которое не вызвало бы отторжения у Москвы. Задача на сегодня близкая к нерешаемой. На этом фоне Москва напомнила о своей жесткой переговорной позиции. Речь, конечно, о выводе ВСУ из Донбасса. Каковая тема выведена Кремлем из разряда обсуждаемых пунктов в разряд предусловий для начала разговора вообще. До сих пор Киев такие условия отвергал и продолжает это делать. В этой связи не очень понятно, зачем в Москву снова собираются Уитков и Кушнер, хотя дата визита пока не названа. Тот же Уитков уже 7 раз встречался с Путиным, тогда как визит в Киев откладывался много раз. Это потенциально создает проблему легитимности американского посредничества для Киева, который все больше апеллирует к Европе. Да и военная помощь Украине со стороны Европы не ослабевает. В ходе визита министра обороны Германии Бориса Писториуса было только что объявлено о договоренности запустить совместное производство дальнобойных дронов с радиусом действия до 1500 километров. Так что Берлин не собирается ждать результатов переговорного процесса. ЕС со своей стороны тоже не ставит на переговоры, а собирается выделить Украине первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро уже на этой неделе. Ближайшие несколько недель покажут, способен ли переговорный процесс выйти за рамки обмена заявлениями и угрозами. Если Уитков и Кушнер снова прилетят в Москву, не посетив Киев, это может окончательно разрушить доверие Украины к американскому посредничеству и подтолкнет Киев к еще более тесному сближению с европейцами как альтернативным гарантом безопасности. Если июньский саммит ЕС выработает хотя бы основные принципы и формат переговоров с Москвой и назовут имя переговорщика, это создаст новый дипломатический трек, пусть и без гарантии на успех. Если кандидатура Штайнмайера или какого-либо другого европейца будет официально предложена, Москве придется реагировать.
0: Это был Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Из Кремля пришли несколько сообщений. Песков говорит, что Путин готов к встрече с Зеленским для переговоров в Москве в любой момент, но их встреча за пределами Москвы имеет только смысл только для финализации процесса урегулирования. Но над этим надо работать. Также Песков говорит, что СВО становится в любой момент, едва в Киеве примут необходимые решения, о которых прекрасно знают. Он отметил, что наработки по Украине позволяют говорить о приближении урегулирования, но о конкретике сейчас говорить рано. Это все были сообщения от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Украина при посредничестве Европы хочет заключить с Россией аэропортное перемирие, пишет об этом политику со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу. По его словам, стороны должны отказаться от ударов по аэропортам, и европейцы могли бы создать платформу или специальную группу для обсуждения подобного формата перемирия. Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами, но Сибиг утверждает, что у Путина может быть стимул к участию в такой сделке, ну, поскольку крупные российские транспортные узлы, включая Шереметьево и Пулково, становятся все более уязвимыми для украинских дальнобойных атак. К другим темам. Как бизнес решает проблемы с иностранным программным обеспечением? В редакцию «Бизнес.ФМ» обратился предприниматель, у которого встала работа из-за блокировок. Раньше он пользовался западным софтом, ушедшей из России компании с помощью VPN, но сейчас в стране блокируют способы обхода иностранных ограничений, причем касается это самых разных отраслей. Рассказы бизнеса у Михаила Сафонова.
2: «Бизнес говорит». Бизнесмен Андрей, написав в редакцию, обратил внимание на следующее. Компаниям рекомендуют переходить на отечественное программное обеспечение. И тогда не будет проблем с блокировками с иностранной или с нашей страны. Но как быть, если российское ПО либо вовсе отсутствует, либо не подходит по качеству? Андрей работает в полиграфии, где весь мир использует продукты американской корпорации Adobe. У нас ее называют просто Adobe. Ее программы знакомы каждому. Самое известное, пожалуй, Photoshop. Компания ушла из России в 22-м году. Близкого по качеству софта у нас не появилось, рассказывает предприниматель. Зарубежные ограничения, например, для продления лицензии, можно было обходить, используя VPN. Но сейчас эти сети в России блокируют. И вообще, применять их, по ощущениям бизнесмена, становится небезопасно.
3: Без VPN буквально позавчера адобовские сервера перестали считывать лицензии. Все встает, программу не загрузить, ничего не сделать. Лицензии удается как-то покупать, продлевать, но сейчас они не отвечают. Нет соединения с серверами. То есть, соответственно, что нам нужно? Ставить VPN. Мы ставим VPN, нас начинают кошмарить о том, что сейчас вам прилетит штраф там или что-то, какая-то комиссия за иностранный трафик.
2: Справедливости ради, штрафы за VPN пока не ввели. Хотя утечки, что операторы начнут брать плату за использование иностранного трафика, а это и есть VPN, уже были. И все это касается далеко не только полиграфии. Руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ Олег Капранов, на вопрос, какие сферы сталкиваются с трудностями из-за недоступности зарубежного ПО, отвечает: спектр широкий. Можно обходными путями купить и поставить иностранный софт, но ему требуется постоянная поддержка и обновление. И даже установка обычного драйвера превращается в проблему.
4: Наверное, самые болезненные сегодня вещи – это обновления различные, это какие-то решения Microsoft, например, это драйвера, патчи безопасности, какие-то обновления, например, для ядра Linux. То есть это на самом деле довольно большой объем очень технического софта. Это даже во многих случаях не какие-то программные продукты целиком.
2: Что же касается непосредственно отраслей, то в первую очередь приходит на ум инженерный софт, который наши компании традиционно покупали за рубежом. Гендиректор холдинга «Адитим» — это инжиниринговая компания в области переработки полимеров Георгий Солдатов — рассказывает, что частично использует отечественное ПО и уклончиво объясняет, что проблемы с иностранным софтом компания решает за счет качественной IT-поддержки, а иного выхода нет.
5: Мы обновляем, хитрим, еще что-то и так далее. Еще раз, заменить весь софт, особенно инженерный софт, российским софтом, все возможности. И, конечно же, если мы хотим быть лучшими, то мы используем лучший софт.
2: То же самое касается, например, автосервиса, где софт нужен для диагностики или переоборудования. Как в случае с компанией Итал Газ Инжиниринг, которая занимается установкой на автомобили газовых баллонов. И, как можно понять из названия, использует итальянский софт. А на вопрос, можно ли чем-то заменить ПО из недружественной страны, гендиректор компании Алексей Банковский ответил так.
6: К сожалению, это уникальный продукт, и, естественно, никто не даст ключей для создания копий или каких-то доработанных российских версий. Это все защищено, и, опять же, ломать это, поступать некорректно по отношению к партнерам, что тоже не есть хорошо.
2: Даже если есть российские или китайские аналоги, нужно еще и обучить персонал на них работать. По оценке генерального директора производителя высокотехнологичного оборудования «Троицкий инженерный центр» Евгения Горского, для крупной компании это обойдется в 7-8 значную цифру. Для его производства меньше, но делать это он пока не собирается.
7: Нам нет смысла менять ПО, и мы будем биться до последнего с точки зрения ВПНов и прочих технологических вещей только для того, чтобы не трогать людей и не заставлять их переучиваться просто потому, что поменялась политическая обстановка.
2: Правда, власти не раз говорили, что сам по себе VPN не запрещен, и ответственности за его использование нет. Более того, признавали, что в нем есть польза, потому что он помогает обходить блокировки Запада. Но дело в том, что сами по себе эти сети не делятся на плохие и хорошие. Они лишь шифруют трафик, и использовать это можно с разными целями. И легальному бизнесу этот инструмент сейчас нужен, потому что зарубежный софт можно заменить не всегда. И фотошопом такую реальность не исправить. Михаил Сафонов, Бизнес FM.
8: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exeed Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
9: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
8: Exeed Xlantix ET ждет вас в Exeed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
10: Exeed. Born for more.
8: Реклама, не оферта.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. В дословном переводе с немецкого, где работают рубанком, там падают стружки. Это значит, что при выполнении какого-то большого дела неизбежны ошибки и издержки. И даже если их будет много, это не повод прекращать работу. Ближайший русский аналог этого выражения – лес рубят, щепки летят. Срочные переводы на Business FM.
13: Компании и корпорации.
14: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
15: Ценные бумаги.
14: Совет директоров ЦИАН рекомендовал дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 53 рублей на акцию. Доходность 8,5%. Годовое собрание акционеров пройдет 11 июня. Реестр для участия в нем закроется 19 мая, а для получения дивидендов 22 июня.
15: Отчеты и планы.
14: Яндекс.Лавка планирует запустить сеть кафе в ЖК, бизнес-центрах и на оживленных улицах, узнал Шоперс. Компания ищет помещение площадью 150-200 квадратных метров в зоне охвата доставки из дарксторов. Это предполагает полноценную кухню и посадочные места. Ранее Яндекс.Лавка уже экспериментировала с офлайн-точками. Был временный общепит в парках, офлайн-магазин, который закрылся в январе этого года, и кафе в мультимедиа-арт-музее. Эксперты считают новый проект имиджевым. Однако аренда в хороших локациях стоит от 600 тысяч до 1,5 миллиона рублей в месяц. Пивоварни Бочкарев могут начать выпускать собственную колу. Коммерсант узнал, что компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака «Наша кола». Рынок колы в России остается одним из самых растущих. Он уже насыщен аналогами от «Доброй колы», «Кул-колы», «Черноголовки» и многих других. Пивоварам будет легче зайти в сети благодаря готовой дистрибуции, считают эксперты. Однако потребуются серьезные вложения в маркетинг. Это не первая попытка холдинга. В 2022 году он уже выпускал Royal Cola, но не смог зарегистрировать бренд. Яндекс.Карты и Навигатор первыми в России начали давать голосовые ИИ-подсказки по заметным городским объектам. Например, поверните направо после магазина «Березка» или держитесь левее у заправки. Как уточняют в Яндексе, подсказки сформулированы так, как это сделал бы человек, объясняющий дорогу. Раньше ИИ опирался только на дорожные указатели и мосты. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Двенадцать. 12:46 в Москве. Футболисты «Спартака» обыграли «Казанский Рубин» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2-1. «Спартаковцы» продолжают борьбу за бронзу с «Локомотивом». На другом матче тура ЦСКА одержал волевую победу над «Пари-НН». Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
13: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: В Москве случилась настоящая футбольная драма. Краснодар и «Динамо» действовали на встречных курсах с первых минут. Эдуард Спирцян великолепно навесил со штрафного, и Диего Коста головой отправил мяч в угол. Сразу после перерыва Константин Тюкавин восстановил равновесие. Краснодар много раз был близок к тому, чтобы забить, но бело-голубых спасал Андрей Лунев. А в добавленное время Иван Сергеев, похоже, похоронил мечту быков о втором чемпионстве подряд. 2-1. И у Краснодара осталось 63 очка, у «Зенита» 65. В последнем туре команда Сергея Симака играет с Ростовом на выезде. Подопечные Мурада Мусаева принимают Оренбург. «Зениту» достаточно сыграть в ничью, и он чемпион. В матче с «Рубином» «Спартак» уже на 4-й минуте вышел вперед, отличился Кристофер Ву. В середине первого тайма еще один гол забил Манфред Угальде, но из офсайда. Хозяева не стали переживать и удвоили счет после перерыва. Это сделал Пабло Салари. В добавленное время полузащитник гостей Александр Юкич отыграл один мяч. 2-1 в пользу «Спартака», и теперь у красно-белых 51 очко, а у «Лока» 53. Все решится, как и в борьбе за золото в последнем туре. «Спартак» в Махачкале сыграет с местным «Динамо», которое борется за выживание в РПЛ, а «Локомотиву» предстоит дерби с московским ЦСКА. Армейцы едва не продолжили свою черную весну. Фабио Челестини уехал, но проблемы остались. На этот раз ЦСКА проигрывал по ходу матча с «Пари-НН» в Нижнем Новгороде после гола Даниила Лисового, а между собой сцепились футболисты красно-синих Владислав Тороп и Жуао Виктор. Это вновь указало на разобщенность в стане ЦСКА, на отсутствие единства. Бывший полузащитник армейского клуба Дмитрий Хамуха считает, что ситуация очень серьезная, и причиной тому отсутствие у легионеров должного отношения к делу.
17: Очевидно, легионеры не до конца выкладываются в матчах, и отсюда такие стычки. Как только пошли первые неудачи, и футболисты не справились с этой ситуацией, не нашлось лидеров, которые бы смогли бы за собой своим личным примером повести команду. Только победа в кубке могла дать импульс. Команда не попадает в призовую тройку. Я думаю, что сейчас уже глубина проблемы очень серьезная, ее нужно решать уже сейчас.
16: Казалось, что ЦСКА потерпит очередное необъяснимое поражение, но сработали замены исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Игдисамова. В течение 2 минут под занавес основного времени матча армейцы забили 2 гола. Сначала счет сравнял Данила Козлов, и практически тут же победный мяч в сетку отправил 18-летний Имран Фиров, который вообще проводил свою дебютную игру за ЦСКА в РПЛ. Кстати, решающий пас Козлову в моменте с голом отдал тоже он. 2-1 – важная для психологии победа ЦСКА. Вратаря армейцев Владислава Торопа, который совершил большое количество сейвов, признали лучшим игроком встречи. Но он в эфире Матч ТВ сказал, что награды больше достойны. Стоен другой футболист.
18: Сами себе сделали проблемы. Честно, считаю, что надо дать Имрану Фирову. Все-таки его первое голевое действие, первый гол, первый пас. Молодцы, все проделали огромнейшую работу.
16: Позже в раздевалке Тороп передал свою награду Фирову. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась скандалом. Вратарь и капитан «Пари-НН» Никита Медведев обматерил болельщиков, которые стояли на трибунах с баннером в поддержку бывшего тренера команды Алексея Шпилевского. Посыл голкипера был в том, что именно из-за Шпилевского клуб оказался на 15-м месте и одной ногой уже в первой лиге, поэтому такая поддержка фанатов не нужна. Позже за Медведева извинился гендиректор «Пари-НН» Виталий Карасев. Ростов на выезде победил «Акрон». Благодаря этому южане гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. «Акрон» уже с большой долей вероятности предстоят стыки. Впрочем, многое решит гостевой матч последнего тура с крыльями советов. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
13: Капитал с Григорием Бегларяном.
0: Гриш, приветствую еще раз.
19: Добрый день.
0: Ты смотри, уже $107 за баррель Brent, почти 3% прибавка, дальше больше.
19: Ну, дождемся открытия уже американских торгов, да. Так, азиатский спекулянт покупали, европейский вроде тоже. Ну, посмотрим, что будет делать спекулянт уже в Америке. Ну, понятно, что через час-другой, наверное, начнут тиражировать комментарии Трампа через его соцсети. Он уже скоро там в Америке в себе проснется. Ну, посмотрим, что будет звучать с его подачи, угрозы или какие-то позитивные попытки что-то там исправить. Пока рынок, в общем-то, никаких новых вводных данных не получил, поэтому решили, что военная премия, видимо, должна быть чуть повыше. Ну, с утра вообще сумятится. Рынки фондовые, и американские, и европейские, немножечко корректируются. Хотя в целом, если брать такие показатели риска, ну, какого-то сверхнервного напряжения практически не видно. Доллар чуть-чуть укрепился, но в целом рынок воспринимает текущую динамику цен на нефть как некую данность, попытки свыкнуться с новым, более таким высоким ценовым диапазоном. Ну, пока $100, там, может быть, потом будет и повыше, но пока не ясен временной горизонт возможности переговоров Иран-США, потому что обе стороны вступать пока не хотят. Но риск, конечно, есть летнего какого-то обострения, как это часто бывает, так что военная премия обоснована. У нас на фондовом рынке может частично рост цен на нефть, естественно, поддержал сектор нефтегазовых компаний за счет поддержки из крупно капитализированных компаний, вот акции Сбербанка, они на 0,5% растут, индекс Мосбиржи пытается подобраться к отметке в 2700, но в целом тут пока у нас ничего не меняется. Движение на прошлой неделе ниже 2600 не выглядело прочным, да, тем более подоспели вот эти новые ожидания возможного компромисса вокруг конфликта на Украине и прочее, поэтому рынок получил некий повод чуть-чуть восстановиться, но чем сейчас и занимается. Ликвидности рублевой стало чуть побольше. Рубль, с одной стороны, продолжает быть крепким и стабильным, с другой стороны, спекулянты каждый раз пытаются нащупать некий предел укрепления рубля. Вот решили сегодня, что это предел пары юань-рубль вблизи 10.80, дескать, на этом уровне уже были, оттуда котировки постоянно росли, поэтому здесь пока покупают валют против рубля. Ну, если пробьем 10.80, наверное, спекулятивное вот это накопление позиций опять сыграет злую шутку. Уже, как говорится, на их плечах будет новое предложение валюты, и рубль чуть-чуть еще больше, ну, будет укрепляться. Ну, а пока в целом такой статус-кво, активности практически пока особо нет.
13: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
20: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Я всегда говорю себе, что мы рождены не для работы, а для того, чтобы наслаждаться жизнью. Для того, чтобы делать жизнь других людей лучше, а не для того, чтобы проводить все время в работе. Если вы тратите все время на работу, рано или поздно вы пожалеете об этом. Джек Ма. Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Слова, проверенные делом. На Business FM.
21: 8.
13: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Продолжение начатого в прошлый раз разговора о том, как с помощью дачной амнистии бесплатно приватизировать садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ, еще одна методичка Росреестра. Она призвана помочь в упрощенном порядке, без обращения в суд, бесплатно зарегистрировать права на жилой дом, возведенный до 14 мая 98 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, а также на участок, где этот дом расположен. Механизм механизм, действующий до 1 марта 31 года, позволяет подтвердить право собственности даже в случае, если у человека нет на руках всех правоустанавливающих документов. Кроме того, он дает возможность наследникам оформить права на недвижимость, в том числе, если право наследодателя на дом не было зарегистрировано в установленном порядке. Важно только учитывать несколько моментов. Дом, который предполагается оформить по дачной амнистии, не должен быть признан самовольной постройкой по решению суда или органа местного самоуправления. Дом и земельный участок должны располагаться в границах населенного пункта. И нужны документы, подтверждающие факт проживания в доме до 14 мая 1998 года. Например, о подключении объекта к инженерным сетям, оплате коммунальных услуг, о наследстве и так далее. В случае их отсутствия местные органы власти наделены полномочиями по определению других достаточных документов. После завершения всех необходимых процедур уполномоченный орган сам подает в Росреестр заявление о постановке жилого дома на кадастровый учет, а также о регистрации права собственности на него и на земельный участок. В результате заявитель получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают его права на данные объекты, и на этом дело можно считать оконченным. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 12.58, в студии Олеся Потапова. Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским. Для переговоров в Москве в любой момент, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, переговоры за пределами Москвы возможны только на финальной стадии урегулирования. Но для этого еще надо проделать большую домашнюю работу. Песков добавил, что Россия открыта к диалогу и поддерживает посреднические усилия США. СВО может остановиться в любой момент, как только Киев примет необходимое решение. Минобороны заявила о завершении режима прекращения огня на Украине и продолжении специальной военной операции. Россия соблюдала ранее объявленное перемирие, в то время как украинская сторона нарушила его более 30 тысяч раз, заявили в военном ведомстве. Девятиклассник травмировал двух учеников в школе на Кубани. Он пронес оружие в школу, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Пострадавшие находятся в больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас предстоит разобраться, как старшеклассник смог пронести с собой оружие. В отношении руководства школы и охранной организации будет проведена проверка, сказал Кондратьев. Хоккеист Александр Овечкин стал кандидатом педагогических наук. Об этом сообщает портал Russian Machine Never Breaks. Российский капитан и форвард клуба НХЛ Вашингтон успешно защитил диссертацию, в которой сравнивал североамериканскую и российскую хоккейные школы. В своей работе Овечкин отметил, что в России делают упор на владение шайбой и технические навыки, а в НХЛ больше внимания уделяют скорости игры и физической подготовке. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: Час дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Нехватка бензина И-95 усиливается на российском топливном рынке. Коммерсант пишет, что причин тому несколько, в том числе внеплановый ремонт НПЗ и сезонный рост потребления. Насколько все серьезно, мы спросили участников. Украинское антикоррупционное бюро НАБУ анонсировало брифинг по делу Ермака сегодня на 2 часа дня. Бывшего главу офиса Зеленского подозревают в отмывании денег. В составе преступной группы сам он все претензии в свой адрес отвергает. Дональд Трамп ездит с визитом в Китай. На четверг-пятницу у него намечены переговоры с Си Цзиньпином. Американского лидера будут сопровождать руководители крупнейших американских компаний, в том числе Илон Маск, Тим Кук, главы Boeing, Blackstone, BlackRock, MasterCard, Visa и так далее. Западные СМИ уже окрестили визит саммитом подозрений. Эти и другие темы в нашем эфире.
4: Дефицит АИ-95 нарастает на топливном рынке. Приоритет у НПЗ смещается в сторону производства социально значимого АИ-92, пишет Коммерсант со ссылкой на участников рынка. Наложилось несколько факторов. И возросший спрос перед летним сезоном, и удары по НПЗ, из-за которых ремонты становятся все более частыми и внеплановыми. Даже с наценкой в 10% купить АИ-95 вне биржи сложно, а спрос на него сильно превышает предложение, отмечают аналитики. Коммерческий директор сети АЗС «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев не стал перечислять причины растущего дефицита, лишь отметил, что пока поставки АИ-95 шли по плану.
5: Проблем с 95-м бензинов нет, с обеспечением. Мы обеспечены полностью. Надеемся, что так же будет и дальше. Ну а ситуация, которая зависит от объемов переработки и от объемов производства, она, к сожалению, от нас не зависит. Поэтому я надеюсь, что все будет и дальше стабильно и уверенно.
4: Сергей Соловьев, АЗС «Нефтьмагистраль». Сроки отгрузки топлива выросли на 2-4 недели. Впрочем, биржевые цены стабильны. 95-й продается за 72 тысячи рублей за тонну. Ситуации, когда вы приезжаете на заправку, а там нет, а АИ-95 не будет, говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
6: Определенные сложности действительно на рынке присутствуют. Сезонное повышение началось раньше, чем это обычно бывает, и динамичней. Достаточно стремительный рост цен произошел в течение марта месяца. Ну а с апреля цены на достаточно высоком уровне закрепились и в этом уровне сейчас пока находятся. Если говорить о 95-м бензине, то оптовая цена в районе 70 тысяч рублей за тонну. Ситуация пока под контролем. Во всяком случае, всеми силами ее держат под контролем, предпринимают массу усилий, в том числе превентивный запрет на экспорт бензина для производителей, что для непроизводителей он давно существует и не снимался, в принципе, то для производителей он был превентивно введен. Что здесь также в качестве факторов, это, безусловно, международная конъюнктура. Как ни крути, у нас страна нетто-экспортер. Наши производители смотрят на значение индекса экспортной альтернативы, несмотря на все логистические сложности. И это, безусловно, толкает цену вверх. Ну, потому что растет цена на нефть. Как следствие, растет цена на нефтепродукты на внешних рынках. И это создает определенные стимулы для роста цен внутри страны. Конечно, здесь дополнительно стоит добавить и то, что лето – это в целом пора ремонтов НПЗ. Не нужно забывать о внеплановых ремонтах в силу определенных обстоятельств, аварий, что в этом году тоже характерно. И в целом баланс производства, если по дизельному топливу у нас производство находится в значительном профиците, мы в два раза больше производим в сравнении с тем, что потребляем внутри страны, то по бензину ситуация не такая радужная. Где-то на 10% наши производят больше, чем требуется внутреннему рынку. Что касается роста розничных цен, за это сильно переживать нельзя. Да, цена будет расти, но ее всеми силами будут сдерживать в рамках инфляционного коридора. Может быть, чуть выше, чем инфляция, цены вырастут, но не критично, не значительно.
4: Павел Баженов, Независимый топливный союз. ФАС и Минэнерго заявляют, что ситуация стабильна, и дефицита АИ-95 и других видов топлива на рынке не будет. Глава ВОЗ Тедрос Гейбрейсус сообщил, что в результате обследования 11 выявленных случаев хантавируса выявлено на судне МВ Ходриус. Об этом глава ВОЗ сообщил только что на пресс-конференции совместной с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Позже подробности. Сейчас к другим темам. Белый дом пригласил Илона Маска и Тима Кук сопровождать Трампа во время поездки в Китай. Уже завтра американский президент летит в Пекин, а на 14-15 мая запланированы переговоры с Си Цзиньпином. А список всех сопровождающих главы Белого дома насчитывает десятки влиятельных бизнесменов и руководителей американских корпораций. Гендиректор G Aerospace Ларри Калп, руководитель Boeing Келли Ортберг, Ларри Финк из BlackRock и многие другие. Присутствовать при этом смогут не не все. Например, как замечает Bloomberg, гендиректор ЦИСКа Чак Робинс тоже получил приглашение от Белого дома присоединиться к поездке в Китай, но не поедет из-за отчетности своей компании. Трамп надеется, что группа поддержки поможет заключить ряд деловых сделок и соглашений в закупках с Пекином. По словам американского президента, он рассчитывает обсудить с лидером КНР вопросы энергетики, поставки редкоземельных металлов, Иран и Тайвань, в частности, вопрос дальнейших поставок американского оружия на остров. Еще одной темой встречи станет поддержка Пекина Москвы, отмечает Рейтер. Комментирует политолог Георгий Бофт.
2: По каким-то вопросам, наверное, будет достигнут компромисс. Объем торговли Америки с Китаем по-прежнему огромный, хотя этот объем последние два года сокращается. Визит Трампа призван, собственно, переломить эту неблагоприятную тенденцию, прежде всего попытаться увеличить экспорт американских товаров и услуг в Китай. Китай в ответ хочет ослабления санкций в технологической области и каких-то подвижек по политике в отношении Тайваня.
7: Вот эта мощнейшая группа поддержки, которую Трамп с собой берет, насколько она ему поможет?
2: Та группа поддержки, которая с ним едет, она будет заниматься бизнес-темами. И по бизнес-направлениям каждый может обсудить какие-то вещи интересные для себя и добиться вполне конкретных результатов. То есть те корпорации, которые едут с Трампом, они могут не безуспешно провести переговоры с китайскими партнерами. Китайцы тонко чувствуют, где они могут извлечь прибыль, где им выгодно, и они могут развязать какие-то экономические направления с политическими какими-то условиями. В то же время, конечно, ситуация непростая, потому что Трамп завяз в Иране. Вопрос в том, воздержится ли он от ударов новых по Ирану до своего визита в Китай, во время него или сразу после. Пока что ситуация поставлена на паузу. Украинская тематика тоже, наверное, будет обсуждаться, но она не главная в американо-китайских отношениях. Трамп не тот человек, который будет ставить на первое место именно то, чтобы Китай там жестко следовал американским санкциям в отношении России. Хотя этот вопрос тоже будет подниматься наверняка. Тем более, что Китай недавно показал пример того, что он может даже и правительственными указами игнорировать американские санкции. Было издано соответствующее распоряжение, так что прецедент уже создан. В отношении России такого указа не было. Возможно, тема будет обсуждаться.
4: Георгий Бофт. Перед визитом Трампа в Пекин журнал «Экономист» вышел с обложкой «Саммит подозрений». В издании пишут, что Америку и Китай называют дуэтом сверхдержав, G2. Но это мрачные мысли, отмечает издание. У одной страны лидер, который относится к союзникам как к козлам отпущения, а у другой авторитарный режим, который запугивает своих соседей. Владимир Путин может посетить Китай во второй половине мая. Сроки визита президента России, Москва и Пекин объявят синхронно, заявил сегодня пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что подготовка визита находится в завершающей стадии. Это, впрочем, не единственное, о чем сказал сегодня Дмитрий Песков. Он говорит, что Владимир Путин готов к встрече с Зеленским для переговоров в Москве в любой момент, а их встреча за пределами Москвы имеет смысл только для финализации процесса урегулирования. А над этим надо работать. Позже подробности. Сейчас о том, что бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении. Дело касается элитного строительства под Киевом и легализации на нем почти 500 миллионов гривен, чуть более 10 миллионов долларов. Утверждается, что это происходило, начиная с 2018 года. НАБУ опубликовала записи, на которых обсуждала схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее Наталья Шашина.
9: Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи телефонных разговоров, которые в медиа уже окрестили пленками Ермака. Они, как утверждается, касаются самого экс-главы Офиса президента, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Как полагает НАБУ, на пленках они обсуждают детали строительства 4 элитных коттеджей под Киевом. Сами фигуранты в разговорах обозначают друг друга кодовыми именами. Ермак R2, Миндич R3 или Карлсон, Чернышов R4 или Че Гевара. В сообщениях, датированных 2021 и началом 2022 года, Ермак обсуждает с дизайнером обустройство особняка в элитном кооперативе «Династия» под Киевом.
23: Добрый вечер. Смотрю, вам больше нравится стиль современный, нежели традиционный.
24: Добрый. Микс.
23: Добрый день. Нам необходимо провести с вами встречу для обсуждения возможных корректировок в планировке, для того, чтобы не задерживать стройку. Также у нас есть некоторые визуализации, которые нам также надо вам показать, для понимания, правильно ли мы двигаемся. Когда вам будет удобно встретиться?
8: Добрый день. На выходных.
10: Украинские СМИ сообщали о возможном подозрении Ермаку по делу кооператива «Династия» еще в прошлом ноябре. Тогда у главы Офиса президента прошел первый обыск. Как считает следствие, основная часть финансирования обеспечивалась за счет средств, полученных преступным путем. Рассчитывались наличными, в том числе через личного помощника Чернышова в одном из киевских офисов. Часть денег шла через окружение Миндича. При этом в расследовании НАБУ сказано, что заказчиков строительства было больше. В записях упоминается некий R1. Кто это, непонятно. А украинское издание «Страна» считает, что под ним может пониматься Зеленский. На одной из записей 22-го года Чернышов, тогдашний министр развития территорий, требовал ускорить строительство, ссылаясь на указания некого шефа.
11: Володя разговаривал с шефом, он просит начать работать, поэтому, пожалуйста, проработайте варианты по материалам, что есть, чего нет, и по людям, кто может выйти, кто не может. Сформируйте, хотя бы важно политически сделать старт. Спасибо.
10: Сам Ермак пообещал журналистам дать комментарий после завершения следствия, но сказал, что у него нет элитного коттеджа.
12: У меня нет ни одного дома. У меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели.
10: Суд уже наложил арест на землю и недвижимость, фигурирующие в деле. Ермак, напомню, лишился кресла прошлой осенью на фоне прошедших у него обысков. Тогда СМИ отмечали, что Ермак упоминается в расследовании громкого коррупционного скандала, связанного с украинским «Энергоатомом». По версии следствия, бизнесмен Тимур Миндич и его сообщники требовали у контрагентов отката за контракты. На фоне скандала в отставку были отправлены министры энергетики и юстиции. Сам Миндич покинул страну. Наталья Шашина, Бизнес ФМ.
21: Ну вот, Национальное антикоррупционное бюро Украины сейчас сообщает в телеграм-канале, что обвинение по делу о коррупции, в котором фигурирует Ермак, предъявлено еще 6 фигурантам, в том числе неназванному по имени бывшему заместителю премьер-министра Украины. СМИ предполагают, что речь идет как раз о Алексее Чернышове. Ну и на 14 часов по киевскому времени, оно совпадает с московским, НАБУ проведет брифинг по делу Ермака. Будем ждать подробностей. СМИ активно обсуждают между тем интервью, которое дала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону. Самое громкое ее заявление, якобы во время переговоров в Стамбуле в 22-м году Зеленский был готов согласиться на передачу Донбасса России ради прекращения военных действий, а теперь он стоит перед миллионами зрителей и говорит: «Я не могу отказаться от Донбасса», сказала Мендель. Правда, непонятно, насколько ее слова соответствуют действительности, ведь на тот момент Мендель уже год как не была пресс-секретарем Зеленского. Она ссылается на то, что говорила с людьми, которые представляли Украину на переговорах, не называя их имен.
24: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
25: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Олеся Потапова. Правительство Финляндии намерено ужесточить экспорт медицинских товаров в Россию, которые могут использоваться в армии. Соответствующий указ готовит Министерство иностранных дел. В целом такая продукция подпадает под санкции ЕС, но ее экспорт в Россию пока еще возможен на основании специальных льготных разрешений от МИД. В случае вступления в силу документа под запрет попадет широкий спектр медицинских товаров, в том числе стоматологическое оборудование. Индия отклонила предложение России купить сжиженный природный газ, подпадающий под санкции США. В Дели отказались, несмотря на дефицит топлива из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщает Рейтер. Из-за позиции Индии выгрузка СПГ с подпавшего под американские санкции российского завода «Портовый» у Балтийского моря оказалась невозможной. При этом еще в середине апреля Индия была указана как пункт назначения поставок газа. Товарооборот в Евразийском экономическом союзе по итогам прошлого года превысил 95 миллиардов долларов. Это рекордный показатель, сообщили в российском МИД. Там отметили, что зарубежные страны обращают внимание на позитивные результаты евразийской экономической интеграции, стремятся войти в число партнеров ЕАЭС. В прошлом году вступило в силу соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Были подписаны договоры о либерализации торговли с Индонезией, Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Тринадцать 16 в Москве. Солнечные майские праздники кончились. В Москву пришли облачности и дожди. И сегодня в столице был сильный туман. Облачная погода продлится в столице до середины недели. При этом всю неделю будет комфортное тепло в районе плюс 20. А уже к выходным синоптики обещают летнее тепло до плюс 27. О погоде на ближайшие дни говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
0: Предстоящую неделю, да и, собственно говоря, предстоящие выходные дни, погоду в столичном регионе будут определять циклоны. Поэтому мы будем какое-то время находиться в теплых секторах, и поэтому у нас существенных осадков не ожидается, к радости многих. А вот то, что касается выходных дней, там, конечно, без кратковременных дождей различной интенсивности не обойтись. В среду дневная температура 21-23, по области 18-23. Наметилась тенденция к повышению температуры за счет дневных значений. Такая же погода ожидает нас и 14 числа в четверг. В столице 21-23 градуса. То есть пока что это еще чуть ниже климатической нормы. 15 числа погода облачная. Местами пройдет кратковременный дождь. Дневная температура 17-22. Она будет чуть ниже, чем четверг, за счет того, что будет больше облаков и дождя. В субботу 19-24. То есть температура воздуха у нас выйдет на климатическую норму. В воскресенье без кратковременных дождей не обойтись. Причем местами даже возможно и развитие грозовой деятельности. Ночь станет еще более теплой, 12-17 градусов. Дневная температура 20-25. Тепло к нам возвращается, остается только подождать его.
21: Татьяна Позднякова, информационный портал «Метеоновости». После этой недели весна окончательно закрепится в Москве и начнет готовить атмосферу к смене сезонов. Дмитрий Песков уточнил, что имел в виду Владимир Путин, когда говорил в субботу о том, что конфликт на Украине близок к завершению. Как говорит представитель Кремля, президент говорил о том, что Россия остается открытой для контактов, о том, что проделана определенная работа в трехстороннем формате, и о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны США. Но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится. Вы знаете, что гуманитарное перемирие завершилось, специальная военная операция продолжается, она может остановиться в любой момент, как только Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение, сказал Песков. Позже подробности. Сейчас к другим темам. А почему, несмотря на хорошие новости по инфляции, облигации не выросли? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
25: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
14: Последние 4 недели рост цен в России был очень слабый. По моим оценкам, в среднем меньше, чем 1% в годовом выражении с устранением сезонности. Правда, надо признаться, что это недельные оценки по усеченной корзине. Полные данные по инфляции могут показать чуть больший рост из-за услуг, но все равно цифры будут очень низкими. Я бы присмотрелся к долговому рынку. Несмотря на хорошие новости, облигации особо-то не выросли. Я бы даже сказал, совсем не выросли. Задержка в росте связана с тем, что просто не хватает ликвидности у банков, так как последние месяцы сильно увеличивался спрос на наличные. Из-за ограниченного интернета они, естественно, никак не могут не привести к тому, что будет дикий спрос на наличность. Ну и одновременно рост налоговой нагрузки на малый бизнес. Тоже важный фактор, который способствует тому, что многие уходят на наличность. Вот ликвидность вымывается. Банки были вынуждены выдать свою ликвидность клиентам, которые захотели получить наличные деньги. Из-за этого дефицит ликвидности с начала апреля вырос на 0,9 триллиона до 1,6 триллиона рублей. В результате государственные облигации запаздывают и не реагируют на последние явно дезинфляционные данные. Вполне возможно, что по мере приближения к заседанию Центрального банка мы увидим догоняющий рост в УФЗ. У нас ставка 14,5, и десятилетние УФЗ дают 14,5. Я бы сказал, что они обречены на некий рост. Во многом это должно быть. В целом мы это прекрасно понимаем, что этот актив, имеется в виду облигации, он дает хорошее соотношение дохода и риска. Взять, к примеру, УФЗ 26-25-4 с доходностью к погашению 14,5 годовых. Купон по этой бумаге 13% годовых. Платят его, кстати, два раза в год. Если ставку будут снижать, облигация дополнительно вырастет в цене. На мой взгляд, это отличный вариант для средних долгосрочных инвесторов. Посмотрите исторические данные по облигациям и акциям. Редко когда по низкорискованным активам были такие доходности. Так что это стоит использовать сегодня. А может ли ситуация сложиться наоборот, что инфляция вернется к росту? Теоретически все может быть в этой жизни, но пока причин для этого не видно. Рубль остается крепким. Притоки валюты от дорогой нефти еще впереди, и будет их будет много. Дефицит рабочей силы снижается. По последним февральским данным, если убрать сезонность, рост реальных зарплат уже не так виден. Кредитный импульс отрицательный. Судя по опросам PMI, деловая активность остается весьма-весьма слабой. Ну, мы это все прекрасно понимаем. Инфляционные ожидания со своих высоких уровней, скорее всего, тоже будут снижаться. Ну, вот и выходит, что в ближайшие полтора месяца нет значимых факторов для ускорения инфляции, а значит, нас, скорее всего, ждет очередное снижение ключевой ставки на заседании в июне и неплохой рост рынка облигаций.
21: Это был инвестбанкер и основатель медиасистем Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Пять стран намерены отказаться от участия в Евровидении в этом году. Это их протест против допуска израильского исполнителя. Речь идет об Испании, Ирландии, Нидерландах, Исландии и Словении. Позже подробности, сейчас к другим темам. Первый безвизовый режим Саудовской Аравии вступил в силу 11 мая. Россиянин хотел им воспользоваться и въехать в королевство сразу после полуночи на такси из Бахрейна. Что из этого вышло и можно ли купить тур? Подробнее Наталья Воробьева.
15: Антон хотел в числе первых воспользоваться новой опцией – посетить без визы Саудовскую Аравию. Для этого он заранее накануне вечером приехал в Бахрейн и планировал заехать в королевство по суше, по 25-километровому мосту короля Фахда, соединяющему оба государства. К полуночи он прибыл на границу, вот что Бизнес FM рассказал Антон.
16: Пограничники были к этому не очень готовы. Они сначала были удивлены, что в принципе больше не нужна виза гражданам Российской Федерации. Потом, к их чести, они достаточно быстро разобрались, что действительно есть такое соглашение. Порядка двух часов разные начальники куда-то звонили, но в итоге, я так понимаю, они системно просто не смогли оформить мой въезд. Я предпринял еще одну попытку отправиться на автобусе, но, к сожалению, до автобусной компании тоже не дошла официальная коммуникация по поводу безвизовых поездок, поэтому мне отказали в посадке.
15: Ранее россияне для въезда в Саудовскую Аравию могли использовать электронную визу или поставить штамп по прибытии. Почему у Антона возникли проблемы, рассуждая эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
17: Несмотря на то, что оба варианта оформления виз в Саудовскую Аравию были разрешены для граждан России, многие, конечно, предпочитали туристы все-таки делать электронную визу заранее, потому что она давала меньше риск на регистрацию рейса, поскольку сотрудники авиакомпании иногда путались в правилах и могли не зарегистрировать на рейс, если пассажир не предъявлял визу. И, кроме всего прочего, сотрудники на вылете требовали готовую визу. То есть она давала меньше зависимости от разных ситуаций и в аэропорту прибытия тоже.
15: Сейчас на безвизе можно прилично сэкономить. Стоимость годовой электронной визы составляла 395 реалов. Это около 8 тысяч рублей по нынешнему курсу. Полная цена с обязательной страховкой порядка 10,5 тысяч. Туры в Саудовскую Аравию из Москвы начинаются примерно от 200 тысяч рублей на двоих за неделю. Поездки в отели 4-5 звезд обойдутся в 250-300 тысяч рублей и выше. Правда, пока поездки возможны только для самостоятельных путешественников. Как сообщили туроператоры, сейчас действуют рекомендации Минэкономразвития и МИДа о приостановке продажи организованных туров в ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
1: Мы как туроператор не имеем права посылать пока туда людей, пока действует предписание МИДа и Минэка. И до 1 сентября рейсы Flynas, это дубайский лоукостер, и Сауди, национальная компания, они сняты.
13: При всем этом с 11 мая заработал безвизовый режим,
1: да,
13: с Саудовской.
1: Да, безвизовый режим, да.
13: То есть только индивидуальные.
1: Пока да, но сейчас не сезон в Саудовской Аравии, поэтому мы ждем, что ближе к осени начнется бронирование. Участники при этом могут самостоятельно бронировать Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока, что сейчас и станет проявило в отношении туриндустрии.
13: Если мы сравниваем с тем же Оманом, Саудовской Аравией, ну и с Эмиратами, как можно их сопоставить по будущей популярности у россиян?
1: Я думаю, Саудовская Аравия гораздо больше страна и гораздо больше возможностей дает, так что будет больше популярности.
15: Однако во время путешествия в Саудовскую Аравию не стоит забывать, что это страна, где действуют строгие правила. Полный запрет алкоголя, одежда должна быть скромной, нельзя фотографировать военные объекты, королевские дворцы и людей без их разрешения, а также никаких проявлений нежных чувств в публичных местах. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
25: Все золото мира. Твареное золото – это мельчайшая частица золота в виде порошка, смешанного с клеевой основой, чаще всего гумиарабиком, то есть смолы из высохшего сока акации. Твареное золото в основном использовалось и используется иконописцами для росписи складок одежд, травы, листьев, деталей фона и орнаментов. Твареная технология постепенно вытеснила из иконописи использование сусального золота, оставив за ним архитектурный декор. Оригинальный храм Христа Спасителя в Москве в 19 веке тоже был крыт сусальным золотом, а при восстановлении храма в 90-е годы прошлого века предпочтение отдали уже нитриду титана. Это

0: для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
1: 13.28 в столице, в студии Олеся Потапова. Суд в Москве вынес приговор одному из бывших руководителей ЛДПР Сергею Абельцеву. Он приговорен к 5 годам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Бывшему политику назначен также штраф в размере 700 тысяч рублей. По версии следствия, Абельцев пытался получить денежные средства от знакомого за его трудоустройство помощником депутата. Однако в реальной возможности помочь в этом у Абельцева не было. Подростка, который ранил двух учеников в школе на Кубани, возбуждено уголовное дело. Старшеклассник выстрелил в сторону учеников младших классов из пневматического пистолета и скрылся. Дети получили травму и были госпитализированы. Сейчас жизни пострадавших ничто не угрожает. Нападавший задержан, проводятся следственные действия. Инцидент произошел в Гулькевичском районе Краснодарского края. Силы ПВО отразили атаку беспилотников над Оренбургом. Поврежден жилой дом, сообщает губернатор Евгений Солнцев. На место выехали оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. Подготовка визита президента Владимира Путина в Китай близится к завершению. Москва и Пекин одновременно сообщат о дате поездки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как сообщалось ранее, поездка Путина в КНР запланирована на конец мая. Он намерен обсудить с председателем Си Цзиньпином взаимодействие в торгово-экономической, энергетической и космической сферах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Правительство ожидает рост ВВП в этом году на 0,4%. На процент больше будет в следующем году. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил вице-премьер Александр Новак. А при этом, по словам чиновника, на этот год подняли прогноз по инфляции. Был 4%, стало 5,2%. Впечатляющие показатели завода «ХВЛ» в Калужской области. Он многократно, в 29 раз нарастил выручку и прибыль за прошлый год. Спрашиваем у автоэкспертов, как так вышло. Евровидение вне политики не получается. Песенный конкурс в этом году намерены бойкотировать сразу несколько стран Европы. Причина участия там исполнителя из Израиля. Ну и демонстрации в поддержку Палестины пройдут сегодня в Вене, который как раз и принимает конкурс. Эти и другие темы в нашем эфире. Прогноз по инфляции на 2026 год повышен до 5,2% с ранее ожидаемых 4%. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер Александр Новак. Понижение инфляции до целевых значений перенесено на 2027 год. Центробанк в последнем прогнозе также повысил уровень инфляции на этот год в интервале 4,5-5,5%. Российская экономика, по словам Новака, в этом году вырастет на 0,4%, в 3 раза ниже прогноза правительства, который был представлен в начале года. Он предполагал рост ВВП на 1,3%. В прошлом году рост экономики составил 1%. Ранее ЦБ прогнозировал рост ВВП в этом году в интервале от 0,5-1,5%. Комментирует главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
3: Я бы здесь больше уделяла внимание тому, что взгляд правительства, он синхронизирован со взглядом Центрального банка. Центральный банк тоже, так сказать, повысил на этот год прогноз, тоже раньше ориентировался на уровень около 4%. Сейчас диапазон прогнозной инфляции 4,5-5,5%. И вот мне кажется, что с точки зрения прогноза правительства очень важно, что цифра 5,2, она внутри прогнозного диапазона Центрального банка находится. Взгляд на 2027 год, он тоже синхронизирован со взглядом Центрального банка. Но с точки зрения самой цифры, здесь важно напомнить, что все-таки у нас происходило повышение НДС, и ускоренный рост цен, который с этим связан, он, конечно, потребовал корректировок. Это, вот, мне кажется, ключевая история, но это уже...

0: зеркало заднего вида, это уже произошло, поэтому повышение прогноза инфляции не означает, что впереди грядут какие-то дополнительные инфляционные риски.
1: Как, по словам вице-премьера, консервативная цена нефти 50-59 за баррель сочетается с рисками укрепления рубля из-за конфликта на Ближнем Востоке? И не заложено ли в прогнозе заведомое занижение экспортных доходов?
0: Мне кажется, что действительно прогноз выглядит осторожно, но, с другой стороны, я хочу сказать, что действительно внешняя ситуация достаточно непредсказуема, и очевидно, что все-таки стратегический интерес США заключается в обеспечении более низких цен на нефть на, так сказать, длинном горизонте. Поэтому здесь кажется, что ситуация на Ближнем Востоке, хотя, так сказать, период эскалации он затянулся, безусловно, и период, в общем, повышенных цен на нефть по сравнению с ожиданиями. Но кажется, что консервативный подход при формировании прогнозной цены на нефть, ну, он действительно оправдан.
2: Наталья Орлова, Альфа-Банк. Рост экспортных цен укрепляет рубль. Это, по словам вице-премьера, частично компенсирует эффект для бюджета, поэтому цены на нефть заложены консервативно. На 26-й год $59 за баррель и на следующие два года $50. Также вице-премьер отметил, что инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компаний, хотя бизнес постепенно переключается с банковских кредитов на облигации. Но многие компании, по словам Новака, не готовы сделать следующий шаг, а именно перейти от долгового финансирования к долевому и выйти на рынок капитала. О том, чего опасается бизнес, говорит предприниматель и руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
3: Самая основная проблема в выпуске облигаций в том, что высокодоходные облигации, которые выпускаются как раз в сфере малого и среднего бизнеса, они в проценте практически не упали. То есть мы видим, как снижается каждые там 2-3 месяца ставка рефинансирования, но если вы посмотрите все выпуски за последний год, то они как были от 22 до 26% годовых, а иногда и 28%, так и остались. И, конечно, в таком сегменте, а я сам занимаюсь выпуском облигаций, практически невозможно работать реальному сектору. В основном деньги берут лизинговые компании, которые передают их дальше, микрофинансовые организации, ломбарды, то есть те, кто по факту кредитует население более мелкими траншами и еще более по высокой ставке. Реальный сектор и реальный бизнес на сегодняшний момент облигации практически не берет. Берет их лишь инвестор. Но инвестор тоже несет риски, потому что дефолтов и реструктуризация огромное количество и в том году, и в этом году. Что же касательно классического кредитования, то опять же, для малого бизнеса оно практически недоступно, и ставка начинается от 18% годовых и выше. Если вы не попадаете ни на какие субсидии, то по факту тоже деньги привлечь тяжело, нужны залоги, залоги оцениваются ниже рыночной стоимости в разы, и ставка настолько высока, что рентабельность сегодняшнего бизнеса зачастую не позволяет даже проценты выплачивать. Поэтому мое мнение, что экономика и дальше будет снижаться, пока мы кардинальным образом не пересмотрим денежно-кредитную политику.
2: Алексей Петропольский, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявил, что российская экономика не может быть застрахована от глобальной волатильности на мировых рынках. Однако, по его словам, благодаря мерам правительства в России сохраняется макроэкономическая стабильность, и темпы роста экономики будут постепенно повышаться, пусть и скромно. Рост в 29 раз. Завод ХВЛ в Калужской области многократно нарастил выручку и прибыль за прошлый год. Выручка составила 41,5 миллиард рублей. В 29 раз больше показателей предыдущего года. Чистая прибыль выросла немного меньше, в 27 раз, до 2,5 миллиардов. В конце еще 24 года на заводе компании «Автомобильные технологии» начали сборку кроссоверов «ХВЛ М6». Сейчас, по данным «Автостата», этот автомобиль занимает 6-е место среди проданных в России моделей. Вместе с тем, выручка компании с китайским участием падает уже второй год. Обращают внимание ведомства. В 2023 году выручка была на уровне в 3,2 триллиона рублей, год спустя 2,8, в прошлом году уже 2,6 триллиона. Основные факторы снижения спроса на китайские легковые и грузовые автомобили и спецтехнику, здесь же рост пошлин и налогов и возрастающий утильсбор. Показатели ХВЛ впечатляют, но в целом закономерны, считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
4: Ну, здесь и эффект низкой базы, с одной стороны, а с другой стороны, у Хавейла, например, производство практически полного цикла, соответственно, можно обеспечивать комфортные цены, в то время как полностью импортные автомобили у нас дорожают в связи со всякими утилями и прочими изменениями. Здесь у завода и, в принципе, у бренда именно на автомобиле, который производится в России, получается держать цену, скажем так, на уровне комфорта, то есть нету каких-то больших цифр. Ну, плюс ко всему, надо понимать, что достаточно широкий модельный ряд, это кроссоверы, внедорожники и пикапы, но, во всяком случае, практически на любую ценовую категорию есть предложение, начиная от простых жилионов, заканчивая 700-ми танками, которые стоят несколько миллионов рублей, там, под десятку. Поэтому здесь и то, и другое. Здесь как раз, я так думаю, что маркетологи вовремя сообразили, что негоже сейчас поднимать стоимость автомобиля для конечного покупателя. И каким-то вот таким вот образом получилось, что называется, сманеврировать в такой непростой ситуации.
5: Компании с китайским участием, которые показывают падение, и дальше будут его показывать? Нет там каких-то проблесков?
4: Здесь, когда мы говорим о падении, мы все прекрасно понимаем, что здесь в первую очередь идет речь о покупательной способности населения. Доступность кредитов остается очень низкой. И потребительских кредитов, и автомобильных кредитов. То есть здесь нюанс в этом заключается. Плюс ко всему, многие китайские бренды и компании с китайским участием у нас сейчас переименовываются, превращаясь в российские, поэтому здесь тоже вроде как и их нет, но на самом деле они есть. То есть здесь мы уже, если мы говорим, например, про бренд Tenet, мы все понимаем, что это Cherry. Cherry с рынка уходит. Минус один китайский бренд, но автомобили никуда не деваются. А здесь тоже в статистике может такая история быть, что именно чисто китайские производители учитываются, а новые российские пока еще нет. Это касается Волги, это касается Тенета. У нас некомфортные ставки по кредитам. У нас каждый год до 2030 года будет увеличиваться утильсбор. Хотя мы понимаем, что это механизм далек от эффективного, и мы все прекрасно понимаем, что он просто убивает и без того не самый здоровый российский автомобильный рынок. Поэтому процент автомобилей, точнее марок, которые будут исчезать или переименовываться, он будет расти. Соответственно, мы реже будем слышать про китайские компании, но мы настолько же часто будем видеть китайские автомобили с российским названием.
2: Максим Ракетин, Кьюта.ру. Один из основных конкурентов ХВЛ, завод АГР в Калуге, сообщил сегодня о запуске производства нового семейного кроссовера Tenet T4L. Это более крупная и просторная версия модели Т4. Сборка новинки ведется по методу полного цикла. Новый семейный паркетник Т4Л предлагает увеличенные габариты, больше пространства в салоне, а также повышенные практичности и комфорт. Например, объем багажника составляет 475 литров. И при трансформации салона может быть увеличен до 1500 литров. Во время недели Евровидения, которая началась сегодня, в Вене пройдут демонстрации в поддержку Палестины за участие в конкурсе Израиля. В городе усилены меры безопасности, наряды полиции укомплектованы сотрудниками со всей Австрии и пригласили коллег из Германии, сообщает АП. Агентство отмечает, что разногласия по поводу участия Израиля омрачают 70-летие экстравагантного поп-музыкального шоу. В СМИ называют этот сезон Евровидения одним из самых скандальных.
6: Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения отказались от участия в Евровидении, протестуя против присутствия Израиля. Телекомпании этих стран, включая гигантов индустрии, не станут транслировать конкурс. А национальный телеканал Словении вместо этого будет показывать палестинские фильмы, пишет The Guardian. BBC отмечает, что это самый масштабный бойкот за всю 70-летнюю историю конкурса. Многие вещатели связывают свое решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, называя это геноцидом. Еще в прошлом месяце участники компании «Нет музыки для геноцида», включая участника Pink Floyd Роджера Уотерса, призвали к бойкоту Евровидения и обвинили Европейский вещательный союз в лицемерии. Если Россию не допускают, то почему допускают Израиль? На фоне усиливающихся призывов к бойкоту министр культуры и спорта Израиля заявил, что Евровидение – это праздник музыки, культуры и братства между народами, а не площадка для набора политических очков. А потенциальный бойкот был бы позорным и лицемерным после теракта, который Израиль пережил в октябре 2023 года. Участник из Израиля Ноам Битан, который выступает с романтической поп-балладой «Мишель», преимущественно на французском языке, рассказал журналистам, что репетировал под свисты и улюлюканье. Полиция Вены подготовилась к протестам пропалестинских активистов и попыткам срыва конкурса, особенно в день финала, сообщает Times of Israel.
2: Всего в этом году организаторам конкурса удалось собрать участников из 35 стран. Это самое низкое число с 2004 года. Комментирует телеведущий, музыкальный критик Илья Легостаев.
7: В этом году он чуть ли не с 2003 года наименьшее количество стран присутствует, что, конечно же, сужает музыкальную палитру и некую представительность. У этой организации 70-летняя история. Ну, как-нибудь она все это переживет. Да, неприятно. Тем более, что среди отказавшихся Испания — это одна из стран основного пула евровидийного. Это такой вопрос престижа, что называется. Но я не думаю, что люди, которые купили билеты на два полуфинала и финала, каким-то образом от этого хуже проведут время. Основная форма протеста — это бойкот. Я считаю, что эта форма далеко не самая продуктивная, особенно если речь идет о культуре. Казалось, что с рассветом технологий, мультикультурализмом будет как-то спокойнее. Люди научатся воспринимать друг друга. Но это нам всем только казалось. Но, в принципе, я считаю, что на конкурсе достаточно ярких артистов, и не сошелся белый свет клином вот на этих пяти государствах.
8: Каким на фоне политических скандалов в этом году будет конкурс?
7: Я очень надеюсь, что концерты пройдут гладко. Я очень надеюсь, что они не превратятся в какой-то политический дефиле, иногда совершенно безумных людей. Да, конечно, есть флаги, есть мнение, но очень хочется, чтобы все заявленные песни прозвучали, голосование состоялось, и люди получили от этого всего удовольствие.
8: Может какое-то случиться чудо, что страны, отказавшиеся, вернутся в конкурсы?
7: Я полагаю, что есть какой-то регламент, потому что репетиции начинаются задолго до первых выступлений, поэтому если они в них не участвовали, то их, конечно, сложно будет выпустить на сцену. Чудеса, конечно, случаются, но в техническом отношении я полагаю, что это уже невозможно.
2: Илья Легостаев в прошлом году во время выступления израильской певицы Юваль Рафаэль, которая пережила нападение Хамас, пропалестинские активисты попытались сорвать ее номер и прорваться прямо на сцену. Несмотря на это, Рафаэль заняла второе место. Со своей песней «Новый день взойдет». Тогда она получила средние оценки от судей, но превзошла остальных участников по результатам народного голосования.
9: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To live from hands to mouth. Дословно с английского это «жить из рук в рот», а означает «еле сводить концы с концами», «жить впроголодь». Фраза родилась в годы Великой Американской депрессии, когда люди зачастую просто не знали, как скоро им удастся поесть в следующий раз. Поэтому в буквальном смысле любые продукты, которые попадали им в руки, сразу же отправлялись в рот. Сегодня «to live from hands to mouth» может означать и полный финансовый крах, и временные трудности. Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
9: Ценные бумаги.
10: Совет директоров ЦИАН рекомендовал дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 53 рублей на акцию. Доходность 8,5%. Годовое собрание акционеров пройдет 11 июня. Реестр для участия в нем закроется 19 мая, а для получения дивидендов 22 июня.
9: Отчеты и планы.
10: Яндекс.Лавка планирует запустить сеть кафе в ЖК, бизнес-центрах и на оживленных улицах, узнал Шоперс. Компания ищет помещение площадью 150-200 квадратных метров в зоне охвата доставки из дарксторов. Это предполагает полноценную кухню и посадочные места. Ранее Яндекс.Лавка уже экспериментировала с офлайн-точками. Был временный общепит в парках, офлайн-магазин, который закрылся в январе этого года, и кафе в мультимедиа-арт-музее. Эксперты считают новый проект имиджевым. Однако аренда в хороших локациях стоит от 600 тысяч до 1,5 миллиона рублей в месяц. Пивоварни Бочкарев могут начать выпускать собственную колу. Коммерсант узнал, что компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака «Наша кола». Рынок колы в России остается одним из самых растущих. Он уже насыщен аналогами от «Доброй колы», «Кул-колы», «Черноголовки» и многих других. Пивоварам будет легче зайти в сети благодаря готовой дистрибуции, считают эксперты. Однако потребуются серьезные вложения в маркетинг. Это не первая попытка холдинга. В 2022 году он уже выпускал «Royal Cola», но не смог зарегистрировать бренд. Яндекс.Карты и «Навигатор» первыми в России начали давать голосовые ИИ-подсказки по заметным городским объектам. Например, поверните направо после магазина «Березка» или держитесь левее у заправки. Как уточняют в Яндексе, подсказки сформулированы так, как это сделал бы человек, объясняющий дорогу. Раньше ИИ опирался только на дорожные указатели и мосты. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве 13:47. Время поговорить о ситуации на рынках. Рубль несколько снижается сейчас на московской бирже. Российская валюта падает к юаню примерно на 0,25%, на 3 копейки. Юань стоит 10,85 на межбанке. Примерно такое же снижение, примерно на 0,3% к доллару. 73,73 это у нас доллар. Евро, кстати, на месте стоит 86,59. К нам присоединяется руководитель отдела инвестиционного консультирования Solid Инвестиции Алексей Антонов. Добрый день, Алексей.
11: Добрый день.
2: Давайте с рубля как раз и начнем. Чем можете объяснить падение сегодняшнего рубля? Ну, конечно, не такое уж оно серьезное, но тем не менее движение вниз после некоторого укрепления. Куда пойдем дальше?
11: Ну, пока базовый сценарий, что мы будем находиться вблизи текущих уровней, возможно, даже небольшое укрепление рубля все-таки в базовом сценарии у нас прослеживается. И ждем дальнейших драйверов там для восстановления. Пока их, соответственно, нету и пока как бы не предвидится.
2: Ну, а что это могут быть за драйверы?
11: Ну, допустим, изменения в бюджетном правиле, изменение ключевой ставки. Наверное, эти два основных показателя, которые сейчас давляют над курс национальной валюты, потому что от нефти полностью, в общем-то, пока что мы отвязаны. И это никак не отражается в котировках.
2: Ну, кстати, по поводу ставки уже пошли разговоры, как я вижу, что, может быть, и не очевидно, что ЦБ будет дальше понижать ключевую ставку на следующем заседании.
11: Да, безусловно, в общем-то, холодный душ, который мы увидели на прошлом заседании, безусловно, сейчас пыл охладил всех участников, которые ставили на быстрое снижение ставки, поэтому сейчас уже более все выбирают осторожную данную траекторию, возможно, и сохранение на ближайшем заседании, либо снижение, но незначительное, на 0,25.
2: Вы упомянули нефть, от которой мы отвязались. Она, между тем, показывает снова укрепление. Сейчас прибавка 3,5%. А Brent вплотную приближается к $108. А будет дальнейший рост? Все это насколько зависит от действий, ну, понятно, Соединенных Штатов, наверное?
11: Ну, интрига этой недели – это, безусловно, визит Трампа в Китай с огромной делегацией, которая, в общем-то, анонсирует подписание там крупных контрактов. И этот вопрос относительно Ирана, он, безусловно, будет затронут. И, скорее всего, уже к концу недели, либо начало следующей недели, мы можем там ожидать какие-то первые там инсайдерские движения, которые будут по нефти. Если все пройдет, соответственно, плохо, наверное, на этих же уровнях мы и останемся. Если же все-таки какой-то свет в конце тоннеля мы увидим хотя бы меморандум о продолжении дипломатического решения данной проблемы, то, конечно, ну, возможны сюрпризы, и нас ожидают серьезные движения по нефти вниз. Поэтому в следующей неделе можем увидеть очень интересно.
2: Ну да, да, действительно, послезавтра, послепослезавтра центральная часть Трампа и Си Цзиньпин встречаются. К российскому фондовому рынку сейчас прибавка в 1%, индекс Мосбиржи 2682 пункта, наконец-то растем, наконец-то, вроде бы, похоже, выше отметки в 2600, это надолго?
11: Ну, пока что рынок полностью там после разочарования в траектории снижения ставки как бы переключился на там мирный трек. Мы видели на праздников там довольно-таки позитивные, в общем-то, заявления главы государства относительно там перспектив этого конфликта. Вот, поэтому сейчас рынок полностью сосредоточился на этом треке и, в общем-то, от всех информагентств ждет информации по этому треку. Уже нефть и, соответственно, ключевая ставка ушли на второй план. Сейчас переключились на мирный трек.
2: Для российского фондового рынка какая неделя будет, ваши ожидания?
11: Я думаю, что после там 7 недель ответственного падения в целом нормализация ситуации, возможно, даже технические отскоки, которые мы с вами там наблюдаем по некоторым там нефтяным, прежде всего, наверное, бумагам, которые очень уж сильно были там перепроданы. Ну и плюс еще не забываем, что на этой неделе огромное количество корпоративных событий, новостей, решений по дивидендам. Поэтому сейчас у нас горячий дивидендный сезон, и рынок будет все-таки реагировать на это.
2: Плюсом.
11: Да, безусловно.
2: Спасибо большое. Алексей Антонов, руководитель отдела инвестиционного консультирования Solid Investments, был на прямой связи со студией. Другим темам, нейросети облегчат врачам бумажную нагрузку. Врачи будут показывать медкарты пациентов искусственному интеллекту, чтобы он помог поставить диагноз, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Также, по его словам, через нейросеть будут переводить речь в текст и разбирать истории болезни. Одна из разработок на основе ИИ, которая уже внедряется, позволяет за считанные секунды анализировать электронную историю болезни и карту пациента, выдавая врачу, например, скорой помощи, ту информацию, которая нужна срочно. Раньше на такой анализ могло уходить до получаса, добавил Мурашко. Мы узнали мнение действующих врачей, какую работу сейчас можно доверить и во всем ли можно на него полагаться.
9: Бизнес FM. Мнение.
12: Главврач Федеральной сети клиник экспертной онкологии Евроонко Андрей Пылев.
13: Естественно, ИИ не поручат поставить диагнозы вместо врачей. Конечно же, это всегда будет компетенция врача, но что касается каких-то оформительских моментов, это уже достаточно давно происходит в морфологической диагностике, в компьютерной диагностике. Безусловно, искусственный интеллект помогает врачам. И если речь идет о том, чтобы избавить врача от заполнения каких-то документов, это, да, вполне может иметь место. Но что касается клинических решений, то они, безусловно, всегда остаются за живым человеком. Тем более, что искусственный интеллект, особенно в моей области, он и близко не может заменить живого человека.
12: Врач-терапевт Людмила Лапа.
14: Пока используем как поиск информации, но анализ никто не поручает, конечно, сделать искусственному интеллекту. Это делает все-таки доктор.
12: Профессор-хирург-травматолог Андрей Королев.
15: Конечно, искусственный интеллект может очень сильно облегчить работу врачам. Есть ряд специальностей, которые вообще находятся под угрозой исчезновения из-за активного внедрения искусственного интеллекта. То есть такие вещи, как рентгенология, например, чистая, описательная часть МРТ, компьютерные томографии, рентгенограмм, это все может, к сожалению, уйти в прошлое. Все равно люди в каком-то количестве останутся, но не в таком количестве, в котором они есть сейчас. Что касается описательных вариантов и описательных зон медицинских, ну, таких как терапия или хирургия, рукодействие и так далее, искусственный интеллект, конечно, окажет положительное воздействие, но не столько с точки зрения нагрузки на врачей как таковых, сколько с точки зрения администрирования. Администрировать может помочь искусственный интеллект, то есть анализировать, правильно или неправильно написано, правильные или какие-то выполнены стандарты. Но тут тоже надо учитывать, что стандарты все, они довольно быстро устаревают. И иногда что-то, что кажется сегодня супер правильным и абсолютным, если он вдруг успевает попасть в стандарт, то оно может на следующий год оказаться совершенно неправильным. И эти изменения не могут быть так быстро отслежены.
2: Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его министерство активно прибегает к помощи искусственного интеллекта, а причем для самых важных задач, например, для ежегодного формирования бюджета. Впрочем, последнее слово всегда остается за человеком, постарался успокоить глава ведомства.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Подводный музей скульптур находится возле мексиканского города Канкун. Расположен прямо на границе Карибского моря и Мексиканского залива. Идея его создания принадлежит директору морского парка Хайме Гонсалесу Кано. Ученый хотел отвадить дайверов от местных коралловых рифов, которые из-за своей чрезмерной популярности уже начали разрушаться, и переключить внимание ныряльщиков на что-то другое. В результате в 2010 году на дне моря на глубине от 3 до 6 метров появились 500 скульптур, сделанных из специального морского бетона. В основном это статуи людей в полный рост, но есть и изваяния, мебели, автомобиля, дома и даже подводной мины. Увидеть экспозицию можно с лодки.
16: лодки, у которой прозрачное дно, или плавая с аквалангом. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек. Музейные ценности на Бизнес FM. Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». Наизусть. Лев Ландау. Телевизор – это мусоропровод, работающий в обратную сторону. Наизусть. На «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: В Москве 13:58, студия Алисы Потапова. Россия вернула из украинского плена более 3500 бойцов. Установлена судьба более 9000 военнослужащих, заявила на встрече с президентом Владимиром Путиным омбудсман Татьяна Москалькова. Она служит себе полномочия в этом году после 2 сроков пребывания в должности. По словам Москальковой, за 10 лет востребованность аппарата уполномоченного по правам человека в России выросла в несколько раз, удалось помочь 2 000 000 граждан. В свою очередь, глава государства поблагодарил Москалькову за работу. Министерство обороны заявило о завершении режима, прекращении огня на Украине и продолжении специальной военной операции. Россия соблюдала ранее объявленное перемирие, в то время как украинская сторона нарушила его более 30000 раз, заявили в военном ведомстве. Число жертв атаки беспилотников в Чебоксарах выросло до 3, сообщил вице-премьер республиканского правительства Владимир Степанов. Прилет дронов был зафиксирован 5 мая. Пострадали около 50 человек. Ранее сообщалось о 2 погибших и 42 пострадавших. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2 часа дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Нехватка бензина И-95 усиливается на российском топливном рынке. Как пишет «Коммерсант», причин несколько. От внеплановых ремонтов НПЗ до сезонного роста потребления. Насколько на самом деле серьезная проблема, мы спросили у игроков отрасли. Украинское антикоррупционное бюро НАБУ сейчас начинает брифинг по делу Ермака. Бывшего главу офиса Зеленского подозревают в отмывании денег в составе преступной группы. Сам он все претензии в свой адрес отвергает. Трамп ездит с визитом в Китай. На четверг-пятницу у него запланированы переговоры с Си Цзиньпином. Американского лидера будут сопровождать руководители крупного бизнеса, в том числе Маск и Кук. И не только. А между тем, западные СМИ называют визит саммитом подозрений. На топливном рынке нарастает дефицит АИ-95. Приоритет у НПЗ смещается в сторону производства социально значимого АИ-92, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Наложилось несколько факторов. И возросший спрос перед летним сезоном, и удары по НПЗ, из-за которых ремонты становятся все более частыми и внеплановыми. Даже с наценкой в 10% купить АИ-95 вне биржи сложно. А спрос на него сильно превышает предложение, отмечают аналитики. Коммерческий директор сети АЗС «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев не стал перечислять причины растущего дефицита, лишь отметил, что пока поставки АИ-95 шли по плану.
18: Проблем с 95-м бензинов нет, с обеспечением. Мы обеспечены полностью. Надеемся, что так же будет и дальше. Ну а ситуация, которая зависит от объемов переработки и от объемов производства, она, к сожалению, от нас не зависит. Поэтому я надеюсь, что все будет и дальше стабильно и уверенно.
2: Сроки отгрузки топлива выросли на 2-4 недели. Впрочем, биржевые цены стабильны. 95-й продается за 72 тысячи рублей за тонну. Ситуация, когда вы приезжаете на парковку, АИ-95 не будет? Нет, говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
19: Вот определенные сложности действительно на рынке присутствуют. Сезонное повышение началось раньше, чем это обычно бывает. И динамичный, достаточно стремительный рост цен произошел в течение марта месяца. Ну а с апреля цены на достаточно высоком уровне закрепились и в этом уровне сейчас пока находятся. Если говорить о 95-м бензине, то оптовая цена в районе 70 тысяч рублей за тонну. Ситуация пока под контролем, во всяком случае всеми силами ее держат под контролем, предпринимают массу усилий, в том числе превентивный запрет на экспорт бензина для производителей, что для непроизводителей он давно существует и не снимался в принципе, то для производителей он был превентивно введен. Что здесь также в качестве факторов, это безусловно международная конъюнктура. Как ни крути, мы страна нетто-экспортер. Наши производители смотрят на значение индекса экспортной альтернативы, несмотря на все логистические сложности. И это, безусловно, толкает цену вверх. Ну, потому что растет цена на нефть. Как следствие, растет цена на нефтепродукты на внешних рынках. И это создает определенные стимулы для роста цен внутри страны. Конечно, здесь дополнительно стоит добавить и то, что лето – это в целом пора ремонтов. Не нужно забывать о внеплановых ремонтах в силу определенных обстоятельств, аварий, что в этом году тоже характерно. И в целом баланс производства, если по дизельному топливу у нас производство находится в значительном профиците, мы в два раза больше производим в сравнении с тем, что потребляем внутри страны, то по бензину ситуация не такая радужная. Где-то на 10% наш производит больше, чем требуется внутреннему рынку. Что касается роста розничных цен, за это сильно переживать нельзя. Да, цена будет расти, но ее всеми силами будут сдерживать в рамках инфляционного коридора. Может быть, чуть выше, чем инфляция, цены вырастут, но не критично, не значительно.
2: Павел Баженов, ФАС имени Энерго, заявляет, что ситуация стабильная, дефицита АИ-95 и других видов топлива на рынке нет. СВО остановится в любой момент, едва в Киеве примут необходимые решения, которых прекрасно знают, сказал Дмитрий Песков, отметив, что наработки по Украине позволяют говорить о приближении урегулирования, но о конкретике сейчас говорить рано. Позже подробности, сейчас к другим темам. Белый дом пригласил Илона Маска и Тима Кука сопровождать Трампа во время поездки в Китай. Уже завтра американский президент летит в Пекин, а на 14 и 15 мая запланированы переговоры с Си Цзиньпином. Список всех сопровождающих главы Белого дома насчитывает десятки влиятельных бизнесменов и руководителей американских корпораций. Тут и гендиректор G Aerospace Ларри Калп, и руководитель Boeing Келли Ортберг, Ларри Финк из BlackRock, многие другие. Присутствовать при этом смогут не все. Например, как замечает Bloomberg, гендиректор Cisco Чак Робинс также получил приглашение от Белого дома присоединиться к поездке в Китай, но не поедет из-за отчетности своей компании. Трамп надеется, что группа поддержки поможет заключить ряд деловых сделок и соглашений о закупках с Пекином, по словам американского президента. Он рассчитывает обсудить с лидером КНР вопросы энергетики, поставки редкоземельных металлов, Иран и Тайвань, в частности, вопрос дальнейших поставок американского оружия на остров. Комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
20: Для американского бизнеса очень важно открыть границы, потому что страдают все, от сельхозпроизводителей американских до взаимодействия в области технологий. Такая странная изоляция Китая превращает еще и изоляцию Америки от Китая. Я думаю, что бизнес занимает значительно более гибкую и более открытую позицию. Трамп готов вернуться к некому уровню отношений 5-7 лет назад, то есть когда Китай довольно активно размещал заказы в корпорации Boeing, активно сотрудничал с NVIDIA, но не факт, что сейчас уже Китай пойдет на такие сделки, учитывая ненадежность именно американской политики. Саммит будет очень непростым и, по крайней мере, не тем, который задумывал Трамп изначально. Иранская ситуация полностью перемешала карты не только США, но и Китая. И разговор пойдет именно, прежде всего, об Иране. У США позиция такая, что ни один корабль не должен проходить через Ормузский пролив без разрешения США. Но США будет настолько добры, что откроют их для китайских кораблей. Ну, естественно, в обмен обмен на какие-то другие преференции. Не думаю, что в такой простой размен готова пойти китайская сторона. Она настаивает на снятии целого ряда тарифных барьеров. Ну и плюс к этому допуск товаров многих китайских компаний на американский рынок будет стандартная сложная встреча. Скорее всего, обе стороны заявят о колоссальном прогрессе, но ситуация зависит сейчас разрешать ситуацию с Китаем. У США просто нет серьезных рычагов, а у Китая нет серьезных рычагов давить на США.
2: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. После Трампа Китай посетит Владимир Путин. Визит намечен на вторую половину мая. Сроки Москва и Пекин объявят синхронно, сообщили сегодня в Кремле. Российско-китайские отношения тоже станут темой для обсуждения во время визита американского президента. Точнее, поддержка Пекина Москвы, отмечает Рейтер. Впрочем, эта тема точно будет не на первом месте. Для Трампа комментирует политолог Георгий Буфт.
1: Трамп не тот человек, который будет ставить на первое место именно то, чтобы Китай там жестко следовал американским санкциям в отношении России. Хотя этот вопрос тоже будет подниматься наверняка. Тем более, что Китай недавно показал пример того, что он может даже и правительственными указами игнорировать американские санкции. Было издано соответствующее распоряжение, так что прецедент уже создан. В отношении России такого указа не было. Возможно, тема будет обсуждаться. По каким-то вопросам, наверное, будет достигнут компромисс. Объем торговли Америки с Китаем по-прежнему огромный, хотя этот объем последние два года сокращается. Визит Трампа призван, собственно, переломить эту неблагоприятную тенденцию, прежде всего попытаться увеличить экспорт американских товаров и услуг в Китай. Китай в ответ хочет ослабления санкций в технологической области и каких-то подвижек по политике в отношении Тайваня.
21: Вот эта мощнейшая группа поддержки, которую Трамп с собой берет, насколько она ему поможет?
1: Она будет заниматься бизнес-темами. Китайцы тонко чувствуют, где они могут извлечь прибыль, где им выгодно, и они могут развязать экономические направления с политическими условиями. Конечно, ситуация непростая. Трамп завяз в Иране. Вопрос в том, воздержится ли он от ударов новых по Ирану до своего визита в Китай, во время него или сразу после. Пока что ситуация поставлена на паузу.
2: Георгий Буфт. А перед визитом Трампа в Пекин журнал «Экономист» вышел с обложкой «Саммит подозрений», имея в виду, что Америку и Китай уже называют дуэтом сверхдержав, G2. Но это мрачная мысль, отмечает издание. У одной страны лидер, который относится к союзникам как к козлам отпущения, а у другой авторитарный режим, который подливает масло в конфликты у соседей, которые мог бы загасить. Бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении. Дело касается элитного строительства под Киевом и легализации на нем почти 500 миллионов гривен. Это чуть более 10 миллионов долларов. Утверждается, что это происходило, начиная с 2018 года. НАБУ опубликовала записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее Наталья Шашина.
22: Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи телефонных разговоров, которые в медиа уже окрестили пленками Ермака. Они, как утверждается, касаются самого экс-главы Офиса президента, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Как полагает НАБУ, на пленках они обсуждают детали строительства 4 элитных коттеджей под Киевом. Сами фигуранты в разговорах обозначают друг друга кодовыми именами. Ермак R2, Миндич R3 или Карл Карлсон, Чернышов R4 или Че Гевара. В сообщениях, датированных 2021 и началом 2022 года, Ермак обсуждает с дизайнером обустройство особняка в элитном кооперативе «Династия» под Киевом.
23: Добрый вечер. Смотрю, вам больше нравится стиль современный, нежели традиционный.
24: Добрый. Микс.
23: Добрый день. Нам необходимо провести с вами встречу для обсуждения возможных корректировок в планировке, для того, чтобы не задерживать стройку. Также у нас есть некоторые визуализации, которые нам также надо вам показать, для понимания, правильно ли мы двигаемся. Когда вам будет удобно встретиться?
24: Добрый день. На выходных.
22: Украинские СМИ сообщали о возможном подозрении Ермаку по делу кооператива «Династия» еще в прошлом ноябре. Тогда у главы Офиса президента прошел первый обыск. Как считает следствие, основная часть финансирования обеспечивалась за счет средств, полученных преступным путем. Рассчитывались наличными, в том числе через личного помощника Чернышова в одном из киевских офисов. Часть денег шла через окружение Миндича. При этом в расследовании НАБУ сказано, что заказчиков строительства было больше. В записях упоминается некий R1. Кто это, непонятно. А украинское издание «Страна» считает, что под ним может пониматься Зеленский. На одной из записей 22 года Чернышов, тогдашний министр развития территорий, требовал ускорить строительство, ссылаясь на указания некого шефа.
0: Володя разговаривал с шефом, он просит начать работать, поэтому, пожалуйста, проработайте варианты по материалам, что есть, чего нет, и по людям, кто может выйти, кто не может. Сформируйте, хотя бы важно политически сделать старт. Спасибо.
22: Сам Ермак пообещал журналистам дать комментарий после завершения следствия, но сказал, что у него нет элитного коттеджа.
3: У меня нет ни одного дома. У меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели.
22: Суд уже наложил арест на землю и недвижимость, фигурирующие в деле. Ермак, напомню, лишился кресла прошлой осенью на фоне прошедших у него обысков. Тогда СМИ отмечали, что Ермак упоминается в расследовании громкого коррупционного скандала, связанного с украинским «Энергоатомом». По версии следствия, бизнесмен Тимур Миндич и его сообщники требовали у контрагентов отката за контракты. На фоне скандала в отставку были отправлены министры энергетики и юстиции. Сам Миндич покинул страну. Наталья Шашина, Бизнес ФМ.
2: СМИ активно обсуждают между тем интервью, которое бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель дала американскому журналисту Такеру Карлсону. Самое громкое заявление о том, что якобы во время переговоров в Стамбуле в 22-м году Зеленский был готов согласиться на передачу Донбасса России ради прекращения военных действий. А теперь он стоит перед миллионами зрителей и говорит: «Я не могу отказаться от Донбасса», сказала Мендель. Правда, непонятно, насколько ее слова действительности соответствуют. На тот момент она уже год как не была пресс-секретарем Зеленского. Сама она ссылается на то, что говорила с людьми, которые представляли Украину на переговорах, но имен не назвала.
4: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСВ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
6: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 1950-х в Риме образовался целый клан уличных фотографов, которые постоянно крутились в районе роскошных клубов и ресторанов на улице Виа Венето. Здесь обитали богатые и знаменитые, а пронырливые фоторепортеры выжидали случая, чтобы неожиданно выскочить из-за угла и сделать несколько скандальных кадров. Тогда это был скорее охотничий азарт, чем жажда наживы. В те годы за снимки очень важных персон, пусть и самые пикантные, платили немного. Именно такой фотограф-охотник по фамилии Папарацци стал одним из героев фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь». В жизни такое прозвище за быструю жужжащую речь приклеилось к одному из друзей Феллини. Премьера «Сладкой жизни» состоялась в 1960 году. И с тех пор всех фотоохотников за сенсационными кадрами называют папарацци. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
2: Четырнадцать 16 в Москве. Солнечные майские праздники закончились, в Москву пришли облачность и дожди. Сегодня утром в городе был сильный туман. Облачная погода продлится в столице до середины недели. При этом всю неделю будет комфортно тепло. В районе плюс 20, а к выходным синоптики обещают летнее тепло до плюс 27. О погоде на ближайшие дни говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
7: Всю предстоящую неделю, да и, собственно говоря, предстоящие выходные дни, погоду в столичном регионе будут определять циклоны. Поэтому мы будем какое-то время находиться в теплых секторах, и поэтому у нас существенных осадков не ожидается, к радости многих. А вот то, что касается выходных дней, там, конечно, без кратковременных дождей различной интенсивности не обойтись. В среду дневная температура 21-23, по области 18-23. Наметилась тенденция к повышению температуры за счет дневных значений. Такая же погода ожидает нас и 14 числа в четверг. В столице 21-23 градуса. То есть пока что это еще чуть ниже климатической нормы. 15 числа погода облачная. Местами пройдет кратковременный дождь. Дневная температура 17-22. Она будет чуть ниже, чем четверг, за счет того, что будет больше облаков и дождя. В субботу 19-24. То есть температура воздуха у нас выйдет на климатическую норму. В воскресенье без кратковременных дождей не обойтись. Причем местами даже возможно и развитие грозовой деятельности. Ночь станет еще более теплой, 12-17 градусов. Дневная температура 20-25. Тепло к нам возвращается, остается только подождать его.
2: Татьяна Позднякова, «Метеоновости». После этой недели весна окончательно закрепится в Москве и начнет готовить атмосферу к смене сезонов. Футболисты «Спартака» обыграли «Казанский Рубин» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2-1. Красно-белые продолжают борьбу за бронзу с «Локомотивом». В другом матче тура ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН». Подробности в сюжете нашего спортивного обозревателя.
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: В Москве случилась настоящая футбольная драма. Краснодар и «Динамо» действовали на встречных курсах с первых минут. Эдуард Спирциан великолепно навесил со штрафного, и Диего Коста головой отправил мяч в угол. Сразу после перерыва Константин Тюкавин восстановил равновесие. Краснодар много раз был близок к тому, чтобы забить, но бело-голубых спасал Андрей Лунев. А в добавленное время Иван Сергеев, похоже, похоронил мечту быков о втором чемпионстве подряд. 2-1. И у Краснодара осталось 63 очка, у «Зенита» 65. В последнем туре команда Сергея Симака играет с Ростовом на выезде. Подопечные Мурада Мусаева принимают Оренбург. «Зениту» достаточно сыграть в ничью, и он чемпион. В матче с «Рубином» «Спартак» уже на 4-й минуте вышел вперед, отличился Кристофер Ву. В середине первого тайма еще один гол забил Манфред Угальде, но из офсайда. Хозяева не стали переживать и удвоили счет после перерыва. Это сделал Пабло Салари. В добавленное время полузащитник гостей Александр Юкич отыграл один мяч. 2-1 в пользу «Спартака», и теперь у красно-белых 51 очко, а у «Лока» 53. Все решится, как и в борьбе за золото в последнем туре. «Спартак» в Махачкале сыграет с местным «Динамо», которое борется за выживание в РПЛ, а «Локомотиву» предстоит дерби с московским ЦСКА. Армейцы едва не продолжили свою черную весну. Фабио Челестини уехал, но проблемы остались. На этот раз ЦСКА проигрывал по ходу матча с «Пари НН» в Нижнем Новгороде после гола Даниила Лисового, а между собой сцепились футболисты красно-синих Владислав Тороп и Жуао Виктор. Это вновь указало на разобщенность в стане ЦСКА, на отсутствие единства. Бывший полузащитник армейского клуба Дмитрий Хамуха считает, что ситуация очень серьезная, и причиной тому отсутствие у легионеров должного отношения к делу.
11: Очевидно, легионеры не до конца выкладываются в матчах, и отсюда такие стычки. Как только пошли первые неудачи, и футболисты не справились с этой ситуацией, не нашлось лидеров, которые бы смогли бы за собой своим личным примером повести команду. Только победа в кубке могла дать импульс. Команда не попадает в призовую тройку. Я думаю, что сейчас уже глубина проблемы очень серьезная, и ее нужно решать уже сейчас.
10: Казалось, что ЦСКА потерпит очередное необъяснимое поражение, но сработали замены исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Игдисамова. течение 2 минут под занавес основного времени матча армейцы забили 2 гола. Сначала счет сравнял Данила Козлов, и практически тут же победный мяч в сетку отправил 18-летний Имран Фиров, который вообще проводил свою дебютную игру за ЦСКА в РПЛ. Кстати, решающий пас Козлову в моменте с голом отдал тоже он. 2-1 – важная для психологии победа ЦСКА. Вратаря армейцев Владислава Торопа, который совершил большое количество сейвов, признали лучшим игроком встречи. Но он в эфире Матч ТВ сказал, что награды больше достоин другой футболист.
9: Сами себе сделали проблемы. Честно считаю, что надо дать Имрану Фирову все-таки его первое голевое действие, первый гол, первый пас. Молодцы, все проделали огромнейшую работу.
10: Позже в раздевалке Тороп передал свою награду Фирову. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась скандалом. Вратарь и капитан Пари НН Никита Медведев обматерил болельщиков, которые стояли на трибунах с баннером в поддержку бывшего тренера команды Алексея Шпилевского. Посыл голкипера был в том, что именно из-за Шпилевского клуб оказался на 15-м месте и одной ногой уже в первой лиге, поэтому такая поддержка фанатов не нужна. Позже за Медведева извинился гендиректор Пари НН Виталий Карасев. Ростов на выезде победил Акрон. Благодаря этому южане гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. Акрон уже с большой долей вероятности предстоят стыки. Впрочем, многое решит гостевой матч последнего тура с крыльями Советов. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Первый безвиз оказался комом. Безвизовый режим в Саудовской Аравии вступил в силу 11 мая. Россиянин хотел им воспользоваться и въехать в королевство сразу после полуночи. На такси из Бахрейна. Что из этого вышло и можно ли купить тур? Подробнее Наталья Воробьева.
12: Антон хотел в числе первых воспользоваться новой опцией – посетить без визы Саудовскую Аравию. Для этого он заранее накануне вечером приехал в Бахрейн и планировал заехать в королевство по суше, по 25-километровому мосту короля Фахда, соединяющему оба государства. К полуночи он прибыл на границу, вот что Бизнес ФМ рассказал Антон.
13: Пограничники были к этому не очень готовы. Они сначала были удивлены, что в принципе больше не нужна виза гражданам Российской Федерации. Потом, к их чести, они достаточно быстро разобрались, что действительно есть такое соглашение. Порядка 2 часов разные начальники куда-то звонили, но в итоге, я так понимаю, они системно просто не смогли оформить мой въезд. Я предпринял еще одну попытку отправиться на автобусе, но, к сожалению, до автобусной компании тоже не дошла официальная коммуникация по поводу безвизовых поездок, поэтому мне отказали в посадке.
12: Ранее россияне для въезда в Саудовскую Аравию могли использовать электронную визу или поставить штамп по прибытии. Почему у Антона возникли проблемы, рассуждали эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
14: Несмотря на то, что оба варианта оформления виз в Саудовскую Аравию были разрешены для граждан России, многие, конечно, предпочитали туристы все-таки делать электронную визу заранее, потому что она давала меньше риск на регистрацию рейса, поскольку сотрудники авиакомпании иногда путались в правилах и могли не зарегистрировать на рейс, если пассажир не предъявлял визу. И, кроме всего прочего, сотрудники на вылете требовали готовую визу. То есть она давала меньше зависимости от разных ситуаций и в аэропорту прибытия тоже.
12: Сейчас на безвизе можно прилично сэкономить. Стоимость годовой электронной визы составляла 395 реалов. Это около 8 тысяч рублей по нынешнему курсу. Полная цена с обязательной страховкой порядка 10,5 тысяч. Туры в Саудовскую Аравию из Москвы начинаются примерно от 200 тысяч рублей на двоих за неделю. Поездки в отеле 4-5 звезд обойдутся в 250-300 тысяч рублей и выше. Правда, пока поездки возможны только для самостоятельных путешественников. Как сообщили туроператоры, сейчас действуют рекомендации Минэкономразвития и МИДа о приостановке продажи организованных туров в ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
15: Мы как туроператор не имеем права посылать пока туда людей, пока действует предписание МИДа и Минэка. И до 1 сентября рейсы Flynas, это дубайский лоукостер, и Саудия, национальная компания, они сняты.
17: При всем этом с 11 мая заработал безвизовый режим,
15: да,
17: с Саудской.
15: Да, безвизовый режим, mm-hmm. Да.
17: То есть только индивидуальные.
15: Пока да, но сейчас не сезон в Саудской Аравии, поэтому мы ждем, что ближе к осени начнется бронирование. Участники при этом могут самостоятельно бронировать Саудскую Аравию и другие страны Ближнего Востока. Что вы сейчас, если они справедливо по отношению к турбиндустрии.
17: Если мы сравниваем с тем же Оманом, Саудовской Аравией, ну и с Эмиратами, как можно их сопоставить по будущей популярности у россиян?
15: Я думаю, Саудовская Аравия гораздо больше страна и гораздо больше возможностей дает, так что будет больше популярности.
12: Однако во время путешествия в Саудовскую Аравию не стоит забывать, что это страна, где действуют строгие правила. Полный запрет алкоголя, одежда должна быть скромной, нельзя фотографировать военные объекты, королевские дворцы и людей без их разрешения, а также никаких проявлений нежных чувств в публичных местах. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стала привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде. Все золото мира на Бизнес ФМ. Сногсшибательные унитазы. Изумительные паразиты. Умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес ФМ».

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: В Москве 14:28. Студия Олеси Потапова. Против подростка, который ранил двух учеников в школе на Кубани, возбуждено уголовное дело. Старшеклассник выстрелил в сторону учеников младших классов из пневматического пистолета и скрылся. Дети получили травмы, были госпитализированы. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Нападавший задержан, проводятся следственные действия. Инцидент произошел в Гулькевичском районе Краснодарского края. Силы ПВО отразили атаку беспилотников над Оренбургом. Поврежден жилой дом, сообщил губернатор Евгений Солнцев. По уточненным данным, никто не пострадал. А в доме повреждена кровля, частично выбито остекление. Жители были эвакуированы. На территории России в пунктах временного размещения продолжают находиться 22 тысячи человек. Из них 15 тысяч прибыли в Россию еще до спецоперации, заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она отметила, что эти граждане не могут встать на жилищный учет, поскольку у них нет постоянной регистрации. По словам омбудсмена, она подготовила для президента Владимира Путина обращение, чтобы найти для этих людей особое решение для включения их либо в государственные программы, либо постановки на учет. Власти Таиланда усилят иммиграционный контроль на границе за прибывающими в страну иностранцами и ограничат безвизовое пребывание туристов в стране 30 днями. Об этом объявил вице-премьер и глава МИД Таиланда. В министерстве считают, что действующий сейчас 60-дневный безвизовый срок пребывания с возможностью одного продления на 30 дней чрезмерен и может позволить лицам, не имеющим туристических намерений, злоупотреблять этой возможностью. Министр особо отметил, что власти не дискриминируют кого-либо по государственной принадлежности. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина третьего в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Правительство подняло прогноз по инфляции. Был 4%, стало 5,2% на этот год. Об этом сообщил ведомостям вице-премьер Александр Новак. А при этом в этом году рост ВВП правительство ожидает сейчас на уровне 0,4%. Меньше, чем ожидалось изначально. Евровидение вне политики никак не получается. Песенный конкурс в этом году намерены бойкотировать сразу 5 стран. Причина участия там исполнителя из Израиля в Вене, который принимает песенный конкурс, сегодня пройдут на антиизраильские протесты. Впечатляющие показатели завода ХВЛ в Калужской области. Выручка и прибыль за прошлый год выросли почти что в 30 раз. Эксперты согласны, что цифры впечатляют, но им не удивляются. Эти и другие темы в нашем эфире. Прогноз по инфляции на 26 год повышен до 5,2% с ранее ожидаемых 4%. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер Александр Новак. Понижение инфляции до целевых значений перенесено на 27 год. Центробанк в последнем прогнозе также повысил уровень инфляции на этот год в интервале 4,5-5,5%. Российская экономика, по словам Новака, в этом году вырастет на 0,4%. Это в 3 раза ниже прогноза правительства, который был представлен в начале года. Он предполагал рост ВВП на 0,3%. В прошлом году рост экономики составил 1%. ЦБ ранее прогнозировал рост ВВП в этом году в интервале от 0,5-1,5%. Комментирует главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
3: Я бы здесь больше уделяла внимание тому, что взгляд правительства, он синхронизирован со взглядом Центрального банка. Центральный банк тоже, так сказать, повысил на этот год прогноз, тоже раньше ориентировался на уровень около 4%. Сейчас диапазон прогнозной инфляции 4,5-5,5%. И вот мне кажется, что с точки зрения прогноза правительства очень важно, что цифра 5,2, она внутри прогнозного диапазона Центрального банка находится. Взгляд на 27 год, он тоже синхронизирован со взглядом Центрального банка. Но с точки зрения самой цифры, здесь важно напомнить, что все-таки у нас происходило повышение НДС и ускоренный рост цен, который с этим связан, он, конечно, потребовал корректировок. Это, вот, мне кажется, ключевая история, но это уже

0: зеркало заднего вида, это уже произошло, поэтому повышение прогноза инфляции не означает, что впереди грядут какие-то дополнительные инфляционные риски.
1: Как, по словам вице-премьера, консервативная цена нефти 50-59 за баррель сочетается с рисками укрепления рубля из-за конфликта на Ближнем Востоке? И не заложено ли в прогнозе заведомое занижение экспортных доходов?
0: Мне кажется, что действительно прогноз выглядит осторожно, но, с другой стороны, я хочу сказать, что действительно внешняя ситуация достаточно непредсказуема, и очевидно, что все-таки стратегический интерес США заключается в обеспечении более низких цен на нефть на, так сказать, длинном горизонте. Поэтому здесь кажется, что ситуация на Ближнем Востоке, хотя, так сказать, период эскалации он затянулся, безусловно, и период, в общем, повышенных цен на нефть по сравнению с ожиданиями. Но кажется, что консервативный подход при формировании прогнозной цены на нефть, ну, он действительно оправдан.
2: Это была Наталья Орлова, Альфа-Банк. Рост экспортных цен укрепляет рубль. Это, по словам вице-премьера, частично компенсирует эффект для бюджета, поэтому цены на нефть заложены консервативно. На 26-й год $59 за баррель и 50 на следующие два года. Также вице-премьер отметил, что инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компаний, хотя бизнес постепенно переключается с банковских кредитов на облигации. Но многие компании, по словам Новака, не готовы сделать следующий шаг, а именно перейти от долгового финансирования к долевому и выйти на рынок капитала. О том, чего опасается бизнес, говорит предприниматель, руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
3: Самая основная проблема в выпуске облигаций в том, что высокодоходные облигации, которые выпускаются как раз в сфере малого и среднего бизнеса, они в проценте практически не упали. То есть мы видим, как снижается каждые там 2-3 месяца ставка рефинансирования, но если вы посмотрите все выпуски за последний год, то они как были от 22 до 26% годовых, а иногда и 28%, так и остались. И, конечно, в таком сегменте, а я сам занимаюсь выпуском облигаций, практически невозможно работать реальному сектору. В основном деньги берут лизинговые компании, которые передают их дальше, микрофинансовые организации, ломбарды, то есть те, кто по факту кредитует население более мелкими траншами и еще более по высокой ставке. Реальный сектор и реальный бизнес на сегодняшний момент облигации практически не берет. Берет их лишь инвестор. Но инвестор тоже несет риски, потому что дефолтов и реструктуризация огромное количество и в том году, и в этом году. Что же касательно классического кредитования, то опять же, для малого бизнеса оно практически недоступно, и ставка начинается от 18% годовых и выше. Если вы не попадаете ни на какие субсидии, то по факту тоже деньги привлечь тяжело, нужны залоги, залоги оцениваются ниже рыночной стоимости в разы, и ставка настолько высока, что рентабельность сегодняшнего бизнеса зачастую не позволяет даже проценты выплачивать. Поэтому мое мнение, что экономика и дальше будет снижаться, пока мы кардинальным образом не пересмотрим денежно-кредитную политику.
2: Алексей Петропольский, юрвист. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская экономика не может быть застрахована от глобальной волатильности на мировых рынках, однако, по его словам, благодаря мерам правительства в России сохраняется макроэкономическая стабильность, и темпы роста экономики будут постепенно повышаться, пусть и скромно. Рост в 29 раз. Завод ХВЛ в Калужской области многократно нарастил выручку и прибыль за прошлый год. Выручка составила 41,5 миллиарда рублей, в 29 раз больше показателей предыдущего года. Чистая прибыль выросла немного меньше, в 27 раз, до 2,5 миллиардов. В конце еще 2024 года на заводе компании «Автомобильные технологии» начали сборку кроссоверов ХВЛ М6. Сейчас, по данным Автостата, этот автомобиль занимает 6-е место среди проданных в России моделей. Вместе с тем, выручка компании с китайским участием падает уже второй год, обратили внимание ведомости. В 23-м году выручка была на уровне 3,2 триллиона рублей, год спустя 2,8, в прошлом году уже 2,6 триллиона. Основные факторы снижения спроса на китайские легковые и грузовые автомобили и спецтехнику, здесь же рост пошлин и налогов и возрастающий утильсбор. Показатели ХВЛ впечатляют, но в целом закономерны, считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
4: Ну, здесь и эффект низкой базы, с одной стороны, а с другой стороны, у Хавейла, например, производство практически полного цикла, соответственно, можно обеспечивать комфортную цену, в то время как полностью импортные автомобили у нас дорожают в связи со всякими утилями и прочими изменениями. Здесь у завода и, в принципе, у бренда именно на автомобиле, который производится в России, получается держать цену, скажем так, на уровне комфорта, то есть нету каких-то больших цифр. Ну, плюс ко всему, надо понимать, что достаточно широкий модельный ряд, это кроссоверы, внедорожники и пикапы, но, во всяком случае, практически на любую ценовую категорию есть предложение, начиная от простых жилионов, заканчивая 700-ми танками, которые стоят несколько миллионов рублей, там, под десятку. Поэтому здесь и то, и другое. Здесь как раз, я так думаю, что маркетологи вовремя сообразили, что негоже сейчас поднимать стоимость автомобиля для конечного покупателя. И каким-то вот таким вот образом получилось, что называется, сманеврировать в такой непростой ситуации.
5: Компании с китайским участием, которые показывают падение, и дальше будут его показывать? Нет там каких-то проблесков?
4: Здесь, когда мы говорим о падении, мы все прекрасно понимаем, что здесь в первую очередь идет речь о покупательной способности населения. Доступность кредитов остается очень низкой. И потребительских кредитов, и автомобильных кредитов. То есть здесь нюанс в этом заключается. Плюс ко всему, многие китайские бренды и компании с китайским участием у нас сейчас переименовываются, превращаясь в российские, поэтому здесь тоже вроде как и их нет, но на самом деле они есть. То есть здесь мы уже, если мы говорим, например, про бренд Tenet, мы все понимаем, что это Cherry. Cherry с рынка уходит. Минус один китайский бренд, но автомобили никуда не деваются. А здесь тоже в статистике может такая история быть, что именно чисто китайские производители учитываются, а новые российские пока еще нет. Это касается Волги, это касается Тенета. У нас некомфортные ставки по кредитам. У нас каждый год до 2030 года будет увеличиваться утильсбор. Хотя мы понимаем, что это механизм далек от эффективного, и мы все прекрасно понимаем, что он просто убивает и без того не самый здоровый российский автомобильный рынок. Поэтому процент автомобилей, точнее марок, которые будут исчезать или переименовываться, он будет расти. Соответственно, мы реже будем слышать про китайские компании, но мы настолько же часто будем видеть китайские автомобили с российским названием.
2: Максим Ракитин, Кьютеру, один из основных конкурентов ХВЛ, завод АГР в Калуге, сообщил сегодня о запуске производства нового семейного кроссовера Tenet T4L. Это более крупная и просторная версия модели T4. Сборка новинки везется по методу полного цикла. Новый семейный паркетник T4L предлагает увеличенные габариты, больше пространства в салоне, а также повышенные практичности и комфорт. Например, объем багажника составляет 475 литров, и при трансформации информации салона может быть увеличен до 1500 литров. Во время недели Евровидения, которая началась сегодня, в Вене пройдут демонстрации в поддержку Палестины из-за участия в конкурсе Израиля. В городе усилили меры безопасности. Наряды полиции укомплектовались сотрудниками со всей Австрии и пригласили коллег из Германии, сообщает АП. Агентство отмечает, что разногласия по поводу участия Израиля омрачают 70-летие экстравагантного поп-музыкального шоу. В СМИ называют сезон Евровидения одним из самых скандальных.
6: Подробности. Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения отказались от участия в Евровидении, протестуя против присутствия Израиля. Телекомпании этих стран, включая гигантов индустрии, не станут транслировать конкурс. А национальный телеканал Словении вместо этого будет показывать палестинские фильмы, пишет The Guardian. BBC отмечает, что это самый масштабный бойкот за всю 70-летнюю историю конкурса. Многие вещатели связывают свое решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, называя это геноцидом. Еще в прошлом месяце участники компании «Нет музыки для геноцида», включая участника Pink Floyd Роджера Уотерса, призвали к бойкоту Евровидения и обвинили Европейский вещательный союз в лицемерии. Если Россию не допускают, то почему допускают Израиль? На фоне усиливающихся призывов к бойкоту министр культуры и спорта Израиля заявил, что Евровидение – это праздник музыки, культуры и братства между народами, а не площадка для набора политических очков. А потенциальный бойкот был бы позорным и лицемерным после теракта, который Израиль пережил в октябре 2023 года. Участник из Израиля Ноам Битан, который выступает с романтической поп-балладой «Мишель», преимущественно на французском языке, рассказал журналистам, что репетировал под свист и улюлюканье. Полиция Вены подготовилась к протестам пропалестинских активистов и попыткам срыва конкурса, особенно в день финала, сообщает Times of Israel.
2: Всего в этом году организаторам конкурса удалось собрать участников из 35 стран. Это самое низкое число с 2004 года. Комментирует телеведущий, музыкальный критик Илья Легостаев.
7: По этом году наименьшее количество стран присутствует, что, конечно же, сужает музыкальную палитру и некую представительность. У этой организации 70-летняя история. Ну, как-нибудь она все это переживет. Да, неприятно. Тем более, что среди отказавшихся Испания — это одна из стран основного пула евровидийного. Это такой вопрос престижа, что называется. Но я не думаю, что люди, которые купили билеты на два полуфинала и финала, каким-то образом от этого хуже проведут время. Основная форма протеста — это бойкот. Я считаю, что эта форма далеко не самая продуктивная, особенно если речь идет о культуре. Казалось, что с рассветом технологий, с мультикультурализмом будет как-то спокойнее. Люди научатся воспринимать друг друга. Но это нам всем только казалось. Но, в принципе, я считаю, что на конкурсе достаточно ярких артистов, и не сошелся белый свет клином вот на этих пяти государствах.
8: Каким на фоне политических скандалов в этом году будет конкурс?
7: Я очень надеюсь, что концерты пройдут гладко. Я очень надеюсь, что они не превратятся в какой-то политическое дефиле иногда совершенно безумных людей. Да, конечно, есть флаги, есть мнение, но очень хочется, чтобы все заявленные песни прозвучали, голосование состоялось, и люди получили от этого всего удовольствие.
8: Может какое-то случиться чудо, что страны, отказавшиеся, вернутся в конкурсы?
7: Я полагаю, что есть какой-то регламент, потому что репетиции начинаются задолго до первых выступлений, поэтому если они в них не участвовали, то их, конечно, сложно будет выпустить на сцену. Чудеса, конечно, случаются, но в техническом отношении я полагаю, что это уже невозможно.
2: Это был журналист Илья Легостаев. В прошлом году, во время выступления израильской певицы Юваль Рафаэль, которая пережила нападение Хамас, пропалестинские активисты попытались сорвать ее номер и прорваться прямо на сцену. Несмотря на это, Рафаэль заняла второе место со своей песней «Новый день взойдет». Она тогда от судей получила средние оценки, но превзошла остальных участников по результатам народного голосования.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ. Контекст». 27 мая. Театр «Шалом». Спектакль «Лисистрата». Занавес сезона. В центре сюжета «Лисистрата» молодая, дерзкая и смелая афинянка. Устав наблюдать за тем, как мужчины годами уходят на Пелопоннесскую войну, она решает объединить женщин греческих городов и предлагает им смелый и необычный план, который должен помочь остановить вражду и вернуть мир в дома. Подробнее на сайте театра «Шалом». 18+. Валюты. Валюты. Гвинейский франк был введен в обращение в 1960 году, заменив валюту французских африканских колоний. Уже через 3 года из-за большого количества появившихся подделок банкноты пришлось менять на новый вариант. Всего гвинейский франк пережил 5 денежных реформ, почти на 4 порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Американский инвестфонд Vanguard, занимающий второе место в мире среди управляющих активами после BlackRock, намерен существенно расширить свое присутствие в Европе, пишет Reuters. В ближайшие 5 лет фонд планирует увеличить активы в Европе вдвое с нынешних 535 миллиардов долларов до триллиона. В частности, планируется увеличить набор ETF, торгуемых индексных фондов, с нынешних 40 до 60-70. Также рассматривается возможность расширение сотрудничества с европейскими финтех-компаниями и усиление своих команд в Германии, Испании и Франции. Сейчас под управлением Vanguard в мире 10 триллионов долларов, но в основном это активы в США. Мессенджер WhatsApp, принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена, начал распространять среди пользователей iOS платную подписку WhatsApp Plus. Новый тариф целиком посвящен настройке внешнего вида, стикеры с полноэкранной анимацией, 18 цветов интерфейса вместо стандартного зеленого, 14 альтернативных значков приложения и расширенные настройки чатов. Базовые функции мессенджера остаются бесплатными.
9: Бизнес и власть.
10: Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в России контента, сообщили в Мосгорсуде. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 800 000 рублей. За последний год сумма штрафов мессенджера приблизилась к 80 миллионам рублей. Наибольшее их количество назначено за неудаление запрещенного в России контента. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве 14:47. Рубль сегодня откатывается. Потери к юаню на Мосбирже в ходе дневной сессии составляют сейчас около 3%, или 4 копейки. Текущий курс биржевой юаня 10.86. Внебиржевой курс доллара тоже растет к рублю примерно 3%, 73.73, круглая цифра. Евро без движения 86.60. На московской бирже на фондовом рынке рост в 1%. Индекс Мосбиржи прямо сейчас 2681 пункт, РТС 1137 пунктов. На нефтяном рынке рост на 3% с четвертью, 107.61 стоит баррель Brent, WTI поменьше, 101.42, но тоже рост 3,5%. Сейчас к нам присоединяется эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Людмила Аркатянская. Добрый день, Людмила. Людмила, слышите ли меня? Коллеги, все у нас в порядке со связью? Людмила? Так, сейчас давайте попробуем все-таки дадим шанс этому включению, потому что какой-то фон я все-таки слышу, как будто включение есть. Что ж со связью-то? Так, пробуем, нет. Так, подскажите мне, пожалуйста, Людмила, слышите меня? Так, давайте попробуем перезвонить, если получится, пока к другой теме перейдем. Нейросети облегчат врачам бумажную нагрузку. Врачи будут показывать медкарты пациентам, искусственному интеллекту, чтобы он помог составить диагноз, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Также, по его словам, через нейросеть будут переводить речь в текст и разбирать истории болезни. Мы узнали мнение действующих врачей, что они думают по поводу этих инициатив.
11: Бизнес FM. Мнение.
12: Главврач Федеральной сети клиник экспертной онкологии Евроонко Андрей Пылев.
13: Естественно, ИИ не поручат поставить диагнозы вместо врачей. Конечно же, это всегда будет компетенция врача, но что касается каких-то оформительских моментов, это уже достаточно давно происходит в морфологической диагностике, в компьютерной диагностике. Безусловно, искусственный интеллект помогает врачам. И если речь идет о том, чтобы избавить врача от заполнения каких-то документов, это, да, вполне может иметь место. Но что касается клинических решений, то они, безусловно, всегда остаются за живым человеком. Тем более, что искусственный интеллект, особенно в моей области, он и близко не может заменить живого человека.
12: Врач-терапевт Людмила Лапа.
14: Пока используем как поиск информации, но анализ никто не поручает, конечно, сделать искусственному интеллекту. Это делает все-таки доктор.
12: Профессор-хирург-травматолог Андрей Королев.
15: Конечно, искусственный интеллект может очень сильно облегчить работу врачам. Есть ряд специальностей, которые вообще находятся под угрозой исчезновения из-за активного внедрения искусственного интеллекта. То есть такие вещи, как рентгенология, например, чистая, описательная часть МРТ, компьютерные томографии, рентгенограмм, это все может, к сожалению, уйти в прошлое. Все равно люди в каком-то количестве останутся, но не в таком количестве, в котором они есть сейчас. Что касается описательных вариантов и описательных зон медицинских, ну, таких как терапия или хирургия, рукодействие и так далее, искусственный интеллект, конечно, окажет положительное воздействие, но не столько с точки зрения нагрузки на врачей как таковых, сколько с точки зрения администрирования. Администрировать может помочь искусственный интеллект, то есть анализировать, правильно или неправильно написано, правильные или какие-то выполнены стандарты. Но тут тоже надо учитывать, что стандарты все, они довольно быстро устаревают. И иногда что-то, что кажется сегодня супер правильным и абсолютным, если оно вдруг успевает попасть в стандарт, то оно может на следующий год оказаться совершенно неправильным. И эти изменения не могут быть так быстро отслежены.
2: Это был опрос врачей. Ну а теперь все-таки попробуем вернуться к ситуации на российском рынке. Людмила Рокотянская мне подсказывает, все-таки сейчас к нам присоединяется со второй попытки. Добрый день, Людмила.
16: Добрый день.
2: Нам 3 минуты всего дали коллеги в эфире, поэтому давайте без предисловий. Сейчас рост по индексу Мосбиржи 1%. Будет ли взята отметка в 2700 на этой неделе хотя бы?
16: А вот это большой вопрос. Действительно, мы отскакиваем после 9 недель непрерывного снижения. И даже не 2700, а диапазон 2690-2715. Это диапазон сопротивления, от которого мы можем, мы рискуем отбиться вниз. Но все-таки есть позитивные факторы. Помимо геополитики, это в первую очередь рынок нефти. Мы видим, что конфликт на Ближнем Востоке продолжается. И более того, даже если он будет закончен хоть завтра между США и Ираном, это не означает скорого и быстрого возвращения нефтяных цен на те уровни, которые были в начале года. Сегодня значимым явлением на рынке нефти будет публикация прогноза среднесрочного от Минэнерго США. В прошлый раз они публиковали его в начале апреля, и там заявляли о том, что если конфликт не продлится дольше апреля, а сейчас уже середина мая, то устойчиво ниже 90 долларов за баррель мы вернемся лишь к концу года, потому что только к этому периоду у нас восстановятся потоки с Ближнего Востока.
2: Визит Трампа в Пекин как-то может повлиять на нефтяной рынок?
16: Да, конечно, это будет, наверное, какой-то волатильный эмоциональный день. Очевидно, что лидеры будут обсуждать вопрос Ирана. И, конечно, на этом фоне может ожидаться повышенная волатильность на рынке нефти.
2: Про рубль тогда уж. У нас минута осталась. Сейчас ослабление у российской валюты и на Мосбирже к юаню на 0,25% и внебиржевой курс доллара то же самое. Куда двинется российская валюта дальше?
16: Вот наш макроэкономист Илья Федоров на прошлой неделе на сайте БКС Экспресс опубликовал большой обзор. И согласно данному обзору, все-таки мы в мае еще ждем рубль на примерно текущих отметках, такой крепкий. И где-то с июня можно будет ожидать ослабления рубля в диапазон 78-80 рублей за доллар.
2: Ну,
16: по юаню получается
2: 11,5, я полагаю.
16: Да. Вот, как-то так. И на вторую половину года уже ожидается более какое-то устойчивое ослабление рубля. Но, опять же, диапазон довольно скромный. 80-85 рублей за доллар США.
2: Большое вам спасибо за комментарии. Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций», была на прямой связи со студией.
17: Реклама.
18: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Catch a falling knife. Буквально с английского «поймать падающий нож». Это выражение используется по отношению к инвесторам, которые пытаются точно просчитать пик падения фондового рынка. Покупка акций, достигших дна, может оказаться удачной, но только в том случае, если есть уверенность, что позже цены пойдут вверх. Это как поймать падающий нож. Если повезет, получится схватиться за его ручку. Если нет, дело табак. Срочные переводы. На Business FM. Все золото мира.
19: Массовая добыча золота в Сибири началась в 19 веке. По указу 1812 года добывать золото и серебро, заплатив в казну определенную подать, разрешалось дворянам, почетным гражданам и купцам первой и второй гильдии. К 1861 году было выдано 1125 разрешений. Число рабочих на приисках достигло 30 тысяч человек. А годовая добыча составила более 17 тонн желтого металла. В 1927 году в СССР было создано акционерное общество «Союз золота». А в 1930-м и в Сибири, и на Дальнем Востоке была полностью ликвидирована частная золотопромышленность. Сегодня Россия в тройке мировых производителей золота. Более 300 тонн в год. Примерно столько же добывают в Австралии. Лидер добычи – Китай. Более 350 тонн ежегодно. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: 14.58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. 3700 российских военнослужащих возвращены из плена за время конфликта на Украине. Это следует из материалов ежегодного доклада уполномоченного по правам человека при президенте Татьяны Москальковой, который она представила сегодня Владимиру Путину. Также в презентации показана динамика обращений граждан в аппарат уполномоченного. Отмечается, что за 10 лет востребованность института уполномоченного выросла почти в 3 раза. Это был заключительный доклад Москальковой президенту, поскольку она покидает свой пост. Одного из бывших руководителей ЛДПР приговорили к 5 годам колонии. Сергея Абельцева признали виновным в мошенничестве в крупном размере, сообщает ТАСС. Обвинение требовало приговорить бывшего депутата Госдумы и помощника лидера партии Владимира Жириновского к 8 годам колонии. По версии следствия, Абельцев убедил пенсионера Сергея Алюшникова, что может благодаря своим связям устроить того на работу помощником депутата. За эту услугу он попросил 10 миллионов рублей. В июле 2024 года экс-депутата арестовали. Рэпера Ган Веста оштрафовали на 70 тысяч рублей по обвинению в пропаганде наркотиков. Суд признал Руслана Гоминова, это настоящее имя музыканта, виновным по административному делу. Поводом для протокола стали треки «Никотин» и «Бардак». Экспертиза обнаружила в них формирование положительного отношения к запрещенным веществам. В марте рэпера оштрафовали на 95 тысяч рублей из-за трека «Вика любит Пепе». Его обвинили в явном неуважении к обществу. Жалобы на Ган Веста писали активисты движения «Суд». 40-40 и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Роскомнадзор заверил, что не планирует ограничивать доступ к Майнкрафт. Ведомство не получало решения уполномоченных органов об ограничении доступа к игре, говорится в сообщении. Ранее в телеграм-каналах распространялась информация о том, что Роскомнадзор готовится к блокировке Майнкрафт, поскольку игру используют для вовлечения школьников в киберпреступления. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сроки отгрузки топлива выросли от 2 недель до месяца. Российский рынок ощущает нехватку бензина АИ-95, пишет Коммерсант. Среди причин внеплановые ремонты НПЗ и сезонный рост потребления. Удастся ли избежать повторения прошлогоднего сценария? Высший антикоррупционный суд Украины сегодня определит меру пресечения для Андрея Ермака. Бывшего главу офиса Зеленского подозревают в отмывании миллионов долларов. В деле фигурируют пленки и переписки с зашифрованными именами лиц из ближайшего окружения украинского лидера. Некоторые из них ссылаются на распоряжение некоего шефа. Кто бы это мог быть? Дональд Трамп летит в Китай в сопровождении верхушки из списка Forbes. Компанию президенту США составят несколько десятков бизнесменов, включая Илона Маска и Тима Кука. Ждать ли подвижек в торгово-экономическом противостоянии Вашингтона и Пекина и в обмен на что, а также какое место на предстоящих переговорах Трампа и Си займет вопрос поддержки Китаем, России и Ирана. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». топливном рынке нарастает дефицит АИ-95. Приоритет у НПЗ смещается в сторону производства социально значимого АИ-92, пишет Коммерсант со ссылкой на участников рынка. Наложилось несколько факторов. И возросший спрос перед летним сезоном, и удары по НПЗ, из-за которых ремонты становятся более частыми и внеплановыми. Даже с наценкой в 10% купить АИ-95 вне биржи сложно, а спрос на него сильно превышает предложение, отмечают аналитики. Особенно заметна проблема по традиции в Крыму, говорит местный журналист и общественный деятель Александр Горный.
1: Крыму исторически сложилось, что стоимость топлива на полуострове на 7-8% выше, чем материковой России. Это связано в первую очередь со сложностью логистики, а в последнее время проблема усугубилась. Возможность доставки топлива на полуостров усложнилась по ряду определенных причин. Сейчас литр 95-го бензина в Крыму стоит 81-83 рубля. И мы увидели довольно-таки очень существенный рост за последние несколько недель. Особенно сейчас вызывает беспокойство то, что через несколько недель начнется летний туристический сезон, который однозначно выявит проблемы, связанные с наличием топлива. И, конечно, это наличие будет регулироваться с помощью в том числе и цен. Я общался с людьми, которые представляют заправки крымские, сетевые. Все они говорят о том, что проблема очевидно будет, особенно когда будут пики туристического сезона. Возможность доставки сейчас ограничивается в первую очередь бензовозами. Возможность привозить вагонами через паром сейчас практически отсутствует. Крымский мост закрыт для перевозки топлива. Доставлять сюда танкерами – это, возможно, увеличение стоимости топлива на 5-7 рублей, как мне сказали. Это очень большие риски с учетом участившихся атак беспилотников. Всегда говорю своим знакомым, кто едет в Крым, что, ребята, всегда имейте с собой запас топлива 20 литров в канистру для того, чтобы, если возникнут какие-то проблемы, иметь возможность выехать.
20: Александр Горный, журналист из Крыма. Сроки отгрузки топлива выросли на 2-4 недели. Впрочем, биржевые цены стабильные. АИ-95 продается за 72 тысячи рублей за тонну. Ситуации, когда вы приезжаете на заправку, а там нет АИ-95, не будет, говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
21: Определенные сложности действительно на рынке присутствуют. Сезонное повышение началось раньше, чем это обычно бывает, и динамичней. Достаточно стремительный рост цен произошел в течение марта месяца. Ну а с апреля цены на достаточно высоком уровне закрепились и в этом уровне сейчас пока находятся. Если говорить о 95-м бензине, то оптовая цена в районе 70 тысяч рублей за тонну. Ситуация пока под контролем. Во всяком случае, всеми силами ее держат под контролем, предпринимают массу усилий, в том числе превентивный запрет на экспорт бензина для производителей, что для непроизводителей он давно существует и не снимался, в принципе, то для производителей он был превентивно введен. Что здесь также в качестве факторов, это, безусловно, международная конъюнктура. Как ни крути, у нас страна нетто-экспортер. Наши производители смотрят на значение индекса экспортной альтернативы, несмотря на все логистические сложности. И это, безусловно, толкает цену вверх, ну, потому что растет цена на нефть. Как следствие, растет цена на нефтепродукты на внешних рынках. И это создает определенные стимулы для роста цен внутри страны. Конечно, здесь дополнительно стоит добавить и то, что лето – это в целом пора ремонтов НПЗ. Не нужно забывать о внеплановых ремонтах в силу определенных обстоятельств, аварий, что в этом году тоже характерно. И в целом баланс производства, если по дизельному топливу у нас производство находится в значительном профиците, мы в два раза больше производим в сравнении с тем, что потребляем внутри страны, то по бензину ситуация не такая радужная. Где-то на 10% наши производят больше, чем требуется внутреннему рынку. Что касается роста розничных цен, за это сильно переживать нельзя. Да, цена будет расти, но ее всеми силами будут сдерживать в рамках инфляционного коридора. Может быть, чуть выше, чем инфляция, цены вырастут, но не критично, не значительно.
20: Павел Баженов, Независимый топливный союз, ФАС и Минэнерго заявляют, что ситуация стабильная и дефицита АИ-95 и других видов топлива на рынке нет. Бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении. Сегодня ему будет избрана мера пресечения. Дело касается элитного строительства под Киевом и легализации на нем почти 500 миллионов гривен. Это чуть больше 10 миллионов долларов. Утверждается, что это происходило, начиная с 2018 года. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнерами проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее Наталья Шашина.
0: Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи телефонных разговоров, которые в медиа уже окрестили пленками Ермака. Они, как утверждается, касаются самого экс-главы Офиса президента, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Как полагает НАБУ, на пленках они обсуждают детали строительства 4 элитных коттеджей под Киевом. Сами фигуранты в разговорах обозначают друг друга кодовыми именами. Ермак Р2, Миндич Р3 или Карлсон, Чернышов Р4 или Че Гевара. В сообщениях, датированных 2021 и началом 2022 года, Ермак обсуждает с дизайнером обустройство особняка в элитном кооперативе «Династия» под Киевом.
3: Добрый вечер. Смотрю, вам больше нравится стиль современный, нежели традиционный.
22: Добрый. Микс.
3: Добрый день. Нам необходимо провести с вами встречу для обсуждения возможных корректировок в планировке, для того, чтобы не задерживать стройку. Также у нас есть некоторые визуализации, которые нам также надо вам показать, для понимания, правильно ли мы двигаемся. Когда вам будет удобно встретиться?
22: Добрый день. На выходных.
0: Украинские СМИ сообщали о возможном подозрении Ермаку по делу кооператива «Династия» еще в прошлом ноябре. Тогда у главы Офиса президента прошел первый обыск. Как считает следствие, основная часть финансирования обеспечивалась за счет средств, полученных преступным путем. Рассчитывались наличными, в том числе через личного помощника Чернышова в одном из киевских офисов. Часть денег шла через окружение Миндича. При этом в расследовании НАБУ сказано, что заказчиков строительства было больше. В записях упоминается некий Р1. Кто это, непонятно. А украинское издание «Страна» считает, что под ним может пониматься Зеленский. На одной из записей 22 года Чернышов, тогдашний министр развития территорий, требовал ускорить строительство, ссылаясь на указания некого шефа.
23: Володя разговаривал с шефом, он просит начать работать, поэтому, пожалуйста, проработайте варианты по материалам, что есть, чего нет, и по людям, кто может выйти, кто не может. Сформируйте, хотя бы важно политически сделать старт. Спасибо.
0: Сам Ермак пообещал журналистам дать комментарий после завершения следствия, но сказал, что у него нет элитного коттеджа.
24: У меня нет ни одного дома. У меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели.
0: Суд уже наложил арест на землю и недвижимость, фигурирующие в деле. Ермак, напомню, лишился кресла прошлой осенью на фоне прошедших у него обысков. Тогда СМИ отмечали, что Ермак упоминается в расследовании громкого коррупционного скандала, связанного с украинским «Энергоатомом». По версии следствия, бизнесмен Тимур Миндич и его сообщники требовали у контрагентов откаты за контракты. На фоне скандала в отставку были отправлены министры энергетики и юстиции. Сам Миндич покинул страну. Наталья Шашина, «Бизнес-ФМ».
20: Ну, а тем временем СМИ активно обсуждают интервью, которое бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель дала американскому журналисту Такеру Карлсону. Самое громкое ее заявление – якобы во время переговоров в Стамбуле в 2022 году Зеленский был готов согласиться на передачу Донбасса России ради прекращения военных действий. А теперь, по словам Мендель, он стоит перед миллионами зрителей и говорит: «Я не могу отказаться от Донбасса». Конец цитаты. Рост в 29 раз. Завод «Хавейл» в Калужской области многократно нарастил выручку и прибыль за прошлый год. Выручка составила 41,5 миллиарда рублей. Это в 29 раз больше показателей предыдущего года. Чистая прибыль выросла немного меньше, в 27 раз, до 2,5 миллиардов рублей. В конце еще 2024 года на заводе компании «Автомобильные технологии» начали сборку кроссоверов «Хавейл М6». Сейчас, по данным «Автостата», этот автомобиль занимает 6-е место среди проданных в России моделей. Вместе с тем, выручка компании с китайским участием падает уже второй год, обратили внимание ведомости. В 2023 году выручка была на уровне 3,2 триллиона рублей, год спустя 2,8, а в прошлом году уже 2,6 триллиона. Основные факторы – снижение спроса на китайские легковые и грузовые автомобили и спецтехнику, и здесь же рост пошлин и налогов, а также возрастающий утильсбор. Показатели «Хавейл» впечатляют, но в целом закономерные, считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
4: Ну, здесь и эффект низкой базы, с одной стороны, а с другой стороны, у Хавейла, например, производство практически полного цикла, соответственно, можно обеспечивать комфортную цену, в то время как полностью импортные автомобили у нас дорожают в связи со всякими утилями и прочими изменениями. Здесь у завода и, в принципе, у бренда, именно на автомобиле, который производится в России, получается держать цену, скажем так, на уровне комфорта, то есть нету каких-то больших цифр. Ну, плюс ко всему, надо понимать, что достаточно широкий модельный ряд, это кроссоверы, внедорожники и пикапы, но, во всяком случае, практически на любую ценовую категорию есть предложение, начиная от простых жилеонов, заканчивая 700-ми танками, которые стоят несколько миллионов рублей, там, под десятку. Поэтому здесь и то, и другое. Здесь как раз, я так думаю, что маркетологи вовремя сообразили, что негоже сейчас поднимать стоимость автомобиля для конечного покупателя. И каким-то вот таким вот образом получилось, что называется, сманеврировать в такой непростой ситуации.
5: Компании с китайским участием, которые показывают падение, и дальше будут его показывать? Нет там каких-то проблесков?
4: Здесь, когда мы говорим о падении, мы все прекрасно понимаем, что здесь в первую очередь идет речь о покупательной способности населения. Доступность кредитов остается очень низкой. И потребительских кредитов, и автомобильных кредитов. То есть здесь нюанс в этом заключается. Плюс ко всему, многие китайские бренды и компании с китайским участием у нас сейчас переименовываются, превращаясь в российские, поэтому здесь тоже вроде как и их нет, но на самом деле они есть. То есть здесь мы уже, если мы говорим, например, про бренд Tenet, мы все понимаем, что это Cherry. Cherry с рынка уходит, минус один китайский бренд, но автомобили никуда не деваются. А здесь тоже в статистике может такая история быть, что именно чисто китайские производители учитываются, а новые российские пока еще нет. Это касается Волги, это касается Тенета. У нас некомфортные ставки по кредитам. У нас каждый год до 2030 года будет увеличиваться утильсбор. Хотя мы понимаем, что это механизм далек от эффективного, и мы все прекрасно понимаем, что он просто убивает и без того не самый здоровый российский автомобильный рынок. Поэтому процент автомобилей, точнее марок, которые будут исчезать или переименовываться, он будет расти. Соответственно, мы реже будем слышать про китайские компании, но мы настолько же часто будем видеть китайские автомобили с российскими названиями.
20: Максим Ракитин, Qt.ru. Один из основных конкурентов Хавейл, завод АГР в Калуге, сообщил сегодня о запуске производства нового семейного кроссовера Tenet T4L. Это более крупная и просторная версия модели T4. Сборка новинки ведется по методу полного цикла.
6: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Кабмин продлил срок госгарантии по кредитам для предприятий. Речь идет о привлечении компаниями средств и займов на поддержку своей деятельности до конца этого года. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Такая поддержка государства помогает снизить риски кредиторов и повысить привлекательность капиталовложений в важных для развития страны сферах, отмечается на сайте правительства. В федеральном бюджете на 2026 год общий объем средств на предоставление госгарантии составляет 296 миллиардов рублей. Экономики стран Большой Семерки рискуют потерять до 650 миллиардов долларов к 2030 году из-за снижения их конкурентоспособности на фоне активного развития китайской промышленности. Это эквивалентно примерно 12% промышленного экспорта стран G7, говорится в докладе Торговой палаты США, с которым ознакомились РИА Новости. Со временем это может вызвать более широкие последствия, предупреждают американские экономисты. Выручка российских компаний с китайским участием падает второй год подряд. В 2023 году она была на уровне 3,2 триллионов рублей, в 2024 – 2,8, а в 2025 – 2,6, следует из расчетов газеты «Ведомости». Опрошенные изданием эксперты сошлись в том, что основной фактор, повлиявший на сокращение выручки, это падение спроса на китайские легковые, грузовые автомобили и спецтехнику. Сказались насыщение спроса, рост пошлин, налоговой нагрузки, а также утильсбор. Росатом предлагает Индонезии начать освоение мирной атомной энергетики с малой атомной станции, в частности, с плавучей АЭС. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев по итогам переговоров с президентом страны Прабова Субианта. Также, по словам Лихачева, Росатом готов предложить Индонезии максимальную локализацию технологических процессов как при строительстве АЭС, так и на этапе ее эксплуатации. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: 15:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ.
8: Солнечные майские праздники кончились. В Москву пришли облачность и дожди. Сегодня утром в городе был сильный туман. Облачная погода продлится в столице до середины недели. При этом будет комфортно тепло в районе плюс 20. А уже к выходным синоптики обещают летнее тепло до плюс 27. О погоде на ближайшие дни говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
10: Всю предстоящую неделю, да и, собственно говоря, предстоящие выходные дни, погоду в столичном регионе будут определять циклоны. Поэтому мы будем какое-то время находиться в теплых секторах, и поэтому у нас существенных осадков не ожидается, к радости многих. А вот то, что касается выходных дней, там, конечно, без кратковременных дождей различной интенсивности не обойтись. В среду дневная температура 21-23, по области 18-23. Наметилась тенденция к повышению температуры за счет дневных значений. Такая же погода ожидает нас и 14 числа в четверг. В столице 21-23 градуса, то есть пока что это еще чуть ниже климатической нормы. 15 числа погода облачная, местами пройдет кратковременный дождь, дневная температура 17-22. Она будет чуть ниже, чем четверг, за счет того, что будет больше облаков и дождя. В субботу 19-24, то есть температура воздуха у нас выйдет на климатическую норму. В воскресенье без кратковременных дождей не обойтись, причем местами даже возможно и развитие грозовой деятельности. Ночь станет еще более теплой, 12-17 градусов. Дневная температура 20-25. Тепло к нам возвращается, остается только подождать его.
8: Татьяна Позднякова, специалист информационного портала «Метеоновости». После этой недели весна окончательно закрепится в столице и начнет готовить атмосферу к смене сезонов. Белый дом пригласил Илона Маска и Тима Кука сопровождать Трампа во время поездки в Китай. Уже завтра американский президент летит в Пекин, а на 14 и 15 мая запланированы переговоры с Си Цзиньпином. Список всех сопровождающих главы Белого дома насчитывает десятки влиятельных бизнесменов и руководителей американских корпораций. Гендиректора JR Space Ларри Калл, руководитель Boeing Келли Ордберг, Ларри Финк из BlackRock и многие другие. Присутствовать при этом смогут не все. Например, как замечает Bloomberg, гендиректор Cisco Чак Робинс тоже получил приглашение от Белого дома присоединиться к поездке в Китай, но он не поедет из-за отчетности своей компании. Таким образом, Трамп надеется, что группа поддержки поможет заключить ряд деловых сделок и соглашений о закупках с Пекином. По словам американского президента, он рассчитывает обсудить с лидером КНР вопросы энергетики, поставки редкоземельных металлов, Иран, Тайвань и, в частности, вопрос дальнейших поставок американского оружия на остров, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
11: Для американского бизнеса очень важно открыть границы, потому что страдают все, от сельхозпроизводителей американских до взаимодействия в области технологий. Такая странная изоляция Китая превращает еще и изоляцию Америки от Китая. Я думаю, что бизнес занимает значительно более гибкую и более открытую позицию. Трамп готов вернуться к этому уровню отношений 5-7 лет назад, то есть когда Китай довольно активно размещал заказы в корпорации Boeing, активно сотрудничал с NVIDIA, но не факт, что сейчас уже Китай пойдет на такие сделки, учитывая ненадежность именно американской политики. Саммит будет очень непростым и, по крайней мере, не тем, который задумывал Трамп изначально. Иранская ситуация полностью перемешала карты, не только США, но и Китай, и разговор пойдет именно, прежде всего, об Иране. У США позиция такая, что ни один корабль не должен проходить через Ормузский пролив без разрешения США, но США будет настолько добры, что откроют их для китайских кораблей, ну, естественно, в обмен на какие-то другие преференции. Не думаю, что в такой простой размен готова пойти китайская сторона. Она настаивает на снятии целого ряда тарифных барьеров. Ну и плюс к этому допуск товаров многих китайских компаний на американский рынок будет стандартная сложная встреча. Скорее всего, обе стороны заявят о колоссальном прогрессе, но ситуация зависит сейчас разрешать ситуацию с Китаем. У США просто нет серьезных рычагов, а у Китая нет серьезных рычагов давить на США.
9: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. После Трампа Китай посетит Владимир Путин. Визит намечен на вторую половину мая. Сроки Москва и Пекин объявят синхронно, сообщили сегодня в Кремле. Российско-китайские отношения тоже станут темой для обсуждения во время визита американского президента. Точнее, поддержка Пекина Москвы, отмечает Рейтер. Впрочем, эта тема точно будет не на первом месте для Трампа, комментирует политолог Георгий Буфт.
12: Трамп не тот человек, который будет ставить на первое место именно то, чтобы Китай там жестко следовал американским санкциям в отношении России. Хотя этот вопрос тоже будет подниматься наверняка. Тем более, что Китай недавно показал пример того, что он может даже и правительственными указами игнорировать американские санкции. Было издано соответствующее распоряжение, так что прецедент уже создан. В отношении России такого указа не было. Возможно, тема будет обсуждаться. По каким-то вопросам, наверное, будет достигнут компромисс. Объем торговли Америки с Китаем по-прежнему огромный, хотя этот объем последние два года сокращается. Визит Трампа призван, собственно, переломить эту неблагоприятную тенденцию, прежде всего, попытаться увеличить экспорт американских товаров и услуг в Китай. Китай в ответ хочет ослабления санкций в технологической области и каких-то подвижек по политике в отношении Тайваня.
13: Вот эта мощнейшая группа поддержки, которую Трамп с собой берет, насколько она ему поможет?
12: Она будет заниматься бизнес-темами. Китайцы тонко чувствуют, где они могут извлечь прибыль, где им выгодно, и они могут развязать экономические направления с политическими условиями. Конечно, ситуация непростая. Трамп завяз в Иране. Вопрос в том, воздержится ли он от ударов новых по Ирану до своего визита в Китай, во время него или сразу после. Пока что ситуация поставлена на паузу.
9: Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Перед визитом Трампа в Пекин журнал «Экономист» вышел с обложкой «Саммит подозрений», имея в виду, что Америку и Китай уже называют дуэтом сверхдержав G2. Но это мрачная мысль, отмечает издание, у одной страны лидер, который относится к союзникам как к козлам отпущения, а у другой – авторитарный режим, который подливает масло в конфликты у соседей, которые мог бы загасить. Прогноз по инфляции на 26-й год повышен до 5,2% с ранее ожидаемых 4%. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер Александр Новак. Понижение инфляции до целевых значений перенесено на 27-й год. Центробанк в последнем прогнозе также повысил уровень инфляции на этот год в интервале 4,5-5,5%. Российская экономика, по словам Новака, в этом году вырастет на 0,4%, и это в три раза ниже прогноза правительства, который был представлен в начале года. Он предполагал рост ВВП на 1,3%. В прошлом году рост экономики составил 1%. ЦБ ранее прогнозировал рост ВВП в этом году в интервале от 0,5% до 1,5%, комментирует главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
14: Я бы здесь больше уделяла внимание тому, что взгляд правительства, он синхронизирован со взглядом Центрального банка. Центральный банк тоже, так сказать, повысил на этот год прогноз, тоже раньше ориентировался на уровень около 4%. Сейчас диапазон прогнозной инфляции 4,5-5,5%. И вот мне кажется, что с точки зрения прогноза правительства очень важно, что цифра 5,2, она внутри прогнозного диапазона Центрального банка находится. Взгляд на 27-й год, он тоже синхронизирован со взглядом Центрального банка. Но с точки зрения самой цифры, здесь важно напомнить, что все-таки у нас происходило повышение НДС, и ускоренный рост цен, который с этим связан, он, конечно, потребовал корректировок. Это, вот, мне кажется, ключевая история, но это уже зеркало заднего вида, это уже произошло, поэтому повышение прогноза инфляции не означает, что впереди грядут какие-то дополнительные инфляционные риски.
13: Как, по словам вице-премьера, консервативная цена нефти 50-59 за баррель сочетается с рисками укрепления рубля из-за конфликта на Ближнем Востоке? И не заложено ли в прогнозе заведомое занижение экспортных доходов?
14: Мне
2: Мне кажется, что действительно прогноз выглядит осторожно, но, с другой стороны, я хочу сказать, что действительно внешняя ситуация достаточно непредсказуема, и очевидно, что все-таки стратегический интерес США заключается в обеспечении более низких цен на нефть на, так сказать, длинном горизонте. Поэтому здесь кажется, что ситуация на Ближнем Востоке, хотя, так сказать, период эскалации он затянулся, безусловно, и период, в общем, повышенных цен на нефть по сравнению с ожиданиями. Но кажется, что консервативный подход при формировании прогнозной цены на нефть, ну, он действительно оправдан.
9: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Рост экспортных цен укрепляет рубль. Это, по словам вице-премьера, частично компенсирует эффект для бюджета, поэтому цены на нефть заложены консервативно. На 26-й год $59 за баррель и 50 на следующие два года. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика не может быть застрахована от глобальной волатильности на мировых рынках. Однако, по его словам, благодаря мерам правительства в России сохраняется макроэкономическая стабильность и темпы роста экономики. Экономики будут постепенно повышаться, пусть и скромно.
15: Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Девятиклассник открыл

0: Рассказал, что ограничения охватят Пензу и ряд районов. Дистант продлится в школах, колледжах и вузах с 12 по 14 мая. В Липецке школьники останутся дома сегодня и завтра. В администрации области ситуацию объяснили возможными провокациями. Кружки и другие мероприятия также отменены. За ночь силами ПВО было сбито 27 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки проходили над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями. Кая Каллас сообщила о недостатках системы общей обороны Евросоюза, выявленных при моделировании применения статьи о военной взаимопомощи в рамках договора о Евросоюзе. По ее словам, документ включает три сценария: нападение на страну НАТО, нападение на страну ЕС, не входящую в НАТО, и гибридное нападение. Глава евродипломатии подчеркнула, что результаты учений не будут публичными. Их целью было определить последовательность действий и ответственность. Вирус зафиксирован у 11 пассажиров круизного лайнера МВ «Хондиус». У 9 из них подтвердился хантавирус «Сандос», рассказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебриесус. При этом ВОЗ пока не фиксирует признаков начала масштабной вспышки эпидемии, но в ближайшие недели число зараженных может увеличиться. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15.30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство меняет прогноз по инфляции. Вместо 4% 5,2%. Ожидания по росту ВВП тоже скорректированы до 0,4%. Это втрое ниже прогнозов начала года. Такие цифры в интервью «Ведомостям» представил вице-премьер Александр Новак. Как все это отразится на бюджете? Годовая выручка и прибыль выросли в десятки раз. Автозавод «Хавейл» в Калужской области продемонстрировал рекордные показатели. При этом финансовые показатели компании с китайским участием в целом падают второй год подряд. Как все это объяснить, мы спросили у экспертов. Евровидение вне политики не получается. Песенный конкурс в этом году намерены бойкотировать сразу несколько стран. Причина – участие в нем исполнителя из Израиля. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компании. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «Ведомостям». Хотя в прошлом году наблюдалось снижение инвестиций более чем на 2%, в предыдущие годы была заявлена очень высокая планка. В 2021-2024 годах вложения выросли в реальном выражении на 38%. А в последние два года стоимость кредитования стала слишком высокой для большинства компаний, и своей прибыли, которую можно было бы вложить в развитие, у бизнеса стало меньше. Сдвиг от банковского финансирования к выпуску облигаций зампред правительства назвал позитивной тенденцией. Хотя многие компании, по словам Новака, все еще не готовы сделать следующий шаг, а именно перейти от долгового финансирования к долевому и выйти на рынок капитала, где компании находят средства для вложений и какие риски видят в долевом финансировании и размещении облигаций, мы узнали у представителей бизнеса.
1: Бизнес говорит.
3: Управляющий партнер, директор по развитию биотехнологической компании «Эволинк» Михаил Лапшин.
4: Нам сейчас приходится модернизировать производство, задачены открытием, собственно, научно-исследовательского центра, поэтому, конечно, мы инвестируем. При сокращении текущей ставки мы не можем брать кредиты, это в моменте сейчас невыгодно. Но мы реинвестируем всю прибыль, и да, мы присутствуем на рынке облигаций, потому что на самом деле сегодня это наиболее конструктивный инструмент дополнительного финансирования. Конечно же, ждем, что денежно-кредитная политика будет смягчаться в следующем году, по крайней мере, уж точно. Хотя бы там на уровне 10-11%, если бы она была, то для нас, конечно, это было бы очень большим подспорьем.
3: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Рачук.
5: Производственная компания, и понятное дело, что идеально это полагаться на собственную прибыль. Говорить про покупку оборудования, идеальный инструмент – это покупать оборудование в рассрочку. Пользовались и лизингом, покупку оборудования, транспорт в последние годы. Что касается долевого финансирования через рынок капитала, очевидно, что у людей, у рынка, у предпринимателей имеется недостаток знаний, информации насчет того, как работают эти инструменты. Отсюда возникает определенное недоверие. Если сравнивать эти инструменты с кредитованием, с такой процентной ставкой, то для многих компаний, которые хотят развиваться, это могло бы быть, наверное, единственным выходом.
3: предприниматель, руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
6: Основная проблема в выпуске облигаций в том, что

0: высокодоходные облигации, которые выпускаются как раз в сфере малого и среднего бизнеса, они в проценте практически не упали. То есть мы видим, как снижается каждые там 2-3 месяца ставка рефинансирования, но если вы посмотрите все выпуски за последний год, то они как были от 22 до 26% годовых, так и остались. В таком сегменте, а я сам занимаюсь выпуском облигаций, практически невозможно работать реальному сектору. В основном деньги берут лизинговые компании, микрофинансовые организации, ломбарды, то есть те, кто по факту кредитует население более мелкими траншами и еще более по высокой ставке. Касательно классического кредитования, опять же, для малого бизнеса оно практически недоступно, и ставка начинается от 18% годовых и выше.
1: Основатель и гендиректор Ninja Goods Кирилл Горин.
2: Для нас, как для малого бизнеса, выпуск облигаций – это инструмент пока недоступный, требует масштаба, предсказуемой отчетности, ресурсов на сопровождение. Это будет позже. Банковское кредитование при текущих ставках для нас, как для растущего бизнеса, слишком дорогое. Мы смотрим в сторону частных инвестиций и партнерского капитала, где инвестор разделяет не только доходность, но и наш предпринимательский риск. Нам бы хотелось выходить на публичный рынок, но это не вопрос нашего желания, скорее стадии зрелости проекта. Нужна большая выручка, стабильная прибыль, прозрачные процедуры и управленческая инфраструктура.
3: В 2026 году, по прогнозу вице-премьера Александра Новака, снижение инвестиционной активности продолжится по инерции, рост возобновится с 2027 года, когда производство догонит спрос, низкая инфляция понизит ставки и позволит смягчить денежно-кредитную политику. Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков. Это показало исследование юридической фирмы Sample Legal, пишут ведомости. Было проанализировано более 800 песен, которые выпустили до начала весны. Напомню, с 1 марта в России вступили в силу изменения к законодательству о пропаганде наркотиков. Была введена возможность привлечения нарушителей к уголовной ответственности, и некоторые треки требуют правок, чтобы избежать правовых рисков. Наибольшая их доля оказалась среди песен в жанре хип-хоп, в среднем 50%. Однако в отдельных каталогах этот показатель может доходить и до 80%. Среди каталогов поп-музыки доля таких композиций от 7 до 18%. Как уже сейчас, закон влияет на музыку. Наблюдениями делится гендиректор платформы для продвижения треков на радио «Топ-хит.ру» Павел Балашов.
4: К нам в день на топ-хит поступает порядка 15-20 треков на тестирование. Соответственно, все треки, в которых содержится упоминание запрещенных веществ, во-первых, они у нас помечаются специальной плашкой плюс 18, а это такая пометка для радиостанций, в принципе, для людей, кто тестирует. Во-вторых, пока мы не видим, что сократилось количество таких треков, видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее, и то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Большинство треков с пометкой плюс 18 встречается рэп, R&B, попсе, это порядка 5%. Сейчас мы наблюдаем, что часть попсовых артистов начали сразу запикивать или заблюривать эти слова, или заменять. Потому что все-таки попса больше ориентирована на радио, и каноны радио не позволяют пропускать такие песни, а тем более с принятием закона, ну, это вообще непозволительно. Если честно, я думаю, что да, это сильно повлияет на творчество, и ребята, наверное, будут думать, потому что способы продвижения такого контента, они сильно сужаются. Продвижение такого контента будет сильно узко, может быть, только на страницах артиста. Не знаю, как стриминговые площадки на это сейчас будут реагировать. Может быть, тоже ведут какие-то плашки плюс 18, хотя у них на Яндексе уже существуют такие плашки. Либо могут удалять. Ну, я думаю, что артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом последняя песня Баста Игрува говорит о том, что, в принципе, 80% песни можно запикать. Пикать, народ все равно будет слушать. Я думаю, что они специально написали такой трек.
3: Павел Балашов, Топ-хит.ру. Трек, который он упоминает, это композиция Басты и Гуфа из песни «Слов не выкинешь». С нее начинается их совместный альбом, вышедший в конце апреля. В ней запикано чуть ли не каждое третье слово. Сегодня же суд оштрафовал на 70 тысяч рублей рэпера Ганвеста за пропаганду наркотиков в песнях. Во время недели Евровидения, которая началась сегодня, в Вене пройдут демонстрации в поддержку Палестины из-за участия в конкурсе Израиля. В городе усилены меры безопасности, наряды полиции укомплектовали сотрудниками со всей Австрии и пригласили коллег из Германии, сообщает Associated Press. Агентство отмечает, что разногласия по поводу участия Израиля омрачают 70-летие экстравагантного поп-музыкального шоу. В СМИ называют этот сезон Евровидения одним из самых скандальных.
5: Подробности.
6: Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения отказались от участия в Евровидении, протестуя против присутствия Израиля. Телекомпании этих стран, включая гигантов индустрии, не станут транслировать конкурс. А национальный телеканал Словении вместо этого будет показывать палестинские фильмы, пишет The Guardian. BBC отмечает, что это самый масштабный бойкот за всю 70-летнюю историю конкурса. Многие вещатели связывают свое решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, называя это геноцидом. Еще в прошлом месяце участники компании «Нет музыки для геноцида», включая участника Pink Floyd Роджера Уотерса, призвали к бойкоту Евровидения и обвинили Европейский вещательный союз в лицемерии. Если Россию не допускают, то почему допускают Израиль? На фоне усиливающихся призывов к бойкоту министр культуры и спорта Израиля заявил, что Евровидение – это праздник музыки, культуры и братства между народами, а не площадка для набора политических очков. А потенциальный бойкот был бы позорным и лицемерным после теракта, который Израиль пережил в октябре 23 года. Участник из Израиля Ноам Битан, который выступает с романтической поп-балладой «Мишель», преимущественно на французском языке, рассказал журналистам, что репетировал под свист и улюлюканье. Полиция Вены подготовилась к протестам пропалестинских активистов и попыткам срыва конкурса, особенно в день финала, сообщает Times of Israel.
3: Нью-Йорк Таймс накануне первого полуфинала выпустила расследование, в котором заявила, что Израиль превратила Евровидение в инструмент мягкой силы. Газета пишет, что для израильского правительства Евровидение стало чем-то большим, чем просто праздником блестящих нарядов и пиротехнических шоу. Оно стало шансом, благодаря сильным выступлениям своих певцов, улучшить пошатнувшуюся репутацию страны и заручиться международной поддержкой. Из-за бойкота против Израиля музыкальное шоу пройдет без Испании и Нидерландов, традиционно занимающих пятые и шестое места по объему финансовых вложений в Евровидении. Также Ирландии, являющиеся рекордсменом по количеству победных взносов, а также Словении и Исландии, комментирует телеведущий, музыкальный критик Илья Легостаев.
7: В этом году, чуть ли не с 2003 года, наименьшее количество стран присутствует, что, конечно же, сужает музыкальную палитру и некую представительность. У этой организации 70-летняя история. Ну, как-нибудь она все это переживет. Да, неприятно. Тем более, что среди отказавшихся Испания – это одна из стран основного пула евровидийного. Это такой вопрос престижа, что называется. Но я не думаю, что люди, которые купили билеты на два полуфинала и финала, каким-то образом от этого хуже проведут время. Основная форма протеста – это бойкот. Я считаю, что эта форма далеко не продуктивная, особенно если речь идет о культуре. Казалось, что с рассветом технологий, мультикультурализмом будет как-то спокойнее. Люди научатся воспринимать друг друга. Но это нам всем только казалось. Но, в принципе, я считаю, что на конкурсе достаточно ярких артистов, и не сошелся белый свет клином вот на этих пяти государствах.
8: Каким на фоне политических скандалов в этом году будет конкурс?
7: Я очень надеюсь, что концерты пройдут гладко. Я очень надеюсь, что они не превратятся в какой-то политическое дефиле, иногда совершенно безумно. Людей. Да, конечно, есть флаги, есть мнение, но очень хочется, чтобы все заявленные песни прозвучали, голосование состоялось, и люди получили от этого всего удовольствие.
8: Может какое-то случиться чудо, что страны, отказавшиеся, вернутся в конкурсы?
7: Я полагаю, что есть какой-то регламент, потому что репетиции начинаются задолго до первых выступлений, поэтому если они в них не участвовали, то их, конечно, сложно будет выпустить на сцену. Чудеса, конечно, случаются, но в техническом отношении я полагаю, что это уже невозможно.
3: Илья Легостаев, музыкальный критик. В прошлом году во время выступления израильской певицы Ювали Рафаэль, которая пережила нападение Хамас, пропалестинские активисты пытались сорвать ее номер и прорваться прямо на сцену. Несмотря на это, Рафаэль заняла второе место со своей песней «Новый день взойдет». Тогда она получила средние оценки от судей, но превзошла остальных участников по результатам народного голосования.
5: Реклама. Мануфактурный часовой механизм, созданный для невесомости. Два часовых пояса на одном 24-часовом циферблате. Солнечный компас. Для тех, кто не перестал стремиться в космос. Премиальные часы «Ракета Байконур». Ваш космос на запястье. Ракета.ком.
9: У «Амфибия» Москва, улица Большая Дмитровка, дом 13/1, строение 3, офис 14. Украинство 14-774-674-54-78.
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Вьетнамский дунг – валюта Северного и Южного Вьетнама, заменившего пиастр французского Индокитая. На севере дунг появился в 1947 году, на юге – через 8 лет. После объединения страны в 1976 дунг тоже стал единым. В переводе означает «бронза», в более широком значении – «деньги». На 4 с лишним порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Казань 93,5. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
10: Американский инвестфонд Vanguard, занимающий второе место в мире среди управляющих активами после BlackRock, намерен существенно расширить свое присутствие в Европе, пишет Reuters. В ближайшие 5 лет фонд планирует увеличить активы в Европе вдвое с нынешних 535 миллиардов долларов до триллиона. В частности, планируется увеличить набор ETF, торгуемых индексных фондов, с нынешних 40 до 60-70. Также рассматривается возможность расширение сотрудничества с европейскими финтех-компаниями и усиление своих команд в Германии, Испании и Франции. Сейчас под управлением Vanguard в мире 10 триллионов долларов, но в основном это активы в США. Мессенджер WhatsApp, принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена, начал распространять среди пользователей iOS платную подписку WhatsApp Plus. Новый тариф целиком посвящен настройке внешнего вида, стикеры с полноэкранной анимацией, 18 цветов интерфейса вместо стандартного зеленого, 14 альтернативных значков приложения и расширенные настройки чатов. Базовые функции мессенджера остаются бесплатными.
5: Бизнес и власть.
10: Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в России контента, сообщили в Мосгорсуде. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 800 000 рублей. За последний год сумма штрафов мессенджера приблизилась к 80 миллионам рублей. Наибольшее их количество назначено за неудаление запрещенного в России контента. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Пятнадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете Business FM. Рубль немного дешевеет, однако внебиржевой доллар по-прежнему торгуется ниже отметки 74 рубля. Цены на нефть после роста стабилизировались около отметки $108 за баррель Brent. На российском фондовом рынке рост. Индекс Мосбиржи пытается вернуть себе уровень 2700. Удастся ли это сделать, говорит эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.
11: Вот это большой вопрос. Действительно, мы отскакиваем после 9 недель непрерывного снижения. И даже не 2700, а диапазон 2690-2715. Это диапазон сопротивления, от которого мы рискуем отбиться вниз. Но все-таки есть позитивные факторы. Помимо геополитики, это в первую очередь рынок нефти. Мы видим, что конфликт на Ближнем Востоке продолжается. И более того, даже если он будет закончен хоть завтра между США и Ираном, это не означает скорого и быстрого возвращения нефтяных цен на те уровни, которые были в начале года. Сегодня значимым явлением на рынке нефти будет публикация прогноза среднесрочного от Минэнерго США. В прошлый раз они публиковали его в начале апреля, и там заявляли о том, что если конфликт не продлится дольше апреля, а сейчас уже середина мая, то устойчиво ниже $90 за баррель мы вернемся лишь к концу года, потому что только к этому периоду у нас восстановятся потоки с Ближнего Востока.
12: Про рубль. Куда двинется российская валюта дальше?
11: Вот наш макроэкономист Илья Федоров на прошлой неделе на сайте БКС Экспресс опубликовал большой обзор. И согласно данному обзору, все-таки мы в мае еще ждем рубль на примерно текущих отметках, такой крепкий. И где-то с июня можно будет ожидать ослабления рубля в диапазон 78-80 рублей за доллар. И на вторую половину года уже ожидается более какое-то устойчивое ослабление рубля. Но, опять же, диапазон довольно скромный, 80-85 рублей за доллар США.
3: Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку БКС Мир Инвестиций. Рубль отступает после укрепления накануне. Чем это можно объяснить и какие дальнейшие перспективы у российской валюты, говорит руководитель отдела инвестиционного консультирования Solid Инвестиции Алексей Антонов.
13: Пока в базовый сценарий, что мы будем находиться вблизи текущих уровней, возможно, даже небольшое укрепление рубля все-таки в базовом сценарии у нас прослеживается. И ждем дальнейших драйверов для восстановления. Пока их нету или не предвидится.
12: Что это могут быть за драйверы?
13: Ну, допустим, изменения в бюджетном правиле, изменения ключевой ставки. Эти два основных показателя, которые сейчас давляют над курсом национальной валюты.
12: Кстати, по поводу ставки уже пошли разговоры, что, может быть, и не очевидно, что ЦБ будет дальше понижать ключевую ставку на следующем заседании.
13: Это холодный душ, который мы увидели на прошлом заседании, безусловно, сейчас пыл охладил всех участников, которые ставили на быстрое снижение ставки, поэтому сейчас уже все выбирают осторожную траекторию, возможно, и сохранение на ближайшем заседании, либо снижение, но незначительное на 0,20.
12: И нефть показывает снова укрепление. Будет дальнейший рост?
13: Интрига этой недели — это, безусловно, визит Трампа в Китай. Вопрос относительно Ирана, он, безусловно, будет затронут. И, скорее всего, уже к концу недели, либо начало следующей недели, мы можем там ожидать какие-то первые там инсайдерские движения, которые будут по нефти. Если все пройдет плохо, наверное, на этих же уровнях мы и останемся. Если же все-таки какой-то свет в конце тоннеля мы увидим хотя бы меморандум о продолжении дипломатического решения данной проблемы, то, конечно, мы, возможно, сюрпризы, и нас ожидают серьезное движение по нефти вниз.
3: Алексей Антонов, эксперт. По сообщению Белого дома, Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин встретятся утром 14 мая в Пекине на саммите, где основными темами обсуждения станут торговля и война в Иране. Эта поездка станет первым визитом президента США в Китай почти за десятилетие. Нейросети снимут с врачей бумажную нагрузку. Врачи будут показывать медкарты пациентов искусственному интеллекту, чтобы он помог поставить диагноз, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Также, по его словам, через нейросеть будут переводить речь в текст и разбирать истории болезней. Одна из разработок на основе ИИ, которая уже внедряется, позволяет за считанные секунды анализировать электронную историю болезни и карту пациента, выдавая врачу, например, скорой помощи, ту информацию, которая нужна здесь и сейчас. Раньше на такой анализ могло уходить до получаса, добавил министр. Мы узнали мнение действующих врачей, какую работу сейчас можно доверить искусственному интеллекту и во всем ли можно на него полагаться.
5: Бизнес FM. Мнение.
14: Главврач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев.
15: Естественно, ИИ не поручат поставить диагнозы вместо врачей. Конечно же, это всегда будет компетенция врача, но что касается каких-то оформительских моментов, это уже достаточно давно происходит в морфологической диагностике, в компьютерной диагностике. Безусловно, искусственный интеллект помогает врачам. И если речь идет о том, чтобы избавить врача от заполнения каких-то документов, это, да, вполне может иметь место. Но что касается клинических решений, то они, безусловно, всегда остаются за живым человеком. Тем более, что искусственный интеллект, особенно в моей области, он и близко не может заменить живого человека.
14: Врач-терапевт Людмила Лапа.
16: Пока используем как поиск информации, но анализ никто не поручает, конечно, сделать искусственному интеллекту. Это делает все-таки доктор.
14: Профессор-хирург-травматолог Андрей Королев.
17: Конечно, искусственный интеллект может очень сильно облегчить работу врачам. Есть ряд специальностей, которые вообще находятся под угрозой исчезновения из-за активного внедрения искусственного интеллекта. То есть такие вещи, как рентгенология, например, чистая, описательная часть МРТ, компьютерные томографии, рентгенограмм. Это все может, к сожалению, уйти в прошлое. Все равно люди в каком-то количестве останутся, но не в таком количестве, в котором они есть сейчас. Что касается описательных вариантов и описательных зон медицинских, ну, таких как терапия или хирургия, рукодействие и так далее, искусственный интеллект, конечно, окажет положительное воздействие, но не столько с точки зрения нагрузки на врачей как таковых, сколько с точки зрения администрирования. Администрировать может помочь искусственный интеллект, то есть анализировать, правильно или неправильно написано, правильно или какие-то выполнены стандарты. Но тут тоже надо учитывать, что стандарты все, они довольно быстро устаревают. И иногда что-то, что кажется сегодня супер правильным и абсолютным, если оно вдруг успевает попасть в стандарт, то оно может на следующий год оказаться совершенно неправильным. И эти изменения не могут быть так быстро отслежены.
3: Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что его министерство активно прибегает к помощи искусственного интеллекта, причем для самых важных задач, например, для ежегодного формирования бюджета. Впрочем, последнее слово всегда остается за человеком, постарался успокоить глава Минфина.
18: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
19: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
20: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
21: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
22: Бизнес FM. Контекст. С 3 по 6 июня. Петербургский международный экономический форум. В рамках программы участники обсудят трансформацию глобальных рынков и инвестиционные стратегии, а также структурные изменения в российской экономике, нацеленные на экономический рост. Тематика сессии охватывает демографию, рынок труда, устойчивое развитие территорий и внедрение новых технологий, формирующих будущее. Организатор — фонд Росконгресс. Подробнее на форум spb.com. 6+.
23: Знай меру. Бушель – единица измерения объема, чаще сыпучих продуктов, но иногда и жидкостей. В одном бушеле около 35 литров. 2,5 бушеля составляют 1 баррель. В США также используется как мера веса для зерновых. Например, бушель овса весит 32 фунта, а бушель пшеницы – 60 фунтов.
24: Знай меру. На Бизнес FM. Деньги с Кириллом Гоминским.
25: Плей-офф – это тот отрезок сезона, когда звезды должны блистать еще ярче и тащить команду за собой. Но они тоже люди, и их игра может давать сбой. В таких ситуациях должны мобилизоваться партнеры. Если один из лидеров команды не в ударе, то часто есть кому подстраховать и взять ответственность на себя. А если трое не могут найти свою игру, тогда победить практически невозможно. Именно это и случилось с Boston Celtics в 7-м и решающем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вдвойне обидно, что это произошло после того, как Бостон смог победить в 2 матчах подряд после счета 1-3 в серии. Трое из стартовой пятерки Celtics не смогли набрать ни одного очка. Тут особо и подстраховать уже некому. Объективности ради нужно отметить, что лучший игрок команды, форвард Джейсон Тейтом, с зарплатой в 54 миллиона долларов в этом сезоне не смог выйти на паркет из-за травмы сустава левого колена. Еще не совсем понятно, почему тренер Джо Мазулла не выпустил на площадку ветерана Николу Вучевича. Но это не отменяет факта, что Рон Харпер, Лука Гарза и Бейлор Шейрмен, выйдя в старте на решающий матч, не набрали ни одного очка на троих. Подстраховали лучшего игрока команды, так подстраховали. Вторая звезда Бостона, Джейлен Браун, старался. Он набрал 33 очка за 40 минут игрового времени, но в одиночку ему не справиться. Особенно, когда скамейка не помогла. Выходившие на замену Джордан Уолш и Уго Гонзалес тоже остались с бубликом в графе «набранные очки». Обидно, конечно, доведя серию до 7-го матча, проиграть вот так. Но зато во втором раунде нас ждет возвращение классического противостояния Нью-Йорка и Филадельфии.
24: Спорт и деньги на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Кремле объяснили слова Владимира Путина о близости конца конфликта на Украине. Об этом позволяет говорить багаж наработок в рамках мирного процесса, но пока говорить о какой-то конкретике не приходится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил слова главы государства о том, что Россия остается открытой для контактов и будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны США. По словам представителя Кремля, военная операция может остановиться в любой момент, как только киевские власти возьмут на себя ответственность и примут необходимые решения. Какие решения нужно принять в Киеве, хорошо знают, пояснил пресс-секретарь. Конституционный суд не стал рассматривать жалобу экс-депутата Госдумы Юрия Напсо, лишенного полномочий за отсутствие на 172 заседаниях. Напсо попросил КС проверить конституционность статьи федерального закона о статусе депутата Госдумы, поскольку, по его мнению, на основании этой нормы его полномочия были прекращены без учета уважительных причин. В судах заявитель сообщал, что он находился на лечении в Объединенных Арабских Эмиратах. КС напомнил, что депутат Госдумы обязан принимать личное участие в заседаниях парламента и поддерживать связь с избирателями. Суд в Москве заочно приговорил главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзитко к 8 годам лишения свободы. Журналист признан виновным в распространении фейков о российской армии и в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Ему также назначили штраф в размере 250 тысяч рублей и на 4 года запретили администрировать сайты. Дзитко и «Дождь», признанные в России иноагентами, телеканал также признан нежелательной организацией. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сроки отгрузки топлива выросли от 2 недель до месяца. Российский рынок ощущает нехватку бензина АИ-95, пишет «Коммерсант». Среди причин – внеплановые ремонты НПЗ и сезонный рост потребления. Удастся ли избежать повторения прошлогоднего сценария? Высший антикоррупционный суд Украины сегодня определит меру пресечения для Андрея Ермака, бывшего главу офиса Зеленского, подозревают в отмывании миллионов долларов. В деле фигурируют пленки и переписки с зашифрованными именами лиц из ближайшего окружения украинского лидера. Некоторые из них ссылаются на распоряжение некоего шефа. Кто бы это мог быть? Дональд Трамп летит в Китай в сопровождении верхушки списка Forbes. Компанию президенту США составят несколько десятков бизнесменов, включая Илона Маска и Тима Кука. Ждать ли подвижек в торгово-экономическом противостоянии Вашингтона и Пекина и в обмен на что? А также какое место на предстоящих переговорах Трампа и Си займет вопрос поддержки Китаем, России и Ирана? Все подробности в эфире «Бизнес FM». На топливном рынке нарастает дефицит АИ-95. Приоритет у НПЗ смещается в сторону производства социально значимого АИ-92, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Наложилось несколько факторов. И возросший спрос перед летним сезоном, и удары по НПЗ, из-за которых ремонты становятся все более частыми и внеплановыми. И даже с наценкой в 10% купить АИ-95 вне биржи сложно, а спрос на него сильно превышает предложение, отмечают аналитики. Особенно заметна проблема по традиции в Крыму, говорит местный журналист и общественный деятель Александр Горный.
0: Крыму исторически сложилось, что стоимость топлива на полуострове на 7-8% выше, чем в материковой России. Это связано в первую очередь со сложностью логистики, а в последнее время проблема усугубилась. Возможность доставки топлива на полуостров усложнилась по ряду определенных причин. Сейчас литр 95-го бензина в Крыму стоит 81-83 рубля. И мы увидели довольно-таки очень существенный рост за последние несколько недель. Особенно сейчас вызывает беспокойство то, что через несколько недель начнется летний туристический сезон, который однозначно выявит проблемы, связанные с наличием топлива. И, конечно, это наличие будет регулироваться с помощью в том числе и цен. Я общался с людьми, которые представляют заправки крымские, сетевые. Все они говорят о том, что проблема очевидно будет, особенно когда будут пики туристического сезона. Возможность доставки сейчас ограничивается в первую очередь бензовозами. Возможность привозить вагонами через паром сейчас практически отсутствует. Крымский мост закрыт для перевозки топлива. Доставлять сюда танкерами — это, возможно, увеличение стоимости топлива на 5-7 рублей, как мне сказали. Это очень большие риски с учетом участившихся атак беспилотников. Всегда говорю своим знакомым, кто едет в Крым, что, ребята, всегда имейте с собой запас топлива 20 литров в канистру для того, чтобы, если возникнут какие-то проблемы, иметь возможность выехать.
3: Александр Горный, журналист из Крыма. Сроки отгрузки топлива выросли на 2-4 недели. Впрочем, биржевые цены стабильны. АЕ-95 продается за 72 тысячи рублей за тонну. Ситуация, когда вы приезжаете на заправку, а там нет АЕ-95, не будет, говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
1: Определенные сложности действительно на рынке присутствуют. Сезонное повышение началось раньше, чем это обычно бывает, и динамичней. Достаточно стремительный рост цен произошел в течение марта месяца. Ну а с апреля цены на достаточно высоком уровне закрепились и в этом уровне сейчас пока находятся. Если говорить о 95-м бензине, то оптовая цена в районе 70 тысяч рублей за тонну. Ситуация пока под контролем. Во всяком случае, всеми силами ее держат под контролем, предпринимают массу усилий, в том числе превентивный запрет на экспорт бензина для производителей, что для непроизводителей он давно существует и не снимался, в принципе, то для производителей он был превентивно введен. Что здесь также в качестве факторов? Это, безусловно, международная конъюнктура. Как ни крути, мы страна нетто-экспортер. Наши производители смотрят на значение индекса экспортной альтернативы, несмотря на все логистические сложности. И это, безусловно, толкает цену вверх. Ну, потому что растет цена на нефть. Как следствие, растет цена на нефтепродукты на внешних рынках. И это создает определенные стимулы для роста цен внутри страны. Конечно, здесь дополнительно стоит добавить и то, что лето – это в целом пора ремонтов НПЗ. Не нужно забывать о внеплановых ремонтах в силу определенных обстоятельств, аварий, что в этом году тоже характерно. И в целом баланс производства. Если по дизельному топливу у нас производство находится в значительном профиците, мы в два раза больше производим в сравнении с тем, что потребляем внутри страны, то по бензину ситуация не такая радужная. Где-то на 10% наш производит больше, чем требуется внутреннему рынку. Что касается роста розничных цен, за это сильно переживать нельзя. Да, цена будет расти, но ее всеми силами будут сдерживать в рамках инфляционного коридора. Может быть, чуть выше, чем инфляция, цены вырастут, но не критично, не значительно.
3: Павел Баженов, Независимый топливный союз. ФАС и Минэнерго заявляют, что ситуация стабильна, и дефицита АЕ-95 и других видов топлива на рынке нет. Бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении. Сегодня ему будет избрана мера пресечения. Дело касается элитного строительства под Киевом и легализации на нем почти 500 миллионов гривен. Это чуть больше 10 миллионов долларов. Утверждается, что это происходило, начиная с 2018 года. НАБУ опубликовала записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее Наталья Шашина.
2: Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи телефонных разговоров, которые в медиа уже окрестили пленками Ермака. Они, как утверждается, касаются самого экс-главы Офиса президента, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Как полагает НАБУ, на пленках они обсуждают детали строительства 4 элитных коттеджей под Киевом. Сами фигуранты в разговорах обозначают друг друга кодовыми именами. Ермак Р2, Миндич Р3 или Карл Карлсон, Чернышов Р4 или Че Гевара. В сообщениях, датированных 2021 и началом 2022 года, Ермак обсуждает с дизайнером обустройство особняка в элитном кооперативе «Династия» под Киевом.
4: Добрый вечер. Смотрю, вам больше нравится стиль современный, нежели традиционный.
6: Добрый. Микс.
4: Добрый день. Нам необходимо провести с вами встречу для обсуждения возможных корректировок в планировке, для того, чтобы не задерживать стройку. Также у нас есть некоторые визуализации, которые нам также надо вам показать, для понимания, правильно ли мы двигаемся. Когда вам будет удобно встретиться?
7: Добрый день. На выходных.
2: Украинские СМИ сообщали о возможном подозрении Ермаку по делу кооператива «Династия» еще в прошлом ноябре. Тогда у главы офиса президента прошел первый обыск. Как считает следствие, основная часть финансирования обеспечивалась за счет средств, полученных преступным путем. Рассчитывались наличными, в том числе через личного помощника Чернышова в одном из киевских офисов. Часть денег шла через окружение Миндича. При этом в расследовании НАБУ сказано, что заказчиков строительства было больше. В записях упоминается некий R1. Кто это, непонятно. А украинское издание «Страна» считает, что под ним может пониматься Зеленский. На одной из записей 22 года Чернышов, тогдашний министр развития территорий, требовал ускорить строительство, ссылаясь на указания некого шефа.
8: Володя разговаривал с шефом, он просит начать работать, поэтому, пожалуйста, проработайте варианты по материалам, что есть, чего нет, и по людям, кто может выйти, кто не может. Сформируйте, хотя бы важно политически сделать старт. Спасибо.
2: Сам Ермак пообещал журналистам дать комментарий после завершения следствия, но сказал, что у него нет элитного коттеджа.
9: У меня нет ни одного дома. У меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели.
2: Суд уже наложил арест на землю и недвижимость, фигурирующие в деле. Ермак, напомню, лишился кресла прошлой осенью на фоне прошедших у него обысков. Тогда СМИ отмечали, что Ермак упоминается в расследовании громкого коррупционного скандала, связанного с украинским «Энергоатомом». По версии следствия, бизнесмен Тимур Миндич и его сообщники требовали у контрагентов откаты за контракты. На фоне скандала в отставку были отправлены министры энергетики и юстиции. Сам Миндич покинул страну. Наталья Шашина, Бизнес ФМ.
3: СМИ, между тем, активно обсуждают интервью, которое бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель дала американскому журналисту Такеру Карлсону. Самое громкое ее заявление, якобы во время переговоров в Стамбуле в 22 году Зеленский был готов согласиться на передачу Донбасса России ради прекращения военных действий. А теперь, по словам Мендель, он стоит перед миллионами зрителей и говорит: «Я не могу отказаться от Донбасса». Правда, непонятно, насколько ее слова соответствуют действительности, ведь на тот момент Мендель уже год как не была пресс-секретарем Зеленского. Она ссылается на то, что говорила с людьми, которые представляли Украину на переговорах, но не называет их имен. В офисе Зеленского категорически отвергли ее слова. Там заявили, цитирую: «Эта дама не участвовала в переговорах, не участвовала в принятии решений, давно не в себе, а кто ей там что рассказывает и было ли это на самом деле, комментировать несерьезно». Конец цитаты. Рост в 29 раз. Завод «Хавейл» в Калужской области многократно нарастил выручку и прибыль за прошлый год. Выручка составила 41,5 миллиарда рублей. Это в 29 раз больше показателей предыдущего года. Чистая прибыль выросла немного меньше, в 27 раз, до 2,5 миллиарда рублей. В конце еще 2024 года на заводе компании «Автомобильные технологии» начали сборку кроссоверов «Хавейл М6». Сейчас, по данным «Автостата», этот автомобиль занимает 6-е место среди проданных в России моделей. Вместе с тем, выручка компании с китайским участием падает уже второй год, обратили внимание ведомости. В 23-м выручка была на уровне 3,2 триллиона рублей, год спустя 2,8, а в прошлом году уже 2,6 триллиона. Основные факторы – это снижение спроса на китайские легковые и грузовые автомобили и спецтехнику. И здесь же рост пошлин и налогов и возрастающий утильсбор. Показатели «Хавейл» впечатляют, но в целом закономерные, считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
10: Ну, здесь и эффект низкой базы, с одной стороны, а с другой стороны, у «Хавейла», например, производство практически полного цикла, соответственно, можно обеспечивать комфортную цену, в то время как полностью импортные автомобили у нас дорожают в связи со всякими утилями и прочими изменениями. Здесь у завода и, в принципе, у бренда именно на автомобиле, который производится в России, получается держать цену, скажем так, на уровне комфорта, то есть нету каких-то больших цифр. Ну, плюс ко всему, надо понимать, что достаточно широкий модельный ряд, это кроссоверы, внедорожники и пикапы, но, во всяком случае, практически на любую ценовую категорию есть предложение, начиная от простых жилионов, заканчивая 700-ми танками, которые стоят несколько миллионов рублей, там, под десятку. Поэтому здесь и то, и другое. Здесь как раз, я так думаю, что маркетологи вовремя сообразили, что негоже сейчас поднимать стоимость автомобиля для конечного покупателя. И каким-то вот таким вот образом получилось, что называется, сманеврировать в такой непростой ситуации.
11: Компании с китайским участием, которые показывают падение, и дальше будут его показывать? Нет там каких-то проблесков?
10: Здесь, когда мы говорим говорим о падении, мы все прекрасно понимаем, что здесь в первую очередь идет речь о покупательной способности населения. Доступность кредитов остается очень низкой. И потребительских кредитов, и автомобильных кредитов. То есть здесь нюанс в этом заключается. Плюс ко всему, многие китайские бренды и компании с китайским участием у нас сейчас переименовываются, превращаясь в российские, поэтому здесь тоже вроде как и их нет, но на самом деле они есть. То есть здесь мы уже, если мы говорим, например, про бренд Tenet, мы все понимаем, что это Cherry. Cherry с рынка уходит, минус один китайский бренд, но автомобили никуда не деваются. А здесь тоже в статистике может такая история быть, что именно чисто китайские производители учитываются, а новые российские пока еще нет. Это касается Волги, это касается Тенета. У нас некомфортные ставки по кредитам. У нас каждый год до 2030 года будет увеличиваться утильсбор. Хотя мы понимаем, что это механизм далек от эффективного, и мы все прекрасно понимаем, что он просто убивает и без того не самый здоровый российский автомобильный рынок. Поэтому процент автомобилей, точнее марок, которые будут исчезать или переименовываться, он будет расти. Соответственно, мы реже будем слышать про китайские компании, но мы настолько же часто будем видеть китайские автомобили с российским названием.
3: Максим Ракитин, издание Qt.ru. Один из основных конкурентов Havail, завод АГР в Калуге, сообщил сегодня о запуске производства нового семейного кроссовера Tenet T4L. Это более крупная и просторная версия модели T4. Сборка новинки ведется по методу полного цикла. Новый семейный паркетник T4L предлагает увеличенные габариты, больше пространства в салоне, а также повышенную практичность и комфорт. Например, объем багажника составляет 475 литров и при трансформации салона может быть увеличен до 1500 литров.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Кабмин продлил срок госгарантии по кредитам для предприятий. Речь идет о привлечении компаниями средств и займов на поддержку своей деятельности до конца этого года. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Такая поддержка государства помогает снизить риски кредиторов и повысить привлекательность капиталовложений в важных для развития страны сферах, отмечается на сайте правительства. В федеральном бюджете на 2026 год общий объем средств на предоставление госгарантии составляет 296 миллиардов рублей. Экономики стран Большой Семерки рискуют потерять до 650 миллиардов долларов к 2030 году из-за снижения их конкурентоспособности на фоне активного развития китайской промышленности. Это эквивалентно примерно 12% промышленного экспорта стран G7, говорится в докладе Торговой палаты США, с которым ознакомились РИА Новости. Со временем это может вызвать более широкие последствия, предупреждают американские экономисты. Выручка российских компаний с китайским участием падает второй год подряд. В 2023 году она была на уровне 3,2 триллионов рублей, в 2024 – 2,8, а в 2025 – 2,6, следует из расчетов газеты «Ведомости». Опрошенные изданием эксперты сошлись в том, что основной фактор, повлиявший на сокращение выручки, это падение спроса на китайские легковые, грузовые автомобили и спецтехнику. Сказались насыщение спроса, рост пошлин, налоговой нагрузки, а также утильсбор. Росатом предлагает Индонезии начать освоение мирной атомной энергетики с малой атомной станции, в частности, с плавучей АЭС. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев по итогам переговоров с президентом страны Прабова Субианта. Также, по словам Лихачева, Росатом готов предложить Индонезии максимальную локализацию технологических процессов как при строительстве АЭС, так и на этапе ее эксплуатации. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса. 16:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Солнечные майские праздники кончились. В Москву пришли облачность и дожди. Этим утром в городе был сильный туман. Облачная погода продлится в столице до середины недели, при этом будет комфортно, тепло, в районе плюс 20. А уже к выходным синоптики обещают летнее тепло до плюс 27. О погоде на ближайшие дни говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
5: Всю предстоящую неделю, да и, собственно говоря, предстоящие выходные дни, погоду в столичном регионе будут определять циклоны. Поэтому мы будем какое-то время находиться в теплых секторах, и поэтому у нас существенных осадков не ожидается, к радости многих. А вот то, что касается выходных дней, там, конечно, без кратковременных дождей различной интенсивности не обойтись. В среду дневная температура 21-23, по области 18-23. Наметилась тенденция к повышению температуры за счет дневных значений. Такая же погода ожидает нас и 14 числа в четверг. В столице 21-23 градуса, то есть пока что это еще чуть ниже климатической нормы. 15 числа погода облачная, местами пройдет кратковременный дождь, дневная температура 17-22. Она будет чуть ниже, чем четверг, за счет того, что будет больше облаков и дождя. В субботу 19-24, то есть температура воздуха у нас выйдет на климатическую норму. В воскресенье без кратковременных дождей не обойтись, причем местами даже возможно и развитие грозовой деятельности. Ночь станет еще более теплая, 12-17 градусов, дневная температура 20-25. Тепло к нам возвращается, остается только подождать его.
3: Татьяна Позднякова, информационный портал «Метеоновости». После этой недели весна окончательно закрепится в Москве и начнет готовить атмосферу к смене сезонов. Белый дом пригласил Илона Маска и Тима Кука сопровождать Трампа во время поездки в Китай. Уже завтра американский президент летит в Пекин, а на 14-15 мая запланированы его переговоры с Си Цзиньпином. Список всех сопровождающих главы Белого дома насчитывает десятки влиятельных бизнесменов и руководителей американских корпораций, в том числе гендиректора GE Aerospace Ларри Калпа, руководителя Boeing Келли Ордберга, Ларри Финка из BlackRock и многих других. Присутствовать при этом смогут не все. Например, как замечает Bloomberg, гендиректор Cisco Чак Робинс тоже получил приглашение от Белого дома присоединиться к поездке в Китай, но он не поедет из-за отчетности своей компании. Таким образом, Трамп надеется, что группа поддержки поможет заключить ряд деловых сделок и соглашений о закупках с Пекином. По словам американского президента, он рассчитывает обсудить с лидером КНР вопросы энергетики, поставки редкоземельных металлов, Иран и Тайвань, и в частности вопрос дальнейших поставок американского оружия на остров, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
12: Для американского бизнеса очень важно открыть границы, потому что страдают все, от сельхозпроизводителей американских до взаимодействия в области технологий. Такая странная изоляция Китая превращает еще и изоляцию Америки от Китая. Я думаю, что бизнес занимает значительно более гибкую и более открытую позицию. Трамп готов вернуться к некому уровню отношений 5-7 лет назад, то есть когда Китай довольно активно размещал заказы в корпорации Boeing, активно сотрудничал с Nvidia, но не факт, что сейчас уже Китай пойдет на такие сделки, учитывая ненадежность именно американской политики. Саммит будет очень непростым и, по крайней мере, не тем, который задумывал Трамп изначально. Иранская ситуация полностью перемешала карты, не только США, но и Китай, и разговор пойдет именно, прежде всего, об Иране. У США позиция такая, что ни один корабль не должен проходить через Ормузский пролив без разрешения США, но США будет настолько добры, что откроют их для китайских кораблей, ну, естественно, в обмен на какие-то другие преференции. Не думаю, что в такой простой размен готова пойти китайская сторона. Она настаивает на снятии целого ряда тарифных барьеров. Ну и плюс к этому допуск товаров многих китайских компаний на американский рынок будет стандартная сложная встреча. Скорее всего, обе стороны заявят о колоссальном прогрессе, но ситуация зависит. Сейчас разрешать ситуацию с Китаем, у США просто нет серьезных рычагов. А у Китая нет серьезных рычагов давить на США.
3: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. После Трампа Китай посетит Владимир Путин. Визит намечен на вторую половину мая. Сроки Москва и Пекин объявят синхронно, сообщили сегодня в Кремле. Российско-китайские отношения тоже станут темой для обсуждения во время визита американского президента. Точнее, поддержка Пекином Москвы, отмечает Рейтер. Впрочем, эта тема точно не будет на первом месте для Трампа, комментирует политолог Георгий Бофт.
13: Трамп не тот человек, который будет ставить на первое место именно то, чтобы Китай там жестко следовал американским санкциям в отношении России. Хотя этот вопрос тоже будет подниматься наверняка. Тем более, что Китай недавно показал пример того, что он может даже и правительственными указами игнорировать американские санкции. Было издано соответствующее распоряжение, так что прецедент уже создан. В отношении России такого указа не было. Возможно, тема будет обсуждаться. По каким-то вопросам, наверное, будет достигнут в компромисс. Объем торговли Америки с Китаем по-прежнему огромный, хотя этот объем последние два года сокращается. Визит Трампа призван, собственно, переломить эту неблагоприятную тенденцию, прежде всего попытаться увеличить экспорт американских товаров и услуг в Китай. Китай в ответ хочет ослабления санкций в технологической области и каких-то подвижек по политике в отношении Тайваня.
14: Вот эта мощнейшая группа поддержки, которую Трамп с собой берет, насколько она ему поможет?
13: Она будет заниматься бизнес-темами. Китайцы тонко чувствуют, где они могут извлечь прибыль, где им выгодно, и они могут развязать экономические направления с политическими условиями. Конечно, ситуация непростая. Трамп завяз в Иране. Вопрос в том, воздержится ли он от ударов новых по Ирану до своего визита в Китай, во время него или сразу после. Пока что ситуация поставлена на паузу.
3: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Перед визитом Трампа в Пекин журнал «Экономист» вышел с обложкой «Саммит подозрений», имея в виду, что Америку и Китай уже называют дуэтом сверхдержав, G2, но это мрачная мысль, отмечает издание. У одной страны лидер, который относится к союзникам как к козлам отпущения, а у другой авторитарный режим, который подливает масло в конфликты у соседей, которые мог бы загасить. Прогноз по инфляции на 26-й год повышен до 5,2% с ранее ожидаемых 4%. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер Александр Новак. Снижение инфляции до целевых значений перенесено на 27-й год. Центробанк в последнем прогнозе также повысил уровень инфляции на этот год в интервале 4,5-5,5%. Российская экономика, по словам Новака, в этом году вырастет на 0,4%. Это в три раза ниже прогноза правительства, который был представлен в начале года. Он предполагал рост ВВП на 1,3%. В прошлом году рост экономики составил 1%. ЦБ ранее прогнозировал рост ВВП в этом году в интервале от 0,5% до 1,5%, комментирует главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
15: Я бы здесь больше уделяла внимание тому, что взгляд правительства, он синхронизирован со взглядом Центрального банка. Центральный банк тоже, так сказать, повысил на этот год прогноз, тоже раньше ориентировался на уровень около 4%. Сейчас диапазон прогнозной инфляции 4,5-5,5%. И вот мне кажется, что с точки зрения прогноза правительства очень важно, что цифра 5,2, она внутри прогнозного диапазона Центрального банка находится. Взгляд на 27-й год, он тоже синхронизирован со взглядом Центрального банка. Но с точки зрения самой цифры, здесь важно напомнить, что все-таки у нас происходило повышение НДС, и ускоренный рост цен, который с этим связан, он, конечно, потребовал корректировок. Это, вот, мне кажется, ключевая история, но это уже зеркало заднего вида, это уже произошло, поэтому повышение прогноза инфляции не означает, что впереди грядут какие-то дополнительные инфляционные риски.
14: Как, по словам вице-премьера, консервативная цена нефти 50-59 за баррель сочетается с рисками укрепления рубля из-за конфликта на Ближнем Востоке? И не заложено ли в прогнозе заведомое занижение экспортных доходов?
15: Мне кажется, что действительно прогноз выглядит осторожно, но с другой стороны я хочу сказать, что действительно внешняя ситуация достаточно непредсказуема, и очевидно, что все-таки стратегический интерес США заключается в обеспечении более низких цен на нефть на, так сказать, длинном горизонте. Поэтому здесь кажется, что ситуация на Ближнем Востоке, хотя, так сказать, период эскалации он затянулся, безусловный период, в общем, повышенных цен на нефть по сравнению с ожиданиями. Но кажется, что консервативный подход при формировании прогнозной цены на нефть, ну, он действительно оправдан.
3: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Рост экспортных цен укрепляет рубль. Это, по словам вице-премьера Александра Новака, частично компенсирует эффект для бюджета. Поэтому цены на нефть заложены консервативно. На 26-й год $59 за баррель и 50 на следующие два года. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика не может быть застрахована от глобальной волатильности на мировых рынках. Однако, по его словам, благодаря мерам правительства в России сохраняется макроэкономическая стабильность. И темпы роста экономики будут постепенно повышаться, пусть и скромно.
16: Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться.
17: Главное, руками не трогать.
21: Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Иран подал иск против США в арбитражный суд в Гааге из-за санкций и атак на иранские ядерные объекты, сообщил агентство Мизан со ссылкой на судебные власти страны. Жалоба связана с нарушениями Вашингтоном международных обязательств во время 12-дневной войны в июне прошлого года. Документ был зарегистрирован в феврале-марте этого года. Тегеран требует от арбитража обязать США прекратить прямое и опосредованное вмешательство во внутренние дела Исламской Республики, а также полностью компенсировать весь причиненный ущерб. Количество внеплановых проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей по линии миграционного законодательства увеличилось в этом году.

0: РЕН-ТВ. Это связано с делом о мошенничестве. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало. Фридриха Мерца освистали во время речи на съезде объединения немецких профсоюзов. Это произошло, когда канцлер Германии, призывая к соцреформам, среди которых и пенсионные, заявил, что расходы урезаются не из-за злой воли правительства, а из-за демографии и математики. Реформы должны сохранить рабочие места и создать новые, сказал Мерц, отметив, что именно поэтому власти планируют меры по экономии в сфере государственного медицинского страхования. По его словам, этот пакет мер требует чего-то от каждого. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство призывает бизнес перейти от модели долгового финансирования через кредиты к долевому через покупку облигаций. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Готовы ли компании к такой инвест-стратегии и какие риски в ней видят? Мы спросили у предпринимателей. Если из песни слов не выкинешь, их придется запикать. Более 40% треков на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование Sample Legal. Лидерами по упоминанию опасной темы стали хип-хоп исполнители, однако и в попсе она тоже присутствует. Что и как петь, чтобы не штрафовали. Евровидение вне политики не получается. Песенный конкурс в этом году намерены бойкотировать сразу несколько стран. Причина – участие в нем исполнителя из Израиля. В итоге Евровидение собрало самое скромное представительство за последние 20 лет. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компании. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «Ведомостям». Хотя в прошлом году наблюдалось снижение инвестиций более чем на 2%, в предыдущие годы была заявлена очень высокая планка. В 2021 и 2024 годах вложения выросли в реальном выражении на 38%, а в последние два года стоимость кредитования стала слишком высокой для большинства компаний. И своей прибыли, которую можно было бы вложить в развитие, у бизнеса стало меньше. Сдвиг от банковского финансирования к выпуску облигаций зампред правительства назвал позитивной тенденцией, хотя многие компании, по словам Новака, все еще не готовы сделать следующий шаг, а именно перейти от долгового финансирования к долевому и выйти на рынок капитала, где компании находят средства для вложений и какие риски видят в долевом финансировании и размещении облигаций, мы узнали у представителей бизнеса.
1: «Бизнес говорит».
3: Управляющий партнер, директор по развитию биотехнологической компании «Эволинк» Михаил Лапшин.
4: Нам сейчас приходится модернизировать производство, озадачены открытием, собственно, научно-исследовательского центра, поэтому, конечно, мы инвестируем. При сокращении текущей ставки мы не можем брать кредиты, это в моменте сейчас невыгодно. Но мы реинвестируем всю прибыль, и да, мы присутствуем на рынке облигаций, потому что на самом деле сегодня это наиболее конструктивный инструмент дополнительного финансирования. Конечно же, ждем, что денежно-кредитная политика будет смягчаться в следующем году, по крайней мере, уж точно. Хотя бы там на уровне 10-11%, если бы она была, то для нас, конечно, это было бы очень большим подспорьем.
3: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Рачук.
5: Производственная компания, и понятное дело, что идеально это полагаться на собственную прибыль. Говорить про покупку оборудования, идеальный инструмент – это покупать оборудование в рассрочку. Пользовались и лизингом, покупку оборудования, транспорт в последние годы. Что касается долевого финансирования через рынок капитала, очевидно, что у людей, у рынка, у предпринимателей имеется недостаток знаний, информации насчет того, как работают эти инструменты. Отсюда возникает определенное недоверие. Если сравнивать эти инструменты с кредитованием, с такой процентной ставкой, то для многих компаний, которые хотят развиваться, это могло бы быть, наверное, единственным выходом.
3: Предприниматель, руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
6: Основная проблема в выпуске облигаций в том, что высокодоходные облигации, которые выпускаются как раз в сфере малого и среднего бизнеса, они в проценте практически не упали. То есть мы видим, как снижается каждые там 2-3 месяца ставка рефинансирования, но если вы посмотрите все выпуски за последний год, то они как были от 22% до 26% годовых, так и остались. В таком сегменте, а я сам занимаюсь выпуском облигаций, практически невозможно работать реальному.

0: сектору. В основном деньги берут лизинговые компании, микрофинансовые организации, ломбарды, то есть те, кто по факту кредитует население более мелкими траншами и еще более по высокой ставке. Касательно классического кредитования, опять же, для малого бизнеса оно практически недоступно, и ставка начинается от 18% годовых и выше.
1: Основатель и гендиректор Ninja Goods Кирилл Горин.
2: Для нас, как для малого бизнеса, выпуск облигаций – это инструмент пока недоступный, требует масштаба, предсказуемой отчетности, ресурсов на сопровождение. Это будет позже. Банковское кредитование при текущих ставках для нас, как для растущего бизнеса, слишком дорогое. Мы смотрим в сторону частных инвестиций и партнерского капитала, где инвестор разделяет не только доходность, но и наш предпринимательский риск. Нам бы хотелось выходить на публичный рынок, но это не вопрос нашего желания, скорее стадии зрелости проекта. Нужна большая выручка, стабильная прибыль, прозрачные процедуры и управленческая инфраструктура.
3: В 2026 году, по прогнозу вице-премьера Александра Новака, снижение инвестиционной активности продолжится по инерции. Рост возобновится с 2027 года, когда производство догонит спрос, низкая инфляция понизит ставки и позволит смягчить денежно-кредитную политику. Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков. Это показало исследование юридической фирмы Sample Legal. Пишут ведомости, было проанализировано более 800 песен, которые выпустили до начала весны. Напомню, с 1 марта в России вступили в силу изменения к законодательству о пропаганде наркотиков. Была введена возможность привлечения нарушителей к уголовной ответственности, и некоторые треки требуют правок, чтобы избежать правовых рисков. Наибольшая их доля оказалась среди песен в жанре хип-хоп, в среднем 50%. Однако в отдельных каталогах этот показатель может доходить и до 80%. Среди подборок поп-музыки доля таких композиций от 7 до 18%. Как уже сейчас закон влияет на музыку? Наблюдениями делится гендиректор платформы для продвижения треков на радио tophit.ru Павел Балашов.
4: К нам в день на топ-хит поступает порядка 15-20 треков на тестирование. Соответственно, все треки, в которых содержится упоминание запрещенных веществ, во-первых, они у нас помечаются специальной плашкой плюс 18, а это такая пометка для радиостанций, в принципе, для людей, кто тестирует. Во-вторых, пока мы не видим, что сократилось количество таких треков, видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее, и то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Большинство треков с пометкой плюс 18 встречается рэп, R&B, попсе, это порядка 5%. Сейчас мы наблюдаем, что часть попсовых артистов начали сразу запикивать или заблюривать эти слова, или заменять. Потому что все-таки попса больше ориентирована на радио, и каноны радио не позволяют пропускать такие песни, а тем более с принятием закона, ну, это вообще непозволительно. Если честно, я думаю, что да, это сильно повлияет на творчество, и ребята, наверное, будут думать, потому что способы продвижения такого контента, они сильно сужаются. Продвижение такого контента будет сильно узко, может быть, только на страницах артиста. Не знаю, как стриминговые площадки на это сейчас будут реагировать. Может быть, тоже ведут какие-то плашки плюс 18, хотя у них на Яндексе уже существуют такие плашки. Либо могут удалять. Ну, я думаю, что артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом последнем песня Баста и Грува говорит о том, что, в принципе, 80% песни можно запикать. Народ все равно будет слушать. Я думаю, что они специально написали такой трек.
3: Павел Балашов, tophit.ru. Трек, который он напоминает, это композиция Басты и Гуфа «Из песни слов не выкинешь». С нее начинается их совместный альбом, вышедший в конце апреля. В ней запикано чуть ли не каждое третье слово. Сегодня же суд оштрафовал на 70 тысяч рублей рэпера Ганвеста за пропаганду наркотиков в песнях. Во время недели Евровидения, которая началась сегодня, в Вене пройдут демонстрации в поддержку Палестины из-за участия в конкурсе Израиля. В городе усилены меры безопасности, наряды полиции укомплектовали сотрудниками со всей Австрии и пригласили коллег из Германии, сообщает Associated Press. Агентство отмечает, что разногласия по поводу участия Израиля омрачают 70-летие экстравагантного поп-музыкального шоу. В СМИ называют этот сезон Евровидения одним из самых скандальных.
5: Подробности.
6: Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения отказались от участия в Евровидении, протестуя против присутствия Израиля. Телекомпании этих стран, включая гигантов индустрии, не станут транслировать конкурс. А национальный телеканал Словении вместо этого будет показывать палестинские фильмы, пишет The Guardian. BBC отмечает, что это самый масштабный бойкот за всю 70-летнюю историю конкурса. Многие вещатели связывают свое решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, называя это геноцидом. Еще в прошлом месяце участники компании «Нет музыки для геноцида», включая участника Pink Floyd Роджера Уотерса, призвали к бойкоту Евровидения и обвинили Европейский вещательный союз в лицемерии. Если Россию не допускают, то почему допускают Израиль? На фоне усиливающихся призывов к бойкоту министр культуры и спорта Израиля заявил, что Евровидение – это праздник музыки, культуры и братства между народами, а не площадка для набора политических очков. А потенциальный бойкот был бы позорным и лицемерным после теракта, который Израиль пережил в октябре 23 года. Участник из Израиля Ноам Битан, который выступает с романтической поп-балладой «Мишель», преимущественно на французском языке, рассказал журналистам, что репетировал под свисты и улюлюканье. Полиция Вены подготовилась к протестам пропалестинских активистов и попыткам срыва конкурса, особенно в день финала, сообщает Times of Israel.
3: «Нью-Йорк Таймс» накануне первого полуфинала выпустила расследование, в котором заявило, что Израиль превратил Евровидение в инструмент мягкой силы. Газета пишет, что для израильского правительства Евровидение стало чем-то большим, чем просто праздником блестящих нарядов и пиротехнических шоу. Оно стало шансом, благодаря сильным выступлениям своих певцов, улучшить пошатнувшуюся репутацию страны и заручиться международной поддержкой. Из-за бойкота против Израиля музыкальное шоу пройдет без Испании и Нидерландов, традиционно занимающих пятое и шестое места по объему финансовых вложений в Евровидение, Ирландии, являющейся рекордсменом по количеству победных взносов, а также Словении и Исландии, комментирует телеведущий и музыкальный критик Илья Легостаев.
7: В этом году, чуть ли не с 2003 года, наименьшее количество стран присутствует, что, конечно же, сужает музыкальную палитру и некую представительность. У этой организации 70-летняя история. Ну, как-нибудь она все это переживет. Да, неприятно. Тем более, что среди отказавшихся Испания – это одна из стран основного пула евровидийного. Это такой вопрос престижа, что называется. Но я не думаю, что люди, которые купили билеты на два полуфинала и финала, каким-то образом от этого хуже проведут время. Основная форма протеста – это бойкот. Я считаю, что эта форма далеко не продуктивная, особенно если речь идет о культуре. Казалось, что с рассветом технологий, мультикультурализмом будет как-то спокойнее. Люди научатся воспринимать друг друга. Но это нам всем только казалось. Но, в принципе, я считаю, что на конкурсе достаточно ярких артистов, и не сошелся белый свет клином вот на этих пяти государствах.
8: Каким на фоне политических скандалов в этом году будет конкурс?
7: Я очень надеюсь, что концерты пройдут гладко. Я очень надеюсь, что они не превратятся в какой-то политическое дефиле, иногда совершенно безумно. Людей. Да, конечно, есть флаги, есть мнение, но очень хочется, чтобы все заявленные песни прозвучали, голосование состоялось, и люди получили от этого всего удовольствие.
8: Может какое-то случиться чудо, что страны, отказавшиеся, вернутся в конкурсы?
7: Я полагаю, что есть какой-то регламент, потому что репетиции начинаются задолго до первых выступлений, поэтому если они в них не участвовали, то их, конечно, сложно будет выпустить на сцену. Чудеса, конечно, случаются, но в техническом отношении я полагаю, что это уже невозможно.
3: Илья Легостаев, музыкальный критик. В прошлом году во время выступления израильской певицы Юваль Рафаэль, которая пережила нападение Хамас, пропалестинские активисты пытались сорвать ее номер и прорваться прямо на сцену. Рафаэль в итоге заняла второе место со своей песней «Новый день зайдет». Она получила средние оценки от судей, но превзошла остальных участников по результатам народного голосования.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 22, 23 и 24 мая. Театр наций. Волшебный мюзикл для семейного просмотра «Синяя-синяя птица». Спектакль рассказывает историю увлекательных приключений девочки Матильды и ее брата Тиля. В этой постановке сошлось все. Яркое зрелище со множеством трюков и спецэффектов и философские рассуждения о вечных ценностях. Подробнее на theatreofnations.ru. 6+. Валюты. Брунейский доллар стал официальной валютой султаната Бруней в 1967 году. Привязан к сингапурскому доллару в соотношении 1:1. Долгое время на землях, ныне принадлежащих Брунею, распространенным платежным средством были бронзовые заварные чайники, которыми славились местные мастера. А до этого ракушки морских улиток каури. валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
9: Американский инвестфонд Vanguard, занимающий второе место в мире среди управляющих активами после BlackRock, намерен существенно расширить свое присутствие в Европе, пишет Рейтер. В ближайшие 5 лет фонд планирует увеличить активы в Европе вдвое с нынешних 535 миллиардов долларов до триллиона. В частности, планируется увеличить набор ETF, торгуемых индексных фондов, с нынешних 40 до 60-70. Также рассматривается возможность расширение сотрудничества с европейскими финтех-компаниями и усиление своих команд в Германии, Испании и Франции. Сейчас под управлением Vanguard в мире 10 триллионов долларов, но в основном это активы в США. Мессенджер WhatsApp, принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена, начал распространять среди пользователей iOS платную подписку WhatsApp Plus. Новый тариф целиком посвящен настройке внешнего вида, стикеры с полноэкранной анимацией, 18 цветов интерфейса вместо стандартного зеленого, 14 альтернативных значков приложения и расширенные настройки чатов. Базовые функции мессенджера остаются бесплатными.
5: Бизнес и власть.
9: Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в России контента, сообщили в Мосгорсуде. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 800 000 рублей. За последний год сумма штрафов мессенджера приблизилась к 80 миллионам рублей. Наибольшее их количество назначено за неудаление запрещенного в России контента. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В 16:46 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Российская валюта немного дешевеет, однако в гиберживой доллар по-прежнему торгуется ниже отметки в 74 рубля. Цены на нефть после роста стабилизировались около отметки 108 долларов за баррель Brent. На российском фондовом рынке царит оптимизм. Индекс Мосбиржи пытается вернуть себе уровень 2700. Удастся ли это сделать, говорит эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.
10: А вот это большой вопрос. Действительно, мы отскакиваем после 9 недель непрерывного снижения. И даже не 2700, а диапазон 2690-2715. Это диапазон сопротивления, от которого мы рискуем отбиться вниз. Но все-таки есть позитивные факторы. Помимо геополитики, это в первую очередь рынок нефти. Мы видим, что конфликт на Ближнем Востоке продолжается. И более того, даже если он будет закончен хоть завтра между США и Ираном, это не означает скорого и быстрого возвращения нефтяных цен на те уровни, которые были в начале года. Сегодня значимым явлением на рынке нефти будет публикация прогноза среднесрочного от Минэнерго США. В прошлый раз они публиковали его в начале апреля, и там заявляли о том, что если конфликт не продлится дольше апреля, а сейчас уже середина мая, то устойчиво ниже 90 долларов за баррель мы вернемся лишь к концу года, потому что только к этому периоду у нас восстановятся потоки с Ближнего Востока.
11: Про рубль. Куда двинется российская валюта дальше?
10: Вот наш макроэкономист Илья Федоров на прошлой неделе на сайте БКС Экспресс опубликовал большой обзор. И согласно данному обзору, все-таки мы в мае еще ждем рубль на примерно текущих отметках, такой крепкий. И где-то с июня можно будет ожидать ослабления рубля в диапазон 78-80 рублей за доллар. И на вторую половину года уже ожидается более какое-то устойчивое ослабление рубля. Но, опять же, диапазон довольно скромный, 80-85 рублей за доллар США.
3: Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций». Рубль отступает после укрепления накануне. Чем это можно объяснить и какие дальнейшие перспективы у российской валюты, говорит руководитель отдела инвестиционного консультирования «Solid Инвестиции» Алексей Антонов.
12: Пока базовый сценарий, что мы будем находиться вблизи текущих уровней, возможно, даже небольшое укрепление рубля все-таки в базовом сценарии у нас прослеживается. И ждем дальнейших драйверов для восстановления. Пока их нету или не предвидится.
11: Что это могут быть за драйверы?
12: Ну, допустим, изменения в бюджетном правиле, изменения ключевой ставки. Эти два основных показателя, которые сейчас давляют над курсом национальной валюты.
11: Кстати, по поводу ставки. ставки уже пошли разговоры, что, может быть, и не очевидно, что ЦБ будет дальше понижать ключевую ставку на следующем заседании.
13: Холодный душ, который мы увидели на прошлом заседании, безусловно, сейчас пыл охладил всех участников, которые ставили на быстрое снижение ставки, поэтому сейчас уже все выбирают осторожную траекторию, возможно, и сохранение на ближайшем заседании, либо снижение, но незначительное, на 0,20.
11: Нефть показывает снова укрепление. Будет дальнейший рост?
13: Интрига этой недели – это, безусловно, визит Трампа в Китай. Вопрос относительно Ирана, он, безусловно, будет затронут. И, скорее всего, уже к концу недели, либо начало следующей недели, мы можем там ожидать какие-то первые там инсайдерские движения, которые будут по нефти. Если все пройдет плохо, наверное, на этих же уровнях мы и останемся. Если же все-таки какой-то свет в конце тоннеля мы увидим, хотя бы меморандум о продолжении дипломатического решения данной проблемы, то, конечно, мы, возможно, сюрпризы, и нас ожидают серьезное движение по нефти вниз.
3: Алексей Антонов, эксперт. По сообщению Белого дома, Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин встретятся утром 14 мая в Пекине на саммите, где основными темами обсуждения станут торговля и война в Иране. Эта поездка станет первым визитом президента США в Китае почти за десятилетие. Нейросети снимут с врачей бумажную нагрузку. Врачи будут показывать медкарты пациентов искусственному интеллекту, чтобы он помог поставить диагноз, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Также, по его словам, через нейросеть будут переводить речь в текст и разбирать истории болезней. Одна из разработок на основе ИИ, которая уже внедряется, позволяет за считанные секунды анализировать электронную историю болезни и карту пациента, выдавая врачу, например, скорой помощи, ту информацию, которая нужна здесь и сейчас. Раньше на такой анализ могло уходить до получаса, добавил министр. Мы узнали мнение действующих врачей, какую работу сейчас можно доверить искусственному интеллекту и во всем ли можно на него полагаться.
5: Бизнес FM. Мнение.
14: Главврач Федеральной сети клиник экспертной онкологии Евроонко Андрей Пылев.
15: Естественно, ИИ не поручат поставить диагнозы вместо врачей. Конечно же, это всегда будет компетенция врача, но что касается каких-то оформительских моментов, это уже достаточно давно происходит в морфологической диагностике, в компьютерной диагностике. Безусловно, искусственный интеллект помогает врачам. И если речь идет о том, чтобы избавить врача от заполнения каких-то документов, это, да, вполне может иметь место. Но что касается клинических решений, то они, безусловно, всегда остаются за живым человеком. Тем более, что искусственный интеллект, особенно в моей области, он и близко не может заменить живого человека.
14: Врач-терапевт Людмила Лапа.
16: Пока используем как поиск информации, но анализ никто не поручает, конечно, сделать искусственному интеллекту. Это делает все-таки доктор.
14: Профессор-хирург-травматолог Андрей Королев.
17: Конечно, искусственный интеллект может очень сильно облегчить работу врачам. Есть ряд специальностей, которые вообще находятся под угрозой исчезновения из-за активного внедрения искусственного интеллекта. То есть такие вещи, как рентгенология, например, чистая, описательная часть МРТ, компьютерные томографии, рентгенограмм, это все может, к сожалению, уйти в прошлое. Все равно люди в каком-то количестве останутся, но не в таком количестве, в котором они есть сейчас. Что касается описательных вариантов и описательных зон медицинских, ну, таких как терапия или хирургия, рукодействие и так далее, искусственный интеллект, конечно, окажет положительное воздействие, но не столько с точки зрения нагрузки на врачей как таковых, сколько с точки зрения администрирования. Администрировать может помочь искусственный интеллект, то есть анализировать, правильно или неправильно написано, правильные ли какие-то выполнены стандарты. Но тут тоже надо учитывать, что стандарты все, они довольно быстро устаревают. И иногда что-то, что кажется сегодня супер правильным и абсолютным, если он вдруг успевает попасть в стандарт, то оно может на следующий год оказаться совершенно неправильным. И эти изменения не могут быть так быстро отслежены.
3: Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что его министерство активно прибегает к помощи искусственного интеллекта, причем для самых важных задач, например, для ежегодного формирования бюджета. Впрочем, последнее слово всегда остается за человеком, постарался успокоить министр.
5: Реклама.
18: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Подводный музей скульптур находится возле мексиканского города Канкун, расположен прямо на границе Карибского моря и Мексиканского залива. Идея его создания принадлежит директору морского парка Хайме Гонсалесу Кано. Ученый хотел отвадить дайверов от местных коралловых рифов, которые за своей чрезмерной популярностью уже начали разрушаться, и переключить внимание ныряльщиков на что-то другое. В результате в 2010 году на дне моря на глубине от 3 до 6 метров появились 500 скульптур, сделанных из специального морского бетона. В основном это статуи людей в полный рост, но есть и изваяния, мебели, автомобиля, дома и даже подводные мины. Увидеть экспозицию можно с лодки, у которой прозрачное дно, или плавая с аквалангом. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек. Музейные ценности на Business FM. Продолжительность жизни.
19: Шум в городе не просто дискомфорт, к которому можно адаптироваться. Это медицинская проблема с конкретным механизмом, органами-мишенями и показателями риска.
5: Журналист Алена Копылова.
19: В первую очередь, городской шум – это физиологический стресс, работающий круглосуточно. Шум воспринимается мозгом как сигнал угрозы, причем независимо от того, осознает это человек или нет. Звук активирует миндалевидное тело и запускает систему стресса, которая выбрасывает кортизол и адреналин. В острой ситуации это спасает жизнь. При хроническом шуме постепенно разрушает. Кортизол и катехоламины запускают цепную реакцию в сосудистой системе. Активируется окислительный стресс, нарушается функция эндотелия, внутреннего слоя сосудов, который удерживает их в расслабленном состоянии. В результате сосуды сужаются, давление растет и запускается воспаление. А это, в свою очередь, прямой путь к атеросклерозу, гипертонии, инфаркту и инсульту. Особенно опасен ночной шум. Во сне сознание отключено, но слуховая система продолжает работать. Лай собаки, проезжающий грузовик, звук сигнализации активируют стрессовую реакцию даже без пробуждения. Человек просыпается, не подозревая, что его сосуды всю ночь работали в режиме тревоги. Нейровизуализация показывает, хронический шум активирует миндалевидное тело, и эта активация напрямую связана с воспалением артерий. Исследование с участием более 5000 человек показало, жители шумных районов имели на 36% более высокий риск когнитивных нарушений и на 29% болезни Альцгеймера.
5: Продолжительность жизни на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат». По его словам, испытания подтвердили заданные характеристики. «Сармат» превосходит своего предшественника, ракетный комплекс «Воевода». По основным характеристикам, включая дальность, забрасываемые весы и возможности преодоления ПРО, заявил Каракаев. Первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство до конца года в Ужурском соединении. Федеральная антимонопольная служба признала незаконным применение повышающего коэффициента за отсутствие счетчика на воду за прошлые периоды. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте. Позицию ФАС подтвердила судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда. Калининградское управление ФАС признало муниципальное предприятие региона «Водоканал» нарушившим антимонопольное законодательство, поскольку оно осуществляло перерасчет платы за холодную воду и начисляло повышающий коэффициент за уже прошедшие расчетные периоды. Организация обратилась в суд, однако инстанции подтвердили законность решения ФАС и штраф в размере почти 7 миллионов рублей. Одного из бывших руководителей ЛДПР приговорили к 5 годам колонии. Сергея Абельцева признали виновным в мошенничестве в крупном размере, сообщает ТАСС. Обвинение требовало приговорить бывшего депутата Госдумы и помощника лидера партии Владимира Жириновского к 8 годам колонии. По версии следствия, Абельцев убедил пенсионера Сергея Алюшникова, что может, благодаря своим связям, устроить того на работу помощником депутата. За эту услугу он просил 10 миллионов рублей. В июле 2024 года экс-депутата арестовали. Роскомнадзор заверил, что не планирует ограничивать доступ к Майнкрафт. Ведомство не получало решения уполномоченных органов об ограничении доступа к игре, говорится в сообщении. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что Роскомнадзор готовится к блокировке Майнкрафт, поскольку игру используют для вовлечения школьников в киберпреступления. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 17:01 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сроки отгрузки топлива выросли от 2 недель до месяца. Российский рынок ощущает нехватку бензина АИ-95, пишет Коммерсант. Среди причин – внеплановые ремонты НПЗ и сезонный рост потребления. Удастся ли избежать повторения прошлогоднего сценария? Высший антикоррупционный суд Украины сегодня определит меру пресечения для Андрея Ермака. Бывшего главу офиса Зеленского подозревают в отмывании миллионов долларов. В деле фигурируют пленки и переписки с зашифрованными именами лиц из ближайшего окружения украинского лидера. Некоторые из них ссылаются на распоряжение некоего шефа. Кто бы это мог быть? Дональд Трамп летит в Китай в сопровождении верхушки списка Forbes. Компанию президенту США составят несколько десятков бизнесменов, включая Илона Маска и Тима Кука. Ждать ли подвижек в торгово-экономическом противостоянии Вашингтона и Пекина и в обмен на что? А также какое место на предстоящих переговорах Трампа и Си Цзиньпина займет вопрос поддержки Китаем, России и Ирана? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». На топливном рынке нарастает дефицит АИ-95. Приоритет у НПЗ смещается в сторону производства социально значимого АИ-92, пишет Коммерсант со ссылкой на участников рынка. Наложилось несколько факторов. И возросший спрос перед летним сезоном, и удары по НПЗ, из-за которых ремонты становятся все более частыми и внеплановыми. И даже с наценкой в 10% купить АИ-95 вне биржи сложно, а спрос на него сильно превышает предложение, отмечают аналитики. Особенно заметна проблема по традиции в Крыму, говорит местный журналист и общественный деятель Александр Горный.
20: Крыму исторически сложилось, что стоимость топлива на полуострове на 7-8% выше, чем в материковой России. Это связано в первую очередь со сложностью логистики, а в последнее время проблема усугубилась. Возможность доставки топлива на полуостров усложнилась по ряду определенных причин. Сейчас литр 95-го бензина в Крыму стоит 81-83 рубля. И мы увидели довольно-таки очень существенный рост за последние несколько недель. Особенно сейчас вызывает беспокойство то, что через несколько недель начнется летний туристический сезон, который однозначно выявит проблемы, связанные с наличием топлива. И, конечно, это наличие будет регулироваться с помощью в том числе и цен. Я общался с людьми, которые представляют заправки крымские, сетевые. Все они говорят о том, что проблема очевидно будет, особенно когда будут пики туристического сезона. Возможность доставки сейчас ограничивается в первую очередь бензовозами. Возможность привозить вагонами через паром сейчас практически отсутствует. Крымский мост закрыт для перевозки топлива. Доставлять сюда танкерами – это, возможно, увеличение стоимости топлива на 5-7 рублей, как мне сказали. Это очень большие риски с учетом участившихся атак беспилотников. Всегда говорю своим знакомым, кто едет в Крым, что, ребята, всегда имейте с собой запас топлива 20 литров в канистру для того, чтобы, если возникнут какие-то проблемы, иметь возможность выехать.
3: Александр Горный, журналист из Крыма. Сроки отгрузки топлива выросли на 2-4 недели. Впрочем, биржевые цены стабильные, а АЕ-95 продается за 72 тысячи рублей за тонну. Ситуация, когда вы приезжаете на заправку, а там нет АЕ-95, не будет, говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
0: Определенные сложности действительно на рынке присутствуют. Сезонное повышение началось раньше, чем это обычно бывает. И динамичней, достаточно стремительный рост цен произошел в течение марта месяца. Ну а с апреля цены на достаточно высоком уровне закрепились и в этом уровне сейчас пока находятся. Если говорить о 95-м бензине, то оптовая цена в районе 70 тысяч рублей за тонну. Ситуация пока под контролем. Во всяком случае, всеми силами ее держат под контролем. Предпринимают массу усилий, в том числе превентивный запрет на экспорт бензина для производителей, что для непроизводителей он давно существует и не снимался, в принципе, то для производителей он был превентивно введен. Что здесь также в качестве факторов? Это, безусловно, международная конъюнктура. Как ни крути, у нас страна нетто-экспортер. Наши производители смотрят на значение индекса экспортной альтернативы, несмотря на все логистические сложности. И это, безусловно, толкает цену вверх. Ну, потому что растет цена на нефть. Как следствие, растет цена на нефтепродукты на внешних рынках. И это создает определенные стимулы для роста цен внутри страны. Конечно, здесь дополнительно стоит добавить и то, что лето – это в целом пора ремонтов НПЗ. Не нужно забывать о внеплановых ремонтах в силу определенных обстоятельств, аварий, что в этом году тоже характерно. И в целом баланс производства, если по дизельному топливу у нас производство находится в значительном профиците, мы в два раза больше производим в сравнении с тем, что потребляем внутри страны, то по бензину ситуация не такая радужная. Где-то на 10% наш производит больше, чем требуется внутреннему рынку. Что касается роста розничных цен, за это сильно переживать нельзя. Да, цена будет расти, но ее всеми силами будут сдерживать в рамках инфляционного коридора. Может быть, чуть выше, чем инфляция, цены вырастут, но не критично, не значительно.
3: Павел Баженов, Независимый топливный союз. ФАС и Минэнерго заявляют, что ситуация стабильна и дефицита АЕ-95 и других видов топлива на рынке нет. Бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении. Сегодня ему будет избрана мера пресечения. Дело касается элитного строительства под Киевом и легализации на нем почти 500 миллионов гривен. Это чуть больше 10 миллионов долларов. Утверждается, что это происходило, начиная с 2018 года. НАБУ опубликовала записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее Наталья Шашина.
21: Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи телефонных разговоров, которые в медиа уже окрестили пленками Ермака. Они, как утверждается, касаются самого экс-главы Офиса президента, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Как полагает НАБУ, на пленках они обсуждают детали строительства 4 элитных коттеджей под Киевом. Сами фигуранты в разговорах обозначают друг друга кодовыми именами. Ермак – Р2, Миндич – Р3 или Карлсон, Чернышов – Р4 или Че Гевара. В сообщениях, датированных 2021 и началом 2022 года, Ермак обсуждает с дизайнером обустройство особняка в элитном кооперативе «Династия» под Киевом.
22: Добрый вечер. Смотрю, вам больше нравится стиль современный, нежели традиционный.
23: Добрый. Микс.
22: Добрый день. Нам необходимо провести с вами встречу для обсуждения возможных корректировок в планировке, для того, чтобы не задерживать стройку. Также у нас есть некоторые визуализации, которые нам также надо вам показать, для понимания, правильно ли мы двигаемся. Когда вам будет удобно встретиться?
1: Добрый день. На выходных.
21: Украинские СМИ сообщали о возможном подозрении Ермаку по делу кооператива «Династия» еще в прошлом ноябре. Тогда у главы офиса президента прошел первый обыск. Как считает следствие, основная часть финансирования обеспечивалась за счет средств, полученных преступным путем. Рассчитывались наличными, в том числе через личного помощника Чернышова в одном из киевских офисов. Часть денег шла через окружение Миндича. При этом в расследовании НАБУ сказано, что заказчиков строительства было больше. В записях упоминается некий R1. Кто это, непонятно. А украинское издание «Страна» считает, что под ним может пониматься Зеленский. На одной из записей 22-го года Чернышов, тогдашний министр развития территорий, требовал ускорить строительство, ссылаясь на указания некого шефа.
2: Володя разговаривал с шефом, он просит начать работать, поэтому, пожалуйста, проработайте варианты по материалам, что есть, чего нет, и по людям, кто может выйти, кто не может. Сформируйте, хотя бы важно политически сделать старт. Спасибо.
21: Сам Ермак пообещал журналистам дать комментарий после завершения следствия, но сказал, что у него нет элитного коттеджа.
4: У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль. Мобиль, который вы видели.
21: Суд уже наложил арест на землю и недвижимость, фигурирующие в деле. Ермак, напомню, лишился кресла прошлой осенью на фоне прошедших у него обысков. Тогда СМИ отмечали, что Ермак упоминается в расследовании громкого коррупционного скандала, связанного с украинским энергоатомом. По версии следствия, бизнесмен Тимур Миндич и его сообщники требовали у контрагентов откаты за контракты. На фоне скандала в отставку были отправлены министры энергетики и юстиции. Сам Миндич покинул страну. Наталья Шашина, Бизнес ФМ.
3: СМИ, между тем, активно обсуждают интервью, которое бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель дала американскому журналисту Такеру Карлсону. Самое громкое ее заявление, якобы во время переговоров в Стамбуле в 22-м году Зеленский был готов согласиться на передачу Донбасса России ради прекращения военных действий. А теперь, по словам Мендель, он стоит перед миллионами зрителей и говорит: «Я не могу отказаться от Донбасса». Правда, непонятно, насколько ее слова соответствуют действительности, ведь на тот момент Мендель уже год как не была пресс-секретарем Зеленского. Она ссылается на то, что говорила с людьми, которые представляли Украину на переговорах, но не называет их имен. В офисе Зеленского категорически отвергли ее слова. Там заявили, цитирую: «Эта дама не участвовала в переговорах, не участвовала в принятии решений, давно не в себе, а кто ей там что рассказывает и было ли это на самом деле, комментировать несерьезно». Конец цитаты.
23: Реклама. Мануфактурный часовой механизм, созданный для невесомости. Два часовых пояса на одном 24-часовом циферблате. Солнечный компас. Для тех, кто не перестал стремиться в космос. Премиальные часы. Ракета Байконур. Ваш космос на запястье. Ракета.ком.
24: У Амфибия, Москва, улица Большая Дмитровка, дом 12/5, строение 3, офис 14. Украин 114-774-674-5478.
23: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Валюты. Гонконгский доллар – это валюта специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики. И статус территории и ее официальные деньги сохранятся как минимум до 2047 года, когда закончится 50-летний период, данный Гонконгу для полного перехода из юрисдикции Великобритании в юрисдикцию Китая. В несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Уфа 107,5. Все золото мира. Золотые яблоки – это часть древнегреческой мифологии, плоды, дарующие вечную молодость. Добыча золотых яблок, которые росли в неприступном и строго охраняемом саду, стала 12-м подвигом Геракла, самым сложным и впечатляющим, если верить словам царя Микен Эфеспия. Именно он и выдал герою такое задание. Любопытно, что в легенде о Геракле вечно молодым в итоге так никто и не стал. Эфеспий подарил золотые яблоки своей покровительнице, богине Афине Палладе, а та вернула их в волшебный сад. Все золото мира на Бизнес ФМ.
6: сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
7: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Правительство России поддержало продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года, пишет ТАСС. Упрощенный порядок оформления заработал с сентября 2021 года и показал высокую эффективность. По данным Росреестра, за это время граждане зарегистрировали права почти на 250 тысяч гаражей и почти полмиллиона земельных участков под ними. В Кабмине подчеркнули, инструмент оказался очень востребован у населения и, наконец, позволил узаконить объекты, которыми люди пользовались десятилетиями. При этом у правительства есть одно замечание к законопроекту, которое депутатам предстоит учесть при доработке. В целом инициативу поддерживают. Решение о продлении ожидается уже в ближайшие месяцы. Нижегородский бизнес накопил свыше 310 миллиардов рублей просроченных долгов перед кредиторами на конец февраля, сообщает Нижегородстат. Всего кредиторская задолженность организации региона на конец февраля превышала 2,5 триллиона рублей. Крупнейший объем просроченной кредиторской задолженности приходится на деятельность в сфере профессиональных, научных и технических услуг. Существенные обязательства также сформированы в обрабатывающей промышленности и строительстве. По отдельным видам обрабатывающих производств наибольшая нагрузка приходится на производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. В торговле и услугах объем просроченной кредиторской задолженности заметно ниже. При этом часть данных не публикуется по причинам конфиденциальности. Больше 40 детей пострадали в ДТП на дорогах Нижнего Новгорода с начала года, сообщили в ГИБДД. Шестеро получили травму по неосторожности, переходя дорогу в неустановленном месте. Больше всего детей пострадали на дорогах Автозаводского района 12 человек. Далее идут Нижегородский, Приокский, Сормовский, Ленинский, Советский и Московский районы. На дорогах Канавинского района Нижнего Новгорода ДТП с участием детей не зарегистрировано. В преддверии летних каникул госавтоинспекция призывает родителей внимательнее следить за своими детьми, чтобы не допустить роста ДТП. Госдума рассмотрит законопроект, касающийся правил для иностранных специалистов в России. Часть полномочий в этой сфере могут передать от Минтруда к МВД, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Речь идет о перечне профессий, по которым иностранцы могут в упрощенном порядке получить вид на жительство и работать в России вне установленных квот. Сейчас в этот список входят, например, инженеры, сварщики и слесари. По словам Володина, в сфере трудовой миграции накопилось много проблем, и новые полномочия МВД должны усилить контроль. Депутаты рассмотрят инициативу в приоритетном порядке. Кроме того, МВД ранее предложило провести эксперимент по организованному набору иностранных работников. Он должен пройти с 27 по 30 годы и, как пояснили ведомстве, помочь упорядочить миграционные процессы. На этой неделе в Нижнем Новгороде ожидается существенное потепление. К воскресенью столбики термометров достигнут отметки плюс 28 градусов, сообщает сервис Яндекс.Погода. Несмотря на рост температуры, погода в регионе будет преимущественно дождливой. Осадки ожидаются в течение всей недели, за исключением четверга, субботы и воскресенья. Ясная погода становится только в последний день недели. Инвестировать в Лего оказалось выгоднее, чем в золото, криптовалюту или акции. Экономисты, изучившие тысячи наборов за 30 лет, пришли к выводу, что в среднем один набор приносит около 11% годовых. Некоторые позиции дают сотни процентов прибыли. Например, набор «Кафе Корнер» в 2007 году стоил $140, а сейчас продается уже дороже 3000. Главный фактор роста – ограниченное предложение, поскольку новые наборы продаются максимум 2 года, после чего исчезают с рынка, тогда как спрос со стороны коллекционеров только растет. А развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, облачное небо и плюс 13 градусов. Завтра утром пасмурно и плюс 17, и также вероятны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 21, но также возможен небольшой дождь.
6: Валюта.
8: На 12 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 93 копейки. Держитесь курса.
9: Компании и корпорации.
7: Определен подрядчик, который получит контракт на строительство Нижегородского онкоцентра. На закупку по строительству нового здания медцентра в Нижнем Новгороде, объявленную в третий раз, заявился только один участник. С ним подпишут контракт по начальной цене 16,8 миллиардов рублей, указанной в карточке лота. По данным «Коммерсант Приволжья», победителем закупки признана компания «Союз Донстрой». В один лот включены инженерные изыскания, проектирование, строительство объекта и поставка оборудования. Подготовить проект требуется до конца ноября 2027 года. Начало строительства запланировано на 28-й год. Окончание на декабрь 31-го года. Онкоцентр должен стать частью города здоровья на базе областной больницы имени Семашко. Нижегородских предпринимателей приглашают на вебинар с торговым представителем России в Монголии. Он состоится 14 мая в 11.00 в онлайн-формате. Организатором мероприятия выступает Центр поддержки экспорта Нижегородской области. Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что нижегородские компании уже поставляют в Монголию пищевые и химические продукты, косметические средства, древесину, пластмассы и изделия из них. По его словам, для дальнейшего развития сотрудничества необходимо знание о культуре страны, особенностях ведения бизнеса и ее экономическом положении. Торговый представитель России в Монголии Максим Васильев представит актуальную информацию по этим вопросам и ответит на запросы предпринимателей. Для участия в вебинаре необходимо заполнить заявку. Дополнительная консультация по мерам поддержки экспорта, в том числе по инструментам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», можно получить в Центре поддержки экспорта Нижегородской области. Мероприятие запрещено для детей. Ростех снова перенес сроки выпуска российских самолетов. Глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщил Владимиру Путину, что серийное производство пассажирского лайнера МС-21 начнется только в следующем году. Тогда же стартует выпуск импортозамещенных суперджетов. По словам Чемезова, сейчас завершено около 80% испытаний. Сертификацию рассчитывают получить в этом году, передает Интерфакс. Ранее Ростех обещал поставлять самолеты МС-21 авиакомпаниям в 2024 году. Затем сроки сдвигали два раза. Производство турбовинтовых Ил-114-300, которые должны заменить старые АН, также стартуют не раньше 2027 года. Сроки по этому проекту тоже переносили несколько раз. На Выксунском металлургическом заводе завершена реконструкция здания отделения отделки горячих катных рулонов литейно-прокатного комплекса, цель которой было увеличение площади для хранения готовой продукции. Работы шли на территории литейно-прокатного цеха в условиях действующего производства с минимальными остановками агрегатов. В результате общая площадь объекта выросла более чем на 8 тысяч квадратных метров, а строительный объем на 160 тысяч кубометров. Реконструкция проходила в два этапа. Сначала к существующему зданию пристроили дополнительный пролет для складирования горячих катных рулонов, затем смонтировали агрегат продольной резки рулонного проката на полосы. Застройщику, заводу ВНЦ, направлено заключение о соответствии реконструированного объекта требованиям проектной документации, что открывает путь к вводу обновленных площадей в эксплуатацию. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
9: Через век. Главные капиталы России. Андрей Львович Кноп.
10: В Москве в Колпачном переулке невозможно пройти, не оглянувшись на замок, напоминающий стилизацию под шахматную ладью. В советские годы в нем находились комитет по высшему техническому образованию и московский горком комсомола. А началась история этого замка в 1901-м, когда по заказу промышленника Андрея Кнопа архитектор Карл Трейман выстроил особняк, выполненный в духе английской готики. Андрей, по-немецки Андреас Кноп, родился в 1855 году в Москве. В семье известнейшего промышленника и фабриканта, владельца 120 предприятий легкой промышленности Людвига Кнопа. Пятилетнего Андреаса отец увез в Германию, и младший Кноп начал свое образование в Бремене. Затем изучал текстильное производство в Великобритании и США, после этого вернулся в Россию и в 1882 году стал купцом первой гильдии, занимаясь торговлей хлопком и чаем в Москве и в Нижнем Новгороде. Участвовал в управлении семейной фирмой «Людвиг Кноп», а в 1901 году возглавил ее. Кнопы были одними из самых богатых предпринимателей России. После смерти отца Андрею Львовичу и его брату Федору достались 9 текстильных фабрик, оборудованных по последнему слову техники, 3 компании по импорту египетского и американского хлопка, страховое общество и каменно-угольный рудник, концу века братья разделили отцовские владения на две части. О Федоре мало что известно. Андрей же вошел в историю. Помимо руководства крупнейшими ткацкими предприятиями, он был членом Совета Московского частного коммерческого и Московского торгового банков, а также входил в руководство Московско-Волжско-Бакинского нефтепромышленного товарищества. В 1906 году он стал одним из создателей Общероссийской организации предпринимателей, съезда представителей промышленности и торговли. В 1909-14 годах был старшиной Московского биржевого комитета. По политическим убеждениям Андрей Львович был октябристом, членом умеренно правой партии крупных землевладельцев, предпринимателей и чиновников, полное название которой «Союз 17 октября». Партия придерживалась умеренно конституционных и антиреволюционных взглядов. Кноп делал регулярные щедрые пожертвования в фонды организации. Не забывал и о благотворительности. Был попечителем больницы имени императора Александра III и Московского коммерческого института. После Октябрьской революции Андрей Львович Кноп, потеряв все свои капиталы, уехал сначала в Эстонию, а затем в Германию. Умер в 1927 году.
11: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес FM. В Австралии начала 19 века наравне обращались британский золотой фунт стерлингов и испанский серебряный доллар. Именно из испанских монет в 1813 году на зеленом континенте стали чеканить первые австралийские деньги. Они назывались дырявыми долларами, потому что в центре каждого зияла дыра. Из выбитых металлических кружков дополнительно делали монетки в 15 пенсов. Через 10 лет испанский доллар чуть не стал основной денежной единицей Австралии. Причем эта идея даже получила поддержку в Лондоне, где лордам показалось слишком накладно снабжать дальнюю колонию отчеканенными на Альбионе деньгами. И неизвестно, на каком языке говорили бы сейчас австралийцы, если бы не британское казначейство. Именно по его приказу колонисты оказались обязаны обменять все имевшиеся в наличии испанские и дырявые деньги на английскую монету. Полная финансовая зависимость и стала предтечей векового существования Австралии в статусе доминиона британской короны. Деньги к деньгам на Бизнес FM. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес FM. Американский химик-технолог Виктор Милс, сотрудник Procter & Gamble, пришел к руководству с неожиданной идеей. Он предложил создать одноразовый подгузник. Подобные разработки не входили в обязанности Милза. Но он был дважды дедом, и постоянная смена и стирка мокрых пеленок порядком ему надоела. В компанию задумку оценили, и в 1956 году выпустили первую пробную партию под названием «Памперс». Вслед за Procter & Gamble одноразовые подгузники начали выпускать и другие производители. Но именно «Памперс» первым попал на рынок постперестроечной России. Неизбалованные русские мамочки быстро оценили их удобство. И название «Памперс» стало определением всех одноразовых подгузников, продающихся в нашей стране. Имя нарицательное на Бизнес FM.
12: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
13: Пусть в год лошади ваш бизнес будет на коне с отечественной информационной системой «Лотос» от компании «Нелумба». «Нелумба» – автоматизация, которая окупается.
15: 18+.
13: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президенту Владимиру Путину доложили об успешном испытательном пуске тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Испытания подтвердили заданные характеристики, заявил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. По его словам, «Сармат» превосходит своего предшественника, ракетный комплекс «Воевода», по дальности, забрасываемому весу и возможностям преодоления ПРО. Путин отметил, что дальность применения ракет может превышать 35 тысяч километров. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога, сказал президент. Планируется, что первый ракетный полк с новым комплексом заступит на боевое дежурство до конца года в Ужурском соединении. В Москве задержали певицу Линду. Ее доставили на допрос по делу о мошенничестве, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник. По словам собеседника телеканала, исполнительница использовала песни, в создании которых участвовала, но права на которые принадлежат продюсеру Максиму Фадееву. Вместе с Светланой Гейман, это настоящее имя артистки, на допрос доставили ее директора Михаила Кувшинова, а также гендиректора компании «Профит» Дарью Шамову. В офисе самой компании проводятся обыски. Гендиректор этой компании Андрей Черка с февраля находится под домашним арестом, а ранее содержался в СИЗО по делу о

0: Партии «Грузинская мечта» миллиардера Бедзину Иванишвили ордена почетного легиона. Этой награды он был удостоен в 2021 году за финансовый вклад в восстановление после пожара Парижского собора Нотр-Дам. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство призывает бизнес перейти от модели долгового финансирования через кредиты к долевому через покупку облигаций. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Готовы ли компании к такой инвест-стратегии и какие риски в ней видят? Мы спросили у предпринимателей. Разведка США проведет расследование в отношении деятельности американских биолабораторий, в том числе в Украине. Глава ведомства Тулси Габбард считает, что там могли проводиться опасные исследования с патогенами. Аналогичное опасение выражала Россия еще в 2022 году, но администрация Байдена все отрицала и утверждала, что Москва ищет повод для оправдания начала СВО. Если из песни слов не выкинешь, их придется запикать. Более 40% треков на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование Sample Legal. Лидерами по упоминанию опасной темы стали хип-хоп-исполнители. Однако и в попсе она тоже присутствует. Что и как петь, чтобы не штрафовали. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компании. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «Ведомостям». Хотя в прошлом году наблюдалось снижение инвестиций более чем на 2%, в предыдущие годы была заявлена очень высокая планка. В 2021 и 2024 годах вложения выросли в реальном выражении на 38%. А в последние два года стоимость кредитования стала слишком высокой для большинства компаний, и своей прибыли, которую можно было бы вложить в развитие, у бизнеса стало меньше. Сдвиг от банковского финансирования к выпуску облигаций зампред правительства назвал позитивной тенденцией. Хотя многие компании, по словам Новака, все еще не готовы сделать следующий шаг, а именно перейти от долгового финансирования к долевому и выйти на рынок капитала. Где компании находят средства для вложений и какие риски видят в долевом финансировании и размещении облигаций, мы узнали у представителей бизнеса.
1: «Бизнес говорит».
3: Управляющий партнер, директор по развитию биотехнологической компании «Эволинк» Михаил Лапшин.
4: Нам сейчас приходится модернизировать производство, задачены открытием научно-исследовательского центра, поэтому, конечно, мы инвестируем. При сокращении текущей ставки мы не можем брать кредиты, это в моменте сейчас невыгодно. Но мы реинвестируем всю прибыль, и да, мы присутствуем на рынке облигаций, потому что сегодня это наиболее конструктивный инструмент дополнительного финансирования. Конечно же, ждем, что денежно-кредитная политика будет смягчаться в следующем году, по крайней мере, уж точно. Хотя бы там на уровне 10-11%, если бы она была, то для нас, конечно, это было бы очень большим подспорьем.
3: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Рачук.
5: Это производственная компания, и понятное дело, что идеально это полагаться на собственную прибыль. Говорить про покупку оборудования, идеальный инструмент — это покупать оборудование в рассрочку. Пользовались и лизингом, покупку оборудования, транспорт в последние годы. Что касается долевого финансирования через рынок капитала, очевидно, что у людей, у рынка, у предпринимателей имеется недостаток знаний, информации насчет того, как работают эти инструменты. Отсюда возникает определенное недоверие. Если сравнивать эти инструменты с кредитованием, с такой процентной ставкой, то для многих компаний, которые хотят развиваться, это могло бы быть, наверное, единственным выходом.
3: Предприниматель, руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
6: Основная проблема в выпуске облигаций в том, что высокодоходные облигации, которые выпускаются как раз в сфере малого и среднего бизнеса, в проценте практически не упали. То есть мы видим, как снижается каждые 2-3 месяца ставка рефинансирования, но если вы посмотрите все выпуски за последний год, то они как были от 22 до 26% годовых, так и остались. В таком выпусковом сегменте, а я сам занимаюсь выпуском облигаций, практически невозможно работать реальному сектору. В основном деньги берут лизинговые компании, микрофинансовые организации, ломбарды, то есть те, кто по факту кредитует население более мелкими траншами и еще более по высокой ставке. Касательно классического кредитования, опять же, для малого бизнеса оно практически недоступно, и ставка начинается от 18% годовых и выше.

0: основатель и гендиректор Ninja Goose Кирилл Горин.
1: Для нас, как для малого бизнеса, выпуск облигаций – это инструмент пока недоступный, требует масштаба, предсказуемой отчетности, ресурсов на сопровождение. Это будет позже. Банковское кредитование при текущих ставках для нас, как для растущего бизнеса, слишком дорогое. Мы смотрим в сторону частных инвестиций и партнерского капитала, где инвестор разделяет не только доходность, но и наш предпринимательский риск. Нам бы хотелось выходить на публичный рынок, но это не вопрос нашего желания, скорее стадии зрелости проекта. Нужна большая выручка, стабильная прибыль, прозрачные процедуры и управленческая инфраструктура.
2: Это был опрос представителей бизнеса. В 2026 году, по прогнозу вице-премьера Александра Новака, снижение инвестиционной активности продолжится по инерции. Рост возобновится с 2027 года, когда производство догонит спрос, низкая инфляция опустит ставки и позволит смягчить денежно-кредитную политику. Разведка США проведет расследование в отношении американских биолабораторий на Украине. Об этом заявила глава ведомства Тулси Габбард. По ее словам, в этих лабораториях могли проводиться опасные исследования с патогенами, а представители администрации Джо Байдена, цитата, лгали американскому народу о существовании этих финансируемых и обеспечиваемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду. Конец цитаты. Администрация Трампа преследует этими заявлениями несколько целей, считает политолог-американист Малик Дудаков.
3: Тему с американскими биолабораториями на Украине активно обсуждала консервативная республиканская общественность в Соединенных Штатах еще с 22-23 года. Первыми мы начали об этом говорить наши официальные представители. В целом эти самые лаборатории, они с 2014 года на Украине функционируют. Как известно, американская сторона объясняла их нахождение тем, что якобы они там только занимаются утилизацией старых советских вирусов и старых советских запасов, которые находились на территории Украинской ССР. Конечно, вопросы были к тому, чем на самом деле эти лаборатории занимались и занимаются. Тем более, что подобного рода лаборатории находятся в большом количестве стран мира, и в Африке, и в Юго-Восточной Азии, и в Латинской Америке. Но на самом деле американцы все эти лаборатории создают за пределами своей страны, во многом потому, что внутри США там довольно строгое законодательство, которое регулирует деятельность любых биоразработок в сфере бактериологического оружия, поэтому многие из этих разработок выносятся за пределы США в другие страны. И как раз в 22-23 году появлялась информация о том, что в частности, одну из этих лабораторий, в частности, в Одессе, заведовала фирма, связанная с сыном Джо Байдена, Хантером. Поэтому здесь, конечно, если покопаться, то я думаю, что можно вскрыть определенную коррупцию, которая имела отношение к предыдущей демократической администрации. Сейчас я думаю, что, конечно, эту тему администрация Трампа поднимает с двумя целями. Первая цель – действительно покопаться вот в этом грязном белье, так называемом, демократов. Если удастся найти какой-то компромат, то его можно будет задействовать на предстоящих выборах в Конгресс. А до них, я напомню, остается уже менее полугода. Ну, а вторая цель, я думаю, сиюминутная, конечно, это оказать дополнительное давление на офис Зеленского и украинские власти, что сейчас как-то вот начинают очень много разных треков сходиться. С одной стороны, это и продолжающееся антикоррупционное расследование в отношении ближайшего окружения Зеленского, включая его бывшую правую руку Андрея Ермака. Все больше и больше разоблачений в отношении самого Зеленского в эфире таких популярных американских ведущих, подкастеров, как Такер Карлсон. Ну и в-третьих, конечно, это история с биолабораториями. Суммарно, я думаю, оказывается, что очень мощное и публичное, и непубличное давление на офис Зеленского с одной единственной целью – сделать его более договороспособным и заставить его принять условия американцев, на которые они выдвигают в качестве переговорного процесса с нами.
2: Малик Дудаков, политолог-американист. Тема американских биолабораторий – это риторика в угоду ядерному электорату Трампа, говорит эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Вопрос американских биолабораторий, которым Тулси Габбард была озабочена еще до прихода в американскую администрацию, созвучно с теми заявлениями, которые делало Российское министерство обороны, это в целом укладывается в теорию заговора. Если мы посмотрим на то, чем озабочен глубинный электорат Дональда Трампа, то вопрос биолабораторий довольно стоит высоко в этом рейтинге озабоченности. И Тулси Габбард этим заявлением трафит такому традиционному электорату Дональда Трампа, который который на самом деле не испытывает сейчас к нему теплых чувств, потому что этот электорат в том числе выступает против бесконечных войн и эпопею ближневосточную американскую воспринимает сейчас с изрядной долей критики. Это как файл Эпштейна. Это такой красный флаг, который им очень знаком, очень известен, и это символ борьбы с Вашингтонским болотом. Расследование всех этих тайных скандалов, расследование каких-то тайных дел, я думаю, это будет воспринято целевой аудиторией довольно хорошо. Но осталось посмотреть, что там будет найдено, потому что, как мы все знаем, традиционно, что говорили предыдущие американские лидеры демократические, что это биолаборатории, направленные на изучение вирусов, на борьбу с этими вирусами и для помощи, например, армии США для действий в каких-то непривычных для них условиях.
2: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Ранее Россия и Китай обвиняли США в финансировании биолабораторий в сопредельных странах и утверждали, что там разрабатываются элементы биологического оружия, и на Украине тоже. Но Вашингтон и Киев все обвинения отрицали. Рост в 29 раз. Завод «Хавейл» в Калужской области многократно нарастил выручку и прибыль за прошлый год. Выручка составила 41,5 миллиарда рублей. Это в 29 раз больше показателей предыдущего года. Чистая прибыль выросла немного меньше, в 27 раз до 2,5 миллиарда рублей. В конце еще 24 года на заводе компании «Автомобильные технологии» начали сборку кроссоверов «Хавейл М6». Сейчас, по данным «Автостата», этот автомобиль занимает 6-е место среди проданных в России моделей. Вместе с тем, выручка компании с китайским участием в целом падает уже второй год. Обратили внимание ведомости. В 2023 году выручка была на уровне в 3,2 триллиона рублей, год спустя 2,8, а в прошлом году уже 2,6 триллиона. Основные факторы – это снижение спроса на китайские легковые и грузовые автомобили и спецтехнику. И здесь же рост пошлин и налогов, а также возрастающий утильсбор. Показатели «Хавейл» впечатляют, но в целом они закономерны, считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
5: Ну, здесь и эффект низкой базы, с одной стороны, а с другой стороны, у «Хавейла», например, производство практически полного цикла, соответственно, можно обеспечивать комфортную цену, в то время как полностью импортные автомобили у нас дорожают в связи со всякими утилями и прочими изменениями. Здесь у завода и, в принципе, у бренда именно на автомобиле, который производится в России, получается держать цену, скажем так, на уровне комфорта, то есть нету каких-то больших цифр. Ну, плюс ко всему, надо понимать, что достаточно широкий модельный ряд, это кроссоверы, внедорожники и пикапы, но, во всяком случае, практически на любую ценовую категорию есть предложение, начиная от простых жиллионов, заканчивая 700-ми танками, которые стоят несколько миллионов рублей, там, под десятку. Поэтому здесь и то, и другое. Здесь как раз, я так думаю, что маркетологи вовремя сообразили, что негоже сейчас поднимать стоимость автомобиля для конечного покупателя. И каким-то вот таким вот образом получилось, что называется, сманеврировать в такой непростой ситуации.
6: Компании с китайским участием, которые показывают падение, и дальше будут его показывать? Нет там каких-то проблесков?
5: Здесь, когда мы говорим о падении, мы все прекрасно понимаем, что здесь в первую очередь идет речь о покупательной способности населения. Доступность кредитов остается очень низкой. И потребительских кредитов, и автомобильных кредитов. То есть здесь нюанс в этом заключается. Плюс ко всему, многие китайские бренды и компании с китайским участием у нас сейчас переименовываются, превращаясь в российские, поэтому здесь тоже вроде как и их нет, но на самом деле они есть. То есть здесь мы уже, если мы говорим, например, про бренд Tenet, мы все понимаем, что это Cherry. Cherry с рынка уходит. Минус один китайский бренд, но автомобили никуда не деваются. А здесь тоже в статистике может такая история быть, что именно чисто китайские производители учитываются, а новые российские пока еще нет. Это касается «Волги», это касается «Теннета». У нас некомфортные ставки по кредитам. У нас каждый год до 2030 года будет увеличиваться утильсбор. Хотя мы понимаем, что это механизм далек от эффективного, и мы все прекрасно понимаем, что он просто убивает и без того не самый здоровый российский автомобильный рынок. Поэтому процент автомобилей, точнее марок, которые будут исчезать или переименовываться, он будет расти. Соответственно, мы реже будем слышать про китайские компании, но мы настолько же часто будем видеть китайские автомобили с российскими названиями.
2: Максим Ракитин, главред Кьюта.ру. Один из основных конкурентов «Хавейл», завод АГР в Калуге, сообщил сегодня о запуске производства нового семейного кроссовера Tenet T4L. Это более крупная и просторная версия модели T4. Сборка новинки ведется по методу полного цикла. Новый семейный паркетник T4L предлагает увеличенные габариты, больше пространства в салоне, а также повышенные практичность и комфорт. Например, объем багажника составляет 475 литров, и при трансформации салона может быть увеличен до 1500 литров.
7: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
8: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
9: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
8: Exceed Xlantix ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
10: Exceed. Born for more.
11: Реклама, не оферта.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Некие подобия презервативов существовали с незапамятных времен. Первые достоверные упоминания относятся к 1564 году, когда был опубликован трактат итальянского врача Габриэля Фаллопия «Французская болезнь», где для защиты от сифилиса он рекомендует приспособление, которое изобрел сам. Закрепленный на подвязках льняной мешочек в форме желудя, пропитанный солями и травяными настоями. Кроме льна, средневековые презервативы делали из кишок и мочевых пузырей животных. Наиболее популярный способ защиты создал в начале 16 века доктор Чарльз Кондон для любвеобильного английского короля Генриха VIII, у которого только официальных жен было 6. Этот контрацептив, призванный защищать монарха от болезней и избыточного потомства, был изготовлен из слизистой оболочки кишечника овцы. В честь врача-изобретателя презерватив до сих пор во многих странах называют кондомом. Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
13: Бизнес и власть.
14: Роскомнадзор не намерен блокировать игру «Майнкрафт», заявили в пресс-службе ведомства. Сообщения о возможном ограничении доступа к игре в России распространились 12 мая в телеграм-каналах. В апреле Роскомнадзор уже заявлял, что блокировка «Майнкрафт» не планируется.
13: Отчеты и планы.
14: Билайн, МТС, Мегафон и Т2 подписали стратегическое соглашение с МАКС. По нему пользователи смогут получать в нацмессенджере сообщения от компании и организации, а также коды подтверждений для входа в сервисы. В МАКС уже есть возможность получать уведомления от госуслуг. Американская компания «Макдональдс» зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «МакКафе». Под этим брендом компания сможет продавать кофе, выпечку, десерты, сэндвичи, соусы, а также фирменную посуду и аксессуары. Заявка на регистрацию была подана еще в декабре 2024 года. Японский производитель чипсов «Колби» сменит цвета упаковки на черный и белый из-за нехватки нафты – сырья для изготовления красок, дефицит которого возник на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Постепенная замена упаковки начнется с 25 мая этого года и затронет 14 основных продуктов компании. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В 17:48 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Красный флаг для артистов. Как закон о пропаганде наркотиков уже поменял российский музыкальный рынок. Эксперты подсчитали, что почти половина треков на российских стримингах нуждается в правках из-за возможных правовых рисков. С 1 марта закон о пропаганде наркотиков стал строже. В нем расширили понятие пропаганды и ужесточили наказание. Что в связи с этим делают лейблы и музыканты, выясняла Наталья Шашина.
15: Из-за закона о пропаганде наркотиков лейблы провели тотальную ревизию старых каталогов. Как делится с Business FM Антон Пронин, экс-совладелец лейбла «Монолит», сейчас владеющий лейблом True Music, на то, чтобы отслушать и вычистить около 30 тысяч песен, ушло около 2 месяца.
16: Новый материал с подобным упоминанием артисты, во-первых, не несут. Во-вторых, для новых артистов, которые приходят на лейбл, это red flag, красный флаг. Мы не работаем с материалом, который включает в себя подобную информацию, как, собственно говоря, и сейчас мы внутренний ценз повысили до того, что мы даже с ненормативной лексикой в музыкальном материале у артистов не работаем.
6: Насколько в этом смысле треки каких-то исполнителей, которые вы явно понимаете, что они могли быть в какой-то части ярче, но они становятся более костными, картинка становится менее пестрая, потому что на всякий случай перебдевают. Есть такое явление?
16: Такое явление с точки зрения, да, креативно-творческой реализации людей, наверное, присутствует, потому что действительно в этом были какие-то свои краски, но лично мое мнение, что за последние несколько лет частота обращения к этим краскам и к такого рода русскому языку, на мой взгляд, она все-таки начала смещаться в сторону перебора, я бы так это назвал.
0: Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков, показало исследование юридической фирмы Sample Legal, пишут «Ведомости». Было проанализировано более 800 песен, которые выпустили до ужесточения закона. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался основатель одной из московских групп с небольшой аудиторией. У них оказалось два трека, которые теоретически могут попасть под закон, но перезалить их исправленные версии оказалось непросто.
11: Сейчас размещение идет через агрегаторы, а сервисов, которые нормально работают с «Яндекс.Музыкой» и «ВК», не так много. Например, в том, который мы используем, нельзя просто заменить один трек внутри релиза. Нужно удалять альбом целиком и потом заново его выкладывать. Соответственно, альбом на какое-то время пропадает со всех площадок. Это может растянуться на месяц и больше. Еще был неприятный опыт. Пытался повторно загрузить песню, которая уже раньше выкладывалась, потом удалялась, и в итоге нормально перевыложить ее не получилось. Вопрос не только в самом желании что-то поменять, а еще и в чисто технических ограничениях всей системы.
0: По данным Sample Legal, большинство композиций, которые нуждаются в правках, в жанре хип-хоп. Гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов рассказывает, каждый день песни поступают в сервис на тестирование, и большинство треков, которые содержат упоминание запрещенных веществ, это рэп и R&B. В поп-музыке это около 5%.
17: Пока мы не видим, что сократилось количество таких треков, видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее, и то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Ну, я думаю, что артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом последнем песня «Баста и Гуа» говорит о том, что, в принципе, 80% песни можно запикать, народ все равно будет слушать. Я думаю, что они специально написали такой трек.
0: Трек «Баста и Гуфа» из песни «Слов не выкинешь» вышел в конце апреля. В нем запикано чуть ли не каждое второе слово, в том числе вполне безобидные. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
18: Капитал с Алексеем Завьяловым.
19: Леш, приветствую.
20: Добрый вечер.
19: Ну что, индекс Мосбиржи карабкается к заветной отметке в 2700. Осталось преодолеть 10 пунктов.
20: Вот ждала 2500, не дождался пока, во всяком случае. Ну, может быть, это и хорошо, на самом деле, то, что решили вырасти по акциям российским. И да, 2700 почти достигли, 2690 пунктов индекс Московской биржи. Но здесь и геополитика повлияла, на мой взгляд, на настроение. Ну и, конечно, ситуация на рынке нефти, которая вновь развивается в сторону роста. И, конечно, в центре внимания бумаги нефтегазовых компаний. Не только, конечно, но они вновь в центре внимания. Хотя, как мы видим, ну, не спешит рынок, допустим, закрывать дивидендный гэп. По акциям «Лукойла» на 6% они падали на прошлой неделе, сейчас растут на 1,4%. Но в целом все смотрится достаточно неплохо на российском рынке акций. Единственное, что рубль сегодня немножко подсел против китайского юаня. Ну, там 3-3,5 копейки снижения, и торгуется китайская валюта в районе 10 рублей 86 копеек. Что касается доллара США, здесь похожая ситуация. Ну, небольшой рост доллара к рублю, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. В районе 74 рублей торгуется американская валюта. Новый прогноз Министерства экономического развития говорит о том, что рубль будет гораздо крепче, чем предполагалось в сентябре прошлого года. Тогда был обновлен прогноз, сейчас вот новый прогноз, и Минэкономразвитие ждет в текущем году средний курс доллара 81,5 рубль. Вот 92 рубля 20 копеек был сентябрьский прогноз. Достаточно существенные изменения. И что касается следующего года, то 87 рублей 40 копеек средний прогноз был 95 рублей 80 копеек. В общем и целом прогнозы меняются в сторону улучшение ситуации с российской валютой. Цены на нефть сейчас растут заметно. Ну, к таким темпам роста мы, конечно, уже привыкли, 3,5%, но, тем не менее, в районе $108 торгуется баррель смеси Brent. Не получается сблизить позиции у США и Ирана, переговорные позиции, и, соответственно, Армузский пролив, основная артерия логистическая, остается закрытым. Ну, и президент США Дональд Трамп говорит о том, что все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры. Ну, в частности, общался он с журналистами в понедельник накануне и сказал, что его не устраивает Ираном предложение об урегулировании конфликта. И пригрозил, что возможно возобновление крупных боевых операций против Ирана.
18: Капитал. Бизнес FM. Реклама.
1: Ну что? Банки, мостики и нервы на комиссию.
18: Забудь. Теперь мы работаем через международных расчетов. Собственные. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ВСБ». Услуги оказывают ООО-7, ООО-71 и ООО-7.
21: Сейчас как сотрудников ищите.
22: На ХХ.ру.
23: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Катант». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Негарантируй.
18: Плюс. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ». По 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главный этичный диалог «Путь к будущему». В центре внимания инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор фонд Росконгресс. Подробнее на форум СПП. Валюты. Датская крона стала официальной валютой королевства 1873. Риксдаллер. Крона используется в Гренландии и на Фарерских островах. Название валюте в 17 веке дала Большая Королевская Чекайная. В зону евро Дания не вошла. Большинство датчан проголосовали за сохранение крон. Создавали канал, чтобы вы все держались. Что только на Бизнес FM. Слушайте историю, ждем вас в марте. Или BFM, вы знаете, как это написать.
19: 17:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент Владимир Путин заявил, что работы над комплексами с малыми ядерными двигательными установками «Посейдон» и «Буревестник» находятся на завершающем этапе. По его словам, это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной деятельности «Буревестник». Ранее Путин уже отмечал значение этих разработок во время церемонии награждения их создателей в Кремле. Тогда глава государства отмечал, что новые системы имеют историческое значение для обеспечения безопасности России и поддержания стратегического паритета на десятилетия вперед.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в вооруженных силах необходимо точечно отмобилизовывать части, чтобы готовить их к войне. «Дай бог, чтобы ее удалось избежать», — сказал Лукашенко на встрече с министром обороны республики Виктором Хрениным. Его цитирует Белта. Он напомнил, что недавние проверки в вооруженных силах показали недостатки. Белорусский лидер выразил надежду, что работа над их устранением продолжится. Рейтер узнал о переговорах Индии и России о заключении соглашения по важнейшим минеральным ресурсам. Как сообщили два источника, страны находятся на продвинутом этапе переговоров. Соглашение может быть подписано в течение 2 месяцев. Оно будет охватывать вопросы разведки, переработки и технологического сотрудничества. Основное внимание будет уделено литию и редкоземельным элементам. При этом правительства обеих стран намерены содействовать привлечению корпоративных инвестиций. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщил Путину командующий РВСН. До конца года комплексы «Сармат» с ядерными боеголовками станут на боевое дежурство. Специалисты называют их самыми мощными из всех созданных. Бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении по делу о легализации незаконно нажитых средств на 10 миллионов долларов путем строительства особняков под Киевом для ближайшего окружения нынешнего лидера Украины. Ермак свою вину отрицает. Дойдет ли расследование до самого Зеленского? И Белый дом пригласил крупнейших бизнесменов США, включая Илона Маска и Тима Кука, сопровождать Трампа во время поездки в Китай. На 14-15 мая запланированы переговоры Трампа с Си Цзиньпином. Каковы главные темы и поможет ли такая группа поддержки заключить выгодные сделки с Китаем? Подробности на Бизнес FM. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», способной нести ядерные боеголовки. Об этом командующий РВСН доложил на совещании Владимиру Путину. Президент высказался о «Сармате», а также напомнил о других недавних и перспективных разработках.
5: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал». С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над 2 комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат». Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
4: До конца года вооруженные силы поставят «Сармат» на боевое дежурство в Ужурском соединении и в Краснодарском крае. Можно сказать, что «Сармат» на сегодняшний день самый мощный ракетный комплекс, который создавало человечество, говорит редактор журнала «Новая оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: Испытание ракет «Сармат», успешный летный пуск, является вторым успешным летным испытанием ракеты «Сармат». Первое состоялось 20 апреля 2022 года. После завершения летных испытаний ракеты «Сармата», возможно, будет сделан еще один, может быть, еще два пуска, ракета начнет поступать на боевое дежурство. Начнет поступать она в дивизию в Ужуре, это юг Красноярского края. В Ужуре, вероятно, готовы уже несколько шахтных пусковых установок, командные пункты. Производиться ракета будет Красноярским машиностроительным заводом. И основной разработчик этой ракеты – это Государственный ракетный центр имени Макеева в МИАСе. Проект шел тяжело, в том числе по той причине, что в постсоветской России ракеты такого класса не создавались. Это тяжелая, жидкостная, трехступенчатая баллистическая ракета межконтинентальной дальности. Дальность более 12 тысяч километров. В зависимости от полезной нагрузки ракета может иметь практически неограниченную дальность и наносить удар по целям в западном полушарии через, допустим, Южный полюс. Ракета может нести, судя по характеристикам, от 10 до 14, а может быть и больше, боевых блоков баллистических, обычных, как любые другие баллистические ракеты. А в перспективе ракета будет нести, вероятно, 5 управляемых боевых блоков типа того блока, который используется в ракетном комплексе «Авангард». Управляемые боевые блоки, современная противоракетная оборона, оборона перехватывать практически не может. Вероятность перехвата измеряется единицами процента. Этих ракет, скорее всего, будет размещено не менее 50 единиц, может быть, чуть больше. И, вероятно, это будет дивизия в Ужуре, как я уже сказал, и, может быть, еще дивизия в Оренбургской области. Это самая мощная ракета, которая когда-либо была создана человечеством. Боевая ракета имеется в виду.
4: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ», о том, есть ли у других стран аналоги «Сармат», говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО Вадим Козюлин.
8: Что касается ракеты «Сармат», ее отличает от «Воеводы» более короткий активный участок полета, тот короткий период запуска, когда у ракеты достаточно яркий факел и еще малая начальная скорость. Именно в этот период она особенно уязвима для перехвата. Так вот, у «Сармата» этот период короток, что выгодно отличает ее от «Воеводы». Конечно, эта ракета может нести несколько разделяющихся боевых блоков. Это тоже условие. Усложняет перехват. Против такого лома еще не придумали приема. Можно отметить, что если «Воеводу» создавал Советский Союз и в производство были вовлечены многие предприятия, которые сегодня оказались за рубежом, в частности Украина. Украина создавала фактически эту ракету «Воевода», КБ «Южная», предприятие «Южмаш». Сегодня это абсолютно российское производство. И, конечно, это серьезный сигнал странам НАТО, конкретно Вашингтону, о том, что Россия поддерживает свою ядерную стратегическую безопасность, сохраняет свой ракетно-ядерный щит, решила те проблемы, которые пытались ей создать из Вашингтона, когда в 2014 году некоторые конгрессмены предлагали Украине отказаться от поддержки ракет «Воевода». Предприятие «Южмаш» тогда обслуживало эти ракеты, а Россия пыталась выкупить технологии. Ну вот сегодня обошлись своими средствами, и это тоже серьезное достижение.
9: У кого-то что-то есть похожее?
8: Межконтинентальные ракеты производят США, Россия, Китай. Конечно, можно включить сюда еще и Великобританию, но она располагает ракетами, которые поставляют Соединенные Штаты. Что-то разрабатывают северные корейцы, что-то разрабатывает Индия, Пакистан, Иран, но это, в общем, все на порядок ниже и по качеству, ну и несоразмерно по количеству.
4: Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО. Минобороны России также опубликовала ролик с кадрами испытательного пуска ракетного комплекса «Сармат», на которых показана работа и действие расчета на командном пункте, а также выход ракеты из шахты. Пуск показан с нескольких ракурсов. Бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении. Сегодня ему должны избрать меру пресечения. Адвокат Ермака сообщил, что не успел изучить материалы, которые насчитывают 4000 страниц. Прокуратура будет просить для Ермака содержание под стражей с залогом 180 миллионов гривен. Дело касается элитного строительства под Киевом и легализации на нем почти 500 миллионов гривен, это чуть более 10 миллионов долларов. Утверждает, что это происходило, начиная с 2018 года. НАБУ опубликовала записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проекта дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее Наталья Шашина.
9: Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи телефонных разговоров, которые в медиа уже окрестили пленками Ермака. Они, как утверждается, касаются самого экс-главы Офиса президента, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Как полагает НАБУ, на пленках они обсуждают детали строительства 4 элитных коттеджей под Киевом. Сами фигуранты в разговорах обозначают друг друга кодовыми именами. Ермак Р2, Миндич Р3 или Карлсон, Чернышов Р4 или Че Гевара. В сообщениях, датированных 2021 и началом 2022 года, Ермак обсуждает с дизайнером обустройство особняка в элитном кооперативе «Династия» под Киевом.
10: Добрый вечер. Смотрю, вам больше нравится стиль современный, нежели традиционный.
12: Добрый. Микс.
10: Добрый день. Нам необходимо провести с вами встречу для обсуждения возможных корректировок в планировке, для того, чтобы не задерживать стройку. Также у нас есть некоторые визуализации, которые нам также надо вам показать, для понимания, правильно ли мы двигаемся. Когда вам будет удобно встретиться?
12: Добрый день. На выходных.
9: Украинские СМИ сообщали о возможном подозрении Ермаку по делу кооператива «Династия» еще в прошлом ноябре. Тогда у главы Офиса президента прошел первый обыск. Как считает следствие, основная часть финансирования обеспечивалась за счет средств, полученных преступным путем. Рассчитывались наличными, в том числе через личного помощника Чернышова в одном из киевских офисов. Часть денег шла через окружение Миндича. При этом в расследовании НАБУ сказано, что заказчиков строительства было больше. В записях упоминается некий Р1. Кто это, непонятно. А украинское издание «Страна» считает, что под ним может пониматься Зеленский. На одной из записей 22 года Чернышов, тогдашний министр развития территорий, требовал ускорить строительство, ссылаясь на указания некого шефа.
22: Володя разговаривал с шефом, он просит начать работать, поэтому, пожалуйста, проработайте варианты по материалам, что есть, чего нет, и по людям, кто может выйти, кто не может. Сформируйте хотя бы, важно политически сделать старт. Спасибо.
9: Сам Ермак пообещал журналистам дать комментарий после завершения следствия, но сказал, что у него нет элитного коттеджа.
24: У меня нет ни одного дома. У меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели.
9: Суд уже наложил арест на землю и недвижимость, фигурирующие в деле. Ермак, напомню, лишился кресла прошлой осенью на фоне прошедших у него обысков. Тогда СМИ отмечали, что Ермак упоминается в расследовании громкого коррупционного скандала, связанного с украинским «Энергоатомом». По версии следствия, бизнесмен Тимур Миндич и его сообщники требовали у контрагентов отката за контракты. На фоне скандала в отставку были отправлены министры энергетики и юстиции. Сам Миндич покинул страну. Наталья Шашина, Бизнес ФМ.
4: А СМИ также активно обсуждают интервью, которое бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель дала американскому журналисту Такеру Карлсону. Самое громкое заявление, якобы во время переговоров в Стамбуле в 2022 году Зеленский был готов согласиться на передачу Донбасса России ради прекращения военных действий. А теперь он стоит перед миллионами зрителей и говорит: «Я не могу отказаться от Донбасса», — сказала Мендель. Правда, непонятно, насколько ее слова соответствуют действительности, ведь на тот момент она уже год как не была пресс-секретарем Зеленского. Она ссылается на то, что говорила с людьми, которые представляли Украину на переговорах, не называя их имен. В офисе Зеленского категорически отвергли ее слова. Там заявили, цитирую: «Эта дама не участвовала в переговорах, не участвовала в принятии решений, давно не в себе. А кто ей там что рассказывает и было ли это на самом деле, комментировать несерьезно». Конец цитаты.
18: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
2: 27 мая. Театр «Шалом». Спектакль «Лисистрата». Занавес сезона. В центре сюжета «Лисистрата» молодая, дерзкая и смелая афинянка. Устав наблюдать за тем, как мужчины годами уходят на Пелопоннесскую войну, она решает объединить женщин греческих городов и предлагает им смелый и необычный план, который должен помочь остановить вражду и вернуть мир в дома. Подробнее на сайте театра «Шалом». 18+.
6: Знай меру. Бушель – единица измерения объема, чаще сыпучих продуктов, но иногда и жидкостей. В одном бушеле около 35 литров. 2,5 бушеля составляют 1 баррель. В США также используется как мера веса для зерновых. Например, бушель овса весит 32 фунта, а бушель пшеницы – 60 фунтов. Знай меру на Business FM.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
14: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
15: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Правительство продлило программу госгарантии для бизнеса до конца года. Мера направлена на стимулирование капитальных вложений и поддержку текущей производственной деятельности компаний. Объем бюджетных ассигнований на предоставление госгарантии в этом году составит 296 миллиардов рублей. Механизм госгарантии позволяет бизнесу привлекать заемные средства через кредиты или облигационные займы на срок от 3 до 7 лет. Государство выступает поручителем по обязательствам компаний, что снижает риски для кредиторов и упрощает доступ предприятий к финансированию. 3 уникальных объекта культурного наследия в Арзамасе выставлены на торги, сообщил губернатор Глеб Никитин. Инвесторам предлагают приобрести комплекс зданий, включающий городскую думу и управу, гостиницу Подсосовых и Лабаз. Здание представляет собой единый комплекс, который завершает композицию главной торговой улицы Арзамаса, создавая неповторимую атмосферу купеческого города. В помещениях можно организовать современную гостиницу, бутик, отель, ресторан, кафе или общественное пространство. Заявки на участие в торгах принимают на специализированные торговые площадки. Актуальные данные о лотах и условиях сделок доступны на портале купить.укн.рф. Администрация Нижнего Новгорода готовит реестр заглубленных помещений и других подземных сооружений, которые могут использоваться для укрытия населения, сообщает НТА Приволжье. После уточнения и формирования перечня его опубликуют в разделе «Безопасности населения» на сайте мэрии. В реестр войдут подвалы и иные заглубленные пространства, которые при необходимости могут быть приспособлены под укрытие в соответствии с постановлением правительства России о создании объектов гражданской обороны. Работы по актуализации таких сведений в городе проводят ежегодно. Земельный участок в Кстовском районе предлагают перевести из сельскохозяйственной лесной зоны в зону для рыбоводства. Документ касается сразу нескольких населенных пунктов, в том числе сел Чернуха, Шелок, Шевердеево, Выездное, деревень Старые Ключище, Владимировка, Грязновка, Красногорка и других. Также изменения затронут часть территории Кстовского района за границами этих сел и деревень. Сейчас проект проходит общественное слушание, и они идут до 18 мая. Оксана Шумилова назначена на пост директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Глеб Никитин. Новый руководитель фонда, выпускница ННГУ имени Лобачевского, ранее она возглавляла в Нижегородском ФОМС финансово-экономическое управление управления планирования территориальной программы. На посту директора Шумаева сменила Галину Баранову, которая возглавляла фонд с декабря 2024 года. Большинство нижегородцев согласились бы подработать вне своей основной специальности ради увеличения заработка. Так ответили 8 из 10 опрошенных сервисом HeadHunter жителей региона. Однако некоторые высказались против. Примерно 6% респондентов предпочитают трудиться только на одном месте работы, а 9% намерены подрабатывать в своей сфере деятельности. Опрос показал, что 40% граждан готовы подрабатывать в основном для того, чтобы увеличить доход или получить дополнительный заработок. Еще 28% респондентов хотят заработать деньги для личных нужд, а четверть на конкретную покупку. Отмечается, что при выборе подработки нижегородцы обращают внимание на гибкость графика и возможность самостоятельно регулировать нагрузку. Также важны быстрые выплаты денег, близость к дому, удаленная работа и возможность совмещать подработку с другими делами. Для получения дополнительного дохода нижегородцы идут в разнорабочие, мерчендайзеры, упаковщики, кассиры, продавцы. Меньше всего выбирают подработку курьером, уборщиком и водителем. Около 10%. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, облачное небо и плюс 13 градусов. Завтра утром пасмурно и плюс 17, и также вероятны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 21, но также возможен небольшой дождь.
11: Валюта.
0: На 13 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 79 копеек. Евро 87 рублей 38 копеек. Курс китайского юаня 10 рублей 85 копеек. Держитесь курса.
11: Компании и корпорации.
15: Действующую бройлерную птицефабрику в селе Линденбару выставили на продажу как готовый бизнес с индикативной стоимостью 1,5 миллиарда рублей, следует из данных электронной площадки портал ДА. Продавцом актива выступает Сбербанк. Комплекс состоит из 4 площадок, работает по полному циклу производства мяса бройлеров и яиц, от инкубации до убоя и переработки птицы. В его состав входят птичники на 1 миллион посадочных мест, инкубатория мощностью 16,5 миллионов яиц в год, репродуктор, убойный цех на 9 тысяч голов в час, склады, холодильники, единовременно хранения на почти 5 тонн, цех мясопереработки, завод комбикормов и элеватор. Общая площадь производственных помещений 100 тысяч квадратных метров, земельный участок 56 тысяч квадратов, находится в собственности владельца актива. Дополнительно в структуру предприятия входит Семеновская площадка для родительского стада, Уренская площадка для ремонтного молодняка и Краснобаковская площадка. Согласно материалам, годовая выручка птицефабрики превышает 4,5 миллиарда рублей. В описании также отмечается, что предприятие имеет высокую узнаваемость бренда на локальном рынке и устойчивую лояльность потребителей на фоне ограниченного числа сопоставимых брендов со стабильным присутствием в регионе. КАМАЗ сократил длительность ежегодного корпоративного отпуска этим летом с 3 до 2 недель. Как сообщили в пресс-службе автопроизводителя, решение о корректировке графика принято на фоне увеличения объема заказов. Рост производственной нагрузки связан с расширением продаж грузовиков нового модельного ряда К5, спрос на который демонстрирует стабильную динамику. Теперь основной этап отдыха сотрудников компании пройдет в период с 13 по 26 июля. Нижегородских производителей и импортеров приглашают на семинар по маркировке товаров «Честный знак». Он пройдет 26 мая на площадке технопарка «Анкудиновка». Сегодня в регионе около 70 тысяч участников уже используют систему «Честный знак» в своей деятельности. В Нижегородской области выстроено комплексное сопровождение бизнеса по вопросам маркировки. Предприниматели могут обратиться в региональный центр маркировки за консультационной поддержкой. Параллельно проводятся обучающие мероприятия, профильные семинары для производителей, импортеров и участников оборота товаров, а также ежемесячные общероссийские семинары и вебинары системы «Честный знак». Предстоящий семинар поможет участникам разобраться в ключевых требованиях маркировки, избежать распространенных ошибок и получить практические рекомендации от экспертов для применения в работе, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В рамках мероприятия эксперты подробно разберут алгоритм маркировки товаров, требования к транспортной и групповой упаковке, особенности прохождения товаров через границу с учетом маркировки, а также вопросы ответственности за нарушения. После деловой части состоится консультационная сессия, в ходе которой предприниматели могут задать индивидуальные вопросы представителям профильных ведомств и организаций. К участию приглашают юридические лица и индивидуальных предпринимателей, которые работают на территории Нижегородской области. Участие бесплатное, мероприятие запрещено для детей. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Первый безвиз комом. Безвизовый режим из Саудовской Аравии вступил в силу 11 мая. Россиянин хотел им воспользоваться и въехать в королевство сразу после полуночи на такси из Бахрейна. Что из этого вышло и можно ли купить тур? Наталья Воробьева подробнее.
1: Антон хотел в числе первых воспользоваться новой опцией – посетить без визы Саудовскую Аравию. Для этого он заранее накануне вечером приехал в Бахрейн и планировал заехать в королевство по суше, по 25-километровому мосту короля Фахда, соединяющему оба государства. К полуночи он прибыл на границу, вот что Бизнес FM рассказал Антон.
16: Пограничники были к этому не очень готовы. Они сначала были удивлены, что в принципе больше не нужна виза гражданам Российской Федерации. Потом, к их чести, они достаточно быстро разобрались, что действительно есть такое соглашение. Разбирались достаточно долго, порядка 2 часов разные начальники куда-то звонили, но в итоге, я так понимаю, они системно просто не смогли оформить мой въезд. Пограничники рекомендовали мне вернуться в 10 утра 11 мая. Я предпринял еще одну попытку сейчас отправиться на автобусе, но, к сожалению, до автобусной компании тоже не дошла официальная коммуникация по поводу безвизовых поездок, поэтому мне отказали в посадке. Я думаю, это техническая ошибка, потому что пограничники достаточно были приветливы. Видно, что они пытались решить этот вопрос, но просто не удалось технически.
1: Ранее россияне для въезда в Саудовскую Аравию могли использовать электронную визу или поставить штамп по прибытии. Почему у Антона возникли проблемы, рассуждает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
17: Несмотря на то, что оба варианта оформления виз в Саудовскую Аравию были разрешены для граждан России, многие, конечно, предпочитали туристы все-таки делать электронную визу заранее, потому что она давала меньше риск на регистрацию рейса, поскольку сотрудники авиакомпании иногда путались в правилах и могли не зарегистрировать на рейс, если пассажир не предъявлял визу. И, кроме всего прочего, сотрудники на вылете требовали готовую визу. То есть она давала меньше зависимости от разных ситуаций и в аэропорту прибытия тоже.
1: Сейчас на безвизе можно прилично сэкономить. Стоимость годовой электронной визы составляла 395 реалов. Это около 8 тысяч рублей по нынешнему курсу. Полная цена с обязательной страховкой – порядка 10,5 тысяч. Туры в Саудовскую Аравию из Москвы начинаются примерно от 200 тысяч рублей на двоих за неделю. Поездки в отели 4-5 звезд обойдутся в 250-300 тысяч рублей и выше. Правда, пока поездки возможны только для самостоятельных путешественников. Как сообщили туроператоры, сейчас действует рекомендация Минэкономразвития и МИДа о приостановке продажи организованных туров в ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арттур» Дмитрий Арутюнов.
20: Мы как туроператоры не имеем права посылать пока туда людей, пока действует предписание МИДа и Минэка. По поводу того, что небезопасно ехать в страны Персидского залива, и до 1 сентября рейсы Flynas, это дубайский лоукостер, и Саудия, национальная компания, они сняты.
21: При всем этом с 11 мая заработал безвизовый режим,
20: да,
21: с Саудской.
20: Да, безвизовый режим, да.
21: То есть только индивидуальные.
20: Пока да, но сейчас не сезон в Саудской Аравии, поэтому мы ждем, что ближе к осени начнется бронирование. Участники при этом могут самостоятельно бронировать Саудскую Аравию и другие страны Ближнего Востока, что сейчас я считаю несправедливо в отношении к туриндустрии.
21: Если мы сравниваем с тем же Оманом, Саудовской Аравией, ну и с Эмиратами, как можно их сопоставить по будущей популярности у россиян?
20: Ну, я думаю, Саудовская Аравия гораздо больше страна и гораздо больше возможностей дает, так что будет больше популярности.
1: Однако во время путешествия в Саудовскую Аравию не стоит забывать, что это страна, где действуют строгие правила. Полный запрет алкоголя, одежда должна быть скромной, нельзя фотографировать военные объекты, королевские дворцы и людей без их разрешения. Нецензурная брань и грубые жесты считаются оскорбительными действиями, а также никаких проявлений нежных чувств в публичных местах. То есть целоваться, обниматься и держаться за руки тоже недопустимо. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
25: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Sugar Daddy. В переводе с английского «сладкий папочка». В 1923 году американская модель Дороти Кинг была найдена убитой в своей нью-йоркской квартире. Убийцу так и не нашли. Зато история получила широкую огласку. Газеты писали о Дороти и ее ухажере, 50-летнем мультимиллионере Джонни Кирсли Митчелле. В СМИ часто упоминалось прозвище, которым модель при жизни называла Митчелла – «сладкий папочка» или «Sugar Daddy». Причем слово «шуга» в данном случае трактовалось как «обеспеченный», а «Дэри» намекала на не слишком юный возраст богача. С тех пор выражение стало популярным в народе, так по сей день называют спонсоров, а также немолодых, но состоятельных любовников. Срочные переводы на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Реклама. Пусть в год лошади ваш бизнес будет на коне с отечественной информационной системой «Лотос» от компании «Нелумба». «Нелумба» – автоматизация, которая окупается.
5: 18+.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: О чем это? Маржа. Это термин, применяемый в банковской, биржевой, торговой или страховой практике для обозначения разницы между процентными ставками, курсами ценных бумаг, стоимостью товаров и другими показателями. Иногда употребляется в том же значении, что и депозит.
25: Главные слова на Business FM.
3: Business FM.
25: Business FM. Новости. Коротко.
9: 18.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Певица Линда, ее настоящее имя Светлана Гейман, вызвана на допрос в качестве свидетеля по делу об авторских правах на песни. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Предварительно поводом стал давний конфликт с продюсером Максимом Фадеевым из-за песен «Ворона», «Песни тибетских лам» и других, которые исполняла певица. Следственные действия также проходят в офисах компаний «Профит» и «Топ-7». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о борьбе с соцсетями. Она считает, что ТикТок вызывает привыкание из-за бесконечной ленты, автопроигрывания и пуш уведомлений. Претензии к Мета, которая признана в России экстремистской организацией, запрещена, касаются недостаточного контроля за соблюдением возрастного ограничения в 13 лет. Также ЕС начал расследование против X из-за использования ГРОК для создания и распространения материалов с сексуальным насилием над детьми. По словам фон дер Ляйен, Евросоюз будет принимать меры в отношении этих соцсетей. Минтруд разъяснил правила получения отпуска по уходу за ребенком при рождении двойни. В этом случае его смогут оформить оба работающих родителя за каждого из детей по отдельности. Каждый из них сможет получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Размер выплаты составляет 40% среднего заработка за 2 года, предшествующих началу отпуска. Если же отпуск оформляет только один из родителей, то он получает пособие на 2 детей. В этом случае совокупный размер выплат составит 80% среднего заработка за 2 предыдущих года. В Стокгольме открылось экспериментальное кафе под управлением искусственного интеллекта. Стартап из Сан-Франциско Andon Labs поставил во главе заведения AI-агента

0: Доходность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компании, заявил вице-премьер Новак в интервью «Ведомостям». При этом он назвал позитивные тенденции сдвига от банковского финансирования к выпуску облигаций. Кого винит частный бизнес в такой ситуации, где компания находит сейчас средства для вложения, мы спросили предпринимателей. Разведка США проведет расследование в отношении американских биолабораторий на Украине, заявила глава ведомства Тулси Габбард. По ее словам, там могли тайно проводиться опасные исследования с патогенами, а представители Байдена угрожали тем, кто пытался рассказать правду. По данным Нью-Йорк Пост, США содержали на Украине более 40 тайных биолабораторий. Что известно об этой программе, каковы цели администрации Трампа? И красный флаг для артистов. С 1 марта ужесточился закон о пропаганде наркотиков. Эксперты подсчитали, что почти половина треков на российских стримингах нуждаются в правках из-за возможных правовых рисков, что в связи с этим делают лейблы и музыканты. Подробности на Business FM.
1: Реклама.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
0: Инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компании. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «Ведомостям». Хотя в прошлом году наблюдалось снижение инвестиций более чем на 2%, в предыдущие годы была заявлена очень высокая планка. В 2021-2024 годах вложения выросли в реальном выражении на 38%, а в последние два года стоимость кредитования стала слишком высокой для большинства компаний, и своей прибыли, которую можно было бы вложить в развитие, у бизнеса стало меньше. Сдвиг от банковского финансирования к выпуску облигаций зампред правительства назвал позитивной тенденцией, хотя многие компании, по словам Новака, все еще не готовы сделать следующий шаг, а именно перейти от долгового финансирования к долевому и выйти на рынок капитала. Где компания находит средства для вложения и какие риски видят в долевом финансировании и размещении облигаций, мы узнали у представителей бизнеса.
1: Бизнес говорит.
5: Управляющий партнер, директор по развитию биотехнологической компании «Валинк» Михаил Лапшин.
6: Нам сейчас приходится модернизировать производство, озадачены открытием научно-исследовательского центра, поэтому, конечно, мы инвестируем. При сокращении текущей ставки мы не можем брать кредиты, это в моменте сейчас невыгодно. Но мы реинвестируем всю прибыль, и да, мы присутствуем на рынке облигаций, потому что сегодня это наиболее конструктивный инструмент дополнительного финансирования. Конечно же, ждем, что денежно-кредитная политика будет смягчаться в следующем году, по крайней мере, уж точно. Хотя бы там на уровне 10-11%, если бы она была, то для нас, конечно, это было бы очень большим подспорьем.
5: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
7: Производственная компания, и понятное дело, что идеально это полагаться на собственную прибыль. Говорить про покупку оборудования, идеальный инструмент – это покупать оборудование в рассрочку. Пользовались и лизингом, покупку оборудования, транспорт в последние годы. Что касается долевого финансирования через рынок капитала, очевидно, что у людей, у рынка, у предпринимателей имеется недостаток знаний, информации насчет того, как работают эти инструменты. Отсюда возникает определенное недоверие. Если сравнивать эти инструменты с кредитованием, с такой процентной ставкой, то для многих компаний, которые хотят развиваться, это могло бы быть, наверное, единственным выходом.
5: Предприниматель, руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
8: Основная проблема в выпуске облигаций в том, что высокодоходные облигации, которые выпускаются как раз в сфере малого и среднего бизнеса, в проценте практически не упали. То есть мы видим, как снижается каждые 2-3 месяца ставка рефинансирования, но если вы посмотрите все

0: отпуски за последний год, то они как были от 22 до 26% годовых, так и остались. В таком сегменте, а я сам занимаюсь выпуском облигаций, практически невозможно работать реальному сектору. В основном деньги берут лизинговые компании, микрофинансовые организации, ломбарды, то есть те, кто по факту кредитует население более мелкими траншами и еще более по высокой ставке. Касательно классического кредитования, опять же, для малого бизнеса оно практически недоступно, и ставка начинается от 18% годовых и выше.
1: Основатель и гендиректор Nidzi Goods Кирилл Горин.
2: Для нас, как для малого бизнеса, выпуск облигаций – это инструмент пока недоступный, требует масштаба, предсказуемой отчетности, ресурсов на сопровождение. Это будет позже. Банковское кредитование при текущих ставках для нас, как для растущего бизнеса, слишком дорогое. Мы смотрим в сторону частных инвестиций и партнерского капитала, где инвестор разделяет не только доходность, но и наш предпринимательский риск. Нам бы хотелось выходить на публичный рынок, но это не вопрос нашего желания. Скорее, стадии зрелости проекта. Нужна большая выручка, стабильная прибыль, прозрачные процедуры и управленческая инфраструктура.
1: Доктор экономических наук, советник ректора РГСУ Константин Поздняков.
3: Крупные компании, имеющие хороший кредитный рейтинг, А и выше, размещают облигации под достаточно неплохой процент, но большинство выплат купонных по этим облигациям сейчас на ежемесячной основе. Очень мало компаний, которые размещают облигации с выплатой из купона в квартал, как это было раньше. Соответственно, для того, чтобы была возможность привлечь деньги. С одной стороны, действительно решают задачу, что они привлекают к себе деньги, но это достаточно короткие деньги, потому что, то есть, если кредит они берут на долгосрочный срок, не изымают деньги из оборота, для погашения его. Они больше находятся в собственности компании, в том числе для инвестиционного развития. Но с учетом той специфики функционального давления, что страна практически отрезана от внешних ресурсов, это та мера, которая может оказаться достаточно результативной при всех своих плюсах и минусах.
4: В 2026 году, по прогнозу вице-премьера Александра Новак, снижение инвестиционной активности продолжится, а по инерции роста возобновится только с 2027 года, когда производство догонит спрос, низкая инфляция опустит ставки и позволит смягчить денежно-кредитную политику. Разведка США проведет расследование в отношении американских биолабораторий на Украине. Об этом заявила глава ведомства Тулси Габбард. По ее словам, в этих лабораториях могли проводиться опасные исследования с патогенами, а представители администрации Джо Байдена, цитата, лгали американскому народу о существовании этих финансируемых и обеспеченных США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду. Администрация Трампа преследует этими заявлениями несколько целей, считает политолог-американист Марек Дудаков.
5: Тему с американскими биолабораториями на Украине активно обсуждала консервативная республиканская общественность в Соединенных Штатах еще с 22-23 года. Первыми мы начали об этом говорить наши официальные представители. В целом, эти самые лаборатории, они с 14 года на Украине функционируют. Как известно, американская сторона объясняла их нахождение тем, что якобы они там только занимаются утилизацией старых советских вирусов и старых советских запасов, которые находились на территории Украинской ССР. Конечно, вопросы были к тому, чем на самом деле эти лаборатории занимались и занимаются. Тем более, что подобного рода лаборатории находятся в большом количестве стран мира, и в Африке, и в Юго-Восточной Азии, и в Латинской Америке. На самом деле, американцы все эти лаборатории создают за пределами своей страны, во многом потому, что внутри США там довольно строгое законодательство, которое регулирует деятельность любых биоразработок в сфере бактериологического оружия, поэтому многие из этих разработок выносятся за пределы США в другие страны. И как раз в 22-23 году появлялась информация о том, что в частности, одной из этих лабораторий, в частности, в Одессе, заведовала фирма, связанная с сыном Джо Байдена, Хантером. Поэтому здесь, конечно, если покопаться, то я думаю, что можно вскрыть определенную коррупцию, которая имела отношение к предыдущей демократической администрации. Сейчас я думаю, что, конечно, эту тему администрация Трампа поднимает с двумя целями. Первая цель – действительно покопаться вот в этом грязном белье так называемом демократов. Если удастся найти какой-то компромат, то его можно будет задействовать на предстоящих выборах в Конгресс. А до них, я напомню, остается уже менее полугода. Ну, а вторая цель, я думаю, сиюминутная, конечно, это оказать дополнительное давление на офис Зеленского и украинские власти. Что сейчас как-то вот начинают очень много разных треков сходиться. С одной стороны, это и продолжающееся антикоррупционное расследование в отношении ближайшего окружения Зеленского, включая его бывшую правую руку Андрея Ермака. Все больше и больше разоблачений в отношении самого Зеленского в эфире таких популярных американских ведущих, подкастеров, как Такер Карлсон. Ну и в-третьих, конечно, это история с биолабораториями. Суммарно, я думаю, оказывается, сейчас очень мощный. мощное и публичное, и непубличное давление на офис Зеленского с одной единственной целью – сделать его более договороспособным и заставить его принять условия американцев, на которые они выдвигают в качестве переговорного процесса с нами.
4: Малик Дудаков, политолог и американист. Тема американских биолабораторий – это риторика в угоду ядерному электорату Трампа, говорит эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпул» Алексей Наумов.
6: Вопрос американских биолабораторий, которым Тулси Габбард была озабочена еще до прихода в американскую администрацию, созвучно с теми заявлениями, которые делало российское министерство обороны, это в целом укладывается в теорию заговора. Если мы посмотрим на то, чем озабочен глубинный электорат Дональда Трампа, то вопрос биолабораторий довольно стоит высоко в этом рейтинге озабоченностей. И Тулси Габбард этим заявлением трафит такому традиционному электорату Дональда Трампа, который на самом деле не испытывает сейчас к нему теплых чувств, потому что этот электорат в том числе выступает против бесконечных войн и эпопею ближневосточную американскую воспринимает сейчас с изрядной долей критики. Это как файл Эпштейна. Это такой красный флаг, который им очень знаком, очень известен, и это символ борьбы с Вашингтонским болотом. Расследование всех этих тайных скандалов, расследование каких-то тайных дел, я думаю, это будет воспринято целевой аудиторией довольно хорошо. Но осталось посмотреть, что там будет найдено, потому что, как мы все знаем, традиционно, что говорили предыдущие американские лидеры демократические, что это биолаборатории, направленные на изучение вирусов, на борьбу с этими вирусами и для помощи, например, армии США для действий в каких-то непривычных для них условиях.
4: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпул». Ранее Россия и Китай обвиняли США в финансировании биолабораторий в сопредельных странах, утверждали, что там разрабатываются элементы биологического оружия, и на Украине тоже. Вашингтон и Киев это отрицали.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 14 мая. Студия театрального искусства. Спектакль «Самоубийца». Постановка по запрещенной в советское время пьесе Николая Эрдмана в редакции Сергея Женовача. На авансцене 22 двери, за каждой из которых скрывается свой маленький мир, где можно найти едкую сатиру, смех, слезы и пронзительную историю маленького человека. В главной роли Вячеслав Евланти. Подробнее на sti.ru. 18+. На связи. Над средствами связи, которые можно было бы носить с собой, изобретатели работали с момента создания обычного телефона. Первый переносной телефон разработали американцы в 1950-х годах. Переносным он, правда, был условно, поскольку весил 40 килограммов. Зато его можно было установить в автомобиле. А первый по-настоящему портативный телефон был создан компанией Motorola в 1973 году. Хотя за 15 лет до этого советский ученый Леонид Куприянович получил патент на устройство вызова радиотелефонной связи, реальный прототип мобильного телефона. В видеожурналах «Наука и техника», которые транслировались перед киносеансами, показывали сюжет, в котором изобретатель принимает звонок в движущемся авто и сам звонит кому-то из леса. Но до производства советских мобильников дело так и не дошло. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Валюты. Гвинейский франк был введен в обращение в 1960 году, заменив валюту французских африканских колоний. Уже через 3 года из-за большого количества появившихся подделок банкноты пришлось менять на новый вариант. Всего гвинейский франк пережил 5 денежных реформ. Почти на 4 порядка дешевле доллара США. Валюты. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Бизнес и власть.
1: Роскомнадзор не намерен блокировать игру Minecraft, заявили в пресс-службе ведомства. Сообщения о возможном ограничении доступа к игре в России распространились 12 мая в телеграм-каналах. В апреле Роскомнадзор уже заявлял, что блокировка Minecraft не планируется.
7: Отчеты и планы.
1: Билайн, МТС, Мегафон и Т2 подписали стратегическое соглашение с МАКС. По нему пользователи смогут получать в НАЦ-мессенджере сообщения от компании и организаций, а также коды подтверждений для входа в сервисы. В МАКС уже есть возможность получать уведомления от госуслуг. Американская компания «Макдональдс» зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «МакКафе». Под этим брендом компания сможет продавать кофе, выпечку, десерты, сэндвичи, соусы, а также фирменную посуду и аксессуары. Заявка на регистрацию была подана еще в декабре 2024 года. Японский производитель чипсов «Колби» сменит цвета упаковки на черный и белый из-за нехватки нафты – сырья для изготовления красок, дефицит которого возник на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Постепенная замена упаковки начнется с 25 мая этого года и затронет 14 основных продуктов компании. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: В 18:47 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Красный флаг для артистов, как закон о пропаганде наркотиков уже поменял российский музыкальный рынок. Эксперты подсчитали, что почти половина треков на российских стримингах нуждается в правках из-за возможных правовых рисков. С 1 марта закон о пропаганде наркотиков стал строже, в нем расширилось понятие пропаганды и ужесточили наказания. Что в связи с этим делают лейблы и музыканты, выясняла Наталья Шашина.
8: Из-за закона о пропаганде наркотиков лейблы провели тотальную ревизию старых каталогов. Как делится с Business FM Антон Пронин, экс-совладелец лейбла «Монолит», сейчас владеющий лейблом True Music, на то, чтобы отслушать и вычистить около 30 тысяч песен, ушло около 2 месяца.
9: Новый материал с подобным упоминанием артисты, во-первых, не несут. Во-вторых, для новых артистов, которые приходят на лейбл, это red flag, красный флаг. Мы не работаем с материалом, который включает подобную информацию, как, собственно говоря, и сейчас мы внутренний ценз повысили до того, что мы даже с ненормативной лексикой в музыкальном материале у артистов не работаем.
10: Насколько в этом смысле треки каких-то исполнителей, которые вы явно понимаете, что они могли быть в какой-то части ярче, но они становятся более костными, картинка становится менее пестрая, потому что на всякий случай перебдевают. Есть такое явление?
9: Такое явление с точки зрения креативно-творческой реализации людей, наверное, присутствует, потому что действительно в этом были какие-то свои краски, но лично мое мнение, что за последние несколько лет частота обращения к этим краскам и к такого рода русскому языку, на мой взгляд, она все-таки начала смещаться в сторону перебора, я бы так это назвал.
8: Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков, показало исследование юридической фирмы Sample Legal, пишут ведомости. Было проанализировано более 800 песен, которые выпустили до ужесточения закона. С Business FM на условиях анонимности пообщался основатель одной из московских групп с небольшой аудиторией. У них оказалось 2 трека, которые теоретически могут попасть под закон, но перезалить их исправленные версии оказалось непросто.
11: Сейчас размещение идет через агрегаторы, а сервисов, которые нормально работают с Яндекс.Музыкой и ВК, не так много. Например, в том, который мы используем, нельзя просто заменить один трек внутри релиза. Нужно удалять альбом целиком и потом заново его выкладывать. Соответственно, альбом на какое-то время пропадает со всех площадок. Это может растянуться на месяц и больше. Еще был неприятный опыт. Пытался повторно загрузить песню, которая уже раньше выкладывалась, потом удалялась, и в итоге нормально перевыложить ее не получилось. Вопрос не только в самом желании что-то поменять, а еще и в чисто технических ограничениях всей системы.
8: По данным Sample Legal, большинство композиций, которые нуждаются в правках, в жанре хип-хоп. Гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов рассказывает, каждый день песни поступают в сервис на тестирование. И большинство треков, которые содержат упоминание запрещенных веществ, это рэп и R&B. В поп-музыке это около 5%.
12: Пока мы не видим, что сократилось количество таких треков. Видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее. И то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Ну, я думаю, что артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом последнем песня «Баста и Гуа» говорит о том, что, в принципе, 80% песни можно запикать. Народ все равно будет слушать. Я думаю, что они специально написали такой трек.
8: Трек «Басты и Гуфа» из песни «Слов не выкинешь» вышел в конце апреля. В нем запикано чуть ли не каждое второе слово, в том числе вполне безобидные. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
7: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
4: Добрый вечер, Россия.
13: Добрый вечер.
4: Ну что ж, российский фондовый рынок во вторник развил отскок, начавшийся перед праздниками самыми. И сейчас, ну, по итогам основных торгов, прибавил чуть почти процент с третью. Все это на фоне возобновившегося роста цен на нефть. Ну и надеяться на некий геополитический позитив многие инвесторы.
13: Ну да, геополитика вмешалась. Все-таки прошло вот это гуманитарное перемирие. И в целом, ну, что касается дальних ударов, то, видимо, оно соблюдалось. Во всяком случае, вот насчет этого какие-то достаточно неплохие оценки были, и рынок действительно отреагировал на все это ростом, причем достаточно заметным ростом по сравнению с тем, что мы наблюдали, ну, не то, что даже в предыдущие торговые сессии, я бы сказал, даже в предыдущие месяцы такого роста, ну, редко приходилось наблюдать, чтобы наш рынок рос за день более чем на процент. Странно звучит, конечно, но как есть, так и есть на самом деле. Ну, можно сказать, что действительно цены на нефть помогли вырасти бумагам нефтяных компаний, да и в целом нефтегазовый сектор смотрелся сегодня достаточно неплохо, и Татнефть акции, можно сказать, опережающими темпами сегодня росли, и бумаги Лукойла выросли. Но единственное, что не спешит вот закрывать гэп акции Лукойла, не спешит рынок закрывать гэп дивидендный, который сформировался накануне еще, ну, вот, казалось бы, хорошая возможность закрыть его. Нет, пока рынок это делать не собирается. Ну, и бумаги Роснефти тоже сегодня среди растущих историй. В целом, все достаточно неплохо складывается. Подошли мы к закрытию по индексу на уровне 2690 пунктов и выросли на проценты 0,3% по индексу Московской биржи за основную торговую сессию. Что касается внешних факторов, внешнего контура, то цены на нефть почти 108 сегодня, ну, пробивали даже 108, если рассматривать смесь Brent, $108 за баррель, но немножко откатились. Здесь, конечно, рынок следит за ситуацией на Ближнем Востоке, основной ориентир, основной триггер, и пока, во всяком случае, США и Ирану не получается сблизить свои переговорные позиции. Президент США Дональд Трамп уже пару дней подряд, наверное, говорит о том, что он разочарован тем, как Иран ведет переговоры. И вообще его не устраивают иранские предложения. Иран, в свою очередь, говорит о том, что тоже отвергает планы США, и все это пока приводит к тому, что закрыт Ормузский пролив, и все это, как мы видим, приводит и к росту мировых цен на нефть. Рубль сегодня не сильно менялся против иностранных валют, но прежде всего смотрим на китайский юань. Закрытие сегодня 10 рублей 85 копеек, около 3 копеек прибавила китайская валюта. Что касается доллара против рубля, то здесь тоже без каких-то серьезных колебаний, чуть ниже 74 рублей торгуется американская валюта, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну и Министерство экономического развития Российской Федерации меняет свой прогноз в сторону укрепления рубля. В среднем ждут доллар по 81 рубль 50 копеек, ждали 92 рубля 20.
7: «Капитал» на Бизнес ФМ. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Подводный музей скульптур находится возле мексиканского города Канкун, расположен прямо на границе Карибского моря и Мексиканского залива. Идея его создания принадлежит директору морского парка Хайме Гонсалесу Кано. Ученый хотел отвадить дайверов от местных коралловых рифов, которые из-за своей чрезмерной популярности уже начали разрушаться, и переключить внимание ныряльщиков на что-то другое. В результате в 2010 году на дне моря на глубине от 3 до 6 метров появились 500 скульптур, сделанных из специального морского бетона. В основном это статуи людей в полный рост, но есть и изваяния, мебели, автомобиля, дома и даже подводные мины. Увидеть экспозицию можно с лодки, у которой прозрачное дно, или плавая с аквалангом. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек. Музейные ценности на Business FM. Все золото мира. Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века. Все золото мира на Business FM. Наизусть. Михаил Булгаков. Человечество любит деньги. Из чего бы те ни были сделаны. Из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Но легкомысленны обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их. Наизусть на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: Москве 18:58, студия Дмитрий Борисов, здравствуйте. Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии бывшего главу криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптоигры Bloom Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве. Ущерб от его действий составляет около 100 тысяч долларов. Белоруссия будет точечно отмобилизовывать воинские части для подготовки к возможному вооруженному конфликту. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Виктором Хрениным, передает агентство Белта. Президент страны подчеркнул, что хотя Беларусь и настроена на мир, армия должна быть готовой к военным действиям. Страховку от пыток начали продавать в России. Специальный полис безопасности для СИЗО предлагают родственникам заключенных купить юридические фирмы. Они утверждают, что полис может защитить не только от надзирателей, но и от побоев сокамерников. И что копию страховки отправляют начальнику колонии. В СИН, на службе исполнения наказаний, рассказали, что подобные схемы являются мошенническими. В США появятся фьючерсы на вычислительной мощности. Над созданием такого рынка работают Чикагская товарная биржа и поставщик индексов Silicon Data. На фоне повышенного спроса со стороны разработчиков искусственного интеллекта этот ресурс превращается в самостоятельный класс активов. Глава биржи Терри Даффи назвал вычислительные мощности нефтью 21 века. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Самые мощные из существующих военные эксперты комментируют успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». До конца года ракеты этого типа с ядерными боеголовками встанут на боевое дежурство. В чем принципиальное отличие новых комплексов от мировых аналогов? И почему «Сарматы» считают практически неуязвимыми для сил ПВО? Украинская прокуратура хочет отправить под стражу Андрея Ермака и назначить ему залог, равный 4 с лишним миллионам долларов. Бывшего главу офиса Зеленского подозревают в отмывании денег при строительстве элитного поселка под Киевом. По информации СМИ, один из коттеджей в нем предназначался для самого Зеленского. В НАБУ это сегодня не подтвердили, но и не опровергли. Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером Макс, в том числе об отправке через него уведомлений и кодов подтверждения от бизнеса. Будет ли у Макс альтернатива и что ждет тех, кто не завел аккаунт в национальном мессенджере? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», способной нести ядерные боеголовки. Об этом командующий РВСН доложил на совещании Владимиру Путину. Президент высказался о «Сармате», а также напомнил о других недавних и перспективных разработках.
16: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал». С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над 2 комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат». Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
15: Ну и, как уже говорилось, до конца года вооруженные силы поставят «Сармат» на боевое дежурство в Ужурском соединении в Красноярском крае. Можно сказать, что «Сармат» на сегодняшний день самый мощный ракетный комплекс, который создало человечество, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
17: Испытание ракет «Сармат», успешный летный пуск, является вторым успешным летным испытанием ракеты «Сармат». Первое состоялось 20 апреля 2022 года. После завершения летных испытаний ракеты «Сармат», возможно, будет сделан еще один, может быть, еще 2 пуска, ракета начнет поступать на боевое дежурство. Начнет поступать она в дивизию в Ужуре, это юг Красноярского края. В Ужуре, вероятно, готовы уже несколько шахтных пусковых установок, командные пункты. Производиться ракета будет Красноярским машиностроительным заводом. И основной разработчик этой ракеты – это Государственный ракетный центр имени Макеева в МИАСе. Проект шел тяжело, в том числе по той причине, что в постсоветской России ракеты такого класса не создавались. Это тяжелая, жидкостная, трехступенчатая баллистическая ракета межконтинентальной дальности. Дальность более 12 тысяч километров. В зависимости от полезной нагрузки ракета может иметь практически неограниченную дальность и наносить наносить удар по целям в западном полушарии через, допустим, Южный полюс. Ракета может нести, судя по характеристикам, от 10 до 14, а может быть и больше, боевых блоков баллистических, обычных, как любые другие баллистические ракеты. А в перспективе ракета будет нести, вероятно, 5 управляемых боевых блоков типа того блока, который используется в ракетном комплексе «Авангард». Управляемые боевые блоки современная противоракетная оборона перехватывать практически не может. Вероятность перехвата измеряется единицами процента. Этих ракет, скорее всего, будет размещено не менее 50 единиц, может быть, чуть больше. И, вероятно, это будет дивизия «Ужури», как я уже сказал, и, может быть, еще дивизия в Оренбургской области. Это самая мощная ракета, которая когда-либо была создана человечеством. Боевая ракета имеется в виду.
15: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». О том, есть ли у других стран аналоги «Сармата», говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
18: Что касается ракеты «Сармат», ее отличает от «Воеводы» более короткий активный участок полета, тот короткий период запуска, когда у ракеты достаточно яркий факел, и еще малая начальная скорость. Именно в этот период она особенно уязвима для перехвата. Так вот, у «Сармата» этот период короток, что выгодно отличает ее от «Воеводы». Конечно, эта ракета может нести несколько разделяющихся боевых блоков. Это тоже усложняет перехват. Против такого лома еще не придумали приема. Можно отметить, что если «Воеводу» создавал Советский Союз и в производство были вовлечены многие предприятия, которые сегодня оказались за рубежом, в частности Украина. Украина создавала фактически эту ракету «Воевода». КБ «Южное», предприятие «Южмаш». Сегодня это абсолютно российское производство. И, конечно, это серьезный сигнал странам НАТО, конкретно Вашингтону, о том, что Россия поддерживает свою ядерную стратегическую безопасность, сохраняет свой ракетно-ядерный щит, решила те проблемы, которые пытались ей создать из Вашингтона, когда в 2014 году некоторые конгрессмены предлагали Украине отказаться от поддержки ракет «Воевода». И предприятие «Южмаш» тогда обслуживало эти ракеты, а Россия пыталась выкупить технологии. Ну вот сегодня обошлись своими средствами, и это тоже серьезное достижение.
19: У кого-то что-то есть похожее?
18: Межконтинентальные ракеты производят США, Россия, Китай. Конечно, можно включить сюда еще и Великобританию, но она располагает ракетами, которые поставляют Соединенные Штаты. Что-то разрабатывают северные корейцы, что-то разрабатывает Индия, Пакистан, Иран, но это, в общем, все на порядок ниже и по качеству, ну и несоразмерно по количеству.
15: Вадим Козюрин, Центр военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД. Минобороны России также опубликовала ролик с кадрами испытательного пуска ракетного комплекса «Сармат». На кадрах показана работа действий расчета на командном пункте, а также выход ракеты из шахты. Пуск показан с нескольких ракурсов. Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером «Макс». Кроме развития совместных услуг и продуктов, мессенджер предоставит свою платформу для отправки уведомлений от бизнеса пользователю. Это сообщение для авторизации, подтверждений транзакций и пользования сервисами. Означает ли это, что все СМС и уведомления приходят в Макс? И что делать тем, у кого аккаунта в национальном мессенджере нет? Мы узнали подробности у операторов и представителей Макс. Евгений Перельчук подробнее.
20: Как отметила пресс-служба МАКС, пользователи смогут получать в мессенджере уведомления от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в разные сервисы. Сообщения будут отправляться в две папки – коды подтверждения и полезные уведомления. Можно выставить настройки так, чтобы сообщения приходили на конкретное устройство. Например, МАКС у вас открыт на компьютере и на телефоне, а уведомления нужны только на смартфоне. В МАКС также отметили, что в случае невозможности доставки сообщений в мессенджер, оно будет продублировано в СМС без дополнительной платы. То есть, в том числе, в случае, если аккаунта в национальном мессенджере нет. Возникают вопросы. Куда будет приходить сообщение, если аккаунт в Макс есть, но доступа к нему нет? Открыт он, к примеру, только на десктопе на работе, а на телефоне не установлен. Или когда-то создавался аккаунт, но был заброшен. Или просто был потерян доступ, потерялся телефон, носишь кнопочный или пользуешься другим смартфоном. Как будет определяться, доставлено ли сообщение в Макс и прочитано ли оно, чтобы в случае чего отправить дублирующий СМС, рассуждает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
19: Самый простой способ – это, конечно же, есть, нет данный пользователь в Макс. Если его нет, то будет считаться, что туда нельзя доставить, поэтому будет дублироваться. Второй вариант – это то, что сообщение может быть доставлено, например, не прочитано. Тогда оно тоже будет дублироваться. Но в целом, мне кажется, по моему опыту, из того, что я видел, к примеру, в ВК, не будет ничего дублироваться в плане СМС, будет отправляться на Макс, если у вас есть аккаунт, и этого будет считаться достаточно.
21: Ну, как бы альтернативы не будет никакой, да?
19: Из-за того, что Макс связан с, в том числе, ВК организацией, я думаю, логика будет использована такая же, как уже сейчас есть в ВК. Часть сервисов уже отправляют уведомления только в ВК, не дублируя СМС. Я уверен, что также воспользуются Максом и будут отправлять только в Макс, не дублируя СМС-кой, в случае, если, конечно же, есть аккаунт в Максе, он находится. Если его нет или он не находится, тогда будут СМС присылать. Это в том числе сделано для экономии финансовой.
20: Финансовый вопрос в соглашении большой четверки операторов и мессенджера Макс не праздный. Дело в том, что все подобные уведомления по типу «подтвердите перевод», «введите код из сообщения», «авторизуйтесь через 5 цифр» вообще-то стоят денег. И мессенджеры всегда были прямыми конкурентами мобильных операторов в этом вопросе. Через их сервисы отправлять уведомления бизнесу гораздо дешевле. Вероятно, Макс пошел на серьезные скидки, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
22: Одно такое подтверждающее СМС обходится заказчику примерно в 3-4 рубля или дороже, если объем невелик. Уже довольно давно на этом рынке играют и мессенджеры через мессенджер. WhatsApp и Telegram, которые, правда, в России забарахлили. Стоимость такого авторизационного сообщения через мессенджеры примерно рубль. Тем удивительнее новость про то, что вся большая четверка договорилась с Максом, потому что Макс — это такой вот каннибализатор СМС-услуг операторов. Если только операторы не договорились о том, что такое сообщение через Макс будет стоить не рубль, а 4, тогда все понятно. Большинство компаний или банков, которые используют вот такие вот авторизационные СМС, работают по такому алгоритму. Они отправляют сообщение сначала в мессенджер, но если каким-то причинам абонент не получил такого сообщения, то следом компания или банк отправляет уже классическое СМС, а возможно и банальное пуш-уведомление в мобильное приложение компании или банка.
20: Оператор Т2 нам заявил, что в случае, когда у пользователя открыта десктоп-версия, а само приложение не установлено, уведомление придет именно в веб-версию. В пресс-службе Макс пояснили, что основным каналом после тестирования станет Макс, а уведомления через СМС останутся в качестве резервного канала, если доставка через Макс невозможна. Если Макс не установлен, будут только СМСки. Если же аккаунт есть, а доступа к нему нет, надо обращаться в техподдержку Макс. Если находишься в роуминге, при наличии интернета Макс будет работать. Но если сеть мобильного интернета нестабильна, уведомления могут приходить через СМС. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
23: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
24: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
25: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
26: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
27: Деньги.
28: 3398 серебряных монет общим весом более 74 килограммов. Такой клад нашли в 1970 году в Ипатьевском переулке города Москвы. Кроме нескольких испанских песо, клад состоял из так называемых корабельных песо. Считается, что их спешно чеканили на судах, которые везли драгоценные металлы через Атлантику в Старый Свет.
27: История денег на Business FM.
26: В эфире радио не на словах, а на деле.
0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
1: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области с начала мая запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Под процедуру попадают небольшие суммы и задолженности с истекшим сроком взыскания. Новая система распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября 2025 года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым уже истек срок принудительного взыскания, сообщили эксперты юридической клиники ННГУ имени Лобачевского. Процедура проводится без участия граждан. Обращаться в налоговые органы или подавать заявление для этого не требуется. Списание происходит автоматически. По словам специалистов, введенный механизм позволяет избавиться от старых долгов, которые значительное время числились в базах. Речь идет о так называемых зависших платежах, взыскание которых фактически невозможно. При этом действующие налоговые обязательства сохраняются. В Нижегородской области с 13 мая ожидается 4-й класс пожароопасности лесов и торфяников. Жителям советуют не посещать лесные массивы, не разводить костры, не сжигать мусор на дачных и садовых участках. Также запрещается бросать непотушенные спички и окурки. Кроме того, спасатели просят не оставлять в лесу горючие материалы и мусор, который может привести к возгоранию. Даже стеклянные предметы под воздействием солнца способны спровоцировать пожар. При обнаружении дыма или огня нижегородцам необходимо немедленно сообщить в экстренные службы. 14 мая начнутся плановые гидравлические испытания магистральных тепловых сетей объединенного коммунального оператора от Сормовской ТЭЦ. Поэтому в четверг вода будет подаваться под повышенным давлением, а ее температуру в Московском, Канавинском, Сормовском районах снизят до 40 градусов. Это нужно для обеспечения безопасности во время испытаний, необходимых для выявления дефектов трубопроводов и компенсаторов. Подобные мероприятия проводятся ежегодно для того, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение в холодные сезоны. Нижегородцев призывают соблюдать осторожность, не подходить к люкам распределительных камер, к наружным теплосетям, а также не парковать автомобили неподалеку от них. Тех, кто заметит признаки неисправности, просит сообщить об этом на горячую линию ОКО или передать информацию через сайт компании. Средний уровень заработной платы в Нижегородской области за последние 10 лет увеличился примерно в 3 раза. Регион вошел в число субъектов России с наиболее заметным ростом доходов населения за период с 2016 по 2026 год, пишут РИА Новости. Наибольшие показатели роста зафиксированы в Республике Мариэл, Алтайском крае и Удмуртской республике. Они стали лидерами рейтинга по динамике зарплат. В целом по России номинальные доходы граждан за указанный период увеличились с 34 тысяч до 104 тысяч рублей. Рост наблюдается в большинстве регионов, однако темпы существенно различались. В майские праздники жители Нижегородской области подали почти 5000 заявлений на установку самозапрета на получение кредитов и 1190 на его снятие. По количеству обращений регион занял 13-е место в стране, следует из данных Объединенного кредитного бюро. Фестиваль ботаника в Нижнем Новгороде в этом году не состоится, сообщили организаторы в соцсетях. Мероприятие планировалось провести в июле в Александровском саду, однако организаторы объявили об отмене фестиваля. В качестве причины указана нехватка финансирования. Организаторы напомнили, что и раньше были годы, когда ботаника не проводилась, но после паузы возобновлялась. Они выразили надежду, что так будет и на этот раз. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
27: Погода.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь, облачное небо и плюс 13 градусов. Завтра утром пасмурно и плюс 17, и также вероятны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 21, но также возможен небольшой дождь.
27: Валюта.
2: На 13 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 85 копеек. Держитесь курса.
27: Компании и корпорации.
1: Действующую бройлерную птицефабрику в селе Линденбару выставили на продажу как готовый бизнес с индикативной стоимостью 1,5 миллиарда рублей, следует из данных электронной площадки портал ДА. Продавцом актива выступает Сбербанк. Комплекс состоит из 4 площадок, работает по полному циклу производства мяса бройлеров и яиц, от инкубации до убоя и переработки птицы. В его состав входят птичники на 1 миллион посадочных мест, инкубатория мощностью 16,5 миллионов яиц в год, репродуктор, убойный цех на 9 тысяч голов в час, склады-холодильники единовременного хранения на почти 5 тонн, цех мясопереработки, завод комбикормов и элеватор. Общая площадь производственных помещений 100 тысяч квадратных метров, земельный участок 56 тысяч квадратов, находится в собственности владельца актива. Дополнительно в структуру предприятия входит Семеновская площадка для родительского стада, Уренская площадка для ремонтного молодняка и Краснобаковская площадка. Согласно материалам, годовая выручка птицефабрики превышает 4,5 миллиарда рублей. В описании также отмечается, что предприятие имеет высокую узнаваемость бренда на локальном рынке и устойчивую лояльность потребителей на фоне ограниченного числа сопоставимых брендов со стабильным присутствием в регионе. КАМАЗ сократил длительность ежегодного корпоративного отпуска этим летом с 3 до 2 недель. Как сообщили в пресс-службе автопроизводителя, решение о корректировке графика принято на фоне увеличения объема заказов. Рост производственной нагрузки связан с расширением продаж грузовиков нового модельного ряда К5, спрос на который демонстрирует стабильную динамику. Теперь основной этап отдыха сотрудников компании пройдет в период с 13 по 26 июля. Нижегородских производителей и импортеров приглашают на семинар по маркировке товаров «Честный знак». Он пройдет 26 мая на площадке технопарка «Анкудиновка». Сегодня в регионе около 70 тысяч участников уже используют систему «Честный знак» в своей деятельности. В Нижегородской области выстроено комплексное сопровождение бизнеса по вопросу маркировки. Предприниматели могут обратиться в региональный центр маркировки за консультационной поддержкой. Параллельно проводятся обучающие мероприятия, профильные семинары для производителей, импортеров и участников оборота товаров, а также ежемесячные общероссийские семинары и вебинары системы «Честный знак». Предстоящий семинар поможет участникам разобраться в ключевых требованиях маркировки, избежать распространенных ошибок и получить практические рекомендации от экспертов для применения в работе, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В рамках мероприятия эксперты подробно разберут алгоритм маркировки товаров, требования к транспортной и групповой упаковке, особенности прохождения товаров через границу с учетом маркировки, а также вопросы ответственности за нарушения. После деловой части состоится консультационная сессия, в ходе которой предприниматели могут задать индивидуальные вопросы представителям профильных ведомств и организаций. К участию приглашают юридические лица, индивидуальных предпринимателей, которые работают на территории Нижегородской области. Участие бесплатное, мероприятие запрещено для детей. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Целая армия узбекских пчел пропала на территории России. Несколько тысяч насекомых находились в 3 фурах, которые пересекли границу, но так и не довезли их до карантинной зоны. Первая фура потерялась где-то в Башкирии. На днях, как написал ряд СМИ, сразу 2 грузовика с пчелами въехали в Россию через пропускной пункт в Челябинской области и скрылись. Чем опасны пчелы-нелегалы для российского пчеловодства, продолжит Алина Орлова.
3: Поиски развернулись по всей Башкирии, где и затерялась еще месяц назад машина с узбекскими насекомыми. Подключили полицию и Россельхознадзор, но обнаружить пропавшую фуру пока не удалось. Импортерами узбекских пчел стали 2 юрлица. Они ждали фуру на карантинных пасеках в Кетомском районе Курганской области. Однако уже в конце апреля стало известно, что пчел не доставили на обязательный карантин. Более того, выяснилось, что площадка не была оборудована, отсутствовали даже ульи. Из Средней Азии пчел завозят в страну нелегально по 2 причинам. Первая – ранняя активность. Благодаря теплому климату эти особи готовы к работе прямо сейчас, тогда как российские еще пробуждаются. Вторая причина – цена. Узбекские пчелопакеты обходятся значительно дешевле отечественных – от 1,5 до 2 тысяч рублей, а местные стоят 4-5 тысяч. Сэкономив на насекомых, пасечники приобретают себе другие проблемы. Основная – это тропический клещ. В Среднюю Азию он попадает с племенными матками из Америки и Африки. Он тяжело лечится и наносит колоссальный ущерб пасекам, приводя к гибели до 70% особей. Помимо этого, у завезенных пчел сильно развиты грибковые инфекции, которые в том же Узбекистане не распространяются из-за более сухого климата. Карантин обязателен как до, так и после ввоза, продолжает президент Межрегиональной общественной организации Межрегиональный союз пчеловодов Александр Кукс.
4: В любом случае, до 2015 года где-то активно ввозились эти пакеты, и они навезли столько заразы, что бесконтрольно. Когда за рубежа завозят племенной материал или просто, он должен быть оформлен на той площадке, ну, на которой это указано. То есть его просто так в Россию невозможно отправить. Есть адресная площадка карантинная. Они должны были отстоять месяц, заново провести там обследование. Если там поехали пустые, а как же им разрешение дали? Что это за площадка карантинная, если там нет условий содержания? Может быть, какие-то обнаружены были карантинные заболевания. В этом же не виноваты пчеловоды. Виноваты те, кто давал разрешение на ввоз этих пчелопакетов. Вот они оттуда аспергиллез завозят, аскосфероз завозят. Аспергиллез, он опасен для человека. На самом деле, особенно кто держит большие пути, для них это беда. Допустим, большие пасеки до 2-3 тысяч. Да, у нас не хватает пчелосемей, да, у нас это проблема. Ну, если ввозить, значит, ввозить грамотно.
3: Но от года к году ситуация повторяется. В 24-м из-за нелегального импорта после зимовки погибла половина популяции домашних российских пчел. В прошлом четверть, но только благодаря тому, что профильные сообщества вовремя забили тревогу. Продолжает председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
5: Общественные организации поднялись, зная, кто каким образом они завозятся и что там действительно обнаружены заболевания. Союз пчеловодов России, общественные организации другие подключились, пчеловоды, энтузиасты. И мы ездили в Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства в Москву, где был круглый стол, и мы все эти задачи обозначили. После чего был прекращен завоз пчелопакетов, то есть зашло на территорию Российской Федерации в прошлом году из 360 116 тысяч. Пчелопакетов. В этом году Союз пчеловодов России написал более 60 писем, уведомляющих, что мы опасаемся, что опять будет такой же ввоз произведен в этом году. Ветеринары, что Россельхознадзор нас услышал, и в принципе в одном регионе 5 раз пытались площадку карантинную обозначить и говорить, что она была готова, но при выезде выяснялось, что такие площадки не готовились совсем. Да, здесь есть небольшая проблема, что у нас вроде бы пчел немножечко в этом году не хватает, но я считаю, что здесь больших проблем нет, что в течение года-двух мы полностью закроем потребность пчел в Российской Федерации своими силами.
3: Пока контролирующие органы ищут пропавший груз, ульи российских пчеловодов пустеют, а нелегальный импорт может сказаться не просто на объеме производимого меда, но и на его качестве. Этой зимой Роспродсоюз прогнозировал дефицит натурального меда в России из-за капризов природы прошлым летом. Так что в этом сезоне нашим пасечникам придется собирать мед буквально по капле. Алина Орлова, Диана Чебанова, ГАР, Рутовская, Бизнес-ФМ.
6: Транспортная полиция не регистрировала случаев незаконного провоза пчел из Узбекистана через Челябинскую область, сообщили ТАСС в отделении информации и общественных связей управления на транспорте МВД.
8: Дура, Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знания тоже. $100 штрафа придется заплатить тому, кто в штате Техас носит с собой кусачки. Во времена Дикого Запада жулики крали скот, перерезая проволочные изгороди загонов кусачками. И такие кражи стали настолько частыми, что в конце концов пришлось запретить инструмент. Дура, Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
9: Вы слушаете Бизнес FM Москва.
10: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама. Пусть в год лошади ваш бизнес будет на коне с отечественной информационной системой «Лотос» от компании «Нелумба». «Нелумба» – автоматизация, которая окупается.
11: 18+.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 19:28, студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. ВСУ атаковали с помощью дрона «Дартс» железнодорожный вокзал в Унече Брянской области. Ранены два сотрудника РЖД, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, мужчин доставили в больницу, где им оказали всю необходимую помощь. Если выезд из Энергодара закрыли из-за опасности повторных атак украинских беспилотников, об этом сообщил мэр города Максим Пухов. Ранее ВСУ ударили по двум автозаправкам. На выезде из Энергодара загорелись колонка и автомобиль. Австрия использовала истребители для того, чтобы прогнать вторгнувшиеся в ее пространство американские самолеты. Об этом пишет издание Die Welt. По его информации, власти Австрии дважды за два дня вынуждены были поднимать в воздух истребители Еврофайтер после того, как американские разведывательные самолеты самовольно вторгались в воздушное пространство этой страны. Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца опустился до минимума за всю историю наблюдений. По данным Bloomberg, это 16%. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер также близки к этому показателю. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Почти половина восьмого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство призывает бизнес перейти от модели долгового финансирования через кредиты к долевому через покупку облигаций. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Готовы ли компании к такой инвест-стратегии и какие риски в ней видят? Мы спросили у предпринимателей. Нацразведка США проведет расследование в отношении деятельности американских биолабораторий, в том числе на Украине. Глава ведомства Тулси Габбард считает, что там могли проводиться опасные исследования с патогенами. Аналогичные опасения выражали Россия и Китай еще в 2022 году. Почему власти США решили вернуться к этой теме? Если из песни слов не выкинешь, их придется запикать. Более 40% треков на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование Sample Legal. Лидерами по упоминанию опасной темы.

0: на 38%. А в последние два года стоимость кредитования стала слишком высокой для большинства компаний, и своей прибыли, которую можно было бы вложить в развитие, у бизнеса стало меньше. Сдвиг от банковского финансирования к выпуску облигаций зампред правительства назвал позитивной тенденцией, хотя многие компании, по словам Новака, все еще не готовы сделать следующий шаг, а именно перейти от долгового финансирования к долевому и выйти на рынок капитала. Где компании находят средства для вложений и какие риски видят в долевом финансировании и размещении облигаций, мы узнали у представителей бизнеса.
1: Бизнес говорит.
2: Управляющий партнер, директор по развитию биотехнологической компании «Валинк» Михаил Лапшин.
3: Нам сейчас приходится модернизировать производство, задачены открытием научно-исследовательского центра, поэтому, конечно, мы инвестируем. При сокращении текущей ставки мы не можем брать кредиты, это в моменте сейчас невыгодно. Но мы реинвестируем всю прибыль, и да, мы присутствуем на рынке облигаций, потому что сегодня это наиболее конструктивный инструмент дополнительного финансирования. Конечно, же ждем, что денежно-кредитная политика будет смягчаться в следующем году, по крайней мере, уж точно. Хотя бы там на уровне 10-11%, если бы она была, то для нас, конечно, это было бы очень большим подспорьем.
2: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
4: Производственная компания, и понятное дело, что идеально это полагаться на собственную прибыль. Говорить про покупку оборудования, идеальный инструмент это покупать оборудование в рассрочку. Пользовались и лизингом, покупку оборудования, транспорт в последние годы. Что касается долевого финансирования через рынок капитала, очевидно, что у людей, у рынка, у предпринимателей имеется недостаток знаний, информации насчет того, как работают эти инструменты. Отсюда возникает определенное недоверие. Если сравнивать эти инструменты с кредитованием, с такой процентной ставкой, то для многих компаний, которые хотят развиваться, это могло бы быть, наверное, единственным выходом.
2: Предприниматель, руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
5: Основная проблема в выпуске облигаций в том, что высокодоходные облигации, которые выпускаются как раз в сфере малого и среднего бизнеса, в проценте практически не упали. То есть мы видим, как снижается каждые 2-3 месяца ставка рефинансирования, но если вы посмотрите все выпуски за последний год, то они как были от 22 до 26% годовых, так и остались. В таком сегменте, а я сам занимаюсь выпуском облигаций, практически невозможно работать реальному сектору. В основном деньги берут лизинговые компании, микрофинансовые организации, ломбарды, то есть те, кто по факту кредитует население более мелкими траншами и еще более по высокой ставке. Касательно классического кредитования, опять же, для малого бизнеса оно практически недоступно, и ставка начинается от 18% годовых и выше.
2: Основатель и гендиректор «Ниндзя Гудс» Кирилл Горин.
6: Для нас, как для малого бизнеса, выпуск облигаций – этот инструмент пока недоступный, требует масштаба, предсказуемой отчетности, ресурсов на сопровождение. Это будет позже. Банковское кредитование при текущих ставках для нас, как для растущего бизнеса, слишком дорогое. Мы смотрим в сторону частных инвестиций и партнерского капитала, где инвестор разделяет не только доходность, но и наш предпринимательский риск. Нам бы хотелось выходить на публичный рынок, но это не вопрос нашего желания. Скорее, стадии зрелости проекта. Нужна большая выручка, стабильная прибыль, прозрачные процедуры и управленческая инфраструктура.
2: Доктор экономических наук, советник ректора РГСУ Константин Поздняков.
7: Крупные компании, имеющие хороший кредитный рейтинг, А и выше, размещают облигации под достаточно неплохой процент, но большинство выплат купонных по этим облигациям сейчас на ежемесячной основе. Очень мало компаний, которые размещают облигации с выплатой купона в квартал, как это было раньше. Соответственно, для того, чтобы была возможность привлечь деньги. С одной стороны, действительно решают задачу, что они привлекают к себе деньги, но это достаточно короткие деньги, потому что если кредит они берут на долгосрочный срок, не изымая деньги из оборота, для погашения его. Они больше находятся в собственности компании, в том числе для инвестиционного развития. Но с учетом той специфики функционального давления, что страна практически отрезана от внешних ресурсов, это та мера, которая может оказаться достаточно результативной при всех своих плюсах и минусах.
0: Это был опрос представителей бизнеса. В 2026 году, по прогнозу вице-премьера Александра Новака, снижение инвестиционной активности продолжится по инерции, рост возобновится. С 2027 года, когда производство догонит спрос, низкая инфляция опустит ставки и позволит смягчить денежно-кредитную политику. разведка США проведет расследование в отношении американских биолабораторий на Украине. Об этом заявила глава ведомства

0: Тулси Габбард. По ее словам, в этих лабораториях могли проводиться опасные исследования с патогенами, а представители администрации Джо Байдена, цитата, лгали американскому народу о существовании этих финансируемых и обеспечиваемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду, конец цитаты. Администрация Трампа преследует этими заявлениями несколько целей, считает политолог-американист Малик Дудаков.
1: Тему с американскими биолабораториями на Украине активно обсуждала консервативная республиканская общественность в Соединенных Штатах еще с 22-23 года. Первыми мы начали об этом говорить наши официальные представители. В целом эти самые лаборатории, они с 14 года на Украине функционируют. Как известно, американская сторона объясняла их нахождение тем, что якобы они там только занимаются утилизацией старых советских вирусов и старых советских запасов, которые находились на территории Украинской ССР. Конечно, вопросы были к тому, чем на самом деле эти лаборатории занимались и занимаются. Тем более, что подобного рода лаборатории находятся в большом количестве стран мира, и в Африке, и в Юго-Восточной Азии, и в Латинской Америке. Но на самом деле американцы все эти лаборатории создают за пределами своей страны, во многом потому, что внутри США там довольно строгое законодательство, которое регулирует деятельность любых биоразработок в сфере бактериологического оружия. Поэтому многие из этих разработок выносятся за пределы США в другие страны. И как раз в 22-23 году появлялась информация о том, что в частности, одну из этих лабораторий, в частности, в Одессе, заведовала фирма, связанная с сыном Джо Байдена, Хантером. Поэтому здесь, конечно, если покопаться, то я думаю, что можно вскрыть определенную коррупцию, которая имела отношение к предыдущей демократической администрации. Сейчас я думаю, что, конечно, эту тему администрация Трампа поднимает с двумя целями. Первая цель — действительно покопаться вот в этом грязном белье так называемом демократов. Если удастся найти какой-то компромат, то его можно будет задействовать на предстоящих выборах в Конгресс. А до них, я напомню, остается уже менее полугода. Ну, а вторая цель, я думаю, сиюминутная, конечно, это оказать дополнительное давление на офис Зеленского и украинские власти. Что сейчас как-то вот начинают очень много разных треков сходиться. С одной стороны, это и продолжающееся антикоррупционное расследование в отношении ближайшего окружения Зеленского, включая его бывшую правую руку Андрея Ермака. Все больше и больше разоблачений в отношении самого Зеленского в эфире таких популярных американских ведущих, подкастеров, как Такер Карлсон. Ну и в-третьих, конечно, это история с биолабораториями. Суммарно, я думаю, оказывается, сейчас очень мощное и публичное, и непубличное давление на офис Зеленского с одной единственной целью – сделать его более договороспособным и заставить его принять условия американцев, на которые они выдвигают в качестве переговорного процесса с нами.
0: Малик Дудаков, политолог-американист. Тема американских биолабораторий – это риторика в угоду ядерному электорату Трампа, говорит эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
2: Вопрос американских биолабораторий, которым Тулси Габбард была озабочена еще до прихода в американскую администрацию, созвучно с теми заявлениями, которые делало Российское министерство обороны, это в целом укладывается в теорию заговора. Если мы посмотрим на то, чем озабочен глубинный электорат Дональда Трампа, то вопрос биолабораторий довольно стоит высоко в этом рейтинге озабоченности. И Тулси Габбард этим заявлением трафит такому традиционному электорату Дональда Трампа, который на самом деле не испытывает сейчас к нему теплых чувств, потому что этот электорат в том числе выступает против бесконечных войн и эпопею ближневосточную американскую воспринимает сейчас с изрядной долей критики. Это как файл Эпштейна. Это такой красный флаг, который им очень знаком, очень известен, и это символ борьбы с Вашингтонским болотом. Расследование всех этих тайных скандалов, расследование каких-то тайных дел, я думаю, это будет воспринято целевой аудиторией довольно хорошо. Но осталось посмотреть, что там будет найдено, потому что, как мы все знаем, традиционно, что говорили предыдущие американские лидеры демократические, что это биолаборатории, направленные на изучение вирусов, на борьбу с этими вирусами и для помощи, например, армии США для действий в каких-то непривычных для них условиях.
0: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Ранее и Россия, и Китай обвиняли США в финансировании биолабораторий в сопредельных странах и утверждали, что там разрабатываются элементы биологического оружия, и на Украине тоже. Вашингтон и Киев все обвинения отрицали. Таиланд сокращает безвизовый срок для иностранцев вдвое. Власти считают, что нынешние 60 дней с возможностью продления еще на 30 слишком много, и некоторые пользуются этим не для туристических, а иных целей. Например, остаются дольше разрешенного срока или нелегально работают. Сокращение без визы призвано ужесточить контроль за миграцией, но при этом сохранить привлекательность страны для туристов. Дата введения новых правил пока неизвестна, комментирует владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
3: Работать по туристическим визам в Таиланде категорически нельзя, это нелегально. Именно это Таиланд и пытается пресечь с помощью сокращения вот этих сроков пребывания. То есть у Таиланда достаточно продуманная миграционная политика. Если человек желает на территории королевства работать, то он может соответствующее разрешение получить. А вот эта мера, она принимается, сокращение безвизового пребывания, в связи с тем, что по статистике как раз-таки большинство туристов, посещающих королевство, туристическими целями, их пребывание не превышает 30 дней. То есть вот около 2 лет эксперимент тайцы проводили, предоставляли 60 дней туристам, большинство людей все-таки выезжает на условно 25-й день, и в результате этого они приняли решение, что этого достаточно простому туристу. Опять же, не забываем, что есть правило, и мы можем продлиться еще на 30 дней, если нам 30 дней не хватило, да, то есть мы можем прийти в местный иммиграционный офис, предоставить несколько несложных документов и получить еще дополнительное продление. Поэтому в целом, я думаю, что это не будет болезненно для людей, которые действительно с туристическими целями посещают эту страну.
4: Россияне насколько часто нарушают?
3: Недавно публиковали миграционные ведомства такую статистику, где-то на 2-3 месте мы стоим по числу этих нарушений. Больше нас нарушений совершают выходцы из соседних стран Азии, то есть это Бирма, Мьянма, и индийцы пытаются здесь нелегально работать. Россияне где-то на условном 3 месте. Но вы должны понимать, что, когда я говорю россияне, то есть они имеют в виду всех нас русскоговорящих, то есть это могут быть и белорусы, и украинцы, и какие-то еще, жители Казахстана, например. То есть когда они видят, что это вот выходцы из СНГ, они всех просто объявляют русскими, а в реальности, может быть, там россиян не так и много. Формально требования каких-то пауз нет, то есть можно выехать и въехать на новые 30 дней, но не надо забывать, что офицер на границе, который будет принимать решение о въезде, он как раз-таки может вас заподозрить в подобного рода визаране, и тогда понадобится доказать, что вы действительно турист, да, то есть обязательно иметь страховку, бронь отеля, обратный билет, это вот прямо обязательно требование для такого рода поездок. И обязательно иметь наличный кэш в сумме 20 тысяч бат на человека, либо 40 тысяч батов на семью, потому что в этом сезоне нескольким людям отказывали при въезде, офицеры это мотивировали тем, что у вас нет наличных, мы не знаем, как будут работать ваши карты. Ну, есть старое требование, что ты должен иметь наличные при пересечении границы.
0: Олег Сухин, агентство недвижимости на Пхукете. Поручение пересмотреть безвизовый режим премьер-министр Таиланда дала еще в апреле 2025 года, после того, как участились случаи нарушений. Однако в июне того же года глава туристического управления Таиланда публично заверяла, визовые правила останутся прежними и в 2026 году. Но теперь, судя по всему, они все же поменяются.
5: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
6: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Atlantic ET. Гибридный внедорожник номер 1 от 6 миллионов 690 тысяч рублей.
7: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: Exceed Atlantic ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
8: Exceed. Born for more.
9: Реклама, не оферта.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
12: Существует несколько версий происхождения блюда бефстроганов. По одной из них граф Александр Григорьевич Строганов, слывший гурманом, выписывал себе поваров исключительно из Парижа, но на склоне лет стал слишком часто их менять. Каждый оказывался чем-то неугоден графу. пока один из таких новичков не догадался, что Александра Григорьевича к старости попросту выпали зубы, и проживать любимый бифштекс он был уже не в состоянии. Но винил в этом не свои годы, а якобы нерадивых кулинаров, которые, по его представлениям, не могли как следует приготовить мясо. Новый повар взял говяжью вырезку, слегка отбил, порезал тонкими пластинками поперек волокон, обвалял в муке и быстро обжарил. А потом тушил 40 минут в соусе из сметаны и томатной пасты. Мастер проработал у графа долгие годы, а изобретенное им блюдо уже в конце 19 века появилось в кулинарных книгах под названием «Бефстроганов», то есть «Говядина по-строгановски».
11: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Бизнес и власть.
9: Роскомнадзор не намерен блокировать игру «Майнкрафт», заявили в пресс-службе ведомства. Сообщения о возможном ограничении доступа к игре в России распространились 12 мая в телеграм-каналах. В апреле Роскомнадзор уже заявлял, что блокировка «Майнкрафт» не планируется.
11: Отчеты и планы.
9: Билайн, МТС, Мегафон и Т2 подписали стратегическое соглашение с Макс. По нему пользователи смогут получать в нацмессенджере сообщения от компании и организации, а также коды подтверждений для входа в сервисы. В Макс уже есть возможность получать уведомления от госуслуг. Американская компания «Макдональдс» зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «МакКафе». Под этим брендом компания сможет продавать кофе, выпечку, десерты, сэндвичи, соусы, а также фирменную посуду и аксессуары. Заявка на регистрацию была подана еще в декабре 2024 года. Японский производитель чипсов «Калби» сменит цвета упаковки на черный и белый из-за нехватки нафты – сырья для изготовления красок, дефицит которого возник на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Постепенная замена упаковки начнется с 25 мая этого года и затронет 14 основных продуктов компании. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве, а вы слушаете Бизнес FM. Красный флаг для артистов. Как закон о пропаганде наркотиков уже поменял российский музыкальный рынок. Эксперты подсчитали, что почти половина треков на российских стримингах нуждается в правках из-за возможных правовых рисков. С 1 марта закон о пропаганде наркотиков стал строже, в нем расширили понятие пропаганды и ужесточили наказание. Что в связи с этим делают лейблы и музыканты, выясняла Наталья Шашина.
13: Из-за закона о пропаганде наркотиков лейблы провели тотальную ревизию старых каталогов. Как делится с Business FM Антон Пронин, экс-совладелец лейбла «Монолит», сейчас владеющий лейблом True Music, на то, чтобы отслушать и вычистить около 30 тысяч песен, ушло около 2 месяцев.
14: Новый материал с подобным упоминанием артисты, во-первых, не несут. Во-вторых, для новых артистов, которые приходят на лейбл, это, ну, red flag, красный флаг. Мы не работаем с материалом, который включает подобную информацию. Как, собственно говоря, и сейчас мы внутренний ценз повысили до того, что мы даже с ненормативной лексикой в музыкальном материале у артистов не работаем.
15: Насколько в этом смысле треки каких-то исполнителей, которые вы явно понимаете, что они могли быть в какой-то части ярче, но они становятся более костными, картинка становится менее пестрая, потому что на всякий случай перебдевают. Есть такое явление?
14: Такое явление с точки зрения, да, креативно-творческой реализации людей, наверное, присутствует, потому что действительно в этом были какие-то свои краски, но лично мое мнение, что за последние несколько лет частота обращения к этим краскам и к такого рода русскому языку, на мой взгляд, она все-таки начала смещаться в сторону перебора, я бы так это назвал.
13: Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков, показало исследование юридической фирмы Sample Legal, пишут ведомости. Было проанализировано более 800 песен, которые выпустили до ужесточения закона. С Business FM на условиях анонимности пообщался основатель одной из московских групп с небольшой аудиторией. У них оказалось 2 трека, которые теоретически могут попасть под закон, но перезалить их исправленные версии оказалось непросто.
16: Сейчас размещение идет через агрегаторы, а сервисов, которые нормально работают с Яндекс.Музыкой и ВК, не так много. Например, в том, который мы используем, нельзя просто заменить один трек внутри релиза. Нужно удалять альбом целиком и потом заново его выкладывать. Соответственно, альбом на какое-то время пропадает со всех площадок. Это может растянуться на месяц и больше. Еще был неприятный опыт. Пытался повторно загрузить песню, которая уже раньше выкладывалась, потом удалялась, и в итоге нормально перевыложить ее не получилось. Вопрос не только в самом желании что-то поменять, а еще и в чисто технических ограничениях всей системы.
13: По данным Sample Legal, большинство композиций, которые нуждаются в правках, в жанре хип-хоп. Гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов рассказывает, каждый день песни поступают в сервис на тестирование, и большинство треков, которые содержат упоминание запрещенных веществ, это рэп и R&B. В поп-музыке это около 5%.
17: Пока мы не видим, что сократилось количество таких треков, видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее, и то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Ну, я думаю, что артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом последнем песня Баста Игла говорит о том, что, в принципе, 80% песни можно запикать, народ сразу равно будет слушать. Я думаю, что они специально написали такой трек.
13: Трек Басты и Гуфа «Из песни слов не выкинешь» вышел в конце апреля. В нем запикано чуть ли не каждое второе слово, в том числе вполне безобидные. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Добавлю, антинаркотическая маркировка появилась внезапно и на детских сказках. Подробнее об этом через полчаса.
18: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Леш, снова тебя приветствую.
19: Добрый вечер всем еще раз.
0: Давай начнем с нефтяных рынков. Цена барреля Brent идет вверх. Сейчас составляет больше $107.5 за баррель.
19: Да, пробивали сегодня 108, вернулись чуть ниже, но рынок нефти по-прежнему следит, конечно же, за ситуацией на Ближнем Востоке, в Персидском заливе, и пока приходит к выводу то, что далеки США и Иран от каких-то договоренностей. Ну, во всяком случае, если посмотреть на последние сообщения, последние заявления, то получается, что никто уступать пока не собирается. Но если говорить про президента США, он говорит о том, что все больше разочарован тем, как Иран ведет переговоры, и еще накануне заявил, что его не устроили переданное Ираном предложение об урегулировании конфликта. И он даже их не дочитал. Вот такие интересные заявления делает Трамп. Ну и иранская пресса пишет о том, что Иран отверг план США, который означал бы подчинение чрезмерным требованиям Трампа. Ну вот такие сейчас позиции у США и Ирана. Армузский пролив, основная артерия логистическая для Персидского залива, остается закрытым. Ну и на этом фоне мы видим, что вновь растут цены на нефть. Хотя, ну, посмотрим, здесь каждый день все резко очень меняется, и тот же Трамп может поменять свое мнение в ближайшем будущем. Может, уже сегодня поменяет, и цены на нефть развернутся в обратную сторону. Ну, рост цен на нефть помог сегодня вырасти и российскому рынку акций. Во всяком случае, среди лидеров роста сегодня фигурировали как раз нефтегазовые компании. Это и «Газпром», и «Лукойл», и, ну, отчасти «Новатек» в меньшей степени, «Роснефть», в большей степени «Татнефть», ну и «Сургутнефтегаз». Все эти бумаги сегодня, можно сказать, растущие истории. Если посмотреть уже на вечерние торги на московской бирже, то здесь немножко ситуация изменилась, не в лучшую сторону, но, в принципе, те же темпы роста, что и были в основную торговую сессию, остаются 1.2%, прибавляет индекс московской биржи, который отвечает за все торговые сессии 2688 пунктов.
18: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
20: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
21: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
22: Мануфактурный часовой механизм, созданный для невесомости. Два часовых пояса на одном 24-часовом циферблате. Солнечный компас. Для тех, кто не перестал стремиться в космос. Премиальные часы. Ракета «Байконур». Ваш космос на запястье. Ракета.ком.
23: О, «Амфибия», Москва, улица Большая Дмитровка, дом 13-1, строение 3-14. УКРН 114-774-671-5478.
24: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
25: Знай меру. Бушель – единица измерения объема, чаще сыпучих продуктов, но иногда и жидкостей. В одном бушеле около 35 литров. 2,5 бушеля составляют 1 баррель. В США также используется как мера веса для зерновых. Например, бушель овса весит 32 фунта, а бушель пшеницы – 60 фунтов. Знай меру. На Бизнес FM.
26: Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Казань 93,5.
27: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Анатоль Франс.
28: Если вы хотите, чтобы ваша книга была хорошо принята, прославляйте добродетели, на которых зиждется общество. Почитание богатства, благочестие и особенно смирение бедняков. Этот краеугольный камень общественного порядка.
25: Наизусть. На Бизнес FM.
26: Бизнес FM. Новости. Коротко.
29: В Москве 19.58, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. А зарплаты россиян по прогнозу Минэкономразвития вырастут в этом году на 2,2%. Реальные располагаемые доходы граждан по итогам года должны вырасти на 0,8%. Прогноз связан с ожидаемым ростом российской экономики в этом году на уровне 0,4%. Неработающие россияне с двумя и более детьми до 7 лет смогут, возможно, получать ежемесячные выплаты. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Согласно инициативе, размер пособия не должен быть ниже минимального размера оплаты труда, который составляет 27 093 рубля. Выплату предлагается ввести для неработающих матерей, отцов или опекунов с рождения второго и последующих детей. Певица Линда, настоящее имя Светлана Гейман, вызвана на допрос в качестве свидетеля по делу об авторских правах на песни. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Предварительно поводом стал давний конфликт с продюсером Максимом Фадеевым из-за песен «Ворона», песни «Тибетских лам» и других, которые исполняла певица. Инфляция в США выросла до 3,8% в годовом выражении. Это самый высокий уровень с 23 года. За апрель только цены прибавили 0,6%. Выросли расценки на бензин, аренду жилья и продукты питания. Реальная заработная плата снизилась на 0,3% в годовом выражении впервые за 3 года. Как отмечает агентство Bloomberg, в связи с инфляцией ожидания скорого снижения ставок ФРС ослабили. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщил Путину командующий РВСН. А до конца года комплексы «Сармат» с ядерными боеголовками встанут на боевое дежурство. Специалисты называют их самыми мощными из всех созданных. Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером Maxon, предоставить свою платформу для отправки уведомлений, также речь о развитии совместных услуг и продуктов, о чем речь, перейдут ли все СМС в Max. Мы узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. И Белый дом пригласил крупнейших бизнесменов США сопровождать Трампа во время поездки в Китай. На 14-15 мая запланированы переговоры Трампа с Си Цзиньпином. О чем могут договориться США и Китай, и как это отразится на России? Подробности на Business FM. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», способной нести ядерные боеголовки. Об этом командующий РВСН доложил на совещании Владимиру Путину. Президент высказался о «Сармате», а также напомнил о других недавних и перспективных разработках.
4: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал». С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат». Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
3: «Сармат» поставят на боевое дежурство в Ужурском соединении в Красноярском крае. Можно сказать, что «Сармат» на сегодняшний день самый мощный ракетный комплекс, который создало человечество, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Испытание ракет «Сармат», успешный летный пуск, является вторым успешным летным испытанием ракеты «Сармат». Первое состоялось 20 апреля 2022 года. После завершения летных испытаний ракеты «Сармат», возможно, будет сделан еще один, может быть, еще два пуска, ракета начнет поступать на боевое дежурство. Начнет поступать она в дивизию в Ужуре, это юг Красноярского края. В Ужуре, вероятно, готовы уже несколько шахтных пусковых установок, командные пункты. Производиться ракета будет Красноярским машиностроительным заводом. И основной разработчик этой ракеты – это Государственный ракетный центр имени Макеева в МИАСе. Проект шел тяжело, в том числе по той причине, что в постсоветской России ракеты такого класса не создавались. Это тяжелая, жидкостная, трехступенчатая баллистическая ракета межконтинентальной дальности. Дальность более 12 тысяч километров. В зависимости от полезной нагрузки ракета может иметь практически неограниченную дальность и наносить наносить удар по целям в западном полушарии через, допустим, Южный полюс. Ракета может нести, судя по характеристикам, от 10 до 14, а может быть и больше, боевых блоков баллистических, обычных, как любые другие баллистические ракеты. А в перспективе ракета будет нести, вероятно, 5 управляемых боевых блоков типа того блока, который используется в ракетном комплексе «Авангард». Управляемые боевые блоки современная противоракетная оборона перехватывать практически не может. Вероятность перехвата измеряется единицами процента. Этих ракет, скорее всего, будет размещено не менее 50 единиц, может быть, чуть больше. И, вероятно, это будет дивизия «Ужури», как я уже сказал, и, может быть, еще дивизия в Оренбургской области. Это самая мощная ракета, которая когда-либо была создана человечеством. Боевая ракета имеется в виду.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». О том, есть ли у других стран аналоги «Сармата», говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
6: Что касается ракеты «Сармат», ее отличает от «Воеводы» более короткий активный участок полета, тот короткий период запуска, когда у ракеты достаточно яркий факел, и еще малая начальная скорость. Именно в этот период она особенно уязвима для перехвата. Так вот, у «Сармата» этот период короток, что выгодно отличает ее от «Воеводы». Конечно, эта ракета может нести несколько разделяющихся боевых блоков. Это тоже усложняет перехват. Против такого лома еще не придумали приема. Можно отметить, что если «Воеводу» создавал Советский Союз и в производство были вовлечены многие предприятия, которые сегодня оказались за рубежом, в частности Украина. Украина создавала фактически эту ракету «Воевода». КБ «Южное», предприятие «Южмаш». Сегодня это абсолютно российское производство. И, конечно, это серьезный сигнал странам НАТО, конкретно Вашингтону, о том, что Россия поддерживает свою ядерную стратегическую безопасность, сохраняет свой ракетно-ядерный щит, решила те проблемы, которые пытались ей создать из Вашингтона, когда в 2014 году некоторые конгрессмены предлагали Украине отказаться от поддержки ракет «Воевода». Предприятие «Южмаш» тогда обслуживало эти ракеты, а Россия пыталась выкупить технологии. Ну вот сегодня обошлись своими средствами, и это тоже серьезное достижение.
7: У кого-то что-то есть похожее?
6: Межконтинентальные ракеты производят США, Россия, Китай. Конечно, можно включить сюда еще и Великобританию, но она располагает ракетами, которые поставляют Соединенные Штаты. Что-то разрабатывают северные корейцы, что-то разрабатывает Индия, Пакистан, Иран, но это, в общем, все на порядок ниже и по качеству, ну и несоразмерно по количеству.
3: Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии. Минобороны России также опубликовала ролик с кадрами испытательного пуска ракетного комплекса «Сармат». На кадрах показана работа и действия расчета на командном пункте, а также выход ракеты из шахты. Пуск показан с нескольких ракурсов. Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером «Макс». Кроме развития совместных услуг и продуктов, мессенджеры предоставят свою платформу для отправки уведомлений от бизнеса пользователей, это сообщение для авторизации, подтверждения транзакций и пользования сервисами. Означает ли это, что все СМС и уведомления переходят в Макс, и что делать тем, у кого аккаунта в национальном мессенджере нет? Мы узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. Евгений Перечук подробнее.
8: Как отметила пресс-служба МАКС, пользователи смогут получать в мессенджере уведомления от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в разные сервисы. Сообщения будут отправляться в две папки – коды подтверждения и полезные уведомления. Можно выставить настройки так, чтобы сообщения приходили на конкретные устройства. Например, МАКС у вас открыт на компьютере и на телефоне, а уведомления нужны только на смартфоне. В МАКС также отметили, что в случае невозможности доставки сообщений в мессенджер, оно будет продублировано в СМС без дополнительной платы. То есть, в том числе, в случае, если аккаунта в национальном мессенджере нет. Возникают вопросы. Куда будет приходить сообщение, если аккаунт в МАКС есть, но доступа к нему нет? Открыт он, к примеру, только на десктопе на работе, а на телефоне не установлен. Или когда-то создавался аккаунт, но был заброшен. Или просто был потерян доступ, потерялся телефон, носишь кнопочный или пользуешься другим смартфоном. Как будет определяться, доставлено ли сообщение в МАКС и прочитано ли оно, чтобы в случае чего отправить дублирующий СМС, рассуждает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фиш Фишман, Алексей Горелкин.
7: Самый простой способ – это, конечно же, есть, нет, данный пользователь в МАКС. Если его нет, то будет считаться, что туда нельзя доставить, поэтому будет дублироваться. Второй вариант – это то, что сообщение может быть доставлено, например, не прочитано. Тогда оно тоже будет дублироваться. Но в целом, мне кажется, по моему опыту, из того, что я видел, к примеру, в ВК, не будет ничего дублироваться в плане СМС, будет отправляться на МАКС, если у вас есть аккаунт, и этого будет считаться достаточно.
9: Ну, как бы альтернативы не будет никакой, да?
7: Из-за того, что МАКС связан с, в том числе, ВК организацией, я думаю, логика будет использована такая же, как уже сейчас есть в ВК. Часть сервисов уже отправляют уведомления только в ВК, не дублируя СМС. Я уверен, что также воспользуются МАКСом и будут отправлять только в МАКС, не дублируя СМС-кой, в случае, если, конечно же, есть аккаунт в МАКСе, он находится. Если его нет или он не находится, тогда будут СМС присылать. Это в том числе сделано для экономии финансовой.
8: Финансовый вопрос в соглашении большой четверки операторов и мессенджера МАКС не праздный. Дело в том, что все подобные уведомления по типу «подтвердите перевод», «введите код из сообщения», «авторизуйтесь через 5 цифр» вообще-то стоят денег. И мессенджеры всегда были прямыми конкурентами мобильных операторов в этом вопросе. Через их сервисы отправлять уведомления бизнесу гораздо дешевле. Вероятно, МАКС пошел на серьезные скидки, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
10: Одно такое подтверждающее СМС обходится заказчику примерно в 3-4 рубля или дороже, если объем невелик. Уже довольно давно на этом рынке играют и мессенджеры через мессенджеры WhatsApp и Telegram, которые, правда, в России забарахлили. Стоимость такого авторизационного сообщения через мессенджеры примерно рубль. Тем удивительнее новость про то, что вся большая четверка договорилась с МАКСом, потому что МАКС — это такой вот каннибализатор СМС-услуг операторов. Если только операторы не договорились о том, что такое сообщение через МАКС будет стоить не рубль, а 4, тогда все понятно. Большинство компаний или банков, которые используют вот такие вот авторизационные СМС, работают по такому алгоритму. Они отправляют сообщение сначала в мессенджер, но если каким-то причинам абонент не получил такого сообщения, то следом компания или банк отправляет уже классическое СМС, а возможно и банальное пуш-уведомление в мобильное приложение компании или банка.
8: Оператор Т2 нам заявил, что в случае, когда у пользователя открыта десктоп-версия, а само приложение не установлено, уведомление придет именно в веб-версию. В пресс-службе МАКС пояснили, что основным каналом после тестирования станет МАКС, а уведомления через СМС останутся в качестве резервного канала, если доставка через МАКС невозможна. Если МАКС не установлен, будут только СМСки. Если же аккаунт есть, а доступа к нему нет, надо обращаться в техподдержку МАКС. Если находишься в роуминге, при наличии интернета МАКС будет работать. Но если сеть мобильного интернета нестабильна, уведомления могут приходить через СМС. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
26: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам. В августе 2007 года французская газета «Les Echos» вышла заголовком «Гибель пчел ставит планету под угрозу». В статье утверждалось, что пчелы гибнут миллиардами. Эпидемия началась годом ранее во Флориде и распространилась в США, Канаде, Европе и даже на Тайване. Причем в ряде регионов чрезвычайная ситуация унесла жизни 40% насекомых. Что только не называлось в качестве причины. Клещи, паразиты, вирусы, пестициды и климатический стресс – с экстремальными температурами. В итоге полного коллапса пчеловодства все же не произошло, а индустрия меда приспособилась к новой реальности. Потери рабочих колоний возмещаются разделением ульев, и общее число последних даже увеличилось. А центры производства меда смещаются в азиатские и африканские страны. Вопреки прогнозам на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в МАКСе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
29: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минэкономразвитие ухудшило прогноз по росту ВВП в 2026 году. Ожидается лишь 0,4% вместо прежних 1,3%. Инвестиции в основной капитал сократятся на 1,5%, вдвое больше, чем предполагалось в сентябре. Три причины пересмотра. Нефть в конце прошлого года оказалась дешевле прогноза. Ключевая ставка Центробанка оказалась жестче ожидания. Спад инвестиционной активности начался раньше, чем рассчитывало ведомство. Высокие депозитные ставки при падающей рентабельности бизнеса попросту сокращают число привлекательных инвестпроектов. Пауза в инвестициях, по прогнозу Минэко, продлится 2 года. Курс рубля к доллару в этом году окажется значительно крепче, чем ожидалось. Это следует из сценарных условий прогноза, опубликованных Минэкономразвития. Среднее значение окажется более чем на 10 рублей меньше, 81,5 рубля за доллар против 92,2 рублей за доллар, ожидавшихся в сентябре. Сегодня Центробанк установил курс доллара ниже 74 рублей впервые с 2023 года. Вот торговых центров в России упал до 22-летнего минимума. Так, за первый квартал было введено 22,8 тысяч квадратных метров такой торговой недвижимости. Настолько низкой цифра была в 2004 году. Тогда было 14 тысяч квадратных метров, сообщила консалтинговая компания IBC Real Estate. Это объясняется значительным ростом стоимости строительства и отделки, а также низким процентом заполняемости арендаторами. Доля продаж российских и белорусских умных телевизоров за 2 года выросла с 10,8% до 17,4%, сообщают аналитики Jason and Partners Consulting. Одним из факторов роста эксперты называют развитие локальных экосистем и платформ, включая ЯОС и ТВ-станции Яндекса. Пользователи все чаще выбирают телевизоры не только по характеристикам экрана, но и по платформе, экосистеме и возможностям, связанным с искусственным интеллектом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
3: В Москве сейчас плюс 14, осадки сегодня не ожидаются, ночью плюс 13, завтра днем потеплее, до 23 градусов, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. В Москве, вы слушаете Business FM. Договорятся ли США и Китай о новых правилах мировой торговли? В среду начинается 3-дневный визит Дональда Трампа в КНР. У России есть свой интерес в китайско-американских переговорах на высшем уровне, отмечает колумнист ВФМРУ Семен Новопроцкий. Российским властям важно видеть, будут ли Штаты оказывать давление на КНР в части торговли с Россией. При этом Пекин демонстрирует, что не готов уступать никакому давлению. Возможность торговой сделки США и Китая сегодня под вопросом, продолжает Семен Новопроцкий.
11: Визит президента США в Китай может ответить на один из важнейших вопросов для развития российской и мировой экономики, а именно на вопрос о том, удастся ли двум главным торговым державам согласовать хотя бы какие-то правила внешней торговли и придерживаться этих правил. Шансов на такое соглашение немного. На днях Китай дал понять, что готов вести любые торговые переговоры с США, если не с позиции силы, то по крайней мере на равных. Китайские власти впервые официально запретили контрагентам исполнять санкции против 5 китайских компаний, введенных США, за торговлю с Ираном. До этого Китай никогда так не реагировал на американские санкции. Это показывает, что Китай весьма уверен в себе. У Китая действительно есть довольно существенные козыри. Во-первых, он является лидером в мировой энергетике возобновляемых источников, и сейчас эта энергетика оказывается особенно востребованной на фоне кризиса, связанного с блокировкой Ормузского пролива, что вызвало дефицит топлива в мире. Во-вторых, Китай является абсолютным лидером на рынке редкоземельных материалов, которые критически важны для производства оружия, но, что особенно важно, гаджетов. Кроме того, Китай является одним из крупнейших экспортеров цветных металлов и сейчас замещает дефицит, который образовался из-за ответных ударов Ирана по ряду производителей, в частности алюминия, на Ближнем Востоке. С другой стороны, у Китая, если есть шансы стать главным идеологом свободной мировой глобальной торговли, то гораздо меньше шансов стать главным оператором этой торговли, потому что некоторые экономические ограничения не позволяют Китаю доминировать в мировой торговле. Главное такое ограничение – это жесткое валютное регулирование, из-за чего по-прежнему доля юаня в международных расчетах относительно велика. Сейчас она составляет около 5%, и это примерно в 9 раз меньше, чем доля доллара в мировых торговых расчетах. По этому показателю Китай отстает не только от Соединенных Штатов, но еще и от Великобритании и от еврозоны.
3: Семен Новопрусский, колумнист BFM.ru. В среду американский президент прибудет в Пекин на 14-15 мая. Запланированы переговоры Трампа с Си Цзиньпином. По словам хозяина Белого дома, он рассматривает обсудить с лидером КНР вопросы энергетики, поставки редкоземельных металлов, Иран и Тайвань, в частности, вопрос дальнейших поставок американского оружия на остров. После Трамп Китая посетит Владимир Путин. Визит намечен на вторую половину мая. Сроки Москва и Пекина объявят синхронно, сообщили в Кремле. В Литре Связон заявили Бизнес FM, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо с подачи конкретных продавцов, которые решили подстраховаться. Юристы понимают опасения бизнеса. Иван Медведев подробнее.
0: «Хоббит», «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера», «Питер Пен», «Старик Хоттабыч», «Волшебник изумрудного города» и даже «Крокодил Гена и Чебурашка» и «Три поросенка». У этих книг на некоторых цифровых площадках появились предупреждения о том, что употребление наркотиков причиняет вред здоровью, а за их распространение грозит ответственность. Капслоком в разделе «О книге». И если включить фантазию на максимум, то у крокодила Гены, наверное, можно найти трубку, а у Питера Пена – волшебную пыльцу. Но «Три поросенка»? Видимо, волк в этой книжке провинился тем, что дул на домике поросят. Звучит абсурдно, и с этим отчасти согласились распространители книг. В сервисе Litres Business FM заявили, что предупреждающая маркировка на детских книгах, опубликованных до 1 августа 1990 года, была размещена некорректно, и теперь ее оттуда удаляют. В Озон также сослались на закон, ужесточающий требования к маркировке, вступивший в силу 1 марта этого года, и напомнили, что после вступления закона в силу Российский книжный союз совместно с участниками рынка сформировал отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке, а также порядок его дальнейшего пополнения. И Озон ориентируется именно на этот перечень, заявили в пресс-службе.
12: Мы в Озон требуем маркировку от продавцов только в том случае, если книга включена Российским книжным союзом в соответствующий список. Если произведение в перечне отсутствует, то дополнительные требования по маркировке не применяются. При этом некоторые продавцы могут по собственной инициативе дополнительно указывать в описании товара, что произведение содержит упоминание наркотических средств.
0: И продавцов, и издателей можно понять, считает партнер Tobelow Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
13: Скорее всего, речь идет о том, что издатели и распространители информации просто перестраховываются, потому что санкция достаточно существенная, до 600 тысяч. Если это не будет квалифицировано как пропаганда, тогда санкция может быть увеличена вообще до 1,5 миллиона рублей. И поэтому, конечно, издателям проще, нежели чем для всего перечня произведений, которые публикуются на их сайте, проводить экспертизы довольно дорогостоящие. Любые произведения, которые хоть в какой-то степени подпадают или могут, по мнению этих издательств или распространителей, обладать признаками, содержащими информацию о способах изготовления, распространения, приобретения наркотиков, им проще, конечно, промаркироваться, по крайней мере, первоначально, а в последующем уже смотреть за тем, как будет развиваться практика, какие решения будут выносить суды, будут ли сразу выноситься штрафы или сначала будут выноситься предупреждения, и после этого уже, возможно, какие-то произведения исключать.
0: Ранее электронные сервисы уже предупреждали об упоминании наркотиков в произведениях русских классиков, включая Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и так далее. Но потом тот же Litres удалил часть этих дисклеймеров, также назвав их ошибочными. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: Примерно те же процессы идут в музыке. Артисты лейбла активно вырезают из треков любые упоминания о наркотических средствах, и работ там много. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Во время недели Евровидения, которая началась сегодня в Вене, пройдут демонстрации в поддержку Палестины из-за участия в конкурсе Израиля. А в городе усилены меры безопасности. Наряды полиции укомплектовали сотрудниками со всей Австрии. Пригласили коллег из Германии, сообщает Associated Press. Агентство отмечает, что разногласия по поводу участия Израиля омрачают 70-летие экстравагантного поп-музыкального шоу. СМИ называют этот сезон Евровидения одним из самых скандальных.
1: Подробности.
2: Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения отказались от участия в Евровидении, протестуя против присутствия Израиля. Телекомпании этих стран, включая гигантов индустрии, не станут транслировать конкурс. А национальный телеканал Словении вместо этого будет показывать палестинские фильмы, пишет The Guardian. BBC отмечает, что это самый масштабный бойкот за всю 70-летнюю историю конкурса. Многие вещатели связывают свое решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, называя это геноцидом. Еще в прошлом месяце участники компании «Нет музыки для геноцида», включая участника Pink Floyd Роджера Уотерса, призвали к бойкоту Евровидения и обвинили Европейский вещательный союз в лицемерии. Если Россию не допускают, то почему допускают Израиль? На фоне усиливающихся призывов к бойкоту министр культуры и спорта Израиля заявил, что Евровидение – это праздник музыки, культуры и братства между народами, а не площадка для набора политических очков. А потенциальный бойкот был бы позорным и лицемерным после теракта, который Израиль пережил в октябре 23 года. Участник из Израиля Ноам Битан, который выступает с романтической поп-балладой «Мишель», преимущественно на французском языке, рассказал журналистам, что репетировал под свисты и улюлюканье. Полиция Вены подготовилась к протестам пропалестинских активистов и попыткам срыва конкурса, особенно в день финала, сообщает Times of Israel.
3: Нью-Йорк Таймс накануне первого полуфинала выпустила расследование, в котором заявило, что Израиль превратил Евровидение в инструмент мягкой силы. Газета пишет, что для израильского правительства Евровидение стало чем-то большим, чем просто праздником блестящих нарядов и пиротехнических шоу. Оно стало шансом, благодаря сильным выступлениям певцов, улучшить пошатнувшуюся репутацию страны и заручиться международной поддержкой. Из-за бойкота против Израиля музыкальное шоу пройдет без Испании и Нидерландов, традиционно занимающих 5-6 места по объему финансовых вложений в Евровидение. Ирландия, являющаяся рекордсменом по количеству победных взносов, а также Словения и Исландия. Комментирует телеведущий, музыкальный критик Илья Легостаев.
14: В этом году он чуть ли не с 2003 года наименьшее количество стран присутствует, что, конечно же, сужает музыкальную палитру и некую представительность. У этой организации 70-летняя история. Ну, как-нибудь она все это переживет. Да, неприятно. Тем более, что среди отказавшихся Испания – это одна из стран основного пула евровидийного. Это такой вопрос престижа, что называется. Но я не думаю, что люди, которые купили билеты на два полуфинала и финала, каким-то образом от этого хуже проведут время. Основная форма протеста – это бойкот. Я считаю, что эта форма далеко не самая продуктивная, особенно если речь идет о культуре. Казалось, что с рассветом технологий, мультикультурализмом будет как-то спокойнее. Люди научатся воспринимать друг друга. Но это нам всем только казалось. Но, в принципе, я считаю, что на конкурсе достаточно ярких артистов, и не сошелся белый свет клином вот на этих пяти государствах.
3: Каким на фоне политических скандалов в этом году будет конкурс?
14: Я очень надеюсь, что концерты пройдут гладко. Я очень надеюсь, что они не превратятся в какой-то политическое дефиле, иногда совершенно без умных людей. Да, конечно, есть флаги, есть мнение, но очень хочется, чтобы все заявленные песни прозвучали, голосование состоялось, и люди получили от этого всего удовольствие.
3: Может какое-то случиться чудо, что страны, отказавшиеся, вернутся в конкурсы?
14: Я полагаю, что есть какой-то регламент, потому что репетиции начинаются задолго до первых выступлений, поэтому если они в них не участвовали, то их, конечно, сложно будет выпустить на сцену. Чудеса, конечно, случаются, но в техническом отношении я полагаю, что это уже невозможно.
3: Илья Легостаев, музыкальный критик. В прошлом году во время выступления израильской певицы Юваль Рафаэль, которая пережила нападение Хамас, пропалестинские активисты пытались сорвать ее номер и прорваться прямо на сцену. Несмотря на это, Рафаэль заняла второе место со своей песней «Новый день взойдет». Тогда она получила средние оценки от судей, но превзошла остальных участников по результатам народного голосования.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: После 2028 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Глава Минэкономразвития заявил о росте экономики России на 10% за 3 года. Об этом Максим Решетников доложил на встрече с Владимиром Путиным. По словам министра, ситуация стабилизируется. Экономика страны удерживает 4-е место в мире по паритету покупательной способности. Владимир Путин отметил, что инфляция в годовом выражении сейчас составляет 5,6%. В свою очередь Решетников добавил, что текущая ситуация дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики Центробанка.
3: Индекс счастья россиян опустился до минимума почти за 15 лет. По данным ВЦИОМ, по итогам апреля показатель составил 52 пункта. В марте был на 4 пункта выше. Это самое низкое значение с сентября 2011 года, когда индекс находился на уровне 41 пункта. Суд приговорил к 5 годам колонии главу криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом заявила столичная прокуратура. По версии следствия, в 2024 году Смеркис должен был организовать рекламную кампанию блогеру, но не выполнил взятые обязательства и распорядился деньгами по своему усмотрению. Новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» включили в список участников основного конкурса 79-го Каннского фестиваля. Он пройдет с 12 по 23 мая. Картина, созданная в рамках франко-германо-латвийского проекта, рассказывает о главе компании, которая готовится к масштабным сокращениям и в самый напряженный момент узнает об измене жены. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компании, заявил вице-премьер Новак в интервью «Ведомостям». А где сейчас компания находит средства для развития и как относится к выпуску облигаций, мы спросили у предпринимателей. Разведка США проведет расследование в отношении американских биолабораторий на Украине, заявила глава ведомства Тулси Хаббард. По ее словам, там могли тайно проводиться опасные исследования патогенов. Что известно об этой программе и каковы цели администрации Трампа? Таиланд сокращает безвизовый срок для владельцев вдвое. Власти считают, что нынешние 60 дней с возможностью продления еще на 30 слишком много, и некоторые используют это для нелегальной работы. Дата введения новых правил пока неизвестна. Как это может отразиться на россиянах? Подробности на Business FM.
16: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах.

0: Хотя в прошлом году наблюдалось снижение инвестиций более чем на 2%, в предыдущие годы была заявлена очень высокая планка. В 2021-2024 годах вложения выросли в реальном выражении на 38%, а в последние два года стоимость кредитования стала слишком высокой для большинства компаний, и своей прибыли, которую можно было бы вложить в развитие, у бизнеса стало меньше. Сдвиг от банковского финансирования к выпуску облигаций зампред правительства назвал позитивной тенденцией, хотя многие компании, по словам Новак, все еще не готовы сделать следующий шаг, а именно перейти от долгового финансирования к долевому и выйти на рынок капитала. Где компания находит средства для вложений, какие риски видят в долевом финансировании и размещении облигаций, мы узнали у представителей бизнеса.
1: «Бизнес говорит».
2: Управляющий партнер, директор по развитию биотехнологической компании «Валинк» Михаил Лапшин.
3: Нам сейчас приходится модернизировать производство, озадачены открытием научно-исследовательского центра, поэтому, конечно, мы инвестируем. При сокращении текущей ставки мы не можем брать кредиты, это в моменте сейчас невыгодно. Но мы реинвестируем всю прибыль, и да, мы присутствуем на рынке облигаций, потому что сегодня это наиболее конструктивный инструмент дополнительного финансирования. Конечно, же ждем, что денежно-кредитная политика будет смягчаться в следующем году, по крайней мере, уж точно. Хотя бы там на уровне 10-11%, если бы она была, то для нас, конечно, это было бы очень большим подспорьем.
2: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
4: Производственная компания, и понятное дело, что идеально это полагаться на собственную прибыль. Говорить про покупку оборудования, идеальный инструмент это покупать оборудование в рассрочку. Пользовались и лизингом, покупку оборудования, транспорт в последние годы. Что касается долевого финансирования через рынок капитала, очевидно, что у людей, у рынка, у предпринимателей имеется недостаток знаний, информации насчет того, как работают эти инструменты. Отсюда возникает определенное недоверие. Если сравнивать эти инструменты с кредитованием, с такой процентной ставкой, то для многих компаний, которые хотят развиваться, это могло бы быть, наверное, единственным выходом.
2: Предприниматель, руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
5: Основная проблема в выпуске облигаций в том, что высокодоходные облигации, которые выпускаются как раз в сфере малого и среднего бизнеса, в проценте практически не упали. То есть мы видим, как снижается каждые 2-3 месяца ставка рефинансирования, но если вы посмотрите все выпуски за последний год, то они как были от 22 до 26% годовых, так и остались. В таком сегменте, а я сам занимаюсь выпуском облигаций, практически невозможно работать реальному сектору. В основном деньги берут лизинговые компании, микрофинансовые организации, ломбарды, то есть те, кто по факту кредитует население более мелкими траншами и еще более по высокой ставке. Касательно классического кредитования, опять же, для малого бизнеса оно практически недоступно, и ставка начинается от 18% годовых и выше.
2: Основатель и гендиректор «Нидзи Гудс» Кирилл Горин.
6: Для нас, как для малого бизнеса, выпуск облигаций – этот инструмент пока недоступный, требует масштаба, предсказуемой отчетности, ресурсов на сопровождение. Это будет позже. Банковское кредитование при текущих ставках для нас, как для растущего бизнеса, слишком дорогое. Мы смотрим в сторону частных инвестиций и партнерского капитала, где инвестор разделяет не только доходность, но и наш предпринимательский риск. Нам бы хотелось выходить на публичный рынок, но это не вопрос нашего желания. Скорее, стадии зрелости проекта. Нужна большая выручка, стабильная прибыль, прозрачные процедуры и управленческая инфраструктура.
2: Доктор экономических наук, советник ректора РГСУ Константин Поздняков.
7: Крупные компании, имеющие хороший кредитный рейтинг, А и выше, размещают облигации под достаточно неплохой процент, но большинство выплат купонных по этим облигациям сейчас на ежемесячной основе. Очень мало компаний, которые размещают облигации с выплатой из купона в квартал, как это было раньше. Соответственно, для того, чтобы была возможность привлечь деньги. С одной стороны, действительно решают задачу, что они привлекают к себе деньги, но это достаточно короткие деньги, потому что, то есть, если кредит они берут на долгосрочный срок, не изымая деньги из оборота, для погашения его. Они больше находятся в собственности компании, в том числе для инвестиционного развития. Но с учетом той специфики функционального давления, что страна практически отрезана от внешних ресурсов, это та мера, которая может оказаться достаточно результативной при всех своих плюсах и минусах.
0: А в 2026 году, по прогнозу вице-премьера Новак, снижение инвестиционной активности продолжится, а рост возобновится только с 2027 года. Разведка США проведет расследование в отношении американской биолаборатории на Украине. Об этом заявила глава ведомства Тулси Габбард. По ее словам, в этих лабораториях могли проводиться опасные исследования с патогенами, а представители

0: и администрации Байдена лгали американскому народу и угрожали тем, кто пытался рассказать правду. Администрация Трампа преследует этими заявлениями несколько целей, считает политолог-американист Малик Дудаков.
1: Тему с американскими биолабораториями на Украине активно обсуждала консервативная республиканская общественность в Соединенных Штатах еще с 22-23 года. Первыми мы начали об этом говорить наши официальные представители. В целом эти самые лаборатории, они с 14 года на Украине функционируют. Как известно, американская сторона объясняла их нахождение тем, что якобы они там только занимаются утилизацией старых советских вирусов и старых советских запасов, которые находились на территории Украинской ССР. Конечно, вопросы были к тому, чем на самом деле эти лаборатории занимались и занимаются. Тем более, что подобного рода лаборатории находятся в большом количестве стран мира, и в Африке, и в Юго-Восточной Азии, и в Латинской Америке. Но на самом деле американцы все эти лаборатории создают за пределами своей страны, во многом потому, что внутри США там довольно строгое законодательство, которое регулирует деятельность любых биоразработок в сфере бактериологического оружия, поэтому многие из этих разработок выносятся за пределы США в другие страны. И как раз в 22-23 году появлялась информация о том, что в частности, одну из этих лабораторий, в частности, в Одессе, заведовала фирма, связанная с сыном Джо Байдена, Хантером. Поэтому здесь, конечно, если покопаться, то я думаю, что можно вскрыть определенную коррупцию, которая имела отношение к предыдущей демократической администрации. Сейчас я думаю, что, конечно, эту тему администрация Трампа поднимает с двумя целями. Первая цель – действительно покопаться вот в этом грязном белье, так называемом, демократов. Если удастся найти какой-то компромат, то его можно будет задействовать на предстоящих выборах в Конгресс. А до них, я напомню, остается уже менее полугода. Ну, а вторая цель, я думаю, сиюминутная, конечно, это оказать дополнительное давление на офис Зеленского и украинские власти, что сейчас как-то вот начинают очень много разных треков сходиться. С одной стороны, это и продолжающееся антикоррупционное расследование в отношении ближайшего окружения Зеленского, включая его бывшую правую руку Андрея Ермака. Все больше и больше разоблачений в отношении самого Зеленского в эфире таких популярных американских ведущих, подкастеров, как Такер Карлсон. Ну и в-третьих, конечно, это история с биолабораториями. Суммарно, я думаю, оказывается, сейчас очень мощное и публичное, и непубличное давление на офис Зеленского с одной единственной целью – сделать его более договороспособным и заставить его принять условия американцев, на которые они выдвигают в качестве переговорного процесса с нами.
0: Малик Дудаков, политолог-американист. Тема американской биолаборатории – это риторика в угоду ядерному электорату Трампа, считает эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-канала «Внешпол» Алексей Наумов.
2: Вопрос американских биолабораторий, которым Тулси Габбард была озабочена еще до прихода в американскую администрацию, созвучно с теми заявлениями, которые делало российское министерство обороны, это в целом укладывается в теорию заговора. Если мы посмотрим на то, чем озабочен глубинный электорат Дональда Трампа, то вопрос биолабораторий довольно стоит высоко в этом рейтинге озабоченности. И Тулси Габбард этим заявлением трафит такому традиционному электорату Дональда Трампа, который на самом деле не испытывает сейчас к нему теплых чувств, потому что этот электорат в том числе выступает против бесконечных войн и эпопею ближневосточную американскую воспринимает сейчас с изрядной долей критики. Это как файл Эпштейна. Это такой красный флаг, который им очень знаком, очень известен, и это символ борьбы с Вашингтонским болотом. Расследование всех этих тайных скандалов, расследование каких-то тайных дел, я думаю, это будет воспринято целевой аудиторией довольно хорошо. Но осталось посмотреть, что там будет найдено, потому что, как мы все знаем, традиционно, что говорили предыдущие американские лидеры демократические, что это биолаборатории, направленные на изучение вирусов, на борьбу с этими вирусами и для помощи, например, армии США для действий в каких-то непривычных для них условиях.
0: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпул». Ранее Россия и Китай обвиняли США в финансировании биолабораторий в сопредельных странах, утверждали, что там разрабатываются элементы биологического оружия, и на Украине тоже. А Вашингтон и Киев это отрицали. Таиланд сокращает безвизовый срок для иностранцев вдвое. А власть считает, что нынешние 60 дней с возможностью продления еще на 30 слишком много, и некоторые пользуются этим не для туристических, а иных целей. Например, остаются дольше разрешенного срока или нелегально работают. Дата введения новых правил пока неизвестна, комментирует владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
3: Работать по туристическим визам в Таиланде категорически нельзя, это нелегально. Именно это Таиланд и пытается пресечь с помощью сокращения вот этих сроков пребывания. То есть у Таиланда достаточно продуманная миграционная политика. Если человек желает на территории королевства работать, то он может соответствующее разрешение получить. А вот эта мера, она принимается, сокращение безвизового пребывания, в связи с тем, что по статистике как раз-таки большинство туристов, посещающих королевство, туристическими целями, их пребывание не превышает 30 дней. То есть вот около 2 лет эксперимент тайцы проводили, предоставляли 60 дней туристам, большинство людей все-таки выезжает на условно 25-й день, и в результате этого они приняли решение, что этого достаточно простому туристу. Опять же, не забываем, что есть правила, и мы можем продлиться еще на 30 дней, если нам 30 дней не хватило, да, то есть мы можем прийти в местный миграционный офис, предоставить несколько несложных документов и получить еще дополнительное продление. Поэтому в целом, я думаю, что это не будет болезненно для людей, которые действительно с туристическими целями посещают эту страну.
4: Россияне насколько часто нарушают?
3: Недавно публиковали миграционные ведомства такую статистику, где-то на 2-3 месте мы стоим по числу этих нарушений. Больше нас нарушений совершают выходцы из соседних стран Азии, то есть это Бирма, Мьянма, и индийцы пытаются здесь нелегально работать. Россияне где-то на условном 3 месте. Но вы должны понимать, что когда я говорю россияне, то есть они имеют в виду всех нас русскоговорящих, то есть это могут быть и белорусы, и украинцы, и какие-то еще жители Казахстана, например. То есть когда они видят, что это вот выходцы из СНГ, они всех просто объявляют русскими, а в реальности, может быть, там россиян не так и много. Формально требования каких-то пауз нет, то есть можно выехать и въехать на новые 30 дней, но не надо забывать, что офицер на границе, который будет принимать решение о въезде, он как раз-таки может вас заподозрить подобного рода виза ранее, тогда понадобится доказать, что вы действительно турист, да, то есть обязательно иметь страховку, бронь отеля, обратный билет, это вот прямо обязательно требование для такого рода поездок. И обязательно иметь наличный кэш в сумме 20 тысяч бат на человека, либо 40 тысяч батов на семью, потому что в этом сезоне нескольким людям отказывали при въезде, офицеры это мотивировали тем, что у вас нет наличных, мы не знаем, как будут работать ваши карты, но есть старое требование, что ты должен иметь наличные при пересечении границ.
0: Олег Сухин, New Home of Phuket Real Estate. В прошлом году глава туруправления Таиланда публично заверяла, визовые правила останутся прежними в 2026 году, однако теперь, судя по всему, они все же поменяются.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Деловая программа объединит более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям. От мировой российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни. Отдельное внимание будет уделено форматам бизнес-завтраков и международных бизнес-диалогов с представителями ключевых стран и регионов. Организатор фонд Росконгресс. Подробнее на forumspb.com. 6+. Музейные ценности. Подводный музей скульптур находится возле мексиканского города Канкун, расположен прямо на границе Карибского моря и Мексиканского залива. Идея его создания принадлежит директору морского парка Хайме Гонсалесу Кано. Ученый хотел отвадить дайверов от местных коралловых рифов, которые из-за своей чрезмерной популярности уже начали разрушаться, и переключить внимание ныряльщиков на что-то другое. В результате в 2010 году на дне моря на глубине от 3 до 6 метров появились 500 скульптур, сделанных из специального морского бетона. В основном это статуи людей в полный рост, но есть и изваяния, мебели, автомобиля, дома и даже подводные мины. Увидеть экспозицию можно с лодки, у которой прозрачное дно, или плавая с аквалангом. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек. Музейные ценности на Business FM. Валюты. Валюты. Брунейский доллар стал официальной валютой султаната Бруней в 1967 году. Привязан к сингапурскому доллару в соотношении 1:1. Долгое время на землях, ныне принадлежащих Брунею, распространенным платежным средством были бронзовые заварные чайники, которыми славились местные мастера. А до этого ракушки морских улиток каури. Валюты на Бизнес FM. компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Сделки.
6: Крупнейший ритейлер электронной коммерции eBay отклонил амбициозное предложение по поглощению от продавца видеоигр GameStop на сумму 56 миллиардов долларов, предоставив последнему выбор отказаться от переговоров, увеличить ставку или напрямую обратиться к акционерам. Совет директоров eBay назвал предложение о выплате половины суммы наличными и половины акциями неправдоподобным и непривлекательным, пишет Рейтер. Как отмечает агентство, аналитики и инвесторы сомневались в успехе заявки GameStop на покупку eBay, чья рыночная стоимость в 4 раза выше – 48 миллиардов против 10,3 у ритейлера видеоигр.
5: Ценные бумаги.
6: Американский биржевой оператор CME Group и аналитическая компания Silicon Data в этом году запустят первые в мире фьючерсы на мощности для ИИ, говорится в пресс-релизе CME. Контракты будут привязаны к индексам Silicon Data, которые на ежедневной основе отслеживают стоимость аренды мощностей графических процессоров, которые играют ключевую роль в разработке искусственного интеллекта. Новые инструменты позволят трейдерам, финансовым организациям, облачным провайдерам и разработчикам ИИ управлять ценовыми рисками на этом рынке. Фикспрайс выплатит квартальные дивиденды в размере 11 копеек на акцию. Решение одобрили акционеры ритейлера. Последний день покупки акций для получения выплат – 18 мая. Дивидендная доходность – более 16%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: «20:49 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM».
5: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
7: Добрый вечер. Довольно заметный рост состоялся на российском рынке акций во вторник. Во всяком случае, индекс Московской биржи прибавил 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2690 пунктов и примерно... Те же значения наблюдаются в вечернюю торговую сессию. Но здесь помогла и геополитика, и рост мировых цен на нефть, учитывая, что все-таки в лидерах роста оказались, некоторые лидеры роста оказались бумаги нефтегазовых компаний, включая «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». Ну и в целом рынок смотрелся достаточно неплохо. Рубль остается более-менее стабильным. Немного снизился, китайская валюта прибавила 2 копейки, 10 рублей 85 копеек китайский юань на закрытии. Но при этом доллар США тоже немножко подрос к российскому рублю, но остается ниже 74 рублей, как и по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Министерство экономического развития Российской Федерации меняет свой прогноз по среднему курсу доллара в текущем году. Теперь предполагается, что средняя цена доллара будет 81 рубль с половиной. Ранее 92 рубля 20 копеек был прогноз, но это еще сентябрьский прогноз. То есть Минэкономразвитие для рубля улучшает свои прогнозы. Что касается 2027 года ожидается 87 рублей 40 копеек. Средняя цена доллара США, ранее прогноз был 95 рублей 80 копеек. Ну, такая достаточно серьезная корректировка. Глобально доллар США сегодня растет. Во всяком случае, индекс доллара по отношению к 6 основным валютам в районе 98,5 пунктов, а вот американский рынок акций обвалился. Ну, это в большей степени касается высоких технологий и индикатора биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций. Падение около 2%. Если рассматривать широкий рынок, то индекс широкого рынка снижается всего лишь на 0,6%. Но падение обусловлено плохими данными по инфляции за апрель. На 3,8% подскочили годовые темпы роста потребительских цен в американской экономике. Это максимум почти за последние 3 года. Ну, 0,6 рост за месяц, что тоже достаточно много. Конечно, здесь наибольший вклад – это рост цен на бензин. На 5,4% он состоялся в апреле. Но в марте там более 21% был рост. Но, тем не менее, вот инфляция 3,8%. В американской экономике цен на нефть, ну, можно сказать, консолидируются, хотя сегодня была попытка уйти выше $108 за баррель. Если рассматривать смесь Brent, сейчас пониже торгуется баррель в Лондоне. Но, тем не менее, рынок вновь отслеживает, конечно же, ситуацию прежде всего на Ближнем Востоке. И становится ясно, что пока в переговорных позициях США и Ирана нет каких-то точек соприкосновения. Ну, здесь и президент США Дональд Трамп заявлял о том, что все больше разочарован тем, как Иран ведет переговоры. И, кстати, сказал, что серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана. Ну и что касается предложения последнего Ирана, то Трамп сказал, что, ну, в общем-то, даже не стал их читать на самом деле. В Иране похожая ситуация. Вот если посмотреть на иранскую прессу, она пишет о том, что Иран отверг план США, который означал бы подчинение чрезмерным требованиям Трампа. Но это уже иранский ответ. Так что пока факт остается фактом, Ормузский пролив остается перекрытым. Ну, и если посмотреть на прогнозы, то Управление энергетической информации Министерство энергетики США ухудшило прогноз по добыче, по потерям, я бы даже сказал, добыче, и предполагают, что Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Бахрейн в совокупности остановили добычу нефти на 10,5 миллионов баррелей в сутки в апреле. Ранее был прогноз чуть более 9 миллионов.
5: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Atlantic ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
8: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: Exceed Atlantic ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
9: Exceed. Born for more.
5: Реклама, не оферта.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Деньги.
12: Так сложилось, что в Адыгее собственной денежной системы никогда не существовало, а в качестве денежной единицы использовался скот. Так что изображение коня на адыгейской сувенирной монете вполне логично. Надпись на монете гласит «Одна голова». Есть в этой же серии и другие непривычные номиналы. Например, «Один потом» и «Один забудь». На обеих монетах изображен человек с разведенными в стороны руками.
11: История денег на Business FM.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Продолжение начатого в прошлый раз разговора о том, как с помощью дачной амнистии бесплатно приватизировать садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ, еще одна методичка Росреестра. Она призвана помочь в упрощенном порядке, без обращения в суд, бесплатно зарегистрировать права на жилой дом, возведенный до 14 мая 98 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, а также на участок, где этот дом расположен. Механизм, действующий до 1 марта 31 года, позволяет подтвердить право собственности даже в случае, если у человека нет на руках всех правоустанавливающих документов. Кроме того, он дает возможность наследникам оформить права на недвижимость, в том числе, если право наследодателя на дом не было зарегистрировано в установленном порядке. Важно только учитывать несколько моментов. Дом, который предполагается оформить по дачной амнистии, не должен быть признан самовольной постройкой по решению суда или органа местного самоуправления. Дом и земельный участок должны располагаться в границах населенного пункта. И нужны документы, подтверждающие факт проживания в доме до 14 мая 98 года. Например, о подключении объекта к инженерным сетям, оплате коммунальных услуг, о наследстве и так далее. В случае их отсутствия местные органы власти наделены полномочиями по определению других достаточных документов. После завершения всех необходимых процедур уполномоченный орган сам подает в Росреестр заявление о постановке жилого дома на кадастровый учет, а также о регистрации права собственности на него и на земельный участок. В результате заявитель получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают его права на данные объекты, и на этом дело можно считать оконченным. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
14: Недвижимость на Business FM.
15: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
16: Сногсшибательные унитазы. Изумительные паразиты.
17: Умопомрачительные упаковки из-под лапши
18: и невероятно отвратительные картины.
19: А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться.
20: Главное, руками не трогать.
21: Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности».
22: Уже в эфире «Бизнес FM».
23: Приемника нет, а радио есть.
24: Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер».
25: И новое приложение от Яндекса
26: «Яндекс.Радио».
27: Оба в белых списках.
28: А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
29: Бизнес FM. Новости. Коротко.
30: Москва 20:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Силы ПВО сбили с 9 до 20 часов 54 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. В оперативной сводке военного ведомства уточняется, что дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Самарской, Курской, Оренбургской областями, а также над Крымом. В Минобороны не привели информации о последствиях на земле. Сенат США утвердил Кевина Уорша на пост главы ФРС. Это решение стало ключевым этапом на пути к его возможному утверждению в качестве главы регулятора. Окончательное голосование состоится в среду. В случае утверждения он сменит Джерома Пауэлла, чей срок полномочий истекает 15 мая. На Кубе ничего не знают о якобы предложенной Вашингтоном гуманитарной помощи в размере 100 миллионов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел островного государства Бруно Родригес. Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что правительство Кубы отвергло предложенную США гуманитарную помощь. Рост российской экономики в ближайшие годы будет постепенно ускоряться и к 2029 году может достичь 2,4%. Об этом заявил ведомством вице-премьер Александр Новак. По его словам, в 2026 году ВВП останется в плюсе на уровне 0,4%, после чего темпы роста начнут расти. Инфляция в этом году ожидается около 5,2%, а с 2027 года примерно 4%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Но держитесь курса.
29: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщил Путину командующий РВСН. До конца года комплексы «Сармат» с ядерными боеголовками встанут на боевое дежурство. Специалисты называют их самыми мощными из всех созданных. Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером Макс. Он предоставит свою платформу для отправки уведомлений. Также речь о развитии совместных услуг и продуктов. О чем речь и перейдут ли все СМС в Макс, мы узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. И Белый дом пригласил крупнейших бизнесменов США сопровождать Трампа во время поездки в Китай. На 14-15 мая запланированы переговоры Трампа с Си Цзиньпином. Сам Трамп анонсировал длительный разговор об Иране. О чем могут договориться США и Китай, как это отразится на России? Подробности на Business FM. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», способной нести ядерные боеголовки. Об этом командующий РВСН доложил на совещании Владимиру Путину. Президент высказался о «Сармате», а также напомнил о других недавних и перспективных разработках.
1: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал». С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат». Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
0: «Сармат» поставят на боевое дежурство в Ужурском соединении в Красноярском крае. Можно сказать, что «Сармат» на сегодняшний день самый мощный ракетный комплекс, который создало человечество, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Испытание ракет «Сармат», успешный летный пуск, является вторым успешным летным испытанием ракеты «Сармат». Первое состоялось 20 апреля 2022 года. После завершения летных испытаний ракеты «Сармат», возможно, будет сделан еще один, может быть, еще два пуска, ракета начнет поступать на боевое дежурство. Начнет поступать она в дивизию в Ужуре, это юг Красноярского края. В Ужуре, вероятно, готовы уже несколько шахтных пусковых установок, командные пункты. Производиться ракета будет Красноярским машиностроительным заводом, и основной разработчик этой ракеты – это Государственный ракетный центр имени Макеева в МИАСе. Проект шел тяжело, в том числе по той причине, что в постсоветской России ракеты такого класса не создавались. Это тяжелая, жидкостная, трехступенчатая баллистическая ракета межконтинентальной дальности, дальность более 12 тысяч километров. В зависимости от полезной нагрузки ракета может иметь практически неограниченную дальность и наносить удар по целям в западном полушарии через, допустим, Южный полюс. Ракета может нести, судя по характеристикам, от 10 до 14, а может быть и больше, боевых блоков баллистических, обычных, как любые другие баллистические ракеты. А в перспективе ракета будет нести, вероятно, 5 управляемых боевых блоков типа того блока, который используется в ракетном комплексе «Авангард». Управляемые боевые блоки, современная противоракетная оборона перехватывать практически не может. Вероятность перехвата измеряется единицами процента. Этих ракет, скорее всего, будет размещено не менее 50 единиц, может быть, чуть больше. И, вероятно, это будет дивизия в Ужуре, как я уже сказал, и, может быть, еще дивизия в Оренбургской области. Это самая мощная ракета, которая когда-либо была создана человечеством. Боевая ракета имеется в виду.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». О том, есть ли у других стран аналоги «Сармата», говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
3: Что касается ракеты «Сармат», ее отличает от «Воеводы» более короткий активный участок полета, тот короткий период запуска, когда у ракеты достаточно яркий факел, и еще малая начальная скорость. Именно в этот период она особенно уязвима для перехвата. Так вот, у «Сармата» этот период короток, что выгодно отличает ее от «Воеводы». Конечно, эта ракета может нести несколько разделяющихся боевых блоков. Это тоже усложняет перехват. Против такого лома еще не придумали приема. Можно отметить, что если «Воеводу» создавал Советский Союз и в производство были вовлечены многие предприятия, которые сегодня оказались за рубежом, в частности Украина, Украина создавала фактически эту ракету. Вот бы южное предприятие «Южмарш» сегодня российское. И, конечно, это серьезный сигнал на поддерживает свою ядерную стратегическую безопасность, сохраняет свой ракетно-ядерный щит, решил эти проблемы, которые пытались создать из Вашингтона, когда в 2014 году поддержки ракет «Воевода» и предприятие «Южмарш» обслуживало эти ракеты, а Россия пыталась выкупить технологии. Ну вот сегодня. И это тоже серьезное достижение.
4: У кого-то что-то?
3: Ракеты производят США, Россия, Китай. Конечно, можно включить сюда еще и Великобританию, но она располагает ракетами, которые поставляют Соединенные Штаты. Что-то разрабатывают северные корейцы, что-то разрабатывает Индия, Пакистан, Иран. Но это, в общем, все на порядок ниже и по качеству, ну и несоразмерно по количеству.
0: Владимир Зюлин, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии. Минобороны России также опубликовал ролик с кадрами комплекса «Сармат». На кадрах показана работа и действия. Также ракеты. Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с «Мессенджер Макс». Кроме развития совместных услуг и продуктов, мессенджеры предоставят свои платформы для отправки уведомлений от бизнеса пользователей, сообщения для авторизации, подтверждения транзакций пользователей. Все СМС и уведомления переходят в Макс, и что делать тем, у кого аккаунта в национальном мессенджере нет. Узнай подробности операторов и представителей мессенджера. Евгений Перечук подробнее.
5: Как отметила пресс-служба МАКС, пользователи смогут получать в мессенджере уведомления от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в разные сервисы. Сообщения будут отправляться в две папки – код подтверждения и полезные уведомления. Можно выставить настройки так, чтобы сообщения приходили на конкретное устройство. Например, МАКС у вас открыт на компьютере и на телефоне, а уведомления нужны только на смартфоне. В МАКС также отметили, что в случае невозможности доставки сообщений в мессенджер, оно будет продублировано в СМС без дополнительной платы. То есть, в том числе, в случае, если аккаунтов на мессенджере нет. Возникают вопросы, куда будет приходить сообщение, если аккаунтов нет. Открыт он, к примеру, только на десктопе на работе, а на телефоне установлен. Аккаунт был заброшен, или просто был потерян доступ, потерялся телефон, носишь кнопочный или пользуешься другим смартфоном. Как будет определяться, доставлено ли сообщение МАКС и прочитано ли оно, чтобы в случае чего отправить дублирующее сообщение, рассуждает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
6: Самый простой способ это, конечно же, есть. Считать, что то нельзя доставить, поэтому будет дублироваться. Второй вариант это то, что например, не прочитано, тогда оно тоже будет дублироваться. Но в целом, мне кажется, по моему опыту из того, что я видел, к примеру, в ВК, не будет ничего дублироваться в плане СМС, будет отправляться на МАКС, если у вас есть аккаунт, и этого будет считаться достаточно.
4: Ну, как бы альтернативы не будет.
6: Из-за того, что МАКС связан с, в том числе, ВК организацией, я думаю, логика будет использована такая же, как уже сейчас есть в ВК. Сервисов уже отправляют уведомления только в СМС, я уверен, что Максом и будут отправлять только в Макс, не дублируя смс-кой. В случае, если, конечно же, есть аккаунт в Максе, он находится. Если его нет или он не находится, тогда будут смс присылать. Это в том числе сделано для экономии финансовой.
5: Финансовый вопрос в соглашении большой четверки операторов и мессенджера Макс не праздный. Дело в том, что все подобные уведомления по типу «подтвердите перевод», «введите код из сообщения», «авторизуйтесь через 5 цифр» вообще-то стоят денег. Мессенджеры всегда были прямыми конкурентами мобильных операторов в этом вопросе. Через их сервисы отправлять уведомления бизнесу гораздо дешевле. Вероятно, Макс пошел на серьезные скидки. компании Comnews Леонид Куни.
7: СМС обходится заказчику примерно в 3-4 рубля или дороже, если объем невелик. Уже довольно давно на этом рынке играют и мессенджеры через мессенджер. WhatsApp и Telegram, которые, правда, в России забарахлили. Стоимость такого авторизационного сообщения через мессенджер на рубль. Удивительнее новость про то, что вся большая четверка договорилась с Максом, потому что Макс — это такой вот каннибализатор СМС-услуг операторов. Если только операторы не договорились о том, что такое сообщение через нас будет стоить не рубль, а 4, тогда все понятно. Большинство компаний или банков, которые используют вот такие вот авторизационные СМС, работают по такому алгоритму. Они отправляют сообщение сначала в мессенджер, но если каким-то причинам абонент не получил такого сообщения, то следом компания или банк отправляет уже классическое СМС, а возможно и банальное пуш-уведомление в мобильное приложение компании или банка.
5: Оператор Т2 нам заявил, что в случае, когда у пользователя открыта десктоп-версия, а само приложение не установлено, уведомление придет именно в веб-версию. В пресс-службе Макс пояснили, что основным каналом после тестирования станет Макс, а уведомления через СМС останутся в качестве резервного канала, если доставка через Макс невозможна. Если Макс не установлен, если же аккаунт есть, а доступа к нему нет, надо обращаться в техподдержку Макс. Если находишься в роуминге, при наличии интернета Макс будет работать. Но если сеть мобильного интернета нестабильна, уведомления могут приходить через СМС. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
8: Все золото мира. Налоги на добычу золота в России менялись часто и весьма существенным образом. По указу 1782 года в казну поступало 10% от стоимости всех добытых полезных ископаемых, в том числе и золота. К середине 19 века подать на драгоценный металл повысили в разы, причем на разную величину, для Сибири и для Урала. В 1838 появился дополнительный налог на содержание полиции в размере 4 рублей с каждого добытого фунта золота. Позже ставку увеличили в 2 раза для крупных предприятий. К 1870 году со всеми сопутствующими сборами общая подать составляла уже более четверти от чистого дохода прииска. Единый сбор, одинаковый для всей отрасли, появился у золотодобытчиков только в 1902 году. После реформы Витте.
9: Все золото мира на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Ярослав Гашек. На свете вообще много чего не полагается, что допускается. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
30: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минэкономразвитие ухудшило прогноз по росту ВВП в 2026 году. Ожидается лишь 0,4% вместо прежних 1,3%. Инвестиции в основной капитал сократятся на 1,5%, вдвое больше, чем предполагалось в сентябре. Три причины пересмотра. Нефть в конце прошлого года оказалась дешевле прогноза. Ключевая ставка Центробанка оказалась жестче ожиданий. А спад инвестиционной активности начался раньше, чем рассчитывало ведомство. Высокие депозитные ставки при падающей рентабельности бизнеса попросту сокращают число привлекательных инвестпроектов. Пауза в инвестициях, по прогнозу Минэко, продлится 2 года. Курс рубля к доллару в этом году окажется значительно крепче, чем ожидалось. Это следует из сценарных условий прогноза, опубликованных Минэкономразвития. Среднее значение окажется более чем на 10 рублей меньше, 81,5 рубля за доллар против 92,2 рублей за доллар, ожидавшихся в сентябре. Сегодня Центробанк установил курс доллара ниже 74 рублей впервые с 2023 года. Вот торговых центров в России упал до 22-летнего минимума. Так, за первый квартал было введено 22,8 тысяч квадратных метров такой торговой недвижимости. Настолько низкая цифра была в 2004 году. Тогда было 14 тысяч квадратных метров, сообщила консалтинговая компания IBC Real Estate. Это объясняется значительным ростом стоимости строительства и отделки, а также низким процентом заполняемости арендаторами. Доля продаж российских и белорусских умных телевизоров за два года выросла с 10,8% до 17,4%, сообщают аналитики Jason & Partners Consulting. Одним из факторов роста эксперты называют развитие локальных экосистем и платформ, включая ЯОС и ТВ-станции Яндекса. Пользователи все чаще выбирают телевизоры не только по характеристикам экрана, но и по платформе, экосистеме и возможностям, связанным с искусственным интеллектом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
29: Погода в Москве.
0: В Москве сейчас плюс 13, осадки сегодня не ожидается, ночь такая же температура, а завтра днем до 23 градусов, облачно с прояснениями, небольшой дождь, ну и похожая погода сохранится до конца недели, а вот на следующей неделе будет просто жарко, до 28 градусов. «21.17 в Москве. Слушайте Business FM. Договорятся ли США и Китай о новых правилах мировой торговли? В среду начинается трехдневный визит Дональда Трампа в КНР. У России есть свой интерес в китайско-американских переговорах на высшем уровне, отмечает колумнист БФМ.ру Семен Новопрусский. Российским властям важно увидеть, будет ли штат оказывать давление на КНР в части торговли с Россией. При этом Пекин демонстрирует, что не готов уступать никакому давлению, и возможности торговой сделки США и Китая сегодня под вопросом, продолжает Семен Новопрусский.
10: Визит президента США в Китай может ответить на один из важнейших вопросов для развития российской и мировой экономики, а именно на вопрос о том, удастся ли двум главным торговым державам согласовать хотя бы какие-то правила внешней торговли и придерживаться этих правил. Шансов на такое соглашение немного. На днях Китай дал понять, что готов вести любые торговые переговоры с США, если не с позиции силы, то по крайней мере на равных. Китайские власти впервые официально запретили контрагентам исполнять санкции против 5 китайских компаний, введенных США, за торговлю с Ираном. До этого Китай никогда так не реагировал на американские санкции. Это показывает, что Китай весьма уверен в себе. У Китая действительно есть довольно существенные козыри. Во-первых, он является лидером в мировой энергетике возобновляемых источников, и сейчас эта энергетика оказывается особенно востребованной на фоне кризиса, связанного с блокировкой Ормузского пролива, что вызвало дефицит топлива в мире. Во-вторых, Китай является абсолютным лидером на рынке редкоземельных материалов, которые критически важны для производства оружия, но, что особенно важно, гаджетов. Кроме того, Китай является одним из крупнейших экспортеров цветных металлов и сейчас замещает дефицит, который образовался из-за ответных ударов Ирана по ряду производителей, в частности алюминия, на Ближнем Востоке. С другой стороны, у Китая, если есть шансы стать главным идеологом свободной мировой глобальной торговли, то гораздо меньше шансов стать главным оператором этой торговли, потому что некоторые экономические ограничения не позволяют Китаю доминировать в мировой торговле. Главное такое ограничение – это жесткое валютное регулирование, из-за чего по-прежнему доля юаня в международных расчетах относительно невелика. Сейчас она составляет около 5%, и это примерно в 9 раз меньше, чем доля доллара в мировых торговых расчетах. По этому показателю Китай отстает не только от Соединенных Штатов, но еще и от Великобритании и от еврозоны.
0: Семен Новопрусский, колумнист БФМ.ру. В среду американский президент прибудет в Пекин на 14-15 мая. Запланированы переговоры Трампа с Си Цзиньпином. По словам хозяина Белого дома, он рассчитывает обсудить с лидером КНР вопросы энергетики, поставки редкоземельных металлов, Иран и Тайвань, в частности, вопрос дальнейших поставок американского оружия на остров. После Трампа Китай посетит Владимир Путин. Визит намечен на вторую половину мая. Сроки Москва и Пекин объявят синхронно, сообщили в Кремле. Перебдели. Три поросенка оказались непричастными к пропаганде наркотиков. В Литре Сазон заявили Бизнес-ФМ, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо с подачи конкретных продавцов, которые решили подстраховаться. Юристы понимают опасения бизнеса. Иван Медведев подробнее.
11: «Хоббит», «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера», «Питер Пен», «Старик Хоттабыч», «Волшебник изумрудного города» и даже «Крокодил Гена и Чебурашка» и «Три поросенка». У этих книг на некоторых цифровых площадках появились предупреждения о том, что употребление наркотиков причиняет вред здоровью, а за их распространение грозит ответственность. Капслоком в разделе «О книге». И если включить фантазию на максимум, то у крокодила Гены, наверное, можно найти трубку, а у Питера Пена – волшебную пыльцу. Но «Три поросенка»? Видимо, волк в этой книжке провинился тем, что дул на домике поросят. Звучит абсурдно, и с этим отчасти согласились распространители книг. В сервисе Litres Business.fm заявили, что предупреждающая маркировка на детских книгах, опубликованных до 1 августа 1990 года, была размещена некорректно, и теперь ее оттуда удаляют. В Озон также сослались на закон, ужесточающий требования к маркировке, вступивший в силу 1 марта этого года, и напомнили, что после вступления закона в силу Российский книжный союз совместно с участниками рынка сформировал отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке, а также порядок его дальнейшего пополнения. И Озон ориентируется именно на этот перечень, заявили в пресс-службе.
12: Мы в Озон требуем маркировку от продавцов только в том случае, если книга включена Российским книжным союзом в соответствующий список. Если произведение в перечне отсутствует, то дополнительные требования по маркировке не применяются. При этом некоторые продавцы могут по собственной инициативе дополнительно указывать в описании товара, что произведение содержит упоминание наркотических средств.
11: И продавцов, и издателей можно понять, считает партнер. Партнер Tobelow Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
13: Скорее всего, речь идет о том, что издатели и распространители информации просто перестраховываются, потому что санкция достаточно существенная, до 600 тысяч. Если это не будет квалифицировано как пропаганда, тогда санкция может быть увеличена вообще до 1,5 миллиона рублей. И поэтому, конечно, издателям проще, нежели чем для всего перечня произведений, которые публикуются на их сайте, проводить экспертизы довольно дорогостоящие. Любые произведения, которые хоть в какой-то степени подпадают или могут, по мнению этих издательств или распространителей, обладать признаками, содержащими информацию о способах изготовления, распространения, приобретения наркотиков, им проще, конечно, промаркироваться, по крайней мере, первоначально, а в последующем уже смотреть за тем, как будет развиваться практика, какие решения будут выносить суды, будут ли сразу выноситься штрафы или сначала будут выноситься предупреждения, и после этого уже, возможно, какие-то произведения исключать.
11: Ранее электронные сервисы уже предупреждали об упоминании наркотиков в произведениях русских классиков, включая Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и так далее. Но потом тот же Litres удалил часть этих дисклеймеров, также назвав их ошибочными. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: Примерно те же процессы идут в музыке. Артисты и лейблы активно вырезают из треков любое упоминание наркотических средств, и работ там много. Подробностей в дальнейшем эфире Business FM. В Арабских Эмиратах женщину задержали прямо в аэропорту из-за комментария в соцсети, где она назвала чужую люксовую сумку подделкой. После жалобы владелицы аксессуара туристку обвинили в клевете и травле в интернете. Подробнее Наталья Воробьева.
14: Представьте, семья возвращается в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту их останавливают прямо на паспортном контроле. Женщину просят выйти из очереди, муж в шоке, дети напуганы. Ей объявляют, вы находитесь в розыске из-за комментария в Инстаграм. Соцсеть принадлежит компании Мета, которая запрещена в России. Женщину увозят в другой эмират, а мужу с детьми разрешают продолжить свой путь. Это не сценарий фильма, а реальный случай, о котором официально рассказала полиция Аджмана, самого маленького эмирата ОАЭ, властям которого была подана официальная жалоба. Что же такого написала женщина? Под чужой фотографией, где фигурировала дорогая сумочка, она оставила короткое слово «поддельная». Этого хватило, чтобы владелица сумки пожаловалась на клевету, травлю и ущерб репутации. Комментарий спровоцировал волну насмешек, и полиция восприняла это всерьез. Женщина провела ночь под стражей, прежде чем ее перевели из Эмирата, куда она прибыла, в Аджман, в рамках юридических процедур. После этого задержанные в подобных случаях могут быть либо освобождены под залог в полицейском полицейском участке, либо переданы в прокуратуру, которая решает, необходимы ли дальнейшие юридические действия. Но все обошлось, стороны помирились, жалобу отозвали. Представитель полиции Аджмана предупреждает, люди слишком легкомысленно относятся к тому, что пишут в интернете. Кажется, что комментарий – это мелочь, но он может обернуться большими юридическими проблемами. По закону ОАЭ о киберпреступлениях за клевету и онлайн-травлю грозит тюрьма и штрафы до 500 000 дирхамов, а это более 10 миллионов рублей, комментирует юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
15: Наказание очень серьезное. По сути дела, вас могут привлечь к уголовной ответственности не только за комментарии в социальных сетях, но и за лайк и репост. Могут квалифицировать, например, по статье 43 «Клевета и оскорбления». Если вдруг комментарий так квалифицируют, то тогда может быть или лишение свободы, или штраф 250-500 тысяч дирхам. Уголовное наказание может достигать 2 лет. А если будет квалифицировано по статье этого закона 52-й «Действия против безопасности и разжигание ненависти», то тогда штраф до 1 000 000 дирхам. Это получается где-то 20 миллионов рублей. И максимальное наказание достигает до 10 лет лишения свободы. Это не единичный случай, это массовый поток. Иностранцы, так же, как и местные люди, подвергаются этому, и их предупреждают об этом. Не давать комментарии, не делать того, против чего Арабские Эмираты выступают.
14: Может ли оказаться в такой ситуации российский турист? По мнению адвоката, да. Это будет грозить депортацией или задержанием на 48 часов. Закон действует с 22 года, но туроператоры именно таких случаев не припомнят. Однако всем своим клиентам дают очень подробные рекомендации, как себя вести в стране, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
16: У нас есть памятки, там куча всякой информации, начиная от телефонов наших консульств, экстренных служб, в том числе туда сейчас включены вот вещи, связанные с тем, что нельзя фотографировать какие-то объекты в Эмиратах. До недавнего времени очень относились негативно к фотографированию вообще женщин, посторонних, без их согласия, тем более с комментариями по поводу их сумок и так далее. Надо еще помнить, тоже мы об этом предупреждаем, что многие эмиратские официальные органы, такие как полиция, например, или суды, все дело производства, и беседуют они исключительно на арабском. Соответственно, если вы не в состоянии общаться на арабском языке, то надо либо принимающую компанию, либо консульские службы наши попросить о том, что вам нужен переводчик. Имейте в виду, что если вы самотурист, то, что называется, то услуги переводчика наше посольство выставит вам.
14: В России, как говорят адвокаты, если кто-то написал, что сумка поддельная, тоже могут привлечь к ответственности. Правда, это будет судебная история, к счастью, еще не уголовная, и штраф может быть максимум 100 тысяч рублей. Итог простой. Помните, ваш старый комментарий в соцсетях может встретить вас в аэропорту. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
29: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: Пускай 21:28 в студии. Дмитрий Борисов, здравствуйте. Дональд Трамп допустил, что может в этом году посетить Россию. Так он ответил на вопрос ТАСС. Президент США заявил, что готов сделать все возможное для содействия урегулированию на Украине, и что конфликт должен скоро закончиться. Также Трамп не стал отвергать возможность еще одного продления разрешения на покупки нефти из России, чтобы сдерживать рост цен на этот энергоресурс. Динамика российской экономики, несмотря на падение ВВП по итогам первого квартала, в марте показала признаки восстановления, сказал глава министерства Максим Решетников. Министр сообщил президенту Путину, что по новому прогнозу в целом в этом году ожидается рост экономики на уровне 0,4% и постепенное ускорение до 2,4% в 2029 году. Россияне стали чаще снимать самозапреты на кредиты в майские праздники. По данным Объединенного кредитного бюро, в этот период было подано 65 тысяч заявлений. За январские праздники граждане подали 27 тысяч таких заявлений. Отменять ограничения чаще всего просила возрастная группа от 35 до 45 лет, а реже всего граждане старше 55. В подмосковном Долгопрудном пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре на проезде строителей. Об этом сообщили в МЧС столичного региона. По данным ведомства, площадь пожара составила 1600 квадратных метров. Пожарные не допустили перехода огня на соседние строения. Грозы, ливни, град и шквалистый ветер ожидаются в ближайшие дни в Ленобласти, сообщили синоптики. В среду непогода придет в юго-западные районы, в четверг восточные. Теплая погода без осадков вернется только в выходные. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
29: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 21.30, студия Алексей Панцулеев. Здравствуйте. Инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компании, заявил вице-премьер Новак. Где сейчас компания находит средства для развития и как относится к облигациям, мы спросили у предпринимателей. Разведка США проведет расследование в отношении американских биолабораторий на Украине, заявила глава ведомства Тулси Габбард. По ее словам, там могли тайно проводиться опасные исследования патогенов. Зачем такое расследование администрации Трампа? И Таиланд сокращает без вызова срок для иностранцев вдвое. Власть считает, что нынешние 60 дней с продлением еще на 30 слишком много. Некоторые используют это для нелегальной работы. Как это отразится на россиянах? Подробности на Business FM. Инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компании. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «Ведомостям». Хотя в прошлом году наблюдалось снижение инвестиций более чем на 2%, в предыдущие годы была заявлена очень высокая планка. В 2021-2024 годах вложения выросли в реальном выражении на 38%, а в последние два года стоимость кредитования стала слишком высокой для большинства компаний, и своей прибыли, которую можно было бы вложить в развитие, бизнес стало меньше. Сдвиг от банковского финансирования к выпуску облигаций зампред правительства назвал позитивной тенденцией, хотя многие компании, по словам Новак, все еще не готовы сделать следующий шаг, а именно перейти от долгового финансирования к долевому и выйти на рынок капитала. Где компания находит средства для вложений, какие риски видят в долевом финансировании и размещении?

0: кредитная политика будет смягчаться в следующем году, по крайней мере, уж точно. Хотя бы там на уровне 10-11%, если бы она была, то для нас, конечно, это было бы очень большим подспорьем.
1: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
2: Производственная компания, и понятное дело, что идеально это полагаться на собственную прибыль. Говорить про покупку оборудования, идеальный инструмент это покупать оборудование в рассрочку. Пользовались и лизингом, покупку оборудования, транспорт в последние годы. Что касается долевого финансирования через рынок капитала, очевидно, что у людей, у рынка, у предпринимателей имеется недостаток знаний, информации насчет того, как работают эти инструменты. Отсюда возникает определенное недоверие. Если сравнивать эти инструменты с кредитованием, с такой процентной ставкой, то для многих компаний, которые хотят развиваться, это могло бы быть, наверное, единственным выходом.
1: Предприниматель, руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
3: Основная проблема в выпуске облигаций в том, что высокодоходные облигации, которые выпускаются как раз в сфере малого и среднего бизнеса, в проценте практически не упали. То есть мы видим, как снижается каждые 2-3 месяца ставка рефинансирования, но если вы посмотрите все выпуски за последний год, то они как были от 22 до 26% годовых, так и остались. В таком сегменте, а я сам занимаюсь выпуском облигаций, практически невозможно работать реальному сектору. В основном деньги берут лизинговые компании, микрофинансовые организации, ломбарды, то есть те, кто по факту кредитует население более мелкими траншами и еще более по высокой ставке. Касательно классического кредитования, опять же, для малого бизнеса оно практически недоступно, и ставка начинается от 18% годовых и выше.
1: Основатель и гендиректор «Нидзи Гудс» Кирилл Горин.
4: Для нас, как для малого бизнеса, выпуск облигаций – это инструмент пока недоступный, требует масштаба, предсказуемой отчетности, ресурсов на сопровождение. Это будет позже. Банковское кредитование при текущих ставках для нас, как для растущего бизнеса, слишком дорогое. Мы смотрим в сторону частных инвестиций и партнерского капитала, где инвестор разделяет не только доходность, но и наш предпринимательский риск. Нам бы хотелось выходить на публичный рынок, но это не вопрос нашего желания. Скорее стадии зрелости проекта. Нужна большая выручка, стабильная прибыль, прозрачные процедуры и управленческая инфраструктура.
1: Доктор экономических наук, советник ректора РГСУ Константин Поздняков.
5: Крупные компании, имеющие хороший кредитный рейтинг, А и выше, размещают облигации под достаточно неплохой процент, но большинство выплат купонных по этим облигациям сейчас на ежемесячной основе. Очень мало компаний, которые размещают облигации с выплатой из купона в квартал, как это было раньше. Соответственно, для того, чтобы была возможность привлечь деньги. С одной стороны, действительно решают задачу, что они привлекают к себе деньги, но это достаточно короткие деньги, потому что если кредит они берут на долгосрочный срок, не изымают деньги из оборота, для погашения его. Они больше находятся в собственности компании, в том числе для инвестиционного развития. Но с учетом той специфики функционального давления, что страна практически отрезана от внешних ресурсов, это та мера, которая может оказаться достаточно результативной при всех своих плюсах и минусах.
6: А вот в 26 году, по прогнозу вице-премьера Новак, снижение инвестиционной активности продолжится, а рост возобновится только с 27 года. Разведка США проведет расследование в отношении американской биолаборатории на Украине. Об этом заявила глава ведомства Тулси Габбард. По ее словам, в этих лабораториях могли проводиться опасные исследования с патогенами, а представители администрации Байдена лгали американскому народу и угрожали тем, кто пытался рассказать правду. Администрация Трампа преследует этими заявлениями несколько целей, считает политолог-американист Малик Дудаков.
7: Тему с американскими биолабораториями на Украине активно обсуждала консервативная республиканская общественность в Соединенных Штатах еще с 22-23 года. Первыми мы начали об этом говорить наши официальные представители. В целом, эти самые лаборатории, они с 14 года на Украине функционируют. Как известно, американская сторона объясняла их нахождение тем, что якобы они там только занимаются утилизацией старых советских вирусов и старых советских запасов, которые находились на территории Украинской ССР. Конечно, вопросы были к тому, чем на самом деле эти лаборатории занимались и занимаются. Тем более, что подобного рода лаборатории находятся в большом количестве стран мира, и в Африке, и в Юго-Восточной Азии, и в Латинской Америке. Но на самом деле американцы все эти лаборатории создают за пределами своей страны, во многом потому, что внутри США там довольно строгое законодательство, которое регулирует деятельность любых биоразработок в сфере бактериологического оружия. Поэтому многие из этих разработок выносятся за пределы США в другие страны. И как раз в 22-23 году появлялась информация о том, что В частности, одну из этих лабораторий, в частности, в Одессе, заведовала фирма, связанная с сыном Джо Байдена, Хантером. Поэтому здесь, конечно, если покопаться,

0: то я думаю, что можно вскрыть определенную коррупцию, которая имела отношение к предыдущей демократической администрации. Сейчас я думаю, что, конечно, эту тему администрация Трампа поднимает с двумя целями. Первая цель — действительно покопаться вот в этом грязном белье так называемом демократов. Если удастся найти какой-то компромат, то его можно будет задействовать на предстоящих выборах в Конгресс. А до них, я напомню, остается уже менее полугода. Ну, а вторая цель, я думаю, сиюминутная, конечно, это оказать дополнительное давление на офис Зеленского и украинские власти. Что сейчас как-то вот начинают очень много разных треков сходиться. С одной стороны, это и продолжающееся антикоррупционное расследование в отношении ближайшего окружения Зеленского, включая его бывшую правую руку Андрея Ермака. Все больше и больше разоблачений в отношении самого Зеленского в эфире таких популярных американских ведущих, подкастеров, как Такер Карлсон. Ну и в-третьих, конечно, это история с биолабораториями. Суммарно, я думаю, оказывается сейчас очень мощное и публичное, и непубличное давление на офис Зеленского с одной единственной целью — сделать его более договороспособным и заставить его принять условия американцев, на которые они выдвигают в качестве переговорного процесса с нами.
1: Малик Дудаков, политолог-американец. Тема американской биолаборатории — это риторика в угоду ядерному электорату Трампа, считает эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-канала «Внешпол» Алексей Наумов.
2: Вопрос американских биолабораторий, которым Тулси Габбард была озабочена еще до прихода в американскую администрацию, созвучно с теми заявлениями, которые делало Российское министерство обороны, это в целом укладывается в теорию заговора. Если мы посмотрим на то, чем озабочен глубинный электорат Дональда Трампа, то вопрос биолабораторий довольно стоит высоко в этом рейтинге озабоченности. И Тулси Габбард этим заявлением трафит такому традиционному электорату Дональда Трампа, который на самом деле не испытывает сейчас к нему теплых чувств, потому что этот электорат в том числе выступает против бесконечных войн и эпопею ближневосточную американскую воспринимает сейчас с изрядной долей критики. Это как файл Эпштейна. Это такой красный флаг, который им очень знаком, очень известен, и это символ борьбы с Вашингтонским болотом. Расследование всех этих тайных скандалов, расследование каких-то тайных дел, я думаю, это будет воспринято целевой аудиторией довольно хорошо. Но осталось посмотреть, что там будет найдено, потому что, как мы все знаем, традиционно, что говорили предыдущие американские лидеры демократические, что это биолаборатории, направленные на изучение вирусов, на борьбу с этими вирусами и для помощи, например, армии США для действий в каких-то непривычных для них условиях.
1: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Ранее Россия и Китай обвиняли США в финансировании биолабораторий в сопредельных странах, утверждали, что там разрабатываются элементы биологического оружия, и на Украине тоже. А Вашингтон и Киев это отрицали. Таиланд сокращает безвизовый срок для иностранцев вдвое. А власть считает, что нынешние 60 дней с возможностью продления еще на 30 слишком много, и некоторые пользуются этим не для туристических, а иных целей. Например, остаются дольше разрешенного срока или нелегально работают. Дата введения новых правил пока неизвестна, комментирует владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
3: Работать по туристическим визам в Таиланде категорически нельзя, это нелегально. Именно это Таиланд и пытается пресечь с помощью сокращения вот этих сроков пребывания. То есть у Таиланда достаточно продуманная миграционная политика. Если человек желает на территории королевства работать, то он может соответствующее разрешение получить. А вот эта мера, она принимается, сокращение безвизового пребывания в связи с тем, что по статистике как раз-таки большинство туристов, посещающих королевство с туристическими целями, их пребывание не превышает 30 дней. То есть вот около 2 лет эксперимент тайцы проводили, предоставляли 60 дней туристам, большинство людей все-таки выезжает на условно 25-й день. И в результате этого они приняли решение, что этого достаточно простому туристу. Опять же, не забываем, что есть правила, и мы можем продлиться еще на 30 дней, если нам 30 дней не хватило, да, то есть мы можем прийти в местный иммиграционный офис, предоставить несколько несложных документов и получить еще дополнительное продление. Поэтому в целом, я думаю, что это не будет болезненно для людей, которые действительно с туристическими целями посещают эту страну.
4: Россияне насколько часто нарушают?
3: Недавно публиковали миграционное ведомство такую статью, где-то на 2-3 месте мы стоим по числу этих нарушений. Больше нас нарушений совершают выходцы из соседних стран Азии, то есть это Бирма, Мьянма, и индийцы пытаются здесь нелегально работать. Россияне где-то на условном 3 месте. Но вы должны понимать, что когда я говорю россияне, то есть они имеют в виду всех нас русскоговорящих, то есть это могут быть и белорусы, и украинцы, и какие-то еще жители Казахстана, например. То есть когда они видят, что это вот выходцы из СНГ, они всех просто объявляют объявляют русскими, а в реальности, может быть, там россиян не так и много. Формально требования каких-то пауз нет, то есть можно выехать и въехать на новые 30 дней, но не надо забывать, что офицер на границе, который будет принимать решение о въезде, он как раз-таки может вас заподозрить в подобного рода виза ранее, и тогда понадобится доказать, что вы действительно турист, да, то есть обязательно иметь страховку, бронь отеля, обратный билет, это вот прямо обязательно требование для такого рода поездок. И обязательно иметь наличный кэш в сумме 20 тысяч бат на человека, либо 40 тысяч батов на семью, потому что в этом сезоне нескольким людям отказывали при въезде, офицеры это мотивировали тем, что у вас нет наличных. Мы не знаем, как будут работать ваши карты, но есть старое требование, что ты должен иметь наличные при пересечении границы.
1: Олег Сухин, New Home of Phuket Real Estate. В прошлом году глава туруправления Таиланда публично заверяла, визовые правила останутся прежними и в 2026 году, однако теперь, судя по всему, они все же поменяются.
5: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей. Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. Exceed Xlantix ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Exceed. Born for more. Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
8: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: Сделки.
9: Крупнейший ритейлер электронной коммерции eBay отклонил амбициозное предложение по поглощению от продавца видеоигр GameStop на сумму 56 миллиардов долларов, предоставив последнему выбор отказаться от переговоров, увеличить ставку или напрямую обратиться к акционерам. Совет директоров eBay назвал предложение о выплате половины суммы наличными и половины акциями неправдоподобным и непривлекательным, пишет Рейтер. Как отмечает агентство, аналитики и инвесторы сомневались в успехе заявки GameStop на покупку eBay, чья рыночная стоимость в 4 раза выше – 48 миллиардов против 10,3 у ритейлера видеоигр.
8: Ценные бумаги.
9: Американский биржевой оператор CME Group и аналитическая компания Silicon Data в этом году запустят первые в мире фьючерсы на мощности для ИИ, говорится в пресс-релизе CME. Контракты будут привязаны к индексам Silicon Data, которые на ежедневной основе отслеживают стоимость аренды мощностей графических процессоров, которые играют ключевую роль в разработке искусственного интеллекта. Новые инструменты позволят трейдерам, финансовым организациям, облачным провайдерам и разработчикам ИИ управлять ценовыми рисками на этом рынке. Фикс-прайс выплатит квартальные дивиденды в размере 11 копеек на акцию. Решение одобрили акционеры ритейлера. Последний день покупки акций для получения выплат – 18 мая. Дивидендная доходность – более 16%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «21:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Красный флаг для артистов, как закон о пропаганде наркотиков, уже поменял российский музыкальный рынок. Эксперты подсчитали, что почти половина треков на российских стримингах нуждается в правках из-за возможных правовых рисков. С 1 марта закон о пропаганде наркотиков стал строже, а в нем расширили понятие пропаганды и ужесточили наказание. Что в связи с этим делают лейблы и музыканты, выясняла Наталья Шашина.
10: Из-за закона о пропаганде наркотиков лейблы провели тотальную ревизию старых каталогов. Как делится с бизнес-фм Антон Пронин, экс-совладелец лейбла «Монолит», сейчас владеющий лейблом «True Music», на то, чтобы отслушать и вычистить около 30 тысяч песен, ушло около 2 месяцев.
11: Новый материал с подобным упоминанием артисты, во-первых, не несут. Во-вторых, для новых артистов, которые приходят на лейбл, это, ну, red flag, красный флаг. Мы не работаем с материалом, который включает в себя подобную информацию. Как, собственно говоря, и сейчас мы внутренний ценз повысили до того, что мы даже с ненормативной лексикой в музыкальном материале у артистов не работаем.
4: Насколько в этом смысле треки каких-то исполнителей, которые вы явно понимаете, что они могли быть в какой-то части ярче, но они становятся более костными, картинка становится менее пестрая, потому что на всякий случай перебдевают. Есть такое явление?
11: Такое явление с точки зрения, да, креативно-творческой реализации людей, наверное, присутствует, потому что действительно в этом были какие-то свои краски. Но лично мое мнение, что за последние несколько лет частота обращения к этим краскам и к такого рода русскому языку, на мой взгляд, она все-таки начала смещаться в сторону перебора. Я бы так это назвал.
10: Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков. Показало исследование юридической фирмы Sample Legal, пишут «Ведомости». Было проанализировано более 800 песен, которые выпустили до ужесточения закона. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался основатель одной из московских групп с небольшой аудиторией. У них оказалось 2 трека, которые теоретически могут попасть под закон, но перезалить их исправленные версии оказалось непросто.
12: Сейчас размещение идет через агрегаторы, а сервисов, которые нормально работают с Яндекс.Музыкой и ВК, не так много. Например, в том, который мы используем, нельзя просто заменить один трек внутри релиза. Нужно удалять альбом целиком и потом заново его выкладывать. Соответственно, альбом на какое-то время пропадает со всех площадок. Это может растянуться на месяц и больше. Еще был неприятный опыт. Пытался повторно загрузить песню, которая уже раньше выкладывалась, потом удалялась, и в итоге нормально перевыложить ее не получилось. Вопрос не только в самом желании что-то поменять, а еще и в чисто технических ограничениях всей системы.
10: По данным Sample Legal, большинство композиций, которые нуждаются в правках, в жанре хип-хоп. Гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов рассказывает, каждый день песни поступают в сервис на тестирование, и большинство треков, которые содержат упоминание запрещенных веществ, это рэп и R&B. В поп-музыке это около 5%.
13: Пока мы не видим, что сократилось количество таких треков, видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее, и то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Ну, я думаю, что артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом последнем песня Баста и Гуа говорит о том, что, в принципе, 80% песни можно запикать, народ все равно будет слушать. Я думаю, что они специально написали такой трек.
10: Трек Басты и Гуфа «Из песни слов не выкинешь» вышел в конце апреля. В нем запикано чуть ли не каждое второе слово, в том числе вполне безобидные. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
14: Капитал с Алексеем Завьяловым.
15: Добрый вечер. Довольно заметный рост состоялся на российском рынке акций во вторник. Во всяком случае, индекс Московской биржи прибавил 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2690 пунктов и примерно те же значения наблюдаются в вечернюю торговую сессию. Ну, здесь помогла и геополитика, и рост мировых цен на нефть, учитывая, что все-таки в лидерах роста оказались, некоторые лидеры роста оказались бумаги нефтегазовых компаний, включая «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». Ну и в целом рынок смотрелся достаточно неплохо. Рубль остается более-менее стабильным. Немного снизился, китайская валюта прибавила 2 копейки, 10 рублей 85 копеек китайский юань на закрытии. Но при этом доллар США тоже немножко подрос к российскому рублю, но остается ниже 74 рублей, как и по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Министерство экономического развития Российской Федерации меняет свой прогноз по среднему курсу доллара в текущем году. Теперь предполагается, что средняя цена доллара будет 81 рубль с половиной. Ранее 92 рубля 20 копеек был прогноз, но это еще сентябрьский прогноз. То есть Минэкономразвитие для рубля улучшает свои прогнозы. Что касается 2027 года, ожидается 87 рублей 40 копеек. Средняя цена доллара США, ранее прогноз был 95 рублей 80 копеек. Ну, такая достаточно серьезная корректировка. Глобально доллар США сегодня растет. Во всяком случае, индекс доллара по отношению к шести основным валютам в районе 98,5 пунктов, а вот американский рынок акций обвалился. Ну, это в большей степени касается высоких технологий и индикатора биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, падение около 2%. Если рассматривать широкий рынок, то индекс широкого рынка снижается всего лишь на 0,6%, но падение обусловлено плохими данными по инфляции за апрель. На 3,8% подскочили годовые темпы роста потребительских цен в американской экономике, и это максимум почти за последние 3 года. Ну, 0,6 рост за месяц, что тоже достаточно много. Конечно, здесь наибольший вклад – это рост цен на бензин. На 5,4% он состоялся в апреле. Но в марте там более 21% был рост. Но, тем не менее, вот инфляция 3,8% в американской экономике. Цен на нефть, ну, можно сказать, консолидируются, хотя сегодня была попытка уйти выше 108 долларов за баррель. Если рассматривать смесь Brent, сейчас пониже торгуется баррель в Лондоне. Но, тем не менее, рынок вновь отслеживает, конечно же, ситуацию прежде всего на Ближнем Востоке. И становится ясно, что пока в переговорных позициях США и Ирана нет каких-то точек соприкосновения. Ну, здесь и президент США Дональд Трамп заявлял о том, что все больше разочарован тем, как Иран ведет переговоры. И, кстати, сказал, что серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана. Ну и что касается предложения последнего Ирана, то Трамп сказал, что, ну, в общем-то, даже не стал их читать на самом деле. В Иране похожая ситуация. Вот если посмотреть на иранскую прессу, она пишет о том, что Иран отверг план США, который означал бы подчинение чрезмерным требованиям Трампа. Но это уже иранский ответ. Так что пока факт остается фактом, Ормузский пролив остается перекрытым. Ну и если посмотреть на прогнозы, то Управление энергетической информации Министерство энергетики США ухудшило прогноз по добыче, по потерям, я бы даже сказал, добычи, и предполагают, что Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Бахрейн в совокупности остановили добычу нефти на 10,5 миллионов баррелей в сутки в апреле. Ранее был прогноз чуть более 9 миллионов.
14: Капитал на бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
16: Ты бываешь в самых дальних уголках света, в необитаемых землях, и путешествуешь так больше 20 лет. Встречал ли ты тишину в тех местах, которая громче звука? Такой эзотерический вопрос задаю я Вадиму Мамонтову, путешественнику, основателю компании Russia Discovery.
17: Есть совершенно точно много мест, где тебе не хочется заполнять какими-то звуками пространство. Тебе хочется либо слушать самому, и это может быть каких-то набор абсолютно природных звуков, те самые, не знаю, выдохи китов, когда вылетающий фонтан забрызгивает тебя самому, тебе даже очки приходится снимать и протирать, чтобы продолжать продолжать это все видеть так же выразительно. Но иногда действительно звуки эти останавливаются, и вот эта вот звенящая тишина, тебе хочется даже просто остановиться, чтобы не нарушать его там даже каким-то шорохом травы. То год назад у себя на родине в Архангельской области я взял туда собаку, и мы пошли гулять вдоль озера по тем местам, где когда-то в школе очень много ходили с одноклассниками. Там сбор лекарственных растений, березовые почки, сосновые почки, еще что-то там. И вот мы шли вдоль этого берега озера по огромным таким заливным лугам. Собака бегала большими-большими кругами, очень счастливая, довольная. И вот мы подходим к лесу, никаких звуков из леса не доносится. Она как будто что-то начинает слышать. Она подбегает, заглядывает в глаза, как будто спрашивает: ну, ты же тоже слышишь, что там что-то есть. При этом абсолютнейшая тишина.
16: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
14: Между делом на Business FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Наизусть. Николай Бердяев.
18: Ожидание чуда есть одна из слабостей русского народа.
7: Наизусть. На Business FM.
14: Business FM. Новости. Коротко.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Дональд Трамп допустил, что может посетить Россию в этом году. Об этом он сказал, отвечая на вопрос ТАСС перед визитом в Китай. Президент США заявил, что готов сделать все возможное для содействия урегулированию на Украине и что конфликт должен скоро закончиться. В апреле индекс счастья россиян составил 52 пункта. В марте он был на 4 пункта выше, сообщил ВЦИОМ. Ниже рейтинг был только в сентябре 2011 года. Тогда индекс счастья составлял 41%. Индекс начал снижаться в декабре 2025 года, когда показатель составил 66 пунктов уже к февралю. Этого года он упал до 55 пунктов. Правительство Финляндии предложило запретить поставки в Россию части медтоваров и фармацевтической продукции из-за опасений, что они могут использоваться для нужд армии. Постановление подготовил МИД страны, оно должно вступить в силу в июле. Сейчас отдельные медицинские и фармтовары уже входят в список санкций ЕС, но их можно экспортировать в Россию в соответствии с лицензией МИД Финляндии. Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии главу криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в июне 2024 года Смеркис должен был организовать рекламную кампанию блогеру, но не выполнил обязательства и присвоил гонорар. Он получил на свой криптокошелек около 9 миллионов рублей. Приговор еще не вступил в силу. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщила Путину командующий РВСН. До конца года комплексы «Сармат» с ядерными боеголовками встанут на боевое дежурство. Специалисты называют их самыми мощными из всех созданных. В чем их отличие? Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером Max. Он предоставит свою платформу для отправки уведомлений. Также речь о развитии совместных услуг и продуктов. О чем речь и перейдут ли все СМС в Max, мы узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. И реабилитация трех поросят. Они оказались непричастными к пропаганде наркотиков. В Литрес и Озон заявили Бизнес ФМ, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо из-за желания продавцов подстраховаться. И юристы понимают их опасения. Подробности на Бизнес ФМ. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», способной нести ядерные боеголовки. Об этом командующий РВСН Сергей Каракаев доложил на совещании Владимиру Путину. Президент высказался о «Сармате», а также напомнил о других недавних и перспективных разработках.
20: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал». С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат». Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
1: «Сармат» поставит на боевое дежурство в Уджурском соединении в Красноярском крае. Можно сказать, что «Сармат» на сегодняшний день самый мощный ракетный комплекс, который создало человечество, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
21: Испытание ракет «Сармат», успешный летный пуск, является вторым успешным летным испытанием ракеты «Сармат». Первое состоялось 20 апреля 2022 года. После завершения летных испытаний ракеты «Сармат», возможно, будет сделан еще один, может быть, еще 2 пуска, ракета начнет поступать на боевое дежурство. Начнет поступать она в дивизию в Ужуре, это юг Красноярского края. В Ужуре, вероятно, готовы уже несколько шахтных пусковых установок, командные пункты. Производиться ракета будет Красноярским машиностроительным заводом, и основной разработчик этой ракеты – это Государственный ракетный центр имени Макеева в МИАСе. Проект шел тяжело, в том числе по той причине, что в постсоветской России ракеты такого класса не создавались. Это тяжелая, жидкостная, трехступенчатая баллистическая ракета межконтинентальной дальности, дальность более 12 тысяч километров. В зависимости от полезной нагрузки ракета может иметь практически неограниченную дальность и наносить удар по целям в западном полушарии через, допустим, Южный полюс. Ракета может нести, судя по характеристикам, от 10 до 14, а может быть и больше, боевых блоков баллистических, обычных, как любые другие баллистические ракеты. А в перспективе ракета будет нести, вероятно, 5 управляемых боевых блоков типа того блока, который используется в ракетном комплексе «Авангард». Управляемые боевые блоки, современная противоракетная оборона, перехватывать практически не может. Вероятность перехвата измеряется единицами процента. Этих ракет, скорее всего, будет размещено не менее 50 единиц, может быть, чуть больше. И, вероятно, это будет дивизия в Ужуре, как я уже сказал, и, может быть, еще дивизия в Оренбургской области. Это самая мощная ракета, которая когда-либо была создана человечеством. Боевая ракета имеется в виду.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». О том, есть ли у других стран аналоги «Сармата», говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
22: Что касается ракеты «Сармат», ее отличает от «Воеводы» более короткий активный участок полета, тот короткий период запуска, когда у ракеты достаточно яркий факел, и еще малая начальная скорость. Именно в этот период она особенно уязвима для перехвата. Так вот, у «Сармата» этот период короток, что выгодно отличает ее от «Воеводы». Конечно, эта ракета может нести несколько разделяющихся боевых блоков. Это тоже усложняет упражняет перехват. Против такого лома еще не придумали приема. Можно отметить, что если воеводу создавал Советский Союз и в производство были вовлечены многие предприятия, которые сегодня оказались за рубежом, в частности Украина. Украина создавала фактически эту ракету воевода. КБ «Южная», предприятие «Южмаш». Сегодня это абсолютно российское производство. И, конечно, это серьезный сигнал странам НАТО, конкретно Вашингтону, о том, что Россия поддерживает свою ядерную стратегическую безопасность, сохраняет свой ракетно-ядерный щит, решила те проблемы, которые пытались ей создать из Вашингтона, когда в 2014 году некоторые конгрессмены предлагали Украине отказаться от поддержки ракет «Воевода». И предприятие «Южмаш» тогда обслуживало эти ракеты, а Россия пыталась выкупить технологии. Ну вот сегодня обошлись своими средствами, и это тоже серьезное достижение.
0: У кого-то что-то есть похожее?
22: Межконтинентальные ракеты производят США, Россия, Китай. Конечно, можно включить сюда еще и Великобританию, но она располагает ракетами, которые поставляют Соединенные Штаты. Что-то разрабатывают северные корейцы, что-то разрабатывает Индия, Пакистан, Иран, но это, в общем, все на порядок ниже и по качеству, ну и несоразмерно по количеству.
1: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО. Минобороны России также опубликовала ролик с кадрами испытательного пуска ракетного комплекса «Сармат». На кадрах показана работа действия расчета на командном пункте, а также выход ракеты из шахты. Пуск показан с нескольких ракурсов. Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером «Макс». Кроме развития совместных услуг и продуктов, мессенджер предоставит свою платформу для отправки уведомлений от бизнеса пользователю. Это сообщение для авторизации, подтверждения транзакции и пользования сервисами. Означает ли это, что все СМС и уведомления переходят в МАКС, и что делать тем, у кого аккаунта в национальном мессенджере нет? Мы узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. Евгений Перечук подробнее.
2: Как отметила пресс-служба МАКС, пользователи смогут получать в мессенджере уведомления от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в разные сервисы. Сообщения будут отправляться в две папки – коды подтверждения и полезные уведомления. Можно выставить настройки так, чтобы сообщения приходили на конкретные устройства. Например, МАКС у вас открыт на компьютере и на телефоне, а уведомления нужны только на смартфоне. В МАКС также отметили, что в случае невозможности доставки сообщений в мессенджер, оно будет продублировано в СМС без дополнительной платы. То есть, в том числе, в случае, если аккаунта в национальном мессенджере нет. Возникают вопросы. Куда будет приходить сообщение, если аккаунт в МАКС есть, но доступа к нему нет? Открыт он, к примеру, только на десктопе на работе, а на телефоне не установлен. Или когда-то создавался аккаунт, но был заброшен. Или просто был потерян доступ, потерялся телефон, носишь кнопочный или пользуешься другим смартфоном. Как будет определяться, доставлено ли сообщение в МАКС и прочитано ли оно, чтобы в случае чего отправить дублирующий СМС, рассуждает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
3: Самый простой способ – это, конечно же, есть-нет данный пользователь в МАКС. Если его нет, то будет считаться, что туда нельзя доставить, поэтому будет дублироваться. Второй вариант – это то, что сообщение может быть доставлено, например, не прочитано. Тогда оно тоже будет дублироваться. Но в целом, мне кажется, по моему опыту, из того, что я видел, к примеру, в ВК, не будет ничего дублироваться в плане СМС, будет отправляться на МАКС, если у вас есть аккаунт, и этого будет считаться достаточно.
0: Ну, как бы альтернативы не будет никакой, да?
3: Из-за того, что МАКС связан с, в том числе, ВК-организацией, я думаю, логика будет использована такая же, как уже сейчас есть в ВК. Часть сервисов уже отправляют уведомления только в ВК, не дублируя СМС. Я уверен, что также воспользуются МАКСом и будут отправлять только в МАКС, не дублируя СМС-кой, в случае, если, конечно же, есть аккаунт в МАКСе, он находится. Если его нет или он не находится, тогда будут СМС присылать. Это в том числе сделано для экономии финансовой.
2: Финансовый вопрос в соглашении большой четверки операторов и мессенджера МАКС не праздный. Дело в том, что все подобные уведомления по типу «подтвердите перевод», «введите код из сообщения», «авторизуйтесь через 5 цифр» вообще-то стоят денег. И мессенджеры всегда были прямыми конкурентами мобильных операторов в этом вопросе. Через их сервисы отправлять уведомления бизнесу гораздо дешевле. Вероятно, МАКС пошел на серьезные скидки, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
23: Одно такое подтверждающее СМС обходится заказчику примерно в 3-4 рубля или дороже, если объем невелик. Уже довольно давно на этом рынке играют и мессенджеры через мессенджер. WhatsApp и Telegram, которые, правда, в России забарахлили. Стоимость такого авторизационного сообщения через мессенджеры примерно рубль. Тем удивительнее новость про то, что вся большая четверка договорилась с Максом, потому что Макс Это такой вот каннибализатор СМС-услуг операторов. Если только операторы не договорились о том, что такое сообщение через нас будет стоить не рубль, а 4, тогда все понятно. Большинство компаний или банков, которые используют вот такие вот авторизационные СМС, работают по такому алгоритму. Они отправляют сообщение сначала в мессенджер, но если каким-то причинам абонент не получил такого сообщения, то следом компания или банк отправляет уже классическое СМС, а возможно и банальное пуш-уведомление в мобильное приложение компании или банка.
2: Оператор Т2 нам заявил, что в случае, когда у пользователя открыта десктоп-версия, а само приложение не установлено, уведомление придет именно в веб-версию. В пресс-службе МАКС пояснили, что основным каналом после тестирования станет МАКС, а уведомления через СМС останутся в качестве резервного канала, если доставка через МАКС невозможна. Если МАКС не установлен, будут только СМСки. Если же аккаунт есть, а доступа к нему нет, надо обращаться в техподдержку МАКС. Если находишься в роуминге, при наличии интернета МАКС будет работать. Но если сеть мобильного интернета нестабильна, уведомления могут приходить через СМС. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Выиграть суд у должника – это даже не полдела. В редакцию Бизнес FM обратился предприниматель, чья фирма с 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей по исполнительному листу с компанией должника. Но все активы, по его словам, из нее уже выведены, и судебные приставы бессильны. Есть ли выход? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес FM.
14: Культ наличности. Лица на банкнотах. Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон. Культ наличности на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Динамика экономики России, несмотря на падение ВВП по итогам первого квартала, в марте показала признаки восстановления, сказал Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным. Глава Минэкономразвития сообщил президенту, что по новому прогнозу Минэкономразвития в целом в этом году ожидается рост ВВП на уровне 0,4% и постепенное ускорение до 2,4% в 2029 году. Решетников добавил, что текущая ситуация дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. В апреле крупнейшие российские экспортеры втрое нарастили продажи валюты на фоне высоких цен на нефть, следует из материалов Банка России. Чистый объем таких сделок от 29 крупнейших компаний составил 7,2 миллиарда долларов против 2,4 миллиарда долларов в марте. Положительное сальдо внешней торговли России за январь-март снизилось по сравнению с показателем годом ранее почти на 12% до 33,3 миллиарда долларов. Это следует из опубликованных данных ФТС России. Экспорт за отчетный период снизился на 0,1 миллиарда долларов и составил 97,2 миллиарда долларов, а импорт вырос на 4 миллиарда долларов до почти 67 миллиардов долларов. Центробанк поддержал увеличение максимальной суммы одной операции в системе быстрых платежей для бизнеса и бюджетных платежей с нынешних 1 миллиона до 30 миллионов рублей. Сейчас при платеже свыше миллиона рублей бизнес вынужден дробить операцию на несколько переводов. Инициатива повышения лимита поступила от самих банков. Обсуждение велось с учетом требований информационной безопасности. Техническая реализация новой возможности запланирована на 2027 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора. Новости на листе. бизнес. Вам каждые 15 минут держитесь курса.
19: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. И репдели. Три поросенка оказались непричастными к пропаганде наркотиков. В Литрес Озон заявили «Бизнес FM», что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо с подачи конкретных продавцов, которые решили подстраховаться. Юристы понимают опасения бизнеса. Иван Медведев подробнее.
4: «Хоббит», «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера», «Питер Пен», «Старик Хоттабыч», «Волшебник изумрудного города» и даже «Крокодил Гена и Чебурашка» и «Три поросенка». У этих книг на некоторых цифровых площадках появились предупреждения о том, что употребление наркотиков причиняет вред здоровью, а за их распространение грозит ответственность. Капслоком в разделе «О книге». И если включить фантазию на максимум, то у крокодила Гены, наверное, можно найти трубку, а у Питера Пена – волшебную пыльцу. Но три поросенка... Видимо, волк в этой книжке провинился тем, что дул на домике поросят. Звучит абсурдно, и с этим отчасти согласились распространители книг. В сервисе Litres Business FM заявили, что предупреждающая маркировка на детских книгах, опубликованных до 1 августа 1990 года, была размещена некорректно, и теперь ее оттуда удаляют. В Озон также сослались на закон, ужесточающий требования к маркировке, вступивший в силу 1 марта этого года, и напомнили, что после вступления закона в силу Российский книжный союз совместно с участниками рынка сформировал отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке, а также порядок его дальнейшего пополнения. И Озон ориентируется именно на этот перечень, заявили в пресс-службе.
6: Мы в Озон требуем маркировку от продавцов только в том случае, если книга включена Российским книжным союзом в соответствующий список. Если произведение в перечне отсутствует, то дополнительные требования по маркировке не применяются. При этом некоторые продавцы могут по собственной инициативе дополнительно указывать в описании товара, что произведение содержит упоминание наркотических средств.
4: И продавцов, и издателей можно понять, считает партнер. Партнер Tobelow Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
8: Скорее всего, речь идет о том, что издатели и распространители информации просто перестраховываются, потому что санкция достаточно существенная, до 600 тысяч. Если это не будет квалифицировано как пропаганда, тогда санкция может быть увеличена вообще до 1,5 миллиона рублей. И поэтому, конечно, издателям проще, нежели чем для всего перечня произведений, которые публикуются на их сайте, проводить экспертизы довольно дорогостоящие. Любые произведения, которые хоть в какой-то степени подпадают или могут, по мнению этих издательств или распространителей, обладать признаками, содержащими информацию о способах изготовления, распространения, приобретения наркотиков, им проще, конечно, промаркироваться, по крайней мере, первоначально, а в последующем уже смотреть за тем, как будет развиваться практика, какие решения будут выносить суды, будут ли сразу выноситься штрафы или сначала будут выноситься предупреждения, и после этого уже, возможно, какие-то произведения исключать.
4: Ранее электронные сервисы уже предупреждали об упоминании наркотиков в произведениях русских классиков, включая Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и так далее. Но потом тот же Litres удалил часть этих дисклеймеров, также назвав их ошибочными. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
19: Примерно те же процессы идут в музыке. Артисты и лейблы активно вырезают из треков любые упоминания наркотических веществ, и на работу там много. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. В Арабских Эмиратах женщину задержали прямо в аэропорту из-за комментария в соцсети, где она назвала чужую люксовую сумку подделкой. После жалобы владелица аксессуара туристку обвинили в клевете и травле в интернете. Подробнее Наталья Воробьева.
9: Представьте, семья возвращается в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту их останавливают прямо на паспортном контроле. Женщину просят выйти из очереди, муж в шоке, дети напуганы. Ей объявляют, вы находитесь в розыске из-за комментария в Инстаграм. Соцсеть принадлежит компании Мета, которая запрещена в России. Женщину увозят в другой эмират, а мужу с детьми разрешают продолжить свой путь. Это не сценарий фильма, а реальный случай, о котором официально рассказала полиция Аджмана, самого маленького эмирата ОАЭ, властям которого была подана официальная официальная жалоба. Что же такого написала женщина? Под чужой фотографией, где фигурировала дорогая сумочка, она оставила короткое слово «поддельная». Этого хватило, чтобы владелица сумки пожаловалась на клевету, травлю и ущерб репутации. Комментарий спровоцировал волну насмешек, и полиция восприняла это всерьез. Женщина провела ночь под стражей, прежде чем ее перевели из Эмирата, куда она прибыла, в Аджман, в рамках юридических процедур. После этого задержанные в подобных случаях могут быть либо освобождены под залог в полицейском участке, либо переданы в прокуратуру, которая решает, необходимы ли дальнейшие юридические действия. Но все обошлось, стороны помирились, жалобу отозвали. Представитель полиции Аджмана предупреждает, люди слишком легкомысленно относятся к тому, что пишут в интернете. Кажется, что комментарий — это мелочь, но он может обернуться большими юридическими проблемами. По закону ОАЭ о киберпреступлениях за клевету и онлайн-травлю грозит тюрьма и штрафы до 500 000 дирхамов, а это более 10 миллионов рублей, комментирует юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
10: Наказания очень серьезные. По сути дела, вас могут привлечь к уголовной ответственности не только за комментарии в социальных сетях, но и за лайк и репост. Могут квалифицировать, например, по статье 43 «Клевета и оскорбления». Если вдруг комментарий так квалифицирует, то тогда может быть или лишение свободы, или штраф 250 000-500 000 дирхам. Уголовное наказание может достигать 2 лет. А если будет квалифицировано по статье этого закона 52-й «Действия против безопасности и разжигания ненависти», то тогда штраф до 1 000 000 дирхам, это получается где-то 20 миллионов рублей, и максимальное наказание достигает до 10 лет лишения свободы. Это не единичный случай, это массовый поток. Иностранцы, так же, как и местные люди, подвергаются этому, и их предупреждают об этом. Не давать комментарии, не делать того, против чего Арабские Эмираты выступают.
9: Может ли оказаться в такой ситуации российский турист? По мнению адвоката, да. Это будет грозить депортацией или задержанием на 48 часов. Закон действует с 22 года, но туроператоры именно таких случаев не припомнят. Однако всем своим клиентам дают очень подробные рекомендации, как себя вести в стране, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
11: У нас есть памятки, там куча всякой информации, начиная от телефонов наших консульств, экстренных служб, в том числе туда сейчас включены вот вещи, связанные с тем, что нельзя фотографировать какие-то объекты в Эмиратах. До недавнего времени очень относились негативно к фотографированию вообще женщин, посторонних, без их согласия, тем более с комментариями по поводу их сумок и так далее. Надо еще помнить, тоже мы об этом предупреждаем, что многие эмиратские официальные органы, такие как полиция, например, или суды, все дело производства, и беседуют они исключительно на арабском. Соответственно, если вы не в состоянии общаться на арабском языке, то надо либо принимающую компанию, либо спонсорские службы наши попросить о том, что вам нужен переводчик. Имейте в виду, что если вы сам турист, то, что называется, то услуги переводчика наше посольство выставит вам.
9: В России, как говорят адвокаты, если кто-то написал, что сумка поддельная, тоже могут привлечь к ответственности. Правда, это будет судебная история. К счастью, еще не уголовная. И штраф может быть максимум 100 тысяч рублей. Итог простой. Помните, ваш старый комментарий в соцсетях может встретить вас в аэропорту. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
12: Рост в 29 раз. Завод «Хавейл» в Калужской области многократно нарастил выручку и прибыль за прошлый год. Выручка почти 42 миллиарда рублей. Это в 29 раз больше показателей предыдущего года. Чистая прибыль выросла в 27 раз до 2,5 миллиардов. В конце еще 2024 года на заводе компании «Автомобильные технологии» начали сборку кроссоверов «Хавейл М6». Сейчас, по данным «Автостата», этот автомобиль занимает 6-е место среди проданных в России моделей. Вместе с тем, выручка компании с китайским участием падает уже 2-й год. Обратили внимание ведомости. В 2023 году выручка была на уровне в 3,2 триллиона рублей. Год спустя 2,8, а в прошлом году уже 2,6 триллиона. Основные факторы снижения спроса на китайские легковые грузовые автомобили и спецтехнику. Здесь же рост пошлин и налогов, возрастающий утильсбор. Показатели «Хавейл» впечатляют, но в целом закономерно, считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
13: Ну, здесь и эффект низкой базы, с одной стороны, а с другой стороны, у Хавейла, например, производство практически полного цикла, соответственно, можно обеспечивать комфортную цену, в то время как полностью импортные автомобили у нас дорожают в связи со всякими утилями и прочими изменениями. Здесь у завода и, в принципе, у бренда, именно на автомобиле, который производится в России, получается держать цену, скажем так, на уровне комфорта, то есть нету каких-то больших цифр. Ну, плюс ко всему, надо понимать, что достаточно широкий модельный ряд, это кроссоверы, внедорожники и пикапы, но, во всяком случае, практически на любую ценовую категорию есть предложение, начиная от простых жилионов, заканчивая 700-ми танками, которые стоят несколько миллионов рублей, там, под десятку. Поэтому здесь и то, и другое. Здесь как раз, я так думаю, что маркетологи вовремя сообразили, что негоже сейчас поднимать стоимость автомобиля для конечного покупателя. И каким-то вот таким вот образом получилось, что называется, сманеврировать в такой непростой ситуации.
15: Компании с китайским участием, которые показывают падение, и дальше будут его показывать? Нет там каких-то проблесков?
13: Здесь, когда мы говорим о падении, мы все прекрасно понимаем, что здесь в первую очередь идет речь о покупательной способности населения. Доступность кредитов остается очень низкой. И потребительских кредитов, и автомобильных кредитов. То есть здесь нюанс в этом заключается. Плюс ко всему, многие китайские бренды и компании с китайским участием у нас сейчас переименовываются, превращаясь в российские, поэтому здесь тоже вроде как и их нет, но на самом деле они есть. То есть здесь мы уже, если мы говорим, например, про бренд Tenet, мы все понимаем, что это Cherry. Cherry с рынка уходит. Минус один китайский бренд, но автомобили никуда не деваются. А здесь тоже в статистике может такая история быть, что именно чисто китайские производители учитываются, а новые российские пока еще нет. Это касается Волги, это касается Тенета. У нас некомфортные ставки по кредитам. У нас каждый год до 2030 года будет увеличиваться утильсбор. Хотя мы понимаем, что это механизм далек от эффективного, и мы все прекрасно понимаем, что он просто убивает и без того не самый здоровый российский автомобильный рынок. Поэтому процент автомобилей, точнее марок, которые будут исчезать или переименовываться, он будет расти. Соответственно, мы реже будем слышать про китайские компании, но мы настолько же часто будем видеть китайские автомобили с российскими названиями.
19: Максим Ракитин, главред Qt.ru. Один из основных конкурентов Хавейл, завод АГР в Калуге, сообщил во вторник о запуске производства нового семейного кроссовера Tenet T4L. Это более крупная и просторная версия модели T4. Сборка новинки ведется по методу полного цикла. Новый семейный паркетник T4L предлагает увеличенные габариты, больше пространства в салоне, а также повышенные практичности и комфорт. Например, объем багажника составляет 475 литров, и при трансформации салона может быть увеличен до 1500 литров.
14: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Поставки российского сжиженного природного газа в Испанию выросли с января по апрель. Россия заняла третье место по объемам поставок этого топлива в королевство. Об этом свидетельствуют данные испанской энергетической компании «Энагаз», которые приводит ТАСС. Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Кевина Уорша в Совет управляющих ФРС. Он войдет в его состав на 14 лет. На пост председателя Федеральной резервной системы его еще не утвердили. Голосование намечено на среду. На эту должность Уорша выдвинул Дональд Трамп. В случае утверждения он заменит Джерома Пауэлла, чей срок полномочий главы регулятора истекает 15 мая. США потратили уже 29 миллиардов долларов на войну с Ираном к сегодняшнему дню. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Это на 4 миллиарда долларов больше суммы, озвученной военным ведомством США в конце прошлого месяца. Потребление вина в мире достигло самого низкого уровня с 1957 года. Об этом говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия. Общий уровень потребления в мире в 2025 году составил 208 миллионов гектолитров. Наибольший спрос сохраняется в США, Франции и Италии. Россия занимает по этому показателю 7-е место. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп уже в этом году может приехать в Россию. Такую возможность президент США допустил перед вылетом в Китай. Он вновь выразил оптимизм по регулированию на Украине. В КНР Трамп обещал подробно обсудить с Си Цзиньпином тему Ирана. О чем могут договориться США и Китай, как это отразится на России? Комментарий Георгия Бовта.
16: Вы
19: Выиграть суд у должника – это даже не полдела. А в редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель, чья фирма с 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей из компании должника. Но все активы, по его словам, из нее уже выведены, и судебные приставы бессильны. Есть ли выход? И красный флаг для артистов. После ужесточения закона о пропаганде наркотиков оказалось, что чуть не половина треков на российских стримингах нуждается в правках из-за возможных правовых рисков. Что предпринимают лейблы и музыканты? Подробности на Business FM. Дональд Трамп может приехать в Россию в этом году. Президент США допустил такую возможность на брифинге перед вылетом в КНР. Кроме того, глава Белого дома заявил, что российско-украинский конфликт закончится очень скоро.
7: Я сделаю все необходимое. Я уже добился урегулирования 8 конфликтов, и я думаю, что мы придем к урегулированию между Россией и Украиной.
19: Также у Трампа спросили, было ли у вас с Путиным какое-то понимание, что Россия должна получить весь Донбасс. В ответ президент США ответил одним словом «нет». Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО может остановиться в любой момент, если Киев примет решение, какое ему известно. Итак, Дональд Трамп начинает визит в Китай. Американский «Орел» попробует заключить сделку с китайским драконом. Помимо официальных лиц в американскую делегацию вошли главы крупнейших корпораций: Илон Маск, Тесла, Тим Кук, Apple, Ларри Финк, BlackRock и более десятка других топ-менеджеров. По оценке ряда аналитиков, тема Ирана может стать доминирующей на саммите. В России внимательно следят за саммитом, а Владимир Путин собирается посетить Пекин вскоре после отъезда Трампа. Чего ждать от визита президента США, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
16: Нынешний визит станет уже вторым для Трампа, которому в сентябре 2017 года Си Цзиньпин устроил торжественный прием в запретном городе с детьми, размахивающими американскими флажками. Трамп и сейчас привычно брызжет оптимизмом. Для обеих стран произойдут великие

0: США хронический дефицит в торговле с Китаем. Американский экспорт в Китай соотносится к импорту как 1:3. И козыри у Трампа тут слабы. Рынок США больше не уникален для КНР. Китайские компании переориентировались на другие регионы. В результате общий торговый профицит КНР достиг почти 1,2 триллионов долларов, и это рекорд. У Си Цзиньпина есть сильные козыри. Китай добывает почти 3/4 и перерабатывает около 90% редкоземельных элементов, критически важных для производства электроники, да и вооружений тоже. Пекин уже вводил тут отдельные ограничения на экспорт, и Трамп будет поднимать эту тему. В ответ Си Цзиньпин может поднять тему американских ограничений для высокотехнологичных компаний КНР. Наиболее сильное соперничество двух стран сейчас наблюдается как раз в развитии искусственного интеллекта. 3/4 мировых компаний-единорогов в этой сфере – либо китайские, либо американские. Вашингтон ввел экспортные ограничения на передовые чипы, прежде всего NVIDIA, но они приносят немало потерь самому американскому бизнесу. Оба лидера заинтересованы в результативных переговорах, и есть несколько сфер, где соглашение вероятно. К примеру, Китай может, как и по итогам первого визита Трампа, объявить о крупных покупках американской сои, что поможет сельскохозяйственным штатам Америки, традиционно голосующим за республиканцев. К этому списку может добавиться говядина и самолеты «Боинг». Возможно, продление торгового перемирия или даже частичное снижение пошлин. Пекин также сигнализировал о готовности ослабить экспортные ограничения по редкоземельным металлам в обмен на смягчение американских технологических санкций. По Ирану разговор будет сложным. Если Китай поддержит требования к Тегерану открыть Ормузский пролив, это станет большим подарком Трампу. Для Китая Иран – стратегический торговый партнер, но КНР заинтересована и в нефтяной стабильности, поскольку потребляет большие объемы иранской нефти. Сложно будет договориться о полном снятии американских ограничений на поставки передовых чипов в Китай. Конгресс и ВПК США рассматривают технологические санкции как стратегический императив. Тайвань также остается конфликтной темой. Пекин намерен добиваться от Трампа публичного отказа от поддержки независимости острова. Трамп, в свою очередь, упоминал, что тема поставок американских вооружений будет в повестке саммита. Но полного отказа от американской поддержки Тайваня вряд ли стоит ожидать. Это вызовет слишком сильное противодействие внутри самих США. Вашингтон также хотел бы начать диалог об ограничении ядерных арсеналов, особенно на фоне быстрого наращивания китайских ядерных сил. Но Пекин отказывается от содержательных переговоров на эту тему, считая, что американские и российские арсеналы несопоставимо больше китайского. Прорыва тут не будет. Накануне переговоров позиции Си выглядят чуть сильнее. На фоне войн в Украине и Иране США сильно истощили запасы вооружений. Для их восстановления потребуются те самые редкоземельные металлы и магниты. Вдобавок, еще и Верховный суд США в феврале признал тарифы Трампа неконституционными, выбив и этот козырь из его рук. Но и у КНР тоже есть свои уязвимости. Рост ВВП замедлился до 4,5%, что ниже официальных целей. Внутренний спрос слаб, рынок недвижимости не восстановился. Пекину нужны иностранные инвестиции и стабильный доступ к западным технологиям. На этом фоне Пекин может быть менее уверен в своих силах, чем кажется со стороны. Трамп может поднять вопросы о поддержке со стороны Китая и России. И теоретически Китай мог бы взять на себя обязательства, например, по прекращению поставок продукции двойного назначения в обмен на послабление американских технологических санкций. Но вероятность такой сделки невелика. Пекин не будет публично жертвовать отношениями с Москвой ради ситуативной договоренности с Вашингтоном. Американо-китайские отношения вошли в фазу управляемого соперничества. Обе страны слишком взаимозависимы, чтобы позволить себе новую холодную войну, но уже слишком сильные конкуренты друг для друга, чтобы вернуться к прежнему партнерству. Визит Трампа – это не попытка перезапустить отношения, а попытка удержать их в управляемом коридоре.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1%. Помогли растущие цены на нефть и надежды на геополитический позитив. Подробности в конце часа в программе «Капитал». Сейчас выиграть суд у должника – это только полдела. Намного сложнее исполнить решение суда, иногда это затягивается на месяцы и даже годы. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратился предприниматель, чья фирма с декабря 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей по исполнительному листу. Но приставы бессильны, у компании-должника нет ничего, все активы.

0: И вы, как утверждает наш слушатель, из нее были выведены. Подробности у Михаила Задорожного.
1: Несколько лет назад к транспортной компании «Спарта» обратился гендиректор подрядчика на крупной стройке с коммерческим предложением организовать подвоз материалов к месту проведения работ. Договор подписали, «Спарта» начала доставку грузов, но вот с оплаты сразу что-то пошло не так. Исполнители выставляют чек на 10 миллионов, приходит только 5. Другая платежка, и снова подрядчик, компания «Транслогистика», перечисляет только половину суммы. Долгое время «Спарту» кормили обещаниями, что надо просто подождать, проблемы временные, а потом платежи вообще прекратились. Договориться с должником не удалось, и «Спарта» пошла в суд. О том, что было дальше, рассказывает гендиректор ООО ТЛК «Спарта» Геннадий Стацук.
2: В декабре 23-го подаем в суд, а в 24-м году начинаются процессы судебные. То есть со стороны «Транслогистики» никто не является. Там 3 или 4 заседания было с периодичностью в месяц. В июне 2024-го мы выигрываем суд. Спустя месяц «Транслогистика» подает такую апелляцию, можно сказать, абсурдную. Суд отклоняет эту апелляцию. В ноябре месяце 2024 года, уже 11 месяцев проходит на суды, мы получаем исполнительный лист. Сразу же мы этот исполнительный лист передаем федеральным судебным приставам. Они накладывают аресты на «Транслогистику». Но уже на «Транслогистике», забегая вперед, уже ничего уже не имеется. Они уже все технично вывели со своей компании.
1: Компания «Спарта» просила арестовать деньги на счетах «Транслогистики». Суд это отклонил, а оспаривать решение истец не стал. Как признался Геннадий Стацук, поначалу этим делом занимался не очень опытный юрист. Тогда казалось, что главное – получить исполнительный лист, отнести его приставам. Уже потом были экспертизы, согласно которым у «Транслогистики» имелась возможность погасить долг. То есть деньги на ее счетах были, а потом куда-то исчезли. Гендиректор компании-должника в итоге получил 180 часов обязательных работ по статье УК «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». В ходе следствия, а наш слушатель предоставил копии протоколов допросов, этот человек говорил, что откладывал решение о погашении задолженности перед «Спартой», чтобы рассчитаться с другими контрагентами и спасти бизнес. Могло ли это быть выводом средств? Мнение управляющего партнера адвокатского бюро «Гагарин» Игоря Симонова.
3: Мы можем предполагать о том, что это какие-то аффилированные компании, через которые выводятся денежные средства для того, чтобы потом нельзя было взыскать в судебном порядке. Безусловно, это можно предполагать. Но надо смотреть, что за расчеты, с кем рассчитывался, срок исполнения обязательств. Если там срок исполнения обязательств позднее, тогда вопросы должны возникать, почему те обязательства исполняются, а эти не исполняются. Опять же, можем, наверное, где-то предполагать и наличие его действий в составе преступления, предусмотренного 159-й статьей мошенничества. Это все нужно проверять и доказывать. Если вот эти действия в конечном итоге привели к тому, что имеются признаки банкротства для этой компании, значит, конкурсный управляющий должен смотреть уже, насколько там эти действия были обоснованы.
1: В итоге, как утверждает наш слушатель, «Транслогистика» стала фирмой-пустышкой. Все деньги и активы из нее вывели, бизнес перевели на другие юрлица. По данным «Спарк Интерфакс», сейчас у «Транслогистики» почти 400 исполнительных производств на 105 миллионов рублей. То есть задолжала она не только «Спарте». Можно попробовать подать новый иск о банкротстве должника. Тогда есть шанс получить хоть что-то, но это опять время и судебные издержки, продолжает антикризисный юрист Алексей Русакомский.
4: Генеральный директор должника – это контролирующее лицо, которое несет субсидиарную ответственность. Здесь можно было бы теоретически обратить взыскание на личное имущество. Сумма 24 миллиона – это не какие-то миллиарды. Плюс в ходе банкротства возникает возможность обжалования сделок с учетом сжатия экономики в стране. Таких случаев будет все более и более.
1: Похоже, это действительно уже не единичные случаи. Ранее мы рассказывали историю москвички, которая не может получить по исполнительному листу деньги с автосервиса за некачественное обслуживание машины. Ситуация очень похожая. Автосервис фактически банкрот. Все, что можно, оттуда вывели, а под его вывеской работает уже другая компания, которая никому ничего не должна. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
5: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
7: Гурьевск, Кемеровская область, 20 тысяч жителей. В 1816 году на реке Малый Бачат начал работать сереброплавильный завод, вокруг которого и вырос город. Через 10 лет предприятие перепрофилировалось на выплавку чугуна. Сегодня это Гурьевский металлургический завод.
5: Как появлялись города? На Бизнес FM.
8: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
5: Слова, проверенные делом.
9: Работающий без отдыха жалок. Забавляющийся без перерыва не в состоянии прокормиться. Стрелок из лука попадает в мишень, и мореплаватель достигает земли, ибо у каждого из них свое искусство, и они знают, когда нужно работать и когда расслабиться. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
5: Слова, проверенные делом. На Business FM.
8: Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: Сделки.
10: Крупнейший ритейлер электронной коммерции eBay отклонил амбициозное предложение по поглощению от продавца видеоигр GameStop на сумму 56 миллиардов долларов, предоставив последнему выбор отказаться от переговоров, увеличить ставку или напрямую обратиться к акционерам. Совет директоров eBay назвал предложение о выплате половины суммы наличными и половины акциями неправдоподобным и непривлекательным, пишет Reuters. Как отмечает агентство, аналитики и инвесторы сомневались в успехе заявки GameStop на покупку eBay, чья рыночная стоимость в 4 раза выше – 48 миллиардов против 10,3 у ритейлера видеоигр.
8: Ценные бумаги.
10: Американский биржевой оператор CME Group и аналитическая компания Silicon Data в этом году запустят первые в мире фьючерсы на мощности для ИИ, говорится в пресс-релизе CME. Контракты будут привязаны к индексам Silicon Data, которые на ежедневной основе отслеживают стоимость аренды мощностей графических процессоров, которые играют ключевую роль в разработке искусственного интеллекта. Новые инструменты позволят трейдерам, финансовым организациям, облачным провайдерам и разработчикам ИИ управлять ценовыми рисками на этом рынке. Фикс-прайс выплатит квартальные дивиденды в размере 11 копеек на акцию. Решение одобрили акционеры ритейлера. Последний день покупки акций для получения выплат – 18 мая. Дивидендная доходность – более 16%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Красный флаг для артистов. Как закон о пропаганде наркотиков уже поменял российский музыкальный рынок, эксперты подсчитали, что почти половина треков на российских стримингах нуждаются в правках из-за возможных правовых рисков. С 1 марта закон о пропаганде наркотиков стал строже, в нем расширили понятие пропаганды и ужесточили наказания. Что в связи с этим делают лейблы и музыканты, выясняла Наталья Шашина.
11: Из-за закона о пропаганде наркотиков лейблы провели тотальную ревизию старых каталогов. Как делится с Business FM Антон Пронин, экс-совладелец лейбла «Монолит», сейчас владеющий лейблом True Music, на то, чтобы отслушать и вычистить около 30 тысяч песен, ушло около 2 месяцев.
12: Новый материал с подобным упоминанием артисты, во-первых, не несут. Во-вторых, для новых артистов, которые приходят на лейбл, это, ну, red flag, красный флаг. Мы не работаем с материалом, который включает подобную информацию. Как, собственно говоря, сейчас мы внутренний ценз повысили до того, что мы даже с ненормативной лексикой в музыкальном материале у артистов не работаем.
13: Насколько в этом смысле треки каких-то исполнителей, которые вы явно понимаете, что они могли быть в какой-то части ярче, но они становятся более костными, картинка становится менее пестрая, потому что на всякий случай перебдевают. Есть такое явление?
12: Такое явление с точки зрения, да, креативно-творческой реализации людей, наверное, присутствует, потому что действительно в этом были какие-то свои краски, но лично мое мнение, что за последние несколько лет частота обращения к этим краскам и к такого рода русскому языку, на мой взгляд, она все-таки начала смещаться в сторону перебора, я бы так это назвал.
11: Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков, показало исследование юридической фирмы Sample Legal, пишут «Ведомости». Было проанализировано более 800 песен, которые выпустили выпустили до ужесточения закона. С бизнес-ФМ на условиях анонимности пообщался основатель одной из московских групп с небольшой аудиторией. У них оказалось два трека, которые теоретически могут попасть под закон, но перезалить их исправленные версии оказалось непросто.
14: Сейчас размещение идет через агрегаторы, а сервисов, которые нормально работают с Яндекс.Музыкой и ВК, не так много. Например, в том, который мы используем, нельзя просто заменить один трек внутри релиза. Нужно удалять альбом целиком и потом заново его выкладывать. Соответственно, альбом на какое-то время пропадает со всех площадок. Это может растянуться на месяц и больше. Еще был неприятный опыт. Пытался повторно загрузить песню, которая уже раньше выкладывалась, потом удалялась, и в итоге нормально перевыложить ее не получилось. Вопрос не только в самом желании что-то поменять, а еще и в чисто технических ограничениях всей системы.
11: По данным Sample Legal, большинство композиций, которые нуждаются в правках, в жанре хип-хоп. Гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов рассказывает, каждый день песни поступают в сервис на тестирование, и большинство треков, которые содержат упоминание запрещенных веществ, это рэп и R&B. В поп-музыке это около 5%.
15: Пока мы не видим, что сократилось количество таких треков, видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее, и то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Ну, я думаю, что артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом последнем песня Баста Игла говорит о том, что в принципе 80% песни можно запикать, народ сразу равно будет слушать. Я думаю, что они специально написали такой трек.
11: Трек Басты и Гуфа «Из песни слов не выкинешь» вышел в конце апреля. В нем запикано чуть ли не каждое второе слово, в том числе вполне безобидные. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Антинаркотическая маркировка появилась внезапно и на одесских сказках. Подробнее об этом через полчаса. Таиланд сокращает безвизовый срок для иностранцев вдвое. А власти считают, что нынешние 60 дней с возможностью продления еще на 30 слишком много, и некоторые пользуются этим не для туристических, а иных целей. Например, остаются дольше разрешенного срока или нелегально работают. Дата введения новых правил пока неизвестна, комментирует владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
16: Работать по туристическим визам в Таиланде категорически нельзя, это нелегально, именно это Таиланд и пытается пресечь с помощью сокращения вот этих сроков пребывания. То есть у Таиланда достаточно продуманная миграционная политика, если человек желает на территории королевства работать, то он может соответствующее разрешение получить. А вот эта мера, она принимается, сокращение безвизового пребывания в связи с тем, что по статистике как раз-таки большинство туристов, посещающих королевство, с туристическими целями, их пребывание не превышает 30 дней. То есть вот около 2 лет эксперимент тайцы проводили, предоставляли 60 дней туристам, большинство людей все-таки выезжает на условно 25-й день, и в результате этого они приняли решение, что этого достаточно простому туристу. Опять же, не забываем, что есть правила, и мы можем продлиться еще на 30 дней, если нам 30 дней не хватило, да, то есть мы можем прийти в местный иммиграционный офис, предоставить несколько несложных документов и получить еще дополнительное продление. Поэтому в целом, я думаю, что это не будет болезненно для людей, которые действительно с туристическими целями посещают эту страну.
14: Россияне насколько часто нарушают?
16: Недавно публиковали миграционное ведомство такую статистику, где-то на 2-3 месте мы стоим по числу этих нарушений. Больше нас нарушений совершают выходцы из соседних стран Азии, то есть это Бирма, Мьянма, и индийцы пытаются здесь нелегально работать. Россияне где-то на условном 3-м месте. Но вы должны понимать, что когда я говорю россияне, то есть они имеют в виду всех нас русскоговорящих, то есть это могут быть и белорусы, и украинцы, и какие-то еще жители Казахстана, например. То есть когда они видят, что это вот выходцы из СНГ, они всех просто объявляют русскими, а в реальности, может быть, там россиян не так и много. Формально требования каких-то пауз нет, то есть можно выехать и въехать на новые 30 дней, но не надо забывать, что офицер на границе, который будет принимать решение о въезде, он как раз-таки может вас заподозрить подобного рода виза ранее, тогда понадобится доказать, что вы действительно турист, да, то есть обязательно иметь страховку, бронь отеля, обратный билет, это вот прямо обязательно требование для такого рода поездок. И обязательно иметь наличный кэш в сумме 20 тысяч бат на человека, либо 40 тысяч батов на семью, потому что в этом сезоне нескольким людям отказывали при въезде, офицеры это мотивировали тем, что у вас нет наличных. Мы не знаем, как будут работать использовать ваши карты. Ну, есть старое требование, что ты должен иметь наличные при пересечении границы.
0: Олег Сухин, New Home Phuket Real Estate. Отмечу, что еще летом прошлого года глава туристического управления Таиланда публично заверяла, визовые правила останутся прежними, и в 2026 году теперь, судя по всему, они все же поменяются. Российский рынок показал рост. Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1%. Помогли растущие цены на нефть и надежды на геополитический позитив. С подробностями биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
17: Российский рынок акций вырос. По итогам вторника индекс Московской биржи прибавил 0,3%. Закрытие основной торговой сессии 2690 пунктов. Росту способствовали некоторые новости геополитики и растущая нефть, учитывая, что среди лидеров роста в очередной раз оказались бумаги нефтегазовых корпораций. Рубль остается стабильным. Во всяком случае, китайская валюта во вторник прибавила лишь 2 копейки. И закрытие 10 рублей 85 копеек. Доллар США также незначительно подрос, но тем не менее остался ниже 74 рублей как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Министерство экономического развития Российской Федерации изменило прогноз по стоимости доллара на текущий год. Теперь предполагается, что в среднем доллар США будет стоить 81 рубль с половиной. Ранее был прогноз 92 рубля 20 копеек. В общем, ведомство достаточно существенно скорректировало свой прогноз в пользу сильного рубля. В США падение, причем падение достаточно заметное, было зафиксировано. В основном падал NASDAQ 100, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций. Падение составило около 2%. Все это на фоне взлета инфляции в американской экономике в апреле. Потребительские цены в годовом выражении выросли на 3,8%, что стало максимальным показателем почти за последние 3 года. Ну и цены на нефть выросли вечером во вторник. Смесь Brent протестировала $108 за баррель. Все это на фоне того, что США и Иран по-прежнему не находят каких-то точек соприкосновения в переговорном процессе. Во всяком случае, президент США Дональд Трамп сообщил, что все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры, в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана. Также Трамп сказал, что его не устроили переданные Ираном предложения об урегулировании конфликта, и он даже их не дочитал. Ну и в Иране, в свою очередь, ответили, что отвергают план США, который означал бы подчинение чрезмерным требованиям Трампа. Ну, в итоге Армузский пролив остается закрытым со всеми вытекающими последствиями.
0: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
5: Продолжительность жизни.
18: Шум в городе не просто дискомфорт, к которому можно адаптироваться. Это медицинская проблема с конкретным механизмом, органами-мишенями и показателями риска.
5: Журналист Алена Копылова.
18: В первую очередь, городской шум – это физиологический стресс, работающий круглосуточно. Шум воспринимается мозгом как сигнал угрозы, причем независимо от того, осознает это человек или нет. Звук активирует миндалевидное тело и запускает систему стресса, которая выбрасывает кортизол и адреналин. В острой ситуации это спасает жизнь. При хроническом шуме постепенно разрушает. Кортизол и катехоламины запускают цепную реакцию в сосудистой системе. Активируется окислительный стресс, нарушается функция эндотелия, внутреннего слоя сосудов, который удерживает их в расслабленном состоянии. В результате сосуды сужаются, давление растет и запускается воспаление. А это, в свою очередь, прямой путь к атеросклерозу, гипертонии, инфаркту и инсульту. Особенно опасен ночной шум. Во сне сознание отключено, но слуховая система продолжает работать. Лай собаки, проезжающий грузовик, звук сигнализации активируют стрессовую реакцию даже без пробуждения. Человек просыпается, не подозревая, что его сосуды всю ночь работали в режиме тревоги. Нейровизуализация показывает, хронический шум активирует миндалевидное тело, и эта активация напрямую связана с воспалением артерий. Исследование с участием более 5000 человек показало, жители шумных районов имели на 36% более высокий риск когнитивных нарушений и на 29% болезни Альцгеймера.
6: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Дональд Трамп допустил, что может посетить Россию в этом году. Об этом он сказал, отвечая на вопрос ТАСС перед визитом в Китай. Президент США заявил, что готов сделать все возможное для содействия урегулированию на Украине и что конфликт должен скоро закончиться. В апреле индекс счастья россиян составил 52 пункта. В марте он был на 4 пункта выше, сообщил ВЦИОМ. Ниже рейтинг был только в сентябре 2011 года. Тогда индекс счастья составлял 41%. Индекс начал снижаться в декабре 2025 года, когда показатель составил 66 пунктов уже к февралю. Этого года он упал до 55 пунктов. Правительство Финляндии предложило запретить поставки в Россию части медтоваров и фармацевтической продукции из-за опасений, что они могут использоваться для нужд армии. Постановление подготовил МИД страны, оно должно вступить в силу в июле. Сейчас отдельные медицинские и фармтовары уже входят в список санкций ЕС, но их можно экспортировать в Россию в соответствии с лицензией МИД Финляндии. Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии главу криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в июне 2024 года Смеркис должен был организовать рекламную кампанию блогеру, но не выполнил обязательства и присвоил гонорар. Он получил на свой криптокошелек около 9 миллионов рублей. Приговор еще не вступил в силу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщила Путину командующий РВСН. До конца года комплексы «Сармат» с ядерными боеголовками встанут на боевое дежурство. Специалисты называют их самыми мощными из всех созданных. В чем их отличие? Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером Max. Он предоставит свою платформу для отправки уведомлений, также речь о развитии совместных услуг и продуктов. О чем речь и перейдут ли все СМС в Max, мы узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. И реабилитация трех поросят. Они оказались непричастными к пропаганде наркотиков. В Литрес и Озон заявили Business FM, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо из-за желания продавцов подстраховаться. И юристы понимают их опасения. Подробности на Business FM. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», способной нести ядерные боеголовки. Об этом командующий РВСН Сергей Каракаев доложил на совещании Владимиру Путину. Президент высказался о «Сармате», а также напомнил о других недавних и перспективных разработках.
19: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал». С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат». Во-первых, Это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
0: «Сармат» поставит на боевое дежурство в Уджурском соединении в Красноярском крае. Можно сказать, что «Сармат» на сегодняшний день самый мощный ракетный комплекс, который создало человечество, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
20: Испытание ракет «Сармат», успешный летный пуск, является вторым успешным летным испытанием ракеты «Сармат». Первое состоялось 20 апреля 2022 года. После завершения летных испытаний ракеты «Сармат», а возможно будет сделан еще один, может быть еще 2 пуска, ракета начнет поступать на боевое дежурство. Начнет поступать она в дивизию в Ужуре, это юг Красноярского края. В Ужуре, вероятно, готовы уже несколько шахтных пусковых установок, командные пункты. Производиться ракета будет Красноярским машиностроительным заводом. И основной разработчик этой ракеты – это Государственный ракетный центр имени Макеева в МИАСе. Проект шел тяжело, в том числе по той причине, что в постсоветской России ракеты такого класса не создавались. Это тяжело. Тяжелая, жидкостная, трехступенчатая баллистическая ракета межконтинентальной дальности, дальность более 12 тысяч километров. В зависимости от полезной нагрузки ракета может иметь практически неограниченную дальность и наносить удар по целям в западном полушарии через, допустим, Южный полюс. Ракета может нести, судя по характеристикам, от 10 до 14, а может быть и больше, боевых блоков баллистических, обычных, как любые другие баллистические ракеты. А в перспективе ракета будет нести, вероятно, 5 управляемых боевых блоков типа того блока, который используется в ракетном комплексе «Авангард». Управляемые боевые блоки современная противоракетная оборона перехватывать практически не может. Вероятность перехвата измеряется единицами процента. Этих ракет, скорее всего, будет размещено не менее 50 единиц, может быть, чуть больше. И, вероятно, это будет дивизия в Ужуре, как я уже сказал, и, может быть, еще дивизия в Оренбургской области. Это самая мощная ракета, которая когда-либо была создана человечеством. Боевая ракета имеется в виду.
0: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ», о том, есть ли у других стран аналоги «Сармата», говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
21: Что касается ракеты «Сармат», ее отличает от «Воеводы» более короткий активный участок полета, тот короткий период запуска, когда у ракеты достаточно яркий факел и еще малая начальная скорость. Именно в этот период она особенно уязвима для перехвата. Так вот, у «Сармата» этот период короток, что выгодно отличает ее от «Воеводы». Конечно, эта ракета может нести несколько разделяющихся боевых блоков. Это тоже усложняет перехват. Против такого лома еще не придумали приема. Можно отметить, что если «Воеводу» создавал Советский Союз, и в производство были вовлечены многие предприятия, которые сегодня оказались за рубежом, в частности, Украина. Украина создавала фактически эту ракету «Воевода». КБ «Южное», предприятие «Южмаш». Сегодня это абсолютно российское производство. И, конечно, это серьезный сигнал странам НАТО, конкретно Вашингтону, о том, что Россия поддерживает свою ядерную стратегическую безопасность, сохраняет свой ракетно-ядерный щит, решила те проблемы, которые пытались ей создать из Вашингтона, когда в 2014 году некоторые конгрессмены предлагали Украине отказаться от поддержки ракет «Воевода». Предприятие «Южмаш» тогда обслуживало эти ракеты, а Россия пыталась выкупить технологии. Ну вот сегодня обошлись своими средствами, и это тоже серьезное достижение.
22: У кого-то что-то есть похожее?
21: Межконтинентальные ракеты производят США, Россия, Китай, Конечно, можно включить сюда еще и Великобританию, но она располагает ракетами, которые поставляют Соединенные Штаты. Что-то разрабатывают северные корейцы, что-то разрабатывает Индия, Пакистан, Иран, но это, в общем, все на порядок ниже и по качеству, ну и несоразмерно по количеству.
0: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии ГИМО. Минобороны России также опубликовала ролик с кадрами испытательного пуска ракетного комплекса «Сармат». На кадрах показана работа действия расчета на командном пункте, а также выход ракеты из шахты. Пуск показан с нескольких ракурсов. Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером «Макс». Кроме развития совместных услуг и продуктов, мессенджер предоставит свою платформу для отправки уведомлений от бизнеса пользователю. Это сообщение для авторизации, подтверждения транзакции и пользования сервисами. Означает ли это, что все смс-уведомления переходят в Макс, и что делать тем, у кого аккаунта в национальном мессенджере нет? Узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. Евгений Перечук подробнее.
2: Как отметила пресс-служба Макс, пользователи смогут получать в мессенджере уведомления от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в разные сервисы. Сообщения будут отправляться в две папки – коды подтверждения и полезные уведомления. Можно выставить настройки так, чтобы сообщения приходили на конкретные устройства. Например, Макс у вас открыт на компьютере и на телефоне, а уведомления нужны только на смартфоне. В Макс также отметили, что в случае невозможности доставки сообщений в мессенджер, оно будет продублировано в СМС без дополнительной платы. То есть, в том числе, в случае, если аккаунта в национальном мессенджере нет. Возникают вопросы. Куда будет приходить сообщение, если аккаунт в Макс есть, но доступа к нему нет. Открыт он, к примеру, только на десктопе на работе, а на телефоне не установлен. Или когда-то создавался аккаунт, но был заброшен. Или просто был потерян доступ, потерялся телефон, носишь кнопочный или пользуешься другим смартфоном. Как будет определяться, доставлено ли сообщение в Макс и прочитано ли оно, чтобы в случае чего отправить дублирующий СМС, рассуждает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
3: Самый простой способ – это, конечно же, есть, нет данный пользователь в Макс. Если его нет, то будет считаться, что-то нельзя доставить, поэтому будет дублироваться. Второй вариант – это то, что сообщение может быть доставлено, например, не прочитано. Тогда оно тоже будет дублироваться. Но в целом, мне кажется, по моему опыту, из того, что я видел, к примеру, в ВК, не будет ничего дублироваться в плане СМС, будет отправляться на Макс, если у вас есть аккаунт, и этого будет считаться достаточно.
22: Ну, как бы альтернативы не будет никакой, да?
3: Из-за того, что Макс связан с, в том числе, ВК организацией, я думаю, логика будет использована такая же, как уже сейчас есть в ВК. Часть сервисов уже отправляют уведомления только в ВК, не дублируя СМС. Я уверен, что также воспользуются Максом и будут отправлять только в Макс, не дублируя СМС-кой, в случае, если, конечно же, есть аккаунт в Максе, он находится. Если его нет или он не находится, тогда будут СМС присылать. Это в том числе сделано для экономии финансовой.
2: Финансовый вопрос в соглашении большой четверки операторов и мессенджера Макс не праздный. Дело в том, что все подобные уведомления по типу «подтвердите перевод», «введите код из сообщения», «авторизуйтесь через 5 цифр» вообще-то стоят денег. И мессенджеры всегда были прямыми конкурентами мобильных операторов в этом вопросе. Через их сервисы отправлять уведомления бизнесу гораздо дешевле. Вероятно, Макс пошел на серьезные скидки, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
23: Одно такое подтверждающее СМС обходится заказчику примерно в 3-4 рубля или дороже, если объем невелик. Уже довольно давно на этом рынке играют и мессенджеры через мессенджер WhatsApp и Telegram, которые, правда, в России забарахлили. Стоимость такого авторизационного сообщения через мессенджеры примерно рубль. Тем удивительнее новость про то, что вся большая четверка договорилась с Максом, потому что Макс — это такой вот каннибализатор СМС-услуг операторов. Если только операторы не договорились о том, что такое сообщение через Макс будет стоить не рубль, а 4, тогда все понятно. Большинство компаний или банков, которые используют вот такие вот авторизационные СМС, работают по такому алгоритму. Они отправляют сообщение сначала в мессенджер, но если каким-то причинам абонент не получил такого сообщения, то следом компания или банк отправляет уже классическое СМС, а возможно и банальное пуш-уведомление в мобильное приложение компании или банка.
2: Оператор Т2 нам заявил, что в случае, когда у пользователя открыта десктоп-версия, а само приложение не установлено, уведомление придет именно в веб-версию. В пресс-службе Макс пояснили, что основным каналом после тестирования станет Макс, а уведомления через СМС останутся в качестве резервного канала, если доставка через Макс невозможна. Если Макс не установлен, будут только СМСки. Если же аккаунт есть, а доступ к нему нет, надо обращаться в техподдержку Макс. Если находишься в роуминге, при наличии интернета Макс будет работать. Но если сеть мобильного интернета нестабильна, уведомления могут приходить через СМС. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Выиграть суд у должника – это даже не полдела. А в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель, чья фирма с 24 года пытается получить 24 миллиона рублей по исполнительному листу с компании должника. Но все активы, по его словам, из нее уже выведены, и судебные приставы бессильны. Есть ли выход? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ».
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». В конце 17 века физик, механик, автор математических начал натуральной философии Исаак Ньютон был назначен смотрителем лондонского монетного двора. Неизвестно, способствовал назначению авторитет ученого или сыграла роль дружба с канцлером казначейства лордом Галифаксом. В любом случае, Ньютон проявил себя на новом посту энергичным администратором и компетентным финансистом. Он усовершенствовал форму денег, успешно боролся с их порчей и подделкой, провел техническое переоснащение и осуществил полную перечеканку всей обращавшейся в Англии монеты. Ньютон руководил монетным двором 28 лет, до самой смерти. Именно благодаря ученому в 1717 году в мире де-факто был впервые введен золотой стандарт. Деньги к деньгам. На «Бизнес-ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Динамика экономики России, несмотря на падение ВВП по итогам первого квартала, в марте показала признаки восстановления, сказал Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным. Глава Минэкономразвития сообщил президенту, что по новому прогнозу Минэкономразвития в целом в этом году ожидается рост ВВП на уровне 0,4% и постепенное ускорение до 2,4% в 2029 году. Решетников добавил, что текущая ситуация дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. В апреле крупнейшие российские экспортеры втрое нарастили продажи валюты на фоне высоких цен на нефть, следует из материалов Банка России. Чистый объем таких сделок от 29 крупнейших компаний составил 7,2 миллиарда долларов против 2,4 миллиарда долларов в марте. Положительное сальдо внешней торговли России за январь-март снизилось по сравнению с показателем годом ранее почти на 12% до 30,3 миллиарда долларов. Это следует из опубликованных данных ФТС России. Экспорт за отчетный период снизился на 0,1 миллиарда долларов и составил 97,2 миллиарда долларов, а импорт вырос на 4 миллиарда долларов до почти 67 миллиардов долларов. Центробанк поддержал увеличение максимальной суммы одной операции в системе быстрых платежей для бизнеса и бюджетных платежей с нынешних 1 миллиона до 30 миллионов рублей. Сейчас при платеже свыше миллиона рублей бизнес вынужден дробить операцию на несколько переводов. Инициатива повышения лимита поступила от самих банков. Обсуждение велось с учетом требований информационной безопасности. Техническая реализация новой возможности запланирована на 2027 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. И рептилия. Три поросенка оказались непричастными к пропаганде наркотиков. В Литрес и Озон заявили «Бизнес-ФМ», что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо с подачи конкретных продавцов, которые решили подстраховаться. Юристы понимают опасения бизнеса. Иван Медведев подробнее.
7: «Хоббит», «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера», «Питер Пен», «Старик Хоттабыч», «Волшебник изумрудного города» и даже «Крокодил Гена» и «Чебурашка» и «Три поросенка». У этих книг на некоторых цифровых площадках появились предупреждения о том, что употребление наркотиков причиняет вред здоровью, а за их распространение грозит ответственность. Капслоком в разделе «О книге». И если включить фантазию на максимум, то у крокодила Гены, наверное, можно найти трубку, а у Питера Пэна – волшебную пыльцу. Но три поросенка... Видимо, волк в этой книжке провинился тем, что дул на домике поросят. Звучит абсурдно, и с этим отчасти согласились распространители книг. В сервисе Litres Business FM заявили, что предупреждающая маркировка на детских книгах, опубликованных до 1 августа 1990 года, была размещена некорректно, и теперь ее оттуда удаляют. В Озон также сослались на закон, ужесточающий требования к маркировке, вступивший в силу 1 марта этого года, и напомнили, что после вступления закона в силу Российский книжный союз совместно с участниками рынка сформировал отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке, а также порядок его дальнейшего пополнения. И Озон ориентируется именно на этот перечень, заявили в пресс-службе.
8: Мы в Озон требуем маркировку от продавцов только в том случае, если книга включена Российским книжным союзом в соответствующий список. Если произведение в перечне отсутствует, то дополнительные требования по маркировке не применяются. При этом некоторые продавцы могут по собственной инициативе дополнительно указывать в описании товара, что произведение содержит упоминание наркотических средств.
7: И продавцов, и издателей можно понять, считает партнер Tobelow Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
9: Скорее всего, речь идет о том, что издатели и распространители информации просто перестраховываются, потому что санкция достаточно существенная, до 600 тысяч. Если это не будет квалифицировано как пропаганда, тогда санкция может быть увеличена вообще до 1,5 миллиона рублей. И поэтому, конечно, издателям проще, нежели чем для всего перечня произведений, которые публикуются на их сайте, проводить экспертизы довольно дорогостоящие. Любые произведения, которые хоть в какой-то степени подпадают или могут, по мнению этих издательств или распространителей, обладать признаками, содержащими информацию о способах изготовления, распространения, приобретения наркотиков, им проще, конечно, промаркироваться, по крайней мере, первоначально, а в последующем уже смотреть за тем, как будет развиваться практика, какие решения будут выносить суды, будут ли сразу выноситься штрафы или сначала будут выноситься предупреждения, и после этого уже, возможно, какие-то произведения исключать.
7: Ранее электронные сервисы уже предупреждали об упоминании наркотиков в произведениях русских классиков, включая Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и так далее. Но потом тот же Litres удалил часть этих дисклеймеров, также назвав их ошибочными. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: Примерно те же процессы идут в музыке. Артисты и лейблы активно вырезают из треков любые упоминания о наркотических веществ, и на работу там много. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. В Арабских Эмиратах женщину задержали прямо в аэропорту из-за комментария в соцсети, где она назвала чужую люксовую сумку подделкой. После жалобы владелица аксессуара туристку обвинили в клевете и травле в интернете. Подробнее Наталья Воробьева.
10: Представьте, семья возвращается в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту их останавливают прямо на паспортном контроле. Женщину просят выйти из очереди, муж в шоке, дети напуганы. Ей объявляют, вы находитесь в розыске из-за комментария в Инстаграм. Соцсеть принадлежит компании Мета, которая запрещена в России. Женщину увозят в другой эмират, а мужу с детьми разрешают продолжить свой путь. Это не сценарий фильма, а реальный случай, о котором официально рассказала полиция Аджмана, самого маленького эмирата ОАЭ, властям которого была подана официальная жалоба. Что же такого написала женщина? Под чужой фотографией, где фигурировала дорогая сумочка, она оставила короткое слово «поддельная». Этого хватило, чтобы владелица сумки пожаловалась на клевету, травлю и ущерб репутации. Комментарий спровоцировал волну насмешек, и полиция восприняла это всерьез. Женщина провела ночь под стражей, прежде чем ее перевели из эмирата, куда она прибыла, в Аджман, в рамках юридических процедур. После этого задержанные в подобных случаях могут быть либо освобождены под залог в полицейском участке, либо переданы в прокуратуру, которая решает, необходимы ли дальнейшие юридические действия. Но все обошлось. Стороны помирились. Жалобу отозвали. Представитель полиции Аджмана предупреждает, люди слишком легкомысленно относятся к тому, что пишут в интернете. Кажется, что комментарий – это мелочь, но он может обернуться большими юридическими проблемами. По закону ОАЭ Китае о киберпреступлениях за клевету и онлайн-травлю грозит тюрьма и штрафы до 500 000 дирхамов, а это более 10 миллионов рублей, комментирует юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
11: Наказание очень серьезное. По сути дела, вас могут привлечь к уголовной ответственности не только за комментарии в социальных сетях, но и за лайк и репост. Могут квалифицировать, например, по статье 43 «Клевета и оскорбления». Если вдруг комментарий так квалифицирует, то тогда может быть или лишение свободы, или штраф 250 000-500 000 дирхам. Уголовное наказание может достигать 2 лет. А если будет квалифицировано по статье этого закона 52 «Действия против безопасности и разжигание ненависти», то тогда штраф до 1 миллиона дирхам, это получается где-то 20 миллионов рублей, и максимальное наказание достигает до 10 лет лишения свободы. Это не единичный случай, это массовый поток. Иностранцы, так же, как и местные люди, подвергаются этому, и их предупреждают об этом. Не давать комментарии, не делать того, против чего Арабские Эмираты выступают.
10: Может ли оказаться в такой ситуации российский турист? По мнению адвоката, да. Это будет грозить депортацией или задержанием на 48 часов. Закон действует с 2022 года, но туроператоры именно таких случаев не припомнят. Однако всем своим клиентам дают очень подробные рекомендации, как себя вести в стране, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
12: У нас есть памятки, там куча всякой информации, начиная от телефонов наших консульств, экстренных служб, в том числе туда сейчас включены вот вещи, связанные с тем, что нельзя фотографировать какие-то объекты в Эмиратах, до недавнего времени очень относились негативно к фотографированию вообще женщин, посторонних, без их согласия, тем более с комментариями по поводу их сумок и так далее. Надо еще помнить, тоже мы об этом предупреждаем, что многие эмиратские официальные органы, такие как полиция, например, или суды, все дело производства, и беседуют они исключительно на арабском. Соответственно, если вы не в состоянии общаться на арабском языке, то надо либо принимающую компанию, либо консульские службы наши попросить о том, что вам нужен переводчик. Имейте в виду, что если вы самотурист, то, что называется, то услуги переводчика наше посольство выставит вам.
10: В России, как говорят адвокаты, если кто-то написал, что сумка поддельная, тоже могут привлечь к ответственности. Правда, это будет судебная история. К счастью, еще не уголовная. И штраф может быть максимум 100 000 рублей. Итог простой. Помните, ваш старый комментарий в соцсетях может встретить вас в аэропорту. Наталья Воробьева, Анна Мургунова, Бизнес ФМ.
0: Рост в 29 раз. Завод «Хавейл» в Калужской области многократно нарастил выручку и прибыль за прошлый год. Выручка почти 42 миллиарда рублей. Это в 29 раз больше показателей предыдущего года. Чистая прибыль выросла в 27 раз до 2,5 миллиардов. В конце еще 2024 года на заводе компании «Автомобильные технологии» начали сборку кроссоверов «Хавейл» М6. Сейчас, по данным «Автостата», этот автомобиль занимает 6-е место среди проданных в России моделей. Вместе с тем, выручка компании с китайским участием падает уже 2-й год. Обратили внимание ведомости. В 2023 году выручка была на уровне в 3,2 триллиона рублей. Год спустя 2,8. А в прошлом году уже 2,6 триллиона. Основные факторы снижения спроса на китайские легковые и грузовые автомобили и спецтехнику. Здесь же рост пошлин и налогов, возрастающий утильсбор. Показатели «Хавейл» впечатляют, но в целом закономерно, считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта» АРУ Максим Ракитин.
13: Ну, здесь и эффект низкой базы, с одной стороны, а с другой стороны, у «Хавейла», например, производство практически полного цикла, соответственно, можно обеспечивать комфортную цену, в то время как полностью импортные автомобили у нас дороже в связи со всякими утилями и прочими изменениями. Здесь у завода и, в принципе, у бренда, именно на автомобиле, который производится в России, получается держать цену, скажем так, на уровне комфорта. То есть нету каких-то больших цифр. Ну, плюс ко всему, надо понимать, что достаточно широкий модельный ряд. Это кроссоверы, внедорожники и пикапы. Но, во всяком случае, практически на любую ценовую категорию есть предложение, начиная от простых жилионов, заканчивая 700-ми танками, которые стоят несколько миллионов рублей, там, под десятку. Поэтому здесь и то, и другое. Здесь как раз, я так думаю, что маркетологи вовремя сообразили, что негоже сейчас поднимать стоимость автомобиля для конечного покупателя. И каким-то вот таким вот образом получилось, что называется, сманеврировать в такой непростой ситуации.
15: Компании с китайским участием, которые показывают падение, и дальше будут его показывать? Нет там каких-то проблесков?
13: Здесь, когда мы говорим о падении, мы все прекрасно понимаем, что здесь в первую очередь идет речь о покупательной способности населения. Доступность кредитов остается очень низкой. И потребительских кредитов, и автомобильных кредитов. То есть здесь нюанс в этом этом заключается. Плюс ко всему, многие китайские бренды и компании с китайским участием у нас сейчас переименовываются, превращаясь в российские, поэтому здесь тоже вроде как и их нет, но на самом деле они есть. То есть здесь мы уже, если мы говорим, например, про бренд Tenet, мы все понимаем, что это Cherry. Cherry с рынка уходит, минус один китайский бренд, но автомобили никуда не деваются. А здесь тоже в статистике может такая история быть, что именно чисто китайские производители учитываются, а новые российские пока еще нет. Это касается Волги, это касается Tenet. У нас некомфортные ставки по кредитам. У нас каждый год до 2030 года будет увеличиваться утильсбор. Хотя мы понимаем, что это механизм далек от эффективного, и мы все прекрасно понимаем, что он просто убивает и без того не самый здоровый российский автомобильный рынок. Поэтому процент автомобилей, точнее марок, которые будут исчезать или переименовываться, он будет расти. Соответственно, мы реже будем слышать про китайские компании, но мы настолько же часто будем видеть китайские автомобили с российскими названиями.
0: Максим Аракитин, главред Qt.ru, один из основных конкурентов HVL, завод АГР в Калуге, сообщил во вторник о запуске производства нового семейного кроссовера Tenet T4L. Это более крупная и просторная версия модели T4. Сборка новинки ведется по методу полного цикла. Новый семейный паркетник T4L предлагает увеличенные габариты, больше пространства в салоне, а также повышенные практичности и комфорт. Например, объем багажника составляет 475 литров, и при трансформации салона может быть увеличен до 1500 литров.
6: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Поставки российского сжиженного природного газа в Испанию выросли с января по апрель. Россия заняла третье место по объемам поставок этого топлива в королевство. Об этом свидетельствуют данные испанской энергетической компании «Энагаз», которые приводит ТАСС. Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Кевина Уорша в Совет управляющих ФРС. Он войдет в его состав на 14 лет. На пост председателя Федеральной резервной системы его еще не утвердили. Голосование намечено на среду. На эту должность Уорша выдвинул Дональд Трамп. В случае утверждения он заменит Джерома Пауэлла, чей срок полномочий главы регулятора истекает 15 мая. США потратили уже 29 миллиардов долларов на войну с Ираном к сегодняшнему дню. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Это на 4 миллиарда долларов больше суммы, озвученной военным ведомством США в конце прошлого месяца. Потребление вина в мире достигло самого низкого уровня с 1957 года. Об этом говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия. Общий уровень потребления в мире в 2025 году составил 208 миллионов гектолитров. Наибольший спрос сохраняется в США, Франции и Италии. Россия занимает по этому показателю 7-е место. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп уже в этом году может приехать в Россию. Такую возможность президент США допустил перед вылетом в Китай. Он вновь выразил оптимизм по регулированию на Украине. В КНР Трамп обещал подробно обсудить с Си Цзиньпином тему Ирана. О чем могут договориться США и Китай, как это отразится на России? Комментарий Георгия Бовтя. Выиграть суд у должника – это даже не полдела. А в редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель, чья фирма с 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей из компании должника. Но все активы, по его словам, из нее уже выведены, и судебные приставы бессильны. Есть ли выход? И красный флаг для артистов. После ужесточения закона о пропаганде наркотиков оказалось, что чуть не половина треков на российских стримингах нуждается в правках из-за возможных правовых рисков. Что предпринимают лейблы и музыканты? Подробности на Business FM. Дональд Трамп может приехать в Россию в этом году. Президент США допустил такую возможность на брифинге перед вылетом в КНР. Кроме того, глава Белого дома заявил, что российско-украинский конфликт закончится очень скоро.
14: Я сделаю все необходимое. Я уже добился урегулирования 8 конфликтов, и я думаю, что мы придем к урегулированию между Россией и Украиной.
0: Также у Трампа спросили, было ли у вас с Путиным какое-то понимание, что Россия должна получить весь Донбасс. В ответ президент США ответил одним словом «нет». Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО может остановиться в любой момент, если Киев примет решение, какое ему известно. Итак, Дональд Трамп начинает визит в Китай. Американский «Орел» попробует заключить сделку с китайским драконом. Помимо официальных лиц в американскую делегацию вошли главы крупнейших корпораций Илон Маск, Тесла, Тим Кук, Apple, Ларри Финк, BlackRock и более десятка других топ-менеджеров. По оценке ряда аналитиков, тема Ирана может стать доминирующей на саммите. В России внимательно следят за саммитом, а Владимир Путин собирается посетить Пекин вскоре после отъезда Трампа. Чего ждать от визита президента США, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
16: Нынешний визит станет уже вторым для Трампа, которому в сентябре 2017 года Си Цзиньпин устроил торжественный прием в запретном городе с детьми, размахивающими американскими флажками. Трамп и сейчас привычно брышет оптимизмом. «Для обеих стран произойдут великие вещи», — написал он в соцсети. Пекин настроен сдержаннее и рассчитывает на заключение долгосрочных стратегических сделок. США и Китай – крупнейшие торговые партнеры друг для друга. По итогам прошлого года товарооборот между ними составил 575 миллиардов долларов, почти 9% от всей внешней торговли КНР. Но тарифные войны Трампа тут нанесли ощутимую.

0: сильные козыри. Китай добывает почти 3/4 и перерабатывает около 90% редкоземельных элементов, критически важных для производства электроники, да и вооружений тоже. Пекин уже вводил тут отдельное ограничение на экспорт, и Трамп будет поднимать эту тему. В ответ Си Цзиньпин может поднять тему американских ограничений для высокотехнологичных компаний КНР. Наиболее сильное соперничество двух стран сейчас наблюдается как раз в развитии искусственного интеллекта. 3/4 мировых компаний-единорогов в этой сфере – либо китайские, либо американские. Вашингтон ввел экспортные ограничения на передовые чипы, прежде всего NVIDIA, но они приносят немало потерь самому американскому бизнесу. Оба лидера заинтересованы в результативных переговорах, и есть несколько сфер, где соглашение вероятно. К примеру, Китай может, как и по итогам первого визита Трампа, объявить о крупных покупках американской сои, что поможет сельскохозяйственным штатам Америки, традиционно голосующим за республиканцев. К этому списку может добавиться говядина и самолеты «Боинг». Возможно, продление торгового перемирия или даже частичное снижение пошлин. Пекин также сигнализировал о готовности ослабить экспортные ограничения по редкоземельным металлам в обмен на смягчение американских технологических санкций. По Ирану разговор будет сложным. Если Китай поддержит требования к Тегерану открыть Ормузский пролив, это станет большим подарком Трампу. Для Китая Иран – стратегический торговый партнер, но КНР заинтересована и в нефтяной стабильности, поскольку потребляет большие объемы иранской нефти. Сложно будет договориться о полном снятии американских ограничений на поставки передовых чипов в Китай. Конгресс и ВПК США рассматривают технологические санкции как стратегический императив. Тайвань также остается конфликтной темой. Пекин намерен добиваться от Трампа публичного отказа от поддержки независимости острова. Трамп, в свою очередь, упоминал, что тема поставок американских вооружений будет в повестке саммита. Но полного отказа от американской поддержки Тайваня вряд ли стоит ожидать. Это вызовет слишком сильное противодействие внутри самих США. Вашингтон также хотел бы начать диалог об ограничении ядерных арсеналов, особенно на фоне быстрого наращивания китайских ядерных сил. Но Пекин отказывается от содержательных переговоров на эту тему, считая, что американские и российские арсеналы несопоставимо больше китайского. Прорыва тут не будет. Накануне переговоров позиции Си выглядят чуть сильнее. На фоне войн в Украине и Иране США сильно истощили запасы вооружений. Для их восстановления потребуются те самые редкоземельные металлы и магниты. Вдобавок, еще и Верховный суд США в феврале признал тарифы Трампа неконституционными, выбив и этот козырь из его рук. Но и у КНР тоже есть свои уязвимости. Рост ВВП замедлился до 4,5%, что ниже официальных целей. Внутренний спрос слаб, рынок недвижимости не восстановился. Пекину нужны иностранные инвестиции и стабильный доступ к западным технологиям. На этом фоне Пекин может быть менее уверен в своих силах, чем кажется со стороны. Трамп может поднять вопросы о поддержке со стороны Китая России. И теоретически Китай мог бы взять на себя обязательства, например, по прекращению поставок продукции двойного назначения в обмен на послабление американских технологических санкций. Но вероятность такой сделки невелика. Пекин не будет публично жертвовать отношениями с Москвой ради ситуативной договоренности с Вашингтоном. Американо-китайские отношения вошли в фазу управляемого соперничества. Обе страны слишком взаимозависимы, чтобы позволить себе новую холодную войну, но уже слишком сильные конкуренты друг для друга, чтобы вернуться к прежнему партнерству. Визит Трампа – это не попытка перезапустить отношения, а попытка удержать их в управляемом коридоре.
1: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1%. Помогли растущие цены на нефть и надежды на геополитический позитив. Подробности в конце часа в программе «Капитал». Сейчас выиграть ссылку должника – это только полдела. Намного сложнее исполнить решение суда, иногда это затягивается на месяцы и даже годы. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель, чья фирма с декабря 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей по исполнительному листу. Но приставы бессильны. У компании-должника нет ничего. Все активы, как утверждает наш слушатель, из нее были выведены. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Несколько лет назад к транспортной компании «Спарта» обратился гендиректор подрядчика на крупной стройке с коммерческим предложением организовать подвоз материалов к месту проведения работ. Договор подписали, «Спарта» начала доставку грузов, но вот с оплатой сразу что-то пошло не так. Исполнитель выставляет чек на 10 миллионов, приходит только 5. Другая платежка и снова подрядчик компании.

0: компания «Транслогистика» перечисляет только половину суммы. Долгое время «Спарту» кормили обещаниями, что надо просто подождать, проблемы временные. А потом платежи вообще прекратились. Договориться с должником не удалось, и «Спарта» пошла в суд. О том, что было дальше, рассказывает гендиректор ООО ТЛК «Спарта» Геннадий Стацук.
1: В декабре 23-го подаем в суд, а в 24-м году начинаются процессы судебные. То есть со стороны «Транслогистики» никто не является. Там 3 или 4 заседания было с периодичностью в месяц. В июне 2024 мы выигрываем суд. Спустя месяц «Транслогистика» подает такую апелляцию, можно сказать, абсурдную. Суд отклоняет эту апелляцию. В ноябре месяце 2024 года, уже 11 месяцев проходит на суды, мы получаем исполнительный лист. Сразу же мы этот исполнительный лист передаем федеральным судебным приставам. Они накладывают аресты на «Транслогистику». Но уже на «Транслогистике», забегая вперед, уже ничего у них не имеется. Они уже все технично вывели со своей компании.
0: Компания «Спарта» просила арестовать деньги на счетах «Транслогистики». Суд это отклонил, а оспаривать решение истец не стал. Как признался Геннадий Стацук, поначалу этим делом занимался не очень опытный юрист. Тогда казалось, что главное – получить исполнительный лист, отнести его приставам. Уже потом были экспертизы, согласно которым у «Транслогистики» имелась возможность погасить долг. То есть деньги на ее счетах были, а потом куда-то исчезли. Гендиректор компании-должника в итоге получил 180 часов обязательных работ по статье УК «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». В ходе следствия, а наш слушатель предоставил копии протоколов допросов, этот человек говорил, что откладывал решение о погашении задолженности перед «Спартой», чтобы рассчитаться с другими контрагентами и спасти бизнес. Могло ли это быть выводом средств, по мнению управляющего партнера адвокатского бюро Гагарин Игоря Симонова?
2: Мы можем предполагать о том, что это какие-то аффилированные компании, через которые выводятся денежные средства для того, чтобы потом нельзя было взыскать в судебном порядке. Безусловно, это можно предполагать. Но надо смотреть, что за расчеты, с кем рассчитывался, срок исполнения обязательств. Если там срок исполнения обязательств позднее, тогда вопросы должны возникать, почему те обязательства исполняются, а эти не исполняются. Опять же, можем, наверное, где-то предполагать и наличие его действий в составе преступления, предусмотрено 159-й статьей мошенничества, это все нужно проверять и доказывать. Если вот эти действия в конечном итоге привели к тому, что имеются признаки банкротства для этой компании, значит, конкурсный управляющий должен смотреть уже, насколько там эти действия были обоснованы.
0: В итоге, как утверждает наш слушатель, «Транслогистика» стала фирмой-пустышкой. Все деньги и активы из нее вывели, бизнес перевели на другие юрлица. По данным «Спарк Интерфакс», сейчас у «Транслогистики» почти 400 исполнительных производств на 105 миллионов рублей. То есть задолжала она не только «Спарте». Можно попробовать подать новый иск о банкротстве должника. Тогда есть шанс получить хоть что-то, но это опять время и судебные издержки, продолжает антикризисный юрист Алексей Русакомский.
3: Генеральный директор должника – это контролирующее лицо, которое несет субсидиарную ответственность. Здесь можно было бы теоретически обратить взыскание на личное имущество. Сумма 24 миллиона – это не какие-то миллиарды. Плюс в ходе банкротства возникает возможность обжалования сделок с учетом сжатия экономики в стране. Таких случаев будет все более и более.
0: Похоже, это действительно уже не единичные случаи. Ранее мы рассказывали историю москвички, которая не может получить по исполнительному листу деньги с автосервиса за некачественное обслуживание машины. Ситуация очень похожая. Автосервис фактически банкрот. Все, что можно, оттуда вывели, а под его вывеской работает уже другая компания, которая никому ничего не должна. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Ижевск, 640 тысяч жителей. К середине 18 века существовавшие тогда железоделательные заводы уже не справлялись с переработкой всех разведанных залежей руды. И императрица Елизавета Петровна разрешила графу Петру Шувалову построить новые частные заводы и поселки при них на берегу реки Иж.
4: Как появлялись города? На Бизнес FM.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
8: Компании и корпорации.
9: В студии
8: Наталья Воробьева. Здравствуйте.
9: Сделки.
8: Крупнейший ритейлер электронной коммерции eBay отклонил амбициозное предложение по поглощению от продавца видеоигр GameStop на сумму 56 миллиардов долларов, предоставив последнему выбор отказаться от переговоров, увеличить ставку или напрямую обратиться к акционерам. Совет директоров eBay назвал предложение о выплате половины суммы наличными и половины акциями неправдоподобным и непривлекательным, пишет Рейтер. Как отмечает агентство, аналитики и инвесторы сомневались в успехе заявки GameStop на покупку eBay, чья рыночная стоимость в 4 раза выше – 48 миллиардов против 10,3 у ритейлера видеоигр.
9: Ценные бумаги.
8: Американский биржевой оператор CME Group и аналитическая компания Silicon Data в этом году запустят первые в мире фьючерсы на мощности для ИИ, говорится в пресс-релизе CME. Контракты будут привязаны к индексам Silicon Data, которые на ежедневной основе отслеживают стоимость аренды мощностей графических процессоров, которые играют ключевую роль в разработке искусственного интеллекта. Новые инструменты позволят трейдерам, финансовым организациям, облачным провайдерам и разработчикам ИИ управлять ценовыми рисками на этом рынке. Фикспрайс выплатит квартальные дивиденды в размере 11 копеек на акцию. Решение одобрили акционеры ритейлера. Последний день покупки акций для получения выплат – 18 мая. Дивидендная доходность – более 16%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
10: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Красный флаг для артистов. Как закон о пропаганде наркотиков уже поменял российский музыкальный рынок, эксперты подсчитали, что почти половина треков на российских стримингах нуждаются в правках из-за возможных правовых рисков. С 1 марта закон о пропаганде наркотиков стал строже, в нем расширили понятие пропаганды и ужесточили наказания. Что в связи с этим делают лейблы и музыканты, выясняла Наталья Шашина.
11: Из-за закона о пропаганде наркотиков лейблы провели тотальную ревизию старых каталогов. Как делится с бизнес-фм Антон Пронин, экс-совладелец лейбла «Монолит», сейчас владеющий лейблом True Music, на то, чтобы отслушать и вычистить около 30 тысяч песен, ушло около 2 месяца.
12: Новый материал с подобным упоминанием артисты, во-первых, не несут. Во-вторых, для новых артистов, которые приходят на лейбл, это, ну, red flag, красный флаг. Мы не работаем с материалом, который включает в себя подобную информацию. Как, собственно говоря, и сейчас мы внутренний ценз повысили до того, что мы даже с ненормативной лексикой в музыкальном материале у артистов не работаем.
13: Насколько в этом смысле треки каких-то исполнителей, которые вы явно понимаете, что они могли быть в какой-то части ярче, но они становятся более костными, картинка становится менее пестрая, потому что на всякий случай перебдевают. Есть такое явление?
12: Такое явление с точки зрения, да, креативно-творческой реализации людей, наверное, присутствует, потому что действительно в этом были какие-то свои краски, но лично мое мнение, что за последние несколько лет частота обращения к этим краскам и к такого рода русскому языку, на мой взгляд, она все-таки начала смещаться в сторону перебора, я бы так это назвал.
11: Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков, показало исследование юридической фирмы Sample Legal, пишут «Ведомости». Было проанализировано более 800 песен, которые выпустили до ужесточения закона. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался основатель одной из московских групп с небольшой аудиторией. У них оказалось 2 трека, которые теоретически могут попасть под закон, но перезалить их исправленные версии оказалось непросто.
14: Сейчас размещение идет через агрегаторы, а сервисов, которые нормально работают с Яндекс.Музыкой и ВК, не так много. Например, в том, который мы используем, нельзя просто заменить один трек внутри релиза. Нужно удалять альбом целиком и потом заново его выкладывать. Соответственно, альбом на какое-то время пропадает со всех площадок. Это может растянуться на месяц и больше. Еще был неприятный опыт. Пытался повторно загрузить песню, которая уже раньше выкладывалась, потом удалялась, и в итоге нормально перевыложить ее не получилось. Вопрос не только в самом желании что-то поменять, а еще и в чисто технических ограничениях всей системы.
11: По данным Sample Legal, большинство композиций, которые нуждаются в правках, в жанре хип-хоп. Гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов рассказывает, каждый день песни поступают в сервис на тестирование, и большинство треков, которые содержат упоминание запрещенных веществ, это рэп и R&B. В поп-музыке это около 5%.
9: Пока мы не видим, что сократилось количество таких треков. Видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее. И то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Ну, я думаю, что артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом последняя песня «Баста и Гуа» говорит о том, что, в принципе, 80% песни можно запикать. Народ все равно будет слушать. Я думаю, что они специально написали такой трек.
11: Трек «Баста и Гуфа» из песни «Слов не выкинешь» вышел в конце апреля. В нем запикано чуть ли не каждое второе слово, в том числе вполне безобидные. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
10: Антинаркотическая маркировка появилась внезапно и на одесских сказках. Подробнее об этом через полчаса. Таиланд сокращает безвизовый срок для иностранцев вдвое. Власти считают, что нынешние 60 дней с возможностью продления еще на 30 слишком много, и некоторые пользуются этим не для туристических, а иных целей. Например, остаются дольше разрешенного срока или нелегально работают. Дата введения новых правил пока неизвестна. Комментирует владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
15: Работать по туристическим визам в Таиланде категорически нельзя. Это нелегально. Именно это Таиланд и пытается пресечь с помощью сокращения вот этих сроков пребывания. То есть у Таиланда достаточно продуманная миграционная политика. Если человек желает на территории королевства работать, то он может соответствующее разрешение получить. А вот эта мера, она принимается, ну, сокращение безвизового пребывания в связи с тем, что по статистике как раз-таки большинство туристов, посещающих королевство с туристическими целями, их пребывание не превышает 30 дней. То есть вот около 2 лет эксперимент тайцы проводили, предоставляли 60 дней туристам, большинство людей все-таки выезжает на условно 25-й день, и в результате этого они приняли решение, что этого достаточно простому туристу. Опять же, не забываем, что есть правила, и мы можем продлиться еще на 30 дней, если нам 30 дней не хватило, да, то есть мы можем прийти в местный иммиграционный офис, предоставить несколько несложных документов и получить еще дополнительное продление. Поэтому в целом, я думаю, что это не будет болезненно для людей, которые действительно с туристическими целями посещают эту страну.
13: Россияне насколько часто нарушают?
15: Недавно публиковали миграционные ведомства такую статистику, где-то на 2-3 месте мы стоим по числу этих нарушений. Больше нас нарушений совершают выходцы из соседних стран Азии, то есть это Бирма, Мьянма, и индийцы пытаются здесь нелегально работать. Россияне где-то на условном 3-м месте. Но вы должны понимать, что когда я говорю россияне, то есть они имеют в виду всех нас русскоговорящих, то есть это могут быть и белорусы, и украинцы, и какие-то еще жители Казахстана, например. То есть когда они видят, что это вот выходцы из СНГ, они всех просто объявляют русскими, а в реальности, может быть, там россиян не так и много. Формально требования каких-то пауз нет, то есть можно выехать и въехать на новые 30 дней, но не надо забывать, что офицер на границе, который будет принимать решение о въезде, он как раз-таки может вас заподозрить в подобного рода виза ранее, и тогда понадобится доказать, что вы действительно турист, да, то есть обязательно иметь страховку, бронь отеля, обратный билет, это вот прямо обязательно требование для такого рода поездок. И обязательно иметь наличный кэш в сумме 20 тысяч бат на человека, либо 40 тысяч батов на семью, потому что в этом сезоне нескольким людям отказывали при въезде, офицеры это мотивировали тем, что у вас нет наличных. Мы не знаем, как будут работать ваши карты, но есть старое требование, что ты должен иметь наличные при пересечении границы.
10: Олег Сухин, New Home Phuket Real Estate. Отмечу, что еще летом прошлого года глава туристического управления Таиланда публично заверяла, визовые правила останутся прежними, и в 2026 году теперь, судя по всему, они все же поменяются. Российский рынок показал рост. Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1%. Помогли растущие цены на нефть и надежды на геополитический позитив. С подробностями биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
16: Российский рынок акций вырос. По итогам вторника индекс Московской биржи прибавил 0,3%. Закрытие основной торговой сессии 2690 пунктов. Росту способствовали некоторые новости геополитики и растущая нефть, учитывая, что среди лидеров роста роста в очередной раз оказались бумаги нефтегазовых корпораций. Рубль остается стабильным. Во всяком случае, китайская валюта во вторник прибавила лишь 2 копейки и закрытие 10 рублей 85 копеек. Доллар США также незначительно подрос, но тем не менее остался ниже 74 рублей как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Министерство экономического развития Российской Федерации изменило прогноз по стоимости доллара на текущий год. Теперь предполагается, что в среднем доллар США будет стоить 81 рубль с половиной. Ранее был прогноз 92 рубля 20 копеек. В общем, ведомство достаточно существенно скорректировало свой прогноз в пользу сильного рубля. В США падение, причем падение достаточно заметное, было зафиксировано. В основном падал NASDAQ 100, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций. Падение составило около 2%. Все это на фоне взлета инфляции в американской экономике. В апреле потребительские цены в годовом выражении выросли на 3,8%, что стало максимальным показателем почти за последние 3 года. Ну и цены на нефть выросли вечером во вторник. Смесь Brent протестировала 108 долларов за баррель. Все это на фоне того, что США и Иран по-прежнему не находят каких-то точек соприкосновения в переговорном процессе. Во всяком случае, президент США Дональд Трамп сообщил, что все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры. В последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана. Также Трамп сказал, что его не устроили переданные Ираном предложения об урегулировании конфликта, и он даже их не дочитал. Ну и в Иране, в свою очередь, ответили, что отвергают план США, который означал бы подчинение чрезмерным требованиям Трампа. Ну, в итоге Армузский пролив остается закрытым со всеми вытекающими последствиями.
10: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
17: Плей-офф – это тот отрезок сезона, когда звезды должны блистать еще ярче и тащить команду за собой. Но они тоже люди, и их игра может давать сбой. В таких ситуациях должны мобилизоваться партнеры. Если один из лидеров команды не в ударе, то часто есть кому подстраховать и взять ответственность на себя. А если трое не могут найти свою игру, тогда победить практически невозможно. Именно это и случилось с Boston Celtics в 7-м и решающем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вдвойне обидно, что это произошло после того, как Бостон смог победить в 2 матчах подряд после счета 1-3 в серии. Трое из стартовой пятерки Celtics не смогли набрать ни одного очка. Тут особо и подстраховать уже некому. Объективности ради нужно отметить, что лучший игрок команды, форвард Джейсон Тейтум, с зарплатой в 54 миллиона долларов в этом сезоне не смог выйти на паркет из-за травмы сустава левого колена. Еще не совсем понятно, почему тренер Джо Мазула не выпустил на площадку ветерана Николу Вучевича. Но это не отменяет факта, что Рон Харпер, Лука Гарза и Бейлор Шейерман, выйдя в старте на решающий матч, не набрали ни одного очка на троих. Подстраховали лучшего игрока команды, так подстраховали. Вторая звезда Бостона Джейлен Браун старался. Он набрал 33 очка за 40 минут игрового времени, но в одиночку ему не справиться. Особенно, когда скамейка не помогла. Выходившие на замену Джордан Уолш и Уго Гонзалес тоже остались с бубликом в графе «набранные очки». Обидно, конечно, доведя серию до 7-го матча, проиграть вот так. Но зато во втором раунде нас ждет возвращение классического противостояния Нью-Йорка и Филадельфии.
4: Спорт и деньги на Business FM. Сногсшибательные унитазы. Изумительные паразиты. Умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». Наизусть. Козьма Прутков.
18: Некоторые образцом непостоянства выставляют мужчину, другие – женщину, Но всякий умный и наблюдательный петербуржец никогда не согласится ни с теми, ни с другими, ибо всего переменчивее петербургская погода. Наизусть на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Дональд Трамп допустил, что может посетить Россию в этом году. Об этом он сказал, отвечая на вопрос ТАСС перед визитом в Китай. Президент США заявил, что готов сделать все возможное для содействия урегулированию на Украине и что конфликт должен скоро закончиться. В апреле индекс счастья россиян составил 52 пункта. В марте он был на 4 пункта выше, сообщил ВЦИОМ. Ниже рейтинг был только в сентябре 2011 года. Тогда индекс счастья составлял 41%. Индекс начал снижаться в декабре 2025 года, когда показатель составил 66 пунктов уже к февралю. Этого года он упал до 55 пунктов. Правительство Финляндии предложило запретить поставки в Россию части медтоваров и фармацевтической продукции из-за опасений, что они могут использоваться для нужд армии. Постановление подготовил МИД страны, оно должно вступить в силу в июле. Сейчас отдельные медицинские и фармтовары уже входят в список санкций ЕС, но их можно экспортировать в Россию в соответствии с лицензией МИД Финляндии. Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии главу криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в июне 2024 года Смеркис должен был организовать рекламную кампанию блогеру, но не выполнил обязательства и присвоил гонорар. Он получил на свой криптокошелек около 9 миллионов рублей. Приговор еще не вступил в силу. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщил Путину командующий РВСН. До конца года комплексы «Сармат» с ядерными боеголовками встанут на боевое дежурство. Специалисты называют их самыми мощными из всех созданных. В чем их отличие? Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером Макс. Он предоставит свою платформу для отправки уведомлений. Также речь о развитии совместных услуг и продуктов. О чем речь и перейдут ли все СМС Макс? Мы узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. И реабилитация трех поросят. Они оказались непричастными к пропаганде наркотиков. В Литрес и Озон заявили Бизнес ФМ, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо из-за желания продавцов подстраховаться. И юристы понимают их опасения. Подробности на Бизнес ФМ. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», способной нести ядерные боеголовки. Об этом командующий РВСН Сергей Каракаев доложил на совещании Владимиру Путину. Президент высказался о «Сармате», а также напомнил о других недавних и перспективных разработках.
20: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал». С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат». Во-первых, Это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
10: «Сармат» поставит на боевое дежурство в Уджурском соединении в Красноярском крае. Можно сказать, что «Сармат» на сегодняшний день самый мощный ракетный комплекс, который создало человечество, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Испытание ракет «Сармат», успешный летный пуск, является вторым успешным летным испытанием ракеты «Сармат». Первое состоялось 20 апреля 2022 года. После завершения летных испытаний ракеты «Сармата», возможно, будет сделан еще один, может быть, еще два пуска, ракета начнет поступать на боевое дежурство. Начнет поступать она в дивизию в Ужуре, это юг Красноярского края. В Ужуре, вероятно, готовы уже несколько шахтных пусковых установок, командные пункты. Производиться ракета будет Красноярским машиностроительным заводом, и основной разработчик этой ракеты – это Государственный ракетный центр имени Макеева в МИАСе. Проект шел тяжело, в том числе по той причине, что в постсоветской России ракеты такого класса не создавались. Это тяжелая, жидкостная, трехступенчатая баллистическая ракета межконтинентальной дальности, дальность более 12 тысяч километров. В зависимости от полезной нагрузки ракета может иметь практически неограниченную дальность и наносить удар по целям в западном полушарии через, допустим, Южный полюс. Ракета может нести, судя по характеристикам, от 10 до 14, а может быть и больше, боевых блоков баллистических, обычных, как любые другие баллистические ракеты. А в перспективе ракета будет нести, вероятно, 5 управляемых боевых блоков типа того блока, который используется в ракетном комплексе «Авангард». Управляемые боевые блоки современная противоракетная оборона перехватывать практически не может. Вероятность перехвата измеряется единицами процента. Этих ракет, скорее всего, будет размещено не менее 50 единиц, может быть, чуть больше. И, вероятно, это будет дивизия в Ужуре, как я уже сказал, и, может быть, еще дивизия в Оренбургской области. Это самая мощная ракета, которая когда-либо была создана человечеством. Боевая ракета имеется в виду.
10: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ», о том, есть ли у других стран аналоги «Сармата», говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
21: Что касается ракеты «Сармат», ее отличает от «Воеводы» более короткий активный участок полета, тот короткий период запуска, когда у ракеты достаточно яркий факел, и еще малая начальная скорость. Именно в этот период она особенно уязвима для перехвата. Так вот, у «Сармата» этот период короток, что выгодно отличает ее от «Воеводы». Конечно, эта ракета может нести несколько разделяющихся боевых блоков. Это тоже усложняет перехват. Против такого лома еще не придумали приема. Можно отметить, что если «Воеводу» создавал Советский Союз, и в производство были вовлечены многие предприятия, которые сегодня оказались за рубежом, в частности, Украина. Украина создавала фактически эту ракету «Воевода». КБ «Южное», предприятие «Южмаш». Сегодня это абсолютно российское производство. И, конечно, это серьезный сигнал странам НАТО, конкретно Вашингтону, о том, что Россия поддерживает свою ядерную стратегическую безопасность, сохраняет свой ракетно-ядерный щит, решила те проблемы, которые пытались ей создать из Вашингтона, когда в 2014 году некоторые конгрессмены предлагали Украине отказаться от поддержки ракет «Воевода». И предприятие «Южмаш» тогда обслуживало эти ракеты, а Россия пыталась выкупить технологии. Ну вот сегодня обошлись своими средствами, и это тоже серьезное достижение.
22: У кого-то что-то есть похожее?
21: Межконтинентальные ракеты производят США, Россия, Китай. Конечно, можно включить сюда еще и Великобританию, но она располагает ракетами, которые поставляют Соединенные Штаты, что-то разрабатывают северные корейцы, что-то разрабатывает Индия, Пакистан, Иран, но это, в общем, все на порядок ниже и по качеству, ну и несоразмерно по количеству.
10: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии ГИМО. Минобороны России также опубликовала ролик с кадрами испытательного пуска ракетного комплекса «Сармат». На кадрах показаны работы действия расчета на командном пункте, а также выход ракеты из шахты. Пуск показан с нескольких ракурсов. Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером «Макс». Кроме развития совместных услуг и продуктов, мессенджер предоставит свою платформу для отправки уведомлений от бизнеса пользователю. Это сообщение для авторизации, подтверждения транзакции и пользования сервисами. Означает ли это, что все смс-уведомления переходят в Макс, и что делать тем, у кого аккаунта в национальном мессенджере нет? Узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. Евгений Пеличук подробнее.
2: Как отметила пресс-служба Макс, пользователи смогут получать в мессенджере уведомления от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в разные сервисы. Сообщения будут отправляться в две папки – коды подтверждения и полезные уведомления. Можно выставить настройки так, чтобы сообщения приходили на конкретные устройства. Например, Макс у вас открыт на компьютере и на телефоне, а уведомления нужны только на смартфоне. В Макс также отметили, что в случае невозможности доставки сообщений в мессенджер, оно будет продублировано в СМС без дополнительной платы. То есть, в том числе, в случае, если аккаунта в национальном мессенджере нет. Возникают вопросы. Куда будет приходить сообщение, если аккаунт в Макс есть, но доступа к нему нет. Открыт он, к примеру, только на десктопе на работе, а на телефоне не установлен. Или когда-то создавался аккаунт, но был заброшен. Или просто был потерян доступ, потерялся телефон, носишь кнопочный или пользуешься другим смартфоном. Как будет определяться, доставлено ли сообщение в Макс и прочитано ли оно, чтобы в случае чего отправить дублирующий СМС, рассуждает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
3: Самый простой способ – это, конечно же, есть-нет данный пользователь в Макс. Если его нет, то будет считаться, что-то нельзя доставить, поэтому будет дублироваться. Второй вариант – это то, что сообщение может быть доставлено, например, не прочитано. Тогда оно тоже будет дублироваться. Но в целом, мне кажется, по моему опыту, из того, что я видел, к примеру, в ВК, не будет ничего дублироваться в плане СМС, будет отправляться на Макс, если у вас есть аккаунт, и этого будет считаться достаточно.
22: Ну, как бы альтернативы не будет никакой, да?
3: Из-за того, что Макс связан с, в том числе, ВК организацией, я думаю, логика будет использована такая же, как уже сейчас есть в ВК. Часть сервисов уже отправляют уведомления только в ВК, не дублируя СМС. Я уверен, что также воспользуются Максом и будут отправлять только в Макс, не дублируя СМС-кой, в случае, если, конечно же, есть аккаунт в Максе, он находится. Если его нет или он не находится, тогда будут СМС присылать. Это в том числе сделано для экономии финансовой.
2: Финансовый вопрос в соглашении большой четверки операторов и мессенджера Макс не праздный. Дело в том, что все подобные уведомления по типу «подтвердите перевод», «введите код из сообщения», «авторизуйтесь через 5 цифр» вообще-то стоят денег. И мессенджеры всегда были прямыми конкурентами мобильных операторов в этом вопросе. Через их сервисы отправлять уведомления бизнесу гораздо дешевле. Вероятно, Макс пошел на серьезные скидки, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
23: Одно такое подтверждающее СМС обходится заказчику примерно в 3-4 рубля или дороже, если объем невелик. Уже довольно давно на этом рынке играют и мессенджеры через мессенджер WhatsApp и Telegram, которые, правда, в России забарахлили. Стоимость такого авторизационного сообщения через мессенджеры примерно рубль. Тем удивительнее новость про то, что вся большая четверка договорилась с Максом, потому что Макс — это такой вот каннибализатор СМС-услуг операторов. Если только операторы не договорились о том, что такое сообщение через Макс будет стоить не рубль, а 4, тогда все понятно. Большинство компаний или банков, которые используют вот такие вот авторизационные СМС, работают по такому алгоритму. Они отправляют сообщение сначала в мессенджер, но если каким-то причинам абонент не получил такого сообщения, то следом компания или банк отправляет уже классическое СМС, а возможно и банальное пуш-уведомление в мобильное приложение компании или банка.
2: Оператор Т2 нам заявил, что в случае, когда у пользователя открыта десктоп-версия, а само приложение не установлено, уведомление придет именно в веб-версию. В пресс-службе Макс пояснили, что основным каналом после тестирования станет Макс, а уведомления через СМС останутся в качестве резервного канала, если доставка через Макс невозможна. Если Макс не установлен, будут только СМСки. Если же аккаунт есть, а доступ к нему нет, надо обращаться в техподдержку Макс. Если находишься в роуминге, при наличии интернета Макс будет работать. Но если сеть мобильного интернета нестабильна, уведомления могут приходить через СМС. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
10: Выиграть суд у должника – это даже не полдела. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель, чья фирма с 24 года пытается получить 24 миллиона рублей по исполнительному листу с компании должника. Но все активы, по его словам, из нее уже выведены, и судебные приставы бессильны. Есть ли выход? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ».
0: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780. Иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки. И до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Динамика экономики России, несмотря на падение ВВП по итогам первого квартала, в марте показала признаки восстановления, сказал Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным. Глава Минэкономразвития сообщил президенту, что по новому прогнозу Минэкономразвития в целом в этом году ожидается рост ВВП на уровне 0,4% и постепенное ускорение до 2,4% в 2029 году. Решетников добавил, что текущая ситуация дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. В апреле крупнейшие российские экспортеры втрое нарастили продажи валюты на фоне высоких цен на нефть, следует из материалов Банка России. Чистый объем таких сделок от 29 крупнейших компаний составил 7,2 миллиарда долларов против 2,4 миллиарда долларов в марте. Положительное сальдо внешней торговли России за январь-март снизилось по сравнению с показателем годом ранее почти на 12% до 30,3 миллиарда долларов. Это следует из опубликованных данных ФТС России. Экспорт за отчетный период снизился на 0,1 миллиарда долларов и составил 97,2 миллиарда долларов, а импорт вырос на 4 миллиарда долларов до почти 67 миллиардов долларов. Центробанк поддержал увеличение максимальной суммы одной операции в системе быстрых платежей для бизнеса и бюджетных платежей с нынешних 1 миллиона до 30 миллионов рублей. Сейчас при платеже свыше миллиона рублей бизнес вынужден дробить операцию на несколько переводов. Инициатива повышения лимита поступила от самих банков. Обсуждение велось с учетом требований информационной безопасности. Техническая реализация новой возможности запланирована на 2027 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
10: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Перебдели. Три поросенка оказались непричастными к пропаганде наркотиков. В Литрес и Озон заявили Бизнес-ФМ, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо с подачей конкретных продавцов, которые решили подстраховаться. Юристы понимают опасения бизнеса. Иван Медведев подробнее.
6: «Хоббит», «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера», «Питер Пен», «Старик Хоттабыч», «Волшебник изумрудного города» и даже «Крокодил Гена» и «Чебурашка» и «Три поросенка». У этих книг на некоторых цифровых площадках появились предупреждения о том, что употребление наркотиков причиняет вред здоровью, а за их распространение грозит ответственность. Капслоком в разделе «О книге». И если включить фантазию на максимум, то у крокодила гены, наверное, можно найти трубку, а у Питера Пэна волшебную пыльцу. Но три поросенка... Видимо, волк в этой книжке провинился тем, что дул на домике поросят. Звучит абсурдно, и с этим отчасти согласились распространители книг. В сервисе Litres Business FM заявили, что предупреждающая маркировка на детских книгах, опубликованных до 1 августа 1990 года, была размещена некорректно, и теперь ее оттуда удаляют. В Озон также сослались на закон, ужесточающий требования к маркировке, вступивший в силу 1 марта этого года, и напомнили, что после вступления закона в силу Российский книжный союз совместно с участниками рынка сформировал отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке, а также порядок его дальнейшего пополнения. И Озон ориентируется именно на этот перечень, заявили в пресс-службе.
7: Мы в Озон требуем маркировку от продавцов только в том случае, если книга включена Российским книжным союзом в соответствующий список. Если произведение в перечне отсутствует, то дополнительные требования по маркировке не применяются. При этом некоторые продавцы могут по собственной инициативе дополнительно указывать в описании товара, что произведение содержит упоминание наркотических средств.
6: И продавцов, и издателей можно понять, считает партнер To Below Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
8: Скорее всего, речь идет о том, что издатели и распространители информации просто перестраховываются, потому что санкция достаточно существенная, до 600 тысяч. Если это не будет квалифицировано как пропаганда, тогда санкция может быть увеличена вообще до 1,5 миллиона рублей. И поэтому, конечно, издателям проще, нежели чем для всего перечня произведений, которые публикуются на их сайте, проводить экспертизы довольно дорогостоящие. Любые произведения, которые хоть в какой-то степени подпадают или могут, по мнению этих издательств или распространителей, обладать признаками, содержащими информацию о способах изготовления, распространения, приобретения наркотиков, им проще, конечно, промаркироваться, по крайней мере, первоначально, а в последующем уже смотреть за тем, как будет развиваться практика, какие решения будут выносить суды, будут ли сразу выноситься штрафы или сначала будут выноситься предупреждения, и после этого уже, возможно, какие-то произведения исключать.
6: Ранее электронные сервисы уже предупреждали об упоминании наркотиков в произведениях русских классиков, включая Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и так далее. Но потом тот же Litres удалил часть этих дисклеймеров, также назвав их ошибочными. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
10: Примерно те же процессы идут в музыке. Артисты и лейблы активно врезают из треков любые упоминания о наркотических веществ, и работы там много. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. В Арабских Эмиратах женщину задержали прямо в аэропорту из-за комментария в соцсети, где она назвала чужую люксовую сумку подделкой. После жалобы владелица аксессуара туристку обвинили в клевете и травле в интернете. Подробнее Наталья Воробьева.
12: Представьте, семья возвращается в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту их останавливают прямо на паспортном контроле. Женщину просят выйти из очереди, муж в шоке, дети напуганы. Ей объявляют, вы находитесь в розыске из-за комментария в Инстаграм. Соцсеть принадлежит компании Мета, которая запрещена в России. Женщину увозят в другой эмират, а мужу с детьми разрешают продолжить свой путь. Это не сценарий фильма, а реальный случай, о котором официально рассказала полиция Аджмана, самого маленького эмирата ОАЭ, властям которого была подана официальная жалоба. Что же такого написала женщина? Под чужой фотографией, где фигурировала дорогая сумочка, она оставила короткое слово «поддельная». Этого хватило, чтобы владелица сумки пожаловалась на клевету, травлю и ущерб репутации. Комментарий спровоцировал волну насмешек, и полиция восприняла это всерьез. Женщина провела ночь под стражей, прежде чем ее перевели из эмирата, куда она прибыла, в Аджман, в рамках юридических процедур. После этого задержанные в подобных случаях могут быть либо освобождены под залог в полицейском участке, либо переданы в прокуратуру, которая решает, необходимы ли дальнейшие юридические действия. Но все обошлось. Стороны помирились. Жалобу отозвали. Представитель полиции Аджмана предупреждает, люди слишком легкомысленно относятся к тому, что пишут в интернете. Кажется, что комментарий – это мелочь, но он может обернуться большими юридическими проблемами. По закону ОАЭ Китае о киберпреступлениях за клевету и онлайн-травлю грозит тюрьма и штрафы до 500 000 дирхамов, а это более 10 миллионов рублей, комментирует юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
9: Наказания очень серьезные. По сути дела, вас могут привлечь к уголовной ответственности не только за комментарии в социальных сетях, но и за лайк и репост. Могут квалифицировать, например, по статье 43 «Клевета и оскорбления». Если вдруг комментарий так квалифицирует, то тогда может быть или лишение свободы, или штраф 250-500 000 дирхам. Уголовное наказание может достигать 2 лет. А если будет квалифицировано по статье этого закона 52-й «Действия против безопасности и разжигание ненависти», то тогда штраф до 1 миллиона дирхам, это получается где-то 20 миллионов рублей, и максимальное наказание достигает до 10 лет лишения свободы. Это не единичный случай, это массовый поток. Иностранцы, так же, как и местные люди, подвергаются этому, и их предупреждают об этом. Не давать комментарии, не делать того, против чего Арабские Эмираты выступают.
12: Может ли оказаться в такой ситуации российский турист? По мнению адвоката, да. Это будет грозить депортацией или задержанием на 48 часов. Закон действует с 2022 года, но туроператоры именно таких случаев не припомнят. Однако всем своим клиентам дают очень подробные рекомендации, как себя вести в стране, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
11: У нас есть памятки, там куча всякой информации, начиная от телефонов наших консульств, экстренных служб, в том числе туда сейчас включены вот вещи, связанные с тем, что нельзя фотографировать какие-то объекты в Эмиратах. До недавнего времени очень относились негативно к фотографированию вообще женщин посторонних без их согласия, тем более с комментариями по поводу их сумок и так далее. Надо еще помнить, тоже мы об этом предупреждаем, что многие эмиратские официальные органы, такие как полиция, например, или суды, все дело производства, и беседуют они исключительно на арабском. Соответственно, если вы не в состоянии общаться на арабском языке, то надо либо принимающую компанию, либо консульские службы наши попросить о том, что вам нужен переводчик. Имейте в виду, что если вы сам турист, то, что называется, то услуги переводчика наше посольство выставит вам.
12: В России, как говорят адвокаты, если кто-то написал, что сумка поддельная, тоже могут привлечь к ответственности. Правда, это будет судебная история. К счастью, еще не уголовная. И штраф может быть максимум 100 000 рублей. Итог простой. Помните, ваш старый комментарий в соцсетях может встретить вас в аэропорту. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Весенне-летний сезон – время для дачных работ, дачного отдыха и дачной амнистии, которая действует до 1 марта 31 года. По статистике Росреестра, возможностью оформить жилые дома и землю в упрощенном порядке уже воспользовались более 15 миллионов россиян. А для тех, кто пока нет, ведомство подготовило методичку. На сей раз о том, как бесплатно приватизировать подходящие под условия дачной амнистии саду или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ. Если земля не стоит на кадастровом учете, заявителю нужно сначала получить решение о предварительном согласовании предоставления участка. В уполномоченный орган, как правило, муниципальный орган власти, к которому относится СНТ или ОНТ, подается заявление, схема расположения участка на кадастровом плане территории, если нет проекта ее межевания, и правоустанавливающий документ на землю. Как только принято положительное решение, следует обратиться к кадастровому инженеру, чтобы подготовить межевой план для постановки участка на кадастровый учет. Готовые документы нужно направить в Росреестр в электронном виде, скажем, через портал госуслуг или официальный сайт ведомства. Следующий шаг – предоставление земельного участка. Все в тот же уполномоченный орган. Нужно направить выписку из ЕГРН на участок и решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о его распределении. Кстати, если земля уже стоит на кадастровом учете, ее владелец сразу подает заявление о предоставлении участка. И как только орган местного самоуправления принимает положительное решение, он сам с этим своим решением обращается в Росреестр для регистрации права собственности. Владельцу земли остается получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его права, и на этом все. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Бизнес ФМ.
14: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Культ наличности.
15: Лица на банкнотах.
18: Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров.
14: Культ на личности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Поставки российского сжиженного природного газа в Испанию выросли с января по апрель. Россия заняла третье место по объемам поставок этого топлива в королевство. Об этом свидетельствуют данные испанской энергетической компании «Энагаз», которые приводит ТАСС. Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Кевина Уорша в Совет управляющих ФРС. Он войдет в его состав.

0: тут отдельное ограничение на экспорт, и Трамп будет поднимать эту тему. В ответ Си Цзиньпин может поднять тему американских ограничений для высокотехнологичных компаний КНР. Наиболее сильное соперничество двух стран сейчас наблюдается как раз в развитии искусственного интеллекта. 3/4 мировых компаний-единорогов в этой сфере – либо китайские, либо американские. Вашингтон ввел экспортные ограничения на передовые чипы, прежде всего NVIDIA, но они приносят немало потерь самому американскому бизнесу. Оба лидера заинтересованы в результативных переговорах, и есть несколько сфер, где соглашение вероятно. К примеру, Китай может, как и по итогам первого визита Трампа, объявить о крупных покупках американской сои, что поможет сельскохозяйственным штатам Америки, традиционно голосующим за республиканцев. К этому списку может добавиться говядина и самолеты «Боинг». Возможно, продление торгового перемирия или даже частичное снижение пошлин. Пекин также сигнализировал о готовности ослабить экспортные ограничения по редкоземельным металлам в обмен на смягчение американских технологических санкций. По Ирану разговор будет сложным. Если Китай поддержит требования к Тегерану открыть Ормузский пролив, это станет большим подарком Трампу. Для Китая Иран – стратегический торговый партнер, но КНР заинтересована и в нефтяной стабильности, поскольку потребляет большие объемы иранской нефти. Сложно будет договориться о полном снятии американских ограничений на поставки передовых чипов в Китай. Конгресс и ВПК США рассматривают технологические санкции как стратегический императив. Тайвань также остается конфликтной темой. Пекин намерен добиваться от Трампа публичного отказа от поддержки независимости острова. Трамп, в свою очередь, упоминал, что тема поставок американских вооружений будет в повестке саммита. Но полного отказа от американской поддержки Тайваня вряд ли стоит ожидать. Это вызовет слишком сильное противодействие внутри самих США. Вашингтон также хотел бы начать диалог об ограничении ядерных арсеналов, особенно на фоне быстрого наращивания китайских ядерных сил. Но Пекин отказывается от содержательных переговоров на эту тему, считая, что американские и российские арсеналы несопоставимо больше китайского. Прорыва тут не будет. Накануне переговоров позиции Си выглядят чуть сильнее. На фоне войн в Украине и Иране США сильно истощили запасы вооружений. Для их восстановления потребуются те самые редкоземельные металлы и магниты. Вдобавок, еще и Верховный суд США в феврале признал тарифы Трампа неконституционными, выбив и этот козырь из его рук. Но и у КНР тоже есть свои уязвимости. Рост ВВП замедлился до 4,5%, что ниже официальных целей. Внутренний спрос слаб, рынок недвижимости не восстановился. Пекину нужны иностранные инвестиции и стабильный доступ к западным технологиям. На этом фоне Пекин может быть менее уверен в своих силах, чем кажется со стороны. Трамп может поднять вопросы о поддержке со стороны Китая и России. И теоретически Китай мог бы взять на себя обязательства, например, по прекращению поставок продукции двойного назначения в обмен на послабление американских технологических санкций. Но вероятность такой сделки невелика. Пекин не будет публично жертвовать отношениями с Москвой ради ситуативной договоренности с Вашингтоном. Американо-китайские отношения вошли в фазу управляемого соперничества. Обе страны слишком взаимозависимы, чтобы позволить себе новую холодную войну, но уже слишком сильные конкуренты друг для друга, чтобы вернуться к прежнему партнерству. Визит Трампа – это не попытка перезапустить отношения, а попытка удержать их в управляемом коридоре.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1%. Помогли растущие цены на нефть и надежды на геополитический позитив. Подробности в конце часа в программе «Капитал». Сейчас выиграть суд у должника – это только полдела. Намного сложнее исполнить решение суда, иногда это затягивается на месяцы и даже годы. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель, чья фирма с декабря 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей по исполнительному листу. Но приставы бессильны. У компании-должника нет ничего. Все активы, как утверждает наш слушатель, из нее были выведены. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Несколько лет назад к транспортной компании «Спарта» обратился гендиректор подрядчика на крупной стройке с коммерческим предложением организовать подвоз материалов к месту проведения работ. Договор подписали, «Спарта» начала доставку грузов, но вот с оплатой сразу что-то пошло не так. Исполнитель выставляет чек на 10 миллионов, приходит только 5. Другая платежка, и снова подрядчик, компания «Транслогистика», перечисляет только половину суммы. Долгое время «Спарту» кормили обещаниями, что надо просто подождать, проблемы временные. А потом платежи вообще прекратились. Договориться с должником не удалось, и «Спарта» пошла в суд. О том, что

0: было дальше, рассказывает гендиректор ООО ТЛК «Спарта» Геннадий Стацук.
1: В декабре 23-го подаем в суд, а в 24-м году начинаются процессы судебные. То есть со стороны Транслогистики никто не является. Там 3 или 4 заседания было с периодичностью в месяц. В июне 2024-го мы выигрываем суд. Спустя месяц Транслогистика подает такую апелляцию, можно сказать, абсурдную. Суд отклоняет эту апелляцию. В ноябре месяце 2024 года уже 11 месяцев проходит на суды. Мы получаем исполнительный лист. Сразу же мы этот исполнительный лист передаем федеральным судебным приставам. Они накладывают аресты на Транслогистику. Но уже на Транслогистике, забегая вперед, уже ничего у них не имеется. Они уже все технично вывели со своей компании.
0: Компания «Спарта» просила арестовать деньги на счетах Транслогистики. Суд это отклонил, оспаривать решение истец не стал. Как признался Геннадий Стацук, поначалу этим делом занимался не очень опытный юрист. Тогда казалось, что главное – получить исполнительный лист, отнести его приставам. Уже потом были экспертизы, согласно которым у Транслогистики имелась возможность погасить долг. То есть деньги на ее счетах были, а потом куда-то исчезли. Гендиректор компании-должника в итоге получил 180 часов обязательных работ по статье УК «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». В ходе следствия, а наш слушатель предоставил копии протоколов допросов, этот человек говорил, что откладывал решение о погашении задолженности перед «Спартой», чтобы рассчитаться с другими контрагентами и спасти бизнес. Могло ли это быть выводом средств? Мнение управляющего партнера адвокатского бюро «Гагарин» Игоря Симонова.
2: Можем предполагать о том, что это какие-то аффилированные компании, через которые выводятся денежные средства для того, чтобы потом нельзя было взыскать в судебном порядке. Безусловно, это можно предполагать. Но надо смотреть, что за расчеты, с кем рассчитывался, срок исполнения обязательств. Если там срок исполнения обязательств позднее, тогда вопросы должны возникать, почему те обязательства исполняются, и эти не исполняются. Опять же, можем, наверное, где-то предполагать и наличие в его действиях состава преступления, предусмотренного 159-й статьей мошенничества. Это все нужно проверять и доказывать. Если вот эти действия в конечном итоге привели к тому, что имеются признаки банкротства для этой компании, значит, конкурсный управляющий должен смотреть уже, насколько там эти действия были обоснованы.
0: В итоге, как утверждает наш слушатель, Транслогистика стала фирмой-пустышкой. Все деньги и активы из нее вывели, бизнес перевели на другие юрлица. По данным Spark Interfax, сейчас у Транслогистики почти 400 исполнительных производств на 105 миллионов рублей. То есть задолжала она не только Спарте. Можно попробовать подать новый иск о банкротстве должника. Тогда есть шанс получить хоть что-то, но это опять время и судебные издержки, продолжает антикризисный юрист Алексей Русакомский.
3: Генеральный директор должника – это контролирующее лицо, которое несет субсидиарную ответственность. Здесь можно было бы теоретически обратить взыскание на его личное имущество. Сумма 24 миллиона – это не какие-то миллиарды. Плюс в ходе банкротства возникает возможность обжалования сделок с учетом сжатия экономики в стране. Таких случаев будет все более и более.
0: Похоже, это действительно уже не единичные случаи. Ранее мы рассказывали историю москвички, которая не может получить по исполнительному листу деньги с автосервиса за некачественное обслуживание машины. Ситуация очень похожая. Автосервис фактически банкрот. Все, что можно, оттуда вывели, а под его вывеской работает уже другая компания, которая никому ничего не должна. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
5: Пермь. 1 миллион жителей. В 1720 году на Урале, рядом с богатыми медными залежами в устье реки Егошихи, решено было строить медные и серебряные заводы. Начало строительства Егошинского завода в 1723 году считают датой основания города.
4: Как появлялись города? На Бизнес FM.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Сделки.
7: Крупнейший ритейлер электронной коммерции eBay отклонил амбициозное предложение по поглощению от продавца видеоигр GameStop на сумму 56 миллиардов долларов, предоставив последнему выбор отказаться от переговоров, увеличить ставку или напрямую обратиться к акционерам. Совет директоров eBay назвал предложение о выплате половины суммы наличными и половины акциями неправдоподобным и непривлекательным, пишет Рейтер. Как отмечает агентство, аналитики и инвесторы сомневались в успехе заявки GameStop на покупку eBay, чья рыночная стоимость в 4 раза выше – 48 миллиардов против 10,3 у ритейлера видеоигр.
6: Ценные бумаги.
7: Американский биржевой оператор CME Group и аналитическая компания Silicon Data в этом году запустят первые в мире фьючерсы на мощности для ИИ, говорится в пресс-релизе CME. Контракты будут привязаны к индексам Silicon Data, которые на ежедневной основе отслеживают стоимость аренды мощностей графических процессоров, которые играют ключевую роль в разработке искусственного интеллекта. Новые инструменты позволят трейдерам, финансовым организациям, облачным провайдерам и разработчикам ИИ управлять ценовыми рисками на этом рынке. Фикс-прайс выплатит квартальные дивиденды в размере 11 копеек на акцию. Решение одобрили акционеры ритейлера. Последний день покупки акций для получения выплат – 18 мая. Дивидендная доходность – более 16%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Красный флаг для артистов. Как закон о пропаганде наркотиков уже поменял российский музыкальный рынок, эксперты подсчитали, что почти половина треков на российских стримингах нуждаются в правках из-за возможных правовых рисков. С 1 марта закон о пропаганде наркотиков стал строже, в нем расширили понятие пропаганды и ужесточили наказание. Что в связи с этим делают лейблы и музыканты, выясняла Наталья Шашина.
9: Из-за закона о пропаганде наркотиков лейблы провели тотальную ревизию старых каталогов. Как делится с бизнес-ФМ Антон Пронин, экс-совладелец лейбла «Монолит», сейчас владеющий лейблом True Music, на то, чтобы отслушать и вычистить около 30 тысяч песен, ушло около 2 месяцев.
10: Новый материал с подобным упоминанием артисты, во-первых, не несут. Во-вторых, для новых артистов, которые приходят на лейбл, это, ну, red flag, красный флаг. Мы не работаем с материалом, который включает подобную информацию. Как, собственно говоря, и сейчас мы внутренний ценз повысили до того, что мы даже с ненормативной лексикой по музыкальному материале у артистов не работаем.
11: Насколько в этом смысле треки каких-то исполнителей, которые вы явно понимаете, что они могли быть в какой-то части ярче, но они становятся более костными, картинка становится менее пестрая, потому что на всякий случай перебдевают. Есть такое явление?
10: Такое явление с точки зрения, да, креативно-творческой реализации людей, наверное, присутствует, потому что действительно в этом были какие-то свои краски, но лично мое мнение, что за последние несколько лет частота обращения к этим краскам и к такого рода русскому языку, на мой взгляд, она все-таки начала смещаться в сторону перебора, я бы так это назвал.
9: Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков, показало исследование юридической фирмы Sample Legal, пишут «Ведомости». Было проанализировано более 800 песен, которые выпустили до ужесточения закона. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался основатель одной из московских групп с небольшой аудиторией. У них оказалось 2 трека, которые теоретически могут попасть под закон, но перезалить их исправленные версии оказалось непросто.
12: Сейчас размещение идет через агрегаторы, а сервисов, которые нормально работают с Яндекс.Музыкой и ВК, не так много. Например, в том, который мы используем, нельзя просто заменить один трек внутри релиза. Нужно удалять альбом целиком и потом заново его выкладывать. Соответственно, альбом на какое-то время пропадает со всех площадок. Это может растянуться на месяц и больше. Еще был неприятный опыт. Пытался повторно загрузить песню, которая уже раньше выкладывалась, потом удалялась, и в итоге нормально перевыложить ее не получилось. Вопрос не только в самом желании что-то поменять, а еще и в чисто технических ограничениях всей системы.
9: По данным Sample Legal, большинство композиций, которые нуждаются в правках, в жанре хип-хоп. Гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов рассказывает, каждый день песни поступают в сервис на тестирование. И большинство треков, которые содержат упоминание запрещенных веществ, это рэп и R&B. В поп-музыке это около 5%.
13: Пока мы не видим, что сократилось количество таких треков. Видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее. И то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Ну, я думаю, что артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом последняя песня «Баста и Гуа» говорит о том, что, в принципе, 80% песни можно запикать. Народ все равно будет слушать. Я думаю, что они специально написали такой трек.
9: Трек Басты и Гуфа «Из песни слов не выкинешь» вышел в конце апреля. В нем запикано чуть ли не каждое второе слово, в том числе вполне безобидные. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Антинаркотическая маркировка появилась внезапно и на детских сказках. Подробнее об этом через полчаса. Таиланд сокращает безвизовый срок для иностранцев вдвое. А власти считают, что нынешние 60 дней с возможностью продления еще на 30 слишком много, и некоторые пользуются этим не для туристических, а иных целей. Например, остаются дольше разрешенного срока или нелегально работают. Дата введения новых правил пока неизвестна, комментирует владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
14: Работать по туристическим визам в Таиланде категорически нельзя, это нелегально. Именно это Таиланд и пытается пресечь с помощью сокращения вот этих сроков пребывания. То есть у Таиланда достаточно продуманная миграционная политика. Если человек желает на территории королевства работать, то он может соответствующее разрешение получить. А вот эта мера, она принимается, сокращение безвизового пребывания в связи с тем, что по статистике как раз-таки большинство туристов, посещающих королевство с туристическими целями, их пребывание не превышает 30 дней. То есть вот около 2 лет эксперимент тайцы проводили, предоставляли 60 дней туристам, большинство людей все-таки выезжает на условно 25-й день, и в результате этого они приняли решение, что этого достаточно простому туристу. Опять же, не забываем, что есть правила, и мы можем продлиться еще на 30 дней, если нам 30 дней не хватило, да, то есть мы можем прийти в местный иммиграционный офис, предоставить несколько несложных документов и получить еще дополнительное продление. Поэтому в целом, я думаю, что это не будет болезненно для людей, которые действительно с туристическими целями посещают эту страну.
11: Россияне насколько часто нарушают?
14: Недавно публиковали миграционные ведомства такую статистику, где-то на 2-3 месте мы стоим по числу этих нарушений. Больше нас нарушений совершают выходцы из соседних стран Азии, то есть это Бирма, Мьянма, и индийцы пытаются здесь нелегально работать. Россияне где-то на условном 3-м месте. Но вы должны понимать, что когда я говорю россияне, то есть они имеют в виду всех нас русскоговорящих, то есть это могут быть и белорусы, и украинцы, и какие-то еще жители Казахстана, например. То есть когда они видят, что это вот выходцы из СНГ, они всех просто объявляют русскими, а в реальности, может быть, там россиян не так и много. Формально требования каких-то пауз нет, то есть можно выехать и въехать на новые 30 дней, но не надо забывать, что офицер на границе, который будет принимать решение о въезде, он как раз-таки может вас заподозрить в подобного рода виза ранее, и тогда понадобится доказать, что вы действительно турист, да, то есть обязательно иметь страховку, бронь отеля, обратный билет, это вот прямо обязательно требование для такого рода поездок. И обязательно иметь наличный кэш в сумме 20 тысяч бат на человека, либо 40 тысяч батов на семью, потому что в этом сезоне нескольким людям отказывали при въезде, офицеры это мотивировали тем, что у вас нет наличных, мы не знаем, как будут работать ваши карты, но есть старое требование, что ты должен иметь наличные при пересечении границы.
8: Олег Сухин, New Home Phuket Real Estate. Отмечу, что еще летом прошлого года глава туристического управления Таиланда публично заверяла, визовые правила останутся прежними, и в 2026 году теперь, судя по всему, они все же поменяются. Российский рынок показал рост. Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1%. Помогли растущие цены на нефть и надежды на геополитический позитив. С подробностями биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
15: Российский рынок акций вырос. По итогам вторника индекс Московской биржи прибавил 0,3%. Закрытие основной торговой сессии 2690 пунктов. Росту способствовали некоторые новости геополитики и растущая нефть, учитывая, что среди лидеров роста в очередной раз оказались бумаги нефтегазовых корпораций. Рубль остается стабильным. Во всяком случае, китайская валюта во вторник прибавила лишь 2 копейки и закрытие 10 рублей 85 копеек. Доллар США также незначительно подрос, но тем не менее остался ниже 74 рублей как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Министерство экономического развития России Российской Федерации изменила прогноз по стоимости доллара на текущий год. Теперь предполагается, что в среднем доллар США будет стоить 81 рубль с половиной. Ранее был прогноз 92 рубля 20 копеек. В общем, ведомство достаточно существенно скорректировало свой прогноз в пользу сильного рубля. В США падение, причем падение достаточно заметное, было зафиксировано. В основном падал NASDAQ 100, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций. Падение составило около 2%. Все это на фоне взлета инфляции в американской экономике. В апреле потребительские цены в годовом выражении выросли на 3,8%, что стало максимальным показателем почти за последние 3 года. Ну и цены на нефть выросли вечером во вторник. Смесь Brent протестировала 108 долларов за баррель. Все это на фоне того, что США и Иран по-прежнему не находят каких-то точек соприкосновения в переговорном процессе. Во всяком случае, президент США Дональд Трамп сообщил, что все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры. В последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана. Также Трамп сказал, что его не устроили переданные Ираном предложения об урегулировании конфликта, и он даже их не дочитал. Ну и в Иране, в свою очередь, ответили, что отвергают план США, который означал бы подчинение чрезмерным требованиям Трампа. Ну, в итоге Армузский пролив остается закрытым со всеми вытекающими последствиями.
8: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
4: Продолжительность жизни.
16: 100 лет назад аллергия была редкостью. Сегодня от ее проявлений страдает каждый третий житель развитых стран. И дело не в мутациях. Гены не меняются так быстро. Что же пошло не так?
4: Журналист Алена Копылова.
16: Иммунная система не рождается настроенной. Она обучается. В первые годы жизни через контакт с микробами, паразитами, пылью, животными, растениями и землей. Именно этот контакт учит ее отличать настоящую угрозу от безобидного вещества. Если обучения не было, система начинает ошибаться. Атакует пыльцу, арахис, кошачью шерсть, то, что не представляет никакой опасности. Эту идею сформулировал британский эпидемиолог Дэвид Страчан еще в конце прошлого века и назвал ее гигиенической гипотезой. Суть проста. По мере того, как общество становилось все более чистым, контакт с полезными микробами в детстве уменьшался, и иммунная система стала гиперчувствительной к безвредным аллергенам. С тех пор гипотеза эволюционировала. Сегодня ее называют гипотезой микробиома. Дело не в гигиене как таковой, а в том, что антибиотики, городская среда, изменение рациона и снижение контакта с природой радикально изменили состав микрофлоры кишечника. Например, использование антибиотиков в первый год жизни напрямую связано с более высоким риском астмы и аллергических заболеваний. Микробиом закладывается в раннем детстве, и именно тогда определяется, как иммунная система будет реагировать на мир. Исследователи предлагают защищаться от патогенов, но позволять полезным микробам распространяться. Пробиотики, ферментированные продукты, контакт с природой в раннем детстве изучаются как инструменты профилактики.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Первая появившаяся в истории степень защиты бумажных денег заключалась в их красочности. А каждый, кто до сих пор пользуется наличностью, пользуется и этим изобретением нижегородца Ивана Орлова. В конце 19 века мастер придумал свой орловский раскат, который заключался в том, что многокрасочный рисунок печатался на банкноту, что ранее было немыслимо, всего с одного клише. В результате абсолютно точно совпадали все элементы рисунка, которые печатались разными красками. А этого не смог бы добиться на том уровне развития техники ни один фальшивомонетчик. Естественно, изобретение завоевало мировое признание. Невиданный ранее способ печати демонстрировался на мировых промышленных выставках, а Иван Орлов получал патент за патентом в России, Германии, Франции, Англии.
17: Деньги к деньгам. На Business FM. сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться.
18: Главное, руками не трогать.
17: Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности».
18: Уже в эфире «Бизнес FM».
17: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Дональд Трамп допустил, что может посетить Россию в этом году. Об этом он сказал, отвечая на вопрос ТАСС перед визитом в Китай. Президент США заявил, что готов сделать все возможное для содействия урегулированию на Украине и что конфликт должен скоро закончиться. В апреле индекс счастья россиян составил 52 пункта. В марте он был на 4 пункта выше, сообщил ВЦИОМ. Ниже рейтинг был только в сентябре 2011 года. Тогда индекс счастья составлял 41%. Индекс начал снижаться в декабре 2025 года, когда показатель составил 66 пунктов уже к февралю. Этого года он упал до 55 пунктов. Правительство Финляндии предложило запретить поставки в Россию части медтоваров и фармацевтической продукции из-за опасений, что они могут использоваться для нужд армии. Постановление подготовил МИД страны, оно должно вступить в силу в июле. Сейчас отдельные медицинские и фармтовары уже входят в список санкций ЕС, но их можно экспортировать в Россию в соответствии с лицензией МИД Финляндии. Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии главу криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в июне 2024 года Смеркис должен был организовать рекламную кампанию блогеру, но не выполнил обязательства и присвоил гонорар. Он получил на свой криптокошелек около 9 миллионов рублей. Приговор еще не вступил в силу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщила Путину командующий РВСН. До конца года комплексы «Сармат» с ядерными боеголовками встанут на боевое дежурство. Специалисты называют их самыми мощными из всех созданных. В чем их отличие? Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером Макс. Он предоставит свою платформу для отправки уведомлений. Также речь о развитии совместных услуг и продуктов. О чем речь и перейдут ли все СМС в Макс, мы узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. И реабилитация трех поросят. Они оказались непричастными к пропаганде наркотиков. В Литрес и Озон заявили Бизнес FM, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо из-за желания продавцов подстраховаться. И юристы понимают их опасения. Подробности на Бизнес FM. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», способной нести ядерные боеголовки. Об этом командующий РВСН Сергей Каракаев доложил на совещании Владимиру Путину. Президент высказался о «Сармате», а также напомнил о других недавних и перспективных разработках.
20: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал». С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат». Во-первых, Это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
19: «Сармат» поставит на боевое дежурство в Удмуртском соединении в Красноярском крае. Можно сказать, что «Сармат» на сегодняшний день самый мощный ракетный комплекс, который создало человечество, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Испытание ракет «Сармат», успешный летный пуск, является вторым успешным летным испытанием ракеты «Сармат». Первое состоялось 20 апреля 2022 года. После завершения летных испытаний ракеты «Сармат», а возможно будет сделан еще один, может быть еще 2 пуска, ракета начнет поступать на боевое дежурство. Начнет поступать она в дивизию в Ужуре, это юг Красноярского края. В Ужуре, вероятно, готовы уже несколько шахтных пусковых установок, командные пункты. Производиться ракета будет Красноярским машиностроительным заводом. И основной разработчик этой ракеты – это Государственный ракетный центр имени Макеева в МИАСе. Проект шел тяжело, в том числе по той причине, что в постсоветской России ракеты такого класса не создавались. Это тяжело. Тяжелая, жидкостная, трехступенчатая баллистическая ракета межконтинентальной дальности, дальность более 12 тысяч километров. В зависимости от полезной нагрузки ракета может иметь практически неограниченную дальность и наносить удар по целям в западном полушарии через, допустим, Южный полюс. Ракета может нести, судя по характеристикам, от 10 до 14, а может быть и больше, боевых блоков баллистических, обычных, как любые другие баллистические ракеты. А в перспективе ракета будет нести, вероятно, 5 управляемых боевых блоков типа того блока, который используется в ракетном комплексе «Авангард». Управляемые боевые блоки современная противоракетная оборона перехватывать практически не может. Вероятность перехвата измеряется единицами процента. Этих ракет, скорее всего, будет размещено не менее 50 единиц, может быть, чуть больше. И, вероятно, это будет дивизия в Ужуре, как я уже сказал, и, может быть, еще дивизия в Оренбургской области. Это самая мощная ракета, которая когда-либо была создана человечеством. Боевая ракета имеется в виду.
19: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». О том, есть ли у других стран аналоги «Сармата», говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
21: Что касается ракеты «Сармат», ее отличает от «Воеводы» более короткий активный участок полета, тот короткий период запуска, когда у ракеты достаточно яркий факел, и еще малая начальная скорость. Именно в этот период она особенно уязвима для перехвата. Так вот, у «Сармата» этот период короток, что выгодно отличает ее от «Воеводы». Конечно, эта ракета может нести несколько разделяющихся боевых блоков. Это тоже усложняет перехват. Против такого лома еще не придумали приема. Можно отметить, что если «Воеводу» создавал Советский Союз и в производство были вовлечены многие предприятия, которые сегодня оказались за рубежом, в частности Украина. Украина создавала фактически эту ракету «Воевода». КБ «Южное», предприятие «Южмаш». Сегодня это абсолютно российское производство. И, конечно, это серьезный сигнал странам НАТО, конкретно Вашингтону, о том, что Россия поддерживает свою ядерную стратегическую безопасность, сохраняет свой ракетно-ядерный щит, решила те проблемы, которые пытались ей создать из Вашингтона, когда в 2014 году некоторые конгрессмены предлагали Украине отказаться от поддержки ракет «Воевода». И предприятие «Южмаш» тогда обслуживало эти ракеты, а Россия пыталась выкупить технологии Ну вот сегодня обошлись своими средствами, и это тоже серьезное достижение.
2: У кого-то что-то есть похожее?
21: Межконтинентальные ракеты производят США, Россия, Китай. Конечно, можно включить сюда еще и Великобританию, но она располагает ракетами, которые поставляют Соединенные Штаты. Что-то разрабатывают северные корейцы, что-то разрабатывает Индия, Пакистан, Иран, но это, в общем, все на порядок ниже и по качеству, ну и несоразмерно по количеству.
19: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии ГИМО. Минобороны России также опубликовала ролик с кадрами испытательного пуска ракетного комплекса «Сармат». На кадрах показаны работы действия расчета на командном пункте, а также выход ракеты из шахты. Пуск показан с нескольких ракурсов. Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером «Макс». Кроме развития совместных услуг и продуктов, мессенджер предоставит свою платформу для отправки уведомлений от бизнеса пользователю. Это сообщение для авторизации, подтверждения транзакции и пользования сервисами. Означает ли это, что все СМС и уведомления переходят в Макс, и что делать тем, у кого аккаунта в национальном мессенджере нет? Узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. Евгений Перечук подробнее.
3: Как отметила пресс-служба Макс, пользователи смогут получать в мессенджере уведомления от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в разные сервисы. Сообщения будут отправляться в две папки – коды подтверждения и полезные уведомления. Можно выставить настройки так, чтобы сообщения приходили на конкретные устройства. Например, Макс у вас открыт на компьютере и на телефоне, а уведомления нужны только на смартфоне. В Макс также отметили, что в случае невозможности доставки сообщений в мессенджер, оно будет продублировано в СМС без дополнительной платы. То есть, в том числе, в случае, если аккаунта в национальном мессенджере нет. Возникают вопросы. Куда будет приходить сообщение, если аккаунт в Макс есть, но доступа к нему нет. Открыт он, к примеру, только на десктопе на работе, а на телефоне не установлен. Или когда-то создавался аккаунт, но был заброшен. Или просто был потерян доступ, потерялся телефон, носишь кнопочный или пользуешься другим смартфоном. Как будет определяться, доставлено ли сообщение в Макс и прочитано ли оно, чтобы в случае чего отправить дублирующий СМС, рассуждает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
22: Самый простой способ, это, конечно же, есть-нет данный пользователь в Макс. Если его нет, то будет считаться, что-то нельзя доставить, поэтому будет дублироваться. Второй вариант – это то, что сообщение может быть доставлено, например, не прочитано. Тогда оно тоже будет дублироваться. Но в целом, мне кажется, по моему опыту, из того, что я видел, к примеру, в ВК, не будет ничего дублироваться в плане СМС, будет отправляться на Макс, если у вас есть аккаунт, и этого будет считаться достаточно.
2: Ну, как бы альтернативы не будет никакой, да?
22: Из-за того, что Макс связан с, в том числе, ВК организацией, я думаю, логика будет использована такая же, как уже сейчас есть в ВК. Часть сервисов уже отправляют уведомления только в ВК, не дублируя СМС. Я уверен, что также воспользуются Максом и будут отправлять только в Макс, не дублируя СМС-кой, в случае, если, конечно же, есть аккаунт в Максе, он находится. Если его нет или он не находится, тогда будут СМС присылать. Это в том числе сделано для экономии финансовой.
3: Финансовый вопрос в соглашении большой четверки операторов и мессенджера Макс не праздный. Дело в том, что все подобные уведомления по типу «подтвердите перевод», «введите код из сообщения», «авторизуйтесь через 5 цифр» вообще-то стоят денег. И мессенджеры всегда были прямыми конкурентами мобильных операторов в этом вопросе. Через их сервисы отправлять уведомления бизнесу гораздо дешевле. Вероятно, Макс пошел на серьезные скидки, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
23: Одно такое подтверждающее СМС обходится заказчику примерно в 3-4 рубля или дороже, если объем невелик. Уже довольно давно на этом рынке играют и мессенджеры через мессенджер WhatsApp и Telegram, которые, правда, в России забарахлили. Стоимость такого авторизационного сообщения через мессенджеры примерно рубль. Тем удивительнее новость про то, что вся большая четверка договорилась с Максом, потому что Макс — это такой вот каннибализатор СМС-услуг операторов. Если только операторы не договорились о том, что такое сообщение через Макс будет стоить не рубль, а 4, тогда все понятно. Большинство компаний или банков, которые используют вот такие вот авторизационные СМС, работают по такому алгоритму. Они отправляют сообщение сначала в мессенджер, но если каким-то причинам абонент не получил такого сообщения, то следом компания или банк отправляет уже классическое СМС, а возможно и банальное пуш-уведомление в мобильное приложение компании или банка.
3: Оператор Т2 нам заявил, что в случае, когда у пользователя открыта десктоп-версия, а само приложение не установлено, уведомление придет именно в веб-версию. В пресс-службе Макс пояснили, что основным каналом после тестирования станет Макс, а уведомления через СМС останутся в качестве резервного канала, если доставка через Макс невозможна. Если Макс не установлен, будут только СМСки. Если же аккаунт есть, а доступа к нему нет, надо обращаться в техподдержку Макс. Если находишься в роуминге, при наличии интернета Макс будет работать. работать. Но если сеть мобильного интернета нестабильна, уведомления могут приходить через СМС. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
19: Выиграть суд у должника – это даже не полдела. В редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель, чья фирма с 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей по исполнительному листу с компании должника. Но все активы, по его словам, из нее уже выведены, и судебные приставы бессильны. Есть ли выход? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
17: Культ наличности. Лица на банкнотах. Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров. Культ наличности на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Динамика экономики России, несмотря на падение ВВП по итогам первого квартала, в марте показала признаки восстановления, сказал Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным. Глава Минэкономразвития сообщил президенту, что по новому прогнозу Минэкономразвития в целом в этом году ожидается рост ВВП на уровне 0,4% и постепенное ускорение до 2,4% в 2029 году. Решетников добавил, что текущая ситуация дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. В апреле крупнейшие российские экспортеры втрое нарастили продажи валюты на фоне высоких цен на нефть, следует из материалов Банка России. Чистый объем таких сделок от 29 крупнейших компаний составил 7,2 миллиарда долларов против 2,4 миллиарда долларов в марте. Положительное сальдо внешней торговли России за январь-март снизилось по сравнению с показателем годом ранее почти на 12% до 33,3 миллиарда долларов. Это следует из опубликованных данных ФТС России. Экспорт за отчетный период снизился на 0,1 миллиарда долларов и составил 97,2 миллиарда долларов, а импорт вырос на 4 миллиарда долларов до почти 67 миллиардов долларов. Центробанк поддержал увеличение максимальной суммы одной операции в системе быстрых платежей для бизнеса и бюджетных платежей с нынешних 1 миллиона до 30 миллионов рублей. Сейчас при платеже свыше миллиона рублей бизнес вынужден дробить операцию на несколько переводов. Инициатива повышения лимита поступила от самих банков. Обсуждение велось с учетом требований информационной безопасности. Техническая реализация новой возможности запланирована на 2027 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
19: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Перебдели. Три поросенка оказались непричастными к пропаганде наркотиков. В Литрес Озон заявили Бизнес FM, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо с подачи конкретных продавцов, которые решили подстраховаться. Юристы понимают опасения бизнеса. Иван Медведев подробнее.
5: «Хоббит», «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера», «Питер Пен», «Старик Хоттабыч», «Волшебник изумрудного города» и даже «Крокодил Гена и Чебурашка» и «Три поросенка». У этих книг на некоторых цифровых площадках появились предупреждения о том, что употребление наркотиков причиняет вред здоровью, а за их распространение грозит ответственность. Капслоком в разделе «О книге». Если включить фантазию на максимум, то у крокодила Гены, наверное, можно найти трубку, а у Питера Пэна волшебную пыльцу. Но три поросенка... Видимо, волк в этой книжке провинился тем, что дул на домике поросят. Звучит абсурдно, и с этим отчасти согласились распространители книг. В сервисе Litres Business FM заявили, что предупреждающая маркировка на детских книгах, опубликованных до 1 августа 1990 года, была размещена некорректно, и теперь ее оттуда удаляют. В Озон также сослались на закон, ужесточающий требования к маркировке, вступивший в силу 1 марта этого года, и напомнили, что после вступления закона в силу Российский книжный союз совместно с участниками рынка сформировал отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке, а также порядок его дальнейшего пополнения. И Озон ориентируется именно на этот перечень, заявили в пресс-службе.
6: Мы в Озон требуем маркировку от продавцов только в том случае, если книга включена Российским книжным союзом в соответствующий список. Если произведение в перечне отсутствует, то дополнительные требования по маркировке не применяются. При этом некоторые продавцы могут по собственной инициативе дополнительно указывать в описании товара, что произведение содержит упоминание наркотических средств.
5: И продавцов, и издателей можно понять, считает партнер Тубилоу Офис, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
7: Скорее всего, речь идет о том, что издатели и распространители информации просто перестраховываются, потому что санкция достаточно существенная, до 600 тысяч. Если это не будет квалифицировано как пропаганда, тогда санкция может быть увеличена вообще до 1,5 миллиона рублей. И поэтому, конечно, издателям проще, нежели чем для всего перечня произведений, которые публикуются на их сайте, проводить экспертизы довольно дорогостоящие. Любые произведения, которые хоть в какой-то степени подпадают или могут, по мнению этих издательств или распространителей, обладать признаками, содержащими информацию о способах изготовления, распространения, приобретения наркотиков, им проще, конечно, промаркироваться, по крайней мере, первоначально, а в последующем уже смотреть за тем, как будет развиваться практика, какие решения будут выносить суды, будут ли сразу выноситься штрафы или сначала будут выноситься предупреждения, и после этого уже, возможно, какие-то произведения исключать.
5: Ранее электронные сервисы уже предупреждали об упоминании наркотиков в произведениях русских классиков, включая Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и так далее. Но потом тот же Litres удалил часть этих дисклеймеров, также назвав их ошибочными. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
19: Примерно те же процессы идут в музыке. Артисты и лейблы активно врезают из треков любые упоминания о наркотических веществ, и на работу там много. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. В Арабских Эмиратах женщину задержали прямо в аэропорту из-за комментария в соцсети, где она назвала чужую люксовую сумку подделкой. После жалобы владелица аксессуара туристку обвинили в клевете и травле в интернете. Подробнее Наталья Воробьева.
10: Представьте, семья возвращается в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту их останавливают прямо на паспортном контроле. Женщину просят выйти из очереди, муж в шоке, дети напуганы. Ей объявляют, вы находитесь в розыске из-за комментария в Инстаграм. Соцсеть принадлежит компании Мета, которая запрещена в России. Женщину увозят в другой эмират, а мужу с детьми разрешают продолжить свой путь. Это не сценарий фильма, а реальный случай, о котором официально рассказала полиция Аджмана, самого маленького эмирата ОАЭ, властям которого была подана официальная жалоба. Что же такого написала женщина? Под чужой фотографией, где фигурировала дорогая сумочка, она оставила короткое слово «поддельная». Этого хватило, чтобы владелица сумки пожаловалась на клевету, травлю и ущерб репутации. Комментарий спровоцировал волну насмешек, и полиция восприняла это всерьез. Женщина провела ночь под стражей, прежде чем ее перевели из эмирата, куда она прибыла, в Аджман, в рамках юридических процедур. После этого задержанные в подобных случаях могут быть либо освобождены под залог в полицейском участке, либо переданы в прокуратуру, которая решает, необходимы ли дальнейшие юридические действия. Но все обошлось. Стороны помирились. Жалобу отозвали. Представитель полиции Аджмана предупреждает, люди слишком легкомысленно относятся к тому, что пишут в интернете. Кажется, что комментарий – это мелочь, но он может обернуться большими юридическими проблемами. По закону ОАЭ мае о киберпреступлениях за клевету и онлайн-травлю грозит тюрьма и штрафы до 500 000 дирхамов, а это более 10 миллионов рублей, комментирует юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
9: Наказание очень серьезное. По сути дела, вас могут привлечь к уголовной ответственности не только за комментарии в социальных сетях, но и за лайк и репост. Могут квалифицировать, например, по статье 43 «Клевета и оскорбления». Если вдруг комментарий так квалифицируют, то тогда может быть или лишение свободы, или штраф 250-500 тысяч дирхам. Уголовное наказание может достигать 2 лет. А если будет квалифицировано по статье этого закона 52 «Действия против безопасности и разжигание ненависти», то тогда штраф до 1 000 000 дирхам. Это получается где-то 20 миллионов рублей. И максимальное наказание достигает до 10 лет лишения свободы. Это не единичный случай. Это массовый поток. Иностранцы, так же, как и местные люди, подвергаются этому и их предупреждают об этом. Не давать комментарии, не делать того, против чего Арабские Эмираты выступают.
10: Может ли оказаться в такой ситуации российский турист? По мнению адвоката, да. Это будет грозить депортацией или задержанием на 48 часов. Закон действует с 2022 года, но туроператоры именно таких случаев не припомнят. Однако всем своим клиентам дают очень подробные рекомендации, как себя вести в стране, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
11: У нас есть памятки, там куча всякой информации, начиная от телефонов наших консульств, экстренных служб, в том числе туда сейчас включены вот вещи, связанные с тем, что нельзя фотографировать какие-то объекты в Эмиратах. До недавнего времени очень относились негативно к фотографированию вообще женщин, посторонних, без их согласия, тем более с комментариями по поводу их сумок и так далее. Надо еще помнить, тоже мы об этом предупреждаем, что многие эмиратские официальные органы, такие как полиция, например, или суды, все дело производства, и беседуют они исключительно на арабском. Соответственно, если вы не в состоянии общаться на арабском языке, то надо либо принимающую компанию, либо консульские службы наши попросить о том, что вам нужен переводчик. Имейте в виду, что если вы самотурист, то, что называется, то услуги переводчика наше посольство выставит вам.
10: В России, как говорят адвокаты, если кто-то написал, что сумка поддельная, тоже могут привлечь к ответственности. Правда, это будет судебная история. К счастью, еще не уголовная. И штраф может быть максимум 100 тысяч рублей. Итог простой. Помните, ваш старый комментарий в соцсетях может встретить вас в аэропорту. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
17: Между делом с Кирой Альтман.
12: Мы встретились на конференции о качестве жизни. Обрадовались друг другу. Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медийного контента, подарила мне крем из кактуса, который она выпускает. В перерывах праздников я под впечатлением написала Ирене и попросила ее встретиться со мной еще раз и рассказать о том, как к ней пришла идея делать собственный косметический продукт. Это мне кажется непосильной задачей. И я хотела услышать историю с самого начала.
13: У меня был такой классный проект, который назывался «Авокадо Бокс», в который я собирала продукцию российских и иностранных брендов. И я делала такой сэмпл-бокс для девчонок и знакомила их с альтернативами масс-маркету, с альтернативами химозной косметики. И рассказывала, что в туши для ресниц есть свинец, в скрабах для тела есть микропластик. Это все не очень хорошо сказывается на нашем здоровье. И я погрязла в состав, во всяких пропиленгликолях и так далее. Мне это было очень интересно. И тогда ко мне начали приходить разные производители косметики и говорить: да, Ирена, давайте мы вам сделаем вашу линейку косметики. Но я видела, что это не были натуральные бренды. Это было просто контрактное производство. И я не понимала, чем моя косметика будет отличаться от миллиона других. А потом я познакомилась с моими партнерами, нынешними Димой и Кристиной. Они привезли меня на свою ферму. Показали, что они выращивают там лаванду, алоэ, авокадо. Строят там производство. Очень красивое производство. Для меня очень важна эстетика. И тут мы как раз-таки сошлись пазлами с моими партнерами, с Димой и Кристиной, потому что они не поленились и не пожалели средств на то, чтобы даже производственный цех был произведением искусства.
12: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
17: Между делом на Бизнес ФМ.
18: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Культ наличности. Лица на банкнотах.
4: Мохандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи, иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, а его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов.
17: Культ на личности. На бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Поставки российского сжиженного природного газа в Испанию выросли с января по апрель. Россия заняла 3-е место по объемам поставок этого топлива в королевство. Об этом свидетельствуют данные испанской энергетической компании «Энагаз», которые приводит ТАСС. Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Кевина Уорша в Совет управляющих ФРС. Он войдет в его состав на 14 лет. На пост председателя Федеральной резервной системы его еще не утвердили. Голосование намечено на среду. На эту должность Уорша выдвинул Дональд Трамп. В случае утверждения он заменит Джерома Пауэлла, чей срок полномочий главы регулятора истекает 15 мая. США потратили уже 29 миллиардов долларов на войну с Ираном к сегодняшнему дню. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Это на 4 миллиарда долларов больше суммы, озвученной военным ведомством США в конце прошлого месяца. Потребление вина в мире достигло самого низкого уровня с 1957 года. Об этом говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия. Общий уровень потребления в мире в 2025 году составил 208 миллионов гектолитров. Наибольший спрос сохраняется в США, Франции и Италии. Россия занимает по этому показателю 7-е место. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп уже в этом году может приехать в Россию. Такую возможность президент США допустил перед вылетом в Китай. Он вновь выразил оптимизм по регулированию на Украине. В КНР Трамп обещал подробно обсудить с Си Цзиньпином тему Ирана. О чем могут договориться США и Китай, как это отразится на России? Комментарий Георгия Буфта. Выиграть суд у должника – это даже не полдела. А в редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель, чья фирма с 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей из компании должника. Но все активы, по его словам, из нее уже выведены, и судебные приставы бессильны, если выход. И красный флаг для артистов. После ужесточения закона о пропаганде наркотиков оказалось, что чуть не половина треков на российских стримингах нуждается в правках из-за возможных правовых рисков. Что предпринимают лейблы и музыканты? Подробности на Business FM. Дональд Трамп может приехать в Россию в этом году. Президент США допустил такую возможность на брифинге перед вылетом в КНР. Кроме того, глава Белого дома заявил, что российско-украинский конфликт закончится очень скоро.
8: Я сделаю все необходимое. Я уже добился урегулирования 8 конфликтов, и я думаю, что мы придем к урегулированию между Россией и Украиной.
19: Также у Трампа спросили, было ли у вас с Путиным какое-то понимание, что Россия должна получить весь Донбасс. В ответ президент США ответил одним словом «нет». Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО может остановиться в любой момент, если Киев примет решение, какое ему известно. Итак, Дональд Трамп начинает визит в Китай. Американский «Орел» попробует заключить сделку с китайским драконом. Помимо официальных лиц в американскую делегацию вошли главы крупнейших корпораций – Илон Маск, Тесла, Тим Кук, Apple, Ларри Финк, BlackRock и более десятка других топ-менеджеров. По оценке ряда аналитиков, тема Ирана может стать доминирующей на саммите. В России внимательно следят за саммитом, а Владимир Путин собирается посетить Пекин вскоре после отъезда Трампа. Чего ждать от визита президента США, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
14: Нынешний визит станет уже вторым для Трампа, которому в сентябре 2017 года Си Цзиньпин устроил торжественный прием в запретном городе с детьми, размахивающими американскими флажками. Трамп и сейчас привычно брышет оптимизмом. «Для обеих стран произойдут великие вещи», — написал он в соцсети. Пекин настроен сдержаннее и рассчитывает на заключение долгосрочных стратегических сделок. США и Китай – крупнейшие торговые партнеры друг для друга. По итогам прошлого года товарооборот между ними составил 575 миллиардов долларов, почти 9% от всей внешней торговли КНР. Но тарифные войны Трампа тут нанесли ощутимый удар. На пике американские пошлины на китайский импорт достигали 145%, фактически парализовав торговлю. Сейчас эффективный тариф на китайский импорт составляет более 30%. При этом у США хронический дефицит в торговле с Китаем. Американский экспорт в Китай соотносится к импорту как 1:3. И козыри у Трампа тут слабы. Рынок США больше не уникален для КНР. Китайские компании переориентировались на другие регионы. В результате общий торговый профицит КНР достиг почти 1,2 триллионов долларов, и это рекорд. У Си Цзиньпина есть сильные козыри. Китай добывает почти 3/4 и перерабатывает около 90% редкоземельных элементов, критически важных для производства электроники, да и вооружений тоже. Пекин уже

0: Невероятно. К примеру, Китай может, как и по итогам первого визита Трампа, объявить о крупных покупках американской сои, что поможет сельскохозяйственным штатам Америки, традиционно голосующим за республиканцев. К этому списку может добавиться говядина и самолеты «Боинг». Возможно, продление торгового перемирия или даже частичное снижение пошлин. Пекин также сигнализировал о готовности ослабить экспортные ограничения по редкоземельным металлам в обмен на смягчение американских технологических санкций. По Ирану разговор будет сложным. Если Китай поддержит требования к Тегерану открыть Ормузский пролив, это станет большим подарком Трампу. Для Китая Иран стратегический торговый партнер, но КНР заинтересована и в нефтяной стабильности, поскольку потребляет большие объемы иранской нефти. Сложно будет договориться о полном снятии американских ограничений на поставки передовых чипов в Китай. Конгресс и ВПК США рассматривают технологические санкции как стратегический императив. Тайвань также остается конфликтной темой. Пекин намерен добиваться от Трампа публичного отказа от поддержки независимости острова. Трамп, в свою очередь, упоминал, что тема поставок американских вооружений будет в повестке саммита. Но полного отказа от американской поддержки Тайваня вряд ли стоит ожидать. Это вызовет слишком сильное противодействие внутри самих США. Вашингтон также хотел бы начать диалог об ограничении ядерных арсеналов, особенно на фоне быстрого наращивания китайских ядерных сил. Но Пекин отказывается от содержательных переговоров на эту тему, считая, что американские и российские арсеналы несопоставимо больше китайского. Прорыва тут не будет. Накануне переговоров позиции Си выглядят чуть сильнее. На фоне войн в Украине и Иране США сильно истощили запасы вооружений. Для их восстановления потребуются те самые редкоземельные металлы и магниты. Вдобавок еще и Верховный суд США в феврале признал тарифы Трампа неконституционными, выбив и этот козырь из его рук. Но и у КНР тоже есть свои уязвимости. Рост ВВП замедлился до 4,5%, что ниже официальных целей. Внутренний спрос слаб, рынок недвижимости не восстановился. Пекину нужны иностранные инвестиции и стабильный доступ к западным технологиям. На этом фоне Пекин может быть менее уверен в своих силах, чем кажется со стороны. Трамп может поднять вопросы о поддержке со стороны Китая России. И теоретически Китай мог бы взять на себя обязательства, например, по прекращению поставок продукции двойного назначения в обмен на послабление американских технологических санкций. Но вероятность такой сделки невелика. Пекин не будет публично жертвовать отношениями с Москвой ради ситуативной договоренности с Вашингтоном. Американо-китайские отношения вошли в фазу управляемого соперничества. Обе страны слишком взаимозависимы, чтобы позволить себе новую холодную войну, но уже слишком сильные конкуренты друг для друга, чтобы вернуться к прежнему партнерству. Визит Трампа – это не попытка перезапустить отношения, а попытка удержать их в управляемом коридоре.
1: Это был комментарий политолога Георгия Буфт, автора телеграм-канала «Буфт знает». Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1%. Помогли растущие цены на нефть и надежды на геополитический позитив. Подробности в конце часа в программе «Капитал». Сейчас выиграть суд у должника – это только полдела. Намного сложнее исполнить решение суда, иногда это затягивается на месяцы и даже годы. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратился предприниматель, чья фирма с декабря 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей по исполнительному листу. Но приставы бессильны, у компании-должника нет ничего. Все активы, как утверждает наш слушатель, из нее были выведены. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Несколько лет назад к транспортной компании «Спарта» обратился гендиректор подрядчика на крупной стройке с коммерческим предложением организовать подвоз материала к месту проведения работ. Договор подписали, «Спарта» начала доставку грузов, но вот с оплаты сразу что-то пошло не так. Исполнитель выставляет чек на 10 миллионов, приходит только 5. Другая платежка, и снова подрядчик, компания «Транслогистика», перечисляет только половину суммы. Долгое время «Спарту» кормили обещаниями, что надо просто подождать, проблемы временные. А потом платежи вообще прекратились. Договориться с должником не удалось, и «Спарта» пошла в суд. О том, что было дальше, рассказывает гендиректор ООО ТЛК «Спарта» Геннадий Стацук.
3: В декабре 23-го подаем в суд, а в 24-м году начинаются процессы судебные. То есть со стороны «Транслогистики» никто не является. Там 3 или 4 заседания было с периодичностью в месяц. В июне 2024-го мы выигрываем суд. Спустя месяц «Транслогистика» подает такую апелляцию, можно сказать, абсурдную. Суд отклоняет эту апелляцию. В ноябре месяце 2024 года, уже 11 месяцев проходит на суды, мы получаем исполнительный лист с сразу же мы этот исполнительный лист передаем федеральным судебным приставам. Они накладывают аресты на транслогистику. Но уже на транслогистику.

0: забегая вперед, уже ничего у них не имеется. Они уже все технично вывели со своей компанией.
1: Компания «Спарта» просила арестовать деньги на счетах транслогистики. Суд это отклонил, оспаривать решение истец не стал. Как признался Геннадий Стацук, поначалу этим делом занимался не очень опытный юрист. Тогда казалось, что главное – получить исполнительный лист, отнести его приставам. Уже потом были экспертизы, согласно которым у транслогистики имелась возможность погасить долг. То есть деньги на ее счетах были, а потом куда-то исчезли. Гендиректор компании-должника в итоге получил 180 часов обязательных работ по статье УК «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». В ходе следствия, а наш слушатель предоставил копии протоколов допросов, этот человек говорил, что откладывал решение о погашении задолженности перед «Спартой», чтобы рассчитаться с другими контрагентами и спасти бизнес. Могло ли это быть выводом средств? Мнение управляющего партнера адвокатского бюро «Гагарин» Игоря Симонова.
2: Мы можем предполагать о том, что это какие-то аффилированные компании, через которые выводятся денежные средства для того, чтобы потом нельзя было взыскать в судебном порядке. Безусловно, это можно предполагать. Но надо смотреть, что за расчеты, с кем рассчитывался, срок исполнения обязательств. Если там срок исполнения обязательств позднее, тогда вопросы должны возникать, почему те обязательства исполняются, эти не исполняются. Опять же, можем, наверное, где-то предполагать и наличие в его действиях состава преступления, предусмотренного 159-й статьей мошенничества. Это все нужно проверять и доказывать. Если вот эти действия в конечном итоге привели к тому, что имеются признаки банкротства для этой компании, значит, конкурсный управляющий должен смотреть уже, насколько там эти действия были обоснованы.
1: В итоге, как утверждает наш слушатель, транслогистика стала фирмой-пустышкой. Все деньги и активы из нее вывели, бизнес перевели на другие юрлица. По данным Spark Interfax, сейчас у транслогистики почти 400 исполнительных производств на 105 миллионов рублей. То есть задолжала она не только Спарте. Можно попробовать подать новый иск о банкротстве должника. Тогда есть шанс получить хоть что-то, но это опять время и судебные издержки, продолжает антикризисный юрист Алексей Русакомский.
3: Генеральный директор должника – это контролирующее лицо, которое несет субсидиарную ответственность. Здесь можно было бы теоретически обратить взыскание на его личное имущество. Сумма 24 миллиона – это не какие-то миллиарды. Плюс в ходе банкротства возникает возможность обжалования сделок с учетом сжатия экономики в стране. Таких случаев будет все более и более.
1: Похоже, это действительно уже не единичные случаи. Ранее мы рассказывали историю москвички, которая не может получить по исполнительному листу деньги с автосервиса за некачественное обслуживание машины. Ситуация очень похожая. Автосервис фактически банкрот. Все, что можно, оттуда вывели, а под его вывеской работает уже другая компания, которая никому ничего не должна. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе. Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фейхтвангеру. Венгерской гиперинфляции середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 46-го новой денежной единицей стал форинт, а обесцененный пенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Сделки.
5: Крупнейший ритейлер электронной коммерции eBay отклонил амбициозное предложение по поглощению от продавца видеоигр GameStop на сумму 56 миллиардов долларов, предоставив последнему выбор отказаться от переговоров, увеличить ставку или напрямую обратиться к акционерам. Совет директоров eBay назвал предложение о выплате половины суммы наличными и половины акциями неправдоподобным и непривлекательным, пишет Reuters. Как отмечает агентство, аналитики и инвесторы сомневались в успехе заявки GameStop на покупку eBay, чья рыночная стоимость в 4 раза выше – 48 миллиардов против 10,3 у ритейлера видеоигр.
4: Ценные бумаги.
5: Американский биржевой оператор CME Group и аналитическая компания Silicon Data в этом году запустят первые в мире фьючерсы на мощности для ИИ, говорится в пресс-релизе CME. CME. Контракты будут привязаны к индексам Silicon Date, которые на ежедневной основе отслеживают стоимость аренды мощностей графических процессоров, которые играют ключевую роль в разработке искусственного интеллекта. Новые инструменты позволят трейдерам, финансовым организациям, облачным провайдерам и разработчикам ИИ управлять ценовыми рисками на этом рынке. Фикс-прайс выплатит квартальные дивиденды в размере 11 копеек на акцию. Решение одобрили акционеры ритейлера. Последний день покупки акций для получения выплат – 18 мая. Дивидендная доходность – более 16%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Красный флаг для артистов. Как закон о пропаганде наркотиков уже поменял российский музыкальный рынок, эксперты подсчитали, что почти половина треков на российских стримингах нуждаются в правках из-за возможных правовых рисков. С 1 марта закон о пропаганде наркотиков стал строже, в нем расширили понятие пропаганды и ужесточили наказания. Что в связи с этим делают лейблы и музыканты, выясняла Наталья Шашина.
7: Из-за закона о пропаганде наркотиков лейблы провели тотальную ревизию старых каталогов. Как делится с бизнес-фм Антон Пронин, экс-совладелец лейбла «Монолит», сейчас владеющий лейблом True Music, на то, чтобы отслушать и вычистить около 30 тысяч песен, ушло около 2 месяцев.
8: Новый материал с подобным упоминанием артисты, во-первых, не несут. Во-вторых, для новых артистов, которые приходят на лейбл, это, ну, red flag, красный флаг. Мы не работаем с материалом, который включает подобную информацию. Как, собственно говоря, сейчас мы внутренний ценз повысили до того, что мы даже с ненормативной лексикой по музыкальному материале у артистов не работаем.
9: Насколько в этом смысле треки каких-то исполнителей, которые вы явно понимаете, что они могли быть в какой-то части ярче, но они становятся более костными, картинка становится менее пестрая, потому что на всякий случай перебдевают. Есть такое явление?
8: Такое явление с точки зрения, да, креативно-творческой реализации людей, наверное, присутствует, потому что действительно в этом были какие-то свои краски, но лично мое мнение, что за последние несколько лет частота обращения к этим краскам и к такого рода русскому языку, на мой взгляд, она все-таки начала смещаться в сторону перебора, я бы так это назвал.
7: Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков, показало исследование юридической фирмы Sample Legal, пишут «Ведомости». Было проанализировано более 800 песен, которые выпустили до ужесточения закона. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался основатель одной из московских групп с небольшой аудиторией. У них оказалось 2 трека, которые теоретически могут попасть под закон, но перезалить их исправленные версии оказалось непросто.
10: Сейчас размещение идет через агрегаторы, а сервисов, которые нормально работают с Яндекс.Музыкой и ВК, не так много. Например, в том, который мы используем, нельзя просто заменить один трек внутри релиза. Нужно удалять альбом целиком и потом заново его выкладывать. Соответственно, альбом на какое-то время пропадает со всех площадок. Это может растянуться на месяц и больше. Еще был неприятный опыт. Пытался повторно загрузить песню, которая уже раньше выкладывалась, потом удалялась, и в итоге нормально перевыложить ее не получилось. Вопрос не только в самом желании что-то поменять, а еще и в чисто технических ограничениях всей системы.
7: По данным Sample Legal, большинство композиций, которые нуждаются в правках, в жанре хип-хоп. Гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов рассказывает, каждый день песни поступают в сервис на тестирование, и большинство треков, которые содержат упоминание запрещенных веществ, это рэп и R&B. В поп-музыке это около 5%.
11: Пока мы не видим, что сократилось количество таких треков, видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее, и то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Ну, я думаю, что артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом последняя песня Баста Игла говорит о том, что в принципе 80% песни можно запикать, народ сразу равно будет слушать. Я думаю, что они специально написали такой трек.
7: Трек Басты и Гуфа «Из песни слов не выкинешь» вышел в конце апреля. В нем запикано чуть ли не каждое второе слово, в том числе вполне безобидные. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Антинаркотическая маркировка появилась внезапно и на детских сказках. Подробнее об этом через полчаса. Таиланд сокращает безвизовый срок для иностранцев вдвое. А власти считают, что нынешние 60 дней с возможностью продления еще на 30 слишком много, и некоторые пользуются этим не для туристических, а иных целей. Например, остаются дольше разрешенного срока или нелегально работают. Дата введения новых правил пока неизвестна. Комментирует владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
12: Работать по туристическим визам в Таиланде категорически нельзя, это нелегально. Именно это Таиланд и пытается пресечь с помощью сокращения вот этих сроков пребывания. То есть у Таиланда достаточно продуманная миграционная политика. Если человек желает на территории королевства работать, то он может соответствующее разрешение получить. А вот эта мера, она принимается, сокращение безвизового пребывания, в связи с тем, что по статистике как раз-таки большинство туристов, посещающих королевство с туристическими целями, их пребывание не превышает 30 дней. То есть вот около 2 лет эксперимент тайцы проводили, предоставляли 60 дней туристам, большинство людей все-таки выезжает на условно 25-й день, и в результате этого они приняли решение, что этого достаточно простому туристу. Опять же, не забываем, что есть правило, и мы можем продлиться еще на 30 дней, если нам 30 дней не хватило, да, то есть мы можем прийти в местный миграционный офис, предоставить несколько несложных документов и получить еще дополнительное продление. Поэтому в целом, я думаю, что это не будет болезненно для людей, которые действительно с туристическими целями посещают эту страну.
9: Россияне насколько часто нарушают?
12: Недавно публиковали миграционные ведомства такую статистику, где-то на 2-3 месте мы стоим по числу этих нарушений. Больше нас нарушений совершают выходцы из соседних стран Азии, то есть это Бирма, Мьянма, и индийцы пытаются здесь нелегально работать. Россияне где-то на условном 3 месте. Но вы должны понимать, что когда я говорю россияне, то есть они имеют в виду всех нас, русскоговорящих, то есть это могут быть и белорусы, и украинцы, и какие-то еще жители Казахстана, например. То есть когда они видят, что это вот выходцы из СНГ, они всех просто объявляют русскими, а в реальности, может быть, там россиян не так и много. Формально требования каких-то пауз нет, то есть можно выехать и въехать на новые 30 дней, но не надо забывать, что офицер на границе, который будет принимать решение о въезде, он как раз-таки может вас заподозрить в подобного рода визаране, и тогда понадобится доказать, что вы действительно турист, да, то есть обязательно иметь страховку, бронь отеля, обратный билет, это вот прямо обязательно требование для такого рода поездок. И обязательно иметь наличный кэш в сумме 20 тысяч бат на человека, либо 40 тысяч батов на семью, потому что в этом сезоне нескольким людям отказывали при въезде, офицеры это мотивировали тем, что у вас нет наличных, мы не знаем, как будут работать ваши карты, но есть старое требование, что ты должен иметь наличные при пересечении границы.
6: Олег Сухин, New Home Phuket Real Estate. Отмечу, что еще летом прошлого года глава туристического управления Таиланда публично заверяла, визовые правила останутся прежними, и в 2026 году теперь, судя по всему, они все же поменяются. Российский рынок показал рост. Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1%. Помогли растущие цены на нефть и надежды на геополитический позитив. С подробностями биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
13: Российский рынок акций вырос. По итогам вторника индекс Московской биржи прибавил 0,3%. Закрытие основной торговой сессии 2690 пунктов. Росту способствовали некоторые новости геополитики и растущая нефть, учитывая, что среди лидеров роста в очередной раз оказались бумаги нефтегазовых корпораций. Рубль остается стабильным. Во всяком случае, китайская валюта во вторник прибавила лишь 2 копейки и закрытие 10 рублей 85 копеек. Доллар США также незначительно подрос, но тем не менее остался ниже 74 рублей как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Министерство экономического развития Российской Федерации изменила прогноз по стоимости доллара на текущий год. Теперь предполагается, что в среднем доллар США будет стоить 81 рубль с половиной. Ранее был прогноз 92 рубля 20 копеек. В общем, ведомство достаточно существенно скорректировало свой прогноз в пользу сильного рубля. В США падение, причем падение достаточно заметное, было зафиксировано. В основном падал NASDAQ как сотой, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, падение составило около 2%. Все это на фоне взлета инфляции в американской экономике. В апреле потребительские цены в годовом выражении выросли на 3,8%, что стало максимальным показателем почти за последние 3 года. Ну и цены на нефть выросли вечером во вторник. Смесь Brent протестировала $108 за баррель. Все это на фоне того, что США и Иран по-прежнему не находят каких-то точек соприкосновения в переговорном процессе. Во всяком случае, президент США Дональд Трамп сообщил, что все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры. В последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана. Также Трамп сказал, что его не устроили переданные Ираном предложения об урегулировании конфликта, и он даже их не дочитал. Ну и в Иране, в свою очередь, ответили, что отвергают план США, который означал бы подчинение чрезмерным требованиям Трампа. Ну, в итоге Армузский пролив остается закрытым со всеми вытекающими последствиями.
6: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
14: Дело вкуса с Катей Калиной.
15: Тульское бистро «Ба» названо лучшей ресторанной концепцией России по версии жюри премии «Пальмовая ветвь». Съездила посмотреть, вернулась в растерянности. Идея «Ба», сразу скажу, что «Ба» – это от сокращенного «бабушка», и правда симпатичная. Русская раменная на щах, в которой вместе с традиционным бабушкиным супом, а здесь щей 5 видов, летят и обжаренный корень сельдерея, и грибы, и разварная полба, и слайсы рыбы, если щи рыбные. Нажористый такой суп в стиле японского рамена, и даже визуально на него очень похоже, разве что подается без палочек. А мог бы. Логотип «Ба» тоже в духе японского символизма. Контур бабушки в накинутом на голову платке, то ли замочная скважина, то ли 2 рисовых колобка, то ли недолепленный снеговик. Кто что видит, короче. Названия «Бистро» на вывеске нет. Так говорят, сейчас модно. На этом «Ба», собственно говоря, все. Симпатичная идея в заявке конкурса, по мне, так маленькая, неряшливо сделанная забегаловка, куда хочется зайти и сразу выйти. Протертый линолеум, старая качающаяся мебель, текущий на шкаф с посудой потолок, отсутствие мыла в диффузорах, ожидание горячей еды 40 минут, точно не про бабушкину любовь, а про планы сообразительного и предприимчивого внука сделать на ней бизнес. Словить хайп, убедив всех, что стеклянных бутылок от кефира в авоське на стене для маркетингового успеха по нынешним временам вполне достаточно. Короче, как бы и чем мои коллеги не объясняли сложность, актуальность и концептуальность замысла, по мне, это наглядная история про то, что хорошая концепция и хороший ресторан вообще не одно и то же. В общем, кому в «Ба» тульская бабушка, а кому и батюшки святы. С вами была Катя Калина.
14: Дело вкуса. На Business FM.
16: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
14: Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
17: Березники, Пермский край, 140 тысяч жителей. Развитие этих земель началось в конце 19 века, когда на базе принадлежавших ему солеварен промышленник Иван Любимов создал завод по производству соды. Уже впоследствии там обнаружили одно из богатейших в мире месторождений калийно-магниевых солей.
14: Как появлялись города на Business FM. Сногсшибательные унитазы. Изумительные паразиты. Умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться.
16: Главное, руками не трогать.
14: Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности».
16: Уже в эфире Business FM.
14: Business FM. Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Дональд Трамп допустил, что может посетить Россию в этом году. Об этом он сказал, отвечая на вопрос ТАСС перед визитом в Китай. Президент США заявил, что готов сделать все возможное для содействия урегулированию на Украине и что конфликт должен скоро закончиться.
18: В апреле индекс счастья россиян составил 52 пункта. В марте он был на 4 пункта выше, сообщил ВЦИОМ. Ниже рейтинг был только в сентябре 2011 года. Тогда индекс счастья составлял 41%. Индекс начал снижаться в декабре 2025 года, когда показатель составил 66 пунктов уже к февралю. Этого года он упал до 55 пунктов. Правительство Финляндии предложило запретить поставки в Россию части

0: Подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат». Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
1: «Сармат» поставит на боевое дежурство в Уджурском соединении в Красноярском крае. Можно сказать, что «Сармат» на сегодняшний день самый мощный ракетный комплекс, который создало человечество, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Испытание ракет «Сармат», успешный летный пуск, является вторым успешным летным испытанием ракеты «Сармат». Первое состоялось 20 апреля 2022 года. После завершения летных испытаний ракеты «Сармат», возможно, будет сделан еще один, может быть, еще два пуска, ракета начнет поступать на боевое дежурство. Начнет поступать она в дивизию в Ужуре, это юг Красноярского края. В Ужуре, вероятно, готовы уже несколько шахтных пусковых установок, командные пункты. Производиться ракета будет Красноярским машиностроительным заводом. И основной разработчик этой ракеты – это Государственный ракетный центр имени Макеева в МИАСе. Проект шел тяжело, в том числе по той причине, что в постсоветской России ракеты такого класса не создавались. Это тяжело. Тяжелая, жидкостная, трехступенчатая баллистическая ракета межконтинентальной дальности, дальность более 12 тысяч километров. В зависимости от полезной нагрузки ракета может иметь практически неограниченную дальность и наносить удар по целям в западном полушарии через, допустим, Южный полюс. Ракета может нести, судя по характеристикам, от 10 до 14, а может быть и больше, боевых блоков баллистических, обычных, как любые другие баллистические ракеты. А в перспективе ракета будет нести, вероятно, 5 управляемых боевых блоков типа того блока, который используется в ракетном комплексе «Авангард». Управляемые боевые блоки современная противоракетная оборона перехватывать практически не может. Вероятность перехвата измеряется единицами процента. Этих ракет, скорее всего, будет размещено не менее 50 единиц, может быть, чуть больше. И, вероятно, это будет дивизия в Ужуре, как я уже сказал, и, может быть, еще дивизия в Оренбургской области. Это самая мощная ракета, которая когда-либо была создана человечеством. Боевая ракета имеется в виду.
1: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». О том, есть ли у других стран аналоги «Сармата», говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
3: Что касается ракеты «Сармат», ее отличает от «Воеводы» более короткий активный участок полета, тот короткий период запуска, когда у ракеты достаточно яркий факел и еще малая начальная скорость. Именно в этот период она особенно уязвима для перехвата. Так вот, у «Сармата» этот период короток, что выгодно отличает ее от «Воеводы». Конечно, эта ракета может нести несколько разделяющихся боевых блоков. Это тоже усложняет перехват. Против такого лома еще не придумали приема. Можно отметить, что если «Воеводу» создавал Советский Союз, и в производство были вовлечены многие предприятия, которые сегодня оказались за рубежом, в частности, Украина. Украина создавала фактически эту ракету «Воевода». КБ «Южное», предприятие «Южмаш». Сегодня это абсолютно российское производство. И, конечно, это серьезный сигнал странам НАТО, конкретно Вашингтону, о том, что Россия поддерживает свою ядерную стратегическую безопасность, сохраняет свой ракетно-ядерный щит, решила те проблемы, которые пытались ей создать из Вашингтона, когда в 2014 году некоторые конгрессмены предлагали Украине отказаться от поддержки ракет «Воевода», и предприятие «Южмаш» тогда обслуживало эти ракеты, а Россия пыталась выкупить технологии. Ну вот сегодня обошлись своими средствами, и это тоже серьезное достижение.
4: У кого-то что-то есть похожее?
3: Межконтинентальные ракеты производят США, Россия, Китай. Конечно, можно включить сюда еще и Великобританию, но она располагает ракетами, которые поставляют

0: Соединенные Штаты, что-то разрабатывают северные корейцы, что-то разрабатывает Индия, Пакистан, Иран, но это, в общем, все на порядок ниже и по качеству, ну и несоразмерно по количеству.
1: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО. Минобороны России также опубликовала ролик с кадрами испытательного пуска ракетного комплекса «Сармат». На кадрах показана работа действия расчета на командном пункте, а также выход ракеты из шахты. Пуск показан с нескольких ракурсов. Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером «Макс». Кроме развития совместных услуг и продуктов, мессенджер предоставит свою платформу для отправки уведомлений от бизнеса пользователю. Это сообщение для авторизации, подтверждения транзакции и пользования сервисами. Означает ли это, что все смс-уведомления переходят в Макс, и что делать тем, у кого аккаунта в национальном мессенджере нет? Узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. Евгений Перечук подробнее.
2: Как отметила пресс-служба Макс, пользователи смогут получать в мессенджере уведомления от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в разные сервисы. Сообщения будут отправляться в две папки – коды подтверждения и полезные уведомления. Можно выставить настройки так, чтобы сообщения приходили на конкретное устройство. Например, Макс у вас открыт на компьютере и на телефоне, а уведомления нужны только на смартфоне. В Макс также отметили, что в случае невозможности доставки сообщения в мессенджер, оно будет продублировано в СМС без дополнительной платы. То есть, в том числе, в случае, если аккаунта в национальном мессенджере нет. Возникают вопросы. Куда будет приходить сообщение, если аккаунт в Макс есть, но доступа к нему нет. Открыт он, к примеру, только на десктопе на работе, а на телефоне не установлен. Или когда-то создавался аккаунт, но был заброшен. Или просто был потерян доступ, потерялся телефон, носишь кнопочный или пользуешься другим смартфоном. Как будет определяться, доставлено ли сообщение в Макс и прочитано ли оно, чтобы в случае чего отправить дублирующий СМС, рассуждает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
3: Самый простой способ, это, конечно же, есть-нет данный пользователь в Макс. Если его нет, то будет считаться, что-то нельзя доставить, поэтому будет дублироваться. Второй вариант – это то, что сообщение может быть доставлено, например, не прочитано. Тогда оно тоже будет дублироваться. Но в целом, мне кажется, по моему опыту, из того, что я видел, к примеру, в ВК, не будет ничего дублироваться в плане СМС, будет отправляться на Макс, если у вас есть аккаунт, и этого будет считаться достаточно.
4: Ну, как бы альтернативы не будет никакой, да?
3: Из-за того, что Макс связан с, в том числе, ВК организацией, я думаю, логика будет использована такая же, как уже сейчас есть в ВК. Часть сервисов уже отправляют уведомления только в ВК, не дублируя СМС. Я уверен, что также воспользуются Максом и будут отправлять только в Макс, не дублируя СМС-кой. В случае, если, конечно же, есть аккаунт в Максе, он находится. Если его нет или он не находится, тогда будут СМС присылать. Это в том числе сделано для экономии финансовой.
2: Финансовый вопрос в соглашении большой четверки операторов и мессенджера Макс не праздный. Дело в том, что все подобные уведомления по типу «подтвердите перевод», «введите код из сообщения», «авторизуйтесь через 5 цифр» вообще-то стоят денег. И мессенджеры всегда были прямыми конкурентами мобильных операторов в этом вопросе. Через их сервисы отправлять уведомления бизнесу гораздо дешевле. Вероятно, Макс пошел на серьезные скидки, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: Одно такое подтверждающее СМС обходится заказчику примерно в 3-4 рубля или дороже, если объем невелик. Уже довольно давно на этом рынке играют и мессенджеры через мессенджер. WhatsApp и Telegram, которые, правда, в России забарахлили. Стоимость такого авторизационного сообщения через мессенджеры примерно рубль. Тем удивительнее новость про то, что вся большая четверка договорилась с Максом, потому что Макс — это такой вот каннибализатор СМС-услуг операторов. Если только операторы не договорились о том, что такое сообщение через Макс будет стоить не рубль, а 4, тогда все понятно. Большинство компаний или банков, которые используют вот такие вот авторизационные СМС, работают по такому алгоритму. Они отправляют сообщение сначала в мессенджер, но если каким-то причинам абонент не получил такого сообщения, то следом компания или банк отправляет уже классическое СМС, а возможно и банальное пуш-уведомление в мобильное приложение компании или банка.
2: Оператор Т2 нам заявил, что в случае, когда у пользователя открыта десктоп-версия, а само приложение не установлено, уведомление придет именно в веб-версию. В пресс-службе Макс пояснили, что основным каналом после тестирования станет Макс, а уведомления через СМС останутся в качестве резервного канала, если доставка через Макс невозможна. Если Макс не установлен, будут только СМС-ки. Если же аккаунт есть, а доступа к нему нет, надо обращаться в техподдержку Макс. Если находишься в роуминге, при наличии интернета Макс будет работать. Но если сеть мобильного интернета нестабильна, уведомления могут приходить через СМС. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Выиграть суд у должника – это даже не полдела. В редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель, чья фирма с 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей по исполнительному листу с компании должника. Но все активы, по его словам, из нее уже выведены, и судебные приставы бессильны. Есть ли выход? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
6: Культ наличности. Лица на банкнотах. Прежде чем стать президентом США, Авраам Линкольн многократно проигрывал выборы на различные государственные позиции. Однако он выступил одним из инициаторов создания Республиканской партии и в 1860 году был избран 16-м президентом Соединенных Штатов. В 1865 году по настоянию Линкольна Конгресс принял 13-ю поправку Конституции об отмене рабства, благодаря чему удалось предотвратить распад страны и завершить гражданскую войну. Так Линкольн стал одним из величайших президентов в истории Соединенных Штатов, а его портрет изображен на банкноте достоинством в $5 США. Культ наличности на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Динамика экономики России, несмотря на падение ВВП по итогам первого квартала, в марте показала признаки восстановления, сказал Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным. Глава Минэкономразвития сообщил президенту, что по новому прогнозу Минэкономразвития в целом в этом году ожидается рост ВВП на уровне 0,4% и постепенное ускорение до 2,4% в 2029 году. Решетников добавил, что текущая ситуация дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. В апреле крупнейшие российские экспортеры втрое нарастили продажи валюты на фоне высоких цен на нефть, следует из материалов Банка России. Чистый объем таких сделок от 29 крупнейших компаний составил 7,2 миллиарда долларов против 2,4 миллиарда долларов в марте. Положительное сальдо внешней торговли России за январь-март снизилось по сравнению с показателем годом ранее почти на 12% до 33,3 миллиарда долларов. Это следует из опубликованных данных ФТС России. Экспорт за отчетный период снизился на 0,1 миллиарда долларов и составил 97,2 миллиарда долларов, а импорт вырос на 4 миллиарда долларов до почти 67 миллиардов долларов. Центробанк поддержал увеличение максимальной суммы одной операции в системе быстрых платежей для бизнеса и бюджетных платежей с нынешних 1 миллиона до 30 миллионов рублей. Сейчас при платеже свыше миллиона рублей бизнес вынужден дробить операцию на несколько переводов. Инициатива повышения лимита поступила от самих банков. Обсуждение велось с учетом требований информационной безопасности. Техническая реализация новой возможности запланирована на 2027 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Перебдели. Три поросенка оказались непричастными к пропаганде наркотиков. В Литресе Озон заявили Бизнес FM, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо с подачи конкретных продавцов, которые решили подстраховаться. Юристы понимают опасения бизнеса. Иван Медведев подробнее.
8: «Хоббит», «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера», «Питер Пен», «Старик Хоттабыч», «Волшебник изумрудного города» и даже «Крокодил Гена и Чебурашка» и «Три поросенка». У этих книг на некоторых цифровых площадках появились предупреждения о том, что употребление наркотиков причиняет вред здоровью, а за их распространение грозит ответственность. Капслоком в разделе «О книге». И если включить фантазию на максимум, то у крокодила Гены, наверное, можно найти трубку, а у Питера Пена – волшебную пыльцу. Но три поросенка... Видимо, волк в этой книжке провинился тем, что дул на домике поросят. Звучит абсурдно, и с этим отчасти согласились распространители книг. В сервисе Litres Business FM заявили, что предупреждающая маркировка на детских книгах, опубликованных до 1 августа 1990 года, была размещена некорректно, и теперь ее оттуда удаляют. В Озон также сослались на закон, ужесточающий требования к маркировке, вступивший в силу 1 марта этого года, и напомнили, что после вступления закона в силу Российский книжный союз совместно с участниками рынка сформировал отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке, а также порядок его дальнейшего пополнения. И Озон ориентируется именно на этот перечень, заявили в пресс-службе.
9: Мы в Озон требуем маркировку от продавцов только в том случае, если книга включена Российским книжным союзом в соответствующий список. Если произведение в перечне отсутствует, то дополнительные требования по маркировке не применяются. При этом некоторые продавцы могут по собственной инициативе дополнительно указывать в описании товара, что произведение содержит упоминание наркотических средств.
8: И продавцов, и издателей можно понять, считает партнер Tobelow Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
10: Скорее всего, речь идет о том, что издатели и распространители информации просто перестраховываются, потому что санкция достаточно существенная, до 600 тысяч. Если это не будет квалифицировано как пропаганда, тогда санкция может быть увеличена вообще до 1,5 миллиона рублей. И поэтому, конечно, издателям проще, нежели чем для всего перечня произведений, которые публикуются на их сайте, проводить экспертизы довольно дорогостоящие. Любые произведения, которые хоть в какой-то степени подпадают или могут, по мнению этих издательств или распространителей, обладать признаками, содержащими информацию о способах изготовления, распространения, приобретения наркотиков, им проще, конечно, промаркироваться, по крайней мере, первоначально, а в последующем уже смотреть за тем, как будет развиваться практика, какие решения будут выносить суды, будут ли сразу выноситься штрафы или сначала будут выноситься предупреждения, и после этого уже, возможно, какие-то произведения исключать.
8: Ранее электронные сервисы уже предупреждали об упоминании наркотиков в произведениях русских классиков, включая Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и так далее. Но потом тот же Litres удалил часть этих дисклеймеров, также назвав их ошибочными. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Примерно те же процессы идут в музыке. Артисты и лейблы активно вырезают из треков любые упоминания о наркотических веществ, и работы там много. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. В Арабских Эмиратах женщину задержали прямо в аэропорту из-за комментария в соцсети, где она назвала чужую люксовую сумку подделкой. После жалобы владелица аксессуара туристку обвинили в клевете и травле в интернете. Подробнее Наталья Воробьева.
11: Представьте, семья возвращается в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту их останавливают прямо на паспортном контроле. Женщину просят выйти из очереди, муж в шоке, дети напуганы. Ей объявляют, вы находитесь в розыске из-за комментария в Инстаграм. Соцсеть принадлежит компании Мета, которая запрещена в России. Женщину увозят в другой эмират, а мужу с детьми разрешают продолжить свой путь. Это не сценарий фильма, а реальный случай, о котором официально рассказала полиция Аджмана, самого маленького эмирата ОАЭ, властям которого была подана официальная жалоба. Что же такого написала женщина? Под чужой фотографией, где фигурировала дорогая сумочка, она оставила короткое слово «поддельная». Этого хватило, чтобы владелица сумки пожаловалась на клевету, травлю и ущерб репутации. Комментарий спровоцировал волну насмешек, и полиция восприняла это всерьез. Женщина провела ночь под стражей, прежде чем ее перевели из эмирата, куда она прибыла, в Аджман, в рамках юридических процедур. После этого задержанные в подобных случаях могут быть либо освобождены под залог в полицейском участке, либо переданы в прокуратуру, которая решает, необходимы ли дальнейшие юридические действия. Но все обошлось, стороны помирились, жалобу отозвали. Представитель полиции Аджмана предупреждает, люди слишком легкомысленно относятся к тому, что пишут в интернете. Кажется, что комментарий – это мелочь, но он может обернуться большими юридическими проблемами. По закону ОАЭ о киберпреступлениях за клевету и онлайн-травлю грозит тюрьма и штрафы до 500 000 дирхамов, а это более 10 миллионов рублей, комментирует юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
12: Наказание очень серьезное. По сути дела, вас могут привлечь к уголовной ответственности не только за комментарии в социальных сетях, но и за лайк и репост. Могут квалифицировать, например, по статье 43 «Клевета и оскорбления». Если вдруг комментарий так квалифицирует, то тогда, может быть, или лишения свободы или штраф 250-500 тысяч дирхам. Уголовное наказание может достигать 2 лет. А если будет квалифицировано по статье этого закона 52-й действие против безопасности и разжигание ненависти, то тогда штраф до 1 миллиона дирхам, это получается где-то 20 миллионов рублей, и максимальное наказание достигает до 10 лет лишения свободы. Это не единичный случай, это массовый поток. Иностранцы, так же, как и местные люди, подвергаются этому, и их предупреждают об этом, не давать комментарии, не делать того, против чего Арабские Эмираты выступают.
11: Может ли оказаться в такой ситуации российский турист? По мнению адвоката, да, это будет грозить депортацией или задержанием на 48 часов. Закон действует с 22 года, но туроператоры именно таких случаев не припомнят. Однако всем своим клиентам дают очень подробные рекомендации, как себя вести в стране, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
13: У нас есть памятки, там куча всякой информации, начиная от телефонов наших консульств, экстренных служб, в том числе туда сейчас включены вот вещи, связанные с тем, что нельзя фотографировать какие-то объекты в Эмиратах. До недавнего времени еще не относились негативно к фотографированию вообще женщин, посторонних, без их согласия, тем более с комментариями по поводу их сумок и так далее. Надо еще помнить, тоже мы об этом предупреждаем, что многие эмиратские официальные органы, такие как полиция, например, или суды, все дело производства, и беседуют они исключительно на арабском. Соответственно, если вы не в состоянии общаться на арабском языке, то надо либо принимающую компанию, либо спонсорские службы наши попросить о том, что вам нужен переводчик. Имейте в виду, что если вы самый турист, то, что называется, то услуги переводчика наше посольство выставит вам.
11: В России, как говорят адвокаты, если кто-то написал, что сумка поддельная, тоже могут привлечь к ответственности. Правда, это будет судебная история. К счастью, еще не уголовная. И штраф может быть максимум 100 тысяч рублей. Итог простой. Помните, ваш старый комментарий в соцсетях может встретить вас в аэропорту. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
14: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
15: Многие спортсмены – люди суеверные. Хоккеисты, не сбривающие бороды во время плей-офф, нестиранная экипировка, счастливые носки или запрет на использование каких-то фраз перед соревнованиями. Все это известные факты из биографии разных знаменитых атлетов. Откуда берутся эти суеверия? История у каждого своя. Но иногда в определенные вещи не поверить сложно. Одна из таких – это проклятие обложки спортивных симуляторов EA Sports. Каждый год на них размещают известных спортсменов. На обложке футбольного симулятора, например, красовались Дэвид Бекхэм, Тьерри Анри, Рональдиньо и Рональду. Месси вообще был лицом FIFA 4 года подряд. Но многих из этих футболистов преследовали неудачи после того, как их лицо появлялось на коробке игры. Начнем с Бекхэма. В 98 году именно он был главным героем симулятора. Но удаление в матче 1/8 финала чемпионата мира того года сделало его изгоем на несколько лет. В 2016-м на упаковках игры красовался Марко Ройс, который в том сезоне травмировался несколько раз. В 2018 году Криш вообще был удален с обложки по ходу сезона из-за обвинений в изнасиловании. 2020 год. Лицо FIFA Кильян Мбаппе получает ужасную травму, которая поставила под угрозу всю его карьеру. Американский футбол тоже подвержен этой напасти. Появившись на обложке игры Madden NFL, серьезные травмы в том же сезоне получали Маршал Фолк, Лэри Фицджеральд, Пейтон Хиллис и Роб Гронковский. Год назад это случилось с Кристианом Маккафри. Ладно, травмы. После своего звездного часа в Мэддене Эдриан Питерсон попал под следствие, а Майкл Вик и вовсе оказался за решеткой. И как после этого не поверить в проклятие обложки? Но это медийность, которая приносит доходы, а от нее ни один спортсмен не откажется.
14: Спорт и деньги на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
16: Беда, мне за 100 рублей дали в Париже всего 213 франков. Это еще ничего, а скоро вам за 100 рублей в морду будут давать. Это полуторавековой давности диалог Михаила Стасюлевича, редактора журнала «Вестник Европы», и Михаила Салтыкова-Щедрина, редактора журнала «Отечественные записки». Еще в 60-е годы 19 века наши соотечественники сталкивались со сложностями при обмене русских кредитных билетов на твердую валюту. Серьезные колебания обменного курса из-за биржевых спекуляций или политической обстановки случались тогда дважды-трижды за год и роняли бумажный рубль по отношению к франку и марке иногда в полтора раза. По-настоящему ситуация выправилась только к концу столетия, когда после реформы Витте рубль обрел устойчивое золотое обеспечение.
14: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер. И новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Поставки российского сжиженного природного газа в Испанию выросли с января по апрель. Россия заняла третье место по объемам поставок этого топлива в королевство. Об этом свидетельствуют данные испанской энергетической компании «Энагаз», которая приводит ТАСС. Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Кевина Уорша в Совет управляющих ФРС. Он войдет в его состав на 14 лет. На пост председателя Федеральной резервной системы его еще не утвердили. Голосование намечено на среду. На эту должность Уорша выдвинул Дональд Трамп. В случае утверждения он заменит Джерома Пауэлла, чей срок полномочий главы регулятора истекает 15 мая. США потратили уже 29 миллиардов долларов на войну с Ираном к сегодняшнему дню. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Это на 4 миллиарда долларов больше суммы, озвученной военным ведомством США в конце прошлого месяца. Потребление вина в мире достигло самого низкого уровня с 1957 года. Об этом говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия. Общий уровень потребления в мире в 2025 году составил 208 миллионов гектолитров. Наибольший спрос сохраняется в США, Франции и Италии. Россия занимает по этому показателю 7-е место. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп уже в этом году может приехать в Россию. Такую возможность президент США допустил перед вылетом в Китай. Он вновь выразил оптимизм по регулированию на Украине. В КНР Трамп обещал подробно обсудить с Си Цзиньпином тему Ирана. О чем могут договориться США и Китай, как это отразится на России, комментарий Георгия Буфта. Выиграть суд у должника – это даже не полдела. В редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель, чья фирма с 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей из компании должника. Но все активы, по его словам, из нее уже выведены, и судебные приставы бессильны. Есть ли выход? И красный флаг для артистов. После ужесточения закона о пропаганде наркотиков оказалось, что чуть не половина треков на российских стримингах нуждается в правках из-за возможных правовых рисков. Что предпринимают лейблы и музыканты? Подробности на Business FM. Дональд Трамп может приехать в Россию в этом году. Президент США допустил такую возможность на брифинге перед вылетом в КНР. Кроме того, глава Белого дома заявил, что российско-украинский конфликт закончится очень скоро.
19: Я сделаю все необходимое. Я уже добился урегулирования 8 конфликтов, и я думаю, что мы придем к урегулированию между Россией и Украиной.
18: Также у Трампа спросили, было ли у вас с Путиным какое-то понимание, что Россия должна получить весь Донбасс. В ответ президент США ответил одним словом «нет».
1: Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО может остановиться в любой момент, если Киев примет решение, какое ему известно. Итак, Дональд Трамп начинает визит в Китай. Американский «Орел» попробует заключить сделку с китайским драконом. Помимо официальных лиц в американскую делегацию вошли главы крупнейших корпораций: Илон Маск, Тесла, Тим Кук, Apple, Ларри Финк, BlackRock и более десятка других топ-менеджеров. По оценке ряда аналитиков, тема Ирана может стать доминирующей на саммите. В России внимательно следят за саммитом, а Владимир Путин собирается посетить Пекин вскоре после отъезда Трампа. Чего ждать от визита президента США, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
20: Нынешний визит станет уже вторым для Трампа, которому в сентябре 2017 года Си Цзиньпин устроил торжественный прием в запретном городе с детьми, размахивающими американскими флажками. Трамп и сейчас привычно брышет оптимизмом. «Для обеих стран произойдут великие вещи», — написал он в соцсети. Пекин настроен сдержаннее и рассчитывает на заключение долгосрочных стратегических сделок. США и Китай – крупнейшие торговые партнеры друг для друга. По итогам прошлого года товарооборот между ними составил 575 миллиардов долларов, почти 9% от всей внешней торговли КНР. Но тарифные войны Трампа тут нанесли ощутимый удар. На пике американские пошлины на китайский импорт достигали 145%, фактически парализовав торговлю. Сейчас эффективный тариф на китайский импорт составляет более 30%. При этом у США хронический дефицит в торговле с Китаем. Американский экспорт в Китай соотносится к импорту как 1:3. И козыри у Трампа тут слабы. Рынок США больше не уникален для КНР. Китайские компании переориентировались на другие регионы. В результате общий торговый профицит КНР достиг почти 1,2 триллионов долларов, и это рекорд. У Си Цзиньпина есть сильные козыри. Китай добывает почти 3/4 и перерабатывает около 90% редкоземельных элементов, критически важных для производства электроники, да и вооружений тоже. Пекин уже вводил тут отдельные ограничения на экспорт, и Трамп будет поднимать эту тему. В ответ Си Цзиньпин может поднять тему американских ограничений для высокотехнологичных компаний КНР. Наиболее сильное соперничество двух стран сейчас наблюдается как раз в развитии искусственного интеллекта. 3/4 мировых компаний-единорогов в этой сфере – либо китайские, либо американские. Вашингтон ввел экспортные ограничения на передовые чипы, прежде всего NVIDIA, но они приносят немало потерь самому американскому бизнесу. Оба лидера заинтересованы в результативных переговорах, и есть несколько сфер, где соглашение вероятно. К примеру, Китай может, как и по итогам первого визита Трампа, объявить о крупных покупках американской сои, что поможет сельскохозяйственным штатам Америки, традиционно голосующим за республиканцев. К этому списку может добавиться говядина и самолеты «Боинг». Возможно, продление торгового перемирия или даже частичное снижение пошлин. Пекин также сигнализировал о готовности ослабить экспортные ограничения по редкоземельным металлам в обмен на смягчение американских технологических санкций. По Ирану разговор будет сложным. Если Китай поддержит требования к Тегерану открыть Ормузский пролив, это станет большим подарком Трампу. Для Китая Иран – стратегический торговый партнер, но КНР заинтересована и в нефтяной стабильности, поскольку потребляет большие объемы иранской нефти. Сложно будет договориться о полном снятии американских ограничений на поставки передовых чипов в Китай. Конгресс и ВПК США рассматривают технологические санкции как стратегический императив. Тайвань также остается конфликтной темой. Пекин намерен добиваться от Трампа публичного отказа от поддержки независимости острова. Трамп, в свою очередь, упоминал, что тема поставок американских вооружений будет в повестке саммита. Но полного отказа от американской поддержки Тайваня вряд ли стоит ожидать. Это вызовет слишком сильное противодействие внутри самих США. Вашингтон также хотел бы начать диалог об ограничении ядерных арсеналов, особенно на фоне быстрого наращивания китайских ядерных сил. Но Пекин отказывается от содержательных переговоров на эту тему, считая, что американские и российские арсеналы несопоставимо больше китайского. Прорыва тут не будет. Накануне переговоров позиции Си выглядят чуть сильнее. На фоне войн в Украине и Иране США сильно истощили запасы вооружений. Для их восстановления потребуются те самые редкоземельные металлы и магниты. Вдобавок, еще и Верховный суд США в феврале признал тарифы Трампа неконституционными, выбив и этот козырь из его рук. Но и у КНР тоже есть свои уязвимости. Рост ВВП замедлился до 4,5%, что ниже официальных целей. Внутренний спрос слаб, рынок недвижимости не восстановился. Пекину нужны иностранные инвестиции и стабильный доступ к западным технологиям. На этом фоне Пекин может быть менее уверен в своих силах, чем кажется со стороны. Трамп может поднять вопросы о поддержке со стороны Китая и России. И теоретически Китай мог бы взять на себя обязательства, например, по прекращению поставок продукции двойного назначения в обмен на послабление американских технологических санкций. Но вероятность такой сделки невелика. Пекин не будет публично жертвовать отношениями с Москвой ради ситуативной договоренности с Вашингтоном. Американо-китайские отношения вошли в фазу управляемого соперничества. Обе страны слишком взаимозависимы, чтобы позволить себе новую холодную войну, но уже слишком сильные конкуренты друг для друга, чтобы вернуться к прежнему партнерству. Визит Трампа – это не попытка перезапустить отношения, а попытка удержать их в управляемом коридоре.
18: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1%. Помогли растущие цены на нефть и надежды на геополитический позитив. Подробности в конце часа в программе «Капитал». Сейчас выиграть суд у должника – это только полдела. Намного сложнее исполнить решение суда, иногда это затягивается на месяцы и даже годы. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель, чья фирма с декабря 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей по исполнительному листу. Но приставы бессильны, у компании-должника нет ничего. Все активы, как утверждает наш слушатель, из нее были выведены. Подробности у Михаила Задорожного.
0: Несколько лет назад к транспортной компании «Спарта» обратился гендиректор подрядчика на крупной стройке с коммерческим предложением организовать подвоз материала к месту проведения работ. Договор подписали, «Спарта» начала доставку грузов, но вот с оплаты сразу что-то пошло не так. Исполнитель выставляет чек на 10 миллионов, приходит только 5. Другая платежка, и снова подрядчик, компания «Транслогистика», перечисляет только половину суммы. Долгое время «Спарту» кормили обещаниями, что надо просто подождать, проблемы временные. А потом платежи вообще прекратились. Договориться с должником не удалось, и «Спарта» пошла в суд. О том, что было дальше, рассказывает гендиректор ООО ТЛК «Спарта» Геннадий Стацук.
21: В декабре 23-го подаем в суд, а в 24-м году начинаются процессы судебные. То есть со стороны «Транслогистики» никто не является. Там 3 или 4 заседания было с периодичностью в месяц. В июне 2024-го мы выигрываем суд. Спустя месяц «Транслогистика» подает такую апелляцию, можно сказать, абсурдную. Суд отклоняет эту апелляцию. В ноябре месяце 2024 года уже 11 месяцев проходит на суды. Мы получаем исполнительный лист. Сразу же мы этот исполнительный лист передаем федеральным судебным приставам. Они накладывают аресты на «Транслогистику». Но уже на «Транслогистике», забегая вперед, уже ничего у них не имеется. Они уже все технично вывели со своей компании.
0: Компания «Спарта» просила арестовать деньги на счетах «Транслогистики». Суд это отклонил, а оспаривать решение истец не стал. Как признался Геннадий Стацук, поначалу этим делом занимался не очень опытный юрист. Тогда казалось, что главное – получить исполнительный лист, отнести его приставам. Уже потом были экспертизы, согласно которым у «Транслогистики» имелась возможность погасить долг. То есть деньги на ее счетах были, а потом куда-то исчезли. Гендиректор компании должника в итоге получил 180 часов обязательных работ по статье УК «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». В ходе следствия, а наш слушатель предоставил копии протоколов допросов, этот человек говорил, что откладывал решение о погашении задолженности перед «Спартой», чтобы рассчитаться с другими контрагентами и спасти бизнес. Могло ли это быть выводом средств, мнение управляющего партнера адвокатского бюро «Гагарин» Игоря Симонова?
22: Мы можем предполагать о том, что это какие-то аффилированные компании, через которые выводятся денежные средства для того, чтобы потом нельзя было взыскать в судебном порядке. Безусловно, это можно предполагать. Но надо смотреть, что за расчеты, с кем рассчитывался, срок исполнения обязательств. Если там срок исполнения обязательств позднее, тогда вопросы должны возникать, почему те обязательства исполняются, эти не исполняются. Опять же, можем, наверное, где-то предполагать и наличие его действия в составе преступления, предусмотренного 159-й статьей мошенничества. Это все нужно проверять и доказывать. Если вот эти действия в конечном итоге привели к тому, что имеются признаки банкротства для этой компании, значит, конкурсный управляющий должен смотреть уже, насколько там эти действия были обоснованы.
0: В итоге, как утверждает наш слушатель, «Транслогистика» стала фирмой-пустышкой. Все деньги и активы из нее вывели, бизнес перевели на другие юрлица. По данным «Спарк Интерфакс», сейчас у «Транслогистики» почти 400 исполнительных производств на имущества 5 миллионов рублей. То есть задолжала она не только Спарте. Можно попробовать подать новый иск о банкротстве должника. Тогда есть шанс получить хоть что-то, но это опять время и судебные издержки, продолжает антикризисный юрист Алексей Русакомский.
3: Генеральный директор должника – это контролирующее лицо, которое несет субсидиарную ответственность. Здесь можно было бы теоретически обратить взыскание на личное имущество. Сумма 24 миллиона – это не какие-то миллиарды. Плюс в ходе банкротства возникает возможность обжалования сделок с учетом сжатия экономики в стране. Таких случаев будет все более и более.
0: Похоже, это действительно уже не единичные случаи. Ранее мы рассказывали историю москвички, которая не может получить по исполнительному листу деньги с автосервиса за некачественное обслуживание машины. Ситуация очень похожая. Автосервис фактически банкрот. Все, что можно, оттуда вывели, а под его вывеской работает уже другая компания, которая никому ничего не должна. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
14: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
4: Салават, 150 тысяч жителей. В 1948 году в Башкирии началось строительство крупного нефтехимического комбината для производства бензина и дизеля. Рабочий поселок строителей и будущих сотрудников комбината за несколько месяцев разросся в город, названный в честь национального башкирского героя.
14: Как появлялись города? На Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
14: Сделки.
11: Крупнейший ритейлер электронной коммерции eBay отклонил амбициозное предложение по поглощению от продавца видеоигр GameStop на сумму 56 миллиардов долларов, предоставив последнему выбор отказаться от переговоров, увеличить ставку или напрямую обратиться к акционерам. Совет директоров eBay назвал предложение о выплате половины суммы наличными и половины акциями неправдоподобным и непривлекательным, пишет Reuters. Как отмечает агентство, аналитики и инвесторы сомневались в успехе заявки GameStop на покупку eBay, чья рыночная стоимость в 4 раза выше – 48 миллиардов против 10,3 у ритейлера видеоигр.
14: Ценные бумаги.
11: Американский биржевой оператор CME Group и аналитическая компания Silicon Data в этом году запустят первые в мире фьючерсы на мощности для ИИ, говорится в пресс-релизе CME. Контракты будут привязаны к индексам Silicon Data, которые на ежедневной основе отслеживают стоимость аренды мощностей графических процессоров, которые играют ключевую роль в разработке искусственного интеллекта. Новые инструменты позволят трейдерам, финансовым организациям, облачным провайдерам и разработчикам ИИ управлять ценовыми рисками на этом рынке. Фикс-прайс выплатит квартальные дивиденды в размере 11 копеек на акцию. Решение одобрили акционеры ритейлера. Последний день покупки акций для получения выплат – 18 мая. Дивидендная доходность – более 16%. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
18: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Красный флаг для артистов. Как закон о пропаганде наркотиков уже поменял российский музыкальный рынок, эксперты подсчитали, что почти половина треков на российских стримингах нуждаются в правках из-за возможных правовых рисков. С 1 марта закон о пропаганде наркотиков стал строже, в нем расширили понятие пропаганды и ужесточили наказание. Что в связи с этим делают лейблы и музыканты, выясняла Наталья Шашина.
5: Из-за закона о пропаганде наркотиков лейблы провели тотальную ревизию старых каталогов. Как делится с Бизнес FM Антон Пронин, экс-совладелец лейбла «Монолит», сейчас владеющий лейблом True Music, на то, чтобы отслушать и вычистить около 30 тысяч песен, ушло около 2 месяцев.
23: Новый материал с подобным упоминанием артисты, во-первых, не несут. Во-вторых, для новых артистов, которые приходят на лейбл, это, ну, red flag, красный флаг. Мы не работаем с материалом, который включает подобную информацию. Как, собственно говоря, и сейчас мы внутренний ценз повысили до того, что мы даже с ненормативной лексикой в музыкальном материале у артистов не работаем.
24: Насколько в этом смысле треки каких-то исполнителей, которые вы явно понимаете, что они могли быть в какой-то части ярче, но они становятся более костными, картинка становится менее пестрая, потому что на всякий случай перебдевают. Есть такое явление?
23: Такое явление с точки зрения, да, креативно-творческой реализации людей, наверное, присутствует, потому что действительно в этом были какие-то свои краски, но лично мое мнение, что что за последние несколько лет частота обращения к этим краскам и к такого рода русскому языку, на мой взгляд, она все-таки начала смещаться в сторону перебора, я бы так это назвал.
5: Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков. Показало исследование юридической фирмы Sample Legal, пишут «Ведомости». Было проанализировано более 800 песен, которые выпустили до ужесточения закона. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался основатель одной из московских групп с небольшой аудиторией. У них оказалось два трека, которые теоретически могут попасть под закон, но перезалить их исправленные версии оказалось непросто.
2: Сейчас размещение идет через агрегаторы, а сервисов, которые нормально работают с Яндекс.Музыкой и ВК, не так много. Например, в том, который мы используем, нельзя просто заменить один трек внутри релиза. Нужно удалять альбом целиком и потом заново его выкладывать. Соответственно, альбом на какое-то время пропадает со всех площадок. Это может растянуться на месяц и больше. Еще был неприятный опыт. Пытался повторно загрузить песню, которая уже раньше выкладывалась, потом удалялась, и в итоге нормально перевыложить ее не получилось. Вопрос не только в самом желании что-то поменять, а еще и в чисто технических ограничениях всей системы.
5: По данным Sample Legal, большинство композиций, которые нуждаются в правках, в жанре хип-хоп. Гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов рассказывает, каждый день песни поступают в сервис на тестирование, и большинство треков, которые содержат упоминание запрещенных веществ, это рэп и R&B. В поп-музыке это около 5%.
6: Пока мы не видим, что сократилось количество таких треков, видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее, и то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Ну, я думаю, что артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом последняя песня Баста и Гуа говорит о том, что, в принципе, 80% песни можно запикать, народ сразу равно будет слушать. Я думаю, что они специально написали такой трек.
5: Трек Басты и Гуфа «Из песни слов не выкинешь» вышел в конце апреля. В нем запикано чуть ли не каждое второе слово, в том числе вполне безобидные. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
18: Антинаркотическая маркировка появилась внезапно и на одесских сказках. Подробнее об этом через полчаса. Таиланд сокращает безвизовый срок для иностранцев вдвое. Власти считают, что нынешние 60 дней с возможностью продления еще на 30 слишком много, и некоторые пользуются этим не для туристических, а иных целей. Например, остаются дольше разрешенного срока или нелегально работают. Дата введения новых правил пока неизвестна. Комментирует владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
7: Работать по туристическим визам в Таиланде категорически нельзя. Это нелегально. Именно это Таиланд и пытается пресечь с помощью сокращения вот этих сроков пребывания. То есть у Таиланда достаточно продуманная миграционная политика. Если человек желает на территории королевства работать, то он может соответствующее разрешение получить. А вот эта мера, она принимается, сокращение безвизового пребывания в связи с тем, что по статистике как раз-таки большинство туристов, посещающих королевство с туристическими целями, их пребывание не превышает 30 дней. То есть вот около 2 лет эксперимент тайцы проводили, предоставляли 60 дней туристам, большинство людей все-таки выезжает на условно 25-й день, и в результате этого они приняли решение, что этого достаточно простому туристу. Опять же, не забываем, что есть правила, и мы можем продлиться еще на 30 дней, если нам 30 дней не хватило, да, то есть мы можем прийти в местный иммиграционный офис, предоставить несколько несложных документов и получить еще дополнительное продление. Поэтому в целом, я думаю, что это не будет болезненно для людей, которые действительно с туристическими целями посещают эту страну.
2: Россияне насколько часто нарушают?
7: Недавно публиковали миграционные ведомства такую статистику, где-то на 2-3 месте мы стоим по числу этих нарушений. Больше нас нарушений совершают выходцы из соседних стран Азии, то есть это Бирма, Мьянма, и индийцы пытаются здесь нелегально работать. Россияне где-то на условном 3-м месте. Но вы должны понимать, что когда я говорю россияне, то есть они имеют в виду всех нас русскоговорящих, то есть это могут быть и белорусы, и украинцы, и какие-то еще жители Казахстана, например. То есть когда они видят, что это вот выходцы из СНГ, они всех просто объявляют русскими, а в реальности, может быть, там россиян не так и много. Формально требования каких-то пауз нет, то есть можно выехать и въехать на новые 30 дней, но не надо забывать, что офицер на границе, который будет принимать решение о въезде, о
8: он как раз-таки может вас заподозрить в подобного рода визаране, и тогда понадобится доказать, что вы действительно турист, да, то есть обязательно иметь страховку, бронь отеля, обратный билет, это вот прямо обязательно требование для такого рода поездок. И обязательно иметь наличный кэш в сумме 20 тысяч бат на человека, либо 40 тысяч батов на семью, потому что в этом сезоне нескольким людям отказывали в приезде, офицеры это мотивировали тем, что у вас нет наличных. Мы не знаем, как будут работать ваши карты, но есть старое требование, что ты должен иметь наличные при пересечении границы.
18: Олег Сухин, New Home Phuket Real Estate. Отмечу, что еще летом прошлого года глава туристического управления Таиланда публично заверяла, визовые правила останутся прежними, и в 2026 году теперь, судя по всему, они все же поменяются. Российский рынок показал рост. Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1%. Помогли растущие цены на нефть и надежды на геополитический позитив. С подробностями биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
9: Российский рынок акций вырос. По итогам вторника индекс Московской биржи прибавил 0,3%. Закрытие основной торговой сессии 2690 пунктов. Росту способствовали некоторые новости геополитики и растущая нефть, учитывая, что среди лидеров роста в очередной раз оказались бумаги нефтегазовых корпораций. Рубль остается стабильным. Во всяком случае, китайская валюта во вторник прибавила лишь 2 копейки и закрытие 10 рублей 85 копеек. Доллар США также незначительно подрос, но тем не менее остался ниже 74 рублей как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Министерство экономического развития Российской Федерации изменила прогноз по стоимости доллара на текущий год. Теперь предполагается, что в среднем доллар США будет стоить 81 рубль с половиной. Ранее был прогноз 92 рубля 20 копеек. В общем, ведомство достаточно существенно скорректировало свой прогноз в пользу сильного рубля. В США падение, причем падение достаточно заметное, было зафиксировано. В основном падал NASDAQ сотый, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, падение составило около 2%. Все это на фоне взлета инфляции в американской экономике. В апреле потребительские цены в годовом выражении выросли на 3,8%, что стало максимальным показателем почти за последние 3 года. Ну и цены на нефть выросли вечером во вторник. Смесь Brent протестировала $108 за баррель. Все это на фоне того, что США и Иран по-прежнему не находят каких-то точек соприкосновения в переговорном процессе. Во всяком случае, президент США Дональд Трамп сообщил, что все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры. В последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана. Также Трамп сказал, что его не устроили переданные Ираном предложения об урегулировании конфликта, и он даже их не дочитал. Ну и в Иране, в свою очередь, ответили, что отвергают план США, который означал бы подчинение чрезмерным требованиям Трампа. Ну, в итоге Армузский пролив остается закрытым со всеми вытекающими последствиями.
18: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
14: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Весенне-летний сезон – время для дачных работ, дачного отдыха и дачной амнистии, которая действует до 1 марта 31 года. По статистике Росреестра, возможностью оформить жилые дома и землю в упрощенном порядке уже воспользовались более 15 миллионов россиян. А для тех, кто пока нет, ведомство подготовило методичку. На сей раз о том, как бесплатно приватизировать подходящие под условия дачной амнистии садов или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ. Если земля не стоит на кадастровом учете, заявителю нужно сначала получить решение о предварительном согласовании предоставления участка. В уполномоченный орган, как правило, муниципальный орган власти, к которому относится СНТ или ОНТ, подается заявление, схема расположения участка на кадастровом плане территории, если нет проекта ее межевания, и правоустанавливающий документ на землю. Как только принято положительное решение, следует обратиться к кадастровому инженеру, чтобы подготовить межевой план для постановки участка на кадастровый учет. Готовые документы нужно направить в Росреестр в электронном виде, скажем, через портал госуслуг или официальный сайт ведомства. Следующий шаг – предоставление земельного участка. Все в тот же уполномоченный орган. Нужно направить выписку из ЕГРН на участок и решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о его распределении. Кстати, если земля уже стоит на кадастровом учете, ее владелец сразу подает заявление о предоставлении участка. И как только орган местного самоуправления принимает положительное решение, он сам с этим своим решением обращается в Росреестр для регистрации права собственности. Владельцу земли остается получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его права, и на этом все. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
14: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
12: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
14: Вначале был бизнес.
12: Как появлялись города?
13: Соликамск, Пермский край, 90 тысяч жителей. Соль на берегах реки Усолки стали добывать ручным способом еще в середине 15 века. За столетие промысел стал настолько прибыльным и популярным, что в 1573 году поселению соледобытчиков и соливаров был дарован статус города.
14: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Сногсшибательные унитазы. Изумительные паразиты. Умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Дональд Трамп допустил, что может посетить Россию в этом году. Об этом он сказал, отвечая на вопрос ТАСС перед визитом в Китай. Президент США заявил, что готов сделать все возможное для содействия урегулированию на Украине и что конфликт должен скоро закончиться. В апреле индекс счастья россиян составил 52 пункта. В марте он был на 4 пункта выше, сообщил ВЦИОМ. Ниже рейтинг был только в сентябре 2011 года. Тогда индекс счастья составлял 41%. Индекс начал снижаться в декабре 2025 года, когда показатель составил 66 пунктов уже к февралю. Этого года он упал до 55 пунктов. Правительство Финляндии предложило запретить поставки в Россию части медтоваров и фармацевтической продукции из-за опасений, что они могут использоваться для нужд армии. Постановление подготовил МИД страны, оно должно вступить в силу в июле. Сейчас отдельные медицинские и фармтовары уже входят в список санкций ЕС, но их можно экспортировать в Россию в соответствии с лицензией МИД Финляндии. Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии главу криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в июне 2024 года Смеркис должен был организовать рекламную кампанию блогеру, но не выполнил обязательства и присвоил гонорар. Он получил на свой криптокошелек около 9 миллионов рублей. Приговор еще не вступил в силу. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщила Путину командующий РВСН. До конца года комплексы «Сармат» с ядерными боеголовками встанут на боевое дежурство. Специалисты называют их самыми мощными из всех созданных. В чем их отличие? Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером «Макс». Он предоставит свою платформу для отправки уведомлений. Также речь о развитии совместных услуг и продуктов. О чем речь и перейдут ли все СМС в «Макс»? Мы узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. и реабилитация трех поросят. Они оказались непричастными к пропаганде наркотиков. В Литрес и Озон заявили Бизнес ФМ, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо из-за желания продавцов подстраховаться. И юристы понимают их опасения. Подробности на Бизнес ФМ. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», способной нести ядерные боеголовки. Об этом командующий РВСН Сергей Каракаев доложил на совещании Владимиру Путину. Президент высказался о «Сармате», а также напомнил о других недавних и перспективных разработках.
1: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом